0: отопели, а холодно. Лучше тихо. Отец-то ребятишки сегодня опять сердитый. Поясницу, говорит, ломит у него. Тоже старый. А все неудачи да недомолвки. Расходы большие.
1: Забудь. Ты вчера у Лены сидел?
2: Да.
1: Весело было?
2: Как обычно. Пили чай. Пели, спорили.
1: Кто с кем?
2: Я с Нилом и Шишкиным.
1: По обыкновению.
2: Да. Нил восторгался процессом жизни. Ужасно он раздражает меня. Смешно. Слушай его, начинаешь представлять себе этакую никому неизвестную жизнь чем-то вроде американской тетушки, которая вот-вот явится и осыплет тебя разными благами. А Шишкин проповедовал пользу молока и вред табака. Да уличал меня в буржуазном образе мыслей.
1: Все одно и то же.
2: Да, по обыкновению.
1: А тебе очень нравится Лена?
2: Ничего. Она славная, веселая.
0: Вертушка она. Зряшная ее жизнь. Каждый божий день гости у нее. Чаи да сахары. Пляс да песни. А умывальника купить себе не может. Из таза умывается, да на пол воду-то хлещет.
1: Ну и что?
0: Дом-то гноит.
1: Фу. А я вчера в клубе была.
0: На семейном вечере.
1: Член городского управы Сомов, попечитель моей школы, едва кивнул мне головой, да? А когда в зал вошла содержанка судьи Романова, он бросился к ней, как губернаторша, и поцеловал руку.
0: Экий бесстыдник. Где бы взять честную девушку под руку? Да поводить ее по зале вальяжненько под руку.
1: Вот все? Не так? Да.
0: Нет, ты подумай, а?
1: Учительница в глазах этих людей заслуживает меньше внимания, чем раскрашенная, распутная женщина.
2: Надо ставить себя выше этих пошлостей. Да она хоть и распутная, вот, не красится.
0: А ты почем знаешь? Лизал ей щеки-то. Сестру обидели, а он за обидчицу заступает.
2: Мамаша будет вам.
1: Нет, при матери совершенно нельзя говорить.
2: Ну,
0: окрестились. Колчинок. Ты, Петр, чем шаги-то вышагивать, самовар тащил. А то Степаниды жалуются, тяжело, дескать.
3: Ну и как вам будет угодно. А только опять говорю, сил моих больше нет, лешего этакого таскать. Ноженьки подламываются.
0: А может быть, особого человека нанять тебе прикажешь, а?
3: Только вечер, Митродонечка. Только Митродонечка, я что, Дудовольчка? Да почему? Как хотите. Петр Васильевич, поставь-ка самовар на стол. Ее мочи нету.
2: Нет, давай.
3: Спасибо.
0: Сам деле, Петя, скажи-ка ты Певчему, пусть бы он самовар подавал.
2: А не сказать ли ему, чтоб он полы мыл, трубы чистил, воду носил и, кстати, уж заодно бы белье стирал?
0: Что ты говоришь? Все это своим порядком без него делается.
2: Эх, мамаша, каждый вечер вы поднимаете сей роковой вопрос, кому носить самовар. И поверьте мне, что он будет неразрешенным до той поры, пока вы не наймете дворника.
0: На кой шут он нужен, дворник-то? Отец сам двор убирает.
2: И это называется скряжничество. А скряжничать нехорошо, имея в банке.
0: Тихо, тихо, отец услышит. А где задаст банку?
1: Ты в банку. Деньги-то вложил.
2: Да послушайте.
1: Петр, да оставь хоть ты, но терпения не хватает.
2: Вот, незаметно для себя втягиваешься в эти споры.
1: Ну-ну, заскулили. Слово матери сказать-то нельзя.
2: Каждый день одно и то же, одно и то же. На душе от этих предней скапливается какая-то копоть, ржавчина.
0: Отец. Иди чай пить.
2: Как только как кончится срок моего отлучения от университета, уеду в Москву и буду приезжать, как прежде, на неделю, не больше. За 3 года университетской жизни я уже отвык от этой бесчанской суеты, от этого крохоборства.
1: А мне вот некуда ехать.
2: Да я тебе говорю, поезжай на курсы.
1: Да зачем мне курсы? Я жить хочу, пойми.
2: Жить надо. Умеючи.
1: Тихо.
4: Нахлебников звали.
5: Петя, позови-ка.
4: Опять пеленого сахара купили, сколько раз я говорил.
1: Не все ли равно, папаша?
4: А я не тебе говорю, а матери. Тебе, я вообще вижу, все равно.
5: Всего фунт купила я, отец.
4: Да ладно, я не сержусь. Я говорю, пеленый сахар, он тяжелый, не сладок, стал быть, невыгоден.
5: Да.
4: Сахар надо покупать всегда головой, колоть самим, от этого будут крошки. Крошки, они вкуснее идут, и сахар, он самый легкий, сладкий.
5: Да.
4: Ты чего морщишься?
1: Ничего, ничего, так.
4: Так? А коли так, тогда нечего и говорить. Кляцовы слова так тяжело слушать. Я не для себя ради, а для вас, молодых, говорим. Мы-то свое прожили, а вам жить... Так вон, поглядишь на вас, так не понимаешь, как вы, собственно, жить-то думаете? К чему у вас намерены? Порядок вам наш не нравится, это мы видим, чувствуем. Какой вы свой порядок завели, вот он вопрос-то.
1: Папаша, который раз вы мне...
4: И еще и без конца, и до гроба буду говорить. Ибо беспокоен я о своей жизни, вами обеспокоен. Вон Петра выгнали, а ты зря... В девках сидишь.
1: Я работаю.
4: Работает. Кому она польза, это твои работы?
5: Отец.
4: Эти твои 25 рублей, они никому не надобны, и тебе самой. Выходи замуж, живи законным порядком, я тебе сам 50 в месяц платить буду.
5: Отец, пирожков не хочешь ли? От обеда остались, а?
4: Давай, тащи свои ватрушки. О, видишь? Мать-то, как утка птенцов своих, вас от меня защищает. Все она боится, как бы я вас не обидел.
5: Хорошо, а чайку попить?
1: Куда ты идешь? Отец, стой! Куда?
4: Баб, птичник, явился пропащий.
6: Мир всему дому! Хозяину. Оля, что там я забыл?
1: Седому.
6: Хозяину седому. Хозяйки красотки.
1: Да.
6: Чаем их любезным во веки веков.
4: Петр Тихин, опять разрешение вина.
6: Васильич, зяблика сегодня продал. 3 года держал птичку. Тирольской трелью пела. Продал. Почувствовал себя за этот поступок низким человеком и растрогался. Жаль, птицу привык, любил.
4: Ну зачем тогда продавал кольца?
6: Васильич, так цену хорошую дали.
5: На что тебе деньги? Все равно зря промотаешь.
6: Верно, мать, верно. Деньги мне не к рукам, верно.
4: Ну, значит, опять не было резону продавать.
6: Васильич, был резон, был. Слепнуть стала птица, следовательно, скоро помрет.
4: Ты, Перчихин, не совсем дурак. Садись давай.
6: Спасибо. Так разве ж я это от ума поступил, Васильич? От низости натуры моей!
1: Петр, Нил где?
7: Ушел с Шишкина на репетицию.
4: Где это они играть хотят?
7: В манеже спектакль для солдат.
6: Божьи дудки почтения! Синиц, идем ловить, дядя.
8: Можно, когда?
6: А хоть завтра.
8: Не могу покойник есть.
6: Ой. А, ну да, обедни.
8: Могу, заходи. Акулина Ивановна, не осталось ли чего от обеда, вроде каши или в этом роде чего-нибудь?
9: Изволь, батюшка, есть. А, Оля, принеси-ка.
8: Премного благодарен. Ибо, как вам известно, не обедал я сегодня по случаю похороны свадеб.
9: Знаю, знаю.
4: Хорошо ты, Терентий Хрисанфович, заработаешь в этом месяце.
9: Да.
4: Почти каждый день покойник.
8: Везет, везет, ничего.
4: И свадьбы часто.
8: И женятся усердно.
4: А ты вон давай накопи деньжат. Да сам он женись.
9: Папа, так, куда, садись?
8: Не хочется, не хочется.
9: Ну зачем?
6: Не надо, не надо, Терентий, не женись. Нашему брату-чудаку женитьба ни к чему. Пошли лучше снегирей ловить.
8: Одобряю.
6: Расчудесное это занятие, снегирей ловить. Только что выпал снег, да? Земля словно в пасхальную ризу одета. Чистота, сияние, кроткая такая тишина вокруг. И если день солнечный, земля, какая земля, душа поет от радости. А чего ж ей не петь? На деревьях лист осенний еще золотом облетает, а веточки, веточки серебрецом снега опухлого присыпаны. И вот на эту умилительную красоту вдруг с небес чистых стайка красных птичек Курлы, как опустится, и... Словно маки расцветут. Толстенькие такие печушки. Степенные, но вроде генералов. Ходят все, ходят и ворчат, и скрипят. Сам бы в снегирька обратился, чтобы вместе с ними порыться в снегу.
4: Глупые птицы снегирь.
6: Васильич, а я сам глупый.
8: Рассказано хорошо.
9: Молодец ты, перчиха.
6: Акулина Ивановна, люблю птичек ловить. Что есть на свете лучше певчей птицы?
4: Ловить эту птицу грех, знаешь?
6: Знаю, Васильич, но ежели люблю и ничего кроме делать не умею, я так полагаю, что всякое дело любовью освящается.
4: Всякое?
6: Всякое.
4: Ну а ежели кто любит чужое добро прикарманивать?
6: Это уже не дело, это воровство.
4: Ну, это однако ж так.
9: Ошеньки, хо-хо. Скучно что-то. И как это у нас по вечерам скучно всегда. Хоть бы ты, Терентий Хрисанфович, гитару свою принес, вот, да поиграл бы.
8: При нами мною квартире, достопочтенная Акулина Ивановна, я не брал на себя обязанности увеселять вас.
9: Как ты сказал?
8: Громко и внятно.
4: Смотрю на тебя, Терентий Хрисанфович, и дивуюсь. Ой. Человек ты, извини за выражение, и кудышный, никчемный, а гордость тебе чисто барская. Откуда бы это, а?
8: Врожденная.
4: И чем же ты гордишься, скажи на милость?
9: Какая у него может быть гордость? Так-то чудачит все.
10: Мама! А?
9: Ты что? Аля опять что не так сказала? Ну, я буду молчать.
4: Да Бог уж, мать. Ты давай поосторожнее выражай свои мысли. А то мы живем среди лиц образованных. Они на все могут навести критику с точки зрения науки и высших свойств ума. А мы с тобой люди старые, мы глупые.
9: Ну, конечно. А не знаю.
6: Вот это ты правильно сказал, верно. Васильич, хоть в шутку.
4: А я не в шутку.
6: Верно. Нет, ну, извини, но старики действительно глупый народ.
4: Особенно, как на тебя он посмотришь.
6: Васильич, я не в счет, но я так полагаю, дорогие мои, что не было бы стариков, не было бы и глупостей. Старый человек, Акулина Ивановна, думает, как сырое дерево горит, больше чаду, чем огня.
4: Ну, давай, давай, давай, ври дальше.
6: Ну, Васильич, а вот смотри, этот самый старик, старики, главное дело, упрямые. Он, старик хоть видит, что ошибся. Чувствует, что ничего не понимает, осознаться не может. Гордость. Жил, дескать, жил, одних вон штанов, может, штук 40 износил. Понимать перестал. А он
10: машины долбит свое. Я прав, я стар. А куда он, что у него ум тяжелый, а у нас у молодых ум легкий.
11: Ты соврался, однако. Ты вот что мне скажи,
4: чего ж тогда это? Быстрые думы от нас, от стариков-то, отворачиваются. И нам оттуда рожи смешные показывают.

0: ни разу в жизни никого не обижал, Оля.
1: Эх, братцы, нехорошо у нас. Зачем старика обидели? Все надутые, все недовольные. А он стар. Его уважать надо бы, ведь отец. Пойду к нему. Пелагея, ты помой посуду-то.
2: И за что на нас рассердился отец?
1: А ты бегай больше от него, умная.
3: Отец, милый мой.
4: Петя,
0: о чем же ты думаешь, Петя? Куда бы уйти?
4: Петя, слышь, скажи ты мне. Я хотел тебя спросить. Петя, скажи ты мне, что такое канализация?
0: Да зачем тебе?
4: Объясняет, чтоб ты ясно понял, долго и скучно.
0: Ну, сам даже все-таки знаешь,
4: Петя! Знаю,
0: Петька, знаешь!
5: Ну что? Что вы смотрите на меня? Так.
4: Так.
5: Как долго не идет Нил Васильевич?
6: Какие у вас хорошие глаза.
5: Вы это и вчера говорили.
6: Скажу и завтра.
5: Да? Это зачем?
6: А не знаю. А может быть, вы думаете, что я влюблен в вас?
5: Ой. Да ничего я не думаю.
6: Ничего. Жаль. А вот вы подумайте и скажите.
5: Да? Это о чем?
6: Ну, хотя бы о том, чего ради я пристаю к вам каждый день. Вот подумайте и скажите.
5: Какой вы чудак.
6: Знаю, знаю. Вы не раз говорили мне это. Ну, так и я вам повторю.
4: Уходите отсюда. Здесь бывать вам опасно. Прошу вас, уходите.
7: Вы что, объясняетесь в любви? Может быть, мне уйти?
6: Нет, нет, не беспокойтесь. Я не считаю вас предметом одушевленным.
5: Какой
8: я
5: вы?
8: Я страум.
5: Задира. Нил не пришел? Нет!
4: Скучновато! Да, Петька! Ты считал, нет? Это, гляди, гляди там, гляди. В Англии, Петя, значит, в Англии летающие корабли выстроены. Значит, Петя, гляди, значит, корабль будто как следует быть. Но, ежели, Петя, ты сел на него, надавил я такую кнопочку, надавил кнопочку, Петя, сейчас это, поднимается он птицей, Петя, под самые подоблаки и уносит человека неизвестно куда, Петя. Многие англичане уже без вести пропали, верно?
7: Это да, Петя, ерунда.
4: Верно? Ерунда, печатают.
7: Да мало ли ерунды печатают.
4: Много раз.
7: Конечно, много.
4: А ты не сердись, Петя. Не сердись. Не надо. Что это в самом деле? Это что такое? Это что? Молодые на нас, поддержанных людей свысока глядите. Ни о чем говорить не желаете. Нехорошо. Нехорошо.
7: Дальше. Дальше. Дальше вижу я, надо мне уходить. Надо уходить, потому что надоел.
4: Надоел. Оля! Оля, ты когда домой пойдешь? Доча моя!
5: Сейчас приберусь и пойдем.
4: Дядя Терентий, пойдем пиво пить.
6: Не расположен.
4: Ну, я один. Ой, в кабачке весело, в кабачке просто. А у вас, Татьяна Васильевна, с тоски помрешь. Не в комплимент вам будет сказано. Ничего не делаете! Никаких склонностей не имеете! Нехорошо, ребятишки! Так, давайте хоть в карты играть! Давайте в карты! Как раз нас четверо в свои козыри! Значит, это Петя, это Поля, это Таня...

0: Как долго не идет Нилка?
1: Никто не идет.
0: Ой, а ты ждешь Елену?
1: Да хоть кого-нибудь.
2: Никто к вам не придет.
0: Какой вы всегда мрачный.
2: Никто не придет к вам, ибо у вас нечего взять.
1: Так говорит Терентий Богословский.
2: Замечаете ли вы, что у пьяненького, потрепанного птичника, жив дух и жива душа его? Тогда как вы оба, стоя на пороге жизни, полумертвы.
3: А вы? Вы о себе какого мнения?
0: Господа, оставьте, все это было, было, вы уже спорили об этом.
3: А мне нравится ваш стиль, Терентий Хрисанфович. И нравится ваша роль, роль судьи всех нас. Но мне очень хотелось бы понять, почему именно эту роль вы играете. Вот вы все время говорите, так точно читаете нам акафист за упокой.
2: Таковых акафистов не бывает.
3: Ну да все равно. Я хочу сказать, вот вы нас не любите?
2: Очень.
3: Спасибо за откровенность.
2: Кушайте на здоровье.
4: А чем вы угощаете?
0: Оля, дерзостями.
2: Правда и правда.
4: А я хочу идти в театр. Пойдет кто со мной?
3: Я.
5: Что сегодня?
4: Вторая молодость. Идемте, Татьяна Васильевна.
0: Нет. Я едва ли в этот сезон буду ходить в театр. Надоело. Меня взгляд раздражают эти драмы с воплями и страданиями. Жизнь ломает людей без шума, незаметно.
5: Разыгрывают драмы на тему о страданиях любви, и никто не видит тех драм, которые терзают душу человека, стоящего между хочу и должен.
4: А мне нравится в театре ужасно. Вот, например, испанский дворянин Дон Сезан де Базар.
0: Де Базан.
4: Удивительно хорошо. Настоящий герой.
2: Я похож на него?
4: Что вы, нисколько.
2: Нисколько. Жаль.
0: Когда артист со сцены объясняется в любви, я смотрю и злюсь, ведь этого не бывает. Не бывает.
4: Ну, я пошла. Идете? Терентий
2: Хрисанфович. Нет, я не пойду с вами, если вы не находите во мне ничего общего с испанским дворянином. Нет, не пойду.
4: Ой,

0: Oi, olha, olha, olha, olha, olha.
1: Испанский дворянин.
2: Она видит в нем здорового человека.
0: Он красиво одет.
2: И весел. Веселый человек всегда славный человек. Подлецы редко бывают веселыми людьми.
1: Ну, с этой точки зрения вы должны быть величайшим злодеем на земле.
2: Я? Да я просто пьяница и только. Вы знаете, почему у нас в России так много пьяниц? Потому что пьяницей быть удобно. Пьяниц у нас любят. Здорового, веселого человека, новатора, ненавидят, а пьяниц любят. Потому что всегда удобнее любить какую-нибудь мелочь, дрянь, чем что-нибудь крупное, хорошее.
1: У нас в России, у нас в России. Разве Россия моя? Ваша?
2: Mm-hmm.
1: Что такое мы? Кто мы?
0: Терентий Александрович, перестаньте, пожалуйста.

0: Сергей, перестаньте, это расстраивает нервы.
1: Я аккомпанирую настроение.
2: А я вот что думаю. Вот когда француз или англичанин говорит «Англия», «Франция», он непременно под этим словом подразумевает нечто конкретное, понятное ему. А я вот говорю «Россия», и для меня что звук пускает? Я не способен вложить в это слово какой-то ясный смысл. Мы вообще очень часто произносим слова и не понимаем, что за ними стоит. Жизнь. Моя жизнь. Черт меня дернул принять участие в этих дурацких волнениях. Я пришел в университет учиться и учился. Никакого режима, мешавшего изучать мне римское право, я не чувствовал. Вот по совести не чувствовал. Перестаньте звонить, пожалуйста. А чувствовал только режим товарищества. И уступил ему. Вот 2 года моей жизни вычеркнуто. Это насилие. Надо мной насилие, не правда ли? Я думал, закончу учиться. Буду работать, читать, наблюдать. Жить буду!
1: Родителям на утешение, церкви и отечеству на пользу в роли покорного слуги общества, да?
2: Общество! Вот что я ненавижу прежде всего. Общество. Человек должен быть гражданином прежде всего, кричало мне общество в лице моих товарищей. Я был гражданином. Я не хочу. Я не буду подчиняться требованиям общества. Я личность. Личность свободна.
1: Да перестаньте вы этот чертов звон. Я аккомпанирую вам, мещанин, бывший гражданином, полчаса.
2: Вы не издевайтесь.

0: этот звон погребальный. Здравствуйте, страшный букан.
1: Здравствуйте, почти прокурор. Что вы тут делали?
2: А, пустяки.
3: Это я вызванивал отходную человеку без времени угасшему.
4: Слушай, Терентий, у меня к тебе просьба.
3: Поговорим, милый.
1: Ой, господа, как интересно было на репетиции. Да, парники, тишина. Ой, господа, как свирепо за мной ухаживал поручик Быков.
5: Теленок ваш Быков, Елена Николаевна.
0: Шишкин.
6: Почему вы полагаете, что мне интересно знать, кто и как за вами ухаживает?
0: Ой, вы не в духе.
1: Но Петр Васильевич всегда не в духе.
5: Вернее, это обычное состояние его духа.
1: Шишкин.
0: Танечка, и ты по обыкновению грустна, как ночь сентябрь.
7: Да, по обыкновению.
0: А мне ужасно весело. Господа, вот скажите, почему мне всегда весело?
4: Отказываюсь отвечать на вопрос. Мне самому тоже всегда весело.
1: И мне?
5: Мне не всегда, но...
0: Постоянно.
1: Танечка, ты остришь.
0: Вот хорошо.
4: Однако я бы поел чего-нибудь. Мне скоро на дежурство идти.
1: Ну, сыночек, бедный Нил Васильевич, бедный.
4: На вот целые сутки. Бед. Пойду, однако, в кухню поклонюсь Степанине.
0: Я не скажу ей.
5: Петр Васильевич, слушай, брат, такое дело. Нет ли целкового дня на три, понимаешь? Башмаки лопнули.
8: 7 за тобой.
5: Помню.
1: А почему вы не принимаете участие в наших спектаклях?
8: Так я же играть не умею.
5: А мы-то разве умеем?
1: Ну, ходили бы хоть на репетиции, знаете, солдатики ужасно интересные. Один Широков такой уморительный, наивный, славный, улыбается так ласково, конфузливо. И ничего не понимает.
6: Ну, я не понимаю, как это могут быть интересные люди, которые ничего не понимают.
9: Там не один Шертков. Допускаю, что их целая рота.
1: Я не понимаю, это что это у вас? Аристократизм, что ли?
6: Как вам известно, я мещанин.
5: Тем не менее, понятно твое отношение к простым людям.
6: А мне непонятно, чего ради вы играете в эти симпатии к простым людям.
1: Вы знаете, а мы не играем. Мы не играем, мы делимся с ними, чем можем.
5: И даже не это, просто нам приятно бывать в их среде. Среди них как-то дышишь чем-то здоровым, как в лесу. Нашему брату-буквоеду никогда не мешает освежаться.
6: Освежаться? Среди солдат. Это извините.
1: Вы что, вы разве не знаете, что мы играем в спектакли в депо?
6: Да все равно. Я говорю, что называя всю эту вашу беготню, суету живым делом, вы заблуждаетесь. Вы думаете, что вы способствуете развитию личности? Это тоже самообман. Придет завтра офицер или мастер, даст личности в рожу и вышибет из ее головы все, что вы успели туда заложить. Если, конечно, успели.
1: Как досадно слушать такие речи.
5: Да. Речи неладные. Не первый раз я слышу их, и все более они не нравятся мне. Когда-нибудь мы с тобой, Петр, разговоримся навсегда.
6: Страшусь, но жажду этой встречи.
1: Зачем вы напускаете на себя все это? Господа, вот зачем он хочет, чтобы его считали злым?
6: Ради оригинальности, я думаю.
1: Конечно. Интересничает. Все мужчины интересничают при женщинах. Один изображает из себя пессимиста, другой Мефистофеля, а сами просто лентяй.
3: Кратко, ясно и здорово.
1: А что же, комплименты я ему буду говорить. Ждите, знаю я вас.
3: Ну, в этом вы знаете, конечно, больше, чем я, конечно. А не знаете ли вы, кстати, вот что? Стоит ли добром платить за зло или не стоит?
5: Так,
3: или, проще говоря, Шишкин, считаете ли вы добро и зло равноценными? Или же нет?
1: Поехали. Парадокс на немазных колес.
5: Подождите, господа. Я, господа, признаться, люблю Тетерева слушать.
1: Да говорите же вы, мучители, о добре и зле.
5: Ну-ка, заводи философскую волынку.
10: Достопочтенные двуногие, когда вы говорите, что зло следует оплачивать добром, вы ошибаетесь. Зло есть качество прирожденное вам и потому малоценное. Добро вы сами придумали. Вы страшно дорого платили за него, и потому оно есть драгоценность. Редкая вещь, прекрасней которой нет ничего на земле. Отсюда вывод. Уравнивать добро со злом невыгодно для вас и бесполезно. Я говорю вам, добром платите только за добро и никогда не платите больше того, сколько получено вами, дабы не поощрять в человеке чувство ростовщика. Ибо человек жаден, получив однажды больше того, сколько ему следовало, в другой раз захочет получить еще больше, еще, еще, а также никогда не платите ему меньше того, чем должны, ибо человек злопамятен. Если вы его раз обсчитаете, он скажет про вас банкроты, перестанет уважать, и в другой раз уже не добро вам сделает, а только подаст милостыню. Братья, будьте строго точны в уплате за добро, содеянное вами, ибо нет на земле ничего противнее и страшнее человека, подающего милостыню ближнему своему. Но за зло всегда платите сторицею зла. Будьте жестоко щедры, вознаграждая ближнего за зло его вам. Если он, когда вы просили хлеба, дал камень вам, опрокиньте гору на голову его.
1: Вы, вероятно, много пострадали от людей.
3: Да. Но это дало мне веселую надежду, что и они когда-нибудь пострадают от меня. Ох, за меня, за.
9: Все это философия. Плохая у тебя, Таня, привычка делать философию из пустяков. Дождь идет, философия. Палец болит, другая философия. Угаром пахнет, третья. И когда я слышу такие философии из пустяков, так мне невольно думается, что не всякому человеку грамота полезна.
1: Какой ты грубый, Нил.
9: Чего там грубый? Скучно тебе дома, займись чем-нибудь. Кто работает, тот не скучает. Дома тяжело, поезжай в деревню, там живи и учи. А то в Москву сама поучись.
1: Да, так иди. Еще вот этого проберите, вон это он.
9: Тоже чедушка в Гераклиты метит.
3: Назови меня Свифтом, Нил, если тебе не трудно.
9: Много чести.
3: А мне было бы приятно.
9: Не погневайся. А что того, Поля была? То есть куда она ушла?
2: В театр. А что?
9: Ничего, так, вообще спрашиваю.
2: А тебе ее нужно?
9: Ну нет, не нужно.
2: Не нужно.
9: То есть сейчас не нужно. А так вообще всегда нужно. Да, черт, запутался.
2: Зачем? Зачем она тебе? Ты лучше скажи, за что он тебя пробил.
1: Да, это интересно.
7: Да, мне тоже нравится, как Нил Васильевич нотации читает.
11: А мне нравится, как он ест.
9: А я все недурно делаю.
2: Ну за что, Тань? Не хочется.
1: А ей никогда ничего не хочется.
2: Нет. А почему ты знаешь? А может быть, я очень хочу умереть?
1: И гад.
2: Господа, я не люблю, когда говорят о смерти.
9: Да что можно сказать о смерти до поры, пока не умрешь?
3: Вот истинный философ.
2: Так что, господа, идем ко мне. Самовар, наверное, давно готов.
7: А хорошо бы теперь чайку хлебнуть, да и подзакусить бы. Можешь надеяться, Елена Николаевна? А то я гляжу на него и завидую, грешный человек.
9: Не завидуй, я уже все съел. Я тоже пойду с вами, у меня еще более часа свободного времени.
2: Ты лучше отдохнул бы до дежурства.
9: Сойдет и так.
2: Петр Васильевич, вы идете?
11: Если позволите.
1: Благосклонно разрешаю.
2: Так, господа, остановитесь все пары. Нил Васильевич, ко мне.
7: Значит, вы со мной.
3: Вот говорят, что женщин на земле больше, чем мужчин. Однако я живал во многих городах, но всегда и везде мне не хватало дамы.

0: Я счастье выпила до дна. А потом, когда судьи спросили, этот шнурок ему вы подарили? Ответила я, вспоминая, не помню, не помню, не знаю.
1: Максим Горький, «Мещане». Радиоверсия спектакля Нижегородского государственного академического театра драмы имени Горького. Режиссер-постановщик Вадим Данцигер. Часть вторая.
2: Мои милые, видимо, у меня нет таких угрослов, чтобы они сердца вашего коснулись. Вон, один спиной меня слушает, другая ходит, как ворона по забору.
3: Я сяду.
4: Отец, да ты скажи прямо, чего ты хочешь-то от нас?
2: Я хочу понять, Петька, чего ты за человек.
4: Подожди, я отвечу тебе. Если я тебе скажу, ты поймешь, дай только прежде кончу учиться.
2: Учиться. Так ты учись. Ты же не учишься, ты вон фардыбачишь. Научился презрению ко всему живущему. Размеров действий ты не приобрел. Из университета тебя выгнали. Что? Что? Скажешь, не так, да? Ошибаешься. Студент есть ученик, а не распорядитель в жизни, а? Если всякий парень в 20 лет уставщиком порядков захочет быть, так никакое дело не может правильно пойти. И деловому человеку место на земле не будет. Ты научись, будь мастером в твоем деле, а потом уже рассуждай. А до той поры всякий может на твои рассуждения сказать
4: фон. Стой,
2: отец! Циц. Да ты пойми, я тебе это все не со зла говорю, а от души, как ты есть мой сын. Кровь моя там все такое, вон Нилу я уже ничего не говорю. Хоть и много положил у него труда, хоть и приемыш он, но я все равно, он мне чужая кровь. И вижу я, чем дальше, тем больше он мне чужой. Вижу я, будет он артистом, или еще чем-нибудь в этом роде. Может, даже социалистом будет. Вот туда ему и дорога.
5: Отец, не пора ли...
2: Да пошла ты, старая! Не слушайся, когда не надо. И далее... Мать, ни минуты покоя не знает. Все. Боится она, как бы я вас словом-то не обидел. А я не хочу никого обижать. Я сам вами горько обижен. В доме моем я хожу осторожно. Ровно полу везде бить стекло насыпано. Ко мне и приятели старые перестали ходить. У тебя, говорят, дети образованные. А мы народ простой. Еще надсмеются они над нами. А вы вот не единожды смеялись, а я со стыда горел. Все приятели бросили меня. Будь то образованные дети, это чума. А вы не... Никакого внимания на отца своего не обращаете. Никогда не поговорите с ним ласково. Никогда не скажете, какими вы думами-то заняты. Чего делать-то желаете? А я ж, Танька, вас люблю. Понимаете вы, чего такое любовь, да?
5: Да.
2: Да ничего вы не понимаете. О, Петра выгнали. А ты зря в девках сохнешь. Мне это обидно. Да, обидно. Обидно и даже больно. Ну-ка скажи, Петь, скажи, чем Татьяна хуже многих прочих, которые замуж выходят, и вот все ты... такое. Петь, я хочу тебя видеть человеком. Человеком, а не студентом. Он и Филиппа Назарова.
4: Ой.
2: Ну да, чего? Кончил учиться. Взял с приданным, 2000 в год получает. Члены управы пойдет.
4: Да подождите, я тоже женюсь.
2: А ты женишься, я знаю, только на ком? На беспутной бабенке, да еще и вдове. Чего?
4: Вы не имеете права так ее называть.
2: Так, так, а? Вдовой или беспутной?
4: Так.
3: Не молчи, папаша, пожалуйста. Когда вы говорите, я чувствую управу, папаша, право, но у нас уже своя правда, две правы.
2: Да врете вы! Одна правда! Моя правда? Где она, это ваша правда? Где?
4: Подожди, отец, не кричи, я скажу тебе. Да, ну. Да, ты прав. Ну. Но твоя правда узка.
3: Да.
4: Мы выросли из нее, как вырастают из пластика. Да. То, чем ты жил, твой порядок жизни, он для нас не годится.
2: Образовались, да? Умные? А, я дурак, да.
3: Не то, папаша,
2: да,
3: не
2: то, так. То. К вам постоянно ходят гости. Шум ночью спать нельзя. Фу. О, ты с постоялкой шаш не заводишь, а я... А мы с матерью, мы все время жмемся в углу, а? Всего? Ну?
5: Да, Эпчики, родной ты мой. Да разве я что говорю? Я и в углу, и в углу.
2: Да ладно.
5: В хлеву.
2: Да.
5: Вы только не ругайте.
2: Да иди ты прочь, дорога, иди. Не друг, нужны друг, мои.
5: Милые.
2: Они умные, да? А мы это все, мы старые, да?
4: Ну пойми, ну ведь ну глупо. Вдруг ни с того ни с сего. Глупо.
2: Да не глупо. Вдруг. Годами у меня надрывало сердце. Годами.
5: Ты все выступили с тобой,
2: Аня. Звери вы.
5: Эти отца.
2: Безжалостные. Чего? Чего? Радуетесь? Что? Стеснили нас, да? Чего добились, да? А мы жили. Мы дома строили для вас, между прочим. Много решили, может, и много грешили. Так для вас же,
4: да
2: для вас. Да
4: тебя, чтоб ты это вдруг сделал!
2: Бежите, да? Бежите, как черти от ладана. Зазрела совесть-то.
4: Дайте поскорее 2 гривны извозчику заплатить.
2: Ты куда пришел, а? Шапку! Шапку долой!
5: Что ты в самом деле? Грязный лезешь.
4: Да вы 2 гривны-то дайте.
6: Милый, сюда скорее.
2: Ой, дал, да? Вот. Все тоже, все с наскоку. Уважения нет ни к чему на свете.
5: Ты прям сорванец какой. Ну ты что? Иди на кухню, иди на кухню.
3: Сейчас.
5: Скажи Степаниде обедать.
2: Ну? А Петра куда ушлёшь, а?
5: Петя, иди.
2: Глупая ты, старуха.
5: Ой, да глупая.
2: Глупая.
5: Глупая.
2: Да ты пойми, я ж не со зла на них ору, а к боли душевной.
5: Глупая.
2: Чего ты от меня все время разгоняешь?
5: Да я все знаю, родной ты мой. Мы с тобой старые, мы таковские. А они милые, им жить. Жалко их. Они горе от чужих людей-то много увидят. Петя, иди.
7: Отец, ты права. Напрасно. Волнуешься? Выдумал себе чего-то и...
2: Да боюсь я. Время такое. Сложное время.
5: Ой, да.
2: Все трещит. Все ломается, волнуется жизнь. За тебя я боюсь. Кто нам с матерью подмогу будет, а? Ведь ты опора нам, пойми это. Нил, видишь, какой? И этот птица еще тоже.
5: Тетерев.
2: Ты их сторонись, они нас не любят.
7: Да полно. Ничего со мной не случится. Я вот подожду еще немного и подам прошение.
5: Подай, Петя, поскорее. Успокой отца.
2: Вот. Люблю я, когда ты так говоришь, Петька. Рассудительно, спокойно. Верю, что ты жизнь проживешь не хуже меня. Вот иной раз
7: ну,
2: бы, вот,
7: ну... Полно! Будет. Сам подумай, как часто у нас бывают такие сцены.
5: Голубчики мои, милые мои.
2: Татьяна еще, ну. Ну, чего ей это учение, ну? Ну, бросить надо, ну, только утомление.
7: Да, ей надо отдохнуть.
5: Ох, надо.
4: Обедать скоро будем, а?
5: О, Господи.
2: Ты б, Нилка, сначала рожу умыл, а потом бы об еде спрашивал.
4: Ну, рожа у меня невелика, вымою живо. А вот есть я хочу, как волк, эх.
6: дождь, ветер, холодище, паровозишка старый, скверный. Измаялся я в эту ночь, прямо сил нет. Заставить бы начальника тяги прокатиться в этакую ночку, да на эдаком паровозе.
2: Чё-то я гляжу, больно ты про начальников-то легко говорить стал. Смотри, как бы худ не было.
6: Начальником худо не будет.
8: Отец не про них говорит, а про тебя, Нил.
9: А, про меня?
2: Да, про тебя.
9: Ага.
2: Ты не гакай, а слушай.
9: Я слушаю.
2: Зазнаваться ты стал?
9: Давно.
2: Ты давай со мной таким языком не смей разговаривать.
9: А у меня один язык. А? Я со всеми им говорю.
3: Ах ты, ты изумник. Ну ты кому язык?
2: Погоди, мать. Постой. Ты умник. Я с тобою хочу говорить.
9: После обеда?
2: Сейчас.
9: Право, лучше бы после обеда. Я устал, голоден, продрог. Сделайте одолжение. Отложите разговор. Да и потом, что вы можете мне сказать? Ругаться ведь будете. А мне ругаться с вами неприятно. Лучше бы вы это. Сказали бы прямо, что терпеть меня не можете. И чтоб я... того.
2: Черт с тобой.
9: Ну и прекрасно. Лучше черт, чем ты.

0: Опять лаялись?
1: Ты не можешь себе представить.
0: Почему? Превосходно представляю. Разыгрывали драматическую сцену из бесконечной комедии под названием «Ни туда, ни сюда». Да?
1: Тебе легко говорить. Ты умеешь стоять в стороне.
0: Я умею оттолкнуть от себя всю эту канитель. Скоро оттолкну решительно. Навсегда. Переведусь в депо. В монтеры. Надоело мне ездить по ночам с товарными поездами. Вот если б с пассажирскими, с курьерскими, например, режь воздух, мчись на всех парах. А тут ползешь с кочегаром. Тоска. А я люблю быть на людях.
1: От нас ты, однако, бегаешь.
0: Да. Прости за правду, убежишь ведь? Я жить люблю, Танюха. Люблю шум, работу, веселых простых людей. А вы разве живете? Так как-то слоняетесь около жизни, да по непонятной причине стонете, да жалуетесь. Кого, зачем, почему? Непонятно.
1: А ты не понимаешь.
0: Да то-то нет. Когда человеку на одном боку лежать неудобно, он перевертывается на другой. А когда ему жить неудобно, он только жалуется. А ты сделай усилие. Перевернись.
1: Ты знаешь, один философ сказал, что только глупым жизнь кажется простой.
0: Ну, философы в глупостях, должно быть, знают толк. Но я-то умником себя не считаю. Я просто нахожу, что с вами жить почему-то невыносимо скучно. Думаю, от того, что очень уж вы любите на все и вся жаловаться. Зачем жаловаться? Кто вам поможет? Никто не поможет, и некому, и не стоит.
1: Откуда в тебе это черство, Снил?
0: А это черствость?
1: Ну, жестокость. Я думаю, что ты заразился ею от Тетерева, который ненавидит за что-то всех людей.
0: Ну, не всех. Слушай, а тебе этот Тетерев не кажется похожим на топор?
1: Топор? Какой топор?
0: Обыкновенный. Железный топор на деревянном топорище.
1: Нет, не надо, не шути. Знаешь, с тобой приятно говорить, ты такой свежий, но только невнимателен ты.
0: К чему?
1: К людям. Ко мне, например.
0: К тебе. Видишь ли, я к тебе... Ну, то есть я тебя очень люблю, уважаю. Только вот мне не нравится. Зачем ты учительница?
1: Что?
0: Ну, дело это тебе не по душе. Утомляет, раздражает тебя. А дело-то ведь огромное. Ну, ребятишки, ведь это люди в будущем. Их надо уметь ценить. Надо любить. Всякое дело надо любить, чтобы хорошо его делать. Знаешь, я ужасно люблю ковать. Перед тобой... Злая, жгучая красная масса, она плюет тебя огненными шипящими плевками, хочет выжечь тебе глаза, и вот ты...
1: Этого нужно быть сильным.
0: И ловким.
1: Слушай, Нил, тебе никогда не бывает жалко.
2: У вас обедали? Нет? Пойдемте ко мне, пожалуйста. Какой пирог я испекла? Прекрасный пирог.
3: А где прокурор?
0: О, Елена Николаевна, я иду. Я съем весь ваш прекрасный пирог. Меня нарочно здесь не кормят. На меня рассердились за что-то.
2: Да я за язык, наверное. Тань, идем!
1: Я только скажу маме!
0: Откуда вы знаете, что я показал отцу язык?
1: Что? Я ничего не знаю, что такое.
0: Ну и я не скажу. Лучше вы расскажите мне о прекрасном пироге.
1: Я узнаю.
2: А пироги? Вы знаете, пироги меня научил печь один арестант, осужденный за убийство. Муж ему позволял помогать на кухне. Он был такой жалкий, худенький.
0: Муж?
2: Милостивый государь. Мой муж был 12 вершков роста.
0: Он был так низок.
2: Молчать. Имел вот такие усы по 3 вершка.
0: Впервые слышу о человеке, достоинства которого измеряются вершками.
2: Увы, у него не было других достоинств, кроме усов.
0: Это грустно. Продолжайте о пироге.
2: А о пироге? Он, этот арестант, был повар и убил свою жену. но он мне ужасно нравился. Он ведь и убил ее как-то так...
0: Между прочим, понимаю.
4: Убирайтесь, я не хочу с вами разговаривать. Прокурор, ко мне.
0: А?
4: Есть пирог?
5: С удовольствием.
0: А его сегодня папенька пробрал за непочтение. И я удивляюсь, как он решается идти к вам без спроса.
5: Идти так идемте.
2: Вы идите, а я сейчас...
6: Да-да-да. Таня.
2: Что?
6: Подь-ка сюда. Подь-подь. Что, Петруша-то? Опять к той пошел?
2: Да, и я иду.
6: Ах ты, горе наше горькое. Завертит она и газа Петю. Завертит уж, я чувствую. Хоть бы ты поговорила ему. Поговорила бы, братец, сказала бы ты ему, не пара она тебе, отступись. Да у нее денег всего 3000, да мужнина пенсия, уж я знаю.
2: Но, Маша, Елена совсем не обращает внимания на Петра.
6: Нарочно она это, нарочно. Она шельма разжигает его, показывает только видимость такую, что он где ей не интересен, а сама следит за ним, как кошка.
2: Зачем? Ну мне-то что? Ну говорите сами, поймите, я устала.
6: Да ты лишь сейчас поговори. Ты поделяй, поговори.
2: Да мне негде лечь, понимаете, негде. Я навсегда устала, я от вас я устала. Я от всего этого я устала.
7: Чего, чего? Опять схватка, что ли?
6: Нет, нет, ничего. Я ей говорю, Тане обедать пора.
7: Забралась ты, мать.
6: Она говорит, не хочу, а я ей говорю.
7: Ну-ка.
6: Правое слово.
7: Давай, погляди-ка мне в глаза-то, а? Не можешь? А ложкой по лбу не хочешь, а?
6: Ой, ну, больно ложкой-то.
7: Ну, ладно.
6: Ну, ложись давай. Сейчас я тебя разомну.
7: Нет, все-таки.
6: Давай. Вот так вот.
7: Да, зря. Зря все-таки мы разгородились от них образованием-то. Давай там осторожно по спине-то ходи.
6: Хорошо.
7: Давай.
6: Сейчас. Полно, отец. Сейчас.
7: Никогда не надо.
6: Сейчас и простые-то люди не лучше.
7: Людям давать.
6: Ну, держи.
7: Больше того, чего сам имеешь.
6: Держись-ка. Опа.
7: Ой. Всего-то мне неприятнее то, что...
6: Ну.
7: Не вижу я в них ничего такого. Да полегче ты. Такого эдакого-то. Ведь в каждом же человеке должно быть чего-нибудь свое. А не какие-то ровно без лиц. Он Илка, он разбойник. Но он человек с лицом.
6: Вот. Ой, Господи.
7: Его можно понять. Слушай, я вот в детстве церковное пение любил. Грибы любил собирать. А чего Петька любит, а?
6: Ой, к постоялке пошел.
7: А вот да.
6: Подожди.
7: Терентий Хрисанфович. Опять разрешили?
8: Вчера после всеночного.
7: С чего бы это?
8: А без причины. Акулина Ивановна, обед скурим.
6: Сейчас накроем.
7: Умный ты человек, Терентий Хрисанфович. А вот губит тебя водочка-то, губит.
8: Почтенный мещанин, ты врешь. Меня губит не водка, а сила моя. Избыток силы вот твоя погибнет.
7: Ну, сила, она лишней не бывает.
8: Опять врешь? Сейчас сила не нужна, нужна ловкость, хитрость. Нужна змеиная гибкость. Вот смотри. Если я сейчас этой штукой ударю, разобью вдребезги. С такими руками нечего делать в жизни. Я могу колоть дрова. Могу. Но мне глупо и смешно писать, например. Держи копеечку, мещанин.
9: Мне трудно найти место в жизни. Я могу найти себе место в жизни только на ярмарке, в балагане.
8: Но я учился. И хорошо учился, за что и был изгнан из семинарии. Но я учился и не хочу жить на показ. Не хочу, чтобы ты, придя в балаган, любовался мною с приятным удовольствием. Нет, я хочу, чтобы все любовались на меня с неприятным неудовольствием.
7: Злой ты.
8: Ты не знаешь зоологии, мещанин. Скоты такой величины, как я, не бывают злыми. Природа хитра. Ибо если к силе моей прибавить злобу, куда сбежишь ты от меня?
7: А мне бежать некуда, я чай в своем доме.
8: Верно, ты в своем доме. Вся жизнь твой дом, твое строение. Оттого и мне негде жить, мещанин.
7: Живешь ты зря, вот ежели бы захотел, так...
8: А я не хочу захотеть, не хочу, ибо противно мне. Мне приятнее и благороднее пьянствовать и погибать, чем жить и работать на таких, как ты, подобных. Вот скажи мне, мещанин, можешь ли ты представить себе меня трезвым, прилично одетым и говорящим с тобой на рабьем языке слуги твоего? Нет, не можешь, не можешь. О, здравствуйте, здравствуйте, Полина, здравствуйте. Не бойтесь. Я больше ничего вам не скажу, ибо все знаю. Все.
10: Что? Ничего вы не можете знать.
11: Скажи Степаниде, чтобы щи несла.
7: Люблю я слушать, когда ты рассуждаешь. Особенно про себя самого у тебя хорошо выходит. Так вот вроде посмотришь на тебя, так страшный ты. А начнешь ты мысли свои высказывать, так я и вижу твою слабость. А,
8: и ты мне нравишься, мещанин, нравишься. Ибо ты образцовый мещанин. Ты законченно воплотил в себе пошлость. Ту силу, которая живет и торжествует. Живет и побеждает даже героев. Давай-ка выпьем перед щами, а? Почтенный крот.
7: Ну, принесут, выпьем. И все ж таки не надо людей-то обижать. Надо говорить кротко, скромно, чтобы слушать тебя было занятно. А если ты будешь людей словом задевать, то тебя никто и не услышит. А тот, кто услышит, тот дурак будет.
12: Боря, пришла?
8: О, пришла, пришла.
11: А тебе ее на что?
12: Что, Терентий, разрешил? Часто же начал ты.
8: Вил. Лучше пить водку, чем кровь людей. Тем паче, что кровь теперешних людей жидкая и безвкусная. Настоящей, свежей, вкусной крови осталось мало. Всю высосали.
12: Здравствуй, Полин. Готов ответ?
10: Не сейчас же. Иди. При всех.
12: Вот важность. Чего бояться-то?
7: Кому?
12: Мне и вот ей.
11: О чем это вы? А?
7: Ну чего, Полина, чего там, ну?
10: Да ничего.
12: Секрет? Тайна?
7: Ну, коли тайна, так идите говорить где-нибудь в углу, а не при людях. Ты, я скажу, насмешка какая-то, а? Какие-то недомолвки, заговоры. И сиди тут дураком и слушай. Я тебя, Нил, спрашиваю, кто я тебе такой?
12: Вы мне приемный отец, но сердиться не следует. Ничего особенного не случилось.
10: Нил Васильевич... Он сделал мне... Сказал вчера...
7: Ну, чего спросил... сказал, сделал, чего, ну?
12: Да вы не пугайте ее. Я спросил, не хочет ли она выйти за меня замуж. Она сказала, что ответит мне сегодня. Ну, вот и все.
7: И очень просто, и больше ничего.
8: Действительно просто. И модно. По-новому.
13: Христ, отчаянная ты голова, чей бы с нами сначала поговорить надо было.
7: Сиди, так, мать. Молчи, ешь, я тоже буду есть, молчать.
8: А я буду говорить. Впрочем, помолчу пока, помолчу.
7: Да уж, лучше всем помолчать. Только так ты, Нил, меня благодаришь за мою хлеб-соль, да? Из-под тишка живешь.
14: За хлеб-соль вашу я всегда платил трудом и впредь платить буду. А воле вашей я подчиниться не могу. Вы вам хотели меня женить на этой дуре Седовой, потому только что за ней 10 тысяч приданого. Ага. Но что мне ее нужно? А Полю я люблю, давно люблю, и ни от кого это не скрывал. Всегда я жил открыто, и всю жизнь буду так жить.
7: Ну, давайте, давайте, живите. Молчай вам не помеха. Однако скажите, на какие капиталы жить-то собираетесь, а? Ну, так, коль не секрет.
14: Работать будет. Я перевожусь в депо.
7: Она?
14: У нее тоже дело будет. Вы по-прежнему будете получать с меня 30 рублей в месяц.
7: Ну, поглядим, посылы-то легкие.
14: А вы вексель возьмите с меня.
15: А ты возьми с него вексель, мужчина.
7: А вас в это дело не просит мешаться.
6: Тоже советчик какой.
15: Линка, дай-ка ему расписку. Обязуюсь, мол, ежемесячно. И так далее.
7: А я могу и вексель взять. Я так понимаю, что есть за что, да? С 10 лет ведь кормил, поел, обувал. И до 27, да?
14: А не лучше ли нам после считаться? Не сейчас.
7: А что, можно и после. Только ты запомни, Нил, что отныне ты мне, я тебе враги, понял? Обиды тебе это я не прощу, так и знай, не прощу.
14: Да какая обида? В чем обида? Ну не ожидали же вы, что я на вас женю. А?
7: Ты запомни, ты издеваться над тем, кто тебя кормил, поил без спросу тайно, ты ехидна нищая. А что, пришипилась? Да ты знаешь, что я могу.
14: Да тебя... ничего вы не можете! Будет шуметь! В этом доме я тоже хозяин! Тоже хозяин! Здесь, вот тут, вложено мною немало! Хозяин тот, кто трудится!
7: Что? Ты? Хозяин? Хозяин?
14: Хозяин тот, кто трудится! Запомните, коллега!
7: Хозяин, а? Да! Ну, мы поглядим, кто хозяин! Поглядим!
14: Заварил кашу, и черт меня дернул спросить ее. Обиделась, точно.
15: Ничего, ничего. Сцена очень интересная. Вот. Я слушал и смотрел с большим любопытством. Не волнуйся, брат, у тебя есть способности. А? Ты можешь играть героические роли. В наше время герой нужен, поверь мне. В наше время все люди должны быть делимы на героев, то есть дураков, и на мерзавцев, то есть людей умных.
14: Чего? Чего ради заставил я Полю вытерпеть эту гадость?
15: Людей очень удобно делить на мерзавцев и дураков. Мерзавцев тьмы. Они живут, друг мой, умом звериным. Они верят только в правду силы, не этой силы, которая в груди моей, нет, а в силу хитрости. Хитрость — ум зверя. А вот дураков немного. Дураков немного, они украшают жизнь. Они все любят выдумывать проекты всеобщего счастья. Они все ищут чего-то, что не им нужно, но не только им одним. Вообще, друг мой, они делают глупости.
14: Глупости на это я мастер. Но теперь надо ускорить свадьбу.
15: Вот дурак может всю жизнь думать, отчего стекло прозрачно. А мерзавец? Мерзавец просто берет и делает из стекла бутылку.
14: Но ты все о бутылках.
15: Нет, я о дураках. Дурак думает, где огонь, пока он не зажжет. Куда девается, когда угаснет. А мерзавец? Мерзавец сидит у огня, и ему тепло.
14: Тепло.
15: Сущности, они оба глупые, друг мой. Только один глуп геройский, красиво глуп, а другой глуп нищенский, тупо глуп. И оба они, друг мой, оба приходят в одно и то же место, хотя и разными дорогами. В могилу, друг мой, в могилу.
7: Ты чего?
15: Оставь
7: оставшиеся в живых дураки смотрят на умершего собрата и спрашивают себя, где он? А мерзавцы просто наследуют имущество покойного и продолжают жизнь теплую, сытую, уютную.
12: Однако ты здорово напился. Шел бы к себе, а?
7: Укажи, где это?
12: Ну не дури! Хочешь, отведу!
7: Оставь меня! Оставь меня, меня не отведешь, я брат сам по себе. Я вещественное доказательство преступления. Жизнь испорчена, друг мой, она скверно сшита. Не по росту порядочных людей скроена эта жизнь, говорю я. Мещане сузили, окоротили ее. И вот я есть вещественное доказательство того, что человеку негде, нечем, да и незачем жить.
12: Ну иди же, иди!
7: Оставь меня! Ты думаешь, я могу упасть? Я давно упал, чудак ты. Впрочем, я думал было подняться, но прошел мимо ты. И случайно, ненарочно толкнул меня вновь. Впрочем, я не жалуюсь. Ты ступай себе, уходи, уходи.
12: Что ты несешь? Интересно что-то, но непонятно.
7: Не понимай, не надо. Есть вещи, которые лучше не понимать, ибо понимать их бесполезно. Уходи, ступай!
12: Ну, хорошо. Я иду.
7: Желаю счастья, грабитель.
8: Татьяна, это вы? Я думал, мне показалось.
16: Нет, это я.
8: Скажите, зачем вы тут?
16: Потому что мне негде, нечем, да и незачем жить. Мне всего только 28 лет. Мне стыдно, уверяю вас. Мне очень стыдно чувствовать себя так. Такой жалкой, ничтожной. Как-то незаметно случилось это. Незаметно для меня в груди моей выросла пустота. Мне страшно.
17: Да зачем я вам все это говорю?
7: Понимаю. Сильно пьян. Ничего не понимаю.

0: но...
1: Максим Горький. «Мещане». Радиоверсия спектакля Нижегородского государственного академического театра драмы имени Горького. Режиссер-постановщик Вадим Данцигер. Часть третья.

0: когда воротился?
1: Досветало уж. Как дверь ты ему отперла?
0: Ой-ой-ой-ой-ой. Кто вчера вечером у верхней постоялки в гостях-то был? Певчий наш был?
1: И пев.

0: хорошо дадите, и образованную кто-нибудь возьмет.
1: Не увидят мои глазоньки этой радости. Не хочет Таня замуж, что вы хотите.
2: Да как же не хотеть?
0: Как же не хотеть? В ее-то летаче.
3: Тема Степанина, возьми, скорее уходи.
0: Да. Я сама рада.
2: Иди. Скорее тобой.
3: Рад, так больше делай.
2: О, глазки мои. Горочка.
3: Движ разговаривает.
2: Как увидите меня?
3: Мама. Я вас не однажды просил поменьше с ней разговаривать. Ведь поймите, мне нехорошо это. Нехорошо вступать в интимные беседы с кухаркой. Вы спрашиваете у нее разные разности. Нехорошо.
1: А с кем прикажешь мне разговаривать? Ты нас с отцом своей беседой не жалуешь? Так позволь хоть со слугою-то слово сказать.
3: Да поймите, да не пора она вам.
1: Давай, давай, встань.
3: Ведь кроме сплетни какой-нибудь вы от нее ничего не услышите.
1: А у тебя что я слышала? Полгода ты живешь дома, а ни часу с матерью своей родной не посидел вместе, не рассказал ей, и что в Москве, и как.
3: Да послушайте.
1: А говорить начнешь от неогорчения от тебя. То тебе не так, это не эдак. Мать родную, как девчонку, учить начнешь, помыкать да насмехаться. Петь, Петь, Петь, стой, Петя. Ишь, он сколько наговорил. Ой, Господи, так.

0: что ли, обидел? Вильнул, как стриж. Даже здравствуй не сказал. Акулина Ивановна, Поля здесь?
1: Кухни капусту шинкует.
0: Капусту?
1: Ну что, куда ты?
0: Вот у птиц порядок хорош. Ой, оперился птенец. Лети уже на все четыре стороны. Ой, никакой ему муштровки. Отца с матерью нету. Чайку мне тут не осталось, а?
1: Ты, видно, тоже птичьих порядков придерживаешься в своем-то быту.
0: В быту, вот именно в быту. Очень хорошо. Это самое, ничего у меня нету, никому я не мешаю. Вроде как Акулина Ивановна не на земле, а на воздухе живу.
2: И никакого уважения от людей не имею. На, пей.
1: Только холодный чай-то.
0: Спасибо.
2: Да и жидковат немного.
0: Да не густо. Оп, ну, спасибо, хоть... Не пусто. В густом ты еще, пожалуй, вязнешь, а, Акулина Ивановна. А что касается, да, уважения, так сделайте милость, не уважайте. Я сам никого не уважаю, Акулина.
2: Это вон твое уважение, это нужно, а? Никому.
0: Отличное дело. Я так замечаю, Акулина Ивановна, что люди, которые на земле свой кусок хлеба берут, друг у друга изо рта его дерут. А я получаю пищу. Я получаю пищу из воздуха. Я от небесных птиц кормлюсь. Мое дело чистенькое, Акулина Ивановна.
2: Ну, а свадьба скоро?
0: Да, чья? Моя, что ли? Так еще та кукушка, которая за меня бы замуж пошла, в здешние леса не прилетала, шельма. Пожалуй, опоздает, помру, не дождавшись.
2: Не говори пустяков, а прямо говори. Когда венчаешь?
0: Да, кого?
2: Дочь. Кто-то не знает, ишь.
0: Дочь, когда захочет, обвенчаю. Хоть будет с кем венчать.
2: Давно это у них затеялось.
0: Да, что, у кого?
2: Да не ломай паяться-то. Ведь сказала же она тебе хоть.
0: Про что?
2: Про свадьбу.
0: Это про чью, Акулина Ивановна?
2: Фу тебе! Постыдился бы юродствовать.
0: Акулина Ивановна, в чем суть дела? Я ничего не понимаю.
2: Когда полагею с Нилом венчать будешь?
0: Что? С Нилом?
2: С Нилом? Неужто и тебе

0: ничего не говорила. Вот люди пошли. Отцу родному. Отцу родному. Ну.
1: Ты не шутишь, а? Ты не шутишь? Нил, раздуй их горой. Не, правда, что ли? А это полька. Это уж целая кадриль, а не полька. Ну, ловко. А я так расположил в уме, что Нил на Татьяне должен жениться.
0: Да, кто бы еще за него выдал Татьяну-то? Очень нам нужно такого отбойного Ильмика.
1: Это как? Это Нила-то нужно? Да что ты, Данил? Да он один. Да будь у меня хоть 10 дочерей. Я всех ему, закрыв глаза, бы отдал. Ты что, Нил? Нил он один 100 человек прокормит. Нил. Тесть?
0: Очень приятен.
1: Я тесть? Не захочет этот тесть никому на шею сесть. Эх, ма! Да я ж теперь совсем свободный мальчик. Я теперь совсем свободный мальчик. Теперь я так заживу. Никто меня не увидит. Прямо в лес. И пропал Перчихин. Ку-ку! Нету. Ну, Поля, ну, дочечка моя. А я бывало думал, дочь, как же она жить-то будет? А? Родить родил. Было мне даже совестно перед ней. Родить родил, а больше ничего и не могу. А теперь я куда хочу? Куда хочу, уйду! Акулина Ивановна, жар птицу ловить уйду за самые за 30 земель.
0: Как же уйдет? От счастья-то не уходят.
1: Счастье? А мое счастье, чтобы уходить? Мое счастье в том, чтобы уходить. Вот Полька, она будет счастлива. Полька!

0: пьян, Черчихин.
1: Василич, с радости, с радости.
2: С какой это?
1: Слыхал? Пелагея-то. Пелагея за Нила. Выходит, то есть Нил на Пелагее женится. Здорово, Василич.
2: Здорово. Нас это не касается, мы свое получим.
1: Да, я так думал, что Нил-то на Татьяне намерен жениться, да.
2: Чего?
1: Ну, потому, видимо, было, что Татьяна-то не прочь, да. И глядела она на него, и так-то, ну, знаешь, ну, как следует. И вообще, и все такое, мол, уймитесь, мол, волнение страсти, и все.
2: Вот что я тебе скажу, милый.
1: А?
2: Ты хоть и дурак, должен понимать, что про девицу такие подлые слова говорить не позволено. Это раз.
1: Васильич.
2: Засим на кого и как глядела твоя дочь... И кто как на нее глядел, и что она за девица, я не говорю. А скажу только одно. Раз она выходит замуж за Нила, стало быть, туда ей дорога. И им грош цена, я на них плюю. Это два.
1: Василич.
2: А теперь вот что. Хаша, мы с тебя и дальние родственники. Ты погляди, ты кто такой, а? Ты золотородец. И скажи мне, кто это позволил тебе в таком драном виде являться ко мне в чистую горницу,
1: а? Василич, ну что ты, брат, разве я первый раз это кстати?
2: А я не считал разов и считать не желаю. А говорю, раз ты так являешься, значит, уважения к хозяину дома у тебя нет никакого.
1: Василич.
2: И потом, кто ты, нищий, шантропа, рвань, коричневая, ну, в шоу!
1: Что ты, брат? Эх, старик! Жалко мне тебя. Прощай, старик.
2: Ты чё там шипишь, колдуешь, что ли?
3: Я молитву. Молитву, отец. Ты жена.
2: Знаешь, не быть мне головой, это я по всему вижу не быть.
3: Да ты что? Да подожди. Может быть еще.
2: Чего может быть? Федька Досекин. Старшина слесарного цеха в голову иметь. Мальчишка. Щенок.
3: Может быть, еще не выберут.
2: Да чего?
3: Ты не кручинься, отец.
2: Ему видно, что выберут. Я захожу в управу, слышу, он поет, он разливается. Жизнь, говорит, тяжелая, надо, говорит, все сообща делал. Теперь, дескать, все артели ремесленникам в рост нельзя. Теперь, говорит, надо все сообща, нынче фабрики. А я говорю, жиды. Жиды всему причина. Жидов надо ограничивать. Надо, говорю, губернатору жалобу написать, чтоб выселил он жидов. А он, знаешь, так, знаешь, что смешечкой говорит. А говорит, а куда, говорит, девать тех русских, которые хуже жидов? И начал всякими осторожными словами на меня намекать. Я ему говорю, ты, ах ты, Иуда, ты косоглазый, да ты знаешь, что я...
4: Здравствуйте, Василий Васильевич! Здравствуйте, Акулина Ивановна.
2: А? Твой Елена Николаевна? Чего надо?
4: Вот деньги за квартиру принесла.
2: Ага. Тюх. Ну, хоть одно слово найди. Так. Ну, чего там? Сколько у нас там будет, а? Четвертная. Причитается мне еще за одно стекло в коридорном окне. Ну, хоть копеек 40. Так, и за петлю в дровяннике. Кухарка ваша, между прочим, сломала. Ну, хоть 25 копеек.
4: Какой вы аккуратный. Ну, извольте, только у меня нет мелких. Вот 3 рубля.
3: Угля мешок вы брали. Кухарка ваша.
2: Сколько за уголь?
3: За уголь 35.
2: Итого, значит... 95. 2 с пятачком сдачи, пожалуйте. А насчет аккуратности, милые барни, вы это справедливо заметили. Аккуратностью весь свет держится. Само солнце всходит и заходит аккуратно, как ему положено от века. Да вот вы сами видите, как срок пришел, так вы сразу и денежку несете.
4: А я не люблю быть в долгу.
2: Ну, зато вам всякий благодарен будет.
4: Ну, до свидания, мне надо идти.
2: Наше вам почтение.
3: Ну, до свидания, мне надо идти. Ага.
2: Хороша шельма. Ну ладно. Все-таки бы же я ее с удовольствием турнул с квартиры-то, а?
3: Хорошо бы это опять.
2: Ну, положим, пока она тут, мы можем следить, а? Съедет.
3: Ну, не трогай.
2: Да ладно, съедет.
3: Ты какой?
2: Петрушка к ней шляться начнет.
3: Ну, целуй. Вот так.
2: Тогда она за нашими-то глазами его побыстрее обойти может. Mm-hmm. Опять же, надо принять в расчет, что деньги она платит исправно. За всякую порчу в квартире бессловесно возмещает. Да? Да. Петр, конечно, опасно даже очень.
3: Может быть, он еще жениться-то и не думает на ней. А так только.
2: Только бы так, так и нечего тогда говорить. Бояться с ним нечего.
3: А?
2: Чего это, мать?
3: Не знаю. Все неясно. Отец.
2: А?
3: Ну иди сюда, что я хотела тебе сказать.
2: Ну чего, говори, ну.
3: Вот, может быть, ты напрасно с Перчихином так.
2: Ну, на.
3: Он ведь безобидный.
2: Ну, безобидный, значит, не обидится. А обидится, более чей. Потеря невелика, знакомство чей с ним. Недорогая мать, чего это?
3: Не знаю.
0: Он и купца Тихонова лошадь в кучерка.

0: говорит. В человеке должно быть прекрасно все. И лицо, и одежда, и душа, и мысль.
1: Эй, баба, кто такая?
2: Я же говорю, что вы еще нормально, что вперед подводчиком.
1: И что?
2: Да я же говорю, что я от Семахина, что вы
1: понимаете. Давай,
2: иду, услышу шум, там было пожар.
1: Пошла вон отсюда, слышишь, ты пошла.
2: Ой, горе,
1: иди,
2: ты какой есть.
3: Тихо! Отец, иди к маме. Иди, ну иди же, тебе говорят.
1: Что, Петр, что?
4: Ничего. Да где уж отца с матерью пускать не велят туда?
1: Ей лучше.
4: А кто знает, не стонет, перестала. Глаза зеленые, недвижимо лежит.
2: Ну что она?
1: Не знаю. Доктор сказал, что вроде не опасно.
2: Старики убиты, жалко их.
4: Ай, про кухню-то забыла.
2: И от чего? Что случилось?
4: Бедная Таня. Как должно быть больно ей. Ведь это больно? Очень.
1: Не знаю. Я никогда не пил нашатырного спирта.
4: Как вы можете шутить?
1: Я не шучу.
2: А Петя? Петр Васильевич еще там у нее?
1: Вероятно, ибо он оттуда не выходил.
2: Да, я представляю, как это на него повлияло. Когда мне случалось видеть что-нибудь подобное этому, я чувствую в себе ненависть к несчастью.
1: Это похвально.
2: Вы понимаете? А знаете что, я перед вами покаюсь. Я ведь очень черствая. Такая.
5: Жесткая.
2: Я ведь людей несчастных не люблю. Ну, вы знаете, бывают такие люди, которые всегда несчастны. Вы что хотите, делайте с ними. Вот кажется, надень такому человеку на голову вместо шляпы солнце. Что, кажется, может быть великолепнее. И все равно он будет ныть, жаловаться.
4: Ах, я так несчастен, я так одинок. Никто не обращает на меня внимания.
2: Вот я когда вижу такого человека, я чувствую в себе злое желание сделать его еще более несчастным.
1: Милая барыня, я тоже покаюсь. Терпеть не могу, когда женщина философствует. Но вот когда вы рассуждаете, мне хочется целовать вам ручки.
4: Только. И только когда рассуждаю. Ой, я смеюсь, дурачусь. Когда там страдает человек.
1: И там страдает. И там. И везде, куда бы вы ни указали пальчиком, везде страдает человек. Такая уж у него привычка.
4: А все-таки ему больно.
1: Разумеется.
4: И надо его пожалеть.
1: Не всегда. Лучше помочь ему.
4: Может быть. Может быть и так.
2: Что там, уснула она? Как это странно все. Вдруг крики, шум, суета, и вдруг тишина, неподвижность.
1: Жизнь. Покричат люди, устанут, замолчат. Отдохнут, опять кричать начнут. Здесь же, в этом доме, все замирает удивительно быстро. И крик боли, и шум радости.
4: Когда я жила в тюрьме, там было интереснее.
2: Муж у меня был картежник. Много пил, часто ездил на охоту. А город уездный, люди в нем какие-то заштатные. А я была свободна. Никуда не ездила, никого не принимала и жила с арестантами. Они меня любили, право. Они ведь такие чудаки. Если на них посмотреть внимательно. Удивительно милые, простые люди, уверяю вас. Так вот, бывало, смотришь иногда и кажется совершенно невероятным, что вот этот убил, этот ограбил, этот еще что-то сделал. Спросишь иногда, ты убил?
4: Убил, матушка Елена Николаевна, убил, что поделаешь?
2: И мне кажется, что он вот этот убийца. Взял на себя чужую вину, да? Я накупила разных книжек, в каждую камеру давала. Карты, шашки, табак, вино давала, ну только понемножку. А на прогулках они играли в мяч, в городки. Совсем как дети, честное слово. А иногда я сама им читала смешные книжки, и они слушали меня. Хохотали, как дети. Я накупила птичек, клеток. В каждой камере была своя птичка. И они любили ее. Как меня. Еще, знаете, удивительно, они очень любили, когда я одевалась во что-нибудь яркое. Да, красную кофточку, желтую. Да я вас уверяю, они очень любят веселые яркие цвета.
1: Да, да, да.
2: И я нарочно для них одевалась как можно пестрее. Славно было с ними. Здесь, в этом городе, мне живется хуже. А в этом доме вообще есть что-то нехорошее. И не люди нехорошие, нет, что-то другое. Ой, однако мне прям стало грустно. Как тяжело. Мы с вами тут сидим, говорим, а там, может быть, умирает человек.
1: И нам его не жалко.
2: Вам не жалко?
1: И вам.
2: Да, вы правы. Я понимаю, что это нехорошо, но я не чувствую, что это нехорошо. Вы знаете, так бывает. Понимаешь, что дурно, но не чувствуешь этого. Мне вообще больше жалко его, Петра Васильевича, чем ее. Мне вообще его жалко. Здесь плохо, да?
1: Здесь плохо всем.
2: Здравствуйте.
5: Тише, тише, Поля.
2: Вы знаете, Таня отравилась.
5: Что?
2: Ну да, вон там у нее доктор и брат.
5: Умирает. Умрет?
2: Никто не знает.
5: Из-за чего сказала нет?
2: Не знаю. Нет.
6: Елена Николаевна, на минутку.
5: Да, Дмитрий.
2: Что? Что вы смотрите на меня? Так.
6: Сколько раз вы говорили мне это?
2: А если всегда одно и то же? Всегда какой-то особый взгляд? Зачем?
5: Вы что же это? Меня считаете виноватой вот в этом?
6: А вы разве что-нибудь чувствуете? Ну, вроде вины.
2: Я чувствую, что все больше не люблю вас. Вот.
5: Ладно. Скажите лучше, как все это было?
6: Ее вчера тихонько толкнули, и сегодня слабая она упала, вот и все.
5: Неправда.
6: Что неправда?
5: Я знаю, на что вы намекаете. Это неправда, Нил.
6: При чем тут Нил?
5: Да не он, не я, мы оба ни при чем. Я знаю, вы вините нас. Ну что же, я его люблю. И он меня, это давно началось.
6: Ни в чем я вас не виню. Ни в чем. Это вы сами себя в чем-то обвинили и теперь каетесь перед первым встречным. Зачем? К чему? Я вас очень уважаю. Не я ли говорил вам всегда, постоянно, упорно? Не ходите сюда. Здесь нездорово. Здесь вам испортят душу. Я это говорил.
5: Да, да. Да, господи, ну как же это она?
1: Не знаю.
5: Это опасно?
1: Не знаю, не знаю.
7: Коля, ну что, Петр, помогите Елене Николаевне. Пустяки, собственно говоря. Вот только субъект нервный. А то ничего бы. Выпила немного, обожгла пищевод. В желудок проникла спирту, очевидно, тоже мало. Да и тот выброшен обратно.
8: Доктор, вы устали? Присядьте, пожалуйста.
7: Благодарю. С неделю прохворает. Вот у меня на днях был интересный случай. Маляр в нетрезвом виде выпил вместо пива чайный стакан лаку.
9: Успокойся, отец, это не опасно.
7: Да-да, не пугайтесь, через 2-3 дня она встанет на ноги.
10: Да.
7: Уверяю вас.
10: Ну, спасибо. Коли не опасно, тогда ладно. Петька, иди сюда.
11: Ну и что же, маляр?
10: А вот, дай ему.
11: Что же, маляр?
7: А, маляр ничего выздоровел. Я, кажется, встречался с вами где-то.
11: Может быть.
7: Позвольте, а вы не лежали в тифозном бараке?
11: Было дело, было, было.
7: Ага, тут-то я смотрю, знакомое лицо, позвольте. Это было весной, да? Кажется, я помню даже имя и фамилию вашу.
11: Я вас помню.
7: Правда?
11: Да, помню, помню. Помню, когда я стал поправляться и попросил вас увеличить мне порцию. Вы состроили прескверную рожу и сказали мне: будь доволен тем, что дают. Вашего брата бродяг и пьяниц много.
7: Позвольте, это... Этого... Извините, вы, ваше имя... Я врач Николай Троеруков, а...
11: А я потомственный алкоголик и кавалер зеленого змея Терентий Богословский.
1: Не бойся, не трону.
8: Доктор, доктор, спасибо.
7: Меня ждут. Если она будет жаловаться на боль, повторите, дайте ей еще капель. Сильной боли не должно быть. Скажите, тут был сейчас такой оригинальный господин. Он ваш родственник?
12: Нет, это нахлебник.
7: А, очень приятно. Большой оригинал. До свидания. Благодарю вас.

0: иди туда.
1: Хорошо, хорошо.
0: Может, спит она. Не разбудить бы.
1: Спаси за
0: на, мать. Вот и дожили мы до праздника-то, да? Говорят, теперь сплетен-то будет по городу без конца.
1: Что, тень? То ли говоришь? Допустим, во все трубы трубят, во все колокола звонят, только бы жива осталась.
0: Не понимаешь ты, Танька. Дочка наша отравилась, понимаешь? Позор это нам с тобою, позор.
1: Какой позор, отец?
0: Чтобы знать только, чего мы, злодеи, что ли, для нее? Чем обидели-то мы ее? Чего сделали, а?
1: И мне обидно.
0: Да мне плевать, я ради детей все стерплю. Значит, дети.
2: Она засыпает. Вы потише.
1: Только пошли.
0: Ну, что там? Как она, посмотреть-то можно?
3: Доктор не велел пускать никого.
0: А ты почем знаешь? Я чай при докторе не было.
3: Мне Елена Николаевна сказала.
0: Ишь ты. Он как. Чужим, значит, можно, а родным нельзя, да? Ишь ты. Что он оно все, значит, как? Чужим можно, родным нельзя, да? Вон оно как. Ишь ты.
3: Отец мой не был здесь сегодня.
0: Совсем ты, Полин, не про отца спрашиваешь. Чего тебе, отец? Знаю я, кого тебе надо. Отец твой был, да. Грязный, оборванный, все, что ты должна его уважать.
3: А я уважаю. Не понимаю, зачем вы мне это говорите?
0: Ты понимай. Твой отец нищий, бездомный, бродяга. Все-таки ты не должна выходить из его воли. Да. Чего вы знаете про отца-то? Все вы бесчувственные. О, ты замуж выходишь, да? А тут человек едва себя жизни не лишил.
3: Послушайте, я не понимаю, что вы говорите.
0: А зачем? Ты понимай! Кто ты? Кого? Выходишь замуж, да? А дочь моя... Ступай, давай, иди. Делай что-нибудь на кухне, я сам покараулю. Иди, давай. Погоди. Я тут давеча накричал на твоего отца. Ты скажи ему, мол, Перчихин...
3: За что?
0: Не твое дело. Иди давай, все. Вон это все как.
3: Не ходите, она спит. Не беспокойте ее.
0: Да. Нас, значит, можно беспокоить, а вас нельзя.
3: Да вы что, она ж больная.
0: Да знаю я. Я все знаю.

0: Чему вы смеетесь, Елена Николаевна? Странно видеть улыбающееся лицо теперь, после этого.
1: Вы сердиты, устали. Как не жалко вас.
0: Мне самому себе жалко.
1: Вам надо уехать куда-нибудь.
0: Да? Надо. В сущности, зачем я здесь?
1: Вот скажите, как бы вы хотели жить? Я вас часто спрашивала об этом, но вы не отвечали никогда.
0: Трудно быть откровенным.
1: Со мной?
0: И с вами? Разве я знаю, как вы ко мне... Как вы отнесетесь к тому, что я мог бы вам сказать? Иногда мне кажется, что вы...
1: Что я? Ну?
0: Что вы хорошо...
1: Я отношусь к вам очень-очень хорошо. Славный мой мальчик.
0: Да я не мальчик. Я много думал. Скажите, а вам действительно нравится вся эта возня, которой занимается Нил, Шишкин, Цветаева, все эти шумные люди? Скажите, вы действительно считаете, что совместное чтение умных книг, спектакли для рабочих — это вот то дело, ради которого следует жить? Вот скажите.
1: Голубчик, так ведь я ж не образованная. Я ж не серьезная. Они мне нравятся все. Нил, Шишкин, веселые, всегда что-то делают. Я сама такая веселая, люблю веселых людей. А вы к чему это спросили?
0: Зачем они зовут меня трус, эгоист?
1: А вот это мудреный вопрос для меня. Я сама живу, как умею, делаю, что хочу. Если меня будут уговаривать идти в монастырь, не пойду. Будут заставлять, убегу, утоплюсь.
0: Но вы больше бываете с ними, они вам больше нравятся, я это чувствую. Но я хочу сказать, я могу сказать, они ничто.
1: Ну, значит, и я тоже, и я ничто.
0: Нет, нет, нет, нет, вы живая, вы как ручей, вы... Как говорит Шишкин, освежаете.
1: Ба, так я что, значит, по-вашему, холодная?
0: Не шутите, ну зачем вы смеетесь? Разве я смешон? Я просто хочу сказать. Я хочу сказать. Разве я что, делаю преступление? Я просто хочу жить, жить по своему разумению.
1: Живите, живите, кто мешает?
0: Кто? Что-то есть что-то. Когда я начинаю думать, что вот так нужно жить одному, независимо, мне все время кажется, что кто-то говорит нельзя.
1: Совесть.
0: Совесть? Да при чем тут совесть? Елена Николаевна, я хочу сказать.
1: Это совсем не так надо говорить. Это гораздо проще надо говорить. Я научу вас, бедненький мальчик.
0: Елена Николаевна, вы мучите меня шутками.
1: Опять не то.
0: Я хочу... Я должен уйти.
1: Говорите, повторяйте за мной. Я вас люблю.
0: Вы шутите?
1: Да нет же, нет. Я очень давно и совершенно серьезно решила выйти за вас замуж. Может, это, конечно, нехорошо, но мне очень хочется этого.
2: Петя, иди обедать.
0: Не хочу, не пойду.
1: Он пойдет ко мне.
0: Как это нехорошо. Она там лежит, а мы...
1: Чего что-то нехорошего? Идите-ка сюда. Даже в театре после драмы дают что-нибудь веселое. А в жизни это еще более необходимо.

0: Вы слушали спектакль Нижегородского академического театра драмы по пьесе Максима Горького «Мещане».
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Изменники. Убийцы тишины. Кому я говорю, под страхом пыток бросайте шпаги из бесславных рук и выслушайте княжескую волю. Три раза под влиянием вздорных слов вы оба, Капулетти и Монтеки, резнёй смущали уличный покой. Сняв мантии, советники Вероны сжимали трижды в старческих руках от ветхости тупые алебарды, решая тяжбу дряхлой старины. Если вы хоть раз столкнетесь снова, вы жизнью мне заплатите за все. На этот раз пусть люди разойдутся. Вы, Капулетти, следуйте за мной. А вас я жду Монтеки в Виллафранке. По делу этому в течение дня.

0: vacant dignity in fair Verona, where we lay our scene. From ancient grudge break to new mutiny, where civil blood makes civil hands unclean. From forth the fatal loins of these
1: две равно уважаемых семьи Вероне, где встречают нас события, ведут междоусобные бои и не хотят унять кровопролитие. Друг друга любят дети главарей, но им судьба подстраивает козни, и гибель их у гробовых дверей кладет конец непримиримой розни. Их жизнь, любовь и смерть, и сверх того мир их родителей на их могиле на 2 часа составят существо, разыгрываемой перед вами были.

0: Romeo! С добрым утром!
1: Разве утро?
0: 10:00.
1: Как долг час тоски.
0: Ты по любви тоскуешь?
1: Нет.
0: Ты любишь?
1: Да. И томлюсь тоскою по любви.
0: О, эта кроткая на вид любовь, как на поверку зла, неумолима.
1: Я потерял себя, и я не тут. Ромео нет, Ромео не найдут.
0: Нет, не шути, а скажи, кого ты любишь?
1: А разве шутки были до сих пор?
0: Конечно, нет. Но кто она, без шуток?
1: Скажи больному у его одра, что не на шутку умирать пора.
2: А что, она дала обет безбрачия?
1: Увы, дала и справится с задачей. Ей в праведности жить, а мне конец. Я не жилец на свете, я мертвец.
0: Ромео, брось ты помыслы о ней.
1: Так посоветуй, как мне бросить думать.
0: Схватить старайся новую заразу, и прежняя не вспомнится ни разу.
1: Хорош при этом также подорожник.
2: При чем, дружок?
1: При переломе ног.
0: Да ты не спятил?
1: Нет, совсем не спятил, но на цепи, как спятивший с ума, замучен и в смирительной рубашке.
3: Простите, вы не мастер ли читать?
1: Ну да, свой жребий по складам несчастья.
3: А мне надо который подписан.
1: Куда же ты? Я пошутил. Дай я прочту.
3: Обойди по списку, обойди по списку. А кто поймет этот список? Для этого есть которые умеющие. Вот.
1: Позвать сеньора Мартина с супругой и дочерьми, графа Ансельма с его прекрасными сестрами, вдовствующую госпожу Витрувио, сеньора Плаченца и его милых племянниц, Меркуцио с его братом Валентином, дядя Капулетти с женой и дочерьми, прелестную племянницу Розалину, Ливию, сеньора Валенцо с его братом Тибальтом. А куда их ждут?
3: А вот, в тот конец.
1: А куда?
3: К нам в дом на ужин.
1: Чей дом?
3: Мой хозяин богач Капулетти.
4: У Капулетти, кроме Розалины, твоей зазнобы, будут на балу виднейшие красавицы Вероны.
3: Так вот, если вы не родня Монтеки, пожалуйте к нам на бал.
4: Пойдем туда. Когда ты их сравнишь с твоей павой непредубежденно, она тебе покажется вороной.
1: Неужто зрением Бог меня обидел, чтоб я на небе солнце не увидел?
4: Но ты ведь солнце этого красы еще не клал ни разу на весы.
1: Пойдем на бал, но не на смотр собрания, а ради той, кто выше описаний.
5: Кормилица, скорее!
6: Резные кресла, вот, горки с посудой! К стене!
5: Где Джульетта?
7: Клянусь былой невинностью, звала. Джульетта, где ты? Что за непоседа? Куда девалась, Ярочка моя?
5: Ну что еще?
7: Тебя зовет мамаша.
5: Я здесь. Что, матушка, угодно вам? Сейчас. Кормилица, выйди на минуту, мы поговорим. Впрочем, тебе лучше послушать. Моя дочь порядком подросла.
7: Помилуйте, я ее лета сочту до часочка.
5: Ей нет 14 лет.
7: 14 ей минит? На Петров день, это вы не сомневаетесь, я хорошо помню. Этому трясению земли вы теперь сосчитаете полных 11 годов. А в самое трясение-то, как сейчас помню, я ее отлучила. Натерла я себе соски полынью, села у голубятни на солнечный припек. Вы с их милостью были в Мантуе? А? Скажите, какая память? А, хватило! Она, родимая соска полыни, и закатилась, не приведи бог. В это самое время голубятня-то передо мной кувырк, и я, само собой, оттуда давай бог ноги. И этому делу теперь полных 11 годов. Она уже тогда на ножки становилась. Да что я на ножки? бегала, ходила, ей-богу, правда, истинно.
5: Кормилица.
7: И вот, расшибла на себе в то время лобик. И вот мой муж, царство ему небесное, ужасный был шутник, взял он ребенка на руки и говорит, лицом, говорит, жуленька, падать не годится. Вырастешь, говорит, будешь норовить упасть на спину. Будешь, говорит. И что вы думаете? Утерла моя крошка слезы и отвечает ему, да. Вы подумайте, да что за спехота-то? Я 1000 лет проживу, я никогда не забуду.
5: Довольно болтать. Замолчи, пожалуйста. Угомонись.
7: Слушай, слушай, сударь. Больше не буду. Из моих питомец ты была самая хорошенькая. Дожить бы мне до твоей свадьбы, тут была бы радость.
5: До свадьбы? А о свадьбе-то и речь. Затем пришла. Скажи-ка мне, Джульетта, к замужеству ты как бы отнеслась? Об этой чести я не помышляла.
7: Об этой чести? Вы подумайте, жаль я твоя кормилица, а то можно было бы сказать, что ты ум с молоком всосала.
5: Так вот, подумай. Меньших лет, чем ты, становятся в Вероне матерями. А я тебя и раньше родила. Ну, вот. Покуда в торопях и вкратце. К нам за тебя посватался Парис.
7: Ну, это, барышня моя, мужчина на славу. Такой мужчина, что объедешь целый свет, лучшего не сыщешь.
5: Цветок. Каких Верона не видала.
7: Цветок? Нет слова. Слова нет. Цветок.
5: Что скажешь? По сердцу ли он тебе? Сегодня на балу его изучишь.
7: Не человек, а картинка.
5: Ну, как? Займешься ли ты его особой?
8: Еще не знаю. Надо сделать пробу. Но это лишь единственно для вас. Я только исполняю ваш приказ.
9: Сеньора! Сеньора, гости пришли. Сделайте милость, пожалуйте, безотлагательно.
5: Идем. Скорее, Джульетта, граф, уж там.
7: Где Антонио? Почему не помогает убирать?
9: Антонио?
6: А он так и липнет к объедкам.
10: Плохо дело, когда вся работа на одном или двух. И у тех руки не мыты.
7: Присматривай за серебром. И если любишь меня, припрячь кусок марципану. Антонио!
11: А здесь я. В чем крик?
7: Предупреди внизу у входа, что пропустили Марию. Я в кладовую.
12: Прочесть ли нам приветствие в стихах или войти без лишних предисловий?
13: Нет, в наше время это не в ходу. Мы сможем обойтись без Купидона. Под дудку их не будем наплясать, а спляшем под свою и удалимся.
12: Тогда дай факел мне. Я огорченный и не плясу. Я факельщиком буду.
13: Ромео, нет, от танцев не уйдешь.
12: Уволь меня. Вы в легких бальных туфлях, а я придавлен тяжестью к земле.
13: Ведь ты влюблен. Ты крыльями Амура решительно взмахни и оторвись.
12: Он пригвоздил меня стрелой на вылет.
13: Однако время маску надевать. Ну вот и все. И на лице личина. Теперь пусть мне что знают, говорят. Я ряженый, пусть маской краснеет.
14: Стучитесь в дверь, и только мы войдем, все в пляс и пошевелимся.
12: Дай факел мне. Спляшут дураки. Половики не для меня стелили. Я ж со свечой, как деда говорили, и группа наблюдая из-за плеч. Хоть кажется, она не стоит свеч.
13: Ох, факельщик, своей любовью пылкой ты надоел, как чадная коптилка.
12: Таскаться в гости — добрая затея, но не к добру.
13: А чем, спросить посмею?
12: Я видел сон.
13: Представь себе, я.
12: Что видел ты?
13: Что сны галиматья.
12: А я не ошибался в них ни разу.
13: Все, королева Мап, ее проказы.
15: Она родоприемница у фей, а по размерам с камушек агата в кольце у мэра. По ночам она на шестерне блинок цугом ездит вдоль по носам у нас, пока мы спим. Ее вазок пустой лесной орешек. Ей смастерили этот экипаж каретники волшебный, жук и белка. Она пересекает по ночам мозг любящих, которым снится нежность. Горбы вельмож, которым снится двор. Усы судей, которым снятся взятки. И губы дев, которым снится страсть. Подкатит к переносице сутяги, и он почует тяжбы аромат. Щетинку под ноздрёй пощекочет у пастора, и тут увидит сон о прибыльности нового прихода. Все это плутни королевы мап. Она в конюшне гривы заплетает и волосы сбивает колтуном, который расплетать небезопасно. Под нею стонут девушки во сне, заранее готовясь к материнству. Это мап.
12: Меркуцию, молчи, ты пустомеля.
13: Речь о сновидениях? Они плоды безделицы, мечты и спящего досужего сознания.
15: Их вещество как воздух, а скачки как взрывы ветра, рыщущего слепо. То к северу, то с севера на юг, в приливе ласки и порыве гнева.
14: Не застудил бы этот ветер твой нам ужина, пока мы с дуру медлим.
12: Не с дуру медлим, а не в срок спешим. Добра не жду. Неведомое что-то, что спрятано пока еще во тьме, но зародиться с нынешнего бала безвременно укоротит мне жизнь. Виной каких-то страшных обстоятельств. Но тот, кто направляет мой корабль, уж поднял парус. Господа, войдемте!
14: Бей в барабан!

фасоли у нас работы хватит до утра. О, привет, друзья! Играйте, музыканты!

0: Я ваших рук рукой коснулся грубой. Чтоб смыть кощунство, я даю обет. К угоднице споломничают губы и зацелует святотатство след.
1: Послушайте, пожатие рук законно, пожатие рук и естественный привет. Паломники святыням бьют поклоны, прикладываться надобности нет.
0: Однако губы нам даны на что-то.
1: Скорее всего, молитвы высылать.
0: А так вот молитва. Дайте им работу. Склоните слух ко мне, святая мать.
1: Я слух склоню, но двигаться не стану.
0: Не надо наклоняться. Сам достану. Вот с губ моих весь грех теперь и снят.

0: Капулетти?
1: По делам, где интересно.
2: Мне показалось голосом Монтеки. Мальчишка, шпагу! Этот негодяй осмелился пробраться к нам под маской в насмешку над семейным торжеством.
3: Ромео?
2: Адреном Ромео.
3: Что ты к нему пристал? Он держится как должный в Вероне, единогласно признан, говорят, примером истинного благородства. За все богатство мира я не дам кому-нибудь у нас его обидеть. Оставь его. Вот мой тебе приказ. Если для тебя я что-то значу, развеселись и больше лба не хмурь. В гостях надутость — это неуместно.
2: Нет к месту, если лишние в гостях. Я не снесу.
3: Снесешь, когда прикажут. Вы слышите, как он не снесет? Он не снесет. Не я, а он хозяин. Он не снесет. Он мне того гляди в моей гостиной общество взбунтует. Он главный тут, он все, он коновод.
2: Ну, дядя, это сразу.
3: Без разговора. Угомонись. Ты неуч и буян. Учись манерам.
4: Свету! Больше свету!
3: Добром не хочешь?
2: Смей на ушу.
4: Что за разброд? Ружье! Дорогие!
2: Смирение, победившее злость? Что ж, я уйду. Но ваш незваный гость, которого нельзя побеспокоить, еще вам будет много крови стоить.

0: Ромео. Как мне жаль, что ты Ромео. Отринь отца, да имя измени. А если нет, меня женой сделай, чтоб Капулетти больше мне не быть. Значит, имя. Роза пахнет розой. Хоть розой назови ее, хоть нет. Ромео. Под любым названием был бы тем верхом совершенств, какой он есть. Зовись иначе как-нибудь. Ромео. Тогда бери взамен.
1: Рука! Теперь я твой избранник.
0: Кто это проникает в темноте мои мечты заветные?
1: Не смею назвать себя по имени. Оно благодаря тебе мне ненавистно.
0: Десятка слов не сказано у нас. А как уже знаком мне этот голос. Ты... Не Ромео, не Монтекки ты.
1: Ни тот, ни этот. Имена запретны.
0: Как ты сюда пробрался? Для чего? Ограда высока и неприступна. Тебе здесь неминуемая смерть, когда б тебя нашли мои родные.
1: Меня перенесла сюда любовь. Ее не останавливают стены. В нужде она решается на все, и потому что мне твои родные?
0: Они тебя увидят и убьют.
1: Твой взгляд опасней 20 кинжалов.
0: Ой, мое лицо спасает темнота. А то б я, знаешь, со стыда сгорела, что ты узнал так много обо мне. Хотел

0: Да поздно. Притворяться ни к чему. Ты любишь ли меня? Я знаю, верю, что скажешь «да». Но ты не торопись. Ведь ты обманешь. Говорят, Юпитер пренебрегает клятвами любви. Не лги, Ромео. Это ведь не шутка. Я легковерной, может быть, кажусь. Ну, ладно, я исправлю впечатление и откажу тебе в своей руке. Чего не сделала бы добровольно. Конечно, я так сильно влюблена, что глупая должна тебе казаться. Но я честнее многих недотрог, которые разыгрывают скромниц. Не следовало бы сдержаннее быть. Но я не знала, что меня услышат. Прости за пылкость. И не принимай прямых речей за легкость и доступность.
1: Мой друг, клянусь сияющей луной, посеребрившей кончики деревьев.
0: О, не клянись луной в месяц раз меняющийся. Это путь к изменам.
1: Чем же клясться?
0: Не клянись ничем. Или клянись собой, как высшим благом, которого достаточно для клятв.
1: Клянусь, мой друг, когда бы это сердце...
0: Не надо. Верю. Как ты мне не мил, мне страшно. Как мы скоро сговорились. Все слишком в торопях и сгоряча, как блеск зарниц, который потухает, едва сказать успеешь. Блеск зарниц. Спокойной ночи. Я тебе желаю такого же пленительного сна, как светлый мир, которым я полна.
1: Но как оставить мне тебя так скоро?
0: А что прибавить к нашему разговору?
1: Я клятву дал. Теперь клянись и ты.
2: Now moons lie both in his dead bed lie, and young affection capes to his hair, that fair for which love groaned for and would die, with tender Juliet marched, is not fair.
3: Былая страсть лежит на смертном ложе, и новая на смену ей пришла. И бывшая Ромео всех дороже, перед Джульеттой больше не мила. Хотя любовь их все непобедимей, они пока еще разделены. Исконная вражда семей меж ними разрыла пропасть страшной глубины. В ее семье Монтекки ненавидят, в глазах родни Ромео не жених. Когда и где она его увидит? И как спасет от ненависти их?
0: Мне страшно, как мы скоро сговорились. Все слишком в торопях и сгоряча, как блеск зарниц, который потухает, едва сказать успеешь. Блеск зарниц. Спокойной ночи. Я тебе желаю такого же пленительного сна, как светлый мир, которым я полна.
1: Но как оставить мне тебя так скоро?
0: А что прибавить к нашему сговору?
1: Я клятву дал. Теперь клянись и ты.
0: Я первая клялась. И сожалею, что дело в прошлом, а не впереди.
1: Ты бы эту клятву взять назад хотел?
0: Да, для того, чтобы дать ее опять. Мне не подвластно то, чем я владею. Моя любовь без дна. А доброта, как ширь морская. больше трачу, тем становлюсь безбрежнее.
4: Голубушка!
0: И богаче. Меня зовут...
4: Джульетта!
0: Я ухожу. Прощай. Иду, иду. Прости, не забывай. Я, может быть, вернусь еще. Постой-ка.

0: я ночь.
1: А вдруг все это сон? Так непомерно счастье. Так сказочно и чудно это все.

0: еще два слова. Если ты, Ромео, решил на мне жениться, не шутя, дай завтра знать, когда и где венчание. С утра к тебе придет мой человек узнать на этот счет твое решение. Я все добро сложу к твоим ногам и за тобой последую повсюду.
1: Голубушка!
2: Иду! Сию минуту!
0: Но если у тебя в уме обман, тогда... Тогда немедля оставь меня и больше не ходи. Я завтра справлюсь.
3: Я клянусь спасением.
0: 100 000 раз. Прощай.
3: 100 000 раз. Вздохну с тоской вдали от милых глаз. К подругам мы как школьники домой. От подруг... как сумка в класс зимой.
0: Ромео!
3: Милая!
0: В каком часу послать мне завтра за ответом?
3: В 9.
0: Ой, до этого ведь целых 20 лет. Мучений ждать. Что я сказать хотела?
3: Припомни. Я покамест постою.
0: Постой. Покамест я опять забуду, чтоб только удержать тебя опять.
3: Припоминай. И забывай. Покуда себя не помню, буду я стоять.

0: остаться мне с тобой. Ты как ручная птичка щеголихи, привязанная ниткой к руке. Ей то дают взлететь на весь подвесок, то тащит вниз на шелковом шнурке. Вот так и мы с тобой.
1: Мне бы так хотелось той птицей быть.
0: Ой, этого и я хотела бы.

Прощай, прощай, разойтись нет мочи. Так и твердила б век. Спокойной ночи!

0: Ах, это ты. Вполне ли ты здоров, что пробудился раньше петухов? Ты должен был по нездоровью встать, а то и вовсе не ложился спать.
1: Ты прав, об этом не было помину.
0: Прости, Господь. Ты был у Розалины?
1: Нет, с Розалиной у меня конец. Я имя позабыл ее, отец.
0: Я одобряю. Что ж ты так сияешь?
1: Сейчас, отец, ты главное узнай. Вчера я ранен был, придя на бал. И на удар ударом отвечал. Перевяжи нас поскорей обоих. Вот я зачем в твоих святых покоях. Как заповедь твоя мне дорога, я зла не помню и простил врага.
0: Попроще, сын. Что отвечать я стану, когда так исповедь твоя туманна?
1: Дочь Капулетти, знай, я полюбил и ей такую же любовь внушил.
0: Святой Франциск, какой переворот! А Розалине уж и речь не идет. Привязанности нашей молодежи не в душах, а в концах ресниц, похоже. Скажи, по ком недавно, вертопрах, я видел слезы на твоих глазах? Давно ли замер твой последний вздох? Давно ли безутешный стон заглох? И побледнели слез следы и пятна? Чьи это были чувства? Непонятно. Я, может, ошибаюсь, и похвал в честь Розалины ты не расточал? Но если так, мужское слово шатко, какого ждать от женщины порядка?
1: Не за нее ль бывал мне нагоняй?
0: Не за нее. За резвость через край.
1: Вот я и охладел к ней тем скорее.
0: Чтоб новую увлечься вслед за нею.
1: Но это предыдущей не чета. Та злобилась, а это доброта.
0: И хорошо, что злилась. За любовью она угадывала пустословие. Но я с тобою, юный Ветрогон. Я к вам обоим вот чем привлечен. Мне видится в твоей второй зазнобе развязка вашего междуусобия.
1: Прошу, скорей.
0: Прошу не торопить. Тот падает, кто мчится во всю прыть.
2: Сегодня ночью дома?
3: Нет, я там справлялся.
2: Это Розалина своей пустой, бессовестной игрой беднягу доведет до полоумия.
3: Слыхал? Тибальт, племянник Капулетти, прислал ему письмо.
2: Вызов, вот увидите.
3: Ромео ответит.
2: Ничего удивительного, ответить на письмо не хитрость.
3: Нет, он ответит принятием вызова.
2: Бедный Ромео, он и так уже мертв от черного глаза белой лиходейки. Уж у него прострелено серенадами сердце любовной стрелою. И такому-то тягаться с Тибальтом?
3: А что такое Тибальт?
2: Нечто посущественнее кота Тибальда из сказки. Можешь мне поверить. В делах чести настоящий дьявол. Фехтует как по нотам, раз-два. А три уже сидит по рукоятку у тебя в брюхе. Такой дуэлист, что мое почтение. А его бессмертные посады? Его понто-реверса, его ха!
3: Его что?
2: А это язык дурацкой тарабарщины, черт бы их побрал.
4: Только и слышишь, готов обожиться вот это клинок, бьюсь об заклад вот это мужчина, провалиться вот эта девка. И откуда их столько берется, этих мух заморских с их модными пардон и муа или бом-бом? Мои широченные штаны, от которых не стало места.
5: Гляди-ка, гляди-ка, не как Ромео.
6: Ой, моща-мощой, как высохшая селедка. О, бедная плоть человеческая, да чё ж ты уподобилась рыбе?
4: Вот кому теперь растекаться стихами вроде Петрарки. Благо перед его милой Лаура не больше, чем кухонная заморашка.
6: Бонжур, сеньор Ромео. Французский поклон вашим французским штанам. Здорово вы нас вчера надули.
1: Здравствуйте оба. Надул? Каким образом?
4: А как же, уговор был идти вместе, а вы улизнули.
1: Прости, милый Меркуций, я теперь так занят. В делах, как мои, недоусловно.
4: Ну, еще бы. В делах, как твои, приходится ползать на коленях.
1: Весьма вежливые соображения.
4: Еще бы. Я цвет вежливости.
1: Ты воображаешь, что от натянутости тебя спасает твоя распущенность?
4: Это не лучше твоих охов и ахов. Твоя любовь, как слюнявая юродивая, которая ходит из угла в угол, укачивая деревянную чурку и кутая ее в тряпки.
5: Довольно, довольно.
4: Ты боишься, что это будет против шерстки?
5: Я боюсь, что этому не будет конца.
4: Ошибаешься, я добрался до сущности и кончаю.
1: Обратите внимание, вот так зрелище.
4: О, на горизонте парус.
5: Считайте целых два.
7: С добрым утром, добрый государь.
4: Добрый вечер.
7: Разве уж вечер?
4: В вашей жизни бесспорно.
7: Оно у вас право. Что вы за человек?
1: Природою, сударыня, он создан себе на посмеяние.
7: Любопытно. Но дело не в этом. Кто мне скажет, где найти молодого Ромео?
1: Извольте. Из людей с этим именем я за неимением худшего.
7: Если вы Ромео, мне надо вам сказать что-то доверительное.
4: Ай да сегодня.
5: Увидишь, она зазовет его куда-нибудь на ужин.
4: Ромео, собираешься ли ты домой? Мы идем к вашим обедать.
1: Сейчас подоспею.
4: Прощайте. Сеньора, я говорю, прощайте.
7: Прощайте, прощайте. С катертью дорога. Объясните мне, сударь, кто этот нахал? Бог знает, что я себя возомнивший.
8: Это молодой человек, который любит послушать себя и в частности говорит столько, что будет жалеть об этом целый месяц.
7: Если он на мой счет, ему не поздоровится. Я покажу ему, как смеяться надо мной. Найдутся, которые покажут. Подлый хвостон! Ты это со своими сударками так разговаривали, с кем-то из твоих подлых забулдык. Боже мой, я до сих пор не могу прийти в себя, меня все так и трясет. Подлый хвостон! Ну ладно, я пришла совсем по другому делу. Моя барышня, как говорится, просила меня узнать, что она просила. Это, конечно, моя тайна. Но если вы, сударь, собираетесь ее одурачить, это уж я просто слов не найду, как и хорошо. Потому что моя барышня совсем еще молоденькая. Если вы ее обманете, хорошие люди так не поступают. И вам так не годится, ей-богу, не годится.
1: Да погоди, погоди, нянюшка.
8: Во-первых, передай от меня барышне поклон. Уверяю тебя.
7: Я передам ей это. Добрая вы душа. Тут она обрадуется.
1: Что передать ты хочешь? Я и рта-то не успел еще открыть.
7: Передам, что вы уверяете. Это, как я полагаю, изъявление немаловажное.
8: Скажи, что под любым предлогом надо к полудню ей на исповедь прийти. Нас с ней обвенчает брат Лоренцо. Не спутаешь? Это за труды.
7: Да полноте. Не надо, не получше.
8: Ну, вот еще. Дают, так надо брать.
7: Устрою, да. Приведу к полудню.
8: Ты постоишь у монастырских врат? Теперь прощай. Поклон твоей хозяйке.
7: Спаси вас, Бог.

0: Брак надо достодолжно осветить, чтобы о том впоследствии не плакать.
1: Аминь. Чтоб не грозило впереди, все беды перевешивает счастье свидания с Джульеттой хоть на миг. С молитвою соедини нам руки, а там хоть смерть. Я буду ликовать, что хоть минуту звал ее своею.
0: У бурных чувств неистовый конец. Не будь ни расточителем, ни скрягой, лишь в чувстве меры истинное благо.
1: Вот и она!
0: Столь легкая нога еще по этим плитам не ступала. Влюбленный дух, наверное, невесом, как нити паутины бабьим летом.
2: Привет тебе, духовный мой отец.
0: Благодари Ромео за обоих.
3: Скажи, Джульетта, так же ли у тебя от счастья бьется сердце? Если так же, пропой хоть звук из хора голосов, который бушует в нашей встрече.
2: Богатство чувств чуждается прекрас. Лишь внутренняя бедность многословна. Любовь моя так страшно разрослась, что мне не охватить и половины.
0: Пойдем и поскорее все обредим. Не повенчав, с такой речью страстной вас оставлять одних небезопасно.

0: me not to the marriage of true minds, admit impediments. Love is not love, which alters when it alteration finds.
1: Мешать соединению двух сердец я не намерен. Может ли измена любви безмерной положить конец? Любовь не знает убыли и тлена. Любовь над бурей поднятый маяк, немеркнущий во мраке и тумане. Любовь — звезда, которую моряк определяет место в океане. Любовь не кукла, жалкая в руках у времени, стирающего розы на пламенных устах и на щеках, и не страшны ей времени угрозы. А если я не прав, и лжет мой стих, то нет любви, и нет стихов моих.

Вы слушали первую часть радиоспектакля «Ромео и Джульетта». Действующие лица и исполнители: Эскал, князь Веронский, Алексей Баталов, Капулетти, Армен Джигарханян, Леди Капулетти, Нина Дробышева, Джульетта, дочь Капулетти, Анна Каменкова, кормилица Джульетты, Наталья Тинякова, Тибальт, племянник леди Капулетти, Николай Караченцев, Ромео, сын Монтекки, Евгений Герасимов, Меркуцио, родственник князя, друг Ромео, Игорь Костолевский, Бенволио, племянник Монтекки, друг Ромео, Алексей Борзунов, брат Лоренцо, францисканский монах, Сергей Юрский, слуги Капулетти: Степан Бубнов, Андрей Бубашкин, Дмитрий Иосифов, Роман Кветнер. От автора: Геннадий Никифоров и Рогволд Суховерка. Стража, ряженые, мужская и женская родня обоих домов, горожане Вероны, артисты московских театров.

0: Let me not to the marriage of true minds admit impediments. Love is not love, which alters when it alteration finds.
1: Мешать соединению двух сердец я не намерен. Может ли измена любви безмерной положить конец? Любовь не знает убыли и тлена. Любовь над бурей поднятый маяк, не меркнущий во мраке и тумане. Любовь — звезда, которую моряк определяет место в океане. Любовь — не кукла жалкая в руках у времени, стирающего розы на пламенных устах и на щеках, и не страшны ей времени угрозы. А если я не прав, и лжет мой стих, то нет любви, и нет стихов моих.
2: Уильям Шекспир. Ромео и Джульетта. Радиоспектакль, часть вторая.

0: Прошу тебя, Меркуцио, уйдем. Сегодня жарко. Всюду Капулетти. Нам неприятностей не избежать. И в жилах закипает кровь от зноя.
1: Ты похож на тех, кто, входя в трактир, кладут шпагу на стол со словами «Пронеси, Господи». И хватаются за нее при второй чарке без надобности.
0: Разве я таков?
2: Милый мой, ты горяч, как все в Италии.
3: Неужто?
1: А то нет. Он еще сомневается. Ведь ты готов лезть кулаками на всякого, у кого на один волос больше или меньше в бороде, чем у тебя. Голова у тебя набита кулачными соображениями, как яйцо. И совершенно как яйцо сбито смятку вечными потасовками. Раз ты не набросился на портного, осмелившегося надеть новую пару до Пасхи? Ну и такой-то хочет научить меня миролюбию?
0: Если бы я любил ссоры, как ты, я дал бы застраховать себя с гарантией на час с четвертью.
1: Застраховать себя? Эх ты, гарантия.
0: Ручаюсь головой. Вот Капулетти.
1: Ручаюсь пяткой, мне и дела нет.
4: За мной, друзья! Я потолкую с ними. Словечко два, не больше, господа.
5: Словечко два? Скажите, какая важность? Я думал, удар другой.
4: Я всегда готов к вашим услугам. Дайте мне только пол.
5: Его еще надо давать.
4: Меркуцио, ты в компании с Ромео?
5: В компании? Это еще что за выражение? Что, мы в артели бродячих музыкантов?
4: Если так, то не прогневайтесь. Вот мой смычок, которым я вас заставлю попрыгать. Это мне нравится в компании.
0: Напрасно мы шумим среди толпы. Одно из двух. Уединимся, либо обсудим спор с холодной душой и разойдемся. Отовсюду смотрим.
5: И на здоровье для того глаза. Пускай их смотрят. Я не сдвинусь с места.
1: Отстаньте. Вот мне нужный человек.
4: Ваш человек, к чему же он пристал?
5: Ромео! Сущность чувств моих к тебе вся выразима просто. Ты мерзавец!
6: Тибальт, природа чувств моих к тебе велит простить твою слепую злобу. Я вовсе не мерзавец. Будь здоров. Я вижу, ты меня совсем не знаешь.
7: Словами раздражение не унять, которое всегда ты возбуждаешь.
6: Неправда, я тебя не обижал. А скоро до тебя дойдет известие, которое нас близко породнит. Расстанемся друзьями, Капулетти. Едва ли знаешь ты, как дорог мне.
8: Трусливая, презренная покорность. Я кровью должен смыть ее позор.
5: Как? Крысоловки, бать!
4: Что, собственно, ты хочешь от меня?
5: Одну из твоих девяти жизней, кошачий царь!
8: Тащи за уши свою шпагу, пока я не схватил тебя за твои собственные
5: готовности! Меркуцио, оставь! Ну, сударь мой, а где же? Посада ваша!

0: ума возьми, семейство. Ваши оба. А сам ушел?
1: И цел. Большой укол. Царапина. Ну и такой довольно. Где Паш мой? Сбегай, мальчик, за врачом.
2: Мужайся. Рана ведь не из глубоких.
0: Ну, конечно. Колодцы глубже церковной двери. Шире, но довольно. И этой. Кликни меня. Завтра я тебе скажу, что я отбегался. Для этого, Света, я перепорчен. Дело ясное. Чума возьми, семейство ваше оба. Ах, собака и крыса и кошка. Зацарапать человека до смерти, подлец бессовестный. Выучился драться по книжке. Какого черта вы затесались между нами? Меня ранило из-под вашей руки.
2: Я вас хотел разнять.
3: Иди, Бенволю, куда-нибудь. Я чувствую, сейчас решусь. Чума возьми, семейство вашего.

0: горожане в движении. Ты Тибальта заколол. Тебя осудят насмерть за убийство. Что ты стоишь? Немедленно беги.
1: Посмешница судьба.
0: Зачем ты медлишь?
2: Я-то дура, кто ж мог ожидать?
3: Зачем ты мучаешь меня, чертовка? От этой пытки взвыли бы в аду, и так Ромео сам собой покончил. Да или нет? Меня такое, да, убьет, вернее, взгляды усилит.
2: Сама видала рану, вот такая. Здесь на груди, не приведи Господь. А крови сколько, крови, лужа крови. Там белый-белый, точно полотно, я прямо обмерла, как увидала. Тибальт! Тибальт! Сердечный друг Тибальт! Какая речь, какое обхождение! Зачем тебя должна я пережить?
3: Как это тихо, меняет направление. Ой. Убит Ромео и Тибальт убит? Лишилась мужа я! Лишилась брата? Что ж не трубит архангела труба? Кто жив еще, когда таких не стало?
2: Убит один Тибальт! Ромео жив! Он заколол Тибальта и в изгнании!
3: Ромео пролил кровь Тибальта?
2: Да! Хоть верь, хоть и не верь! А пролил, пролил!
3: О, куст цветов, стоящийся змеей, дракон в обворожительном обличье, исчадя ада с ангельским лицом, поддельный голубь, волк в овечьей шкуре. Ну что же?
2: На мужчинах нет ни в ком, ни совести, ни честь. Все притворство, пустое обольщение и обман. Глоток наливки. Ой, эти огорчения. Меня, старуху, скоро сгонят в гроб. Позор Ромео твоему.
3: Опомнись. Ромео для позора не рожден. Позор стыдится лба его коснуться. Фу. На этом незапятнанном лице могла бы честь короноваться. Фу. Низость, что я осмелилась его бронить.
2: А что тебе, хвалить убийцу брата?
3: Супруга ли осуждать мне? Бедный муж, где доброе тебе услышит слово, когда его не скажет ты жена? Тибальт убит, а твой Ромео изгнан. Вот это слово! Изгнан! Этот звук страшнее смерти тысячи Тибальтов! Ромео изгнан! Это глубина отчаяния без края и без дна. Где мой отец? И мать, скажи мне, няня.
2: Рыдают над Тибальтом без кончания. Не хочешь ли ты к ним? Я отведу.
3: Не надо, няня. Пусть поплачут сами. Ой. Ромео, я не ворочу слезами.
2: Ну, так и быть. Я знаю, где Ромео. Утешься, детка. Я его найду. И к вечеру доставлю непременно. Сейчас отправлюсь. Он в монастыре.
3: Надень ему кольцо на безымянный. И пусть придет проститься на заре.

0: Ромео, выходи, несчастный.
1: Отец.
2: Что приговор гласит? Какое зло еще желало бы со мной знакомство?
3: Ты прав. С тобой в дружбе беды все. Я весть принес о княжеском решении.
1: Он дело переносит в страшный суд?
3: О нет, зачем? Его решение мягче. Ты к ссылке, а не к смерти присужден.
1: Лучше сжалься и скажи, что к смерти. Мне близость ссылки тяжелее, чем смерть.
3: Неблагодарный? Ты ведь по закону достоин смерти, а остался жить. Так что ж ты слеп, что милости не видишь?
1: Какая это милость? Это месть. Небесный свод есть только над Джульеттой. Собака, мышь, любая мелюзга живут под ним и вправе с ней видаться, но не Ромео. Этому нельзя!
3: Влюбленный дурень! Дай сказать мне слово!
1: Ты об изгнании вновь заговоришь! Твоя премудрость не создаст Джульетт.
3: Ну, значит, у безумцев нет ушей.
1: Безумцы глухи, а провидцы слепы.
3: Дай о твоих делах поговорим.
4: Молчи о том, чего не понимаешь. Когда б ты так же молод был, как я, любил Джульетту, час как обвенчался, убил Тибальта, так же тосковал...
3: Стучат? Вставай! Скорей, Ромео! Прячься! Ты слышишь, как стучатся? Уходи!
5: Кто там? Сейчас!
3: Вставай! Тебя задержат, ступай в читальню! Ох, как ты упрям!
5: Сейчас, сейчас! Какое нетерпение!
3: Кто там? Кого вам надо? От кого?
6: Откройте дверь, тогда отвечу. Это кормилица Джульетты.
3: В добрый час.
6: Фу! Святой отец, скажите, где Ромео? Муж госпожи моей?
3: Он на полу. И пьян от слез.
6: Какое совпадение! Точь в точь она!
3: Сочувствие сердец, сродство души.
6: Вот так лежит и плачет?
3: Лежит и все.
6: А вам нельзя, нельзя. Вы встаньте, сударь, встаньте. Вы мужчина, вам не к лицу.
1: Ах, няня!
6: Вот и ах! Мы все умрем и смерти не минуем.
1: Ты о Джульетте говоришь? Ну как?
6: То на постель повалится, то вскочит, то закричит «Ромео», то «Тибальт» и снова навзничь падает.
1: Ромео! Ах, это имя гибель для нее, как было смертью для ее родного. Скажи, где в нас гнездятся имена? Я уничтожу это помещение!
3: Сдержи, безумец, руку! Отвечай, мужчина ли ты? Слезливостью ты баба, а слепотой поступков дикий зверь. Женоподобие в образе мужчины. Звереныш с человеческим лицом. Ты удивил меня. Священным саном клянусь, я думал лучше о тебе. Убил ли ты Тибальта? Что же, надо убить себя и заодно убить свою жену, живущую тобой? Чем плох твой род и небо, и земля, которые ты предаешь хулением? Они соединились все в тебе, не для распада. Этим ты позоришь свою природу и любовь, и ум. Жива твоя Джульетта. Это счастье. Как не желал тебя убить Тибальт, ты сам убил Тибальта. Снова счастье. Подумай, сколько сыплется удач, а ты сердит на собственную участь. Смотри, смотри, таким плохой конец. Пойди к Джульетте ночью на свидание, как решено, и успокой ее. Но возвращайся до обхода стражи, а то не сможешь в мантую попасть. Будь в мантуе, пока найдется повод открыть ваш брак.
0: и примирить дома. Тогда упросим, чтоб тебя вернули. И радость будет в 200 раз сильней, чем горе нынешнего расставания.
6: Ой, Боже! Боже! Ночь бы до утра стоять да слушать. Вот она, ученость. Скажу, что вы придете, доложу.
1: И что готовлюсь выговор услышать.
6: Она послала, сударь, вам кольцо. Смотрите, как-нибудь не опоздайте.
1: Как ожил я от этого всего.
0: Будь в Мантуе. Я буду посылать твоим слугой по временам известия, как подвигаются твои дела. Пора. Дай руку. До счастливой встречи.

0: уходишь ты? Еще не рассвело. Нас оглушил не жаворонка голос, а пение соловья. Он по ночам поет вон там, на дереве граната. Поверь, Ромео, это соловей.
1: Нет, это были жаворонки-клики. Мне надо удалиться, чтобы жить, или остаться и проститься с жизнью.
0: Та полоса совсем не свет зари, а зарево какого-то светила, взошедшего, чтобы осветить твой путь до Мантуи огнем факелоносца. Побудь еще. Куда тебе спешить?
1: Пусть схватят и казнят, раз ты согласна. Я и подавно остаюсь с тобой. Что ж, смерть так смерть. Так хочется Джульетте. Поговорим. Еще не рассвело.
0: Нельзя. Нельзя. Скорей беги. Светает. Светает. Жаворонок горлодер своей нескладицей нам режет уши. Он пением нам напомнил, что светло и что расстаться время нам пришло. Теперь беги. Блеск утра все румяней.
1: Румяный день, и все чернее прощание.
2: Джульетта!
0: Няня?
2: Матушка идет. Светает, осторожнее немножко.
0: В окошко день, а радость из окошка.
1: Обнимемся. Прощай. Я спрыгну в сад.
0: Ты так уйдешь? Мой друг. Мой муж. Мой клад. Давай мне всякий раз все это время знать о себе. В минуте столько дней, что, верно, я на сотни лет состарюсь, пока с моим Ромео свяжусь вновь.
1: Я буду посылать с чужбины весть со всяким, кто ее возьмется с весть.
0: Увидимся ли когда-нибудь мы снова?
1: Наверное. А муки эти все послужат нам потом воспоминанием.
3: Прощай.
0: Судьба. Тебя считают изменчивой. Если так судьба, то в самом деле будь непостоянный и вдалеке не век его держи.
4: Ты встала, дочь?
0: Кто говорит со мной? Вы, матушка? Еще вы не легли? Или поднялись? Что надо вам так рано?
4: Ну, как, Джульетта?
0: Мне не по себе.
4: Ну, все, плачешь об убитом. Но слезами его не выплывешь из земли. А вымоешь, не оживишь.
0: Довольно.
4: Поплакать в меру — знак большой любви. А плач без меры — признак тупоумия.
0: А если так, утрата велика?
4: Ведь слез твоих утраченный не видит.
0: Да я же их по своей охоте лью.
4: Ты плачешь не о том, что нет Тибальта, а что подлец, его убивший, жив.
0: Какой подлец?
4: Ромео.
0: Он и подлость никак не совместимы. Видит Бог, еще никто так не терзал мне сердце.
4: Все потому, что он еще живет.
0: живет и для меня недосягаем. Я за Тибальта отомщу сама.
4: Отмстим и мы. Ты можешь быть покойна.
0: Я в Мантую пошлю, где, говорят, скрывается преступник. Там сумеют отравы подмешать ему в еду. Он в гости поторопится к Тибальту. И это восстановит твой покой. Я правда никогда не успокоюсь, пока Ромео не в моих руках. Найдите человека для посылки, а я от Ромео я сама сыщу. И я так составлю для него отраву, что с миром он, поверьте мне, уснет.
4: Составь мне смесь, а я гонца достану. Теперь тебе я радость сообщу.
0: В такое время радость очень кстати. Итак, в чем радость эта состоит?
4: Отец твой полон о тебе заботы. Чтобы тебя развлечь, он выбрал день для праздника. Нам и во сне не снилось нежданное такое торжество.
0: Что ж, в добрый час. Когда назначен праздник?
4: В четверг, моя хорошая. В четверг. Прекрасный граф Парис, твой нареченный. С утра нас приглашает в храм Петра.

0: Горит?
1: Что-что? Не слышу, повтори. Не хочет, благодарит. Она не поняла всей этой чести. Ей не очевидно, во сколько раз жених знатнее нас. Она находкой нашей не гордится.
2: Должна благодарить, но не горжусь. Какая гордость в том, что ненавистна. Но и напрасный труд ваш дорог мне.
1: Вот логика. Прости, не понимаю, где связь? То благодарна и горда, то не горда, вдруг и неблагодарна. Брось эти штуки, маменькина дача. Что гордость мне твоя и благодарность. А вот в четверг, пожалуйста, изволь, пойди венчаться в храм с Парисом. Или тебя я на веревке притащу.
2: Нет.
1: В чем держится душа? Холера, падаль! Развальничалась?
0: Вы с ума сошли.
2: Отец, прошу вас, слезно на коленях. Позвольте только слово мне сказать.
1: Ни звука. Все заранее известно. В четверг будь в церкви или на глаза мне больше никогда не...
2: Отец!
1: Молчать! Молчать! Роптали дураки, что дочь у вас одна. На поверку и этой много. Так нас допекла. Ну, подлая!
3: Ой, боже, сударь, я дочке отзываться так нельзя.
1: А почему наставница с указками? Соседкам шла бы языком трепать.
3: Я зря не вру.
1: Наваливайте к Богу.
3: Нельзя и рта открыть.
1: А вам говорят, соседкам за кружку и судачки. Тут не кабак.
0: Вы слишком горячи.
1: Меня с ума все это сводит. Боже! Где б ни был я и что б ни затевал, в гостях или дома, вечно, днем и ночью, моею мыслью было подыскать ей жениха. И, наконец, он найден. Богач, красавец, знатный человек. Воспитан, воплощение всех достоинств, мечта и сон. А эта тварь пищит, я не хочу, я не могу, мне рано, простите. Ты не можешь? Хорошо, прощаю. Но изволь вперед кормиться, где хочешь. Только больше не со мной, имей в виду. Я даром слов не трачу. На размышление у тебя 2 дня. Если ты мне дочь, то выйдешь замуж. А если нет, скитайся, голодай и можешь удавиться. Вот свидетель, тебе тогда я больше не отец.
2: Уже не сострадание в небесах. И видит насквозь мое несчастье. Матушка, не выгоняйте вон. Отсрочьте брак на месяц, на неделю. Или Степана там положите в склеп.
0: Все обсудили. Поступай, как знаешь.
2: Матушка!
0: Молчи!
4: Я слова больше не скажу.
3: О, Господи. Нянюшка, что делать? Обед мой в небе. У меня есть муж. Как клятву мне вернуть с небес на землю, пока мой муж не улетел с земли? Ну, что ты скажешь, няня? Неужели нет утешения?
5: Утешение есть. Ромео в ссылке. Он остережется соваться к нам и требовать тебя.
3: Поэтому я вышла бы за графа.
5: Он милочка. Ромео мелюзга в сравнении с ним. Такой грозы во взоре не сыщешь у орлов. Твой новый брак затмит своими выгодами первый. А нынешний твой муж в такой дали, что это как покойник, та же польза.
2: Ты говоришь от сердца?
5: От души.
2: Аминь.
5: Что?
2: Ты меня переродила. Спустись-ка вниз и матушке скажи, я принесу Лоренце покаяние в грехе непослушания отцу.
5: Пойду, скажу. Вот это шаг.

0: твоя печаль известна. Как быть, тебе ума не приложу. В четверг слыхал твое венчание с графом, и будто отложить его нельзя.
1: Не говори, раз выхода не видишь. И если ты не можешь мне помочь, то оправдай меня, по крайней мере. Я отдана Ромео. Прежде чем я руку сердцем передам другому, я сердце, жизнь рукою пресеку. Итак, перебери свой долгий опыт и вспомни, нет ли случая, как мой. А то кинжал защитником не будет, и с честью отстоит мой правый иск. Будь короток, не говори пространно. Дай умереть или залечи мне рану.
0: Стой, дочка. Я обдумываю шаг, такой же, впрочем, страшный, как опасность, которую хотим мы отвратить. Ты говоришь, что вместо свадьбы с графом в себе нашла бы силу умереть? Что ж, если так, есть средства вроде смерти от этого позора и беды. Я дам его, но тут нужна решимость.
1: Чтоб замуж за Париса не идти, я вместо свадьбы лучше соглашусь заночевать в мертвецкой или лягу в разрытую могилу. Все, о чем я прежде слышать не могла без дрожи, теперь я не колеблясь совершу, чтоб не нарушить верности Ромео.
0: Тогда ступай уверенно домой. Будь весела и дай отцу согласие на свадьбу с графом. Завтра ведь среда. Ляг завтра спать одна. Устрой, чтоб няня не оставалась на ночь наверху. Ляг и пред сном откупорь эту склянку. Когда ты выпьешь весь раствор до дна, тебя скует внезапный холод. В жилах должна остановиться будет кровь. Ты обомрешь. В тебе не выдаст жизни ничто, ни слабый вздох, ни след тепла. В таком на смерть похожем состоянии останешься ты 42 часа. И после них очнешься освеженной. Когда тебя придет будить Парис, ты будешь мертвой. Как у нас обычай, тебя в гробу без крышки отнесут в фамильную гробницу Капулетти. Я вызову Ромео. До того, как ты проснешься, мы с ним будем в склепе. Вы сможете уехать в ту же ночь. Вот выход. Если ты не оробеешь или не спутаешь чего-нибудь.
1: Дай склянку мне. Не говори о страхе.
0: Возьми ее. Я напишу письмо и в Мантую отправлю с ним монаха. Мужайся и решимость прояви.
1: Решимость эту я найду в любви. Прощай, отец.
0: Прощай.

0: ты исповедалась и расцвела.
1: Я горько каюсь, что была упряма. Простите все. И если вы не прочь, пожалуйста, меня одну оставьте. А няня вам поможет в беготне. У вас хлопот немало нынче ночью. Спокойной ночи. Ляг и отдохни. Тебе необходимо.

Бог весть, когда мы встретимся опять. Меня пронизывает легкий холод и ужас останавливает кровь. Где склянка? Что если это яд? Ведь для монаха грозит разоблачением этот брак. А если я умру, то не узнают, что он со мной Ромео обвенчал. Да, это так. Нет, это невозможно. Он праведником слыл до этих пор. Что если я очнусь до появления Ромео? Вот что может напугать. Не задохнусь ли я тогда в гробнице без воздуха задолго до того, как он придет ко мне на избавление? А если останусь я жива, смогу ли я целым сохранить рассудок среди царства смерти и полночной тьмы в соединении с ужасами места под сводами, где долгие века покоятся останки наших предков? Начинает гнить. Выходят мертвецы в ночную пору. Увы, увы, кто поручится мне, что, ежели я встану слишком рано, то трупный смрад и резкость голосов, чудовищных, как стоны мандрагоры, немедленно сведут меня с ума. Как сводит всех, кто слышал эти крики. Как поручусь, что рук не запущу в сыпучий прах и саваны Стибальта не стану рвать. Гляди, гляди. Мне кажется, я вижу двоюродного брата. Он бежит на поиски Ромео. Он кричит, как смел тот насадить его на шпагу. Остановись! За твое здоровье.

0: Балтазар с вестями из Вероны. От моего монаха писем нет? Ну, как жена?
1: Что дома? Как Джульетта? Скажи скорее! Дело только в ней.
2: Я видел погребение Джульетты. И выехал вас тотчас известить. Помилуйте меня за эту новость. Я утаить ее от вас не смел.
1: Что ты сказал?
0: Я шлю вам вызов, звезды!
1: Беги в мой дом. Бумаги и чернил. Достанем лошадей и выезжаем.
2: Не надо падать духом, господин. У вас горят глаза, и ваша бледность добра не предвещает.
1: Пустяки, оставь меня и делай, что велели. Мне, значит, от монаха писем нет.
2: Нет, сударь.
1: Но все равно. Так отправляйся за лошадьми. Я скоро сам приду.

0: заперта!
1: Аптекарь! Эй, аптекарь!
0: Что вам угодно?
1: Пойди сюда!
2: Я вижу, ты бедняк. Вот 50 дукатов. Дай мне яду. Мне надо бы на такое вещество, чтоб через миг давало полный отдых от жизни и с такой же быстротой освободило тело от дыхания, с какой из орудийного жерла молниеносно вылетают ядра.
0: Составы есть, но в Мантуе казнят торгующих такими веществами.
2: Ты так убог и жизнью дорожишь. Провалы щек твоих, живая повесть о голоде, горящие глаза об унижениях. Нищета согнула тебя в дугу. Свет не в ладах с тобой. Его закон не твой. Его обычай не даст тебе богатства. Ну так что ж, рассорься с миром, сделай беззаконие, спрячь эти деньги и разбогатей.
0: Не я. Моя нужда дает согласие.
2: И я плачу нужде, а не тебе.
0: Вот порошок. В любую жидкость всыпьте, и будь у вас силы за 20-рых. Один глоток уложит вас мгновенно.

0: Дай мне кирку и лом. Возьми письмо. Оно к отцу. Ты должен завтра утром снести его. Теперь дай факел мне. Итак, ступай отсюда и не вздумай ходить назад подсматривать за мной. А то я разорву тебя на клочья и разбросаю по всему двору.
1: Немедленно уйду, чтобы не мешать.
0: И будешь другом. Вот тебе награда. Прощай. Ты славный малый. Будь здоров.

0: подходи к святыне. Неужто и умершим можно мстить? Сбежавший осужденный, подчиняйся. Идем. Ты арестован и умрешь.
1: Да я к Угуру за этим и явился. Ты ж, милый юноша, ступай добром. Не искушай безумного. Подумай об этих двух, они тебе пример. Не делай сызнова меня убийцей. Беги, мой друг. Беги, покуда цел. Тебя больной в горячке пожалел.
0: Твои слова встречаю я презрением. И по закону задержу тебя.
1: Ты так настойчив. Но так защищай.

Ya. Mi rayo. Если ты не камень, прошу, неси меня к Джульетте в склеп. Несу. Кто это? Надо было вглядеться. Дня Меркуцио. Бедный граф Парис! О чем, когда мы ехали верхами, дорогой говорил мой человек? Не о предполагаемом ли браке Джульетты и Париса? Или нет? Быть может, это мне во сне приснилось. Быть может, это я с тоски прочел в его предсмертной просьбе. Тебальд, какую радость я тебе доставлю. Смотри, сразившую тебя рукой. Сейчас сражу я твоего убийцу. Прости меня.

лет. И чего ты так прекрасна? Я могу подумать, что ангел смерти взял тебя живьем и взаперти любовницу и держит. Здесь отдохну навек. Здесь сброшу с плеч томительное иго звезд зловещих. Любуйтесь ею. Сюда, угрюмый перевозчик! Пора разбить потрепанный корабль с разбега береговые скалы! Пью за тебя! Любовь! Ты не солгал, аптекарь! Умирай.

0: Господи, чьей это крови след?
1: Как? Граф Борис и весь в крови?
2: О, монах, где мой супруг? Я осознаю отлично, где быть должна. Я там и нахожусь. Где ж мой Ромео?
1: Слышишь, кто-то ходит? Уйдем скорей из этого гнезда заразы смерти и оцепенения. Другая сила больше, чем моя, предупредила нас. Идем отсюда. У ног твоих лежит твой мертвый муж, и с ним Борис. Поторопись! Ты вступишь, монахиней, в обитель. Поспеши.
2: Ступай один, отец. Я не пойду.
1: Ходит стража. Джульетта, торопись!

0: руке сжимает. Это склянка. Он, значит, отравился? Злодей. Все выпил сам, а мне и не оставил. Наверное, яд есть на его губах. Тогда его я в губы поцелую. И в этом подкреплении смерть найду. Какие теплые.
1: Вот! Это место!
2: Там, где воскнут факел.
0: Чьи-то голоса? Пора кончать. Ну вот кинжал, по счастью.

0: тут случилось?
1: Там лежит Ромео. Убит Парис.
0: И вот светлейший князь, скончавшийся перед тем Джульетта, опять тепла. Она убита вновь. Ищите, кто виновник изуверства.
1: Вот тут слуга Ромео и монах.
0: При них орудие взлома.
1: Ими вскрыта могила эта.
0: Где эти подозрительные лица?
2: Хоть без вины, как будто главный я. Так говорят на первый взгляд улики. И так я тут стою в двойном лице, как обвиняемый и обвинитель, что посудить себя и оправдать.
0: Рассказывай, что ты об этом знаешь.
2: Растертый на земле Ромео – муж Джульетты. А она – жена Ромео. Я тайно их венчал. И в этот день убит Тибальд. И смерть его причина – изгнание новобрачного. О нем, а не о брате, плакала Джульетта. Тогда для прекращения этих слез вы ей велели выйти за Париса. Она пришла ко мне, чтоб я помог избавиться ей от второго брака, а то б она покончила с собой. Я, пользуясь познаниями своими, дал ей снотворное. Как я и ждал, она уснула сном, подобным смерти. А я, Ромео, написал письмо. Когда она должна была очнуться, пошел я сам и думал приютить ее до вызова Ромео в келье. Однако же, когда я к ней вошел, за несколько минут до пробуждения, я тут уж натолкнулся на тела погибшего Париса и Ромео. Она не пожелала уходить. И, видимо, покончила с собой.

0: Боже, возмести мне вдовью долю Джульетты. За нее я больше дам. Я памятник ей в золоте воздвигну.
1: Сближение ваше сумраком объято. Сквозь толщу туч не кажет солнце глаз. Пойдем. Обсудим сообща утраты и обвиним или оправдаем вас. Но повесть о Ромео и Джульетте останется печальнейшей на свете.

0: gilded monuments of princes shall outlive this powerful rhyme. But you shall shine more bright in these contents than unswept stone besmeared with sluttish time.
1: Замшелий мрамор царственних могил исчезнет раньше этих веских слов, в которых я твой образ сохранил. К ним не пристанет пыль и грязь веков. Пусть опрокинет статуи война, мятеж развеет каменщиков труд, но врезанные в память письмена, бегущие столетия не сотрут. Ни смерть не увлечет тебя на дно, ни темного забвения вражда. Тебе с потомством дальним суждено, мир износив, увидеть день суда. И так до пробуждения живи, в стихах, в сердцах исполненных.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Александр Дюма. Дама с камелиями.
2: Я прошу читателя верить в истинность событий, все действующие лица которых, за исключением героини, еще живы. Вот как эти подробности стали мне известны. 12 марта 1847 года я прочел на улице Лафит большое желтое объявление о предстоящей распродаже мебели и предметов роскоши. Распродажа была назначена ввиду смерти владельца. В объявлении не была названа фамилия покойного, но был указан точный адрес и время. Улица Дантен, дом номер 9, 16 числа с 12 до 5. Кроме того, в объявлении было сказано, что 13 и 14 желающие могут предварительно осматривать мебель и квартиру. Я всегда был любителем редкостей и решил не пропустить этого случая. И если не купить, то, по крайней мере, посмотреть вещи. На следующий день я отправился на улицу Дантен в дом номер 9. Я подошел к сторожу, которому внушил недоверие. «Не можете ли вы мне сказать, — спросил я у него, — кто жил здесь?» «Маргарита Готье». Я знал эту девушку по имени и по внешности. «Как?» — воскликнул я. «Маргарита Готье умерла?» «Да, сударь». «Когда же?» «Кажется, недели 3 тому назад». «А почему разрешили публике осматривать помещение?» «Кредиторы думают, что это только повысит цены. Можно заранее осмотреть мебель и обивку и выбрать по вкусу».
3: «У нее были долги?»
2: «Очень много». «Но аукцион покроет их?» «С излишком».
3: «А кому же достанется излишек?»
2: «Ее семье».
3: «У нее есть родные?»
2: «Кажется».
3: «Благодарю вас». «Бедная девушка», — подумал я, возвращаясь домой. Не весело было ей умирать. В ее кругу имеют друзей только тогда, когда все идет хорошо. И невольно мне стало жаль Маргариту Готье. Аукцион был назначен на 16-е. Был оставлен свободный день между осмотром и аукционом, чтобы дать время обойщикам снять занавеси, обивку и так далее. Я недавно вернулся из путешествия. Вполне естественно, что мне не сообщили о смерти Маргариты, как о такой новости, которую друзья обычно сообщают возвращающимся домой в столицу. Маргарита была красива, но насколько шумна жизнь этих женщин, настолько тиха их смерть. Я вспомнил, что часто встречал Маргариту в Елисейских полях, куда она ездила аккуратно каждый день в маленькой синей карете, запряженной парой великолепных гнедых лошадей. Я отметил в ней тогда одну черту, несвойственную ей подобным. Черту, которая как бы подчеркивала ее действительно исключительную красоту. Эти несчастные создания, появляясь на улице, бывают всегда окружены всяким сбродом. Маргарита держалась иначе. Она приезжала в Елисейские поля всегда одна, в своем экипаже, и при этом старалась не вызывать внимания. Зимой куталась в большую шаль, летом носила простые платья. И хотя по дороге она встречала много знакомых, ее улыбку видели только они одни. И только герцогиня могла бы так улыбаться. В вряд ли можно было встретить более приятную красоту, чем красота Маргариты. Представьте себе на чудном овале лица черные глаза и над ними такой чистый изгиб бровей, как будто нарисованный. Окаймите глаза длинными ресницами, которые бросают тень на розовые щеки. Нарисуйте тонкий прямой нос с слегка чувственными раскрытыми ноздрями. Набросайте правильный ротик, прелестные губки которого прикрывают молочно-белые зубы. Покройте кожу бархатистым пушком, и вы получите полный портрет ее очаровательной головки. У Маргариты был ее портрет, написанный Видалем, единственным человеком, чей карандаш мог ее передать. После ее смерти этот портрет был несколько дней в моем распоряжении, и он был так удивительно похож, что помог мне восстановить детали, которых моя память не удержала. Маргарита бывала на всех первых представлениях и все вечера проводила в театрах и на балах. Каждый раз, когда давалась новая пьеса, ее наверняка можно было встретить в театре с тремя вещами, с которыми она никогда не расставалась и которые лежали всегда на барьере ее ложи бенуара: с лорнетом, коробкой конфет и букетом камелий. Маргарита никогда не появлялась с другими цветами. В цветочном магазине «Мадам Боржон», где она всегда брала цветы, ее прозвали, в конце концов, «дамой с камелиями». И это прозвище осталось за ней. Весной 1842 года Маргарита была так слаба, так больна, что врачи послали ее на воды, и она поехала в Баньер. Там среди больных была и дочь одного иностранного герцога, у которой была не только та же болезнь, но и та же внешность, что и у Маргариты, так что их можно было принять за сестер. Только молодая герцогиня была в последней стадии чахотки, и через несколько дней после приезда Маргариты умерла. Однажды утром герцог, который оставался в Баньере, на кладбище, где была похоронена часть его сердца, встретил Маргариту на повороте аллеи. Ему показалось, что это тень его дочери. Подойдя к ней, он взял ее за руки, обнял, рыдая, и, не спросив, кто она, просил у нее позволения встречаться с ней и любить в ней живой образ своей покойной дочери. Маргарита была в Баньере одна со своей горничной и, не боясь совершенно себя скомпрометировать, разрешила герцогу все, что он просил. В Баньере, однако, нашлись люди, которые знали ее и официально предупредили герцога о социальном положении мадемуазель Готье. Это было ударом для старика, потому что тут кончалось сходство с его дочерью, но было уже поздно. Молодая женщина стала потребностью его сердца и единственной целью, единственным оправданием его жизни. Он не сделал ей упрека, да и не имел на то права, но он спросил у нее, способна ли она изменить свою жизнь, предложив ей взамен этой жертвы какое угодно вознаграждение. Она обещала. Нужно сказать, что в это время Маргарита, натура увлекающаяся, была больна. Прошлое казалось ей главной причиной ее болезни, и какое-то суеверное чувство заставляло ее надеяться, что Бог оставит ей красоту и здоровье в награду за раскаяние и исправление. И действительно, воды, прогулки, естественная усталость и сон к концу лета мало-помалу восстановили ее силы. Герцог сопровождал Маргариту в Париж, где он продолжал навещать ее, как и в Баньере. Это сближение старого герцога с молодой женщиной объясняли распущенностью, свойственной богатым старикам. Строили различные догадки, кроме единственно правильной. А меж тем чувства этого отца к Маргарите носили такой целомудренный характер, что ни разу он не сказал ей ничего такого, что не могла бы слышать его дочь. Нам чуждо намерение придавать нашей героине несвойственный ей облик. Мы должны отметить, что пока она была в Баньере, обещание, данное герцогу, ей нетрудно было сдержать, и она его сдержала. Но по возвращении в Париж этой девушке, привыкшей к рассеянной жизни, к балам, казалось, что одиночество, нарушаемое только периодическими визитами герцога, заставит ее умереть от скуки. Прибавьте к этому, что Маргарита вернулась из своего путешествия еще более красивой, чем раньше, что ей было 20 лет, и что болезнь, усыпленная, но не сломленная окончательно, по-прежнему рождала в ней лихорадочные желания, которыми почти всегда сопровождаются легочные заболевания. Узнав, что она не сдержала данного обещания, герцог не показывался в течение недели, а на 8-й день он умолял Маргариту впустить его, обещая ей принять ее такой, какова она есть, лишь бы ему позволено было ее видеть, и клянясь, что до самой смерти он ей не сделает ни одного упрека. Вот как обстояло дело через 3 месяца после возвращения Маргариты, другими словами, в ноябре или декабре 1842 года. Итак, 16-го в час дня я отправился в улицу Дантен. Уже у входной двери были слышны голоса. Квартира была полна любопытных. Целью моего прихода были не столько покупки, сколько наблюдения. Платья, шали, драгоценности продавались с неслыханной быстротой. Эти вещи мне были ни к чему, и я ждал. Вдруг я услышал крик. «Книга в прекрасном переплете с золотым обрезом под заглавием «Манон Леско». На первой странице есть надпись. 9 франков. 12, — сказал кто-то после продолжительного молчания. 15, — сказал я. Почему? Не знаю. Вероятно, из-за надписи. 30. Повторил первый покупатель таким голосом, будто он не допустит надбавки. Дело принимало характер борьбы. 35! Крикнул я в тон. 40! 50! 60! 100! Признаюсь, если бы я хотел произвести сильное впечатление, я вполне достиг этого. Кругом воцарилось глубокое молчание, и все смотрели на меня, желая разглядеть, кто так добивается этой книги. Через час я послал за своей покупкой. На первой странице было написано чернилами, красивым почерком, несколько слов от того, кто подарил эту книгу. Надпись была коротенькая. «Маргарите, смиренной Мано», а внизу подпись. «Арман Дюваль». Я знаю очень хорошо трогательную историю Манон Леско, но всякий раз, когда мне попадается в руки эта книга, меня влечет к ней. Я открываю ее и в сотый раз переживаю жизнь героини аббата Прево. На этот раз постоянная параллель между Маргаритой и Манон придавала чтению неожиданную привлекательность, и к моей снисходительности присоединялась жалость, почти любовь к бедной девушке по наследству, от которой я получил этот томик. Потом от Манон и Маргариты моя мысль перенеслась к тем, которых я знал, и которые с песнями шли по дороге к смерти, почти всегда одинаково печальны. Я убежден в одном. Для женщины, которую не научили добру, Бог открывает два пути, которые приводят ее к нему. Это путь страдания и путь любви. Я обращаюсь к моему поколению, к тем, которые, подобно мне, понимают, что человечество за последние 15 лет сделало один из наиболее смелых скачков. Вера вновь возрождается. К нам возвращается уважение к справедливости. И если мир не стал совершенным, то он стал, по крайней мере, лучше. Усилия всех умных людей клонятся к одной цели. И все сильные воли заражены одним желанием. Будем добры, будем молоды, будем правдивы. Зло есть суета, будем гордиться добром, а главное, не будем приходить в отчаяние. Итак, через 2 дня аукцион был совершенно закончен. Уже 3 или 4 дня, как квартира была освобождена от проданной мебели и сдавалась в наем, когда однажды утром ко мне пришел посетитель. Мой слуга, или вернее мой швейцар, который мне прислуживал, вышел на звонок, принес мне карточку и сказал, что какой-то господин желает меня видеть. Я взглянул на карточку и прочел там 2 слова. Арман Дюваль. Я велел немедленно просить посетителя. Господин Дюваль был очень взволнован и не старался даже скрыть свое волнение. Он обратился ко мне со слезами на глазах и с дрожью в голосе. «Пожалуйста, простите мой визит и мой костюм, но ведь молодые люди могут не стесняться друг перед другом. А мне так хотелось повидать вас сегодня, что я даже не заезжал в гостиницу, куда отправил мои сундуки, и прибежал, боясь в другое время не застать вас дома». Я попросил господина Дювали сесть около огня, что он и сделал, вынул из кармана носовой платок и закрыл им на мгновение лицо. «Вам трудно понять, — начал он с печальным вздохом, — что хочет незнакомый посетитель в такой час, в таком виде и вдобавок плачущий. Я пришел вас просить об очень большом одолжении». «Говорите, я весь к вашим услугам». «Вы присутствовали на аукционе у Маргариты Готье?» При этих словах волнение молодого человека, которое он сумел немного подавить, снова прорвалось, и он принужден был закрыть лицо руками. «Вы купили какую-то вещь на аукционе у Маргариты?» «Да, книгу».
4: «Манон Леско?»
3: «Да. Простите мне, пожалуйста, мое любопытство, — сказал я. — Это вы подарили книгу Маргарите Готье?»
4: «Да, я».
3: «Эта книга принадлежит вам. Возьмите ее. Я счастлив, что могу вернуть ее вам».
4: «Но, — возразил господин Дюваль со смущением, — я верну вам, по крайней мере, то, что вы за нее заплатили».
3: «Позвольте мне подарить ее вам».
4: Мне очень хотелось расспросить Армана о Маргарите, потому что надпись на книге «Путешествие молодого человека», его желание обладать этой книгой, подстрекали мое любопытство. Но я боялся своими расспросами навести его на мысль, что я отказался от денег, чтобы иметь право вмешиваться в его личную жизнь. Казалось, он угадал мое желание и сказал мне: «Вы читали эту книгу?»
3: «Да, всю».
4: «Что вы подумали о моей надписи?»
3: «Я решил, что бедная девушка, которой вы подарили эту книгу, по вашему мнению, выделялась из общего уровня. Мне не хотелось видеть в этих строках пошлого комплимента».
4: «Вы были правы. Эта девушка была ангел. Вот, прочтите это письмо».
3: Он протянул мне листок бумаги,
4: который, по-видимому, не раз побывал у него в руках. Я развернул его, и вот что прочел.
5: «Милый Арман, я получила ваше письмо и благодарю Создателя за вашу доброту. Да, мой друг, я больна, и больна такой болезнью, которая не прощает. Но ваше участие очень облегчает мои страдания. Я не проживу так долго, чтобы испытать счастье от пожатия руки, которое написало полученное мною хорошее письмо, слова которого должны были бы меня исцелить, если бы что-нибудь могло меня еще исцелить. Я вас не увижу, так как смерть близка, а сотни верст отделяют вас от меня. Бедный друг, ваша прежняя Маргарита очень изменилась, и, пожалуй, лучше не видеть ее больше совсем, чем увидеть ее такой, какой она стала. Вы спрашиваете меня, прощаю ли я вас? Ах, от всего сердца, друг мой, так как зло, которое вы мне причинили, было только доказательством вашей любви ко мне. Вот уже месяц, как я лежу в постели, и так ценю ваше уважение, что веду дневник с того момента, как мы расстались, и буду вести его до того момента, когда силы изменят мне. Если я вам действительно дорога, Арман, сходите по возвращении к Жюли Дюпре. Она вам передаст этот дневник. Вы там найдете объяснение и оправдание всему, что произошло между нами. Жюли очень хорошо ко мне относится. Мы часто говорили с ней о вас. Она была у меня, когда пришло ваше письмо, и мы плакали, читая его.

Еще раньше, когда я не имела от вас никаких известий, я просила ее передать вам эти бумаги по вашему возвращению во Францию. Не благодарите меня за это. Эти постоянные воспоминания об единственных радостных моментах моей жизни мне доставляют большую радость. И если вы должны найти в этих листках прощение прошлому, то я в них нахожу постоянное успокоение. Мне хотелось бы оставить вам что-нибудь на память обо мне, но все мои вещи опечатаны, и у меня ничего нет. Вы представляете себе, мой друг, я умираю, и из своей спальни слышу в соседней комнате шаги сторожа, которого мои кредиторы поставили у меня, чтобы у меня ничего не осталось в том случае, если я не умру. Нужно надеяться, что они дождутся конца, и тогда уж назначат аукцион. Ах, как безжалостны люди! Или нет, я ошибаюсь. Это Бог справедлив и непреклонен. Итак, мой друг, вы явитесь на аукцион и купите что-нибудь. Если же я спрячу для вас какую-нибудь безделушку, и они узнают об этом, они способны привлечь вас к ответственности за присвоение чужой собственности. Я покидаю печальную жизнь. Простите, что я кончаю письмо, но мои исцелители истощают меня кровопусканиями. И рука моя отказывается служить. Маргарита Готье.

Действительно, последние строчки с трудом можно было прочесть. Я вернул письмо Арману, который, наверное, повторял его на память.

0: Я думал, что я имею право ее прощать, а теперь я считаю себя недостойным ее прощения. Ах, я отдал бы 10 лет жизни, чтобы поплакать 1 час у ее ног.
1: «Считайте меня вашим другом», — сказал я Арману, «и откройте мне причины вашего горя. Большое утешение рассказать о своих страданиях.
0: Вы правы, вы правы. Но сегодня мне слишком хочется плакать, и я не сумею вам связно рассказать. Как-нибудь на днях я вам расскажу все подробно, и вы сами увидите, должен ли я оплакивать бедную девушку. А теперь...» Добавил он в последний раз, вытерев глаза и посмотрев на себя в зеркало.
1: «Скажите, вы не очень на меня сердитесь? И позволите мне снова навестить вас?» У него было очень милое и приятное выражение лица, и я с трудом удержался, чтобы не обнять его.
0: «Прощайте», — сказал он.
1: Я отодвинул занавес у окна и видел, как он садился в экипаж, который ждал его у дверей. И, усевшись, он сейчас же залился слезами и закрыл лицо платком. Прошло долгое время, но я ничего не слышал об Армане. Господин Дюваль не приходил ко мне, и я решил сам пойти к нему. Предлог нетрудно было найти. К несчастью, я не знал его адреса, и кому не обращался, никто не мог мне его указать. Я отправился на улицу Дантен. Может быть, швейцар Маргариты знал, где живет Арман. Но там был новый швейцар, и он ничего не знал. Я спросил тогда, на каком кладбище похоронена мадемуазель Готье. Оказалось, что на Монмартрском. Я отправился на кладбище, решив про себя, что при первом взгляде на могилу Маргариты увижу, жива ли еще печаль Армана, и узнаю, может быть, куда он девался. Я зашел в сторожку и попросил сторожа проводить меня на ее могилу. Сторож позвал садовника и дал ему необходимые указания, но тот прервал его словами: «Знаю, знаю. Эту могилу очень легко узнать», — продолжал он, обращаясь ко мне.
0: «Почему?» — спросил я.
1: «Потому что на ней совершенно особенные цветы. Вы за ними ухаживаете?» «Да. Я бы очень хотел, чтобы все родные так же заботились о покойниках, как заботится тот молодой человек, который поручил мне эту могилу». После некоторых поворотов садовник остановился и сказал: «Вот мы и пришли».
0: И действительно, передо мной была клумба цветов, которую никак нельзя было принять за могилу, если бы не белая мраморная плита. Мрамор был поставлен вертикально, и железная решетка отгораживала могилу, всю покрытую белыми камелиями.
1: «Я получил приказание менять камелии, как только они завянут».
0: «Кто же вам дал это приказание?»
1: «Молодой человек, который очень плакал, когда пришел в первый раз. У нее никто не бывает, за исключением этого молодого человека, который приходил 1 раз».
0: «И с тех пор больше не приходил?»
1: «Нет, но он придет, когда вернется».
0: «А вы знаете, куда он поехал?»
1: «Он поехал, кажется, к сестре мадемуазель Готье».
0: «А зачем?»
1: «Он поехал к ней за разрешением выкопать покойницу и похоронить ее в другом месте».
0: «Не знаете ли вы адрес господина Дюваля?» – спросил я.
1: «Знаю. Он живет на улице Н. Туда, по крайней мере, я ходил получать за

0: цветы, которые вы здесь видите. Спасибо, мой друг. Я бросил последний взгляд на цветущую могилу. Вы хотите навестить господина Дюваля? Спросил садовник, идя рядом со мной. Да. Я уверен, что он еще не вернулся в Париж, иначе он, наверное, пришел бы сюда. Вы уверены, что он не забыл Маргариту? Я не только уверен, я готов биться об заклад, что он хочет переменить ей могилу только за тем, чтобы ее снова увидеть.
1: Как так?
0: Первое, что он мне сказал, придя на кладбище, это что нужно сделать, чтобы увидеть ее еще раз. Это можно сделать только если переменить могилу. Я ему объяснил все формальности, связанные с этим.
1: Мы подошли к воротам кладбища. Я снова поблагодарил садовника, сунув ему в руку несколько монет, и отправился по указанному адресу. Я застал Армана в постели. Он протянул мне горячую руку. «У вас жар?» — сказал я. «Пустяки, просто усталость от слишком быстрого путешествия. Через 2 часа я встану». «Какое неблагоразумие! Мне необходимо». «Какое у вас неотложное дело?» «Мне нужно пойти в полицию». «Почему вы не передадите кому-нибудь этого поручения? Ведь вы можете серьезно заболеть. Это может меня исцелить». Я должен еще раз увидеть ее. Что вам сказала ее сестра? Ничего. Ее, казалось, очень удивило, что какой-то чужой человек хочет купить землю, чтобы похоронить Маргариту. И она сейчас же дала мне это разрешение. Поверьте мне, нужно с этим подождать до вашего полного выздоровления. Ничего, ничего, у меня хватит сил, будьте покойны. Вы видели Жюли Дюпре? Да, я ее видел в первый же день по возвращении. Она вам передала бумаги, которые Маргарита оставила у нее для вас? Вот они. Арман вытащил из-под подушки связку бумаг и снова положил ее туда. «Я знаю наизусть то, что там написано», — сказал он. «Все эти 3 недели я перечитывал их по 10 раз в день. Вы тоже их прочтете, но позднее, когда я успокоюсь и сумею вам пояснить, насколько эта исповедь полна нежности и любви. Теперь я попрошу вас об одной услуге». «Какой?» «Вас ждет внизу экипаж?» «Да». «Пожалуйста, возьмите мой паспорт и поезжайте с ним на почту. Там нужно получить для меня письма до востребования. Отец и сестра должны были написать мне в Париж, а я уехал так поспешно, что не мог справиться о письмах. Когда вы вернетесь, мы вместе поедем в полицию, чтобы предупредить о завтрашней церемонии». Арман передал мне свой паспорт, и я отправился на улицу Жан-Жак Руссо. Там было 2 письма на имя Дюваля. Я взял их и вернулся. К моему возвращению Арман был уже совершенно готов. «Спасибо», — сказал он, беря у меня письма. «Да, это от отца и сестры», — добавил он, посмотрев на адрес. Они, наверное, были очень удивлены моим молчанием. Он распечатал письма и скорее угадал, чем прочел их содержание, так как каждое было по 4 страницы, и через секунду он снова их сложил. «Едем», — сказал он. «Я отвечу завтра». Мы отправились в полицию,
0: И Арман передал чиновнику разрешение сестры Маргариты. Через полчаса мы были на кладбище. «Пойдемте», — сказал я Арману, когда церемония закончилась.
1: «Что?» — спросил он, смотря на меня непонимающим взглядом.
0: «Уже все кончено», — добавил я. «Нужно уходить, мой друг. Вы бледны. Вам холодно. Вы убьете себя».
1: «Вы правы. Пойдемте», — ответил он многозначительно, но не сделал ни шага. Я подхватил его под руку и потащил за собой. Когда мы приехали к нему, я с помощью слуги уложил его в постель, велел затопить печку и побежал за своим доктором, которому я рассказал все, что произошло. Он приехал.
0: Арман лежал в сильнейшем жару. У него был бред, и он бормотал бессвязные слова, среди которых ясно слышалось имя Маргариты.
1: «Ну что?» — спросил я доктора, когда он исследовал больного.
0: «Не больше, не меньше, как воспаление мозга. И это счастье для него. Бог да простит мне, иначе он сошел бы с ума. Физическая болезнь убьет нравственную боль, и через месяц он будет спасен».

Через две недели после тех событий, о которых я только что рассказывал, Арман уже был на пути к выздоровлению, и между нами завязалась тесная дружба. Весна принесла обилие цветов, трав, птиц, песен. Окно моего друга весело раскрыто в сад, из которого доносилось до него здоровое благоухание. Однажды вечером мы засиделись у окна позднее, чем обычно. Приблизительно в это время года и в такой вечер я познакомился с Маргаритой, сказал Арман, прислушиваясь к своим собственным мыслям, а не к тому, что я ему говорил. Я ничего не ответил. Тогда он обернулся ко мне и сказал: «Я вам должен рассказать все. Вы напишите книгу, которой, может быть, не поверят, но все-таки вам интересно будет ее написать». Вот что он поведал мне, и я почти ничего не изменил в этом трогательном рассказе.

это случилось в такой же вечер, как сегодняшний. Я провел утро за городом вместе с моим другом Гастоном Р. Вечером мы вернулись в Париж и, не зная, что нам предпринять, зашли в театр Варьете. Во время антракта мы вышли и в коридоре встретили высокую даму, с которой мой друг раскланялся. «Кому вы поклонились?» — спросил я. «Маргарите Готье», — ответил он. «Она очень изменилась, и я даже не узнал ее», — сказал я с волнением. «Она была больна. Несчастной недолго осталось жить». Я вспоминаю эти слова, как будто они вчера были произнесены. Нужно заметить, мой друг, что эта девушка всегда производила на меня сильное впечатление. Я увидел ее в первый раз на Биржевой площади у двери магазина, где остановилась открытая коляска. Из нее вышла дама в белом платье. Шепот восторга встретил ее появление в магазине. Что касается меня, то я стоял как пригвожденный. Она села в коляску и уехала. Один из приказчиков магазина стоял на пороге, следя глазами за экипажем изящной покупательницы. Я подошел к нему и спросил имя этой дамы. «Это Маргарита Готье», — ответил он. Я не решился спросить у него ее адрес и ушел. Воспоминания об этом видении, я не могу назвать его иначе, не исчезало у меня из головы. Я повсюду искал эту белую женщину, царственно прекрасную. Через несколько дней после этого в опере давали большое представление. Я отправился туда и увидел в ложе бельетажа Маргариту Готье. Мой приятель Эрнест, с которым я был вместе, тоже ее узнал. В это время Маргарита взглянула в нашу сторону, заметила моего друга, улыбнулась ему и сделала знак зайти к ней. «Я пойду поздороваюсь с ней», — сказал он, — «и сейчас же вернусь». Я не мог удержаться и сказал ему: «Какой вы счастливец!» «Почему?» «Вы пойдете к этой женщине». «Пойдемте со мной, я представлю ей вас». Когда я входил в ложу, Маргарита громко смеялась. Мне бы хотелось, чтобы она была грустной. Мой друг меня представил. Маргарита слегка кивнула головой и спросила: «А мои конфеты?» «Вот они». Взяв их, она посмотрела на меня. Я опустил глаза и покраснел. Она наклонилась к соседке, сказала ей несколько слов на ухо, и обе начали безудержно смеяться. По-видимому, я был причиной их веселья, и мое смущение от этого усилилось. Всякий знает по опыту, что такие девушки, как Маргарита, любят насмешничать и дразнить людей, которых они видят в первый раз. Но это, вероятно, в отместку за унижение, которое они часто претерпевают со стороны тех, кого видят каждый день. Я вернулся на свое место. Раздался третий звонок. Эрнест пришел и сел рядом со мной. «Как вы себя вели?» — сказал он, садясь. «Они вас приняли за сумасшедшего». «Что сказала Маргарита, когда я ушел?» «Она смеялась и уверяла меня, что никогда в жизни не видела такого чудака». К счастью, подняли занавес, и мой друг замолчал.
Не сумею вам сказать, что играли. Помню только, что время от времени я поднимал глаза на ложу, из которой так внезапно ушел. Начиная с этого дня, я часто встречал Маргариту в театре в Елисейских полях. Она всегда была весела. Я всегда взволнован. Но вот прошло 2 недели, а я ее нигде больше не встречал. Увидевшись с Гастоном, я спросил о ней. «Она очень больна», — ответил он. «Что с ней?» «У нее больные легкие. Она слегла и близка к смерти». Потом я узнал о ее выздоровлении и об отъезде в Баньер. Так прошло много времени. В моей памяти мало-помалу сглаживалось непосредственное впечатление, но воспоминание оставалось. Я потерял Маргариту из виду. И когда она прошла мимо меня по коридору варьете, я не узнал ее. Но сердце мое все-таки забилось, когда я узнал, что это она. И 2 лет, проведенных в разлуке, словно не было. Я поспешил вернуться на свое место в партере и быстрым взглядом окинул всю залу, чтобы найти ее ложу. Она была в бенуаре, совсем одна. Я видел, как она обменялась взглядом с женщиной, занимавшей ложу напротив нее. Я узнал в ней мою хорошую знакомую. Воспользовавшись моментом, когда та посмотрела в мою сторону, я послал ей привет рукой и глазами. Случилось то, чего я ожидал. Она позвала меня в свою ложу. Пруданс де Вернуа была толстая 40-летняя женщина. Я дождался, когда она снова стала переглядываться с Маргаритой, и спросил ее: «На кого это вы так смотрите?» «На Маргариту Готье». «Вы ее знаете?» «Да, я делаю ей шляпы, и она живет рядом со мной». «Говорят, она мила». «Вы с ней не знакомы?» — спросила Прюданс. «Нет, но мне бы очень хотелось с ней познакомиться». Когда я подходил к дверям знакомой вам квартиры, сердце у меня билось так сильно, что мысли мои путались. До нас донеслись звуки рояля. Прюданс позвонила. Маргарита сидела у рояля. Пальцы ее бегали по клавишам. В этой женщине...

0: Так значит, это вы приходили узнать о моем здоровье, когда я была больна?
1: Да.
0: Вы поступили прекрасно. Чем я могу вас отблагодарить?
1: Послушайте, Маргарита, позвольте мне сказать вам то, что вам, наверное, не раз говорили. Привычка слышать это помешает вам, может быть, поверить моим словам. Но это сущая правда. И я никогда, никогда больше я вам этого не повторю.
0: Ну?
1: С того момента, как я вас увидел, не знаю, почему и зачем, но вы вошли в мою жизнь. Я пытался прогнать ваш образ из своей памяти, но он снова и снова возвращался ко мне. Сегодня, когда я встретил вас после 2 лет разлуки, я почувствовал к вам еще большее влечение. И, наконец, теперь, когда я с вами познакомился, вы стали мне необходимы. И я сойду с ума не только в том случае, если вы меня не полюбите, но и в том случае, если вы не позволите мне любить вас.
0: Несчастный. Вы, должно быть, не знаете, что я трачу 6-7 тысяч франков в месяц, и что иначе не могу существовать. Вы не знаете, должно быть, мой бедный друг, что я вас очень скоро разорю, и что ваша семья возьмет вас под опеку. Любите меня как друга, но не иначе. Приходите ко мне. Мы будем смеяться, болтать, но не переоценивайте меня. Право же, мне грош цена. У вас доброе сердце. У вас есть потребность любить. Вы слишком молоды и слишком чувствительны, чтобы жить в нашем кругу. Вы видите, я не злой человек и говорю с вами вполне откровенно. Итак, решено. Вы меня разлюбите.
1: Я уеду.
0: Неужели дело зашло так далеко?
1: Никогда никто не любил вас так, как я.
0: Будьте искренни. Вы действительно меня очень любите?
1: Мне кажется, сильнее любить нельзя.

0: Когда я вернулся домой, я не лег спать. Я начал вспоминать все события этого дня. Встреча, знакомство, обещание Маргариты. Все произошло так быстро, так неожиданно, что временами мне казалось, будто это сон. Я всю ночь не сомкнул глаз. Я сам себя не узнавал. Я сходил с ума. Я строил весьма невероятные планы на будущее. Не помню, как я провел день. Помню только, что, когда вернулся домой, 100 раз посмотрел на стенные и на карманные часы, которые, к несчастью, шли совершенно одинаково. Когда пробило 10:30, я решил, что пора идти. Я жил в это время на улице Прованс. Я пошел по улице Монблан, пересек бульвар, пошел по улицам Людовика Великого, Портмагон, Дантен. Я посмотрел на окна Маргариты. Они были освещены. Я позвонил. Я спросил у швейцара, дома ли мадемуазель Готье. Он мне ответил, что она никогда не возвращается раньше 11:45. Я посмотрел на часы. Мне казалось, что я шел медленно. Но все мое путешествие продолжалось всего 5 минут. Тогда я начал прогуливаться по пустынной улице, где не было лавок. Через 30 минут Маргарита приехала. Она вышла из коляски и осмотрелась кругом, как бы ища кого-то. Коляска медленно отъехала, так как конюшни были в другом месте. Когда Маргарита позвонила, я подошел к ней и сказал: «Здравствуйте».
1: «Ах, это вы?
0: Ведь вы мне позволили прийти к вам в 11:00».
1: «Да, верно. Я забыла».
0: Эти слова разрушили все мои сегодняшние надежды. Однако я уже немного освоился с ее манерами и не ушел, как, наверное, поступил бы раньше.
1: «Вы поужинаете со мной? А пока возьмите книгу. Я пойду переоденусь».
0: В 5:00 утра, когда занялся день, Маргарита сказала мне:
1: «Прости, что я тебя гоню, но это необходимо. Герцог приходит каждое утро. Ему скажут, что я сплю, когда он придет. И он, наверное, будет ждать, пока я проснусь».
0: «Когда я тебя увижу?»
1: «Послушай, возьми маленький золотой ключик, который лежит на камине, и открой эту дверь. Положи ключик на место и уходи. Днем ты получишь письмо с моими приказаниями. Ведь ты помнишь, что обещал мне слепо повиноваться».
0: «Да, да. А что, если я попрошу тебя об одной вещи?»
1: «О чем?»
0: «Чтобы ты оставила у меня этот ключик».
1: «Я никому не разрешала того, о чем ты просишь».
0: «Ну так разреши это мне. Клянусь тебе, я люблю тебя не так, как любили другие».
1: «Ну хорошо. Пускай он останется у тебя, но предупреждаю, что от меня зависит сделать этот ключ бесполезным».
0: «Как?»
1: «У двери есть засовы».
0: «Злая».
1: «Я велю их снять».
0: «Маргарита, так значит, ты меня любишь немного?»
1: «Не знаю, как это случилось, но мне кажется, что да».

Когда я вернулся домой, я был безумно счастлив. Я не мог себе представить, как я жил раньше, до вчерашнего вечера. Необыкновенная радость наполняла мою душу при воспоминании о словах, звучавших в эту ночь.

0: Я уже говорил вам, у меня нет состояния. Мой отец служил и служит главным податным инспектором. Он славится своей честностью, благодаря которой нашел залог, необходимый для вступления в должность. Эта должность дает ему 40 тысяч франков в год. И за 10 лет службы он выплатил свой залог и начал откладывать приданное для сестры. Мой отец очень почтенный человек. Моя мать, умирая, оставила ренту в 6 тысяч франков, которую он разделил между сестрой и мной в тот день, когда получил место. Потом, когда мне минул 21 год, он добавил к этой маленькой ренте еще по 5 тысяч ежегодно, убеждая меня, что с 8 тысячами франков я могу очень хорошо прожить в Париже, если постараюсь к тому же создать себе положение в адвокатуре или медицине. Я приехал в Париж, окончил юридический факультет, стал адвокатом. И, как большинство молодых людей, положил диплом в карман и увлекся легкомысленной парижской жизнью. Расходы мои были очень скромны, но все-таки я тратил за 8 месяцев весь свой годовой доход, а 4 летних месяца проводил у отца, что, в общем, составляло 12 тысяч франков годового дохода и создавало мне репутацию хорошего сына. Долгов у меня не было. Вот как обстояли мои дела, когда я познакомился с Маргаритой. Вы понимаете, что невольно мои расходы увеличились. Маргарита была очень капризна по натуре и принадлежала к той категории женщин, которые никогда не смотрят как на серьезный расход, на бесчисленные развлечения, из которых и состоит их жизнь. И поэтому, желая провести со мной как можно больше времени, она мне писала с утра, что будет обедать со мной не дома, а где-нибудь в ресторане, в городе или за городом. Я заезжал за нею, мы обедали, отправлялись в театр, после спектакля часто ужинали. И я тратил за один вечер 4 или 5 луидоров, что составляло в месяц 2,5-3 тысячи франков. И таким образом моего годового дохода хватило бы на 3,5 месяца. И мне пришлось бы делать долги или бросить Маргариту. Я согласен был на все, только не на этот последний выход. Простите меня, что я заставляю вас выслушивать все эти подробности, но вы увидите, что они послужили причиной дальнейших событий. Я вам рассказываю простую, правдивую историю со всеми ее наивными подробностями и во всей простоте ее развития. Я знал, что никакая сила на свете не может меня заставить забыть Маргариту. Следовательно, я должен был найти способ покрыть расходы, которые она меня заставляла делать. Я начал с того, что позаимствовал 5 или 6 тысяч из капитала и пристрастился к игре. Игра ведется молодыми людьми с большими потребностями и малыми средствами. Я окунулся в эту шумную, лихорадочную, тревожную жизнь, которая раньше меня пугала, а теперь стала необходимым дополнением моей любви к Маргарите. Что мне было делать? Наступил тот момент, когда я обычно уезжал к отцу и сестре, а я не уезжал. Я часто получал от них письма, в которых они меня просили приехать. Я отвечал на эти приглашения, как умел. Повторял постоянно, что чувствую себя хорошо, что мне не нужно денег, и думал, что эти оба обстоятельства немного утешат их в моем опоздании. Однажды утром Маргарита проснулась от яркого солнца, вскочила с постели и спросила меня, не хочу ли я поехать с ней на целый день за город. Мы послали за Прюданс и отправились все втроем. Нам нужно было только установить, куда мы поедем. И тут Прюданс пришла нам на помощь. «Вы хотите поехать в настоящую деревню?» «Да». «Ну, тогда поедем в Бужеваль, к вдове Арну. Арман, отправляйтесь за коляской». Через полтора часа мы были уже у вдовы Арну.
1: Я много путешествовал, видел много красот природы, но не видел ничего лучше этой маленькой веселой деревушки, расположенной у подножья холма. Мадам Арну предложила нам покататься на лодке, на что Маргарита и Прюданс с радостью согласились. Любовь и природа всегда сочетались лучше всего. Это вполне понятно. Самая лучшая рамка для любимой женщины – синее небо, благоухание цветов, ветерок, сверкающее уединение полей, лесов. Как сильно вы не любите женщину, как не доверяете ей, как не верите в будущее, все же вы более-менее ревнуете. И если вы когда-нибудь были влюблены, серьезно влюблены, вы должны были испытывать потребность удалить от света то существо, с которым вы хотели бы слиться. Как бы ни была она равнодушна к обстановке ее окружающей, любимая женщина теряет часть своего благоухания, своей цельности в соприкосновении с людьми и вещами. Я это чувствовал больше, чем кто-либо другой. А тут около меня была молодая, красивая женщина, которую я любил, которая меня любила и которую звали Маргаритой. Солнце светило моей возлюбленной, как оно светило бы самой целомудренной невесте. Мы оба прогуливались в этих очаровательных местах, которые казались нарочно созданными, чтобы здесь перечитывать стихи Ламартина или петь романсы Скудо. Я предавался мечтам среди зелени в этот яркий солнечный день на траве, на острове, где мы пристали. Мысли мои, свободные от всех человеческих пут, бежали одна за другой и отдавались надеждам. К тому же я видел на берегу очаровательный маленький двухэтажный домик с полукруглой решеткой. За решеткой виднелась перед домом зеленая, как бы бархатная лужайка, а позади строения маленький лесок с таинственными уголками, поросшим мхом, который наутро сглаживает все тропинки, проложенные накануне. Вьющиеся растения облетали крыльцо этого необитаемого дома и поднимались по стенам до окон. «Какой красивый домик», — сказала Маргарита, которая видела, куда устремлены мои глаза, а, может быть, и мысли. «Где?» — спросила Прюданс.
2: «Там».
1: И Маргарита указала пальцем на домик. «Ах, какой прелестный!» — сказала Прюданс. «Он вам нравится, Маргарита?»
2: «Очень».
1: «Ну так попросите герцога снять его. Я уверен, он согласится на это. Если хотите, я возьму это на себя». Маргарита посмотрела на меня, как бы спрашивая, что я об этом думаю. Мои грезы рассеялись при последних словах Прюданс. Я так жестоко соприкоснулся с действительностью, что был совершенно оглушен этим падением.
0: «Да, это чудесная идея», — пробормотал я, сам не знаю, что говорю.
1: «Ну так я устрою это», — сказала Маргарита, сжимая мою руку и по-своему понимая мои слова. «Пойдемте посмотрим, сдается ли он».
0: Домик был свободен и сдавался за 2000 франков.
1: «Вы будете счастливы здесь?» — спросила она меня.
0: «А вы меня пустите сюда?
1: А для кого же я хочу закопаться в эту дыру, если не для вас?»
0: «Ну так позвольте мне, Маргарита, снять этот дом».
1: «Вы с ума сошли? Это не только бесполезно, это даже опасно. Вы отлично знаете, что я не имею права принимать что-нибудь от другого человека».
0: «Предоставьте мне действовать, дорогой мой, и не вмешивайтесь в мои дела». На следующий день я получил следующую записку. «Я еду с герцогом в Бужеваль. Будьте вечером в 8 часов у Прюданс». В назначенный час
1: Маргарита вернулась. «Теперь все устроено», — сказала она.
0: «Домик снят?» — спросил Прюданс.
1: «Да». Он сейчас же согласился.
0: «Я не знал герцога, но мне было стыдно так его обманывать».
1: «Но это еще не все», — продолжала Маргарита.
0: «Что еще?»
1: «Я приискала помещение для Армана».
0: «В том же доме?»
1: — спросила Прюданс.
0: «Нет, рядом. Там, где мы с герцогом завтракали. В то время, как он любовался видом, я спросила у мадам Арну, найдется ли у нее приличное помещение. У нее оказалось очень подходящее. Гостиная, прихожая и спальня за 60 франков в месяц. Обстановка такая, что любой ипохондрик почувствует себя хорошо. Я оставила за собой это помещение. Хорошо я поступила?»
1: Я бросился на шею Маргарите.

Через неделю Маргарита переселилась в Бужеваль, а я поселился в гостинице. Тут началась жизнь, которую трудно мне вам описать.

0: В начале деревенской жизни Маргарита не могла отказаться от своих городских привычек. Все время праздновалось новоселье, все ее подруги приезжали погостить. Герцог снял этот домик, желая, чтобы Маргарита отдохнула, и не появлялся там больше совсем, опасаясь все-таки встретиться с большой шумной компанией. Приехав однажды пообедать с Маргаритой, он попал в разгар завтрака. 15 человек сидело за столом. Не подозревая ничего, он открыл дверь в столовую. Его появление было встречено единодушным смехом, и он должен был поспешно отступить перед непринужденной веселостью женщин, находившихся в столовой. С этого дня о нем ничего не было слышно. Маргарита прогнала гостей, изменила свои привычки, но герцог больше не появлялся. Я от этого только выиграл. Моя возлюбленная принадлежала теперь только мне. И мои мечты, в конце концов, осуществились. Маргарита не могла больше жить без меня. Она смело открывала перед всеми нашу связь. И в конце концов я расположился у нее совсем. Слуги звали меня барином и смотрели на меня, как на хозяина. Прюданс очень порицала Маргариту за эти перемены. Но Маргарита отвечала, что любит меня. И что бы ни случилось, она не откажется от счастья видеть меня постоянно около себя. А кому это не нравится, тот может не приходить. Я это сам слышал однажды, когда Прюданс и Маргарита заперлись в комнате для важных разговоров, а я подслушивал у дверей.
1: «Ну?» — спросила Маргарита.
0: «Ну, я видела герцога».
1: «Что он вам сказал?»
0: «Он готов простить вам ту сцену, но он узнал, что вы открыто живете с Арманом Дювалем. И этого он вам не прощает. Пускай Маргарита бросит этого человека, сказал он мне, и как прежде я ей буду давать все, что нужно. В противном случае, пускай она ничего от меня не ждет».
1: «И что вы ответили?»
0: «Что я вам передам его решение и постараюсь вас уговорить».
1: «Подумайте. Подумайте только, дорогая. Какое положение вы теряете? Ведь Арман никогда не сумеет создать вам его. Он любит вас всей душой, но у него мало денег. И настанет день, когда он должен будет вас покинуть. Но тогда уже будет слишком поздно. И герцог не захочет ничего сделать для вас.
0: Хотите, я поговорю с Арманом?»
1: Маргарита, казалось, раздумывала и ничего не отвечала. Сердце у меня билось ужасно в ожидании ответа.
0: «Нет», — сказала она, — «я не покину Армана и не буду прятаться. Может быть, это безумие, но я люблю его, и ничего с этим не поделаешь. Мне так мало осталось жить, что я не могу заставлять себя страдать, исполняя волю какого-то старика. Пускай его деньги останутся при нем. Я обойдусь без них». Прюданс собиралась что-то ответить, но я быстро вошел и бросился к ногам Маргариты, покрывая ее руки слезами, которые я проливал от радости. От радости, что так любим. С этого дня о герцоге не было больше разговора. Маргарита совершенно изменилась. Она избегала всего, что могло бы мне напомнить жизнь, среди которой я ее встретил. Ни одна жена, ни одна сестра в мире не заботилась и не любила так своего мужа, своего брата, как она любила меня. Она порвала со своими друзьями и привычками, со своим прежним языком и расходами, если бы кто-нибудь видел тогда нас. Когда мы выходим из домика, отправляясь кататься на лодке, купленной мной. Никогда бы не поверил, что эта дама в белом платье, в большой соломенной шляпе, с шелковой накидкой в руках, та самая Маргарита Готье, которая 4 месяца тому назад гремела своей роскошью. Именно в это время она читала «Манон Леско».
1: Я часто заставал ее за этой книгой, и она всегда мне говорила, что женщина, которая любит, не может делать то, что делала Манон. Однако я подмечал иногда у Маргариты грустную задумчивость и даже слезы. Я спрашивал ее, откуда эта внезапная грусть? И она мне отвечала.
2: Наша любовь, Арман, не похожа на обыкновенную любовь. Ты меня любишь так, как будто я никому до тебя не принадлежала. И я боюсь, что впоследствии, раскаявшись в своей любви и начав меня упрекать за мое прошлое, ты вынудишь меня вести ту же жизнь, из которой ты меня вывел. Ведь, испробовав новой жизни, я не перенесу теперь той другой. Скажи мне, что ты меня никогда не покинешь.
3: Клянусь тебе.
1: При этих словах она взглянула на меня, как бы желая прочесть в моих глазах, насколько моя клятва чистосердечна. Потом бросилась в мои объятия и, спрятав голову на моей груди, сказала:
2: «Ты не знаешь, как я люблю тебя».
1: Однажды Маргарита была у себя в комнате. Я вошел. Она писала. «Кому ты пишешь?»
2: «Прюданс, хочешь, я тебе прочту то, что написала?»
1: Я боялся высказать какое-нибудь недоверие и ответил Маргарите, что не хочу знать, что она пишет. А меж тем я был уверен, что это письмо откроет мне истинную причину ее грусти. Я знал, в каком ящике Маргарита хранила письма Прюданс, и, воспользовавшись той минутой, когда она была в саду, побежал к этому ящику и пытался его открыть. Но тщетно. Он был заперт на ключ. Тогда я начал рыться в тех ящиках, где лежали обыкновенные ее драгоценности. Эти ящики нетрудно было открыть, но футляры исчезли, само собой разумеется, со своим содержимым. Острый страх сжал мне сердце. Я хотел было потребовать у Маргариты объяснения этих исчезновений, но побоялся, что она не откроет мне истинной причины.
0: «Дорогая Маргарита, пожалуйста, позволь мне поехать в Париж. У меня на квартире не знают, где я нахожусь, а там, наверное, есть письма от отца. Он, вероятно, беспокоится, я ему должен ответить».
2: «Поезжай, мой друг, но возвращайся пораньше».
1: Я уехал и сейчас же отправился к Прюданс. «Послушайте, — начал я прямо, — скажите мне откровенно, где драгоценности Маргариты? Проданы. Шаль. Продана. А бриллианты? Заложены. Почему же вы меня не предупредили об этом?»
0: «Потому что Маргарита мне запретила».
1: «А на что пошли эти деньги?»
0: «На уплату долгов».
1: «У нее много долгов?»
0: «Около 30 тысяч франков».
1: «А когда нужна эта сумма?»
0: «Не позднее, чем через 2 месяца».
1: «Она ее получит». Прюданс пожала плечами. «Я вам дам эти деньги», — продолжал я. «Но вы мне поклянитесь, что не скажете Маргарите, что я вам дал их».
0: «Будьте спокойны.
1: А если она вам даст еще что-нибудь заложить или продать, предупредите меня».
0: «Этого нечего бояться. У нее больше ничего нет». Я зашел к себе на квартиру, чтобы посмотреть, нет ли писем от отца, и нашел 4 письма.
1: Когда я вернулся, Маргарита ждала меня у калитки сада. Ее взгляд выражал беспокойство. Она бросилась мне на шею и не могла удержаться от вопроса.
2: Ты видел Прюданс?
1: Нет.
2: Ты долго пробыл в Париже?
1: Я получил письма от отца и должен был на них ответить. Через несколько минут вошла Нанина, служанка Маргариты. Маргарита встала и отвела ее в сторону. Когда Нанина ушла, Маргарита сказала, садясь рядом со мной и беря меня за руку:
2: «Зачем ты меня обманул? Ведь ты был у Прюданс».
1: «Кто это тебе сказал?»
2: «Нанина».
1: «Откуда она знает?»
2: «Она следила за тобой».
1: «Ты ей велела следить за мной?»
2: «Да. Теперь я успокоилась. Я знаю, что ты делал, но я еще не знаю, что ты узнал там».
1: «Ну так я был у Прюданс, чтобы узнать, что с твоим экипажем, и зачем ей твои драгоценности и шали». И я узнал, что ты сделала с твоими лошадьми, бриллиантами и шалями».
2: «Ты сердишься на меня?»
1: «Я сержусь на тебя за то, что ты не попросила у меня то, что тебе нужно».
2: «Значит, мы расстанемся».
1: «Почему? Маргарита, кто нас может разлучить?»
2: «Ты. Ты. Раз ты хочешь сохранить мне роскошь, среди которой я жила, а стало быть, и моральную пропасть, которая нас разделяет. Ты, раз ты не веришь моей бескорыстной любви и не хочешь счастливо прожить со мной на те средства, которые у тебя есть, и предпочитаешь разориться, как раб смешного предрассудка. Неужели ты думаешь, что экипаж и драгоценности, и твоя любовь для меня равноценны? Неужели ты думаешь, что я не могу жить без этой мишуры, которая радует, когда никого не любишь, и делается противной, когда полюбишь? Ну, ты заплатишь мои долги и стратишь свои деньги. И будешь меня содержать. Но сколько времени, Арман? Может это протянуться 2-3 месяца? А тогда уже поздно будет начать новую жизнь. Тогда ты должен будешь все брать у меня. А этого не может сделать уважающий себя мужчина. Ведь теперь у тебя есть 8-10 тысяч ливров в год, на которые мы могли бы жить. Я продам лишние вещи, и одна эта продажа даст мне 2000 ливров годового дохода. Мы найдем хорошенькую квартирку и будем жить вместе. Лето мы будем проводить в деревне, не так, как в этом году, а в маленьком домике на 2 человек. Ты самостоятелен, я свободна. Оба мы молоды, умоляю тебя всем святым, Арман. Не заставляй меня вести жизнь, которую я должна была вести раньше.
1: Я ничего не мог ответить. Слезы благодарности и любви застилали мне глаза. И я бросился в объятия Маргариты.

Неделю спустя мы сидели за завтраком, когда Нанина доложила, что меня ждет мой слуга. Я велел его позвать. «Барин», — сказал он, — «ваш батюшка приехал в Париж и просит вас сейчас же пожаловать на вашу квартиру». Я послал Жозефа вперед сказать отцу, что я сейчас приеду. И действительно, через 2 часа я был на улице Прованс. Отец в халате сидел в моей гостиной и писал. Потому как он посмотрел на меня при моем появлении, я понял, что мне предстоит серьезный разговор. «Арман», — начал отец, —

и семейная обстановка скоро излечат вас от этой лихорадки. Иначе этого нельзя назвать. Тем временем ваша любовница утешится, возьмет другого любовника, и тогда вы увидите, ради кого вы собирались порвать с вашим отцом и потерять его любовь. Вы сами скажете, что я должен был за вами приехать, и благословите меня. Не правда ли, Арман? Ты поедешь. Я чувствовал, что мой отец был прав по отношению ко всем женщинам, но я был убежден, что он был неправ по отношению к Маргарите. Однако его последние слова были сказаны так кротко, так умоляюще, что я ничего не мог ему ответить. «Ну?» — сказал он растроганным голосом. «Нет, батюшка, я ничего не могу вам обещать, — сказал я. Я не в силах выполнить ваши просьбы. Истинная любовь всегда делает человека лучше, какая бы женщина ни внушала эту любовь. Если бы вы знали Маргариту, вы бы поняли, что я не подвергаюсь никакой опасности. Она самая благородная женщина на свете. Насколько другие женщины корыстны, настолько она бескорыстна. Однако это не мешает ей принять все ваше состояние, ибо 60 тысяч франков, полученные вами от вашей матери, которые вы ей отдаете, запомните это хорошенько, составляет все ваше состояние. Отец сохранил под конец это обвинение и угрозу, чтобы нанести мне последний удар. Но перед его угрозами я чувствовал себя более сильным, чем перед его просьбами. Кто вам сказал, что я намерен передать ей эти деньги? Мой нотариус, он честный человек и не мог совершить этот акт, не предупредив меня. Я приехал в Париж, чтобы не дать вам разориться по милости распутной девчонки. Ваша мать, умирая, оставила вам деньги на честную жизнь, а не на подарки вашим любовницам. Клянусь вам, батюшка, Маргарита ничего не знала об этом. Так зачем же вы это делали? Потому что та женщина, которую вы так обвиняете, и бросить которую вы меня просите, пожертвовала всем, чтобы жить со мной. Вы бросите эту женщину. Только что я просил вас об этом. Теперь я вам приказываю. Я не потерплю такой грязи у себя в семье. Укладывайтесь и готовьтесь к отъезду. «Простите, отец, — сказал я, — но я не поеду». «Почему?» «Потому что я уже вышел из возраста, когда слушаются приказаний». Отец побледнел при этом ответе. «Отлично, — возразил он. — Теперь я знаю, как мне быть». Он позвонил. Жозеф вошел. «Перевезите мои вещи в гостиницу «Париж», — сказал он моему слуге. Затем он вышел, сильно хлопнув дверью. Я тоже вышел, взял экипаж и отправился в Бужеваль. Маргарита ждала меня у окна. «Наконец-то!» — воскликнула она, бросаясь мне на шею. «Ты пришел! Как ты бледен!» Тогда я рассказал ей о разговоре с отцом. Она хотела, чтобы я помирился с ним. И на следующий день

0: уехал утром в 10 часов, а около 12 был в гостинице. Отца не было. Я пошел на свою квартиру, надеясь там его застать, но никто не приходил. Я пошел к нотариусу. Никого. Я вернулся в гостиницу и ждал до 6 часов. Господин Дюваль не возвращался. Я отправился в Бужеваль. Маргариту я застал уже не у окна, как вчера, а перед камином. Она так задумалась, что не заметила моего прихода. Когда я поцеловал ее в лоб, она вздрогнула, как будто этот поцелуй ошеломил ее. «Ты испугал меня», — сказала она. «Ну, что твой отец?» «Я его не видел». «Ну так завтра ты должен будешь снова его поискать». «А почему завтра, а не в другой день?» «Потому что», — сказала Маргарита, как будто немного покраснев при этом вопросе, «потому что твоя настойчивость проявится сильнее, и от нее будет зависеть скорость нашего прощения». Как и накануне, отца не было дома. Но, уходя, он оставил мне записку. «Если вы приедете сегодня со мной повидаться, подождите меня до 4 часов. Если я не вернусь к 4 часам, приходите завтра ко мне обедать. Мне необходимо с вами поговорить». Я подождал до назначенного часа. Отца не было. Я уехал. Накануне Маргарита была печальна. В этот день она была лихорадочно возбуждена. Увидев меня, она бросилась мне на шею и долго плакала в моих объятиях. Я спросил ее о причине этого неожиданного горя, взрыв которого меня испугал. Она мне не назвала никакой определенной причины и придумывала всевозможные отговорки, которые только может привести женщина, чтобы скрыть правду. Когда она немного успокоилась, я рассказал ей о результатах моей поездки, потом показал письмо отца, обратив внимание на то, что мы могли бы его благоприятно истолковать. Увидав письмо и услышав мое толкование, она снова зарыдала. Я подозвал Нанину. Опасаясь нервного припадка, мы уложили в постель бедняжку, которая, не переставая, плакала и, крепко сжав мои руки, поминутно их целовала. Я спросил Нанину, не получала ли Маргарита в мое отсутствие писем и не приходил ли кто-нибудь к ней, чтобы как-нибудь объяснить ее состояние. Но Нанин ответил мне, что никто не приходил и ничего не приносили. Для меня было ясно, что со вчерашнего дня произошло что-то важное, что Маргарита скрывала от меня. Когда наступил час моего отъезда, я поцеловал ее и спросил, не хочет ли она проводить меня до станции. Я надеялся, что прогулка ее рассеет, и пребывание на воздухе будет ей полезно. Приехав в Париж, я побежал к отцу. Он протянул мне руку. «Ваши 2 визита, Арман, меня обрадовали», — сказал он. «Они мне позволяют надеяться, что вы так же одумались, как и я».
1: «Могу я узнать, батюшка, каким результатом вы пришли?»
0: «Я слишком преувеличивал значение полученных мною сведений и решил быть менее строгим с тобой». Мы поговорили еще несколько минут и потом сели за стол. За обедом отец все время был очень мил. Он очень настаивал, чтобы я провел вечер с ним и остался у него ночевать. Но я ему сказал, что Маргарита нездорова, и просил позволения пораньше уехать к ней, обещав ему вернуться на другой день.
2: «Так ты ее очень любишь?» – спросил он.
0: «Безумно».
2: «Ну так иди».
0: Он провел рукой по лбу, как бы прогоняя надоедливую мысль, а потом открыл рот и хотел мне что-то сказать, но вместо этого пожал мне руку и быстро ушел со словами: «Итак, до завтра». Я был в Бужевале в 11 часов.
2: Весь дом был погружен в темноту. Нанина меня встретила со свечой. Я прошел в комнату к Маргарите.
1: «Где барыня?»
2: «Барыня уехала в Париж», — ответила Нанина.
1: «В Париж?»
2: «Да, барин».
1: «Когда?»
2: «Через час после вас».
1: «Она вам ничего не оставила для меня?»
2: «Ничего».
0: Однако время шло вперед, а Маргариты все не было. Мысль, что Маргарита обманывает меня в тот самый час, когда я ее жду, обеспокоен ее отсутствием, не приходила мне на ум. Только какая-нибудь посторонняя сила могла задержать ее. И чем больше я об этом думал, тем больше убеждался, что этой силой могло быть только несчастье.
1: Пробило час ночи. Я решил, что подожду еще час, но что в 2 часа, если Маргарита не вернется, я поеду в Париж. Вид Парижа вернул мне силы, и я бегом побежал по длинной аллее, по которой я столько раз проходил раньше. В эту ночь там никого не было, как будто я путешествовал по мертвому городу. Когда я пришел на улицу Дантен, город начал уже понемногу просыпаться. В церкви пробило 5 часов в тот момент, когда я входил в дом номер 9. Я сказал свое имя швейцару. Он получил от меня достаточно денег и знал, что я имею право приходить в 5 часов к мадемуазель Готье. Я прошел без затруднения. Я мог у него спросить, дома ли Маргарита, но он мне мог ответить отрицательно, а я предпочитал сомневаться еще 2 лишних минуты, так как, сомневаясь, не переставал надеяться. Я прислушался у двери, стараясь уловить какой-нибудь шум, движение. Ничего. Бужевальское молчание, казалось, переселилось сюда. Что все это значило? Я позвонил у соседнего подъезда. «Вам кому, барин?» — спросил швейцар, отворив мне дверь. «К мадам де Вернуа».
0: «Ее нет дома».
1: «Вы, наверное, знаете».
0: «Да, барин, вот письмо для нее. Оно лежит со вчерашнего вечера, и я еще его не передавал». И швейцар показал мне письмо, на которое я машинально посмотрел.
1: Я узнал почерк Маргариты.
0: Я взял письмо. На конверте было сказано: «Мадам дю Вернуа для передачи господину Дювалю».
1: «Это для меня письмо», —
0: сказал я швейцару и показал ему на адрес.
1: На улице я тотчас разорвал конверт. Если бы молния упала к моим ногам, я не так бы испугался, как прочтя это письмо.
3: Когда вы будете читать это письмо, Арман, я буду уже любовницей другого. Между нами все кончено. Возвращайтесь к отцу, мой друг. Поезжайте к вашей сестре, чистой девушке. И около нее вы забудете скоро те страдания, которые вам причинила погибшая девушка Маргарита Готье. Вы любили ее, и она вам обязана единственными счастливыми моментами своей жизни, которая, по счастью, недолго протянется.
2: Когда я прочел последние слова, мне казалось, что я сошел с ума. Одно мгновение я боялся упасть на мостовую. Облако застилало мне глаза, и кровь стучала в висках. Однако я оправился, оглянулся кругом, удивленный, что жизнь по-прежнему идет дальше, независимо от моего несчастья. Я не был достаточно силен, чтобы перенести в одиночестве удар, который мне нанесла Маргарита. Тогда я вспомнил, что отец тут, в городе, что через 10 минут я могу быть около него, и что он всегда разделит мою печаль. Я побежал как сумасшедший, как вор в гостиницу «Париж». Ключ был в дверях комнаты отца. Я вошел. Он читал. Судя по тому, что он почти не удивился моему приходу, можно было подумать, что он меня ждал. Я бросился к нему в объятия, не сказав ему ни слова, протянул ему письмо Маргариты и, упав перед его постелью, залился слезами.

0: Когда жизнь приняла свое обычное течение, я никак не мог освоиться с мыслью, что начинающийся день не будет для меня похож на предыдущие. Воспоминание о Маргарите меня постоянно преследовало. Я слишком любил эту женщину, чтобы вдруг она стала для меня безразлична. Мне нужно было или любить, или ненавидеть ее. Но прежде всего, какое бы чувство я к ней не питал, мне нужно было сейчас же, немедленно ее увидеть. Я не спал всю ночь в дороге. Что я буду делать по приезде, я не знал. Но прежде всего, мне нужно было отыскать Маргариту. Я пошел к себе на квартиру переодеться. И так как стояла прекрасная погода, еще не было поздно, то я отправился в Елисейские поля. Через час я еще издалека увидел экипаж Маргариты. Она выкупила своих лошадей, и выезд был все тот же. Но самой ее в карете не было. Едва я только это заметил, как оглянулся кругом и увидел. Увидел Маргариту, шедшую пешком в сопровождении незнакомой мне женщины. Проходя мимо меня, она побледнела, и нервная улыбка исказила ее лицо. Если бы я нашел Маргариту несчастной, если бы из мести к ней я мог прийти к ней на помощь, я, наверное, простил бы ее и не подумал причинить ей какую-нибудь неприятность. Но я встретил ее счастливой, по крайней мере, по внешности. Другой вернул ей роскошь, которую я не мог ей дать. Наш разрыв, начатый ею, принимал характер самого низкого расчета. Я был унижен. Унижен в своем самолюбии, как и в своей любви. И она должна была поплатиться за мои страдания. Я не мог оставаться равнодушным к жизни этой женщины, но ее больше всего могло обидеть мое равнодушие. Итак, нужно было притвориться равнодушным не только в ее глазах, но и в глазах других. Я придал лицу веселое выражение и отправился к Прюданс. «Я вам помешал?» — спросил я Прюданс. «Ничуть. Маргарита была здесь. Но когда она узнала, что вы пришли, убежала». «Она меня боится теперь?» «Нет, но она боится, что вам неприятно ее видеть». «Почему?» — сказал я, стараясь скрыть свое волнение. «Бедняжка меня бросила, чтобы вернуть свой выезд, обстановку, бриллианты. Она хорошо поступила. Я ничего не имею против нее». «Я встретил ее сегодня», — продолжал я небрежно. «Где?» — спросила Прюданс, которая смотрела на меня и, вероятно, спрашивала себя, «Неужели это тот самый человек, который был так влюблен?» «В Елисейских полях. Она была с другой женщиной, очень красивой. Кто это?» «Олимпия, действительно, она очень красива», — сказала Прюданс. «А где она живет?» «Улица Тронше. Вы собираетесь за ней поухаживать?» «Возможно». «А Маргарита?» «Я солгу, если скажу, что не думаю о ней совсем. Но я принадлежу к тем людям, которые обращают большое внимание на то, как с ними порвали». «Ну, а Маргарита так легкомысленно со мной рассталась, что я считаю себя большим дураком за то, что был так влюблен в нее». «Она вас тоже любила и теперь еще любит. Вот вам доказательство. Встретив вас сегодня, она сейчас же пришла ко мне и рассказала об этом. Когда она пришла, она Вся дрожала и была близка к обмороку.
1: Ну и что она вам сказала?
0: Она мне сказала, он, наверное, придет к вам и просила меня молить вас о прощении для нее.
1: Я ей простил, вы ей можете это передать. Я ей даже благодарен за ее решение.
0: Она будет очень довольна, что вы признали неизбежность ее поступка. Ей пора было расстаться с вами, мой друг. Через несколько дней должен был быть аукцион.
1: А теперь все уплачено.
0: Почти.
1: Кем?
0: Графом Н. Итак, Маргарита была такая же продажная женщина, как и все другие. Итак, та глубокая любовь, которую она питала ко мне, не могла побороть желание вернуться к прежней жизни. Вот что я говорил себе в бессонные ночи. Но если бы я обдумал все хладнокровно, я разглядел бы за шумной жизнью Маргариты желание прогнать назойливые мысли, неотвязные воспоминания. К несчастью, дурные страсти брали верх, и я придумывал способы помучить бедняжку. Да, человек становится очень жалким и гадким, когда затронута какая-нибудь его страсть. Олимпия, с которой я встретил Маргариту, была ее близкой знакомой. Она очень часто посещала ее с тех пор, как вернулась в Париж. Олимпия собиралась дать бал, и так как я рассчитывал, что Маргарита будет там, то постарался получить на этот бал приглашение. Начиная с этого дня, начались муки Маргариты. Олимпия и она перестали видеться, само собой понятно почему. Я дал своей новой любовнице экипаж, драгоценности, я играл. Словом, проделывал все глупости, свойственные человеку, влюбленному в такую женщину, как Олимпия. Слух о моей новой страсти сейчас же распространился. Даже Прюданс поддалась на эту удочку и поверила, что я совершенно забыл Маргариту. Маргарита не то угадала причины, побуждавшие меня так поступать, не то поверила, как и остальные. Ну, во всяком случае, она с достоинством сносила обиды, которые я наносил ей каждый день. Однако она очень страдала. И с каждым днем становилось все бледнее и бледнее, все печальнее и печальнее. Моя любовь к ней, перешедшая уже как бы в ненависть, наслаждалась видом этой бесконечной печали. Часто, когда я доходил до постыдной жестокости, Маргарита смотрела на меня таким умоляющим взглядом, что я краснел за свое поведение и был готов просить у нее прощения. Однажды вечером Олимпия где-то была и встретилась с Маргаритой. Вернувшись, Олимпия сказала мне, что Маргарита, увидев ее одну, решила ей отомстить за то, что она моя любовница. Я должен был потребовать от Маргариты, чтобы она относилась с уважением, как в моем присутствии, так и в моем отсутствии, к женщине, которую я люблю. Конечно, я согласился на это. И все жестокое, все отвратительное и гадкое, что я мог придумать, я вложил в письмо и отправил его в тот же день. На этот раз удар оказался слишком сильный, и бедняжка не могла его снести безмолвно. Я не сомневался, что ответ будет, и решил весь день просидеть дома. Около 2 часов позвонили, и вошла Прюданс. Маргарита просила у меня пощады, не упрекая меня ни в чем, и признавалась, что у нее нет больше ни физических, ни моральных сил переносить мои оскорбления. И, протянув мне руку, Прюданс добавила: «Зайдите к ней, она будет рада». «У меня нет охоты встречаться с графом Н». «Граф Н никогда не бывает у нее. Она не выносит его». «Если Маргарита хочет меня видеть, она знает, где я живу. Пускай она придет, а я носу не покажу на улицу Дантен». «Я передам ей». Прюданс уехала.
1: Я пошел обедать и сейчас же вернулся. Я велел затопить все печи и отослал Жозефа. Не могу вам передать, какие противоположные чувства во мне боролись во время ожидания. Но когда около 9 часов я услышал звонок, все эти чувства вылились в такое сильное волнение, что я должен был прислониться к стене, чтобы не упасть, прежде чем отворить дверь. Маргарита вошла. Она была вся в черном и под вуалью. Я едва угадывал ее черты под кружевом. Она прошла в гостиную и подняла вуаль. «Я пришла, Арман», — сказала она. «Вы хотели меня видеть, и я пришла». И, уронив голову на руки, она разразилась слезами.

День застал нас бодрствующими. У Маргариты было мертвенно-бледное лицо. Она ничего не говорила. Большие слезы время от времени катились у нее из глаз и останавливались, как блестящие бриллианты на щеках. Ее усталые руки иногда поднимались, чтобы обнять меня, и бессильно падали. Когда она уехала, я испугался одиночества, в котором остался. В 5 часов, сам не зная зачем, я отправился на улицу Дантен. Нанина открыла мне дверь. «Барыня не может вас принять», — сказала она смущенно. «Почему?» «Граф Н. у нее. Он приказал никого не впускать». «Верно, верно», — пробормотал я. «Я забыл». Я вернулся домой как пьяный. И знаете, что я сделал? В минутном припадке ревности, которого как раз хватило на постыдный поступок, знаете, что я сделал? Я решил, что эта женщина посмеялась надо мной. Представил ее себе в строго охраняемом уединении с графом Н. Взял бумажку в 500 франков и послал ей со следующей запиской. «Вы так поспешно уехали сегодня, что я забыл вам заплатить. Вот плата за вашу ночь». После, когда письмо было отправлено, я вышел из дому, чтобы не чувствовать раскаяния за свою грубость. Маргарита мне не ответила.

0: Утомленный этим долгим рассказом, часто прерываемым слезами, Арман сжал руками лоб и закрыл глаза, не то задумавшись, не то пытаясь заснуть. Мне он передал листочки, исписанные рукой Маргариты. Вот что я прочел и переписал без всякого изменения.
1: Сегодня 15 декабря. Я больна уже 3 или 4 дня. На дворе пасмурно, на душе печально. Около меня нет никого. И я думаю о вас, Арман. Я должна была вам дать объяснение своего поведения и написала письмо. Но письмо, написанное такой девушкой, как я, могло показаться ложью. Только смерть может осветить его своим авторитетом. Оно перестанет быть простым письмом и станет исповедью. Я больна и могу умереть от этой болезни. Но я не хочу умереть, прежде чем вы не узнаете, как вам относиться ко мне в том случае, если вы по возвращении будете еще интересоваться бедной девушкой, которую любили перед отъездом. Вы помните, Арман, как приезд вашего отца встревожил нас в Бужевале? Вы помните невольный ужас, который причинил мне этот приезд? Объяснение, которое произошло у вас с ним и о котором вы мне рассказывали вечером? На следующий день, когда вы были в Париже и ждали отца, ко мне пришел какой-то человек и передал письмо от господина Дюваля. В этом письме, которое я прилагаю здесь, заключалась серьезная просьба под каким-нибудь предлогом удалить вас на завтра из дому и принять вашего отца. Он должен был со мной поговорить и убедительно просил меня ничего вам не рассказывать о его письме. Вы помните, как настойчиво я вам советовала снова поехать в Париж на следующий день? Через час после вашего отъезда приехал ваш отец. Ваш отец приблизился ко мне, взял обе мои руки и сказал серьезным голосом: «Дитя мое, пожалуйста, не истолкуйте в дурную сторону то, что я вам скажу. Поймите только, что жизнь ставит иногда нашему сердцу суровые задачи, но их нужно выполнять. Вы добрые, и ваше сердце способно на великодушие, незнакомое другим женщинам, которые, может быть, и презирают вас, но недостойны сравняться с вами. Но подумайте только, кроме любви есть обязанность. Вы молоды, красивы, жизнь вас утешит, у вас благородное сердце, и воспоминания о хорошем поступке искупит для вас многое в прошлом. За те полгода, что Арман знаком с вами, он забыл меня. Я писал ему 4 раза, а он и не подумал мне ответить. Я мог умереть, и он не узнал бы этого. Подумайте обо всем этом, сударыня. Вы любите Армана. Докажите это ему единственным способом, который вам остается. Пожертвуйте его будущему вашей любовью. Никакого несчастья еще не произошло, но оно произойдет, и, может быть, даже еще большее, чем я предвижу. В конце концов, дитя мое, не скрою от вас последней причины моего приезда в Париж. У меня есть дочь, я вам уже говорил. Молодая, красивая, чистая, как ангел. Она любит, и ее любовь для нее тоже весь смысл жизни. Я писал все это Арману, но занятый вами он не ответил. Моя дочь собирается замуж. Она выходит за любимого человека, вступает в достойную семью, которая требует, чтобы все было так же достойно и в моей семье. Родные моего будущего зятя узнали о том, как Арман живет в Париже, и объявили мне, что возьмут свое слово обратно, если Арман будет продолжать эту жизнь. Будущее ребенка, который вам ничего не сделал, в ваших руках. Чувствуете ли вы право и силу сломать его? Умоляю вас, во имя вашей любви и вашего раскаяния, Маргарита, не нарушайте счастье моей дочери. Я молча плакала, мой друг, перед всеми этими доводами, которые я сама себе часто приводила и которые в устах вашего отца получили еще большую определенность. Я любила вас, Арман. Отеческая манера говорить со мной господина Дюваля, чистые чувства, которые он пробуждал во мне, уважение этого старика, которое я заслужила, ваше уважение, в котором я была уверена, все это вызывало в моем сердце благородные чувства. Они возвышали меня в моих собственных глазах и рождали незнакомые до тех пор святые стремления. Когда я думала, что этот старик, который вымаливал у меня будущее своего сына, велит когда-нибудь своей дочери упоминать мое имя в своих молитвах как имя неизвестного друга, я вся преображалась и гордилась сама собой. «Хорошо», — сказала я вашему отцу, вытирая слезы. «Вы верите, что я люблю вашего сына?» «Да», — сказал господин Дюваль. «Бескорыстной любовью?» «Да». «Верите вы, что в этой любви заключались для меня все надежды, мечты, оправдания моей жизни?» «Твердо верю». «Ну так поцелуйте меня, как вы поцеловали бы вашу дочь. И клянусь вам, что этот поцелуй, единственный чистый поцелуй за всю мою жизнь, даст мне силы бороться с моей любовью. И что раньше, чем через неделю, ваш сын вернется к вам. Он будет страдать некоторое время, но будет исцелен на всю жизнь». «У вас благородное сердце», — сказал ваш отец, целуя меня в лоб. «Бог вас вознаградит за ваше намерение, но я боюсь, что вы не справитесь с моим сыном. О, будьте спокойны, он будет меня ненавидеть». Нужно было создать между нами какую-нибудь непреодолимую преграду. Я написала Прюданс, что принимаю предложение графа Н и просила ему передать, что буду ужинать с ним и с ней. Я запечатала письмо и просила вашего отца, не говоря ему о его содержании, передать его по назначению по приезде в Париж. Он спросил меня о содержании. «Речь идет о счастье вашего сына», — ответила я. Хорошо ли я сделала? Вот какой вопрос я задаю себе теперь, когда лежу больная в постели, из которой не поднимусь до конца. Вы не поверите, может быть, Арман, но я просила у Бога сил. Он принял мою жертву и дал мне силы. Вот вам вся правда, мой друг. Судите и простите, как я вам простила все зло, которое вы мне причиняли с тех пор. То, что было после этой роковой ночи, вы знаете не хуже меня. Но вы не знаете, вы не можете знать, что я выстрадала за все время после нашей разлуки. Не удивляйтесь этому радостному мученичеству, Арман. Ваша любовь ко мне открыла мое сердце благородному восторгу. Что мне было делать, мой друг? Покончить с собой? Но это наложило бы бесполезное бремя на вашу жизнь, которая должна быть счастливой. К тому же, зачем кончать с собой, когда и без того смерть близка? Теперь я совершенно больна. Я написала герцогу и просила у него денег, потому что у меня ничего нет, а кредиторы вернулись и с ожесточением подают мне свои счета. Не знаю, ответит ли мне герцог. Почему вас нет в Париже, Арман? Вы бы приходили ко мне, и ваши посещения приносили бы мне утешение. Двадцатого декабря. Ужасная погода. Идет снег. Я одна дома. У меня была такая сильная лихорадка 3 дня, что я не могла вам написать ни слова. Ничего нового, мой друг. Каждый день я бессознательно жду письма от вас, но его нет и, наверное, не будет. Только мужчины имеют силу не прощать. Герцог мне не ответил. Прюданс снова начала ходить по ломбардам. 28 декабря. Доктор не позволяет мне писать каждый день. И действительно, воспоминания только усиливают у меня жар. Но вчера я получила письмо, которое мне было приятно не столько благодаря тем чувствам, которые в нем выражены, сколько благодаря той материальной помощи, которую оно мне принесло. Сударыня, я узнал только что о вашей болезни. Если бы я был в Париже, я сам бы зашел вас навестить. Если бы мой сын был здесь, я бы его послал к вам. Но я не могу уехать, а Арман в 600-700 милях отсюда. Позвольте же мне написать вам, как меня удручает ваша болезнь, и поверьте моим искренним молитвам о вашем скором выздоровлении. Один из моих ближайших друзей, господин Икс, зайдет к вам. Пожалуйста, примите его. Я дал ему поручение и горю нетерпением узнать результаты. Примите, сударыня, уверение в моих самых искренних чувствах. Вот какое письмо я получила. У вашего отца благородное сердце, мой друг. Любите его. Мало таких достойных людей на свете. Эта бумажка с его подписью принесла мне большее облегчение, чем все рецепты нашего великого доктора. 8 января. Вчера я выезжала в экипаже. Была чудесная погода. В Елисейских полях была масса народа. Можно было подумать, что это первая улыбка весны. Все было празднично вокруг меня. Я никогда не подозревала, что в одном солнечном луче можно найти столько радости, кротости, утешения. 12 января. Я все еще больна. Вчера граф Н. прислал мне денег. Я не приняла. Я ничего не хочу от этого человека. Он виноват в том, что вас нет около меня. Ах, счастливые дни нашей жизни в Бужевале. Где вы? Если я выйду живая из этой комнаты, я предприму паломничество в дом, где мы жили вместе, и уйду оттуда уже мертвая. Не знаю, сумею ли я вам завтра написать. 28 января. Сегодня утром я проснулась от большого шума. Жюли, спавшая у меня в комнате, бросилась в столовую. Я слышала мужские голоса. Жюли никак не могла их переспорить. Она вернулась в слезах. На все вещи были наложены печати. Я сказала ей, чтобы она не мешала им совершать правосудие. Пристав вошел в мою комнату в шляпе. Открыл все ящики, переписал все вещи и, казалось, не замечал, что умирающая лежит в постели, которую милосердный закон, к счастью, не вытаскивает из-под нее. Сегодня утром я получила ваше письмо. Мне оно было необходимо. Получите ли вы вовремя мой ответ? Увидимся ли мы? Сегодняшний счастливый день заставляет меня забыть последние 6 недель. Все-таки нельзя вечно быть несчастной. Только подумать, что я, может быть, не умру. Вы вернетесь, я снова увижу весну. Вы опять меня будете любить, и снова повторится наша прошлогодняя жизнь. Какая я глупая. Я с трудом могу держать перо, которым пишу этот безумный бред моего сердца. Что бы там ни случилось, я вас очень любила, Арман. И я давно бы уже умерла, если бы меня не поддержали воспоминания об этой любви и какая-то смутная надежда увидеть вас около меня. 5 февраля. Арман, где вы? Я страдаю ужасно. Я умираю. О, Боже! Я была так печальна вчера, что не хотела проводить дома вечер, который обещал быть таким же долгим, как все предыдущие. Утром приходил герцог. Несмотря на жар, сжигавший меня, я решила одеться и поехала в Водевиль. Жюли одела меня в красное платье, иначе я была бы похожа на труп. Я пошла в ту ложу, где назначила вам наше первое свидание. Все время я не сводила глаз с того места, которое вы занимали в тот вечер, и на котором вчера сидело какое-то чудовище, которое шумно смеялось на все глупые шутки актеров. Я вернулась домой полумертвая. Сегодня я уже не могу говорить и с трудом поднимаю руки. Боже, Боже, я умираю. Я ждала этого, но не думала, что можно страдать еще больше, чем я страдаю.

0: Дальше ничего нельзя было разобрать из того, что писала Маргарита, и продолжала уже Жюли Дюпре.
1: 19 февраля. Господин Армон, с того дня, как Маргарита пожелала пойти в театр, ей становилось все хуже и хуже. Она совершенно потеряла голос и возможность двигаться. Нельзя передать страдания, которые она претерпевает. Мне бы очень хотелось, чтобы вы были около нее. Она почти все время бредит, но и в бреду, и в сознании она все время произносит ваше имя. Каждый раз, как открывают двери, глаза ее проясняются, и она думает, что вы войдете. Потом, когда она видит, что это не вы, ее лицо принимает прежнее страдальческое выражение. 22 февраля. Сегодня были похороны. В церкви было много подруг Маргариты. Некоторые искренне плакали. Когда погребальная процессия шла по направлению к Монмартру, в ней было всего двое мужчин. Граф Н., который специально по этому случаю приехал из Лондона, и герцог, которого вели под руки два лакея. Я записываю все эти подробности у нее в квартире. Слезы застилают мне глаза. В моей памяти недолго удержатся эти печальные впечатления, потому что моя жизнь так же мало принадлежит мне, как жизнь Маргариты принадлежала ей. Поэтому-то я и описываю вам все подробно. Из опасения, что после долгого промежутка времени между этими событиями и вашим возвращением я не сумею быть вполне точной.

0: «Вы прочли?» — спросил Арман, когда я окончил чтение этой рукописи. «Теперь я понимаю ваши страдания, мой друг, если правда все то, что я прочел». «Отец подтвердил мне это в своем письме», — сказал Арман. Арману оставалось выполнить еще одну последнюю обязанность — отправиться к отцу. Он хотел, чтобы я поехал с ним. Господин Дюваль встретил Армана со слезами счастья и сердечно пожал мне руку. У его дочери Бланш был такой ясный взгляд, такие чистые очертания рта, что только святые мысли рождались у нее, и благочестивые слова произносились ее устами. Она улыбалась брату, не зная в своей невинности, что далеко отсюда какая-то куртизанка пожертвовала своим счастьем при одном упоминании ее имени. Я пробыл некоторое время в этой счастливой семье, всецело отдавшейся тому, кто принес сюда свое выздоравливающее сердце. Я вернулся в Париж и записал эту историю так, как она была мне рассказана. У нее есть только одно достоинство, которое тоже, может быть, будут оспаривать. Это правдивость. Я не делаю из этой истории вывода, что все девушки, как Маргарита, способны сделать то, что сделала она. Я далек от этого. Но я убедился, что одна из них испытала в своей жизни серьезную любовь. Она страдала от этой любви и умерла от нее. Я рассказал читателю то, что узнал. Это был мой долг.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: согласно сообщению Скотланд-Ярда, преступление было совершено в доме номер 24 по Калвер-стрит, Педдингтон. Личность убитой установлена. Это некая миссис Морин Лайон. В связи с убийством полиция разыскивает для опроса человека, замеченного поблизости от места преступления и одетого в темное пальто, светлый шарф и фетровую шляпу. Внимание автомобилистов! Началась гололедица. Ожидается продолжение сильного снегопада и заморозки по всей стране, в особенности на северном и северо-восточном побережье Шотландии.
1: Мышеловка. Радиоспектакль. Пьеса Агаты Кристи. Постановка Родиона Нахапетова. Часть первая.

батарея чуть теплая. Миссис Барлоу! Ух, так и не пришла. Ну ладно. Положим это в секретер. Угу. Зажжем бра. Задернем занавески. И включим настольную лампу. Вот так. Будет уютнее. Ого, время бежит.

0: камины горят, дрова в камине. Молли, где ты?
1: Где я? Вот это мне нравится.
2: Ах, вот ты где.
1: Я там, я здесь, я тут одна за всех работаю.
0: Да я бы сам все сделал. Подложить дров?
1: Я уже подложила.
0: Ну, здравствуй, милая.
1: Здравствуй.
0: А почему у тебя нос холодный?
1: Я только что вошла.
0: Где ж ты была? В такую погоду нельзя выходить из дома.
1: Мне надо было побывать в деревне. А ты, кстати, купил сетку для курятника?
0: Не было подходящей. Поехал в другое место, там тоже ничего нет. В общем, зря пропал день. Промерз до костей. Машину все время заносило. Такой густой снег. Бьюсь об заклад, что он и завтра не прекратится.
1: Надеюсь, прекратится. Ты знаешь, батарея чуть теплая, только бы трубы не лопнули, а?
0: Вот прислали бы угли в кредит, а то уже мало осталось.
1: Как мне хочется, чтобы началось все гладко.
0: А у нас все готово?
1: По-моему, все в порядке. Только миссис Барлоу нет. Ну, думаю, погода испугалась и сбежала.
0: Мучение с этими подъемщицами. В конце концов, все ляжет на твои плечи.
1: И на твои. Мы же на рамках.
0: До тех пор, пока ты не заставляешь меня готовить.
1: Нет, нет, это как раз моя сфера. Ой, ну скажи, Джайлз, как по-твоему? Получится у нас?
0: Ага, испугалась? Небось, теперь жалеешь, что вбили себе в голову эту бредовую идею с пансионом. Надо было продать этот дом сразу же, как только ты получила его от тетки, а?
1: Ничего я не жалею, мне он нравится. Кстати, о пансионе. Ты только посмотри сюда на вывеску, которую ты написал.
0: Неплохо, верно?
1: Вот горе-то. Ты что, не видишь? Ты пропустил «С»? Монкуэлл вместо Монксуэлл.
0: А черт возьми! Как это я умудрился? А, все равно. Монкуэлл тоже хорошее название.
1: Ты разжалован. Ступай за углем.
0: Через весь двор. По морозу.
1: Скорее, скорее, скорее. В любую минуту может кто-нибудь приехать.
0: Молли, ты удивительно деловая женщина. Схожу за углем. И заодно исправлю вывеску.
3: Согласно сообщению Скотланд-Ярда, преступление было совершено в доме номер 24 по Калвер-стрит, Педдингтон. Личность убитой установлена. Это некая миссис Морин Лайон. В связи с убийством полиция разыскивает для опроса человека, замеченного поблизости от места преступления и одетого в темное пальто, светлый шарф и фетровую шляпу.

Вниманию автомобилистов, началась гололедица. Ожидается продолжение сильного снегопада и заморозки по всей стране, в особенности на северном и северо-восточном побережье Шотландии.

0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Это Монксуэлл Мэннер?
0: Да, да, да, проходите.
1: Спасибо. Ужасная сегодня погода. Я могу повесить здесь пальто?
0: Разумеется.
1: Спасибо.
0: Проходите.
1: Таксист остановился у самых ворот, а к дому подъехать отказался. Ну, хотя бы из спортивного интереса. Вы миссис Релстон?
0: Да.
1: Как я рад. Моя фамилия Рен. Кристофер Рен.
0: Очень приятно, мистер Рен.
1: Вы знаете, я представлял вас совсем иначе. Я думал, вы вдова отставного генерала индийских колониальных войск. Ужасно мрачная, властная. А весь дом просто забит бенареской бронзой. Но он восхитителен, ваш дом. Совершенно восхитителен. Прекрасные

0: пропорции. Этот стол подделка.
1: Да?
0: Да. А вот этот столик возле дивана настоящий. Я уже влюблен в ваш дом. У вас есть восковые цветы или райские птицы?
1: К сожалению, нет.
0: Жалко. А буфет? Хороший резной буфет красного дерева с огромными увесистыми фруктами на дверцах.
1: А буфет есть. Столовый.
0: Замечательно.
1: Вот мой муж. Познакомьтесь. Мистер Рен.
2: Здравствуйте, мистер Рен.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Ужасная сегодня погода, не правда ли? Напоминает Диккенса.
2: Я отнесу ваш чемодан наверх. Молли, дубовую комнату, ты говорил?
1: Да-да.
0: Надеюсь, там есть ситцевый полок в цветочках, а?
2: Что?
0: Ситцевый полок в цветочках.
2: Нет.
0: Кажется, я вашему мужу не слишком-то понравился.
1: Ну что вы?
0: Вы давно поженились?
1: А?
0: Вы очень любите друг друга.
1: Мы женаты уже год. Может быть, вы хотите посмотреть свою комнату?
0: Вот вы меня и поставили на место. Но я так люблю всех расспрашивать. По-моему, люди просто чудовищно интересные. А по-вашему?
1: По-моему, одни интересные, а другие нет.
0: Я не согласен. Нет, я не согласен. Они все интересны. Потому что вы никогда до конца не знаете, что за человек перед вами и что он думает. Ну, например, вы же не знаете, что я сейчас думаю.
1: Не имею представления. Хотите сигарету?
0: Нет, нет, спасибо. Я думаю, одни художники по-настоящему знают, что представляют собой другие люди. Только они сами не подозревают, что знают это.
1: Да?
0: Но у портретистов все становится видно на холсте.
1: Вы живописец?
0: Нет, я архитектор.
1: О, присаживайтесь, мистер Рен.
0: Благодарю вас. Родители нарекли меня Кристофером в надежде, что я стану архитектором. Ну, как мой однофамилец, архитектор Кристофер Рен, построивший собор Святого Павла в Лондоне.
1: Mm-hmm.
0: Кристофер Рен. А? Ну, все, конечно, острят насчет меня и собора Святого Павла. Хоть кто знает, может быть, я буду смеяться последним. Сборные дома Криса Рена. Я думаю, могут оставить след в истории.
2: Все в порядке, мистер Рен. Ваши вещи в вашей комнате.
0: Благодарю вас. Мне, мистер Элсон, у вас здесь нравится. Ваша жена необыкновенно симпатична.
3: Вот как?
0: Да, и очень красиво.
1: Ну, не говорите глупости.
0: Типичная англичанка. Комплименты всегда смущают ее. Вы не замечали? Европейские женщины, те воспринимают комплименты как нечто само собой разумеющееся. Но в англичанках все их женское достоинство подавляется мужьями. В английских мужьях есть что-то ужасно грубое, мистер Элстон. Не правда ли?
1: Хотите посмотреть вашу комнату, мистер Рен?
0: А это нужно?
1: Джайлз, подбрось угли в котельный.
3: А, да.
1: Пойдемте, мистер Рен, я покажу вам комнату.
0: Ну, если вы настаиваете.
4: Это Моксвелл Мэннер, я полагаю?
2: Да, да, прошу вас.
4: Я миссис Бойл.
2: Джайлз Релстон. Идите к камину, миссис Бойл. Вам надо согреться. Ужасная погода сегодня. А это что, весь ваш багаж?
4: Майор Мэтков? Да, да, так кажется. Его зовут, несет остальное. Шофер не рискнул подъехать к дому. Он остановился у ворот. Нам пришлось с майором Мэтковым ехать от станции в одном такси. Да и это одно было чрезвычайно трудно найти. Нас никто и не подумал встретить.
2: Извините, извините, мы не знали, каким поездом вы приедете. О. Иначе, конечно, мы бы кого-нибудь... Я схожу, помогу майору Мэткову с чемоданами.
4: Да, могли, по крайней мере, расчистить подъездную аллею. Все наспех, все кое-как.
1: Простите,
4: Миссис Ралстон?
1: Да, я...
4: Вы очень молоды.
1: Молода?
4: Чтобы управлять таким заведением. Вряд ли у вас есть опыт.
1: Но всем когда-то приходится начинать.
4: Да, совершенно неопытно. Старый дом. Надеюсь, он не гниет?
1: Ну, конечно, нет.
2: Прошу вас. Прошу. Майор Метков, это моя жена.
3: Майор Метков, здрасте.
1: Очень приятно.
3: На улице, знаете, настоящий буран. Я думал, мы никогда не доберемся. Если так пойдет дальше, к утру под окнами будет 5-6 футов снега. Ничего подобного не видел с тех пор, как был в отпуске в 40-м году.
2: Я отнесу вещи наверх, Молли. В какую комнату, ты сказала? Розовую?
1: Нет-нет, в розовую я поместила мистера Рена. Ему очень понравилась кровать с пологом. Так что миссис Бойл будет в дубовой комнате, а майор Метков в голубой.
3: Голубая, прекрасно, прекрасно.
2: Майор?
3: Да.
2: Приглашаю.
4: Миссис Ралстон, у вас здесь трудности с прислугой?
1: Нет, есть одна хорошая приходящая женщина из местных, но она живет в деревне.
4: А домашняя прислуга?
1: Дома никого нет, только мы.
4: Так, а я думала, что это пансион на полном ходу.
1: Мы только начинаем, миссис Бойл.
4: Должна вам сказать, миссис Рэлстон, что надлежащий штат прислуги необходимо было иметь до открытия подобного рода заведения. Следовательно, ваша реклама была чистейшим обманом. Позвольте узнать, а я тут единственная гостья? То есть мы с майором Меткофом?
1: Нет, есть еще несколько.
4: Да. К тому же такая погода, настоящий буран. Очень неудобно все складывается.
1: Но мы не могли предвидеть погоду.
5: Порой, когда придут холода, что делать малиновки в роще, бедняжки?
1: Вы меня напугали, мистер Рен. Так тихо спустились.
5: Обожаю детские стихи, а вы? Они всегда такие трагические и мрачные. Потому-то детям они и нравятся.
1: Разрешите вас познакомить.
5: Да.
1: Мистер Рен, миссис Бойл.
5: Очень приятно.
4: Очень приятно.
5: Этот дом очень красивый, миссис Бойл, не правда ли?
4: Я уже в таком возрасте, мистер Рен, когда удобство важнее внешнего вида.
1: Джайлз, как хорошо, что ты пришел.
4: Если бы я не думала, что это заведение уже действует, я бы никогда сюда не приехала. Я полагала, что здесь все полностью оборудовано со всеми домашними удобствами.
2: Вы не обязаны оставаться, если вам здесь не нравится, миссис Бойл.
4: Я и не собираюсь этого делать, мистер Ралстон.
2: Если произошло какое-то недоразумение, миссис Бойл, то, может быть, вам лучше поехать в другое место? Я могу позвонить, чтобы такси вернулось. Дороги еще не закрыты. А у нас столько желающих, что ваше место сразу же будет занято. В любом случае, в следующем месяце мы повысим цены на комнаты.
4: Я никуда не уеду, пока не выясню, что это заведение собой представляет. И не думайте, что вам удастся сейчас меня выставить. Миссис Рэлстон, не могли бы вы меня проводить в мою комнату?
1: Конечно, миссис Бойл. Джайлз, милый, ты был неподражаем.
5: Какая ужасная женщина эта миссис Бойл. Дорого бы я дал, чтобы посмотреть, как вы выставите ее на улицу в снег. Она этого вполне заслуживает.
2: Боюсь, мистер Рен, что от этого удовольствия мне придется отказаться. О, еще кто-то приехал.
6: Входите, входите. Входите, прошу вас. Ой. Входите.
2: Конечно. Прошу.
7: Моя машина застряла в полумиле отсюда. Въехала в сугроб.
2: Разрешите, я возьму ваш чемодан.
7: Спасибо.
2: А в машине еще? Какой-нибудь багаж?
7: Нет, нет, я путешествую налегке. О, хорошо, что у вас топится камин.
2: Мистер Рен, мисс...
7: А, мисс Кэссуэлл.
5: Очень приятно.
2: Моя жена через минуту спустится.
7: Спешить некуда. Я хочу оттаять. Похоже, что вас тут заметет снегом. Вот, в вечерней газете обещают сильный снегопад. внимание автомобилистов и так далее. Надеюсь, вы запаслись продуктами?
2: О, да, моя жена превосходная хозяйка. В крайнем случае мы всегда сможем съесть наших кур.
7: Прежде чем начать съесть друг друга, да?
0: А какие новости в газете, помимо погоды?
7: Ну, обычный политический кризис. Да, и превосходное убийство.
0: Убийство? Мне нравится убийство.
7: Ну вот, пожалуйста, прочитайте сами. Они считают, что это был убийца-маньяк. Задушил женщину где-то возле Пэддингтона. О, наверное, сексуальный маньяк.
0: Тут не очень-то много сказано. Полиция разыскивает для опроса человека, замеченного поблизости от Калвер-стрит в это время. Рост средний, одет в темное пальто, светлый шарф и фетровую шляпу. Это сообщение полиции передавалось по радио в течение всего дня.
7: Чрезвычайно полезное описание. Подходит чуть не к любому человеку.
0: Полиция разыскивает кого-то для опроса. Это просто вежливый намек на то, что он и есть убийца?
7: Может быть.
2: А кто убитая?
0: Миссис Лайон. Миссис Морин Лайон.
2: Молодая, старая?
0: Не сказано. На грабеж вроде бы не похоже.
7: Говорю вам, сексуальный маньяк.
2: А вот и моя жена, Молли. Молли, это мисс Кейсвелл.
7: Здрасте.
1: Здравствуйте. Ужасный вечер. Джайлс, отнеси чемодан мисс Кейсуэлл наверх.
2: Хорошо, дорогая, иду.
1: Вы посмотрите свою комнату, мисс Кейсуэлл. Если хотите принять ванну, горячая вода есть.
7: О, пожалуй,
1: идем.
7: Имеет смысл.
1: Идемте, я провожу вас наверх, в вашу комнату.
0: Так, все ушли. Ага, надо обследовать помещение. Так, эта дверь ведет куда? А, это в гостиную. А это куда? Кажется, спускается хозяева. Спрячусь-ка здесь, за занавеску.
1: Ой. Ну вот, разместили наших гостей, Джайлз. Майор Мэтков очень милый, правда? Mm-hmm. С ним будет легко. А миссис Бойл меня просто пугает. Ой, мне надо скорее на кухню. У нас будет прекрасный обед. Я думаю, открыть две банки рубленого мяса с кашей, банку горошка и сделать картофельное пюре и крем с тушеным инжиром. Как ты думаешь, это ничего?
2: Да-да, Молли, только, может быть, не слишком оригинально.
0: Ку-ку! Ой. Разрешите мне вам помочь, миссис Уэлстон. Я обожаю стряпать.
1: Вы меня напугали, Кристофер.
0: Покажите мне вашу кухню. Какие у вас есть припасы, и я надеюсь, меня посетит вдохновение.
1: Вы пошли.
0: Вы знаете, мне кажется, можно приготовить омлет. У вас есть яйца?
1: Да-да, яиц сколько отлично. Угодно. У нас полно кур. Они несутся не очень хорошо, но все-таки яиц больше, чем достаточно.
0: Знаете, у меня есть один очень любопытный
1: да?
0: вопрос.
2: Скажите на милость, отдала ему самую лучшую комнату. Видите ли, ему понравилась кровать с пологом. Стряпать он любит. Нахал.
1: Джайлз, да он просто прелесть, этот Кристофер. Надел передник, такой забавный. Сказал, чтобы положились на него и не беспокоили в течение получаса. Если гости хотят сами готовить, это избавит вас от многих хлопот. Смешно, правда?
2: Терпеть не могу таких.
1: Ой.
2: Ты ведь не держал в руках его чемодан, а я держал.
1: У него там кирпичи?
2: Он вообще ничего не весит. По-моему, он совершенно пустой. Это, наверное, один из тех молодых людей, которые ездят взад-вперед. И надувают владельцев гостиниц.
1: А я не верю. Мне он нравится. А вот мисс Кейсуэлл, по-моему, какая-то странная.
2: Ужасная женщина. Если она вообще женщина.
1: Почему это все наши гости или неприятные, или со странностями? Зато майор Мэтков ни то, ни другое.
2: Пьет, наверное.
1: Ты думаешь?
2: Да нет. Просто... Просто настроение неважное. Ну, по крайней мере, теперь мы знаем самое худшее. Все уже приехали.
1: Кто это? это может быть?
2: Убийца с Калвер-стрит.
1: Ну, Джайлз, перестань.
8: Тысячи извинений. Тысячи извинений. Где я?
2: Это пансион Монсул Мэллер.
8: Как мне изумительно повезло. Какой ответ на мою молитву. Пансион и очаровательная хозяйка. Очаровательная. Мой Роллс-Ройс, увы, застрял в сугробе. Все занесло снегом. Где я нахожусь, неизвестно. Ох, так можно замерзнуть до смерти, думаю я. И вот я беру свой маленький чемоданчик, шатаясь, бреду по снегу и вижу перед собой железные ворота, жилье. И я спасен. Дважды на вашей аллее я падал в снег, но, наконец, добрался и немедленно отчаяние сменилось радостью. Вы можете дать мне комнату?
2: Да.
1: Только она довольно маленькая.
8: Естественно, естественно. У вас много гостей.
1: Мы только сегодня открыли наш пансион, и поэтому мы еще не привыкли к своей роли.
8: Да-да-да, очаровательно, очаровательно.
6: А что с вашим багажом?
8: С ним ничего не случится, я хорошо запер машину, ничего.
6: Может быть, принести сюда?
8: Нет-нет, не беспокойтесь, уверяю вас, в такой вечер, как сегодня, воры сидят дома. А мои потребности очень невелики. Вот. Все, что мне может понадобиться, есть в этом чемоданчике.
1: Вам нужно хорошенько согреться.
8: Благодарю, разрешите, я пройду к камину.
1: Я приготовлю вам комнату. К сожалению, там довольно холодно, потому что она выходит на север. Но все остальные уже заняты.
8: Фу. Так у вас много гостей?
1: Да. Миссис Бойл и майор Мэтков. Мисс Кейсуэлл и молодой человек по имени Кристофер Рен. А теперь и вы.
8: Да, теперь я незваный гость. Гость, которого вы не приглашали. Гость, который только что явился, неизвестно откуда, из снега и ветра. Звучит очень театрально, правда? Кто я такой? Вы не знаете, откуда я приехала? Вы не знаете... Я окутан тайной. Ну, а теперь я скажу вам вот что. Я дорисую картину. Отныне приездов больше не будет. И отъездов тоже. К завтрашнему дню мы будем отрезаны от цивилизации. А может быть, уже и сейчас отрезаны. Ни мясника, ни булочника, ни молочника, ни почтальона, ни газет. Никого и ничего, кроме нас самих. Это восхитительно, восхитительно. Что может быть лучше? Кстати, моя фамилия Паравичини.
1: А наша Рэлстон?
8: Мистер и миссис Рэлстон? А, это вы сказали? Пансион Монксуэлл Мэнор. Хорошо. Пансион Монксуэлл Мэнор.
6: Великолепно!

Личность убитой установлена. Это некая миссис Морин Лайон. В связи с убийством полиция разыскивает для опроса человека, замеченного поблизости от места преступления и одетого в темное пальто, светлый шарф и фетровую шляпу.

0: Миссис Бойл?
1: Да.
0: Не помешал? Вы что-то пишете. Пардон.
1: Высшей степени бесчестно было не сказать мне, что они только открывают этот пансион. Не так ли, майор Мэтков?
0: Что вы, миссис Бойл? Все же на свете имеет свое начало. А какой сегодня был прекрасный завтрак. Хороший кофе, яичница, домашний мармелад. И все прекрасно сервировано. Малышка все делает сама.
1: Угу. Дилетанты.
0: Что-что?
1: Для этого должна быть прислуга.
0: И ленч был превосходный.
1: Соленое мясо.
0: Но очень хорошо замаскированное под красным винным соусом. А вечером миссис Рейлстон обещала испечь пирог. Что-что? Разве?
1: Конечно, батареи чуть тепленькие. Нет, я скажу об этом.
0: Но кровати очень удобные, миссис Бойл. По крайней мере, моя. Надеюсь, что и ваша тоже.
1: Простите.
0: Пардон.
1: И я не совсем понимаю, почему лучшую комнату надо было отдать этому Кристоферу Рену, в высшей степени странному молодому человеку.
0: Так миссис Бойл, он же приехал раньше нас, поэтому его раньше и обслужили.
1: По рекламе я составила себе совершенно другое представление об этом пансионе. Я думала, что здесь есть удобная комната для чтения и вообще гораздо больше места. И кроме того, бридж и другие развлечения.
0: Предел мечтаний старой сплетницы.
1: Простите?
0: Я вполне понимаю, миссис Бойл, понимаю, что вы имеете в виду. Да.
2: Доброе утро.
1: Да.
3: Ты не можешь снова разгрести снег у задней двери?
4: Иду.
0: О, я помогу ему. О, это будет прекрасная зарядка. Мистер Рэлстон.
3: Простите, мисс Кейсуэлл, я вас задела?
2: Ничего, нет.
3: Этот пылесос так неудобно.
1: Поразительная женщина эта миссис Рэлстон. Имеет ли она хоть какое-нибудь представление о домашнем хозяйстве? Тащит пылесос через весь холл. Неужели здесь нет задней лестницы?
2: Есть, миссис Бойл. Прекрасная задняя лестница. Очень удобно на случай пожара.
1: Тогда почему она ею не пользуется? И вообще, вся уборка должна производиться утром, до ленча.
2: Насколько я понимаю, нашей хозяйке надо было еще приготовить ленч.
1: Все очень непродуманно и по-любительски. Тут должен быть соответствующий штат прислуги.
2: В наше время ее не так-то легко найти.
1: Поистине у низших классов нет никакого представления об ответственности.
2: Бедные низшие классы. Они закусили у дела.
1: Мне кажется, мисс Кэссел, вы социалистка?
2: Ой, я бы не сказала. Я не красная, всего лишь бледно-розовая. Но политика меня не очень интересует. Я живу за границей.
1: Я полагаю, жизнь за границей намного легче?
2: Мне не приходится готовить и убирать. В отличие, надо думать, от большинства людей здесь, в Англии.
1: Увы. Англия катится в пропасть. Теперь не то, что раньше. В прошлом году я продала свой дом. С ним было так трудно.
2: С гостиницами и пансионами легче?
1: Конечно. Они разрешают некоторые наши проблемы. А вы надолго в Англию?
2: Как выйдет. У меня здесь кое-какие дела. Когда я их закончу, я вернусь обратно.
1: Во Францию?
2: Нет.
1: В Италию?
2: Нет.
1: Не так громко, мисс Кэссел, если можно. Мне всегда казалось, что радио отвлекает. А мне надо написать письма.
2: Серьезно?
1: Нет, разумеется, мисс Кэссел, если вы хотите слушать радио именно сейчас.
2: О, это моя любимая музыка. А письменный стол там, в библиотеке.
1: Я знаю. Здесь холодно, но там еще холоднее.
2: Я согласна. Там еще холоднее.
1: Ох, нам просто невыносимо. Придется пойти на потеку.
2: Старая ведьма.
5: О!
2: Мистер Рен, привет!
5: Понимаете, мисс Кейсвилл, куда бы я ни пошел, эта женщина, мисс Бойл, следит за мной и так свирепо смотрит. Только я расположился в библиотеке, как она туда заявилась.
2: Пожалуйста, прикрутите немного радио.
5: А? Вот так? Хорошо?
2: Да. Оно выполнило свою задачу.
5: Какую задачу?
2: Тактическую.
5: А, вы имеете в виду мисс Бойл?
2: Она захватила лучшее кресло. Теперь я могу его занять.
5: Вы ее вытеснили. Ага, я рад. Я очень рад. Мне она не нравится. Давайте подумаем, чем еще можно ее разозлить. Хорошо бы она совсем убралась отсюда.
2: В такую погоду, как бы не так.
5: А когда снег растает?
2: О, до тех пор многое может случиться.
5: Да, да, это правда. О, какой снег красивый. Такой мирный и чистый. Глядя на него, забываешь обо всем.
2: Я не забываю.
5: Как вы это сказали?
2: Я вспомнила.
5: О чем?
2: Обледенелый кувшин в спальне. Обмороженные кровоточащие руки. Одно тонкое дырявое одеяло и ребенок, дрожащий от холода и страха.
5: Дорогая мисс Кейсвилл, это звучит ужасно мрачно. Что это такое? Роман?
2: Вы не знали, что я писательница?
5: О, правда?
2: Жаль вас разочаровывать. Нет. Простите, но мне нужно дочитать журнал.
5: А-а-а. Пойду. Пойду поброжу по дому. Удивительный дом. Эдстейн.
6: Сейчас. Слушаю. Да, пансион Монксуэлл Мэнор. Что? Нет, мистер Рэлстон сейчас не может подойти. Это миссис Рэлстон. Кто? Беркширская полиция?
2: Полиция? О, я пойду к себе. Не люблю неприятности с полицией.
6: Нет, нет, инспектор Хогбен. Боюсь, это невозможно. Он не сможет сюда попасть. Нас занесло снегом, а дороги непроходимы. Да? Хорошо. Ну а что? Что? Алло! Алло, алло! Алло!
7: Молли, ты не знаешь, где вторая лопата?
8: Только что звонили из полиции, Джайлз.
7: Что?
8: Они послали сержанта или еще кого-то.
7: Да ему сюда ни за что не добраться.
8: Я так и сказала, но они уверены, что доберется.
7: Ерунда. Сегодня даже на джипе не проедешь. А, собственно говоря, в чем дело?
8: Вот я и спросила, но он не сказал. Он только сказал, что я должна внушить своему мужу, чтобы он очень внимательно слушал, что скажет сержант, кажется, Троттер, и беспрекословно выполнял его указания. Просто невероятно.
7: Интересно, что ж мы такое натворили? А может быть, я забыл зарегистрировать приемник?
8: Да нет, квитанция в буфете на кухне.
7: А, на днях я чуть было не столкнулся с автомобилем. Но это все вышло по вине того шофера.
8: Мы наверняка что-то натворили.
7: А может быть, это связано с содержанием пансиона? Наверное, мы нарушили какую-нибудь дурацкую инструкцию какого-нибудь министерства. Сейчас их столько, что это практически неизбежно.
8: Ой, милый, дался нам этот пансион. Вот нас занесло снегом неизвестно на сколько дней. И все ходят злые. И в конце концов мы съедим весь наш запас консервов.
7: Ну-ну-ну-ну.
9: Не огорчайся, дорогая. Сейчас ведь все в порядке. Я насыпал угли во все ведра, принес дрова, накормил кур. Теперь поставлю кипятильник и нарублю щепок на растопку. Знаешь, Молли, должно быть, стряслось что-то серьезное, если они посылают сержанта полиции в такую погоду.
8: Я так думаю.
9: Наверное, это действительно необходимо.
1: А, вот и вы, мистер Ралстон. Вам известно, что батарея в библиотеке совершенно ледяная?
7: Извините, миссис Бойл, у нас не хватает углей.
1: Я плачу 7 гиней в неделю. 7 гиней. И я не желаю мерзнуть.
7: Я сейчас добавлю углей. Извините.
1: Миссис Рэлстон, позволю себе заметить, у вас остановился чрезвычайно странный молодой человек. И его манеры, и его галстуки. И причесывается ли он когда-нибудь?
8: Это блестящий молодой архитектор.
1: Простите?
8: Кристофер Рен – архитектор.
1: Милочка моя, разумеется, я слышала о сэре Кристофере Рене. Конечно, он архитектор. Он построил собор Святого Павла. Вы, молодежь, думаете, что кроме вас на свете образованных людей нет?
8: Нет, я имела в виду этого Рена. И его зовут Кристофер. Родители назвали его так, потому что надеялись, что он станет архитектором. И он стал им. Или почти стал. Так что все получилось хорошо.
1: Звучит не слишком правдоподобно. На вашем месте я навела бы некоторые справки. Что вам о нем известно?
8: То же, что и о вас, миссис Бойл. Что вы оба платите нам по 7 гиней в неделю. Это ведь все, что мне надо знать, правда? И все, что меня касается. И совершенно не важно, нравятся мне мои гости или не нравятся.
1: Вы молоды и неопытны, и должны быть рады совету человека, который лучше знает жизнь. А этот иностранец, Паравичини...
8: А в чем дело?
1: Но вы ведь его не ждали?
8: Нельзя прогонять путника, миссис Бойл. Это противозаконно. Вам следовало бы знать это.
1: Почему вы так говорите?
8: Вы же были судьей, миссис Бойл.
1: Я сказала только, что ваш Паравичини, или как он там сам себя называет, кажется мне...
10: Осторожнее, моя дорогая. Стоит заговорить о дьяволе, а он уже тут как тут.
1: Я не слышала, как вы вошли, мистер Паравичини.
10: Я вошел на цыпочках. Никто меня не слышит, если я этого не хочу. По-моему, это очень забавно.
1: Вы думаете?
10: Одна молодая особа.
1: О, нет, я даже надо писать свои письма. Может быть, в гостиной хоть немного теплее?
10: У моей очаровательной хозяйки расстроенный вид. Что случилось, дорогая?
8: Сегодня все ужасно трудно, мистер Паравичини. Это из-за снега.
10: Да, снег многое затрудняет. Или облегчает. Да, очень облегчает.
8: Я не знаю.
10: Вы еще очень многого не знаете. Например, вы почти ничего не знаете о том, как управлять пансионом.
8: Да, вы правы. Но у нас это непременно получится.
10: Браво. Браво, браво, браво.
8: Я не такая плохая кухарка.
10: Вы, вне всякого сомнения, очаровательная кухарка. Можно ваши пальчики? Я прикоснусь к ним. Разрешите мне предостеречь вас, миссис Рэлстон. Вы с мужем слишком доверчивы. Скажите, ваши гости представили вам какие-нибудь рекомендации?
8: А это полагается? Я думала, люди просто приходят.
10: Не мешает знать кое-что о людях, которые спят под вашей крышей. Возьмите, например, меня. Я пришел и сказал, что моя машина въехала в сугроб и застряла. Что вы обо мне еще знаете? Ровным счетом ничего. Может быть, я вор, разбойник, скрываюсь от правосудия. Может быть, я сумасшедший. Или даже убийца. Видите, и о других своих гостях вы знаете не больше.
8: Ну, что касается миссис Бойл, то я как раз...
1: Миссис Рэлстон, в гостиной вообще невозможно сидеть. Такой там холод. Я буду писать здесь.
10: В таком случае мне понадобится кочерга.
1: Простите?
10: Я помешаю ею угли в камине.
1: Ох.
10: Будет тепло, миссис Бойл. Очень тепло.
0: Миссис Рэлстон... Миссис Рэлстон, нет ли тут вашего мужа? Кажется, замерзли трубы в нижней гардеробной.
8: О, он как раз пошел за углем. О, боже, майор Мэтков.
0: Да-да.
8: Какой ужасный день.
0: Что?
8: Сначала полиция, теперь трубы.
10: Полиция? Господи, какой я неловкий. Упала кочерга. Простите, вы сказали, полиция?
0: Вы говорите, миссис Рэлсон, полиция?
8: Да-да, майор Мэтков. Они звонили недавно. Сказали, что сюда послан сержант.
7: Уголь никуда не годится. Больше половины камня. А цена... Молли, я захватил еще дров для камина. Что такое? Что-нибудь случилось? Вы все взволнованы?
0: Миссис Рэлсон сказала, что сюда направляется полиция.
7: О,
0: в чем дело?
7: Не волнуйтесь.
0: Нет, в чем дело?
7: Не волнуйтесь, никто не пройдет сюда в такую погоду. Сугробы, наверное, футов в 5 вышиной. Все дороги занесены. Сегодня никто сюда не попадет. Простите, мистер Паровичи, я вас побеспокою. Мне надо поставить эти корзины дров.
11: Давайте, я помогу вам. Осторожно.
7: Нужно все время поддерживать огонь в камине.
11: А то очень холодно. Что это делать?
0: Вижу.
1: О, боже, кто это?
0: Кто вы? Что вам нужно?
12: Откройте окно! Благодарю вас, сэр. Вы мистер Рэлстон?
0: Да.
12: Сержант Троттер из Беркширской полиции. О, можно снять лыжи и положить их куда-нибудь?
0: А, да, конечно, конечно. Идите туда, к главному входу, я вас встречу.
12: А, благодарю вас, сэр. А.
1: На лыжах. Вот за что мы теперь платим нашей полиции. За то, что они занимаются зимним спортом.
10: Для чего вы вызвали полицию, миссис Рэдстон?
8: Я не вызывала, мистер Паровичини. Ах, этот Джайлз оставил зачем-то окно открыто.

0: Кто этот человек? Откуда он?
1: Я был в гостиной. Он прошел мимо окна гостиной на лыжах. Весь в снегу и такой энергичный.
2: Хотите, верьте, хотите, нет, но этот человек полицейский.
3: Полицейский на лыжах.
4: Это сержант полиции Троттер.
5: Добрый день.
2: Неужели вы сержант?
5: А что?
2: Вы слишком молоды.
5: Ну, не так молод, как кажется, мэм.
0: Зато вы ужасно энергичный.
4: Давайте поставим ваши лыжи под лестницу.
5: Хорошо.
4: Идите за мной, сержант.
5: С удовольствием.
4: С удовольствием.
6: Миссис Рэлстон, можно мне позвонить по телефону?
7: Да-да, конечно, майор Метк.
6: Благодарю вас.
0: Какой симпатичный этот сержант. Правда, миссис Бойл?
5: Я и раньше всегда думал, что полицейские очень симпатичные люди.
2: Глуп, как пробка. С первого взгляда видно.
6: Алло. Алло, алло. Алло. Миссис Рэлстон.
7: Да?
6: Ваш телефон испорчен. Совершенно испорчен.
7: Странно. Полчаса назад он был в порядке.
6: Я думаю, провод порвался под тяжестью снега.
7: О, боже.
0: Итак, мы совершенно отрезаны. Абсолютно отрезаны. Правда, забавно, а?
6: Не нахожу ничего смешного, мистер Рэн.
2: Абсолютно ничего.
6: Да-да.
0: Но этого вам не понять, миссис Бойл.
6: Миссис Бойл, я бы хотел спросить...
0: Да. Легавый идет. Не беспокойтесь. Теперь перейдем к делу. Мистер Рэлстон, миссис Рэлстон.
4: Вы хотите говорить с нами одними? Тогда можно пойти в библиотеку.
0: Нет, в этом нет необходимости, сэр. Если будут присутствовать все, это сэкономит время. Разрешите мне сесть сюда? Да, за обеденный стол.
4: Да, пожалуйста, пожалуйста.
0: Вот так. Благодарю вас.
7: Ну, скорее скажите нам, что мы сделали?
5: Сделали? Да ничего такого, миссис Рэлстон. Совсем наоборот, речь идет о полицейской охране, понимаете?
7: О полицейской охране?
5: Это связано со смертью миссис Лайон. Миссис Морин Лайон, Скалвер-стрит, 24, Лондон, Вест 2. Убитый вчера 15 числа. Может быть, вы слышали или читали что-нибудь об этом?
7: Да, я слышала по радио. Она была задушена.
5: Совершенно верно, мэм. Вот что я хочу узнать прежде всего, мистер Рэлстон.
4: Да.
5: Были ли вы знакомы с этой миссис Лайон?
4: Никогда о ней не слышал.
7: Я никогда.
5: Понимаете, вы могли знать ее не под фамилией Лайон. Это не настоящая фамилия. Она была зарегистрирована в полиции, и по отпечаткам пальцев мы без труда установили ее личность. Ее настоящее имя было Морин Стеннинг. Она была замужем за фермером Джоном Стеннингом, который жил на Лонгриджской ферме недалеко отсюда.
4: Лонгриджская ферма? Это там, где эти дети...
5: Да, дело о Лонгриджской ферме.
8: Трое детей.
7: Откуда вам известно?
5: Совершенно верно, мисс...
8: Мисс Кейсуэлл.
5: Сержант Троттер. Да, совершенно верно, мисс Кейсуэлл. Два мальчика и девочка, Корригены, были приведены в суд как нуждающиеся в опеке и защите. Их поселили у Стеннингов на Лонгриджской ферме. Один из них вскоре умер вследствие постоянного жестокого обращения. Это дело вызвало тогда настоящую сенсацию.
7: Это было ужасно.
5: Стеннингов приговорили к тюремному заключению. Стеннинг умер в тюрьме. Миссис Стеннинг, отбыв свой срок, была освобождена. Вчера, как я сказал, ее нашли задушенной в доме номер 24 по Калвер-стрит.
7: А кто это сделал?
5: Вот это я и хочу узнать, мэм. Поблизости от места преступления была найдена записная книжка с двумя адресами. Один Калвер-стрит, 24, другой Монксвилл-Мэннер.
4: Что?
5: Да, сэр. Вот почему инспектор Хогден, получив это сообщение из Скотланд-Ярда, счел необходимым послать меня сюда и выяснить, нет ли какой-либо связи между этим домом или кем-нибудь, кто в нем находится, и делом о Лонгриджской ферме.
4: Но никакой связи. Абсолютно никакой. Это может быть совпадение.
5: Инспектор Хогбин не считает это совпадением. Он приехал бы сам, если это было бы возможно. Но из-за погоды и потому, что я умею ходить на лыжах, он послал меня, поручив собрать подробные сведения обо всех, кто находится в доме, и доложить ему по телефону. А также принять все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность обитателей дома.
4: Безопасность? А какая опасность, по его мнению, нам угрожает? Боже мой, не думает же он, что здесь кого-то должны убить.
5: Не хочу пугать дам, но, откровенно говоря, дело именно в этом.
2: Боже мой.
4: Но почему?
5: Я затем и нахожусь здесь, мистер Элстон, чтобы узнать это.
4: Но все это сплошное безумие, сержант.
5: Да, сэр, вот почему это и опасно.
2: Какой вздор.
8: По-моему, это притянуто за уши.
7: Может быть, вы нам еще не все рассказали, сержант?
5: Да, миссис Релстон. Под этими двумя адресами было написано: «Три слепые мышки». На теле убитой лежала записка. Первая. Ниже были нарисованы три мышки и ноты. Это оказалось мелодией детской песенки «Три слепые мышки». Ну, вы знаете ее, да?
1: Да, это те три слепые мышки, что бегут за фермершей следом, да?
5: Да, да.
1: А, это... А-ра-ра,
5: пам-пам-па-ра-ра-ра. Да, да.
7: Это ужасно.
4: А там было ведь трое детей и один умер.
5: Да, младший мальчик, 11 лет.
4: А что стало с остальными двумя?
5: Девочку кто-то удочерил, и следы ее потерялись. Старшему мальчику теперь было бы года 22. Он дезертировал из армии, и с тех пор о нем ничего не слышно. Военный психиатр утверждает, что он явный шизофреник. Ну, попросту говоря, не все дома.
7: И думают, что это он убил миссис Лайон или миссис Стеннинг.
5: Да.
7: И что у него мания убийства, и он придет сюда и будет пытаться убить кого-то. Но почему?
5: Это я и должен у вас выяснить. По мнению инспектора, здесь есть какая-то связь. Мистер Элстон, вы утверждаете, что сами никогда не имели никакого отношения к делу о Лонгриджской ферме?
4: Нет.
5: И вы тоже, миссис Элстон?
7: Я? Нет. То есть никакого отношения.
5: А прислуга?
2: Да здесь нет никакой прислуги.
7: Мы не держим прислуги. Да, кстати, сержант Троттер, с вашего разрешения я пойду на кухню и буду там, если вам понадоблюсь.
5: А, пожалуйста, пожалуйста, миссис Релстон. Ну, теперь я хочу узнать ваши имена.
2: Это нелепо. Мы просто живем в этом подобии гостиницы. Мы приехали только вчера. Мы не имеем никакого отношения к этому дому.
5: Да, но вы знали, что приедете сюда и заказали комнаты заранее.
2: Ну да. Всех, кроме мистера
9: Паравичини. Моя машина застряла в сугробе.
5: Понятно. Господа, любому, кто следовал за вами, нетрудно было точно установить, куда вы приехали. Я хочу узнать только одно, и хочу узнать это немедленно. Кто из вас имеет какое-либо отношение к этому делу? О Лонгриджской ферме. Один из вас находится в опасности. В смертельной опасности. Я должен узнать, кто это. Ну, хорошо, я буду спрашивать одного за другим. Начнем с вас.
9: А почему, собственно, с меня?
5: Хотя вы, кажется, попали сюда более или менее случайно, мистер Пари...
9: Паравичини.
5: Ну да.
9: Дорогой инспектор, я не знаю ничего, клянусь вам, абсолютно ничего из того, о чем вы говорите. Я иностранец, господа. Мне ничего не известно об этих местных делах прошлых лет.
5: Миссис...
2: Бойл. Не понимаю. Это наглость. Почему, скажите, пожалуйста, я должна иметь отношение к такому... к этому ужасному делу?
5: А вы, мисс...
10: Кейсуэлл.
8: Лесли Кейсуэлл. Я никогда не слышала о лондонской ферме. И ничего о ней не знаю.
5: Вы, сэр?
10: Меткоф, майор. Об этом деле я читал в свое время в газетах. Тогда я квартировал в Эдинбурге. Личного касательства не имел.
5: А вы?
1: Кристофер Рен. В то время я был ребенком. По-моему, я даже не слышал об этом деле.
5: И это все, что вы можете сказать? Все вы? Ну что же, если один из вас будет убит, вам придется винить самих себя. Мистер Релстон, могу я теперь осмотреть дом снаружи?
4: Да, разумеется, сержант Троттер.
5: Тогда не будем терять времени. Пошли.
4: Пошли.
1: Боже, как мелодраматично. А он очень приятный, правда? Полицейские меня восхищают. Такие суровые, бесстрастные. А все это дело просто мороз по коже. Три слепые мышки.
3: Мистер Рен.
1: Вам не нравится, миссис Бойл? Но это мелодия, подпись. Подпись убийцы. Даже интересно, какое он находил в этом удовольствие.
3: Мелодраматическая чепуха. Я не верю ни одному слову.
1: Подождите, подождите, миссис Бойл. Вот я подкрадусь к вам сзади, и вы почувствуете мои руки на своем горле.
3: Перестаньте.
10: Хватит, Кристофер. Ну, знаете, неудачная шутка. Да-да, собственно говоря, это вообще не шутка.
1: Майор Меткоф, как не шутка? Именно шутка. Шутка сумасшедшего. Это-то и делает все таким восхитительно жутким. А? Видели бы вы сейчас свои физиономии.
10: Что? Что? Что?
1: Пойду поброжу по дому.
3: Исключительно плохо воспитанный и неуравновешенный молодой человек.
7: Где Джайлз?
8: А он пошел показывать нашему полисмену дом снаружи. А?
3: Ваш друг-архитектор, миссис Рэлстон, ведет себя в высшей степени странно.
10: Да-да, молодые люди в наше время нервные. Будем надеяться, что с годами это пройдет.
3: Нервы? Меня выводят из терпения люди, которые говорят, что у них нервы. У меня нет никаких нервов.
10: Нет? Никаких? Что ж, может быть, для вас это и лучше, миссис Бойл.
3: Что вы имеете в виду?
10: По-моему, вы в то время были здесь с судьей. И на вас лежит ответственность за отправку этих троих детей на лонгриджскую ферму.
3: Ах, вот как? Откуда вам это стало известно? Но это и не столь важно. Известно, так известно. Послушайте, майор Меткоф, ну можно ли меня считать ответственной? Мы получили сообщение сотрудников благотворительной организации. Хозяева фермы были милейшие люди, которые очень просили, чтобы детей отдали им. Это нас вполне устраивало. Яйца, свежее молоко, здоровая жизнь на воздухе.
10: Голод, издевательство и злобные хозяева.
3: Откуда я могла это знать? Они так прилично разговаривали.
7: Значит, я не ошиблась, миссис Бойл. Это были вы.
10: Миссис Рэлстон, вы...
7: Нет, я просто...
10: А мне показалось, что...
3: Человек старается выполнить свой общественный долг, а получает одни оскорбления.
11: Простите меня, все это в высшей степени, конечно, забавно. Я получаю большое удовольствие, и все-таки, господа, предпочитаю удалиться. Посижу в гостиной.
3: Мне он с самого начала не понравился, этот паровичини.
8: А откуда он взялся, миссис Рэлстон?
7: А я не знаю. Позвольте, я заменю вам пепельницу.
8: О, да, благодарю. Угу. Темная личность, да?
3: Вот именно.
8: Румянится, пудрится. Фу, отвратительно. Наверное, уже старик.
7: А скачет, как молодой.
10: Да, хорошо. Вам понадобятся дрова, миссис Рэлстон.
7: Да?
10: Почти все прогорели. Я принесу.
7: Спасибо. Спасибо, майор Мэткоф.
10: Да, да.
7: Только 4 часа, а уже почти темно. Я включу бра над камином. Так лучше.
2: Куда я дела свою ручку? Наверное, оставила в библиотеке. Надо там посмотреть.
7: Совсем темно на улице. Можно задернуть занавеску. Вот так. Какая противная мелодия, правда?
8: Вы ее не любите? Она напоминает вам о детстве? Несчастливом детстве.
7: А я в детстве была очень счастливой.
8: Вам повезло.
7: А вы не были счастливы?
8: Нет.
7: Как жалко. Говорят, то, что было в детстве, значит, больше, чем все остальное.
8: Все это чушь. Жизнь — это то, что вы из нее делаете. Идите прямо вперед и не оглядывайтесь.
7: Вы, наверное, правы. Но иногда что-нибудь случается и заставляют вспомнить.
8: Не уступайте. Отвернитесь.
7: Вы думаете, это правильно? Ой, не знаю, о чем говорю. Я заболталась, а мне надо еще здесь в холле прибрать.
8: Ну, не буду вам мешать. Пойду посижу в столовой.
5: Мы с вашим мужем, миссис Релстон, и закончили обход дома.
10: Да-да, все обошли.
5: Ничего подозрительного. Я могу доложить инспектору Хогбину.
7: Ой, простите, но телефон испорчен, сержант. Вы не сможете позвонить.
5: Что? А с каких пор?
7: Майор Мэтков обнаружил это сразу после вашего прихода.
5: Но перед этим он был в исправности. Инспектор Хогбин легко дозвонился сюда.
7: Да. Наверное, потом провода провались под тяжестью снега.
5: Вряд ли. Скорее всего, они были перерезаны.
10: Перерезаны?
5: Да.
10: Но кто мог это сделать?
5: Мистер Элстон, что вы знаете о людях, которые живут в вашем пансионе?
10: Мы, собственно говоря, ничего о них не знаем.
5: Ага.
10: Миссис Бойл написала нам из Борнмутского отеля. Майор Мэтков из... Откуда, Молли?
7: Из Лимингтона.
10: Из Лимингтона. Рен из Хэмпстеда. А мисс Кейсуэлл из частной гостиницы в Кейптауне.

0: преступление на Калвер-стрит. А почему вы уверены, что здесь произойдет другое?
1: Я не уверен, что произойдет. Я надеюсь предотвратить его. Но убежден, что будет сделана попытка.
0: Я не могу поверить. Это выглядит так фантастично.
1: Это не фантазия. Это только факты.
2: А у вас есть описание внешности человека, которого увидели в Лондоне?
1: Рост средний, телосложение ничем не примечательное, одет в темное пальто и фетровую шляпу. Лицо закрыто шарфом, говорит шепотом. Вот здесь, в прихожей, висят три темных пальто. Одно из них ваше, мистер Элстон. Вот, три фетровые шляпы.
2: Я все же не могу поверить.
1: Понимаете, меня беспокоит этот телефонный провод. Если он был перерезан.
2: Да. Ой, извините, мне надо приготовить овощи.
1: Следует все-таки проверить телефонный шнур.
0: А, да-да, да-да, проверьте.
1: Так, так, здесь все в порядке.
0: Перчатка? Почему в кресле перчатка Молли? Билет на лондонский автобус. В перчатке? Разве она была вчера в Лондоне?
1: Так. А есть здесь второй аппарат, мистер Элсон? Мистер Элсон, вы меня слышите?
0: Простите, вы что-то сказали?
1: Я спросил, есть ли здесь второй аппарат?
0: Есть наверху, в нашей спальне.
1: Попробуйте позвонить оттуда.
0: Да-да, сейчас поднимусь и проверю.
1: А я пока проверю телефонный шнур снаружи, за окном.
3: Боже, какой холод! Кто это оставил окно открытым? И камин совсем погас. Подброшу полено. Ну и дом. Все время собачий холод. Что тут у нас?
4: Изучить воздействие страха на человеческое сознание. Ну вот представьте себе, например, что вы один или одна в комнате. Вечер. Дверь позади вас тихо открывается.
3: Кто там? А, это вы? Вот, включила приемник, но не могу поймать ничего подходящего. Что вы делаете? Зачем вы погасили свет?

Зачем-то выключили бра.

0: радиоспектакля «Мышеловка». Пьеса Агаты Кристи. Постановка Родиона Нахапетова. В ролях: Молли Релстон, Вера Глаголева, Джайлз Релстон, Александр Кахун, Кристофер Рен, Валерий Сторожик, миссис Бойл, Наталья Тинякова, майор Меткав, Александр Лазарев, мисс Кейсуэлл, Елена Майорова, мистер Паровичини, Всеволод Ларионов, сержант полиции Троттер, Леонид Каюров.
1: Миссис Бойл! Миссис Бойл! Миссис Бойл! Миссис Бойл, задушили! Задушили, миссис Бойл!
0: Мышеловка. Радиоспектакль. Пьеса Агаты Кристи. Постановка Родиона Нахапетова. Часть вторая.
2: Молли. Успокойтесь, Молли.
3: Итак, миссис Релстон.
2: Боже мой, боже мой.
3: Соберитесь и подумайте. Подумайте.
1: Я не могу думать. В голове совсем пусто.
4: Это так понятно. Пережить такое, боже.
3: Миссис Бойл была убита непосредственно перед тем, как вы подошли к ней. Вы пришли из кухни. А в передней вы никого не видели и не слышали?
1: Нет, сержант, никого. Только радио здесь орало. Я не могла понять, кто включил его на такую громкость. При этом я бы все равно больше ничего не услышала. Правда ведь?
3: Ну, несомненно, таков и был замысел преступника или преступницы.
1: Как я могла еще что-то слышать?
3: Может быть, вас провели. Если убийца вышел из комнаты туда, а вы в это время шли из кухни, он мог услышать ваши шаги и ускользнуть по задней лестнице или в столовую.
1: По-моему, я не уверена. Я слышала, как дверь скрипнула и закрылась. Как раз, когда я выходила из кухни.
3: Какая дверь?
1: А? Я не знаю.
3: Ну, подумайте, миссис Релстон, ну, соберитесь и подумайте. Наверху, внизу, рядом, справа, слева.
1: Ну, я говорю вам, я не знаю. Я даже не уверена, что я вообще что-то слышала.
5: Перестаньте ее запугивать, сержант Троттер. Разве не видите, что она не в состоянии отвечать?
3: Мы расследуем убийство, мистер Релстон. До сих пор никто не относился к этому серьезно. В том числе и миссис Бойл. Она не все мне рассказала, и вы все тоже. Теперь миссис Бойл мертва. Если мы не докопаемся до сути и быстро, заметьте, может произойти еще одно убийство.
5: Еще одно? Вздор. Почему?
3: Потому что слепых мышек, как поется в детской песенке, было 3.
5: И все они умрут? Но должна же быть какая-то связь. Я хочу сказать, еще какая-то связь с делом о лонгрижской ферме.
3: Да, связь должна быть.
5: Так почему же еще одна смерть здесь?
3: Потому что в найденной нами записной книжке было только 2 адреса. На Калвер-стрит 24 имелась одна единственная возможная жертва. Она мертва. Но здесь, в Монксуилл-Мэннер, выбор более широк.
6: Чепуха. Неужели вы думаете, что здесь могут случайно оказаться 2 человека, причастные к делу о лонгрижской ферме? Ну, это было бы невероятное совпадение.
3: При определенных обстоятельствах это совпадение не было бы таким уж невероятным. Подумайте об этом, мисс Кейсуэлл. Теперь я хочу точно установить, кто где находился в момент убийства миссис Бойл. Я уже слышал заявление миссис Релстон. Итак, вы занимались в кухне приготовлением овощей.
1: Да.
3: Выйдя из кухни, вы прошли коридор, затем переднюю и оказались здесь. Радио работало на полную громкость, но свет был выключен и в прихожей было темно. Вы включили свет, увидели миссис Бойл и вскрикнули, да?
1: Да. Я кричала и кричала. Наконец пришли люди.
3: Да, как вы сказали, пришли люди. Много людей с разных сторон. И что самое главное, все более или менее одновременно. Так вот, когда я вылез из этого окна, чтобы осмотреть телефонный провод, вы, мистер Рэлстон, пошли наверх, чтобы проверить второй аппарат. А где вы были, когда миссис Рэлстон вскрикнула?
7: Я еще был в спальне. Второй аппарат тоже не работал. Я выглянул из окна, чтобы посмотреть, не видно ли перерезанного провода, но ничего не увидел. Не успел я закрыть окно, как раздался крик Молли, и я побежал вниз.
3: Отлично. Теперь, мистер Рен, я хочу послушать ваше сообщение. Где были вы?
8: Я заглянул в кухню, чтобы узнать, не могу ли я чем-нибудь помочь миссис Рэлстон.
9: Да-да, это так.
8: Я просто обожаю готовить. После этого я пошел наверх, в свою спальню.
3: Зачем?
8: Пойти в спальню? Это ведь вполне естественная вещь, вы не находите? Бывает иногда, что человеку хочется побыть одному.
3: Вы пошли в спальню, потому что вам захотелось побыть одному?
8: И причесаться, и навести там порядок.
3: Вы хотели причесаться?
8: Так или иначе, но я был там.
3: И вы услышали крик миссис Рэлстон?
8: Да.
3: И спустились вниз?
8: Да.
3: Удивительно, что вы и мистер Рэлстон не встретились на лестнице.
8: Я спустился по задней лестнице. Она ближе к моей комнате.
3: А поднимались вы в свою комнату тоже по задней лестнице или отсюда?
8: Тоже по задней лестнице.
3: Понятно. Угу. Мистер Провичини?
10: Я играл на пианино в гостиной. Вон там, инспектор.
3: Я не инспектор, а всего лишь сержант, мистер Провичини. Кто-нибудь слышал, как вы играли?
10: Не думаю. Я играл очень-очень тихо. Одним пальцем.
9: Вы играли «Три слепые мышки».
3: Это верно?
10: Да, это очень запоминающаяся мелодия. Это, ну, как правильно сказать, навязчивая мелодия. Вы со мной согласны?
9: По-моему, ужасная мелодия.
10: И все же она застревает в голове. Кто-то ее насвистывал.
3: Насвистывал? Где?
10: Боюсь сказать. Ну, может быть, в передней, может быть, на лестнице. А может быть, даже наверху, в спальне.
3: Кто насвистывал «Три слепые мышки»? Вы это выдумали, мистер Провичини?
10: Нет, нет, инспектор. О, простите, сержант. Но я не стал бы этого делать.
3: Ну, продолжайте. Вы играли на пианино?
10: Да, одним пальцем. А потом я услышал радио на полную мощность. Кто-то просто вопил. Это оскорбило мой слух. Да. Ну, вот и после этого внезапно я услышал крик миссис Рэлстон.
3: Так. Мистер Рэлстон наверху.
7: Да.
3: Мистер Рен наверху.
11: Да, да.
3: Мистер Провичини в гостиной.
10: Да, и одним пальцем я вот...
3: Мисс Кейсел.
12: Да. Я писала письма в библиотеке.
3: Вам было слышно, что здесь происходит?
12: Нет, я ничего не слышала, пока миссис Рэлстон не закричала.
3: И что вы сделали тогда?
12: Я пошла сюда.
3: Сразу же?
12: Мне кажется, да.
3: Вы говорите, что писали письма, когда услышали крик миссис Рэлстон.
12: Да.
3: И вы поспешно встали из-за стола и пошли сюда.
12: Мне кажется, да.
3: И все же, кажется, на письменном столе в библиотеке не осталось недописанного письма.
12: Я захватила его с собой. Вот, посмотрите.
3: Дорогая Джесси... Это ваша подруга или родственница?
12: А вот это, черт возьми, уже не ваше дело.
3: Может быть и так. Но знаете, если бы я писал письмо и услышал чей-то крик, я, наверное, не стал бы складывать это письмо и прятать его в сумку, а пошел бы узнать, что случилось.
12: Не стали.
3: Да, не стал бы.
12: Как интересно.
3: Теперь вы, майор Мэтков.
13: Да-да, да, я готов, да.
3: Вы говорите, что были в подвале?
13: Да.
3: А что вы там делали?
13: Мне захотелось осмотреть весь дом.
3: Да?
13: Да, ну просто осмотреть. Сначала я заглянул в чулан под лестницей возле кухни. Да, кстати, мистер Релстон, у вас там, знаете, столько всякого хлама, понимаете, спортивного инвентаря. Да. Но потом я заметил там еще одну дверь, открыл ее и увидел лестницу. Мне, значит, стало так любопытно, я спустился по ней. Ну и подвалы у вас, миссис Релстон.
9: Я очень рада, что они вам понравились, майор Мэтков.
13: Да нисколько. Понимаете, черт ногу сломит. Какой-то старый монастырский склеп, я бы сказал. Да, может быть, отсюда и название это Монксвелл, монашеский колодец. Так, ну ладно.
3: Майор Мэтков.
13: Да-да.
3: Мы сейчас занимаемся не изучением древностей. Мы расследуем убийство.
13: Да, я понимаю. Да.
3: Миссис Релстон слышала скрип закрывающейся двери.
9: Да.
3: Именно чуланная дверь закрывается со скрипом. Возможно, что после убийства миссис Бойл убийца услышал шаги миссис Релстон, возвращавшейся из кухни, проскользнул в чулан и закрыл за собой дверь.
13: Все может быть.
3: А можно мне сказать?
13: Да-да, Кристофер, конечно, да.
3: В чулане должны быть отпечатки пальцев.
13: Да, конечно, да. Мои там, разумеется, есть. Но преступники, как правило, довольно предусмотрительны и надевают перчатки.
3: Как правило, да, но все преступники рано или поздно ошибаются.
11: Вы в этом уверены, сержант?
5: Слушайте, не напрасно ли мы теряем время? Один человек, который...
3: Простите, мистер Релстон, я веду расследование.
5: Хорошо.
3: Тогда я пошел.
9: Джайлз!
3: Мистер Релстон, вернитесь. Благодарю вас. Мы должны установить как мотивы, так и наличие возможности. Я хочу сказать вам вот что. Возможность была у каждого из вас.
13: Что?
3: Здесь две лестницы. Любой мог подняться по одной из них, а спуститься по другой. Любой мог проникнуть в подвал через двери возле кухни, подняться по ступенькам и выйти через люк к основанию верхней лестницы. Несомненным фактом является то, что в момент убийства каждый из вас был один.
5: Послушайте, сержант, вы говорите так, словно мы все под подозрением. Но это же нелепо.
3: При расследовании убийства все находятся под подозрением.
5: Ну вы же отлично знаете, кто убил ту женщину на Калвер-стрит. Вы сами сказали, что это старший из двух мальчиков с фермы, умственно неполноценный молодой человек, которому сейчас 22 года.
3: Да.
5: Ну так среди нас только один такой. Черт, возьми, вон, мистер Рен.
9: Джайлз.
10: Это неправда. Это неправда. Вы все против меня. Да вы всегда были против меня. Вы хотите пришить мне убийство. Вот это травля. Вот что это такое.
13: Спокойно, парень. Спокойно, Кристофер. Это я тебе говорю, майор Мэтков. Спокойно.
10: Ну почему я? Почему я?
9: Успокойтесь, Крис. Вот воды выпить.
10: Спасибо.
9: Ну все в порядке, Крис.
10: В порядке.
9: Кто против вас ничего не имеет? Ну, сержанту скажите ему, что все в порядке.
3: Мы не занимаемся подстраиванием обвинений.
9: Ну, скажите, что вы не собираетесь его арестовывать.
3: Я никого не собираюсь арестовывать. Для этого мне нужны доказательства.
10: Никаких доказательств у вас нет.
3: У меня нет доказательств. Пока нет.
5: Ты с ума сошла, Молли. И вы тоже, сержант. Только один человек соответствует приметам. И хотя бы из соображений безопасности он должен быть арестован.
9: Джайлз.
10: Что вы говорите такое?
5: Это было бы только справедливо по отношению к остальным.
9: Подожди, Джайлз. Подожди. Сержант Троттер.
3: Да.
9: Могу я сказать вам два слова?
3: Конечно, миссис Релстон. Прошу всех выйти в столовую.
5: Я остаюсь.
9: Нет, Джайлз, не ты тоже, пожалуйста.
5: Я остаюсь. Я не понимаю, что с тобой происходит, Молли.
9: Прошу тебя.
5: Молли.
9: Я прошу тебя, Джайлз.
3: Да, миссис Релстон, что вы хотели мне сказать?
9: Сержант Троттер, вы думаете, что этот, этот безумный убийца должен быть старшим из тех троих детей с фермы? Но вы ведь не знаете этого наверняка.
3: Фактически мы ничего не знаем. Пока известно только, что женщина, которая вместе со своим мужем морила детей голодом, была убита. И женщина-судья, миссис Бойл, ответственная за их отправку на ферму, тоже убита. Телефонная линия, связывающая меня с полицейским управлением, была перерезана.
9: Но утверждать это вы не можете. А вдруг это из-за снега?
3: Нет. Нет, миссис Релстон. Провод был перерезан умышленно у самого входа в дом. Я нашел это место.
9: Понятно. О, Господи.
3: Сядьте, миссис Ралстон, сядьте.
9: Но все равно вы не знаете.
3: Я исхожу из наиболее вероятного. Смотрите, все сходится. Психическая и неуравновешенность, детский склад ума, побег из армии, заключение психиатра.
9: Да, и поэтому все как будто указывает на Кристофера. Но я не верю, что это Кристофер. Тут что-то другое.
3: Например?
9: Ну, например, разве у этих детей не было родных?
3: Мать была пьяницей. Она умерла вскоре после того, как у нее отобрали детей.
9: А отец?
3: Он был сержантом и служил за границей. Если он жив, то сейчас, вероятно, уже демобилизовался.
9: И вы не знаете, где он находится?
3: У нас нет никаких сведений. Проследить его путь – дело нелегкое, но можете быть уверены, миссис Ралстон. Полиция учитывает все возможные варианты.
9: Но вы не знаете, где он сейчас находится? Если сын умственно неполноценный, то и отец может быть ненормальным.
3: Да, это возможно.
9: И если он вернулся домой, вернулся и узнал, что его жена умерла, а одного из сыновей замучили до смерти, ну, согласитесь, ведь он мог потерять голову и поддаться жажде мести.
3: Это только предположение.
9: Но это возможно?
3: Да, миссис Ралстон, это вполне возможно.
9: Так что убийца может быть пожилым человеком или даже стариком. Когда я сказала, что звонили из полиции, майор Мэтков страшно взволновался. Честное слово, я видела его лицо, понимаете?
3: Майор Мэтков?
9: Да, средних лет, военный. Я согласна, он очень милый, вроде бы совершенно нормальный. Но ведь ненормальность может не бросаться в глаза.
3: Да, часто это совершенно незаметно.
9: Так что не один Кристофер под подозрением. Майор Мэтков тоже.
3: Ха. Ну что же, благодарю вас. Все?
9: Нет, не все. Мистер Провичини уронил кочергу, когда я сказала, что звонили из полиции.
3: Провичини?
9: Я понимаю, на вид он совсем старый, иностранец и все такое, но, может быть, он не так стар, как выглядит. Вы знаете, он движется как молодой и явно употребляет косметику. Он может быть, я знаю, это звучит очень мелодраматично, но он может быть загримирован.
3: Вам очень не хочется, чтобы преступником оказался мистер Рен?
9: Он какой-то беспомощный, такой несчастный.
3: Миссис Ралстон, разрешите сказать вам следующее. Я с самого начала помнил обо всех возможных вариантах. Мальчик Джорджи, брат Джимми, отец и еще кое-кто. Была еще сестра. Вы помните?
9: А сестра?
3: Убийцей Морион Лайон могла быть и женщина. Шарф, надвинутая мужская фетровая шляпа. К тому же убийца говорил шепотом, голос выдает пол. Да, это могла быть и женщина.
9: Мисс Кейсуэлл?
3: Она, пожалуй, старовата для этой роли. О да, миссис Ралстон, выбор очень широк. Например, вы сами.
9: Я?
3: Да, ваш возраст как раз подходит.
9: Да что вы, как вы можете?
3: Нет-нет, что бы вы о себе ни говорили, я не смогу вас сейчас проверить, помните это. Затем ваш муж.
9: Джайлз? Что за чепуха?
3: Они с Кристофером Реном примерно одного возраста. Допустим, ваш муж выглядит старше своих лет. Кристофер Рен моложе. Точный возраст определить очень трудно. Ну вот, что вы знаете о вашем муже, миссис Ралстон?
9: Что я знаю о Джайлсе? Не задавайте глупых вопросов.
3: Ну, сколько времени вы женаты?
9: Ровно год.
3: И где вы с ним познакомились?
9: На танцах в Лондоне. Мы оказались в одной компании.
3: Вы встречались с его родными?
9: У него нет родных. Они все умерли.
3: Все умерли?
9: Да. Ну, слушайте, вы все как-то нарочно искажаете. Его отец был адвокатом, а мать умерла, когда Джайлз был еще ребенком.
3: Ну, вы ведь только пересказываете то, что он вам говорил.
9: Да, но...
3: Сами вы ничего не знаете.
9: Это возмутительно. Возмутительно.
3: Постойте. Ну, вы были бы удивлены, миссис Ралстон, если бы узнали, сколько у нас дел, похожих на ваши. Особенно после войны. Разрушенные дома, погибшие семьи. Человек говорит, что он служил в авиации или только что прошел военную подготовку. Родители погибли, родни никакой. Сейчас у молодых людей нет прошлого, и они начинают решать сами за себя. Раньше родители и родственники наводили справки, прежде чем дать согласие на помолвку. С этим покончено. Девушка просто выходит замуж за своего молодого человека. Иногда она в течение года или двух не знает, что он проворовавшийся клерк или дезертир, или еще что-нибудь не слишком приятное. Сколько времени вы были знакомы с Джайлсом Релстоном, когда выходили за него замуж?
9: Только 3 недели, но...
3: И вы ничего о нем не знали?
9: Неправда, я все о нем знала. Я точно знала, что он за человек. Он Джайлс. Это полный абсурд, подозревать, что он какой-то страшный сумасшедший, одержимый манией убийства. Да он даже в Лондоне не был, когда произошло это убийство.
3: А где он был? Здесь?
9: Нет, он ездил за проволочной сеткой для курятника.
3: Он привез сетку?
9: Нет, он не нашел такой, как надо.
3: Отсюда около 30 миль до Лондона. А, у вас есть расписание поездов? Да, всего час поездом и час с небольшим на автомобиле.
9: Я вам говорю, что Джайлс не был в Лондоне.
3: Одну минуту, миссис Релстон. Это пальто вашего мужа?
9: Да.
3: О, я достаю из его кармана Evening News. Вчерашнее продавалось на улицах около 3:30. Взгляните.
9: Я не верю.
3: Не верите? Не верите? Ну что ж, пока я оставлю вас в покое, мне надо еще кое-что осмотреть.
4: Молли!
9: О! Как вы меня напугали, Кристофер!
4: Где он?
9: Кто?
4: Сержант! Куда он пошел?
9: А он пошел туда, в переднюю, а потом куда, не знаю.
4: Если бы я только мог выбраться... Куда-нибудь, как-нибудь. Можно мне где-нибудь здесь спрятаться, в доме?
9: Спрятаться?
4: Ну да, от него.
9: Зачем?
4: Ну, дорогая Молли, все так настроены против меня. Они все считают меня убийцей, особенно ваш муж.
9: Не обращайте на него внимания.
4: Да.
9: Послушайте, Кристофер.
4: А?
9: Ну, нельзя же всю жизнь убегать от жизни.
4: Почему вы это говорите?
9: Но ведь это правда, разве нет?
4: Да, это чистая правда.
9: Когда-то придется взрослеть, Крис.
4: Да чего не хочется.
9: Значит, на самом деле вас зовут не Кристофер Рен?
4: Нет.
9: И вы не собирались стать архитектором?
4: Нет.
9: А зачем же вы тогда...
4: Зачем я назвал себя Кристофером Реном? Просто для смеха. Вы знаете, в школе надо мной смеялись и дразнили Кристофером Робином. Помните сказку о Винни-Пухе? Робин, а Рен по созвучию. В школе был сплошной ад.
9: А как вас зовут по-настоящему?
4: Это не важно. Я сбежал из армии. Там все было чудовищно. Я ее ненавидел. Да, я что-то вроде этого неизвестного убийцы. Я единственный, кто соответствует приметам, понимаете? Моя мама. Моя мама.
9: Да, а что мама?
4: Все было бы в порядке, будь она жива. Она бы заботилась обо мне.
9: Ну, нельзя же, чтобы о вас заботились до старости. В жизни всякое может случиться. Но мы должны сами все преодолевать. Должны идти дальше, своей дорогой.
4: Это невозможно.
9: Нет, возможно.
4: По-вашему, мне следует остаться?
9: А что вам, честно говоря, еще делать?
4: Я могу стянуть лыжи, сержанта. Я хорошо хожу на лыжах.
9: Это было бы ужасно глупо. Все равно, что признать себя виновным.
4: Сержант Троттер и так думает, что я виновен.
9: Нет, он так не думает. По крайней мере, я не знаю, что он думает. Я его ненавижу. Ненавижу.
8: Кого?
9: Сержанта Троттера. Он вбивает в голову такое. Это неправда. Не может быть правдой.
8: На чем вы?
9: Я не верю. Никогда не поверю.
8: Почему вы не поверите? В чем дело? Скажите.
9: Видите?
8: Да.
9: Что это?
8: Вчерашняя вечерняя газета.
9: Лондонская. Она была в кармане у Джайлса. Но Джайлс не ездил вчера в Лондон.
8: Ну, если он был здесь целый день...
9: Нет, его здесь не было. Он поехал на автомобиле искать проволочную сетку для курятника, но не нашел.
8: Ну, так что же, наверное, после этого он поехал в Лондон.
9: Тогда почему он об этом мне не сказал? Зачем ему было говорить, что он все время ездил по округе?
8: Может, и из-за сообщения об убийстве?
9: Да нет, он не знал об убийстве. Или знал? Знал?
8: Господи, Молли, вы же не думаете? Сержант не думает?
9: Я не знаю, что думает сержант. Он может вам внушить все, что угодно. Начинаете задавать вопросы сами себе. Начинаете сомневаться. Вам кажется, что человек, которого вы хорошо знаете и любите, что он может быть чужой. Как в страшном сне. Вы среди друзей. Но вдруг вы смотрите на их лица. И это уже не друзья, а совсем другие люди. Они только притворялись друзьями. Может быть, никому нельзя верить.
14: Я, кажется, помешал?
9: А, Джайлз? Нет. Мы просто разговаривали.
14: А, разговаривали?
8: Да.
9: Ой, мне надо в кухню. Там у меня пирог и картофель. И потом я должна приготовить шпинат.
8: Я помогу вам.
14: Нет.
9: Джайлз.
14: Тет-а-тет сейчас не очень полезно для здоровья. Вы, мистер Рен, не пойдете в кухню и не будете подходить к моей жене.
8: Но послушайте...
14: Не подходите к моей жене, Рен. Она не должна стать следующей жертвой.
9: Джайлз!
8: Ах, вот что вы обо мне думаете.
14: Именно это. По дому свободно разгуливает убийца, и мне кажется, что его приметы совпадают с вашими.
8: Не только с моими.
14: С чьими же еще?
8: Вы слепой? Или притворяетесь слепым?
14: Я думаю о безопасности своей жены.
8: Я тоже! И я не собираюсь оставлять вас здесь, вдвоем с ней.
14: Послушайте, вы какого черта?
9: Джайлз, я прошу тебя. Кристофер, пожалуйста, уйдите.
8: Я не уйду.
9: Ну, Кристофер, я прошу вас. Кристофер, ну что вы...
8: Хорошо, я выйду. Но я буду здесь за дверью, Молли.
14: Он будет за дверью. Что все это значит? Молли, ты спятила? Готова отправиться в кухню с человеком, у которого мания убийства?
9: Да нет у него никакой мании. Ну что ты?
14: Стоит только поглядеть, сразу видно, что псих.
9: Нет, он просто несчастный. Можешь мне поверить. Джайлз, он не опасен. Я бы знала. И потом, я могу за себя постоять.
14: То же самое говорила миссис Бойл.
9: Ну, Джайлз, перестань.
14: Послушай, что у тебя с этим типом?
9: Что значит, что у меня с ним? Мне жаль его, вот и все.
14: Может быть, вы встречались раньше, откуда я знаю? Может быть, ты сама пригласила его сюда, и теперь вы оба делаете вид, будто встретились первый раз в жизни. Вы тут уже все обстряпали.
9: Джайлз, ты в своем уме? Как ты смеешь говорить такие вещи?
14: Тебе не кажется странным, что он остановился в таком неудобном месте, на отшибе?
9: Что ж тут странного? Мисс Кейсуэлл, майор Мэтков и миссис Бойл тоже остановились здесь.
14: Я читал когда-то, что эти маньяки-убийцы обладают способностью привлекать женщин. Похоже, что это так. Где ты с ним познакомилась? Сколько времени это продолжается?
9: Перестань, пожалуйста. Это просто невозможно. Я в глаза не видела Кристофера Рена до вчерашнего вечера.
14: Это ты так говоришь. А может быть, ты ездила в Лондон, чтобы тайно встретиться с ним?
9: Ты отлично знаешь, что я уже больше месяца не была в Лондоне.
7: Больше месяца не была в Лондоне. Это правда?
9: Конечно, правда. А в чем дело?
7: Так. Тогда что это такое?
9: Моя перчатка.
7: Ты надевала ее вчера. Ты выронила ее, и я подобрал, когда разговаривал с сержантом Троттером. Смотри, что в ней. Лондонский автобусный билет.
9: Ах, это...
7: Так что ты вчера была не только в деревне, ты и в Лондон съездила.
9: Хорошо. Я ездила.
7: Так. Пока я тут колесил по округе...
9: Пока ты тут колесил по округе,
7: ты съездила в Лондон.
9: Ладно. Я съездила в Лондон. Но и ты тоже.
7: Что?
9: Ты тоже ездил. Ты привез с собой вчерашнюю газету.
7: Откуда она у тебя?
9: Из твоего пальто.
7: Ну, кто-нибудь мог положить ее мне в карман?
9: Неужели? Нет. Ты был в Лондоне.
7: Хорошо, я был в Лондоне. Но я ездил туда не для того, чтобы встретиться с женщиной.
9: Не для того? Ты уверен, что не для того?
7: А? Ты о чем?
9: Отойди. Не подходи ко мне.
7: В чем дело?
9: Не трогай меня.
7: Вчера ты ездила в Лондон к Кристоферу Рену?
9: Не будь идиотом. Конечно, нет.
7: Тогда зачем?
9: Зачем? Я не скажу тебе этого. Может быть... Нет. Я забыла, зачем я ездила.
7: Молли, что с тобой произошло? Ты сразу стала совсем другая. Я не узнаю тебя.
9: Может быть, тебе следовало узнать меня раньше? Сколько мы женаты? Год?
7: Ну?
9: Но ведь ты по-настоящему ничего обо мне не знаешь. Что я делала? О чем думала? Что чувствовала? От чего страдала до нашего знакомства?
7: Молли, Молли, ты с ума сошла?
9: Ладно, я сошла с ума. Почему бы нет? Может быть, это даже забавно. Сойти с ума.
7: Черт возьми, что ты...
11: Ну. Я надеюсь, что вы, молодые люди, не наговорили друг другу лишнего. Это так часто бывает, когда ссорятся влюбленные.
7: Ссорятся влюбленные, ничего себе.
11: Именно так, именно так. Я знаю, что с вами сейчас происходит. Я сам прошел через все это, когда был молод. Женес, как сказал поэт. Вы, кажется, недавно женаты?
7: Это вас не касается, мистер Фрович.
11: Нет, совершенно не касается. Совершенно не... Я только пришел сказать, что сержант не может найти свои лыжи. По-моему, он очень сердится.
9: Кристофер.
7: Что?
11: Он спрашивает, может быть, вы их случайно куда-нибудь переставили, мистер Релстон?
7: Нет, что вы.
15: Вы никуда не переносили мои лыжи из чулана?
7: Конечно, нет.
15: Кто-то их взял.
11: А почему вы стали их искать?
15: Снег все еще лежит. Мне здесь нужна помощь, подкрепление. Я думал дойти на лыжах до полицейского участка в Маркетхэмптон и сообщить о создавшемся положении.
11: А, и теперь вы не можете. Ай-яй-яй. Кто-то позаботился о том, чтобы вы не смогли этого сделать. Но могла быть и другая причина.
15: Да? Какая же?
11: А что, если кто-то хотел удрать отсюда?
7: Молли, а почему ты только что воскликнула Кристофер?
9: Просто так.
11: Что? Что-что? Так наш молодой архитектор сбежал. Очень-очень интересно.
15: Это правда, миссис Релстон?
9: Нет, не думаю. Кристофер!
15: Я здесь, господа.
3: Я здесь.
9: О, слава богу, вы все-таки не ушли.
3: Вы не брали мои лыжи, мистер Рен?
8: Ваши лыжи, сержант?
3: Да.
8: Зачем бы я их стал брать?
3: Да вот миссис Релстон думала, что...
9: Я думала, мистер Рен очень любит кататься на лыжах. И я подумала, что он мог взять их, ну, просто чтобы немножко размяться.
7: Размяться?
3: Так, слушайте меня все. Это очень серьезно. Кто-то лишил меня единственной связи с внешним миром. Я хочу, чтобы все собрались здесь немедленно.
10: Так, хорошо. Знаете, по-моему, мисс Кейсуэлл пошла наверх.
9: Я схожу за ней.
10: Сходите. Я оставил майора Меткафа в столовой. Сейчас, одну минуточку, сержант. Сейчас. Майор Меткаф! Странно. Его там нет.
7: Я поищу его.
16: Майор Меткаф!
9: А вот и мы. С мисс Кейсуэлл.
3: Хорошо.
12: А в чем дело?
16: Привет. Я был в библиотеке, вы меня искали?
3: Да, майор Меткаф, по поводу моих лыж.
16: Не понял. Ваших лыж?
10: Мистер Рэнстон! Мистер Рэнстон! Майор Меткаф уже здесь. Идите к нам.
16: Иду.
3: Мисс Кейсел и майор Меткаф.
16: Да-да.
3: Никто из вас двоих не брал лыжи, которые стояли в чулане возле кухни. Остальных я уже просил.
12: О, боже. Ну, конечно, нет. Зачем они мне?
16: И я их не трогал.
3: Тем не менее, они пропали. Как вы поднимались в свою комнату, мисс Кейсел?
12: По задней лестнице.
3: Значит, вы проходили мимо чулана?
12: Возможно. Но у меня нет ни малейшего представления о том, где находятся ваши лыжи.
3: Да. Майор Меткаф.
16: Да-да.
3: Вы сегодня были в этом чулане?
16: Да, был.
3: В момент убийства миссис Бойл?
16: В момент убийства миссис Бойл я находился в подвале.
3: Когда вы проходили через чулан, стояли там лыжи?
16: Не имею представления.
3: Вы их там не видели?
16: Не могу вспомнить.
3: Да вы должны помнить, стояли там лыжи или нет.
16: Не надо кричать на меня, молодой человек. Я не думал ни о каких лыжах. Меня интересовали подвалы. Здешняя архитектура, знаете ли, очень любопытна. Я открыл другую дверь и спустился вниз. Так что я не могу вам сказать, были лыжи в чулане или их там не было.
3: Вы понимаете, что вы, майор Меткаф, сами имели прекрасную возможность взять их?
16: Да-да, разумеется. То есть, если бы я захотел.
3: Вопрос в том, где они сейчас?
16: Мы их найдем, сержант Троттер. Надо только всем поискать как следует. Лыжи не иголка, да-да, это огромная штука, лыжи. Давайте все вместе возьмемся за поиски. Давайте все вместе, пойдемте.
3: Не спешите, не спешите. Майор Меткаф.
16: Да-да.
3: Может быть, этого от нас и ждут?
16: Что? Я что-то вас не понимаю.
3: Я поставил себя на место этого безумного, но хитрого человека. Теперь подумаем, чего он добивается от нас и что он сам собирается делать дальше. Я должен опередить его хотя бы на один шаг. Потому что если я этого не сделаю, произойдет еще одно убийство.
12: О, боже! Неужели вы до сих пор в это верите?
3: Да, мисс Кейсу. Я верю. Три слепые мышки. Две мышки вычеркнуты. С третьей еще предстоит расправиться. Вас здесь шестеро. И один из вас убийца. Один из вас убийца. Я еще не знаю, кто, но я узнаю. А другой намечена им жертва. Я обращаюсь к этому человеку. Миссис Бойл не захотела мне довериться. Миссис Бойл мертва. Ну, живее. Тот из вас, кому в связи с этим старым делом есть в чем упрекнуть себя, даже если это какая-то мелочь, ну, пусть откровенно расскажет об этом. Не хотите? Хорошо. Я найду убийцу Я в этом не сомневаюсь. Но для одного из вас может быть слишком поздно. И я скажу вам еще одну вещь. Убийца радуется этому. Да, он сейчас здорово веселится. Ладно, можете идти.
16: Кристофер, вы не хотите поискать лыжи сержанта?
3: Да, конечно.
16: Хорошо, пойдемте. Простите. Ну что, пропахнет, пожалуйста.
9: Мне надо идти. Еда, обед. Приготовишь шпинат. И картошка вся разварилась. Пожалуйста, Джайлз.
5: Да, пойдем, я помогу.
11: Ну так, пойду и я. Поищу ваши лыжи в гостиной. Возможно, кто-нибудь спрятал их в пианино.
9: Я тоже пойду.
3: Одну минуту, мисс Кейсел.
17: Да, слушаю вас.
3: Прошу вас, не уходите.
17: Но...
3: Может быть, вы присядете?
17: Хорошо.
9: Так что же вам угодно?
3: Позвольте, я сяду рядом.
9: Пожалуйста.
3: Я хотел бы получить от вас некоторые сведения.
9: Что вас интересует?
3: Полное имя, пожалуйста.
9: Лесли Маргарет. Кэтрин Кейсуэлл.
3: Кэтрин? Так, адрес.
9: Вилла Марипоза. Золотая сосна, Мальорка.
3: Это в Италии?
9: Это остров, испанский остров.
3: Понятно. А ваш английский адрес?
9: Лиденхолл-стрит, банк Моргана для передачи мисс Кейсуэлл.
3: Другого английского адреса нет?
9: Нет.
3: Сколько времени вы находитесь в Англии?
9: Неделю.
3: А где вы остановились?
9: Отель Лэдбери, Найтсбридж.
3: А что вас привело в Монксвилл Мэнор, мисс Кейсел?
9: Мне захотелось деревенской тишины.
3: Как долго вы предполагали или предполагаете оставаться здесь?
9: Пока не сделаю того, ради чего я сюда приехала. Странно. Вы накручиваете волосы на палец.
3: Вы не ответили на мой вопрос.
9: Простите?
3: Ради чего вы сюда приехали?
9: Простите, я задумалась. Я засмотрелась на вас, сержант. Вы накручиваете волосы на палец.
3: Так ради чего вы сюда приехали?
9: Но я право не понимаю, почему я должна отвечать на ваш вопрос. Это касается только меня, исключительно личное дело.
3: Все равно, мисс Кейсел.
9: Не будем спорить.
3: Разрешите узнать, сколько вам лет?
9: Пожалуйста, это указано в моем паспорте, мне 24 года.
3: 24?
9: Вы думали, что я выгляжу старше, это верно.
3: Кто-нибудь в Англии мог бы поручиться за вас?
9: Мой банк сообщит вам о состоянии моих финансовых дел. Могу также отослать вас к своему адвокату, очень благородному человеку. Рекомендации от знакомых представить не могу. Я большую часть жизни провела за границей.
3: На Мальорке?
9: Да, на Мальорке и в других местах.
3: Вы родились за границей?
9: Нет, я уехала из Англии, когда мне было 13 лет.
3: Вы знаете, мисс Кейсел, я никак не могу вас понять.
9: А это важно?
3: Не знаю. Что вы делаете здесь?
9: Кажется, это вас беспокоит.
3: Беспокоит? Вы уехали за границу, когда вам было 13 лет?
9: 12, 13, около того.
3: Тогда ваша фамилия была Кейсел?
9: Это моя теперешняя фамилия.
3: А какую фамилию вы носили тогда? Отвечайте.
9: Что вы стараетесь доказать?
3: Я хочу знать, какая у вас была фамилия, когда вы покинули Англию.
9: Это было давно. Я забыла.
3: Есть вещи, которые не забываются.
18: Возможно.
3: Несчастье. Отчаяние.
18: Да, наверное.
3: Ваше настоящее имя...
18: Я вам сказала. Лесли Маргарет Кэтрин Кейсуэлл.
3: Кэтрин! Черт возьми! Так что же вы тут делаете?
18: Я... О, Боже! Зачем я сюда приехала?
3: Вы плачете, мисс Кейсвилл? Я всегда думал, что полиции запрещено вести допросы с применением пыток.
19: Я только задал мисс Кейсвилл несколько вопросов, мистер Рэн.
3: Да вы расстроили ее, сержант. Что он сделал, мисс Кейсвилл?
18: Нет, ничего. Это просто... Все это... Убийство. Это так ужасно. На меня это подействовало так неожиданно. Я пойду к себе.
19: Это невозможно. Я не могу в это поверить.
3: Во что вы не можете поверить?
8: Боже, у вас такое лицо, словно вы видели привидение.
19: Я видел то, что следовало увидеть раньше. Я был слеп, как крот. Но думаю, что теперь дело сдвинется с мертвой точки.
8: О, у полиции есть улика?
3: Да, мистер Рен. Наконец, у полиции есть улика. Я хочу, чтобы все снова собрались здесь. Вы знаете, где они?
8: Джайлз и Молли в кухне. Я помогал майору Меткофу искать ваши лыжи. Мы заглядывали в самые невероятные места, но все бесполезно. Где находится Провещение, не знаю.
3: Я приведу его. А вы ступайте за остальными.
8: Хорошо.
3: Мистер Провещение! Мистер Провещение!
20: Ага, да-да, сержант. Чем могу быть вам полезен?
3: Заходите, прошу вас.
20: С маленького полицейского лыжи пропали. И думал он, сидя на месте, что скоро найдутся и сами вернутся. Лыжи с убийцей вместе.
3: Знаете.
21: Что происходит?
3: Присядьте, майор. Миссис Релстон.
20: Пишите, и я тоже сяду.
9: А я не могу прийти попозже. Вы знаете, сейчас это очень не кстати.
3: Ну, есть более важные вещи, чем еда, миссис Релстон. Миссис Бойл, например, не захочет больше есть.
21: Очень бестактно сказано, сержант. Очень.
3: Сожалею, но мне нужно ваше содействие, и я требую его. Мистер Релстон.
22: Да.
3: Попросите мисс Кейсл снова спуститься вниз. Она пошла в свою комнату. Скажите ей, что это всего на несколько минут.
22: Хорошо, сержант.
9: Нашлись ваши лыжи, сержант?
3: А, нет, миссис Релстон, но я, кажется, догадываюсь, кто их взял и с какой целью. Сейчас я больше ничего не буду об этом говорить.
20: Да, пожалуйста, сержант, не говорите. Я всегда считал, что объяснение надо приберегать к самому концу. Знаете, такая волнующая последняя глава.
22: Оп. Извините, мисс Кейсвелл, я бы не рискнул вас побеспокоить, но, сержант...
23: В чем дело, сержант Троттер?
3: Садитесь, мисс Кейсвелл. Миссис Релстон. Прошу внимания. Вы помните, что после убийства миссис Бойл я всех вас опросил. Ваши заявления касались вашего места пребывания в момент совершения убийства. Заявления были следующие. Миссис Релстон на кухне. Мистер Паровичини играет на пианино в гостиной. Мистер Релстон в своей спальне. Мистер Рен также. Мисс Кейсвелл в библиотеке, майор Меткоф в подвале.
21: Верно.
3: Таковы были ваши заявления. У меня не было никакой возможности проверить их. Они могли быть правдой, а могли и не быть. Несомненно только, что 5 из них были правдивыми, а 1 ложным. Какое? 5 из вас говорили правду, 1 лгал. Так, у меня есть план, который поможет мне обнаружить лжеца. И если я обнаружу того из вас, кто солгал, я буду знать, кто совершил убийство.
7: Вы хотите повторить представление?
3: Да, мистер Релстон, да.
9: Это ловушка.
0: Что вы хотите сказать, миссис Релстон?
9: Я хотела сказать, что это ловушка.
20: Простите, я не понял. При чем тут ловушка?
9: Я знаю.
7: Значит, мы все должны делать в точности то же, что и раньше.
0: Да, мистер Релстон, будут совершены те же самые действия.
20: Очаровательно. Тогда я возвращаюсь в гостиную к пианино и снова буду подбирать одним пальцем мелодию, которая стала подписью убийцы. Та-ла-ла-ла. Я не вру. Правильная мелодия?
0: Не спешите, мистер Провичини, не спешите. Вы играете на пианино, миссис Релстон?
9: Да.
0: Знаете мелодию «Три слепые мышки»?
9: Ее все знают.
0: Значит, вы можете подобрать ее одним пальцем? Ну, как это делал мистер Провичини?
9: Попробую.
0: Хорошо. Пожалуйста, пойдите в гостиную к пианино и будьте готовы начать играть, когда я дам вам знак.
9: Хорошо. Хорошо, сержант, иду.
20: Ой, сержант, ради бога, простите меня, я невероятно туп. Если я правильно понял, мы все должны повторить наши прежние роли.
0: Да, будут совершены те же действия, мистер Провичини, но не обязательно теми же людьми.
7: Не вижу смысла.
0: Смысл есть. Он состоит в проверке первоначальных утверждений, может быть, одного утверждения в особенности. Теперь прошу внимания. Я назначу каждому из вас новое место. Я сыграю роль миссис Бойл. Мистер Рен, будьте добры, пойдите на кухню. Последите за обедом миссис Релстон. Ну, вы ведь очень любите готовить.
19: Хорошо.
0: Мистер Провичини, поднимитесь в комнату мистера Рена.
20: Так.
0: Туда удобнее идти по задней лестнице.
20: Прекрасно. Какая-то очаровательная детская игра.
0: Да, детская. Майор Мэтков, поднимитесь в комнату мистера Релстона и осмотрите там телефон. Мисс Кейсуэлл, что если я попрошу вас спуститься в подвал? Вы не возражаете?
9: Да зачем это?
0: Мистер Рен покажет вам дорогу. Да, к сожалению, кто-то должен воспроизвести мои собственные действия. Мне очень неприятно, мистер Релстон, но вам придется вылезти в это окно и осмотреть телефонный провод до самой входной двери.
7: Ну хорошо, сержант. Ничего, если я надену пальто.
0: Я даже хотел вам это посоветовать. Возьмите мой фонарь, сэр. Он за занавеской.
20: Да, спасибо.
7: Спасибо.
0: Миссис Релстон, сосчитайте до 7 и начинайте играть.
9: Я поняла.
0: Здесь никого? Здесь никого. Так, выключим бра.
19: И включим настольную лампу.
0: Все. Теперь можно. Миссис Релстон! Миссис Релстон!
9: Да. В чем дело, сержант? У вас такой вид, будто вы очень довольны собой. Вы узнали то, что хотели?
0: Да. Именно то, что хотел.
9: Вы знаете, кто убийца?
0: Да, знаю.
9: Кто же из них?
0: Вам следовало бы это знать, миссис Релстон.
9: Мне?
0: Вы вели себя чрезвычайно легкомысленно. Вы не все мне рассказали. Это чуть не стоило вам жизни. Вам несколько раз угрожала смертельная опасность.
9: Я вас не понимаю.
0: Послушайте, миссис Релстон,
19: мы, полицейские, совсем не так тупы, как вы думаете. Все это время мне было известно, что вы имели непосредственное отношение к делу о лонгриджской ферме. Вы знали.

0: молил о помощи свою добрую молодую учительницу. Вы не ответили на это письмо.
1: Я не могла. Я его не получила.
0: Вы просто не стали утруждать себя.
1: Это неправда. Я была больна. В тот самый день я заболела воспалением легких. Письмо отложили вместе с остальными. Только через несколько недель я нашла его среди других писем. Но тогда бедный мальчик уже умер. Умер. Ждал, что я сделаю что-нибудь. Надеялся. Постепенно терял надежду. С тех пор это преследует меня. Если бы я только не была больна, если бы только знала, как чудовищно, что такие вещи могут происходить.
0: Да, это чудовищно.
2: Что это?
0: А? Револьвер.
2: У вас в руке револьвер? Я не знала, что полицейские носят револьверы.
0: Полицейские не носят. Я не полицейский, миссис Релстон. Просто я позвонил из автомата и сказал, что говорят из полиции, и что сержант Троттер направляется сюда. Знаете, кто я? Миссис Релстон, я Джорджи, брат Джимми. Не советую кричать, миссис Релстон, иначе мне придется пустить в ход револьвер. Мне хотелось бы с вами немного поговорить. Я же сказал вам, что мне хотелось бы с вами немного поговорить. Джимми умер. Та противная злая женщина убила его. Ее посадили в тюрьму. Но разве тюрьму она заслужила? Я сказал, что убью ее когда-нибудь. Я это сделал. В тумане. Да чего же было забавно. Надеюсь, что Джимми знает. Я убью их всех, когда вырасту, так я сказал себе. Потому что взрослые могут делать все, что им нравится. А теперь через минуту я убью вас.
2: Не надо. Вам никогда не выбраться отсюда целым.
0: Да. Кто-то спрятал мои лыжи. Я не могу их найти. Но это ерунда. Неважно, выберусь я отсюда или нет. Я устал. Это было так забавно. Наблюдать за всеми вами и притворяться полицейским.
2: От револьвера будет столько шума.
0: Пожалуй, лучше обычным способом. Руками. Последняя мышка в мышеловке.
3: Прекратите!
2: Джорджи! Джорджи! Джорджи! Джорджи! Посмотри на меня, Джорджи! Ты узнаешь меня? Ты узнаешь меня, Джорджи? Это я!
0: Кто?
2: Это я, Джорджи! Ну, помнишь ферму, Джорджи? Помнишь старую толстую свинью и быка, который гонял по полю? И собак, помнишь, Джорджи?
0: Собак?
2: Да, Спота и Плейна, помнишь?
0: Это ты, Кэт?
2: Да, а? Да, это я. Теперь ты узнал меня.
0: Кэт, это ты?
2: Это я.
0: А что же ты здесь делаешь, а?

0: Джордж, я приехала в Англию, чтобы найти тебя. Я не узнавала тебя, пока ты не стал накручивать волосы на палец. Помнишь, ты всегда это делал. Помнишь? Ой, Джордж, Джордж, идем со мной. Идем со мной.
1: Куда же мы пойдем?
0: Джордж, ты не беспокойся. Ты не беспокойся, мы пойдем туда. Где за тобой будут смотреть, чтобы ты не сделал больше ничего плохого.
2: Молли! Молли! Молли, что с тобой? Молли, милая моя, с тобой все в порядке?
3: О, Джайлз.
2: Ну, кто мог бы подумать, что это Троттер?
3: Он безумный. Совершенно безумный.
2: Да, но ты... А почему он пытался убить именно тебя?
3: Я оказалась замешана в эту историю, когда работала в школе. Я не была виновата, но он думал, что я могла спасти этого мальчика.
2: Ты должна была рассказать мне.
3: Я хотела забыть.
4: Не волнуйтесь, не волнуйтесь, все в порядке. Сейчас ему дадут снотворное, он скоро заснет, и его сестра, мисс Кейсол, присмотрит за ним. Ах, бедняга, совсем свихнулся, это ясно. Я с самого начала это подозревал.
3: Вы подозревали? Вы не верили, что он полицейский?
4: Я знал, что он не полицейский. Дело в том, миссис Рэлстон, что полицейский я.
3: Вы?
4: Да. Как только нам в руки попала эта записная книжка с адресом Monkswell Manor, ну, видимо, он ее потерял, мы поняли, что совершенно необходимо отправить туда кого-то. И вот когда майор Мэтков, который должен был к вам приехать, узнал об этом, он согласился уступить мне свое место. Я не мог понять, в чем дело, когда неожиданно появился Троттер.
3: А Кейсуэлл, его сестра?
4: Да, она узнала его как раз перед последним происшествием. Не знала, что делать, но, к счастью, догадалась обратиться ко мне. И очень своевременно. Да-с. А, начинает таять, скоро прибудет помощь. Да, кстати, миссис Трейлстон, я принесу лыжи. Да-да, лыжи. Я забросил их на полок в спальне.
3: А я думала... Это по Равичини.
2: Надо полагать, полиция еще как следует обыщет машину этого по Равичини.
3: Дай мне воды, а?
2: А, сейчас, сейчас.
5: Не удивлюсь, если у него запасное колесо набито швейцарскими часами. По всему видно, что он не чист на руку. Мелкий товар, как раз его
3: спасибо,
5: дело.
3: Спасибо, дорогой.
2: Молли, ты, наверное, думаешь, что я...
3: Джайлз. Что ты делал вчера в Лондоне?
2: Покупал тебе подарок, милая. Мы поженились ровно год назад.
3: Я затем же ездила в Лондон. И не хотела, чтобы ты знал.
2: Не может быть.
3: Да, и спрятала сверток в секретер. Вот, это сигары.
2: О, какой аромат, да они просто восхитительные.
3: Ты будешь их курить?
2: Буду.
3: А мне какой подарок?
2: О, чуть не забыл.
5: Вот, посмотри.
3: А что это?
2: В этой коробке шляпа.
3: Шляпа? Ну, я никогда не носил шляп.
5: Тем лучше. Будешь носить.
3: Ай, какая красивая.
2: Хорошо, правда? Продавщица сказала, что это последний крик шляпной моды.
4: Миссис Рэлстон.
2: Надень, надень ее.
4: Миссис Рэлстон, судя по запаху, в кухне что-то горит.
3: Это мой пирог.

0: Вы слушали вторую заключительную часть радиоспектакля «Мышеловка». Пьеса Агаты Кристи. Перевод с английского Виктора Ашкенази. Постановка Родиона Нахапетова. В ролях: Молли Рэлстон, Вера Глаголева, Джайлс Рэлстон, Александр Кахун, Кристофер Рен, Валерий Сторожик, миссис Бойл, Наталья Тинякова, майор Меткав, Александр Лазарев, мисс Кейсуэлл, Елена Майорова, мистер Паровичини, Всеволод Ларионов, сержант полиции Троттер, Леонид Каюров. Над радиоспектаклем «Мышеловка» работали Нина Голубева, Роза Смирнова, Ольга Троцевская, Владимир Кирюткин, Инна Воинова, Надежда Габуния, Марина Лопыгина, Нелли Филиппова. Радиоспектакль «Мышеловка» записан на пленку в 1988 году. Напоминаем наш адрес: 113-326, Москва, радио, главная редакция литературно-драматического вещания.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Уважаемые товарищи, сегодня мы начинаем литературное чтение по повести Василя Быкова «В тумане». Слушайте первую передачу. Читает народный артист РСФСР Юрий Богатырев.
3: Холодным слякотным днем поздней осени на втором году войны партизанский разведчик Буров ехал на станцию Мостище, чтобы застрелить предателя, здешнего деревенского мужика по фамилии Сущеня. Этот Сущеня еще с довоенного времени работал на железной дороге и считался неплохим человеком. Но месяц назад, арестованный полицией за диверсию возле Воспянского моста, купил себе жизнь тем, что выдал соучастников, своих же путейцев, вместе с которыми развинчивал рельсы. Путейцев повесили в местечке, а Сущеню выпустили. И он вторую неделю отсиживался под боком у гарнизона, в своей хате, на окраине станции, в тепле и сытости, полагая, наверное, что партизаны до него не доберутся. Простят его. Но такое не прощается. За такое следовало наказать. Командиры в отряде, посовещавшись, приняли решение и прошлой ночью послали Бурова сделать то, чего невозможно было не сделать. В помощь ему дали партизана Войтика, и они вдвоем, верхом на лошадях, отмахав километров 30 лесного пути, в тот же день к вечеру выбрались из леса на опушку в километре от Мостища. «Видал? Вон. Приехали?» — кивнул Буров в сторону станции. Войтик знобко повел мокрым плечом, над которым косо торчал ствол его длинной драгунки. На его худом, неведомо когда бритом лице, под длинным козырьком черной кепки не отразилось ничего, кроме усталости и явного желания отдохнуть. Но до отдыха, наверное, было еще далеко. «Вижу. Повременим немного. Стемнеет. Поедем. А река там?» — двинул острым подбородком Войтик. «Болото? Да уж переберемся как-нибудь». «Хорошо, как-нибудь». Притуманенная даль за полем и станцией медленно исчезла в ненастных сумерках, но вблизи было еще светло, и их могли увидеть со станции. «Думаешь, он нас ждет?» — сказал, помолчав, Войтик, имея в виду то главное, что теперь беспокоило обоих. может, и не ждет. Давно смылся куда? В полицию, может. Приедем, посмотрим. А то сядем в засаду. Ощущая невольное раздражение от несогласия напарника, сказал Буров. Войтик настороженно повернулся в одну сторону, в другую, и хотя смолчал, Буров понял, что садиться в засаду ему не очень хотелось. Вообще все это не нравилось Бурову. Да и Войтик он видел тоже. Уж лучше же сходить куда-либо на связь, в деревню или на дальний хутор, даже посидеть возле шоссе в засаде, чем отправляться на такое задание. Но вот пришлось, хотел или нет, начальство о том не спрашивало. Приказало, и все. Беги, исполняй. Впрочем, тут было понятно. Этого Сущеню в отряде, кроме Бурова, знал в лицо еще Ковзан, отиравшийся с лета при кухне. Но Ковзана разве пошлешь на ответственное задание? Этот деревенский дядька за свою жизнь ни одного раза не выстрелил из винтовки. Ему ли справиться с сильным, здоровым Сущеней? Хата и надворные постройки сущеневской усадьбы темнели в вечерней мгле. «Лишь бы не встретить кого в огороде на стежке», — подумал Буров. Стараясь ступать потише, он прошел по грязному двору к дверям в сени. Осторожно приоткрыл их за клямку и прислушался. Из хаты вроде никого не было слышно, только где-то из-за перегородки подала голос свинья. Он переступил порог и начал тихонько притворять за собой дверь. Но тотчас же распахнулась дверь из хаты. Рослый мужчина в черном ватнике с хмурым, свежевыбритым лицом, без шапки, пугливо уставился в полумрак. Это был, конечно, Сущеня. Буров узнал его и сдержанно сказал из синей: «Можно к вам?» Хмурое лицо Сущеня, похоже, нахмурилось еще больше. Чуть помедлив, он растворил дверь шире. С понятной опаской в душе Буров переступил другой порог и поздоровался. Однако ему не ответили. Кажется, в хате никого больше не было. На уголке стола смрадно чадила коптилка. За прикрытыми дверцами грубки разгорались дрова. В их мигающем свете на полу откуда-то появился мальчишка лет 4. Удивленным, почти восхищенным взглядом широко раскрытых глазенок уставился на Бурова. В руках он держал грубо вырезанную из куска доски игрушку, которую тут же с готовностью протянул гостю. «Во, лошадка, мне папка сделал». В искреннем ребячьем жесте было столько ласки и доверия, что Буров не удержался. Взяв игрушку, рассеянно повертел ее в руках, похвалил: «Хороша лошадка». «А мне папка и собачку сделает с хвостиком».
4: «С хвостиком. Это хорошо. Как тебя звать?»
3: «Меня звать Глыса, а папку Суценя».
4: «Значит, будешь Григорий Сущеня», — сказал Буров. Он уже пожалел, что начал этот ненужный разговор с ребенком, и обернулся к хозяину, молча стоявшему возле порога. «Ну, как живется?» «Садись». «Чего уж», — выдавил из себя хозяин. «Не узнал сперва». «Изменился». «Так, наверное, и ты изменился», — сказал Буров, и, ощутив минутное, вовсе несвойственное ему замешательство, присел на скамью в простенке. Тут же к нему паутиному, переваливаясь на выгнутых ножках, приковылял Гриша, доверчиво прислонился к колену.
3: «А у Леника патлон есть», — ласково заглядывая Бурову в лицо, сообщил он, — «что стреляет. Пух!»
4: «Вот как? Патроны теперь не для ребят», — строго заметил Буров. «Да не патрон, Гриша», — поправил отец. «Гильза у него».
3: «Ага, гильза».
4: Гриша тем временем оставил игрушку и, засунув в рот коротенький пальчик, принялся рассматривать гостя. Я к тебе, Сущеня. С дурацким напряжением в голосе сказал Буров, осторожно отстраняя от себя малыша. Тот, однако, продолжал льнуть к гостю. И пуля у него есть, у Леника. Ладно, Гришутка, иди в кроватку, там поиграешь, сказал Сущеня и подхватил сына на руки. Гришутка протестующе захныкал, засучил ножками, но отец спокойно отнес его на кровать и расслабленно вернулся к группке. «А жена где же?» – спросил Буров. «Корову доит. Сегодня вот баню протопил. Мыться собрались». Хозяин опустился возле группки на низенькую скамеечку, нервно сцепил между колен большие крепкие руки. «Мыться – это хорошо», – сказал Буров, думая уже о другом. Он думал, что стрелять здесь Сущеню, наверное, было нельзя. Этот малыш портил ему все дело. Отца следовало куда-нибудь вывести, во двор или, может, к бане. К бане было бы лучше. Правда, выстрел могли услышать на станции, а им еще надо было перелезать через речку. Лучше бы, конечно, за речкой. Оттуда через поле и в лес. Только как его доведешь туда? Вдруг догадается. «Я знал, что придете», — сказал Сущеня с явным надломом в голосе, и в душе Бурова что-то недобро шевельнулось. Но Буров ничем не выдал того и почти добро заметил. «Знал? Ну и хорошо. Значит, вину свою понимаешь?» «Чего ж тут понимать?» — развел руками Сущеня. «Никакой же вины нет на мне. Вот в чем загвоздка». «Нет? Нет. А ребята?» — вырвалось у Бурова. «Что повесили?» «Ребят повесили», — согласился Сущеня и сокрушенно поник на скамейке. Похоже, он даже готов был заплакать. Коснулся пальцами глаз, но тут же, наверное, совладал с собой и выпрямился, в душе ругая себя за промедление и нерешительность. Буров почувствовал, как судороги сводят его озябшие ноги. Портянка на левой к тому же сбилась и натирала стопу. Наверное, надо было кончать этот разговор и приниматься за дело. Однако не Влад со своим намерением, он тянул время, будто не решаясь переломить себя, настроить на главное. Из-за печи снова выбежал Гриша и деликатно приблизился к Бурову. «Дядя, а у тебя наган есть?»
5: «Нет». «Какой наган?» — сказал Буров, слегка удивившись этому недетскому вопросу.
6: «А это что?» — малыш показал на кобуру.
5: «Это так, сумочка».
6: «А зачем сумочка?» — добивался Гриша, засунув в рот крошечный пальчик. Как-то расслабленно он обнял колени Бурова и ласково, словно котенок, стал тереться о них. Сущеня тем временем сидел напротив и не прогонял сына. Похоже, он погрузился в свои, вряд ли веселые теперь мысли. Но в сенях стукнула дверь, и в хату не сразу, медленно переступив порог, вошла женщина с ведром в теплом шерстяном платке на голове. Увидев чужого в простенке, опасливо насторожилась, но тут ее внимание привлек малыш, который уже пытался вскарабкаться к Бурову на колени. «Гриша!» «А у дяди наган есть в сумочке», — живо сообщил мальчишка.
5: На лице у хозяйки что-то дрогнуло, как, впрочем, дрогнуло и внутри у Бурова, который сразу признал в женщине Анелию Курковскую, бывшую ученицу станционной школы, где когда-то учился и Буров. Видно, она тоже узнала его.
7: «Здравствуйте».
5: «Здравствуйте, Анеля!» — с притворным оживлением ответил Буров, уже догадавшись, что его бывшая одноклассница стала женой Сущени. Разговор у них, однако, не пошел. Обоим мешало что-то. Буров, конечно, понимал, что, но, по-видимому, догадывалась и Анеля.
7: «Это
5: «Надо же покормить вас, голодные же, наверное», — после недолгого молчания нашлась хозяйка. «Некогда, Анеля», — сказал Буров, тут же рассердившись на себя. «Есть, конечно, хотелось зверски, так же, как посидеть, погреться в домашнем тепле, поговорить с молодой приятной лицом женщиной, которую он даже симпатизировал когда-то. Очень хотелось Бурову отогреть озябшее за дорогу тело или, может, подальше отодвинуть то, ради чего он приехал сюда и чему невольно противилось его существо. Но как было расслабиться, забыть о том хоть на минуту? Он и так сидел, будто на углях. Где-то на задворках его дожидался Войтик, и, может, по улице уже шли сюда полицаи». «Завесь окно», — тихо сказала Анеля мужу, а сама бросилась к посудному шкафчику в углу, затем к печи, зазвякала заслонкой. Сущеня послушно занавесил окно полосатой дерюшкой, висевшей на гвозде рядом, а Буров, подумав, решительно стащил с ноги мокрый сапог. «У вас портянки какой не найдется, переобуться».
7: «Портянки? Сейчас». Анеля скрылась в запечье, слыхать было, что-то разорвала там, и вынесла ему две мягкие теплые тряпицы. Дрова в грубке весело разгорелись, по полу, по стенам мелькали багровые отблески, освещая красным и без того покрасневшую от стужи стопу Бурова. «А как же мама твоя? Жива еще?» — спросила Анеля.
5: «Мамы уже нет. 3 года как?»
7: «А сестра Нюра?»
5: «И сестры нету. Убили весной в Лисичанской пуще». С горестным вздохом хозяйка поставила на стол миску тушеной картошки, источавшей такой вкусный запах, что Буров поморщился и сглотнул слюну. Он не спеша переобувался, стараясь придать себе вид человека сытого, недавно вылезшего из-за стола. Сущеня тем временем шагнул за занавеску у печи и поставил возле миски початую бутылку, в которой знакомо блеснуло с пол-литра мутноватой жидкости.
7: «Так, может, присядем?» — вопросительно взглянул он на Бурова.
5: Тот решительно покачал головой. «Нет, я не буду». «Что ж, жаль. Тогда я. Можно?» «Ладно», — согласился Буров, — «только недолго». Сущеня налил полный стакан и выпил разом, с какой-то недоброй решимостью, словно навсегда и без оглядки бросаясь в омут, пожевав корку хлеба и замер возле коптилки. Анеля ставила перед ним тарелки с салом, колбасой, огурцами, украдкой поглядывая то на мужа, то на Бурова, переобувавшегося в простенки. «Эх, как не по-людски все!» — скрипнул зубами Сущеня, и Анеля метнулась к Бурову.
7: «Это ж правда! Разве мы надеялись на что или ждали? Как его взяли, у меня сердце зашлось, неделю спать не могла, все глаза выплакала. Ну, выпустили, что ж теперь делать? Разве ж по его воле?»
5: То и дело сглатывая слюну и не переставая следить за всем, что происходило в хате, Буров одновременно вслушивался, стараясь не пропустить какой-либо звук со двора. Но на дворе и на улице вроде все было тихо, в незавешенном возле порога окне уже густо расплылась ночная темень. Пробравшись к застолью, Гриша устроился на скамье возле отца, ближе к еде. Кажется, он уже потерял интерес к гостю.
7: «Он же ничем не погрешил против них, он же их выгораживал», — тихонько заплакала Анеля. И Буров не удержался. «Но ведь повесили, а его выпустили. За что?»
5: «А кто ж их знает, за что? Нет, так не бывает». Сущеня при этих словах отшатнулся от стола, пристукнул большой рукой по столешнице. «Ладно, Анеля, что говорить? Судьба». «Да», — неопределенно произнес Буров и поднялся со скамьи. «Надо было кончать этот разговор. Пошли». Он вышел на середину хаты, подтянул на шинели ремень, будто окончательно.
8: Окаменев, Сущеня продолжал сидеть за столом, навалясь грудью на край столешницы. Казалось, он не слышал, что сказал Буров. Вдруг задвигался, поспешно налил себе из бутылки и снова одним глотком опорожнил стакан.
9: «А, черт с ним! Пошли!»
8: «Куда?» — взвелась Анеля. «Куда ты его? Куда?» Она зарыдала негромко, но страдальчески и безутешно. За ней заплакал малой. А Буров испугался, что они своим плачем взбудоражат полстанции. Правда, Анеля вскоре зажала рот руками, начала плакать тише, потом подхватила на руки малого. Сущеня тем временем набросил на плечи ватник.
9: «Пошли. Это...»
8: Будто, вспомнив о чем-то, обернулся, торопливо поцеловал жену и решительно шагнул к двери. Его дрожащие руки бегали по груди в поисках пуговиц, чтобы застегнуть ватник. «Куда вы?» — снова закричала Анеля и зарыдала так, что Буров сжался от страха.
9: «Не надо», — сказал Сущеня жене, — «ненадолго, ты не плачь, успокойся».
8: Он говорил тихо, с сочувственной добротой в голосе, и, наверное, это подействовало. Анеля скоро умолкла. Правда, ее губы еще безмолвно подергивались, а глаза недоверчиво впились в лицо мужа. Она будто пыталась разувериться в том, о чем уже догадалась.
9: «Тут на одно дело надо», — соврал Буров, у которого от этого прощания нехорошо защемило сердце. «Скоро вернется».
8: Прижимая к себе малого, она все еще бросала тревожные взгляды то на мужа, то на Бурова, которому очень не терпелось скорее кончить все это и уйти за речку.
9: «Приду, ага», — спокойнее подтвердил Сущеня.
8: «Так это же... Как же ты? Ничего с собой не взял?» — встрепенулась Анеля. «Хоть сало возьми». Наверное, она все-таки поверила. Выпустила из рук мальчишку, кинулась к столу, суетливо засобирала на дорогу. Сало, хлеб, дрожащими руками заворачивала все в какую-то бумажку. «Вот, перекусить. А то как же без еды? И это, луковицу дам».
9: «Не надо», — безразлично сказал Сущеня, заталкивая сверток в тесный карман. И Анеля опять насторожилась.
8: «Ты же любишь, чтоб с луком?» — напряглась она, снова заподозрив что-то и готовая вот-вот заплакать.
9: «Если любишь, так возьми», — поспешно сказал Буров и повернулся к Анеле. «Ага, давай лучку, с лучком оно вкуснее, сало особенно».
8: Где-то под припечком Анеля нашла пару луковиц, одну сунула в руки мужа, другую протянула Бурову. Тот взял, похвалил лук. «Пригодится на закусон». Анеля вроде стала спокойнее, похоже, поверила обману, хотя все еще выглядела напряженной, то и дело вытирала глаза, но уже не плакала.
9: «Если задержусь, мойтесь без меня», — сказал Сущеня. Они вышли из хаты. Сущеня впереди, Буров за ним. На дворе уже стемнело, дул холодный ветер, но дождя не было. Сущеня стал какой-то нерасчетливо резкий в движениях, широко шагнул с крыльца и остановился на грязном дворе.
8: «Куда?» — не поворачиваясь, спросил он.
9: «Туда, туда», — указал Буров в сторону дровокольни. Хозяин сделал несколько шагов и снова остановился.
8: «Лопату взять?»
9: «Возьми,
8: что ж», — подумав, согласился Буров и проследил за тем, как Сущеня, перебрав в подстрешье какие-то палки, вытащил из-под них лопату.
9: «Что ж, сам понимаешь», — тихо, будто извиняясь даже, — сказал Буров. «Если выдал...»
8: Сущеня так резко обернулся к нему, что Буров от неожиданности отпрянул, и хозяин выдавил с приглушенной яростью: «Я не выдавал!»
9: «А кто же выдал?» – удивился Буров.
8: «Не знаю, не знаю. Но ведь тебя выпустили? Выпустили, сволочи!» С отчаянием выдохнул Сущеня и подавленно добавил: «Лучше бы повесили разом».
7: Последние слова он приглушенно бросил через плечо, будто с остатком слабой надежды оправдаться, что ли. «Но теперь какой смысл оправдываться?» — подумал Буров. «Разве перед ним следователь?» «Буров не следователь и не судья, он только исполнитель приговора, а приговор этому человеку вынесен там, в лесу, ему ли пересматривать его?» «Но как было и исполнять, если исполнитель уже поколебался в сознании своей правоты?» Времени, однако, у них было немного, даже совсем не было времени. Тем более чувствовал Буров, что он просто может завязнуть в этой запутанной истории сущений и провалить все задание. Они торопливо обошли дровяной завал во дворе и свернули на дровокольню, где топтались во тьме две лошади, и рядом притоптывал озябший Войтик. Тот сразу отдал Бурову повод его кобылки, и они скорым шагом пошли к бане. Войтик впереди, Буров сзади. Между ними с лопатой в руке шел Сущеня. Вопреки опасениям Бурова, речку теперь преодолели легче, чем в первый раз. Войтик взобрался на коня и осторожно переехал ее возле кладки. По кладке на ту сторону довольно сноровисто перебежал Сущеня. Чтобы не намочить ноги, Буров также благополучно переехал речку верхом. И они остановились на болотистом берегу за лозняками. Буров еще ничего не решил, но Сущеня эту короткую заминку, наверное, понял по-своему и взмолился. «Ну что вы, братцы, берег же весной заливает, торфяник тут». «А ты что, песочка захотел?» — без определенного, однако, намерения сказал Буров. «А хотя бы и песочка все-таки лучше, сам понимаешь. Придется же когда-нибудь и самому». «Песочка?» — сказал Буров, подумав. «Ну ладно, поехали. В сосняке там песок». «Ну хотя бы в сосничке», — дрогнувшим голосом согласился Сущеня. Они взобрались на плоскую вершину пригорка и остановились. Всюду было тихо, темно, терпко пахло лесной сыростью и хвоей. Вокруг по склонам темнели толстые комли сосен, редкие кусты можжевельника, какие-то непонятные пятна. Но Буров давно уже привык к загадочному виду ночного леса. Тот его мало тревожил. Теперь его больше тревожил Сущеня. «Ну, — нарочито бодро произнес Буров, — чем не местечко, на любой случай?» «Случай. Если бы мне сказали, когда...» — уныло начал и не кончил Сущеня. Сутулясь, он стоял на пригорке, устало дыша и всем своим обиженным видом свидетельствуя, что совершается несправедливость, с которой он бессилен бороться и вынужден ей подчиняться. Буров видел это, и ему все больше становилось неловко от своей незавидной роли в этой истории. И он сказал, может, для того, чтобы слегка ободрить Сущеню, а заодно и себя тоже. «Конечно, все случается в такую войну». «Но ведь это дико!» — вскрикнул Сущеня. И Буров сердито его одернул. «Тихо ты!» И оглянулся на Войтика, молчаливо стоявшего с лошадью несколько ниже, на склоне пригорка. «Войтик, покарауль там, у дороги, пока управимся». Не сразу, по своему обыкновению, сперва о чем-то подумав, Войтик потянул за повод коня и молча пошел вниз к опушке и недалеко отсюда гравийке. Буров отпустил свою кобылку, пусть попасется немного. «Ну, давай, где ты хочешь?»
9: Просто, как о чем-то малозначительном, спросил он Сущеню. Тот, будто очнувшись от угрюмой задумчивости, силой вогнал в землю лопат.
10: «Правду сказал тот Гроссмайер. У него не выкрутишься».
9: «Ага, уже какой-то Гроссмайер», — подумал Буров. «Вот так и не связь ли обнаруживается?» Он отошел на 3 шага в сторону, чтобы не мешать Сущене, стал на пригорке. Вообще он понимал, что, согласившись свернуть сюда, в лес, делает не то. И прежде всего тратит попусту ценное время ночи, за которое они бы отъехали далеко. Что завтра как бы не пришлось пробираться среди бела дня возле Шишанского гарнизона, засветло переходить шоссейку. Но он невольно оттягивал исполнение приговора, выискивая для того какие-то причины, и даже был доволен в душе, когда те причины отыскивались еще и у Сущени.
10: Молча, с упрямой настойчивостью, Сущеня тем временем принялся рыть себе яму. Отбросив в стороны мох, он долбил жесткие корни, выбрасывал их наверх вместе с сухим белым песком, и уже через несколько минут до колен углубился в землю. «Еще немного подолбит, и, пожалуй, будет довольно», — с отчаянной решимостью подумал Буров. «Все-таки надо кончать». «Как это сделать? Выстрелить в него в яме или над ямой? Стрелять в грудь или в затылок? Как удобнее? Или, может, спросить у самого? На выбор?» Буров хотел, чтобы все обошлось по-хорошему, без ругани и издевки. «Все-таки свой человек, бывший сосед, к тому же еще Анеля и малый Гриша. Как все это противно, не по-людски! Пусть бы послали кого другого, в который раз начинал злиться Буров.
9: Ты это, хоть не говори о Неле, выпрямился в яме Сущеня, вытирая рукавом лоб и часто дыша от усталости. Что не говорить, не понял Буров. Ну что застрелил? Скажи, немцы убили. Потом уже, конечно, выяснится. «Там видно будет», — уклончиво ответил Буров. «Чудак-человек», — подумал он о Сущении, который, немного передохнув, снова принялся копать. «Ну, может, хватит», — сказал Буров, шагнув на песок, и Сущение устало выглянул из ямы. «Закапывать много придется». «Ага, ты уж закопай, я тебя попрошу. Ватник бы надо Анеле отдать».
10: «Ватник? Давай». «Передам как-нибудь?»
9: «Ага. Хороший же ватник. Когда она такой справит?»
10: «Вдова?»
9: Отставив в сторону лопату, Сущеня снял с себя ватник, бросил под ноги Бурову. Тот взял, отряхнул от песка, ощутив тяжесть свертка в кармане, и, ступив в сторону, оглянулся. Кобылка, слыхать было тихо, паслась возле кустарника. Она не любила ночью далеко отлучаться от хозяина, и он знал это. Его вдруг встревожил недалекий шорох возле дороги, который, показалось, как-то внезапно прервался, и Буров тихо позвал. «Это ты, Войтик?» Но из кустарника никто не откликнулся. Потом там что-то хрустнуло явно и подозрительно. Буров постоял недолго, и вдруг, пригнувшись, схватился за карабин. Он еще ничего не увидел в темноте, но уже отчетливо ощутил угрозу, исходящую из кустарника, где наверняка появились люди. «Стой!» — негромко приказал он. И присел на корточки, чтобы лучше увидеть во тьме. Какая-то тень метнулась между неподвижных кустов можжевельника и исчезла. «Стой!» — сдавленно крикнул Буров. Но только он поднес к плечу приклад карабина, чтобы выстрелить, как с той стороны грохнуло разом 3 выстрела. Пули ударили в ствол ближней сосны, обсыпав его крошкой коры. «Что же это такое? Там же Войтик! Там Войтик!» забилась в голове почти паническая мысль. И он выстрелил тоже 2 раза подряд.
11: Оттуда началась густая стрельба. Пули сыпались сверху хвоей, взбивали песок. Буров все напрягал зрение, стараясь хоть что-то увидеть в темноте, но почти ничего увидеть не мог. Тогда он начал стрелять по кустарнику наугад. Но только сделал два выстрела, как со стоном опустился наземь, подкошенный острым ударом в бок. «Ну, попали! Попали!» В кустарнике под Боровинкой уже явственно замелькали зыбкие тени. Он выстрелил еще раз и, испугавшись, что его окружат, отскочил в сторону, кувырком скатился с пригорка. Заслышав рядом встревоженный крик Бурова, Сущеня обмер от испуга в своей яме-могиле, а потом, как загремели выстрелы, сжался, втянул голову в плечи. Он не сразу понял, что стряслось наверху, и только когда рядом мелькнула согбенная тень Бурова, смекнул, что надо удирать. С необычной ловкостью он выбросил из ямы свое дюжее тело, перевалился через песчаный брусвер. Между частых торопливых выстрелов с дороги уже слышались невнятные крики, пули с продолжительным визгом пронизывали лесную темень, но стреляли не по нему, наверное, вдогонку Бурову. И потный, разгоряченный Сущеня приступил с пригорка несколько в ином направлении, но тоже от тех, что приближались с дороги. Он не знал, что надо было спасаться. И он бежал сперва с Боровинки, потом по кустарнику вглубь леса, едва не грохнулся на землю, зацепившись за корягу, ободрался в кустарнике, выскочил на край болотца с мягким податливым мхом внизу. Дальше было кочковатое болото, но он знал, что болото можно было обойти стороной, взяв ближе к пригорку с соснами. И так он бежал долго, пока вконец не уморился, потом пошел шагом. Его не преследовали, может, его и не заметили даже. Какое-то время позади на Боровинке слышались голоса и бахали редкие выстрелы, по-видимому, в ту сторону, где исчез Буров. Хотя за Буровым они вроде не погнались. Похоже, они остались на Боровинке, возбужденно переговариваясь. Их слова в лесном шуме едва достигали слуха, и Сущеня не мог ничего разобрать. Он слушал и ждал, куда они направятся дальше, следом за ним или вдогонку за Буровым. Будут искать или нет? Стрельбу, однако, они прекратили. Опять воцарилась лесная тишина, лишь сонно шумели сосны. И Сущеня впервые подумал, что, судя по всему, его расстрел пока что откладывается, и появляется странная возможность спастись. Только где оно, это спасение? В какой стороне? Дома он наверняка не спасется, дома его настигнут тотчас же, как только он там появится. Но где не настигнут? Куда ему податься, чтобы воспользоваться той удачей, какую нежданно послала разнесчастная его судьба? Он пошел тише и осторожнее, стараясь не натыкаться в темноте на торчавшие всюду сучья, оглядываясь и прислушиваясь. Становилось чертовски холодно, стыли руки, ледяной корой бралась на спине рубаха. Он долго и почти вслепую брел в негустом здесь сосняке, стараясь услышать что-либо сзади, с пригорка. Но там, похоже, все смолкло или затаилось на время. А может, они ушли оттуда? «Зачем им сидеть ночью в лесу?» — подумал Сущеня. «Где-то там остался его ватник, но ватник уже не возьмешь. Ватник они, конечно, подобрали сами». Все же, наверное, это полицаи, иначе Буров не стал бы в них стрелять. Да и они в Бурова тоже. Только как полицаи оказались тут? Выследили? Или, может, услыхали их возню у дороги? Но ведь там был этот, другой партизан. Куда он подевался? Может, убили, если он ничем не дал знать о себе ни криком, ни выстрелом? Отойдя, может, на километр от Боровинки, Сущеня остановился на краю старой вырубки, густо поросшей малинником и молодым хвойным подростком. Перевел дыхание. Отойдя на порядочное расстояние от Боровинки, он снова набрел на низину с лозняком и ольшаником. Вспомнил, что чуть правее начинался редкий молодой сосняк, и дальше до самого бора тянулись перелески, березняк, хвойные посадки. Где-то рядом бежала лесная дорожка, но дорог теперь ему следовало избегать. Вытянув в темноте руку, он слепо брел краем сосняка, то и дело уклоняясь от холодных мокрых ветвей, придерживая шапку на голове. Встретившийся ему на пути молодой осинник, который он помнил с лета, лучше было бы обойти далеко стороной, и только он повернул от него, как в привычном ветреном шуме леса различил новый непонятный звук, будто лесной голубь сонно проворковал где-то и смолк. Сущеня выждал немного, вслушиваясь, и, встревоженный внезапной догадкой, полез в гущу осинника. Голубиный внутренний звук раздался явственнее и ближе. Напрягая зрение, сущеня осмотрелся. Было по-прежнему темно, но уже привыкшие к лесной темноте глаза сущений различили в кустарнике едва заметный светловатый бугорок. Опустившись возле него на колени, сущение пошарил руками и сразу наткнулся на ложе винтовки в траве. Нащупал разбросанные полы шинели, откинутую в сторону руку. Кажется, это был Буров в его подпоясанной волглой шинели. Но он молчал, никак не реагируя на прикосновение чужих рук. И сущение не решился окликнуть его, только лихорадочно ощупывал его тело, смекая, что тот еще жив, хотя и лежит без сознания. Руки сущений густо испачкались в крови. Но где была рана, он понять не мог. Слегка повернув на земле раненого, ощупал его бока. Трава под ним тоже была в крови, как полы шинели внизу. Но Буров по-прежнему оставался безразличным к его прикосновениям, лишь натужно тихо стонал. Что было делать? Как помочь раненому? Этого сущения не знал. Он лишь подергал его за рукав. Ты жив, а? Куда тебя? А?» Буров все так же молчал, сдавленно тихо постановая, и словно в ознобе мелко трясся. «Наверное, перепало ему как следует», — обеспокоенно подумал сущение. «Как бы он здесь ни кончился? И что было делать? Как ему пособить? Может, сперва унести его в более укромное место? Потому что утром с рассветом этот край осинничка весь станет виден с дороги. В ту пору сквозь голый подлесок видать далеко». Сущение был мужик сильный. Когда-то на станции разгружал пульмановские вагоны с солью. Напрягшись, он взвалил на себя тяжелое тело Бурова, подобрал с травы винтовку и, опершись на нее, как на палку, поднялся на ноги. Немалых усилий стоило ему с ношей на плечах выбраться из чащи на более свободное место. Там он немного распрямился, удобнее перехватил раненого. В негустом сосняке идти стало удобнее. Он прибавил шагу и едва не упал, зацепившись за корень. Кое-как все же удержался. Снова поддал выше упрямо сползавшего вниз Бурова, и тот вдруг с усилием выдохнул ему в ухо. «Войтик, ты...» Сущение хотел назваться, сказать, что он не Войтик, но с опущенной головой, прижатой подбородком к груди, разговаривать было чертовски неудобно, и он предпочел смолчать. Пусть думает, что Войтик, а там будет видно. Главное, пока ночь, надо подальше отойти от этого злосчастного места, скрыться от полицаев. Поутру, наверное, все тут обложат, начнут прочёску. Утром они запросто могут попасть в полицейские сети. Однако, черт побери, долго нести так, подвернув голову тяжелого мужика на плечах, становилось невмоготу. Сущение весь взмок от пота, затекли руки, а потом стали подкашиваться ноги. Чтобы не упасть, он медленно опустился под сосной на колени и бережно свалил с себя Бурова. Войтик не сразу заметил, как дорожка в хвойном лесу стала приметнее, и он перестал сбиваться с нее, натыкаясь на низкое сучье подлеска. Кажется, начинало светать.
5: Ночной мрак медленно отделялся от земли, задерживаясь в ветвях сосен. Вокруг будто испаряясь редела ночная мгла. Вглядевшись под лесок, он различил невдалеке под соснами странную громоздкую тень, словно медведь пробирался по лесу. Он то двигался стремительно и прямо, то, замерев и пошатываясь, осматривался по сторонам и снова быстро устремлялся вперед. Вот он скрылся в подлеске, вышел на прогалинку, снова остановился, и Войтик скорее догадался, чем увидел, что это человек. Но что он несет? Не другого ли человека? Неуверенная еще догадка осенила Войтика, и он, решительно шагнув навстречу, тихо позвал: «Буров!» Человек, видать было, остановился и прохрипел, не бросая ноши:
12: «Товарищ Войтик!»
5: Замедленным шагом Войтик пошел между сосенками навстречу, и перед ним все больше вырисовывалась в полумраке рослая фигура сущения с его ношей и висящей спереди винтовкой. Однако винтовку тот не спешил перехватывать в руки, и это несколько успокоило Войтика. «Встретил, называется», — выругался про себя Войтик и спросил: «Что с Буровым?» Сущень вроде не удивился этой неожиданной встрече, бережно опустил к ногам Бурова и устало выдохнул: «Да вот, ранило». «Наделал делов», — сказал Войтик, снимая винтовку. Не выпуская ее из рук, он склонился над безмолвным Буровым, уже ясно сознавая, что это ранение принесет ему немало горьких забот. Они молча уселись с двух сторон от него, напряженно вслушиваясь в лесные звуки. Но здесь ничего не было слышно. Тихо посвистывая ветвями, шумел на ветру сосняк, да поблизости начала стрекотать сорока. «Хотя бы не навела сдуру, кого на эту поляну», — опасливо подумал Войтик. «Они уже порядком набродились по лесу, да и времени, наверное, прошло немало. В этот короткий день, — знал Войтик, — не заметишь, как утро перейдет в вечер. Наверное, надо было воспользоваться остатками дня и что-то предпринять для Бурова, а то в темноте, да на незнакомой местности, очень просто нарваться на беду. Надо было идти доставать повозку. Кто только пойдет».
13: «Сущение», — сказал Войтик, — «ты тут знаешь, где что? Где село? Знаешь?» Сущение озабоченно посмотрел в сосняк, послушал, прикинул: «Так бабичи там где-то под пущей. Это там, где стреляли?»
5: «Ну?»
13: «Тогда дуй за повозкой», — сказал Войтик. Сущение поднялся, помедлил, вроде хотел что-то сказать на прощание, но не успел он, пригнувшись, шагнуть в сосновую чащу, как его остановил Войтик.
12: «Нет, подожди! Пойду я, — решил он, — а ты сиди тут, карауль!»
13: «Хорошо», — послушно ответил Сущение, опять усаживаясь у ног Бурова возле разлапистой с обвисшими ветвями сосенки. Войтик тем временем стал собираться в дорогу, подобрал с земли карабин Бурова, закинул его за спину, взял в руки винтовку, глубже надвинул на голову свою черную кепку и подтянул ремень с кобурой. Он уже ступил было в чащу, как сзади подал голос Буров:
12: «Граната! А где граната?»
13: Вялыми руками раненый ощупал опавшую грудь и притих в неподвижности. Войтик продолжительным взглядом посмотрел на Сущеню.
12: «Я не брал», — сказал Сущеня. «Может, потеряли ночью?»
13: Буров поморщился, подумал и сказал, обращаясь к Войтику:
12: «Ты отдай мой наган».
13: «Наган? На, возьми, конечно». Вынув из кобуры черный милицейский наган, Войтик вложил его в протянутую руку Бурова, и тот сунул наган под себя. Ремень с кобурой остались на Войтике.
5: «Я постараюсь скоро», — бодро сказал Войтик, — «если недалеко».
13: Он исчез в сосняке, поблизости
12: прошуршали и затихли хвойные ветки, и все вокруг смолкло. Сорока, слышно было, застрекотала в некотором отдалении, видно, погналась за Войтиком, и Сущеня подумал, что сороку, если привяжется, уже ничем не отгонишь. Но сорока теперь, пожалуй, не самое для него страшное. Страшнее, что будет с Буровым.
2: Вы слушали первую передачу по повести Василия Быкова «В тумане». Читал народный артист РСФСР Юрий Богатырев. Вторую передачу слушайте завтра, 1 июня. В эфире литературная передача. Сегодня мы продолжим чтение повести Василия Быкова «В тумане». Напоминаем содержание предыдущей передачи.

0: Итак, слушайте вторую передачу по повести Василя Быкова «В тумане». Читает народный артист РСФСР Юрий Богатырев.
1: Сущеня сызмалу знал за собой одну нелегкую особенность. Будучи обиженным, он терял естественную способность противиться обиде, жаловаться или протестовать. Он мог лишь заплакать, замкнуться, забиться в какой-нибудь закуток, обособиться от людей. Позже, когда подрос, мог выругаться, надуться, но не покаяться, если был виноват, или оправдываться, если был невиновен. Он сам не рад был этой особенности своего характера, и сколько натерпелся через нее, одному лишь ему известно. Хорошо еще, если рядом были друзья, которые знали его и при случае могли защитить. Если же ни друзей, ни свидетелей рядом не было, он все переносил молча. Доказывать, обижаться, спорить или брать горлом, как некоторые, было противно его существу. Его лишь охватывала неодолимая тоска, которую он мучительно переживал наедине с собой. «Я уж на путях 13 лет проработал», — горестно начал сущение. «Да ты же знаешь, наверное, как немцы пришли, бросил было. Но приходит начальник станции, тот наш, Терешков, говорит, надо идти работать, иначе немцы расстреляют. Ну, что делать? Пошел, хотя и не хотелось. Вроде предчувствовал. И это было правдой. Сущине очень не хотелось идти при немцах работать на железную дорогу. Чуяло сердце. Добром та работа не кончится. Но жаль было и Терешкова, в общем, неплохого человека, с которым они вместе проработали последние 6 лет до войны. Собрал этот начальник бригаду, все знакомые мужики, ровесник Сущени Топчевский, 3 года проработавший на путях, хороший компанейский мужик из самого Мостища, Петро Карабань из соседней деревни и молодой еще парень-фрезеровщик Мишук, который, как началась война, вернулся домой из Витебска, где учился на плотника. Как и до войны, пошли на пути. Работа все та же, знакомая. Рихтовка, подбивка, замена подгнивших шпал, ремонт стыков, при надобности забивка костылей. А на станции, кроме своего начальника Терешкова, появился и какой-то немец, вроде цивильный, но в кителе, с красной повязкой на рукаве. И по-русски немного умеет. По дороге вскоре пошли поезда. На восток, груженные техникой и войсками. На запад, больше порожняком, но были и санитарные. Или с пленными в вонючих, наглухо закрытых вагонах. Знаешь, работали по-прежнему, только на душе так противно, что сказать невозможно. На кого работаем? Что же, не понимали, на кого работали? Едва слышно простонал Буров. Понимали? Почему же? И говорили про то открыто. Мужики все свои, друг друга не опасались. Работали, однако, не очень усердно. Больше тянули время, а как только начинало вечереть, разбирали инструмент и на станцию. Сначала все шло хорошо, и даже немец не очень донимал. Но вот весной приехал новый начальник по фамилии Ярошевич. Черт его знает, что за человек. Вроде бы свой, но хуже немца. Ввел ежедневную проверку работы путейцев и стал придираться злобно по мелочам. Измерит путь, если не хватит миллиметра или миллиметр лишний – скандал. И взял за правило все взыскивать с бригадира. Чуть что не так – бригадира по морде. Сущеня сначала не мог сообразить, за что он на него так взъелся –

0: потом начал догадываться. Это он настраивает бригадира против рабочих, чтобы тот больше с них требовал, а те, чтобы, в свою очередь, его боялись и ненавидели. Вот тогда он и попользуется властью в полную меру. Вражды между путейцами, однако, он не добился. Те все были люди с умом и возненавидели самого Ярошевича. И если раньше, когда начальником был Терешков, путейцы еще остерегались, то теперь стали открыто поговаривать между собой, как устроить немчуре тарарам. Тем более, что в лесах уже забахало, заухало, появились партизаны. Однажды сожгли два грузовика на лесной дороге, невдалеке от станции. Бригада путейцев Сущения в то время работала на Кузовском болоте. Работы было много. Вообще участок тот был самый плохой, и они занимались им с весны. А тут новый начальник перебрасывает их на железнодорожное закругление перед Воспянским мостом. Говорит, что шеф-немец проверил накануне, нашел много огрехов, надо их устранить, выверить радиус и подбить сотню шпал. Бригадир путейцев был человек исполнительный, послушный, и на завтра утречком они взяли инструменты и с ручной каталкой потопали полотном к Воспянскому мосту. Работали там трое суток. И как раз в ту пору поезда на восток немцы стали пускать ночью. Что они там везли, путейцы не могли видеть, но предполагали, что, пожалуй, важные грузы, может, танки, если для перевозки использовали исключительно темное время суток. И вот как-то однажды самый молодой из них, ФСОшник Мишук, когда они перекусывали, усевшись в ряд за канавой, и говорит: «А давайте развинтим звено и устроим тарарам. На закруглении, ладно, получится». Топчевский подумал и поддержал. «А что? Дельная мысль». Карабань тогда промолчал. А Сущение так сразу был против, что надумали. «Немцы они дураки, что ли? Не догадаются разве? Стык ведь развинчен, сразу видать будет». Начали спорить, и Мишук с Топчевским доказывает, что если состав полетит под откос, тут ни один стык не уцелеет, все покорежатся, как возле Лемешовской будки. Месяц назад там была авария или, может, подрыв, и они видели, что там творилось. Там действительно был винегрет из рельсов, шпал, вагонов, но там несколько иной профиль пути, там выемка, а не закругление». С самого начала Сущение был против этой затеи, ибо знал, может, лучше других, как трудно будет упрятать концы в воду. Закругление — не выемка. Тут наверняка больше полетит под откос. Полетит на плавни или даже в реку под мост. Тоже неплохо, конечно, даже хорошо очень. Только вот стык как бы не остался уликой. Очень сомневался Сущение. Но у его мужиков уже загорелись глаза, давай, да давай, и ему не захотелось предстать в их глазах трусом или, хуже того, немецким прислужником. И он согласился. Не сказал, правда, ничего, просто смолчал. Когда перед концом работы, уже на закате солнца, Мишук, Топчевский и Карабань поразобрали ключи и обступили самый удобный для диверсии стык на закруглении. Бригадир молчал, но в душе он уже чувствовал, что добром это не кончится. Будет беда. Ну, знаешь, развинтили стык, немного сдвинули рельс, один внешний, этого было достаточно, и быстро покатили инструмент на станцию. Рассчитывали так, что до поезда пройдет не менее часа времени. Начинало темнеть, стыка никто не заметит, а пока случится крушение, мы будем далеко. Мало ли что могло тут произойти, мол, после нас. Может, партизаны или что другое, а мы ничего не видели. В самом деле, так они думали. Они думали, что после крушения немцы будут искать улики, собирать доказательства, и доказательств никаких не найдут. А путейцы все будут отрицать, и все как-нибудь обойдется. Но, видно, в жизни ничего не выходит так, как думается, тем более в войну. В тот день что-то нарушилось и у немцев, и первый поезд они пустили раньше, еще до наступления темноты. Не успели путейцы втащить каталку в сарайчик при станции, как на стрелках загрохотало, и у Сущени недобро защемило сердце. Очень не вовремя шел этот поезд, а поезд между тем без остановки проскочил станцию. Они лихорадочно заспешили, чтобы скорее смыться, но этот Ярошевич, как назло, начал расспрашивать бригадира, много ли за день сделали, сколько осталось, как закругление, можно ли скоро исправить дефект. Сущень, рассеянно отвечая, стоял перед начальником, ни жив, ни мертв, состав уже должен быть там, возле моста. Неужели он проскочил невредимым? Но нет... Не проскочил, конечно, полетел под откос. Десяток вагонов сделали кучу малу под насыпью. На стрелках все услыхали, и к начальнику прибежал запыхавшийся потный стрелочник. Говорит: «Беда, возле моста крушение». Начальник Ярошевич тот сразу бросился к телефону, а мы незаметно смылись, кто куда. Я как побитый притащился домой. Думал тогда, кончится плохо, но, может, не очень скоро. Все-таки должны же они что-то расследовать, выяснять, кого-то допрашивать. А они всех сразу и хапнули. Их взяли на другой день, утречком, как только аварийный поезд расчистил пути, и, как и предполагал Сущеня, немцы нашли под завалом тот развинченный ими стык. Взяли всю бригаду, потому что от времени окончания ее работы там до момента аварии прошел всего один час. Кто же еще там мог быть? Впрочем, никого особенно и не искали. Сразу взялись за этих четырех путейцев, хотя по существу никаких конкретных улик против них и не было. Начали, конечно, с бригадира. Допрашивали в бывшей районной больнице. Сошлись там человек 10 различных чинов, своих и немцев. Ждали. Кабинетик такой был уютный, светлый. На подоконниках широких окон кудрявились цветочки в вазонах. А хозяин, с виду еще молодой человек в коричневом кителе с погонами и с довольно приветливым лицом, сначала и не кричал даже. Обращался как будто сочувственно или понимающе, чем слегка удивил Сущеню. Говорил по-русски чисто, аккуратно держа в длинных пальцах с перстнями тонкую немецкую сигарету, он просто, почти дружески спрашивал Сущеню: «Так кто вам дал задание разрушить железную дорогу?» «Да мы ничего не разрушали». «Мы ничего не знаем», — с неподдельной искренностью удивлялся Сущеня. «А кто же разрушил?» «Так не видел, не знаю». «Не знаешь», — неопределенным тоном повторил немец и кивнул кому-то из своих помощников, что выстроились в ряд у стены. «А ну, дайте ему вспомнить». Его сразу ухватили две пары сильных и злых рук, толкнули, подхватили, повели. Два сатанелых от злобы мордатых полицая сначала связали ему впереди руки, а затем, посадив на пол, и ноги. И он нелепо подумал, а ноги зачем? Но вскоре понял, зачем. Той же веревкой прикрутили к ногам связанные руки, и он превратился в подобие колеса с выгнутой голой спиной. И тут началось. Сущеня не кричал. Старался не стонать даже. Он, разумеется, и не рассчитывал на другое, потому все терпел молча, прощаясь с волей, семьей, да и с жизнью тоже. Избитого до бессознания Его бросили на мокрую солому в подвале, где постепенно по одному очутились и остальные трое его путейцев. Все стонали, охали, плевались кровью. Топчевскому, наверное, отбили легкие, изо рта у него шла кровь. Очень хотелось пить, но воды не давали. Допросы и пытки тем временем продолжались дважды на день, утром и вечером. Впрочем, спрашивали мало. Все тот же симпатичного вида немец службы СД, как сущение узнал потом доктор Гроссмайер, начинал разговор с вопроса: кто приказал развинтить рельсы? Сущение тут мог не кривить душой, не запираться. Простодушно глядя в хитровато-насмешливые глаза немца, он отвечал и даже клялся, что никто не приказывал. И Гроссмайер не настаивал на другом ответе, ничего более не добивался, сразу отправлял в подземелье хорошенько вспомнить. Били 4 дня подряд. И знаешь, страха не было. Только жену и дитя было жалко до слез. И вот как-то после обеда приходит полицай, кричит: «Сущение, на выход!» Ну, поднялся, опираясь о стенку. «Иду. Уж не на расстрел ли, думаю?» Но нет, не на расстрел. Расстрел вскоре покажется Сущении неосуществимой удачей. Его повели опять в знакомый кабинет с вазончиками на подоконниках. Доктор Гроссмайер, как всегда, улыбчиво посмотрел на него и сказал так, с некоторым даже сочувствием в голосе: «Садись, давай поговорим как друзья, по душам. Вижу, ты человек положительный». «Положительный, положительный», — запульсировало в голове у Сущения. Он почему-то потерял смысл этого слова, не мог сообразить, что оно значит. А немец тем временем стряхнул с сигаретки пепел в маленькое с цветочками блюдце, которое держал в руках, и продолжал: «Положительный, да и мы тебя выручим. Завтра всех ваших повесим, а тебе подарим жизнь. Только...» Он еще говорил что-то, но эти первые слова обжигающе стегнули по сознанию Сущений, ошеломив его не столько страшным исходом их общей судьбы, с мыслью о казни они уже успели свыкнуться, сколько тем, что его почему-то отделяют от остальных. Еще не осознав в полной мере скрытого смысла этого сообщения, он инстинктивно почувствовал, что в его ужасной судьбе что-то становится еще ужаснее. «Да, ты будешь жить», — подтвердил немец. «Только? Только ты должен дать подписку о сотрудничестве».
1: «Каком сотрудничестве?»
0: «Секретным, разумеется, с немецкими властями. Мы устроим тебе побег. Ты переберешься к своим, к тем, кто дал тебе задание на эту диверсию, и мы будем держать с тобой связь. Секретно, разумеется».
1: Сущение минуту молчал, судорожно сглатывая слюну, не находя, что сказать. «Ему дарят жизнь, но ведь, — чувствовал он, — так нельзя. Эти условия не для жизни. Жизнь станет для него хуже гибели. Нет, знаете, я не могу. Я не умею», — выдавил он из себя и запнулся под ледяным взглядом Гроссмайера.
0: «Что?»
1: Гроссмайер весь недобро напрягся, будто услышал что-то оскорбительное. Глаза его налились свинцовым блеском.
0: «Что? Что ты сказал?»
1: «Не могу я».
0: «Ты что, идиот? Отказываешься жить? Хочешь умереть?»
1: «Не хочу, конечно, но...»
0: «Так соглашайся. Мы все сделаем аккуратно, большевики ни о чем не пронюхают».
1: «Нет, Я не могу. Значит, хочешь умереть, зло заключил немец. Это проще пареной репы. Завтра же повесим, но все же подумай. До завтра.
0: Оборвав на этом разговор, Гроссмайер отправил Сущеню в подвал, и тот потащился, измученный больше, чем после допросов и истязаний.
1: Получил, значит, такую задачу, что хоть вой, и жить хочется, и хочется человеком остаться, но как? И то, и другое вместе не получается, надо выбирать одно. И тут, знаешь, вспомнил Анелию сынка, и что-то стало проясняться. Если я стану шпионом, то как же им жить?
0: Как им жить, был вопрос с нехитрым ответом. Они останутся в заложниках, Сущеня это понял ясно. В качестве заложников они не позволят Сущеня обмануть немцев. Если что выйдет не так, этот доктор сведет счеты с обоими. Так не лучше ли ему честно пожертвовать собой, погибнуть вместе со всеми? Семья останется без отца, зато не будет за него стыдиться. Все-таки он совершил что-то, хотя, может, и не очень удачно, но спустил под откос один поезд. Все-таки погиб не напрасно. А так?
1: В подвале он сказал только, что их завтра повесят. И все приумолкли, притихли, даже перестали стонать. Никто уже не сетовал на судьбу за тот их не очень умный поступок. Конечно, каждый теперь понимал, что, пожалуй, все надо было сделать иначе и хитрее, что ли. Может, в другом месте, подальше от их участка, от станции. Но дальше от станции, значит, ближе к деревне. Погибли бы невиновные люди. Словом, поразмыслить было над чем. Особенно Сущеня, который в ту ночь ни на минуту не сомкнул глаз. На завтра утром за стеной забегали, засуетились. Широко распахнулась дверь. Выходи. Все обессиленно поднимаются. По одному выходят. Впереди Сущеня. За ним исхудавший, словно Кощей Топчевский, Карабань под мышки ведет Мишука, который уже сам не ходил. И вдруг старший полицей говорит из коридора: «Сущеню отставить!»
0: «Почему отставить?» — дрогнувшим голосом спрашивает Сущеня. А тот говорит: «Доктор сказал!» И впихивает его в камеру обратно. Остальных увели. Вскоре в подвале стало тихо и пусто. Притихло и наверху. Наверное, все вымились на базарную площадь, где вешали его ребят. Сущеня в отчаянии бил кулаками в стены, катался по полу. Временами до него доносились звуки каких-то команд с площади, и он не мог найти себе места в этом опустевшем подвале. Он уже чувствовал, что его ждет что-то похуже смерти, которую теперь на людях принимали его путейцы. Хотел разбить себе голову о стену. Хорошо стукнулся, но, видно, не хватило силы и только потерял сознание. Немного отошел, лежу, ни живой, ни мертвый. А к вечеру приходят: «Вставай, повели». «Ну что, — говорит этот доктор, — хочешь полюбоваться, как твои сообщники на веревках болтаются? Показать?» «Нет, — говорю, — лучше бы вы и меня тоже».
1: Гроссмайер тогда, может, впервые и с некоторым даже интересом вгляделся в почерневшее, обросшее, страшное от переживаний лицо бригадира путейцев и, возможно, впервые что-то стал понимать. А поняв, так разозлился, закричал, что Сущеня содрогнулся, стоя возле стены у порога. Доктор бушевал минут пять, то подбегал к нему вплотную, то отскакивал на середину кабинета, размахивал перед носом руками, отбегал за стол, Правда, он ни разу не тронул его, только обиженно зло вопил тонким голосом. «Я думал, ты умный мужик, рассудительный белорус, а ты идиот, большевистский чурбан. Захотел красиво умереть, чтобы тебя там почитали, в листовках о тебе писали? Нет, так не выйдет, я тебе устрою другую смерть, большевистский ублюдок. Последний раз спрашиваю, принимаешь мое предложение? Да или нет?» Он вплотную подскочил к Сущени, и тот трудно и протяжно выдохнул. «Нет, знаете, не могу я». «Ах, не можешь? Тогда прочь отсюда! Иди к тем, кто тебя послал!» — закричал Гроссмайер и силой пнул ногой дверь. «Иди! Ну!»
0: Напрасно прождав с неделю нового ареста, прослонявшись по закуткам и сараям, Сущение отлежался, немного отъелся, осмелел даже и начал выходить во двор. Его сторонились, потому что он предатель. Эта его догадка затем подтвердилась раз, может, 10, не меньше. Как-то из деревни пришла Анеля и горько расплакалась. Бабы говорят, что это он подбил мужиков на диверсию и сам же их выдал, потому его и отпустили. Откупился товарищами. Малый Гришутка прибегает с улицы и простодушно так, взбираясь к нему на колени, спрашивает: «Папка, а ты предатель?»
1: «Какой предатель? Кто тебе сказал?»
2: «А Шулька Болисов сказал, твой папка предатель».
0: Ну как было Сущение и перед кем оправдываться? Рассказал обо всем жене, та выслушала, всплакнула. Жена, конечно, поверила, а может и не поверила, только сделала вид, что поверила. «Ну как же мне жить?» — с тихим отчаянием спрашивал Сущение, глядя в сосняк. Там сначала вдали, на вершине сосенки, появился крупный степенный ворон с мощным широким клювом. Посидел в верхушке, присмотрелся к людям внизу, перелетел на сосенку поближе. «Что было делать?» — спрашивал Сущение. «Я им тогда уже завидовал, моим путейцам. Их люди почитали, ими гордились дети, их семьям помогали соседи. А меня возненавидели, и чувствовал, что и самый для меня дорогой человек, жена Анеля, тоже поглядывает на меня иначе, чем прежде. Начала часто плакать, без всякой причины. И как ей быть? Однажды слегка на нее прикрикнул, когда переносили картошку. Вдруг как заплачет, говорит, лучше бы они тебя там повесили вместе». «Конечно, лучше, говорю, но вот не повесили. Что теперь делать? Разве что самому повеситься?» «Вот как получилось. То боялся немцев, прятался от них, а теперь начал думать, не повеситься ли в самом деле. Но как и повеситься? Скажут люди, было отчего. Скажут, совесть замучила, потому что изменник. И тогда понял». «Напрасны мои заботы. Не такой смерти мне надобно опасаться. Это чересчур легкое. Будет похуже, страшнее. Вот и правда. Дождался. Как вчера тебя увидел, все понял сразу. Что ж, я был готов. Не оправдываться же мне в самом деле. Кто бы поверил? Ты же вот не поверил, а, Коля? А, Коль, ты слышишь?» В недобром предчувствии, подхватившись из-под сосенки, Сущение на коленях подался к Бурову, подергал его за рукав, но Буров не откликнулся. Тогда он тронул его запорошенный светлой щетиной подбородок. «Коля! А, Коля!» Но тщетно. Буров лежал застывшим и с желто-зеленым лицом, и не двигался. Весь внутренне сжавшись от отчаяния, Сущение уронил на колени большие руки. «Боже, что же это?
3: Я же ему всю душу, а он и не слышал. Неужели? Как же это? О, Боже!
1: Ворон, лениво взмахнув тяжелыми крыльями, свалился с верхушки сосенки, подлетел ближе и неуклюже, ища равновесие, долго устраивался на ветке почти над самой полянкой. Сущение его не отгонял.
0: Какое-то время, однако, Буров был еще жив. Сначала он хорошо слышал и понимал все, что, сидя у его ног, рассказывал Сущение, и он верил ему, да и как было не поверить. Опять, как и когда-то в детстве, рядом звучит знакомый голос своего человека, полная боли и горечи исповедь земляка. Постепенно нелепая история Сущения становилась понятной Бурову, и он уже пожалел, что едва не прикончил его. Еще бы несколько минут, и он бы убил неповинного. Эта расправа, конечно, была бы роковой ошибкой на совести Бурова. Но, возможно, она дала бы жизнь самому, вдруг подумалось Бурову. А так вот издыхай тут со своей чувствительной совестью в неполные 27 лет. Умирай прежде времени без семьи и детей, не оставив никого на свете, потеряв всех и все без остатка, без чего-либо сочувствия и утешения. Разве что, может, помянут, когда Сущенина Анеля и ее малой. Но это, если уцелеет Сущение. Без Бурова, однако, вряд ли уцелеет. Он уже перестал понимать, кто теперь от кого зависит. Сущение от него или, наоборот, он от Сущения. Что-то запуталось в его прерывистых мыслях, и Буров не знал, как поступить лучше. Слишком разные проблемы замкнулись на нем, чтобы он мог их разрешить. Наверное, за коротенький остаток его жизни уже ничего не решишь. И не поймешь даже. Жаль этого Сущению, но и себя жаль тоже. И умирать очень не хочется. Даже сейчас, перед скорым концом, когда абсолютно ничто уже не обязывало его ни долг, ни начальство, ни даже страх, пережитый им множество раз, начисто израсходованный его душой, что-то не давало ощутить освобождение, мешало. Путанная в жизни, запутывалась перед кончиной еще больше. Уже не разобраться. А главное, не доставало времени. Не было времени жить, некогда по-человечески умереть, так как умирали старики неспешно, покончив с делами, отдав все распоряжения, сделав все завещания. И ему очень захотелось как-нибудь добрести до отряда. Пусть бы свои ребята зарыли его в сухую землю, сказали над могилой добрые слова, о которых немного слышал он в жизни. Хорошие слова он бы услышал и из могилы. Так мало было ему надобно, но и того уже не дождешься. Как только немного прояснялось сознание, он ощущал себя на земле, с усилием вспоминал, что рядом сидит Сущение. Потом перестал ощущать, где он и кто с ним. Все больше вокруг ширилось, росло одиночество. И вот он остался один. А потом как-то незаметно ничего не осталось. Войтик легко шагал по негустому чистому лесу, то и дело оглядываясь по сторонам, привычно и чутко вслушиваясь в набегавшие волны лесного шума. Сначала он немного прошел просекой, затем, поразмыслив, взял от нее в сторону. Почему-то казалось, что бабичи должны быть где-то слева. На плече у него висел карабин Бурова. В карманах поддевки позвякивало 6 обоим патронов. Свою длинную винтовку он осмотрительно припрятал в кусте можжевельника, неподалеку от просеки. Будет возвращаться, заберет. Не бросать же исправную винтовку. Оставить ее Сущение было бы глупостью. Не хватало еще вооружать предателя. Буров, если что, обойдется наганом, хотя наган вряд ли ему уже понадобится, разве чтобы застрелить себя или Сущению.
1: Правда, Буров сказал: «Не трогай Сущеню», но Бурову легко так говорить. Ему уже нечего бояться. Одной ногой он уже там. Заглянув на рассвете под его сорочку, Войтих сразу понял, что Буров не протянет долго. Тогда за все, что случится, придется отвечать Войтику. Потому он не торопился, сломя голову, не бежал ни весь куда за подводой. Наверное, Бурову уже ничем не поможешь. Самому же нетрудно схлопотать полицейскую пулю. Хотя вокруг лес, но, надо полагать, поблизости есть деревни, а в деревнях немцы, полицаи, предатели. Из деревень всегда жди неприятностей. Да и в лесу тоже не лишний почаще озираться, неважно, что вокруг тишина. Опасность, она ступает неслышно, на мягких лапках, а обрушивается вдруг и разит насмерть. Как на той Боровинке. Кто бы мог подумать, что поодаль от станции, да еще ночью, на них так неожиданно нагрянет полиция. Конечно, если бы не эта внезапность, Войтик успел бы подать сигнал Бурову, хотя бы крикнуть, что ли. А так было не до сигнала. Хорошо, что успел сам ноги унести, правда, бросив на опушке лошадь. Без лошади, конечно, теперь потопаешь. Да еще с раненым. Но где же бабичи? Тянувшийся от самой просеки старый и редкий бор вдруг засерел впереди широкой просветленной, и скоро Войтик вышел к опушке. Вдали через поле, пошатываясь на колдобинах, ползло с полдюжины крытых брезентом машин. От неожиданности Войтик втянул голову в плечи, опустился на четвереньки, затем, сильно пригнувшись, подался назад в лес. Оттуда, все пригибаясь, оглянулся. Машины подошли ближе, огромные, с темными пятнами на кузовах. Свежий ветер временами доносил приглушенный гул их двигателей. Это были немцы, и Войтик, больше не оглядываясь, круто повернул вглубь леса. «Наверное, в Бабичи теперь не попасть», — подумал он. «Там раньше него будут немцы. Но что здесь понадобилось немцам? Может, поедут дальше? Только куда?» «Кажется, Бабичи находятся по дороге в пущу». А в пуще партизаны, их отряд имени Суворова. Значит, это каратели. Но если каратели, то как же ему теперь быть? Куда сунуться? Спустя какой-нибудь час он далеко отошел от поля с дорог. Тем временем дождь посыпался гуще. Откуда-то из-под елей начал задувать настырный холодный ветер, от которого тут негде было укрыться. На поляне Войтик еще раз заглянул в шалаш, один из них показался ему целее другого, с дырами лишь в одной стороне, и Войтик, вопреки своим намерениям, на четвереньках сунулся в его полумрак. В самом деле тут было сухо и почти уютно, под коленями мягко прогибался слой сена с мхом. Ощутив внезапную усталость, Войтик немного отполз от входа и прилег на бок. Он не хотел тут ночевать, разве отдохнуть немного, может переждать дождь. Опять же, надо было решить, куда направиться дальше, пока совсем не стемнело. Может, вернуться к Бурову? Или лучше дождаться утра, вдруг подумалось Войтику. Утром лучше соображает голова, и всегда предпочтительнее начинать всякое дело. Утром, да еще в первую четверть месяца, на молодик, как некогда говорила мать. Правда, тогда Войтик довольно скептически относился к приметам и правилам матери, неграмотной крестьянской женщины, почти до старости прожившей на хуторе, не знавшей ничего, кроме обычной крестьянской работы, забот о земле, скотине, того, чем она занималась годами. И только, может, сейчас, потеряв ее и сам вдоволь натерпевшись на войне, Войтик временами возвращался в мыслях к прожитым до войны годам. Вспоминал мать и вынужден был сознаться, что понимала кое-что в жизни и людях его неграмотная старуха. К сожалению, ее немудрящие знания и опыт мало согласовывались с беспокойным характером века, которому, как видно, нужны были иные знания и иной человеческий опыт. Шум леса сливался с тихим шуршанием дождя в жестких ветвях шалаша. Сквозь дыру рядом мелко и часто капало. Противоположная сторона крыши давно уже промокла. Только в этом углу под толщей елового лапника пока было сухо. Войтик свернулся на боку, зажал между колен карабин и притих, отдаваясь своим невеселым мыслям. Хотелось есть, но со вчерашнего дня в его карманах не было ни корки. Последний кусок хлеба он жевал по дороге на станцию.
0: В животе давно голодно урчало. Сонная усталость все больше завладевала телом. Конечно, весь сегодняшний день их настигали неудачи. Все выходило не так, как следовало. Не хватало ему вдобавок еще и заблудиться в этом лесу. А где-то его напрасно ждет Буров, если ждет только, да этот Сущеня. Если рассудить здраво, то за подводой, конечно, следовало послать Сущеню. Тот лучше знал, где какая деревня. Но как можно было довериться в таком деле Сущеню? Поэтому вынужден был пойти сам. Думал, так будет лучше. Но лучше не получилось. Возможно, однако, утречком он что-нибудь придумает. Придумать что-либо путное он умел с детства. Люди иногда говорили, что Войтик – парень с головой и смекалистый. Другое дело, что порой ему недоставало твердости, мужской самоуверенности. Но тут уж не его вина. Наверное, таким родился. Он знал это давно. Завидовал другим, твердым и решительным. Бывало всегда с восхищением и завистью. Наблюдал за некоторыми руководителями в районе, наделенными твердым характером и хлесткой решительностью в их суматошных делах, которые они вершили сходу, легко и красиво. Он так не умел. Он мучил других и сам мучился, но иначе не мог. В годы проведения сплошной коллективизации несгибаемая воля была, может, главнейшим качеством характера каждого руководителя в районе. Только она приносила успех. И если Войтик с огромными трудностями, ценой недосыпания, изматывающих выступлений и уговоров, обещаний и даже угроз кое-как сколотил за зиму 4 маломощных колхоза, то его начальник, заведующий райзо Хмелевский, за это же время имел на своем счету 8. Хмелевский умел добиться всего, чего хочешь. Он не рассусоливал, как другие, не уговаривал, не просиживал в бессонных ночах на деревенских собраниях. Он ставил вопрос ребром, обрывал несогласных, просто и даже весело раскулачивал. И каждому становилось ясно, этот своего добьется. И он добивался, ибо был человек решительный, беспредельно уверенный в том, что делал. Стоило однажды увидеть его размашистые жесты, крутоплечую фигуру, всегда выбритый массивный подбородок, чтобы понять, это руководитель больших возможностей и пойдет далеко. Войтик же в сравнении с ним выглядел мальчишкой. Оно и понятно, какой уж вид у заморыша, да еще больного язвы желудка. 3 года Хмелевский был его начальником и его идеалом руководителя. И кто бы подумал тогда, что этот идеал так плохо кончит однажды. Потом уже выяснилось, что снюхался с классовым врагом. Руководил вредительской группировкой. На собраниях пропагандировал одно, а на деле поступал иначе. И втихую подрывал основы государства. Правда, Войтик никогда не замечал за ним ничего подозрительного, но это, по-видимому, от того, что его заведующий умел тщательно маскироваться. Уже потом, задним числом, Войтик стал вспоминать мелкие факты, которые, будь он проницательнее, могли бы в свое время навести его на определенные подозрения. Но не навели, и Войтик упрекал себя прежде всего за утрату политической бдительности. Хотя в то время он был подчиненным и во всех делах исполнял волю Хмелевского. А вот после ареста Хмелевского ситуация в Рике изменилась в корне. И следующее прегрешение Войтика целиком на совести его самого. Случилось это год назад, осенью, когда в районе утвердились немцы и начались облавы на коммунистов, комсомольцев, бывший районный актив. Партизан поблизости тогда не было. Уходить на зиму в лес мало кто решался, и прятались кто где мог. Полиция уже заинтересовалась Войтиком и несколько раз врывалась по ночам в опустевшую хату Мозеля. Войтика там, разумеется, не было. Он скрывался у дальнего родственника на хуторе под лесом в 15 километрах от местечка. Мать оставалась дома. За нее Войтик не очень тревожился. Что могли сделать полицаи старой темной бабе? Зачем она им? Но сделали. 3-й раз, не застав Войтика дома, они взяли мать и сказали, что если сын не явится добровольно в полицию, расстреляют ее. И мать спустя несколько дней передала сыну через знакомую нянечку, некогда работавшую в больнице, чтобы не шел. Она уже старая, ей все равно,
1: а он молодой, ему надобно жить. Посокрушался Войтик, особенно когда услышал, что мать и в самом деле казнили с большой группой заложников. Было очень жаль мать, и чем дальше, тем больше. Но что он мог сделать? Постепенно, однако, он успокоился. Холод, люто пробиравший окоченевшее тело, напомнил ему, где он и как сюда попал. В шалаше было темно, сильно шумел ветер в лесу, задувал через все дыры в шалаш, но дождь вроде бы перестал. Не выглядывая наружу, Войтик почувствовал, что недалеко до утра, и лежал, думая, куда ему податься утром, где искать деревню, или, может, лучше вернуться в сосняк, к Бурову? Только где он теперь найдет этот сосняк? Напорится на немцев, вот тогда и сбудется зловещий смысл сна. Увидеть гусиные яйца, согласно деревенскому поверью, значило попасть в беду. Наверное, он еще немного вздремнул, а когда проснулся, вокруг уже рассветало. Рядом в шалаше отчетливо стали видны свисавшие ветви, черные жердки перекрытия, и он на четвереньках выбрался наружу. Со всех сторон из-под елок на узкий прогал полз стылый туман, окутывал деревья, кусты, Волгло стелился по травянистой полянке, заволакивая близкие лесные окрестности. Зябко поеживаясь, Войтик немного прошел тропинкой в ельнике и неожиданно оказался на какой-то полузаросшей лесной просеке. Просек в лесу могло быть много, но это показалось Войтику чем-то знакомой, и он подумал, не по ней ли вчера они волокли раненого Бурова? Обрадованно оглянувшись по сторонам, он неслышно пошагал в тумане, надеясь, что уж куда-нибудь выйдет.
4: Вы слушали вторую передачу по повести Василя Быкова «В тумане». Читал народный артист РСФСР Юрий Богатырев. Третью, заключительную передачу по этой повести слушайте завтра. В эфире «Литературная передача». Сегодня вы услышите третью, заключительную передачу по повести Василя Быкова «В тумане». Напоминаем содержание предыдущих передач. Действие повести происходит в годы войны в Белоруссии. Партизаны Буров и Войтик посланы партизанским начальством на станцию Мастище с целью расстрелять путейца Сущеню за предательство своих товарищей, совершивших диверсию на железной дороге. Схваченные фашистами все были казнены, кроме Сущеня. В лесу, во время приведения приговора, на них нападают полицаи, которые смертельно ранят Бурова. Имея возможность скрыться и избежать казни, Сущеня, однако, остается с партизанами. Удивленный поведением Сущени Буров начинает сомневаться в правильности вынесенного Сущени приговора, но Буров умирает от ран. Вместе с Буровым умирает и последняя надежда Сущени на доверие партизан. Итак, слушайте третью, заключительную передачу по повести Василя Быкова «В тумане». Читает народный артист РСФСР Юрий Богатырев.
1: Остаток того несчастливого дня Сущеня растерянно сидел возле мертвого Бурова. Сначала он ждал, что, может, тот еще оживет, шевельнется, может, отзовется даже, и время от времени трогал его за плечо, тихо звал: «Коля! А, Коля!» Однако все было напрасно. Буров не подавал признаков жизни. Измученное лицо его все гуще покрывалось светлой растительностью, поджатые губы застыли с выражением несправедливой обиды, к бледному лбу прилепилась русая прядка волос. Одинокий муравей шустро взбежал на лоб, помедлил возле прядки и живо скатился по виску на траву. Наверное, сидеть здесь с покойником не имело смысла, но и уходить отсюда... Куда Сущеня теперь мог уйти? Опять же, сперва надо было дождаться Войтика с повозкой.
0: Но Войтик задерживался, не попал бы в какую переделку, встревоженно думал Сущеня. Заботы этих двух партизан стали и его заботами, и, потеряв одного, он уже беспокоился за судьбу другого. Ветер сильно шумел поблизости, в хвойном бору, и хотя тут, в густых низкорослых зарослях, было, в общем, затишье, Сущеня окоченел на стуже без верхней одежды, в неподвижности. Ужасная ночь в сосняке длилась для Сущеня бесконечно долго. Он то дремал урывками, то содрогался от стужи и тревоги, вскидывал голову, слушал. Когда начался дождь, сделалось и вовсе не вмоготу. От дождя тут негде было укрыться, кроме как под сосновыми ветвями рядом. Уже намокнув, он перетащил Бурова под низко нависшие лапки ближней сосенки и, наконец, решившись, снял с него мокрую, пропитанную кровью шинель. Сам снова лег рядом и, словно с живым, вместе накрылся его шинелью. Так стало терпимее, по крайней мере, не текло на лицо. И он вроде уснул. Войтик вернулся, когда уже совсем рассвело. И Сущеня потерял остаток надежды, не знал, что делать и даже что думать. Ворон он немного поотогнал от полянки, но те упрямо не хотели оставлять сосняк, лишь пореже расселись на верхушках деревьев поодаль. Ждали. Накинув на плечи буровскую шинель, Сущеня уныло сидел посредине полянки, тоже ожидая, следя за настороженным вороньем. Тут его и застал Войтик, который тихо продрался в тумане между рядами сосенок.
3: «Сидишь?» — спросил он с легким оттенком досады и удивления. Сущеня без радости, невидяще поглядел на него. «Вон!» — кивнул он в сторону сосенки, из-под которой высовывались неподвижные ноги Бурова.
0: «Так я и знал», — сказал Войтик.
3: «Давно?»
0: «Вчера, под вечер».
3: «Вот как!»
0: «Не надо и подводы». Войтик задумчиво прошелся по тесной полянке, окинул взглядом ворон на верхушках сосенок. «Ишь, слетелись. Ждут».
3: «Со вчерашнего ждут», — сказал Сущеня и, помолчав, спросил. «А что, повозки нету?»
0: «Повозки нету», — сказал Войтик. Снял с плеча карабин и устало опустился на землю. «В Бабичах немцы».
3: «Немцы? Так как же теперь?» — встревожился Сущеня. Большие руки его беспокойно задвигались на коленях.
0: «А что теперь?»
3: «Припрячем и потопаем. Может, прорвемся?»
0: «Куда?»
3: «А кто куда?»
0: «Я в отряд. А ты же, наверное, к немцам хочешь?»
3: Сказал Войтик, и холодными глазами на поросшем клочковатой щетиной лице испытующий уставился на Сущеню.
0: «Я не к немцам», — затаенной обидой сказал Сущеня. «Веди и меня в отряд. Другой мне дороги нету».
3: «В отряд?»
0: «Да».
3: «Тебя там ждут», — пробормотал Войтик. Они помолчали недолго. Сущеня с тоской в глазах глядел куда-то поверх сосняка на ворон, что все так же выжидающе чернели в тумане. Он, конечно, уловил смысл прозрачного намека Войтика, да и без того понимал, что ничего хорошего в отряде его не ждет.
0: «Бурова надо с собой взять», — сказал он словно между прочим. «Негоже его тут оставлять. Вон воронья сколько».
3: «Если сам понесешь», — согласился Войтик.
0: «Ну, понесу. Что ж».
3: Войтик помолчал, что-то обдумывая, а Сущеня уже твердо решил. «Понесет». Он не мог тут оставить тело Бурова, потому что...
0: Зачем же он тогда явится в тот их отряд? Разве со своей нелепой виной? Недолго еще посидев, Войтик поднялся на ноги, сквозь туман вгляделся в верхушки сосенок и вдруг заспешил. «Если так, вставай. Мне еще винтовку надо забрать». На коленях Сущеня подлез под низкие ветви и, обхватив подмышки покойника, вытащил его на свободное место. Тело Бурова совсем затвердело и плохо сгибалось. Сущеня бережно заломил вверх его руки, занес их себе на плечи. Потом медленно, с усилием, поднялся на ноги. Правда, сзади ему немного подсобил Войтик, и они осторожно выбрались из мокрого сосняка на просеку. Вдоль всей просеки между стволов старых сосен плыл влажный туман. Верхушки и кроны деревьев скрывались в его неподвижных, клубящихся волнах. Видно было плохо, на какую-нибудь полсотню шагов, и немного пройдя по просеке, Войтик остановился. «Если не в Бабичи, то надо левее брать», — сказал Сущеня. С подвернутой под ношей головой он локтем показал куда-то в туманные боровые недра. «Хорошо, только винтовку возьму». Войтик влез в темные заросли можжевельника и задом выбрался оттуда со своей длинной винтовкой в руках. Закинул ее за плечо. На другом плече у него висел карабин Бурова. «Ну, веди», — сказал он. «Только смотри, не к немцам». Сущеня не ответил, молча приглушив себе обиду. Была она далеко не первой. Подумал, что обид, наверное, ему еще хватит. Еще он наобижается. Надо привыкнуть, если только все как-нибудь обойдется. А если не обойдется, то что ж? Что тогда ему все эти обиды? Правда, слушая теперь многозначительные намеки Войтика, он чувствовал, что надо было что-то сказать в свое оправдание, что-то объяснить из его нелепой истории. Но он не мог решиться на такое объяснение. Что-то мешало откровенности с этим человеком. Его недоброжелательность, что ли. Если бы сам Войтик спросил, а то однажды он уже решился, рассказал обо всем Бурову, и так неудачно получилось. Исповедался покойнику. Почему-то, однако, сделалось легче, словно Буров понял его хотя бы перед кончиной. А может, и понял. Сказал же он Войтику, не трогай Сущеню, значит, что-то понял. Первый человек за все время его Сущени терзаний. Еще и поэтому несет он его, чтобы не бросить вранью немцам. Наверное, даже мертвый Буров был нужен ему для уверенности в себе, для ощущения своей невиновности. И Сущеня держался за него, как утопающий держится за соломинку. Только много ли поможет ему эта соломинка? Довольно-таки тяжелое тело Бурова быстро отнимало силы. Сущеня начал часто останавливаться, поправлять ношу. Будто, предчувствуя нелепость его усилий, покойник отяжелело стремился к земле, которой он уже принадлежал со вчерашнего вечера и от которой его удерживал этот его бывший сосед. Они долго брели по туманному лесу, остуженно дыша его смолистым, почти спиртовым духом. Усыпанная хвоей земля в бору была мягкой и чистой, без травы и зарослей. Идти по ней было, в общем, легко. Верхушки гигантских сосен по-прежнему скрывались в низкой туманной наволочи. Небо почти не было видно. Редкий подлесок из березняка, можжевельника и сосенок застыл в тумане. Было тихо и глухо. Ни одна ветка не шевельнулась рядом. Птиц тут почему-то не было слышно. Только однажды вверху недолго постучал по сухостоине дятел. И стих. Сущеня согрелся под шинелью. Ему давно уже хотелось распрямиться, передохнуть. Но Войтик будто не замечал того. И Сущеня терпеливо тащился со своей нелегкой ношей. На этот раз шли осторожнее.
1: Впереди Сущеня с ношей. За ним шагов через 50 Войтик. Часто останавливались по одному или оба сразу и слушали. Туман не расходился весь день. Может, немного стал реже к вечеру. Вверху потянуло боровым шумом. От легкого ветра зашевелились вершины деревьев.

0: справа. Слева же лесной простор замер в тиши, хотя, конечно, каждую минуту оттуда могли появиться машины. «Может, лучше ночью, как стемнеет?» — слабо возразил Сущение. «Долго ждать?» «Лучше бы подождать». Сущение остался лежать ничком под кустом можжевельника, все вглядываясь через подлесок в сторону шоссе. В общем, ему было безразлично, когда переходить шоссе. Чувствовал, ничего путного его там не ждет, как не ждет, пожалуй, нигде. Но он начал уже свыкаться со своей новой ролью проводника или даже партизана и хотел прилежно ее исполнить. А чтобы прилежно ее исполнить, следовало слушаться Войтика, теперь словно бы его начальника. Это послушание давало ему неясную надежду, которая и вела его весь день по лесу. Опять же, Войтик, может, поймет, что Сущение делает все по своей доброй воле, без принуждения. Может, он запомнит, а при случае засвидетельствует это. Они пролежали так, пожалуй, не очень долго. На шоссе все утихло, не слышно было и стрельбы. Ветер вверху, наверное, снова унялся, так и не разогнав туман, который, похоже, начал сгущаться на исходе дня за время их ожидания. Да, туман стал гуще. Войтик понял это потому, как серой наволочью поодаль задымил подлесок. Долго лежать на сыром шаннике стало холодно. Судороги сотрясали озябшее тело, и Войтик тихо сказал: «А если теперь, а? По одному?» Сущение поднялся, сел, огляделся. Он не возражал, но и не спешил согласиться. Он недолго подумал. «Надо посмотреть, как там, на шоссе?» «Ну, посмотри, только недолго». Устало поднявшись на ноги, Сущение побрел в подлесок. А Войтик вдруг нелепо испугался. Напрасно отпустил. На всякий случай с винтовкой отбежал несколько в сторону и спрятался за ствол толстой сосны. Выглянув из-за нее, увидел, как Сущение, осторожно, крадучись, пробирался к шоссе. Иногда его вовсе скрывал березнячок подлеска, но потом он снова появился уже в другом месте. Когда он отошел далеко, Войтик расслабленно опустился на корни сосны. «Черт его знает, что за человек!» — подумал он про Сущение. «Вроде бы свой. Или, может, подлаживается под своего, чтобы влезть в доверие?» Конечно, его следовало остерегаться и днем, а если еще остаться с ним ночью? Нет, оставаться с ним на ночь Войтик вовсе не собирался. Он чувствовал, что надо бы как можно скорее освободиться от этого Сущения, перейти шоссе и застрелить, а то еще застрелит самого. Однако пока что ничего плохого не произошло. Сущение скоро появился из кустарника, и Войтик одновременно с ним подошел к распластанному на земле Бурову. «Ну?» «На шоссе пусто», — сказал Сущение. «Нигде никого». «Тогда пойдем», — решил Войтик. «Пока нигде никого. Немного подождем и пойдем». «Хорошо», — покорно согласился Сущение. Они снова опустились на землю по обе стороны от Бурова, который, заломив руки, безучастно лежал на боку. Спутанные волосы на голове и широкие плечи в черной сорочке были облеплены лесной паутиной и обсыпаны хвоей. Сапоги низко сползли с длинных ног, и все его тело казалось неестественно вытянутым и неуклюжим. Сущение поправил на его животе завернувшийся подол мокрой от крови сорочки. «Давно знакомы были?» — спросил Войтик. «С детства. Через улицу жили. Он, правда, моложе был. Все к машинам тянулся». «Да», — сказал Войтик, будто что-то начиная понимать. «Вот это и подвело его и тебя». «Оно, может, и так», — неохотно согласился Сущение. «Да только меня подвело другое». «Что же еще?» Сущение протяжно выдохнул и сцепил на коленях руки. «Что не помер там, в полиции. Вот что».
1: «Помирать? Зачем торопиться?» — сказал Войтик. «Буров вон поторопился.

0: терпеж было. Все через свою дурость. Да, Буров не вовремя. Молодой еще. Жаль. Тебе-то чего жалеть? Потому как из-за меня будто. Только я ни при чем. Разве я хотел? Я только там, в болоте, не хотел лежать. Вот лег бы в болото, Буров бы живой был. Не так разве? Это так, наверное, поморщился Сущение. Но вы уж скажите там, командирам. Что сказать? Насторожился Войтик. Ну, про меня, если что, если не дойду. Все-таки жонка у меня, дитя. А, вот что, догадался Войтик. Это скажу, не беспокойся. Может, еще и написать придется. Написать — это хорошо. Все-таки документ. На документ надеешься? — удивился Войтик. Ну, все-таки, может, разобрались бы когда. А все же завербовали? Ага. Ну, признайся. Войтик острым, испытующим взглядом посмотрел на Сущению, и тот от неловкости криво передернул губами. Если бы завербовали... Так нет же, вербовали, да, но я же не мог, ну не мог я, и все. Так уж и не мог, язвительно сказал Войтик. Врешь, наверное. Сущение искренне изумился. Ну как же можно, посудите сами, на такое дело? Мало что себя погубишь, так еще и семью. Как же им жить, если, может, жить останутся? Он говорил, словно бы даже искренне отметил про себя Войтик. И если рассудить, так была какая-то правда в его словах. Но все равно поверить ему Войтик не мог. Откинувшись на отставленную руку, Войтик поглядывал в недалекий притуманенный подлесок, не очень внимательно слушал Сущению и думал, что долго тянуть так нельзя. Видно, этот человек умел своей рассудительностью размягчить любое сердце. Так чего доброго, недолго и посочувствовать ему. А там недалеко и до оправдания. Нет, надо кончать». Вот перейду шоссе, и Сущение ему не понадобится. Дорогу дальше Войтик примерно знал, как-нибудь доберется. Бурова надо будет припрятать, чтобы потом приехать за ним на повозке. Нынче не летом, сутки другие, подождет разведчик. Но это если командир прикажет. А может и не прикажет. Отряд меняет дислокацию, под пущу наехало карателей. Наверное, теперь будет не до убитого Бурова. Темнело, однако, медленно. Беловатый туман волнами растекался по лесу, оседал сверху и плыл низом, окутывая стужей и сумраком голый кустарник подлеска, темные свечи молодых сосенок поблизости. «Так давай!» — приподнялся на коленях Войтик. «Перейдешь? Подожди! Я следом!» Сущение не очень живо поднялся. Войтик с готовностью помог ему взвалить на спину Бурова, и Сущение, пригнувшись, потащился в кустарник. Как только Сущение скрылся в подлеске, у Войтика снова недобро защемило сердце. Показалось, он дал промашку. Что-то уж слишком охотно этот Сущение несет на себе труп Бурова, послушно исполняет все приказы и распоряжения. «Как бы за этим ни крылся какой-то подвох», — обеспокоенно думал Войтик, растянувшись ничком на пшаннике. Все-таки его не мог ввести в заблуждение тот запал, с которым так истово оправдывался Сущение. В памяти Войтика уже были случаи, когда так же искренне оправдывались заведомые предатели и отщепенцы. Другие же, напротив, будто теряли дар речи, упрямо молчали. Войтик знал, что все зависело от характера человека, поведение которого вовсе не оправдывали степень его вины или невиновности. Ну что ж, наверное, теперь было поздно проявлять бдительность. Он его упустил. Кстати, с оружием, буровским наганом. Как бы теперь на дороге не схлопотать от него пулю в лоб? «Черт!» — выругался Войтик. «И какой леший наслал на меня этого предателя. Чем ближе они подходили к партизанской пуще, тем все большее беспокойство охватывало Войтика, и все из-за того же Сущени. Может, минут через 10 или немногим больше после ухода Сущени Войтик тоже поднялся, еще раз вслушался в вечернюю тишину леса, как будто нигде никого. В лесу смеркалось. Уже надо было хорошо всмотреться, чтобы отличить поблизости темный пенек от молодой сосенки. Под ногами в подлеске глухо шелестела листва, и он старался ступать потише. Тихонько выбрался из зарослей на опушку, подошел к глубокой дорожной выемке, взглянул сверху в один конец, засланный туманом ленты шоссе, в другой, немного помедлил и мелкими шажками стал сходить по крутому откосу вниз. На середине откоса неловко поскользнулся на стоптанных каблуках, и его винтовки стукнулись сзади прикладами. Стукнулись совсем тихо, но тут на шоссе их стук прозвучал пугающе отчетливо, и Войтик бросил обеспокоенный взгляд в сторону и напротив. И в то же мгновение испуганно обмер. На другой стороне выемки маячили в тумане силуэты двух человек. Один из них, как можно было понять сквозь туман, вглядывался в сторону поля, а другой, тонко подпоясанный и высокий, тревожно взмахнул рукой. «Стой!» Неуклюже повернувшись на травянистом склоне, Войтик мгновенно смекнул, что влип. Почему-то показалось даже, что второй с этим длинным сущение, значит, навел, подкараулил наконец-то. Войтик бросился по откосу вверх, карабин его свалился с плеча, только он ухватил его за ремень, как туманные сумерки сзади огненно вспыхнули от раскатистой автоматной очереди. Пули ударили в траву на откосе, одна, звякнув по карабину, с затухающим визгом отлетела в сторону. Сзади уже кричали обозленно и требовательно. Опять протрещала очередь, показалось, едва не в спину. Ему уже совсем немного оставалось до конца этого откоса. В лесу он, возможно, бы спасся, но все же не хватило каких-нибудь 5 метров. Пуля из следующей очереди хлестко ударила под лопатку, загнала в грудь горячий костыль. Он выпрямился, захлебнулся вдруг хлынувший из горла кровью и повалился назад, вниз головой по мокрому травянистому склону. Винтовки тоже полетели куда-то, но винтовки, пожалуй, ему уже были не нужны. Он понял, что убит. Убит нелепо, по-дурацки, из-за своей неосмотрительности. Зачем он отпустил Сущеню? Он очутился в бурьяне возле самой канавы. Зрение его уже застлал темный туман. Он вздохнул трудно, с клёкотом в груди, и не мог собрать силы выдохнуть. Послышались недалекие мужские голоса, выкрики сначала на шоссе, потом голоса приблизились, его уже искали. Он ожидал услышать знакомый голос Сущени, чтобы окончательно убедиться в своей ошибке, но не услышал. Громче других звучал низкий, похоже, простуженный бас человека, который возбужденно объяснял кому-то. «Понимаешь, оглянулся, стоит. Ах ты, мать честная! Ну я как, врежу? А где же он тут? Иди сюда! Подожди ты! Да вон он, лежит!» Со злорадным торжеством раздалось на дороге. Но голос был не Сущений, хотя и показался Войтику очень знакомым. Где-то он его уже слышал, только теперь не мог вспомнить, где.
1: «Вот винтовка! Ну, я ж говорил!»
0: Совсем близко послышался шорох бурьяна на обочине. Шаги, болью отдававшиеся в груди у Войтика. Затем он услышал усталое, хрипловатое дыхание рядом.
1: «Бандит! Во!» — шумно дыша выкрикнул кто-то и сильно ударил его сапогом в бок.
0: «Убитый?»
1: «Убитый, кажись».
0: Они уже были рядом. Нагнулись, толкнули еще 2 раза его в бок. Войтик не шевельнулся и даже не открыл глаз. Все в этом мире стало ему чужим и противным. Остатки жизни еще теплились в его простреленном теле, но тело уже не принадлежало ему. Скованный жгучей болью в груди, заслонивший от него весь белый свет,
1: он уже не владел собственным телом.
0: «Во, кобура! Пустая холера! А где наган? Поищи в траве, может!»
1: То, что спрашивали про наган, навело Войтика на мысль, что сущения здесь нет. Сущения наган не искал бы. Они ухватили его за ремень, расстегнули пряжку и вытащили ремень из-под тела. Потом перевернули на другой бок, начали снимать поддевку. Войтик не сопротивлялся и, кажется, не дышал даже. Он едва терпел боль и почти не ощущал ничего больше. Между тем ему заломили руку, сильно потянули рукав. Полицай выругался, и Войтик вдруг вспомнил. Это был племянник Хмелевского. Дробина. Длинноногий, худой мужчина, который перед войной топил печи в местечковой бане. Он же помогал Екатерине Ивановне пилить дрова. Те самые, которыми Войтик поделился со вдовой Хмелевского. Однажды они даже поговорили через изгородь, когда Войтик бежал в исполком на работу. Теперь же Дробина, кажется, не узнал Войтика. Но Войтик его признал и с запоздалым сожалением подумал. «Вот, упустили еще одного гада. Теперь пропадай от рук вот таких». Между тем они старательно обшарили его карманы, вытащили кошелек с бумагами, ложку, хороший перочинный ножичек с двумя лезвиями. Еще он был жив. В груди уже не клекало. Кровь тихо и беспрепятственно вытекала на холодную землю через дыру его ветхого свитерка. Наконец они отошли, и он печально подумал: «Придется умирать». Сознание того, что смерть будет не скорой, обеспокоило его. Лучше бы сразу. Он не мог ни крикнуть, ни застонать даже. Мог только лежать, как труп, и дожидаться своего часа. Липкая, обессиливающая немощь начала, наконец, отбирать его память. Он то забывался, то начинал ощущать под собой холодную сырость травы, и тогда понимал, что еще... жив. Мелькнула мысль, что они уже ушли, и в нем вспыхнула коротенькая надежда. А вдруг? Может, еще спасется? Может быть, сущение? Однако он не успел додумать. Ясная мысль еще не оформилась в его голове, как вблизи что-то изменилось. Спиной он болезненно ощущал толчки в земле. Это были торопливые шаги рядом. «Ботинки у него!» – зычно прозвучало в ночи. И Войтик получил сильный удар по колену. «Давай быстро!» – отозвалось с дороги. Полицай, похоже, присел возле него на корточки. Войтик почувствовал это по усталому, натуженному дыханию рядом и принялся снимать с него ботинки. Один содрал силой, не расшнуровывая, на другом сначала разорвал пальцами его узловатые завязки. И тут, наверное, ему что-то послышалось. Полицай насторожился, зло, гадко выругался. «Твою мать! Жив еще! Стрельни, айда!» — донеслось издали. Это был голос все того же Дробины. Рядом клацнул затвор, и Войтик успел только вздрогнуть от огненно-слепящей молнии, сверкнувшей в лицо. Краем мутной широкой лужи сущение благополучно перешел шоссе, перескочил неглубокую канаву и с усилием забрался на противоположный травянистый откос. Сзади и на дороге все было тихо. Издали в тумане его не могли заметить, а вблизи вроде никого нигде не было. Лес остался за выемкой. На этой же стороне шоссе сразу за телеграфными столбами, жиденьким кустарником внизу, начинался неширокий сенокосный участок. За ним в тумане серела гривка ольшанника. Там, помнил сущение, протекала речушка Ресса. Чтобы скорее отдалиться от шоссе, сущение припустил напрямик по сенокосу, полагая, что Войтик скоро догонит его. Однако Войтик пока не догонял. И он поспешил укрыться в редком кустарничке, где на голом пригорке свалил с себя Бурова. Далее шел пологий склон с мелколесьем, и внизу мерцал сквозь туман неширокий поворот реки. Предстояло искать, где через нее переправиться. Но сперва надо было подождать Войтика. Только Сущенье с облегчением распрямился возле распластанного тела Бурова, как сзади на шоссе раздался приглушенный вскрик, непонятный, но, как показалось Сущенье, угрожающе требовательный. И тут же мелко протрещала очередь, за ней вторая и третья. Сущенье сначала пригнулся, припал к земле, затем, вспомнив про свой наган, дрожащими руками выдрал его из кармана. Некоторое время он не мог понять, что надо делать: затаиться, удирать или бежать выручать Войтика, который наверняка попал в западню. В промежутках между очередями послышалось несколько выкриков, только отсюда он ничего разобрать не мог, не понять даже было, на каком языке кричали. К счастью, однако, крики не приближались, раздаваясь выемки, там же трещали и выстрелы. Пуль здесь не было слышно. Значит, стреляли в эту сторону. Наконец Сущенье решился и, крадучись с наганом в руке, высунулся из ольшанника. Едва различимая в туманных сумерках сенокосная луговина лежала пустой. Войтика нигде не было, и Сущенье опять забеспокоился. Что же ему делать? Тем временем стрельба на дороге прекратилась. Из туманной тишины недолго доносились далекие глуховатые голоса, но не крики. Похоже, там разговаривали, только на каком языке понять было по-прежнему невозможно. Наконец бахнул одиночный выстрел, и все смолкло. «Что они там наделали? Что наделали?» — билась в голове у Сущенья неотвязная мысль. Впрочем, что наделали, нетрудно было догадаться, но он не хотел верить догадке. Он все вглядывался в кустики под столбами и ждал, что оттуда появится Войтик. Но Войтик не появлялся. От усталости и долгого напряжения у Сущенья начали слезиться глаза. Так в бесплодном ожидании он и не заметил, как вовсе стемнело. Вечерние сумерки без остатка поглотили кустарники вдали, высокую стену сосен, на той стороне шоссе, и постепенно заслали неширокую полосу сенокоса. На едва светлеющем верху небе отпечатались черные ветки ольшанника. Недолгий тревожный шум возле дороги, похоже, улегся. Голоса замерли, и все там утихло. «А может, они уехали?» — подумал Сущенье. Но моторного гула он не слышал, разве что автомобилей там и не было. Но тогда что же там было? Все еще не в состоянии совладать с волнением, Сущенье вернулся к Бурову, который в отрешенном безразличии ко всему лежал на боку. Тут он постоял, подумал, что, может, Войтик появится где-нибудь в другом месте. Только напрасно он думал. Над лесными просторами воцарилась туманная ночь, от реки несло зябкой сыростью, а Войтик так и не появился. Но куда же было податься Сущенье? Он уже понимал, что Войтика, пожалуй, ему не дождаться, и ощутил страх. Мало того, что Буров, так еще и Войтик. Как же ему теперь быть одному? На что и на кого рассчитывать? Он вышел из кустарника, опять постоял, послушал. Уже можно было не прятаться. В ночном сумраке даже вблизи его вряд ли могли увидеть. Скорым шагом Сущенье пошел по траве вдоль сенокоса, передумал, повернул в обратную сторону. Внимание его упрямо обращалось к шоссе. Наверное, надо было возвращаться туда, где оставался Войтик. Но он все колебался. Там могли сидеть немцы, подстерегая его или Войтика, если тому посчастливилось скрыться. Поколебавшись, однако, Сущенье решился. Правда, он не пошел напрямик прежним путем, а повернул в сторону. По кромке кустарника далеко обошел сенокос и возле телеграфного столба с подпоркой выбрался к выемке. Откос тут был шире, а выемка намного глубже. Днем дорога отсюда просматривалась, пожалуй, далеко. Ночью же, ни вдали, ни поблизости, ничего нельзя было различить. В выемке, как в бездонном провале, курился белесый туман. Опустившись на корточки, Сущенье посидел, послушал. Потом с наганом в руке осторожно, боясь поскользнуться, спустился к дороге, перебежал по ее сырому гравию и взобрался по откосу на другую сторону. Никто его не окликнул, и он, часто останавливаясь, стал пробираться к злосчастному месту своего предыдущего перехода. На травянистых откосах выемки по-прежнему ничего не было видно, и он больше полагался на чутье, на слепое везение. «Кажется, где-то здесь», — думал он, пройдя над откосом, «или чуть дальше». Так рассуждая, он заметил в тумане слабое мерцание лужи внизу и обрадовался. Наверное, это была та самая лужа, где он проходил недавно. Но возле лужи вроде никого не было. Войтик, разумеется, мог перейти шоссе в любом другом месте, мог вообще не выйти из леса. И все-таки Сущеня прошелся раз и другой над откосом. Нигде никого. Впрочем, Войтик мог скрыться в лесу, или они могли его застрелить и забрать с собой. У них, конечно, было много возможностей, а вот у него, у Сущени, похоже, не осталось уже ни одной. С этими невеселыми мыслями и с тревогой в душе он начал спускаться вниз и неожиданно наступил ногой на что-то мягкое в траве, словно живое. Он поспешно нагнулся, то была кепка. Жесткая суконная кепка с твердым и погнутым козырьком. Знакомая кепка Войтика. Будто испугавшись этой находки, Сущеня заметался под косу, спустился ниже, пробежал вдоль канавы и в измятом придорожном бурьяне наткнулся на человека. Темной тряпичной кучкой тот навсничь лежал в траве, в изодранном шерстяном свитерке, сквозь дыры которого слабо просвечивали острые плечи. Ползая на коленях, Сущеня лихорадочно ощупал его. Это был Войтик. Тело его уже стало холодным, как и земля, на которой он лежал. Винтовки при нем не оказалось. Поддевку с него содрали, ботинки тоже. С одной ноги тянулась в траву размотанная портянка, другая нога была босой. Вывернутые наизнанку брючные карманы опустело свисали по бокам. Те, наверное, искали оружие или какое имущество. Застрелили и бросили. Мелко дрожа от напряжения, Сущеня встал, потом, обхватив поперек щуплое тело убитого, взвалил его на себя и торопливо перебежал шоссе. Несколько труднее было взобраться на откос. Но вокруг по-прежнему царила ночная тишина, даже не слышно было гула проводов вверху, и он, громко дыша, побежал через сенокос к речке. Последние метры до пригорка с кустарником, где оставался Буров, он уже едва брел, обессиленный внезапной усталостью. Только предельным напряжением заставил себя не свалиться в кустарнике и с убитым на плечах добрести до другого убитого. Вместе с ношей свалился на землю и долго не мог подняться. Кажется, силы его окончательно иссякли, как иссякли надежды. Все зашло в абсолютный тупик, и только еще нелепо продолжалась его собственная жизнь. Но что ему делать сейчас с этой его жизнью? Как уберечь ее? И стоит ли оберегать вообще? Кому будет польза от этой его жизни? Кто ей обрадуется, если самому она уже не на радость, а на беспросветные злые мучения? Все-таки немного отлежавшись, он повернулся на бок и сел. Вытянув ноги, сидел на сыром склоне пригорка. Сквозь туманы голые ветви деревьев внизу по ночному тускло и сонно плыла река, и покоились рядом два тела убитых. «Удивительно», — подумал Сущеня, — «они ехали на станцию убить его, но он вот остался жив, а они оба мертвые». И что удивляло больше всего, он не испытывал ни малейшей радости, будто сам тоже был мертв. Потянувшись руками к Войтику, Сущеня заботливо повернул его на спину, потом, встав на колени и обхватив подмышки его тощее, почти мальчишечье тело, подвинул его вровень с Буровым. Два партизана словно в строю, плечо в плечо, только один длинный, а другой коротыш, оба без верхней одежды и шапок, с пустыми, без оружия руками. Оружие было у него, черный милицейский наган с 7 патронами в барабане. Хотя зечем теперь 7 патронов? Ему нужен был всего один, чтобы подвести итог жизни или выбраться из тупика, в который его загнала война. Жить по совести, как все, на равных с людьми он больше не мог, а без совести он не хотел. У него была жена, много родни, подрастал сынок Гришутка. Как можно было пятнать их судьбы? А не запятнать стало, наверное, уже невозможно. Наперекор своему желанию, всем своим усилиям. Что же ему оставалось? Но, видно, все имеет свой смысл и свои законы. Человек не все может. Иногда он не может ничего ровным счетом. Погибли же эти люди, партизаны и патриоты. Чем он лучше их? В их смертельный час он был вместе с ними и, наверное, уже потому заслужил такую же участь. Пусть ему простят люди. Жена Нель, сынок... Он всегда стремился быть хорошим отцом и мужем. Но война или злая судьба стали сильнее его. Бог знает, как он любил их и сколько натерпелся из-за них тоже. Наверное, все было бы иначе, если бы не эта его к ним любовь, которую так подло использовали те, кто загнал его в тупик». Немец Гроссмайер исковеркал его судьбу, но не победил его воли. Его вольная воля, может, то единственное, что в нем осталось никому не подвластным. Все-таки он умрет по своему выбору. Пусть хотя бы это утешит его в горький час». Другого утешения он себе не находил. Зябкой туманной ночью группа подрывников партизанской бригады дяди Саши пробиралась к шоссе, чтобы заминировать мост через Рессу. Ребята немного заплутали с вечера и вышли к дороге в стороне от моста. Чтобы опять не плутать по ночи и сэкономить время, пошли над откосом. Шли молча, осторожно, след вслед за передним, старшим группы, армейским сержантом из окруженцев. Деревень поблизости не было. Полиция ночью не очень разъезжала по лесным дорогам, но все-таки немного в стороне и поодаль неожиданно хлопнул выстрел. Негромко щелкнул в тумане, и ребята все разом присели. Но выстрелов больше не было. Хвойный бор за дорогой молча темнел в туманных сумерках. На другой стороне за сенокосом вообще немного чего было видно. Где-то вверху за тучами уже поднялась луна, слегка просветила ночь, сонно дремавшую в серой туманной наволочи. «Так, балуется кто-то. Дурак какой-то», — тихо сказал тот, что шел следом за старшим. Старший недоверчиво покрутил головой в пилотке, послушал и, ничего не услышав больше, осторожно пошел над откосом. Остальные... потащились следом. Главная забота ждала их впереди.
2: Вы слушали третью заключительную передачу по повести Василя Быкова «В тумане». Читал народный артист РСФСР Юрий Богатырев.
3: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
4: Я уже рассказывал вам, друзья мои, как я прославился среди англичан во время охоты на лису, который гнал таким бешеным галопом, что даже свора прекрасных гончих не могла со мной тягаться, и собственной рукой разрубил ее надвое. Быть может, я слишком много говорю об этом, но есть в охотничьих победах радость, которую не приносит даже война. Ведь на войне делишь славу со своим полком и армией, а на охоте завоевываешь лавры без чужой помощи. У англичан есть перед нами то преимущество, что все они, и простые люди, и аристократы, увлекаются спортом. Скачки и бега, петушиные бои, бокс. Да они ради любого из этих зрелищ отвернулись бы от самого императора во всей его славе. Я мог бы многое рассказать вам об английском спорте, потому что довольно насмотрелся на эти штуки, когда гостил у лорда Рафтона после того, как в Англию пришел приказ о моем обмене. Минуло много месяцев, пока удалось отправить меня во Францию, и все это время я жил у гостеприимного лорда Рафтона в его чудесном доме в Хайкоме, в северной части Дартмура. Надо отдать справедливость англичанам. Они всегда были благородными противниками, и воевать с ними одно удовольствие. Но и среди этих благородных людей не было ни одного, кто мог бы сравниться с достойным милордом, который от всей души протянул руку врагу, попавшему в печальные обстоятельства. Ах, сколько воспоминаний о спорте пробуждает во мне одно название – Хайком. Как сейчас вижу этот низкий, длинный, гостеприимный дом из красного кирпича с белыми оштукатуренными колоннами перед входом. Лорд Рафтон был большой любитель спорта, и все его друзья тоже. Но, могу вас порадовать, я им почти ни в чем не уступал, а иногда мог бы дать и фору. За домом был лес, в котором разводили фазанов, и лорд Рафтон обожал их стрелять. Перед охотой в лес посылали людей, чтобы они гнали оттуда фазанов, а лорд со своими друзьями стоял на опушке и стрелял. Я же взялся за дело иначе. Я изучил привычки фазанов, и как-то вечером, когда они спали на деревьях, отправился в лес. Я не сделал почти ни одного промаха, но выстрелы привлекли лесника, и он, бестактный, как все англичане, стал упрашивать меня пощадить хотя бы уцелевших. В тот вечер лорда Рафтона ждал сюрприз. Я принес к ужину 12 фазанов. Он смеялся до слез, так это его обрадовало. «Ох, Жерар, вы меня уморите!» — воскликнул он. Он частенько повторял это, потому что я то и дело удивлял его своими успехами в английском спорте. Конечно, это глупо, когда я, немощный старик, рассказываю о своих победах. И все же должен признаться, что в старости меня очень утешают и успокаивают воспоминания о женщинах, любивших меня, и о мужчинах, которых я в чем-либо превзошел. Приятно вспомнить, что через 5 лет, когда заключили мир, лорд Рафтон приехал в Париж и заверил меня, что мое имя все еще гремит по всему северному Девонширу после удивительных подвигов, которые я совершал. В особенности, сказал он, много говорят о моем боксерском матче с достопочтенным Болдоком. А дело было так. По вечерам у лорда Рафтона собирались спортсмены. Они заключали самые невероятные пари и толковали о лошадях и травле лисиц. Как сейчас помню этих странных людей. Сэр Беррингтон, Джек Лаптон, полковник Эдисон, Джонни Миллер, лорд Седлер и мой противник, достопочтенный Болдок.
5: Все они были на один лад. Сумасброды, драчуны, игроки с вечными причудами и прихтями. Но все же они были по-своему добрые ребята, хотя и грубые, кроме этого Болдака, толстяка, который ужасно кичился своими боксерскими талантами. Его насмешки над французами, которые, мол, ничего не смыслят в спорте, и заставили меня вызвать его на бокс, в котором он был так силен. «Я буду драться с этим хвостуном», — решил я. «Я покажу ему, что если мы не владеем боксерским искусством, то храбрости нам не занимать». Лорд Рафтон не хотел допустить этого состязания, а я настаивал. Остальные подзадоривали меня и хлопали по спине. «Черт побери, Болдок, ну нельзя же так, ведь он наш гость», — сказал Рафтон. «Но он сам вызвался», — возразил тот. «Послушайте, Рафтон, если они наденут перчатки, то не покалечат друг друга», — воскликнул лорд Сэндлер. На то мы порешили. Я уже хотел вынуть из кармана перчатки, но нам тут же принесли 4 большие кожаные подушки, похожие на фехтовальные рукавицы, только побольше. Мы сняли сюртуки и жилеты, после чего нам надели эти самые рукавицы, стол вместе с бокалами и графинами задвинули в угол, и вот мы стоим лицом к лицу. Лорд Сэдлер уселся в кресло с часами в руке. «Первый раунд», — объявил он. Признаюсь вам, друзья мои, что в этот миг я почувствовал вдруг такую дрожь, какой не испытывал ни на одной дуэли, а дрался я несчетное количество раз. Со шпагой или пистолетом в руке я чувствую себя как рыба в воде, а тут я только понимал, что должен драться с этим толстяком и сделать все, что в моих силах, чтобы его одолеть, несмотря на здоровенные подушки у меня на руках. «Запомните, Жерар, ногами бить нельзя», — сказал лорд Рафтон мне на ухо. На мне была только пара тонких вечерних туфель, и все же при тучности противника несколько удачных пинков могли бы обеспечить мне победу. Но тут существует определенный этикет, и я воздержался от пинков. Я посмотрел на этого англичанина и подумал, как лучше его атаковать. У него были большие оттопыренные уши. Я мог бы ухватиться за них и повалить его на землю. Я бросился на него, но меня подвели толстые перчатки, и его уши дважды выскользнули из моих рук. Он ударил меня, но что мне его удары? Я снова схватил его за ухо, он упал, а я навалился сверху и стукнул его головой об пол. Как они подбадривали меня и хохотали, эти храбрые англичане, как хлопали меня по спине. «Ставлю на француза 1-1!» — воскликнул лорд Сэдлер. «Но он дерется нечестно!» — крикнул мой противник, потирая покрасневшее ухо. «Бросился на меня, как зверь, и повалил на пол!» «Ну, вы сами напросились!» — холодно сказал лорд Рафтон. «Второй раунд!» — объявил лорд Сэдлер, и мы снова заняли боевые позиции. Мой противник побагровел. Его маленькие глазки сверкали злобой, как у бульдога. На лице была написана ненависть. Я, со своей стороны, держался непринужденно и добродушно. Благородный француз в драке не испытывает ненависти. Я встал перед ним и поклонился, как это делал на дуэли. Поклоном можно выразить любезность и учтивость, равно как и вызов. Я же вложил в него все эти 3 оттенка. Да еще слегка насмешливо пожал плечами. В этот миг он нанес мне удар. Все вокруг завертелось, я упал навзничь. Но в мгновение ока я был уже на ногах и перешел в ближний бой. Я хватал его то за уши, то за волосы, то за нос. И снова радостное безумие боя зажгло мою кровь. С уст моих сорвался старый победный клич. «Да здравствует император!» — закричал я и ударил его головой в живот. Он обхватил меня за шею и, удерживая одной рукой, другой начал осыпать ударами. Я вцепился ему в руку зубами, и он взвыл от боли. «Разведите нас, Рафтон!» — взвизгнул он. «Разведите! Слышите, он кусается!» Меня оттащили. Никогда не забуду этот день. Смех, приветствие, поздравления. Даже мой противник не затаил на меня злобы и пожал мне руку. Я же со своей стороны расцеловал его в обе щеки. Через 5 лет после этого лорд Рафтон сказал мне, что доблесть, проявленная мною в тот вечер, все еще живет в памяти моих английских друзей. Однако сегодня я хочу рассказать вам не о своих спортивных победах, а о леди Джейн Декер и о странном приключении, которому она послужила причиной. Леди Джейн Декр была сестрой лорда Рафтона и хозяйкой в его доме. Боюсь, что до моего появления она чувствовала себя одинокой, ведь это была красивая и утонченная женщина, у которой не могло быть ничего общего с окружавшими ее людьми. Право же, это относится ко многим английским дамам того времени, поскольку мужчины там были все грубые, неотесанные, низменные, с мужицкими замашками, лишенные каких-либо достоинств, а женщины самые милые и нежные, каких я только знал. Мы с леди Джейн стали большими друзьями. Вам, конечно, уже ясно, какой оборот приняло дело. Этьен Жерар очутился в обществе молодой и красивой женщины. Чем это может кончиться для него и для нее? Но нет, не мне, гостю, да еще пленному, заводить шашни с сестрой хозяина. Я был сдержан, я был скромен, старался обуздать свои чувства. Правда, боюсь, что я все-таки выдал себя с головой, ведь когда язык молчит, глаза становятся особенно красноречивыми. Но она была восхитительна. В таких делах женщина способна на непостижимое притворство. Если бы я не разгадал ее, мне нередко казалось бы, что она просто-напросто забывала о моем присутствии. Она часами сидела, погруженная в задумчивость, а я любовался ее бледным лицом и красивыми локонами, освещенными лампой, и трепетал от восторга при мысли, что так сильно затронул ее чувства. Наконец я нарушал молчание, она вздрагивала в своем кресле и смотрела на меня с восхитительным притворством, будто удивленная, что я здесь. Ах! Как хотелось мне броситься к ее ногам, поцеловать ее белую ручку, сказать ей, что я разгадал ее тайну и не обману ее доверие. Но нет, нет, я не был ей равным. Я жил в ее доме как отверженный, как враг. Мои уста были замкнуты. Я попытался подражать ей в ее поразительном притворном равнодушии. Но, как вы можете себе представить, с нетерпением ждал малейшего повода быть ей полезным. Однажды утром леди Джейн села в карету и уехала в Оукхэмптон, а я пошел пешком по дороге, надеясь встретить ее, когда она будет возвращаться. Унылое место этот Дартмур, глушь да скалы, край ветров и туманов. Я шел и размышлял, что не мудрено, если англичане страдают сплином. У меня у самого было тяжело на сердце, и я присел на пригорок у дороги, глядя на унылые окрестности, а душа моя была беспокойна и полна дурных предчувствий. Но вдруг, взглянув на дорогу, я увидел такое, что все прочие мысли разом вылетели у меня из головы, и я вскочил на ноги с криком удивления и гнева. Из-за поворота дороги показалась карета, и лошадка, которой она была запряжена, скакала во всю прыть. В карете сидела та, которую я вышел встречать. Она нахлёстывала лошадь, словно спасалась от какой-то страшной опасности, то и дело оглядываясь. Ее преследователь был скрыт за поворотом дороги, и я бросился вперед, не зная, что меня ждет. В тот же миг я увидел этого преследователя, и удивление мое возросло еще больше. Это был джентльмен в красной охотничьей куртке, верхом на большой серой лошади. Он летел, как на скачках, и благодаря размашистому шагу своего прекрасного коня вскоре настиг карету. Я видел, как он наклонился, схватил вожжи и остановил лошадь. И тут же у них начался какой-то серьезный разговор. Он что-то горячо говорил, склонившись с седла, а она сжалась в угол, прячась от него, видимо, со страхом и отвращением. Но вы сами понимаете, друзья мои, что я не мог смотреть на это спокойно. Каким восторгом преисполнилось мое сердце, когда я подумал: «Вот прекрасный случай быть полезным леди Джейн». И я побежал. Бог мой, как я бежал! Наконец, задыхаясь, не в силах вымолвить ни слова, я добежал до кареты. Этот человек, голубоглазый, как все англичане, скользнул по мне взглядом, но он был так поглощен разговором, что не обратил на меня никакого внимания. И леди тоже не сказала ни слова. Она все еще сидела, забившись в угол, и ее прекрасное бледное лицо было обращено к нему. Он был недарен собой, высокий, ладный, смуглолицый. Когда я взглянул на него, то почувствовал укол ревности. Он говорил тихо и быстро, как все англичане, когда ведут серьезный разговор. «Слышите, Джинни, я люблю вас, только вас одну», — сказал он. «Не будьте злопамятны, Джинни, что было, то было, забудем прошлое. Ну скажите же, что все забыто». «Нет, Джордж, никогда, слышите, никогда», — воскликнула она. Его красивое лицо побагровело, он еле сдерживал ярость. «Почему вы не хотите простить меня, Джинни? Я не в силах забыть случившееся. А, черт! Вы должны выбросить это из головы! Довольно, я умолял вас! Настало время требовать! У меня на вас есть права, понятно?» Он грубо схватил ее за руку.
4: Я тем временем перевел наконец дух. «Мадам, — сказал я, приподнимая шляпу, — простите за вмешательство, но не могу ли я быть чем-нибудь вам полезен?» Однако оба они обратили на меня не больше внимания, чем на муху, которая вздумалась бы жужжать около них.
5: Они не сводили глаз друг с друга. «Слышите, у меня есть права, и я достаточно долго ждал. Напрасно вы хотите меня запугать, Джордж. Так вы согласны? Никогда в жизни. Это ваше последнее слово». «Да, последнее». С уст его сорвалось проклятие, он бросил ее руку. «Ну хорошо, миледи, я приму меры». «Простите, сэр», — сказал я с достоинством. «Ах, да подите вы к черту!» — воскликнул он, поворачивая ко мне искаженное злобой лицо. С этими словами он дал шпоры коню и поскакал назад. Леди Джейн провожала его взглядом, пока он не скрылся из виду, и я с удивлением заметил, что она вовсе не хмурится, а улыбается. Потом она повернулась ко мне и протянула руку. «Благодарю вас, полковник Жерар. Я знаю, что вы сделали это из благородных побуждений». «Мадам», — сказал я, — «если вы соблаговолите сообщить мне имя этого джентльмена, ручаюсь, что он никогда более не посмеет вам докучать». «Нет-нет, заклинаю вас, не поднимайте скандала», — воскликнула она. «Мадам, посмею ли я забыться до такой степени? Будьте уверены, что в этой истории имя леди мною упомянуто не будет. Послав меня к черту, этот джентльмен избавил меня от щекотливой необходимости искать повода для ссоры». «Полковник Жерар», — сказала леди Джейн серьезно, «вы должны мне обещать, как благородный человек и офицер, что с этим делом покончено, и что вы не скажете моему брату о том, что видели. Обещаете?» «Как вам будет угодно. Ловлю вас на слове. А теперь садитесь и поедем домой. По дороге я вам все объясню». Первая же ее фраза пронзила меня, как клинок. «Этот человек мой муж», — сказала она. «Ваш муж? Разве вы не знали, что я замужем?» Казалось, мое волнение удивило ее. «Не знал. Это лорд Джордж Декр. Мы поженились 2 года назад. Не к чему рассказывать, как он меня обидел. Я ушла от него, и брат приютил меня. До сегодняшнего дня этот человек оставлял меня в покое. Больше всего я опасаюсь дуэли между моим мужем и братом. Страшно даже подумать об этом. Вот почему лорд Рафтон не должен ничего знать о нашей сегодняшней случайной встрече».
4: «Если мой пистолет может избавить вас от затруднения...»
5: «Нет-нет, об этом даже не думайте. Вспомните свое обещание, полковник Жерар, и ни слова в Хайкоме о том, что вы слышали». «Ее муж!» «В своем воображении я видел ее молодой вдовой. И вот смуглолицый негодяй с его «подите к черту» оказался мужем этой нежной голубки. Ах! Если б только она позволила мне освободить ее от ненавистной обузы. Нет более быстрого и надежного способа развестись, чем тот, который я мог ей предложить. Но слово есть слово, и я сдержал его. Я никому ничего не сказал. Через неделю меня должны были отправить из Плимута в Сен-Мало, и я думал, что никогда не узнаю продолжения этой истории. Но... судьбе угодно было, чтобы она имела продолжение, и я сыграл в ней весьма приятную и почетную роль. Всего через 3 дня после того случая, о котором я рассказал, лорд Рафтон вдруг ворвался ко мне в комнату. Он был бледен и, как видно, чем-то крайне взволнован. «Жерар!» — воскликнул он. «Вы видели леди Джейн Декр? А я видел ее после завтрака, а теперь уже было за полдень. «Клянусь Богом, совершено злодеяние!» — воскликнул мой бедный друг, бегая по комнате, как безумный. «Джейн исчезла! Провалиться мне на месте, если ее не похитил этот негодяй Декр!» Он резко позвонил. «Немедленно оседлать двух лошадей!» — крикнул он. «Полковник Жерар, где ваши пистолеты? Сегодня же я привезу Джейн назад из Грейвелхенгера, или же в Хайкоме появится новый хозяин!» И вот через полчаса мы, как странствующие рыцари в старину, скакали на выручку леди, попавшей в беду. Дорогой лорд Рафтон рассказал мне о человеке, которого мы преследовали. Его имя было притча во языцах по всей Англии. Он стал символом всяких безобразий. Вино, женщины, кости, карты, скачки. Всеми этими скандальными делами он стяжал себе дурную славу. Этот человек был из древнего и знатного рода. И когда он женился на красавице леди Джейн Рафтон, все надеялись, что он уймется. В самом деле, несколько месяцев он вел себя хорошо, а потом затеял какую-то грязную интрижку. Оскорбленная в своих лучших чувствах, Джейн бежала из дому и нашла приют у брата, из-под чьего крова ее теперь похитили силой против воли. Судите же сами, может ли быть цель более благородная, чем та, которая свела нас с лордом Рафтоном в тот день? Вон! «Грейвелхенгер!» — воскликнул он наконец, указывая хлыстом вперед. Там, на зеленом склоне холма, стоял старинный дом из кирпича и дерева, такой очаровательный, какой встретишь только в английской глуши. «У ворот парка есть постоялый двор. Там мы оставим лошадей», — добавил он. «Но я считал, что раз наше дело правое, нам всего лучше смело подскакать к дверям и потребовать, чтобы он отпустил леди. Однако тут... я ошибался, ибо англичанин боится только одного – закона. Он сам его устанавливает, но стоит закону войти в силу, и он становится тираном, перед которым пасуют самые отчаянные храбрецы. Англичанин с улыбкой преступит порог смерти, но побледнеет от страха, если придется преступить закон. Пока мы шли через парк, лорд Рафтон кое-что объяснил мне, и из его слов выходило, что в этой истории закон не на нашей стороне. Лорд Декр имел право увести жену, так как она принадлежит ему. Мы же ничем не отличались от грабителей, посягающих на чужую собственность. А грабителям нельзя открыто подходить к парадной двери. Мы могли забрать леди Джейн силой или хитростью, но не могли сделать это по праву, так как закон был против нас. Вот что объяснил мне мой друг, когда мы притаились в кустах под окнами. Из кустов мы могли наблюдать за этой крепостью и решить, удастся ли нам занять здесь прочные позиции и, главное, как снестись с прекрасной пленницей. И вот мы с лордом Рафтоном засели в кустах, сжимая пистолеты в карманах охотничьих курток, и наши сердца были исполнены решимости не возвращаться домой без леди Джейн. Мы шепотом держали военный совет, который вдруг был прерван самым необычным образом. Из дома вышел высокий белокурый человек, не дать не взять правофланговой гренадерской роты. Когда он повернул к нам смуглое голубоглазое лицо, я узнал лорда Декра. Широким шагом он прошел по дорожке прямо к тому месту, где мы прятались. «Выходите, Нед!» — крикнул он. «Не то лесник, чего доброго, всадит в вас порцию свинца! Выходите, приятель! Нечего сидеть в кустах!» Нельзя сказать, чтобы у нас был вид очень геройский. Мой бедный друг встал весь красный от смущения. Я тоже вскочил на ноги и поклонился как можно учтивее. «А, и этот француз тоже здесь!» — сказал он, не отвечая на мой поклон. «Мы уже с ним столкнулись недавно. Что же касается вас, Нед, я знал, что вы примчитесь по горячим следам, и сам искал вас. Я видел, как вы прошли через парк и засели в кустах. Входите в дом, приятель, и сыграем в открытую». Ну что ж, он был хозяином положения, этот рослый красавец, который непринужденно стоял у дверей дома, пока мы выбирались из своего убежища. Лорд Рафтон не сказал ни слова, но по его потемневшему лицу и мрачному взгляду я видел, что вот-вот грянет буря. Лорд Декр первый вошел в дом, мы последовали за ним. Он сам ввел нас в гостиную, отделанную дубовыми панелями, и плотно затворил дверь. Потом окинул меня наглым взглядом. «Послушайте, Нед», — сказал он, — «до сих пор англичане сами улаживали свои семейные дела. Какое отношение имеет этот чужеземец к вашей сестре и моей жене?» «Сэр», — сказал я, — «да будет мне позволено заметить, что речь здесь идет не только о жене или сестре. Я друг леди Джейн и имею неотъемлемое право, как всякий благородный человек, защищать женщину от жестокого обращения.

Ром, но я пристрелю вашего прихвостня. Это так же верно, как то, что я Джордж Беккер. Сэр, выбирайте себе пистолет. Стреляться будем через стол. Оба заряжены. Цельтесь хорошенько и постарайтесь меня убить, потому что если вы промахнетесь, клянусь, ваша песенка спета. Напрасно лорд Рафтон пытался обратить его ярость на себя. Я твердо помнил два обстоятельства. Первое, что леди Джейн больше всего на свете боялась дуэли между своим мужем и братом. И второе, что если мне удастся убить этого рослого милорда, все устроится как нельзя лучше раз и навсегда. Лорд Рафтон хочет от него избавиться, и леди Джейн тоже. Поэтому я, Этьен Жерар, их друг, уплачу им долг благодарности, освободив их от этой обузы. Да иного выбора у меня и не было, так как лорд Декр жаждал всадить в меня пулю, и я со своей стороны желал оказать ему ту же услугу. Напрасно лорд Рафтон спорил и ругался. Остановить дальнейший ход событий не было возможности. Ну, если уж вы непременно хотите драться не со мной, а с моим гостем, пускай дуэль состоится завтра утром в присутствии двух свидетелей, воскликнул он наконец. А стреляться через стол, ведь это же просто убийство. Меня это вполне устраивает, Нед, сказал лорд Декр. И меня, подхватил я. «Тогда я умываю руки!» — воскликнул лорд Рафтон. «Говорю вам, Джордж, если вы убьете полковника Жерара при таких обстоятельствах, то окажетесь на скамье подсудимых. Я отказываюсь быть секундантом!» «Сэр», — сказал я, — «что до меня, я вполне готов обойтись без секунданта!» «Но это невозможно! Это не по правилам!» — вскричал лорд Декр. «Послушайте, Нед, не валяйте дурака! Вы же видите, что мы не шутим! Черт подери! Единственное, что от вас требуется, это бросить платок!» «Я в этом деле не участвую!» «Ну, раз так, придется мне найти кого-нибудь другого», — сказал лорд Декр. Он положил пистолеты на стол, прикрыл их скатертью и позвонил. Вошел лакей. «Попросите полковника Беркли зайти сюда. Он в бильярдной». Через минуту вошел высокий, худой англичанин с длинными усами. Он был странный, вялый, ленивый, медлительный, и из его огромных усов, как шест из кустарника, торчала длинная черная сигара. Он с чисто английской флегматичностью оглядел нас и не выказал ни малейшего удивления, узнав о наших намерениях. «Отлично», — сказал он, — «отлично». «Я отказываюсь участвовать в этом, полковник Беркли», — воскликнул лорд Рафтон. «Имейте в виду, что эта дуэль не может состояться без вашего согласия, и я возлагаю лично на вас ответственность за все, что произойдет». Полковник Беркли, очевидно, был знатоком дуэли, потому что он вынул сигару изо рта и скрипучим голосом стал разъяснять, что к чему. «Обстоятельства несколько необычны, однако не противоречат правилам, лорд Рафтон», — сказал он. «Один джентльмен нанес удар, другой джентльмен его получил. Все совершенно ясно. Время и условия зависят от человека, который требует удовлетворения. Превосходно. Этот человек желает стреляться немедленно, не сходя с места, через стол. Это его право. Ответственность я готов взять на себя». Ну, разговаривать больше было не о чем. Лорд Рафтон сидел в углу, мрачнее тучи, насупив брови и глубоко засунув руки в карманы брюк. Полковник Беркли осмотрел оба пистолета и положил их на середину стола. Лорд Декр стал по одну его сторону, а я по другую. Нас разделяло теперь 8 футов полированного черного дерева. Рослый полковник встал на коврик спиной к камину, держа платок в левой руке, а сигару зажав между двумя пальцами правой. «Когда я брошу платок, вы берете пистолеты и стреляете без команды. Готовы?» «Да!» — воскликнули мы. Он разжал руку, и платок упал. Я быстро наклонился вперед и схватил пистолет. Но стол, как я уже говорил, был длиной 8 футов, и длиннорукому милорду было легче дотянуться до оружия. Я не успел выпрямиться, как он уже выстрелил, и это меня спасло. Если бы я стоял прямо, он вышиб бы мне мозги. А тут пуля только задела мои волосы. Я тоже вскинул пистолет,
Но в этот миг дверь распахнулась, и чьи-то руки обхватили меня. В лицо мне заглянуло прекрасное, раскрасневшееся, взволнованное лицо. «Леди Джейн, не стреляйте! Полковник Жерар, ради меня не стреляйте!» — воскликнула она. «Это ошибка, уверяю вас, ошибка! Он самый лучший, самый любящий из мужей! Я никогда больше его не покину!»

0: Ее руки скользнули по моей руке и закрыли дуло пистолета. «Джейн, Джейн!» — воскликнул лорд Рафтон. «Пойдем, тебе здесь не место, я уведу тебя!» «Все это чертовски не по правилам», — сказал полковник Беркли. «Полковник Жерар, ведь вы не выстрелите, правда? Если вы его убьете, я этого не перенесу». «Черт побери, Джи, не дай этому малому честно получить свое!» — воскликнул лорд Декр. «Он выдержал мой выстрел, как настоящий мужчина. Я не допущу, чтобы ему помешали. Будь что будет, я сам во всем виноват». Но мы с леди Джейн уже успели переглянуться, и она все поняла. Она выпустила мою руку. «Я отдаю в руки полковника Жерара жизнь моего мужа и мое счастье», — сказала она. «Ах, как эта восхитительная женщина меня понимала!» Секунду я раздумывал с пистолетом в руке. Мой противник храбро стоял передо мной, и его загорелое лицо ничуть не побледнело, а дерзкие голубые глаза ни разу даже не моргнули. «Что же вы медлите, сэр? Стреляйте!» — воскликнул полковник, стоявший у камина. «Пора кончать», — сказал лорд Декр. «Должен же я был, по крайней мере, показать им, что его жизнь в моих руках. Этого требовала моя гордость». Я поискал глазами какую-нибудь мишень. Полковник смотрел на моего противника, ожидая, что вот сейчас он упадет. Я видел его лицо сбоку. Длинная сигара торчала изо рта, и на ее конце было с дюйм пепла. С быстротой молнии я вскинул пистолет и выстрелил. «С вашего позволения, я стряхнул пепел с вашей сигары, сэр», — сказал я и поклонился с изяществом, недоступным этим островитянам. «Я убежден, что всему виной пистолет, потому что глаз у меня верный. Я не поверил своим глазам, когда увидел, что отстрелил сигару у самых его губ. Он стоял, уставившись на меня, и из его опаленных усов торчал искромсанный обломок сигары, как сейчас вижу его глупые злые глаза и длинное худое растерянное лицо. А потом он открыл рот. Я всегда говорил, что англичане вовсе не флегматичный молчаливый народ. Надо только их расшевелить. В жизни не слыхал, чтобы кто-нибудь говорил так оживленно, как этот полковник. Леди Джейн зажала уши. «Послушайте, полковник Беркли», — сказал лорд Декс сурово, — «вы забываетесь, здесь дама». Полковник неловко поклонился. «Если леди Декр будет настолько любезна выйти из комнаты, — сказал он, — я выскажу этому мерзкому французу все, что я думаю о нем и о его дурацких выходках». Я с великолепным бесстрастием пропустил его слова мимо ушей и обратил внимание только на вызывающий тон. «Сэр, — сказал я, — я готов принести вам извинения за эту неприятную случайность. Мне было ясно, что если я не разряжу свой пистолет, это нанесет ущерб чести лорда Декра. Но в то же время, после всего, что сказала эта леди, мне было решительно невозможно целиться в ее мужа. Поэтому я искал мишень и, к великому несчастью, выбил у вас изо рта сигару, хотя намеревался просто стряхнуть пепел. Меня подвел пистолет. А теперь, сэр, когда я объяснился и принес свои извинения, если вы все-таки желаете удовлетворения, мне незачем говорить, что я в этом никак не могу вам отказать». Я держался безупречно и всех их покорил этим. Лорд Декр подошел и стиснул мне руку. «Черт возьми, сэр», — сказал он, — «никогда бы не думал, что могу испытывать такие теплые чувства к французу. Вы настоящий мужчина и благородный человек. Больше мне нечего к этому добавить». Лорд Рафтон ничего не сказал, но его рукопожатие было красноречивее слов. Даже полковник Беркли преподнес мне комплимент и заявил, что готов забыть об этой несчастной сигаре. А она... Ах, если бы вы только видели, каким взглядом она меня подарила, как вспыхнули ее щеки, увлажнились глаза, задрожали губы. Когда я вспоминаю мою красавицу, леди Джейн, она представляется мне именно такой, какой была в тот миг. Они настойчиво приглашали меня отобедать, но... Сами понимаете, друзья мои, не кстати было бы ни лорду Рафтону, ни мне оставаться в Грейверхенгере. Зачем разрушать семейный мир? против моей воли мое присутствие и вид могли подействовать на леди Джейн. Нет, нет, прочь из этого дома. Даже она не могла убедить меня остаться. Много лет спустя я узнал, что чета Декров одна из самых счастливых в Англии, и что жизнь их больше не омрачила ни одно облачко. И все же, осмелюсь сказать, что если бы он мог прочесть мысли своей жены... Но нет, нет, ни слова больше. Тайна женского сердца священна. И боюсь, что леди Джейн вместе со своей тайной давно уже погребена на каком-нибудь деванширском кладбище. Быть может, нет уж на свете и тех веселых людей, которые ее окружали, и леди Джейн живет лишь в памяти старого французского бригадира в отставке. Зато он никогда ее не забудет.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Мои жены. Надо воспитать женщину так, чтобы она умела сознавать свои ошибки, а то, по ее мнению, она всегда права. Из записных книжек Чехова, 1891 год. Что касается девок, то по этой части я во времена оны был большим специалистом. Грешил многократно. Тайны любви постиг я, будучи 13 лет. Из писем Чехова. Мои жены. Письмо в редакцию Рауля «Синей бороды». Милостивый государь, оперетка «Синяя борода», возбуждающая в ваших читателях смех и созидающие лавры господам Лодию, Чернову и прочее, не вызывает во мне ничего, кроме горького чувства. Чувство это не обида, нет, а сожаление. Искренне жаль, что печать и сцена стали за последние десятки лет подергиваться плесенью Адамова греха, лжи, не касаясь сущности оперетки и не трогая даже того обстоятельства, что автор не имел никакого права вторгаться в мою частную жизнь и разоблачать мои семейные тайны, я коснусь только частностей, на которых публика строит свои суждения обо мне, Рауле Синей Бороде. Все эти частности — возмутительная ложь, которую я считаю нужным, милостивый государь, опровергнуть через посредство вашего уважаемого журнала, прежде чем возбужденное мною судебное преследование даст мне возможность изобличить автора в наглой лжи, а господина Лентовского в потворстве этому постыдному пороку и в укрывательстве. Прежде всего, милостивый государь, я отнюдь не женолюбец, каким автору угодно было выставить меня в своей оперетке. Я не люблю женщин. Я рад бы вовсе не знаться с ними. Но виноват ли я, что «homo sum et humanium nihil», «a me alienium puto», то есть, иными словами, я человек, и ничто человеческое мне не чуждо, кроме права выбора, над человеком тяготеет еще закон необходимости. Я должен был выбирать одно из двух: или поступать в разряд сорвиголов, которых так любят медики, печатающие свои объявления на первых страницах газет, или же сочетаться браком. Середины между этими двумя нелепостями нет. Как человек практически я остановился на второй. Я женился. Да, я женился. И во все время моей женатой жизни, денно и ночно, завидовал тому слизняку, который в себе самом содержит мужа, жену, а стало быть, и тещу, и тестя, свекровь, и которому нет необходимости искать женского общества. Согласитесь, что все это не похоже на женолюбие. Далее. Автор повествует, что я отравлял своих жен на другой же день после свадьбы. Постпримом ноктем. Чтобы не возводить на меня такой чудовищной небылицы, Автору стоило только заглянуть в метрические книги или в мой послужной список, но он этого не сделал. И очутился в положении человека, говорящего ложь. Я отравлял своих жен не на вторые сутки медового месяца, не «pour plaisir», как хотелось бы автору, и не экспромтом. Видит Бог, сколько нравственных мук, тяжких сомнений, мучительных дней и недель не приходилось переживать, прежде чем я решился угостить одно из этих маленьких, тщедушных созданий морфием или фосфорными спичками. Ни блажь, ни плотоядность обленившегося и объевшегося рыцаря, ни жестокосердие, а целый комплекс кричащих причин и следствий заставлял меня обращаться к любезности моего доктора. Не оперетка, а целая драматическая раздирательная опера разыгрывалась в моей душе, когда я после мучительнейшей совместной жизни и после долгих жгучих размышлений посылал лавочку за спичками. Да простят мне женщины, револьвер я считаю для них оружием слишком не по чину. Крыс и женщин принято отравлять фосфором. Из ниже приведенной характеристики всех семи мною отравленных жен читателю и вам, милостивый государь, станет очевидным, насколько неопереточны были причины, заставляющие меня хвататься за последний козырь семейного благополучия. Описываю моих жен в том же порядке, в каком они значатся у меня в записной книжке под рубрикой «Расход на баню, сигары, свадьбы и цирюльню». Брюнетка с длинными кудрявыми волосами. Да, и большими, как у жеребенка, глазами. Стройна, гибка, как пружина, и красиво. Я был тронут смирением и кротостью, которыми были налиты ее глаза, и умением постоянно молчать. Редкий талант, который я ставлю в женщине выше всех артистических талантов. Это было недалекое, ограниченное, но полное правды и искренности существо. Она смешивала Пушкина с Пугачевым, Европу с Америкой, редко читала, ничего никогда не знала, всему всегда удивлялась, но зато за все время своего существования она не сказала сознательно ни одного слова лжи, не сделала ни одного фальшивого движения. Когда нужно было плакать, она плакала. Когда нужно было смеяться, она смеялась, не стесняясь ни местом, ни временем. Была естественна, как глупый молодой барашек. Сила кошачьей любви вошла в поговорку, но держу пари. На что хотите. Ни одна кошка не любила так своего кота, как любила меня эта крошечная женщина. Целые дни от утра до вечера она неотступно ходила за мной и, не отрывая глаз, глядела мне в лицо, словно на моем лбу были написаны ноты, по которым она дышала, двигалась, говорила. Дни и часы, в которые ее большие глаза не видали меня, считались безвозвратно потерянными, вычеркнутыми из книги жизни. Глядела она на меня молча, восторгаясь, изумляясь. Ночью, когда я храпел, как последний лентяй, она, если спала, то видела меня во сне. Если же ей удавалось отогнать от себя сон, стояла в углу и молилась. Если бы я был романистом, то непременно постарался бы узнать, из каких слов и выражений состоят молитвы, которые любящие жены в часы мрака шлют к небу за своих мужей. Чего они хотят? И чего просят? Воображаю, сколько логики в этих молитвах. Тестово. Ни в Новомосковском никогда не дал я того, что умели приготовлять ее пальчики. Пересоленный суп она ставила на высоту смертного греха, а в пережаренном бифстексе видела деморализацию своих маленьких нравов. Подозрение, что я голоден и недоволен кушанием, было для нее одним из ужасных страданий. Но ничто не повергал ее в такое горе, как мои недуги. Когда я кашлял или делал вид, что у меня расстроен желудок, она, бледная, с холодным потом на лбу, ходила из угла в угол и ломала пальцы. Мое самое недолгое отсутствие заставляло ее думать, что я задавлен конкой, свалился с моста в реку, умер от удара. И сколько мучительных секунд сидит в ее памяти. Когда после приятельской попойки я возвращался домой под шофе и благодушествуя располагался на диване с Романом Габорио, никакие ругательства, ни даже пинки не избавляли меня от глупого компресса на голову, теплого ватного одеяла и стакана липового чая. Золотая муха только тогда ласкает взор и приятно, когда она летает перед вашими глазами минуту-другую и потом улетает в пространство. Но если же она начинает гулять по вашему лбу, щекотать лапками ваши щеки, залезать в нос, и все это неотступно, не обращая никакого внимания на ваше отмахивание, то вы, в конце концов, стараетесь поймать ее и лишить способности надоедать. Жена моя была именно такой мухой. Это вечное заглядывание в мои глаза, этот постоянный надзор за моим аппетитом, неуклонное преследование моих насморков, кашля, легкой головной боли заездили меня. В конце концов, я не вынес. Да и к тому же ее любовь ко мне была ее страданием. Вечное молчание и глубинная кротость ее глаз говорили за ее беззащитность. Я отравил ее. Из письма Чехова Ликимизиновой. Думский писец. Насчет того, что я успел пообедать и поужинать 5 раз, вы ошибаетесь. Я пообедал и поужинал 14 раз. Хандры же, вопреки вашей наблюдательности, в Москве я не оставил, а увез с собой в Петербург. А что вы кашляете, это совсем нехорошо. Глотайте до веры в порошок. Бросьте курить и не разговаривайте на улице. Если вы умрете, то Трофим застрелится, а Прыщиков заболеет родимчиком. Вашей смерти буду рад только один я. Я до такой степени вас ненавижу, что при одном только воспоминании о вас начинаю издавать звуки а-ля бабушка. Э-э-э. Я с удовольствием ошпарил бы вас кипятком. Мне хотелось бы, чтобы у вас украли новую шубу, калоши, валенки, чтобы вам убавили жалование, и чтобы Трофим, женившись на вас, заболел желтухой, нескончаемые коты и судороги в правой щеке. Из письма Чехова Ликимизиновой, 1891 год.
3: Номер 2. Женщина с вечно смеющимся лицом, ямочками на щеках и прищуренными глазами. Симпатичная фигурка, одетая чрезвычайно дорого и с громадным вкусом. Насколько первая моя жена была тихоней и домоседкой, настолько это была непоседа, шумная, подвижна. Романист назвал бы ее женщиной, состоящей из одних только нервов. Я же немало не ошибался, когда называл ее телом, состоящим из равных частей соды и кислоты. Это была бутылка добрых кислых щей в момент откупоривания. Физиология не знает организмов, которые спешат жить, а между тем кровообращение моей жены спешило, как экстренный поезд, нанятый американским оригиналом. И пульс ее бил 120 даже тогда, когда она спала. Она не дышала, а задыхалась. Не пила, а захлебывалась. Спешила дышать, говорить, любить. Жизнь ее сплошь состояла из спешной погони за ощущениями. Она любила пикули, горчицу, перец, великанов-мужчин, холодные души, бешеный вальс. От меня требовала она беспрестанной пушечной пальбы, фейерверков, дуэлей, походов на беднягу Бобеша.
2: Увидав меня в халате и в туфлях, с трубкой в зубах, она выходила из себя и проклинала день и час, когда вышла за медведя Рауля. Втолковать ей, что я давно уже пережил то, что составляет теперь соль ее жизни, что мне теперь более к лицу фуфайка, нежели вальс, не было никакой возможности. На все мои аргументы она отвечала маханием рук и истерическими штуками. Чтобы избежать визга и попреков, приходилось вальсировать, палить из пушек, драться. Скоро такая жизнь утомила меня. И я послал за доктором. Была женой артиста, любила театр, писателей. Казалось, вся ушла в дело мужа. И все удивлялись, что он так удачно женился. Но вот он умер, она вышла за кондитера, и оказалось, что она ничего так не любит, как варить варенье. И уж театр презирала, так как была религиозна, в подражании своему второму мужу. Из записных книжек Чехова, 1891 год. Номер 3. Высокая, стройная блондинка с голубыми глазами. Да, на лице выражение покорности и в то же время собственного достоинства. Всегда мечтательно глядела на небо и в каждую минуту испускала страдальческий вздох. Вела регулярную жизнь, имела своего собственного бога и вечно говорила о принципах. Во всем, что касалось ее принципов, она старалась быть беспощадной. «Нечестно! Нечестно!» — говорила она мне, — «носить бороду, когда из нее можно сделать подушку для бедного». «Боже, от чего она страдает? Что за причина?» — спрашивал я себя, прислушиваясь к ее вздохам. «О, эти мне гражданские скорби!» Человек любит загадки. Вот почему полюбил я блондинку. Но скоро загадка была разрешена. Как-то случайно попался на мои глаза дневник блондинки. И я наскочил в нем на следующий перл. Желание спасти бедного попа, запутавшегося в интендантском процессе, заставило меня принести жертву и внять голосу рассудка. Я вышла за богатого Рауля. «Прости меня, мой Поль!» Поль, как потом оказалось, служил в межевой канцелярии и писал очень плохие стихи. Дульсинею свою он больше уже не видел. Вместе со своими принципами она отправилась к праотцам. Получил сейчас письмо от писательницы. Весь стол провонял духами. Из письма Антона Павловича Ивану Чехову, 1890 года. Номер 4. Девица с правильным, но вечно испуганным и удивленным лицом. Купеческая дочка. Вместе с 200 тысячами приданного внесла в мой дом и свою убийственную привычку играть гаммы и петь романс «Я вновь перед тобой». Когда она не спала и не ела, она играла. Когда не играла, то пела. Гаммы вытянули из меня все мои бедные жилы. Я теперь без жил. А слова любимого романса «Стою очарован» пелись таким возмутительным визгом, что у меня в ушах облупилась вся штукатурка и развинтился слуховой аппарат. Я долго терпел, но рано или поздно сострадание к самому себе должно было взять верх. Пришел доктор, и гаммы кончились. Китайцы начинают встречаться с Иркутска. С Благовещенска начинаются японцы. Или, вернее, японки. Это маленькие брюнетки с большой мудреной прической, с красивым туловищем и, как мне показалось, с короткими бедрами. Одеваются красиво, в языке преобладает звук «ц». Комната у японки чистенькая, азиатски сентиментальная, уставленная мелкими вещами,
3: Стыдливость японка понимает по-своему. Огня она не тушит. И на вопрос, как по-японски называется то или другое, она отвечает прямо. В деле выказывает мастерство удивительное. Так что вам кажется, что вы не употребляете, а участвуете в верховой езде высшей школы. Из письма Чехова Алексею Суворину. 1890 год. Номер 5. Длинноносая, гладковолосая женщина со строгим, никогда не улыбающимся лицом. Да, была близорука и носила очки. За неимением вкуса и суетной потребности нравиться, одевалась просто и странно. Черное платье с узкими рукавами, широкий пояс. Во всей одежде какая-то плоскость, утюжность. Ни одного рельефа, ни одной небрежной складки. Понравилась она мне своей оригинальностью. Знаете, была не дура. Да, училась она за границей, где-то у немцев. Проглотила всех Бокли и Милли и мечтала об ученой карьере. Говорила она только об умном. Спиритуалисты, позитивисты, материалисты. Так и сыпались с ее языка. Беседуя с ней, в первый раз я мигал глазами, чувствовал себя дуралеем. По лицу моему догадалась она, что я глуп, но не стала смотреть на меня свысока, напротив. Наивно стала учить меня, как перестать мне быть дуралеем. Да. Умные люди, когда они снисходительны к невеждам, чрезвычайно симпатичны. Когда мы возвращались из церкви в венчальной карете, она задумчиво глядела в каретное окно и рассказывала мне о свадебных обычаях в Китае. Да. В первую же ночь она сделала открытие, что мой череп напоминает монгольский. Тут же, кстати, научила меня измерять черепа и доказала, что френология, как наука, никуда не годится. Я слушал. Дальнейшая наша жизнь состояла из слушания. Она говорила, я мигал глазами, боясь показать, что я ничего не понимаю. Если приходилось мне ночью проснуться, то я видел два глаза, сосредоточенные на потолке или на моем черепе. «Не мешай мне, я думаю», — говорила она, когда я начинал приставать к ней с нежностями. Через неделю уже после свадьбы в моей башке сидело убеждение. Умные женщины тяжелы для нашего брата. Ужасно тяжелые. Вечно чувствовать себя, как на экзамене. Видеть перед собой серьезное лицо. Бояться сказать глупое слово. Согласитесь, ужасно тяжело. Как вор подкрался я к ней однажды и сунул ей в кофе кусочек цианистого калия. Спички недостойны такой женщины. Вот. Номер 6. Девочка, прельстившая меня своей наивностью и нетронутостью натуры. Да, это было милое, бесхитростное дитя, через месяц же после свадьбы оказавшееся вертушкой, помешанной на модах, великосветских сплетнях, манерах и визитах. Маленькая дрянь, сорившая напропалую моими деньгами и в то же время строго следившая за лавочными книжками. Тратила у модисток сотни тысяч и распекала кухарку за копейки, перетраченные на щавеле. Частые истерики, томные мигрени и битье горничных по щекам считала граншиком. Вышла за меня только потому, что я знатен. И изменила мне за 2 дня до свадьбы. Как-то травя в своей кладовой крыс, я, кстати, уже травил ее. Номер 7. А это умерла по ошибке. Да. Выпила нечаянно яд, приготовленный мною для тещи. Тёщь, отравляю я нашатырным спиртом. Не случись такого казуса, она, быть может, была бы жива и доселе. Если ты дашь слово, что ни одна душа в Москве не будет знать о нашей свадьбе до тех пор, пока она не совершится, то я повенчаюсь с тобой хоть в день приезда. Ужасно почему-то боюсь венчаний, поздравлений и шампанского, которое нужно держать в руке и при этом неопределенно улыбаться. Из письма Чехова Ольги Книппер, 1901 год.
2: Я кончил. Думаю, милостивый государь, что всего вышеописанного достаточно для того, чтобы перед читателем открылась вся недобросовестность автора оперетки и господина Лентовского, попавшего в просак, вероятно, по неведению. Во всяком случае, жду от господина Лентовского печатного разъяснения. Примите и прочее. Рауль «Синяя борода». Ратификовал Антоша Чиханте.
3: Если бы в монастыри принимали нерелигиозных людей, и если бы можно было не молиться, то я пошел бы в монахи. Надоело канителить. Из письма Чехова Алексею Суворину, 1895 год.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Валерий Брюсов. В подземной тюрьме.
2: Султан Магомед II Завоеватель, покоритель двух империй, 14 королевств и 200 городов, поклялся, что будет кормить своего коня овсом на алтаре святого Петра в Риме. Великий визирь султана Ахмед-паша, переплыв сильным войском через пролив, обложил город Отранта с суши и с моря и взял его приступом 26 июня 1480 года. Победители не знали удержу своим неистовством. Илой перепилили начальника войск, мессера Франческо Ларко. Множество жителей перебили, а благородных дам и девушек лишали насилием чести. Дочь Франческо Ларко, красавицу Джулию, пожелал взять в свой гарем сам великий визирь. Но не согласилась гордая неаполитанка стать наложницей нехристя. Она встретила турка при первом его посещении такими оскорблениями, что он распалился против нее страшным гневом и приказал бросить ее в городскую подземную тюрьму. По узкой и грязной лестнице ее стащили в глубину тюрьмы и приковали железной цепью к стене. На Джулии осталось роскошное платье из лионского шелка, но все драгоценности, бывшие на ней, сорвали. Кто-то снял с нее и софьянные восточные башмаки, так что Джулия оказалась босой. Тюрьма была выкопана в земле под главной башней городской стены. Два небольших окна, забранных толстой железной решеткой и приходившихся у самого потолка, лишь крайнюю своей частью подымались над поверхностью земли. В каменные стены были вделаны крепкие крюки с цепями и железными поясами. Эти пояса надевались на узников и запирались наглухо замком. В тюрьме было 6 заключенных. Джулию приковали между старухой Ваноцией, осужденной за колдовство и сношение с дьяволом, и бледным юношей Марко, брошенным сюда уже во время осады за участие в заговоре против правителя города.
3: Красивая девка, жаль, я далеко.
4: Ой.
3: Не плашай, Марко!
4: Это знатная птица не нам читать. А какое на ней платье-то? По-золотому отдашь за локоть такой материи.
5: Голову бы я ей размозжил. Будь поближе. Она из тех, кто одевается в шелк, когда мы голодаем.
6: Трудно придется ей с пуховых подушек, да на голую землю, от княжеских явств, да на хлеб на воду.
7: Приблизилось время. Все предан мир неверным, да попрут веселившихся и гордых, чтобы после возвеселились малые и убогие. Радуйтесь!
2: Только один Марко молчал. Впрочем, как заключенного недавно, узники еще не считали его вполне своим. Понемногу Джулия пришла в себя, но она не открывала глаз и не двигалась. Она слушала речи о себе и едва понимала слова. Утром рано в тюрьму спустились новые тюремщики. То были двое турок, главный постарше и помощник его помоложе. Они принялись, как то делали прежде их предшественники, убирать тюрьму. Помощник лопатой сгребал нечистоты, скопившиеся за день, а главный раскладывал перед узниками куски заплесневелого хлеба и наливал воды в глиняные кружки.
4: Эй, ну что там на воле-то?
3: Эй, когда нас выпустят? Власть-то сменилась!
6: Невиновны, мы невиновны.
3: Невиновны мы.
4: Конечно, невиновны.
2: Но турки не понимали по-итальянски. Подойдя к Джулии, главный тюремщик соблазнился ее красотой и молодостью. Отложив в сторону мешок с хлебом, он стал что-то говорить ей приветливо и хотел обнять ее. Но Джулия, забыв о своем положении, не вынесла такого оскорбления и ударила его по лицу. Тогда турок пришел в ярость, схватил бывший с ним бич и стал жестоко хлестать ее. Потом тут же, под хохот и веселые вскрики всей тюрьмы, изнасиловал ее. Так девственность красавицы Джулии Ларго, отказавшей в своей благосклонности великому визирю султана, досталось простому турку, который никогда и в глаза не мог увидеть женщин из гарема паши. Потекли дни тюремной жизни. Джулия мало-помалу привыкла к страшной обстановке, к смрадному воздуху, к твердому хлебу, к ржавой воде. Привыкла переносить такое, о чем раньше не могла бы помыслить без крайнего стыда. Она безмолвно принимала ежедневные ласки тюремщика, а порой и его побои. Она решалась, как все другие узники, совершать на виду всех, что между людьми принято скрывать. Узники были прикованы на таком расстоянии, что лишь с трудом могли дотянуться друг до друга. Длина цепи позволяла им сидеть, но встать на ноги они не могли. Несмотря на то, узники придумали себе целый ряд развлечений.
3: Эй, Кузима, твоя очередь бросать кости.
4: Давай,
3: сейчас.
4: Давай.
3: Так. О, вот это удача!
4: Лоренцо, похоже, ты остался на сегодня без своей пайки.
3: Сейчас отыграюсь, моя очередь. Бросать
4: давай.
3: Кости, подождите.
4: Давай.
8: Так, давай там, что там у тебя осталось?
3: А? Черт, опять не повезло. Да ты мухлюешь, Козимо.
4: Ой, точно, точно, так оно и есть.
2: Джулия оставалась одинокой среди заключенных. Она никому не говорила, кто она, и это оставалось тайной для всех обитателей тюрьмы. Она проводила дни в молчаливых раздумьях, не плача, не жалуясь. Только со своей соседкой, старухой Ваноцей, обменивалась она порой несколькими словами.
9: Ой, Джулия, бедняжка моя. Ты время от времени-то садись на корточки, чтобы ноги не затекали. И вот так подкладывай свое платье и поправляй железный пояс, чтобы не слишком тер тело.
10: Спасибо, добрый Ваноца.
9: Ай, а еще, голубушка, не забывай выплескивать под утро из кружки остатки воды, чтобы она не загнивала.
10: Ты так добра ко мне, Ваноца.
2: Однажды Джулия нечаянно толкнула свою кружку и пролила всю воду. Джулия томилась от жажды, но не показывала виду. Марко, прикованный рядом, подвинул ей свою кружку.
11: «Ты хочешь пить? Прошу тебя, возьми мою воду».
10: «Благодарю тебя».
2: Ржавая вода была в тот день очень вкусной. С этого дня Джулия стала разговаривать с Марко. Сначала их разговор был отрывочным. Понемногу они стали говорить все больше и больше, а еще после стали проводить в беседах целые дни.
10: «Послушай, Марко, какая веселая жизнь была во дворце. Торжественные обеды, балы с танцами, маскарад в садах
2: Джулия рассказывала о произведениях искусства, о работах лучших ювелиров, о дивных картинах великих новых художников, изображающих и события священной истории, и сцены из римских басен о богах. Марко в ответ говорил о гонках лодок, о лазурных гротах, о страшных бурях на море, о жизни на солнце и на звездах, о говорящих цветах и о девушках с крыльями, как у бабочек. Лишь об одном никогда не говорили Джулия и Марко: о своем настоящем и о своем будущем, о том, как шли дни в их тюрьме и что их ожидало. Однажды утром тюремщик еще раз обратил внимание на Джулию. Хотя истощенная голодом, отсутствием воздуха и болезнью, она уже вовсе не могла считаться особенно красивой. Турок сел около нее и, смеясь, хотел опять обнять ее, как делал это в первые дни ее заключения.
12: «Не тронь ее!»
2: Оба турка повалили Марко и стали его хлестать нещадно бичом. Они били его поочередно, пока окончательно не опустились у них руки от усталости. Наконец, произнося угрозы и ругательства, они удалились, оставив Марко в луже крови. Вся тюрьма безмолвствовала. Никто не знал, какие слова можно произнести. Джулия, сколько позволяла ей цепь, приблизилась к Марко, омыла ему раны и намочила водой голову.
11: «Я в раю».
10: «Я люблю тебя, Марко. Ты светлый».
2: Марко прохворал несколько недель, и Джулия ухаживала за ним, как могла. А когда Марко оправился, захворала Джулия. Раз вечером она начала громко стонать, потому что не могла преодолеть боли. К утру у Джулии родился мертвый ребенок.
4: «Бедняжка, бедняжка, ты моя, дай я тебе помогу. Давай, выпей воды. Давай, давай, давай. Выпей, давай».
3: «Жаль, что мертвый. Славный был бы головорез. Редко кому выпадает такая удача в тюрьме родиться».
4: «Давай, давай, милая».
5: «Ваноса, зачем ты помогаешь Джулии?»
6: «Пусть она женщина».
2: Утром пришли тюремщики-турки, сгребли маленький некрещенный трупик вместе с нечистотами и унесли куда-то. Несколько дней спустя Джулия сказала Марко ночью, когда все спали:
10: «Марко, ты должен презирать меня. Я погибшая. Ты первый, кого полюбил я. Я не могу отдать тебе чистоты своего тела. Меня против моей воли загрязнили. Я недостойна тебя, хотя и не согрешила пред тобой. Ах, если бы я встретила тебя в былые дни, и ты бы первый увидел мою грудь, на которую не смотрел ни один мужчина, тогда не было бы ласк, которые я не нашла бы в своем существе, и которых не расточала бы тебе со всей щедростью любви и страсти. Но теперь оставь меня, Марко, и не позволяй себе думать обо мне как о женщине. Если мне невозможно принести тебе как приданое ту единственную истинную драгоценность, какой может владеть девушка, честное имя, я не хочу, чтобы ты стыдился своего выбора. Я буду любить тебя вечно, но ты не должен любить меня. Пока праведный гнев Господень держит нас в этом аду, позволь мне иногда смотреть тебе в лицо, чтобы я могла преодолевать искушение смертного греха, самоубийства. Когда же заступничество Пречистой Девы Марии возвратит нам свободу, Вспоминай хоть изредка о той душе, для которой ты навсегда останешься сиянием. А я в келье монастырской не устану высылать молитвы из-за тебя.
11: Джулия, ты светлый ангел надо мною. Я никогда не видел ни наяву, ни в грезах ничего прекраснее, чем твой образ. Ты заставила меня вновь поверить в милосердного Бога и его благоуханный рай. Если там, среди высоких лилий, такие, как ты, стоит терпеть мучения на этой земле. Мысль о тебе ослепляет меня синим огнем, как молния. Когда руки твои касаются меня, я дрожу. Это уголь, горящий, но сладостный. Твой голос, как свирель на росистом лугу, или как роптание чуть пенистой волны около каменистого побережья. Целовать то место на земле, которого ты касалась, высший из моих помыслов. Ты непорочна, ты безгрешна по существу. Грех ниже тебя, и ты всегда над ним, как хрустальное небо всегда над облаками. Госпожа моя, не лишай меня радуги взоров твоих.
10: Марко, возлюбленный мой, возьмешь ли ты меня как свою жену?
11: Джулия, пред лицом Господа Бога Всевидящего, беру тебя как свою жену, обручаюсь с тобой и сочетаюсь с союзом, который человек нарушить не властен.
2: Так сочетались они браком, ночью, когда все спали, стоя на коленях друг перед другом. Христианские государи не могли, конечно, терпеть спокойно, что неверные утверждаются в стране, где постоянно пребывает наместник Христа. Альфонс, герцог Калабрийский, сын тогдашнего короля Неаполитанского, собрал сильное войско, чтобы изгнать турок из Италии. Мужество и доблесть христиан сломили упорство неверных. Мусульмане бежали из Италии, и неаполитанцы заняли вновь достославный город Отранто. Среди военачальников христианского войска находился брат несчастного Фернандо Ларго, Пьетро, и он поспешил разыскать свою племянницу. Джулию вывели из подземной тюрьмы. Она не могла стоять на ослабших ногах, и свет солнца слепил ее невыносимо. Джулия была как безумная и едва могла отвечать на вопросы. На другой день после освобождения с ней сделался приступ болезни, и она несколько недель была близка к смерти. Когда понемногу, благодаря искусству врачей и заботам родственников, она стала поправляться, все прошлое, весь страшный год, проведенный в подземной тюрьме, стал ей казаться одним из видений ее горячечного бреда. При ней никто не решался говорить о месяцах ее плена, и она сама старалась не возвращаться к ним даже в мыслях. Выздоровев совершенно, Джулия переехала в Неаполь и поселилась у одного из своих дядей. Ей перешли в полное обладание замки и земли ее отца. Красота Джулии расцвела с такой пышностью, как никогда прежде. Все дивились ей на придворных празднествах, а так как она была невестой богатой, то и не было недостатка в искателях ее руки из числа молодых людей, наиболее достойных и благородных. Однажды Джулия со служанками проходила по набережной. Внезапно среди небольшой кучки рыбаков, стоявших у лодки, она признала Марка. Джулии вдруг стало печально и томительно, словно злой волшебник пригрозил ей своим магическим жезлом. Она хотела сделать вид, что не заметила Марка, но было ясно, что он ее видел и узнал. Тогда Джулия послала к Марку одну из служанок, чтобы приказать ему прийти к ней сегодня вечером. Видно было, как Марко усмехнулся и кивнул головой в знак согласия. Весь тот день Джулия не знала покоя. Вечером пришел Марко, молодой, свежий, окрепший, смелый. Джулия приняла его в своей комнате. С ней была ее подруга, Монна Лукреция, и две близких служанки. Марко поклонился почтительно, как подобало простому рыбаку перед знатной сеньорой. Некоторое время Джулия не знала, как говорить с ним. Потом спросила:
10: «Скажи мне, друг мой, чем ты занимаешься?»
12: «Я, сеньора, рыбак. Промышляю рыбой».
10: «И ты доволен своим положением?»
12: «Мне большего не надо, чтобы жить и любоваться золотым солнцем и голубыми волнами».
10: «Я прикажу дать тебе за мой счет новую барку, чтобы ты мог начать собственную торговлю».
12: «Благодарю вас, сеньора. Я не хочу вас обидеть отказом. Позвольте только мне в память о вас назвать эту барку вашим именем».
2: После этих слов Марко опять вежливо поклонился и попросил позволения удалиться. Когда же он вышел, Джулия сказала Монне Лукреции:
10: «Я знаю, что этот человек участвовал в заговоре против моего отца. Но так как он, подобно мне, пережил взятие нашего города, то я не могу быть к нему строгой. Я действительно прикажу снарядить для него барку, но попрошу, чтобы ему запретили появляться в Неаполе. Пусть ведет свои дела где-нибудь в Торонто».
1: Вы слушали радиоспектакль «В подземной тюрьме» по одноименному рассказу Валерия Брюсова. Роли исполняли: от автора — Рафаэль Клейнер, Джулия — Татьяна Веселкина, Марко — Сергей Смирнов. В эпизодах и массовых сценах принимали участие артисты Галина Исхакова, Дарья Семенова, Дмитрий Писаренко, Вячеслав Шолохов и Константин Днепровский.
0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Фёдор Сологуб. Собака.

так все опостылило в этой мастерской губернского захолустного города,

0: Да ты... Да как? Сама ты, собака. Вот.
1: Танечка продолжала невозмутимо шить. Но время от времени отрывалась от работы и вновь обращалась к Александре Ивановне.
2: Завсегда лаетесь. Собака вы и есть. У вас и морда собачья, и уши собачьи, и хвост трепанный.
3: Точно похоже.
4: Ой, как раньше-то не видели.
1: Танечка была молоденькая, розовенькая, пухленькая девушка с невинным, хорошеньким, слегка хитреньким личиком. Смотрела такую тихонькою, одета была, как девочка-ученица, сидела босая, и глазки у нее были такие ясные, и бровки разбегались веселыми и высокими дужками на ровно изогнутом беленьком лбу под гладко причесанными темно-каштановыми волосами, которые издали казались черными. Голосок у Танечки был звонкий, ровный, сладкий, кратчивый. И если бы слушать только звуки, не вслушиваясь в слова, то казалось бы, что она говорит любезности Александре Ивановне. Другие мастерицы хохотали, ученицы фыркали, закрываясь черными передниками и опасливо посматривая на Александру Ивановну. А Александра Ивановна сидела багровая от ярости.
2: Вас хозяйка скоро выгонит, так как вы и есть самая злющая собака. Пес Барбос.
0: Дрянь. Я тебя за уши выдеру. Я тебе все волосы повыцакую.
2: Лапки коротенькие. Барбос лается и кусается. Намордничек надо купить.
1: Александра Ивановна бросилась к Танечке. Но прежде чем Танечка успела положить шитье и встать, вошла хозяйка. Грузная, широкая, шумя складками лилового платья.
5: Александра Ивановна! Что это вы скандалите? У меня здесь мастерская, а не бранный дом.
0: Ирина Петровна, что же это такое? Запретите ей меня собакой называть.
2: Излаяла ни за что, ни про что. Всегда по пустякам ко мне придирается и лается.
5: Танечка, я тебя насквозь вижу. Не ты ли и начинаешь? Ты у меня не воображай. То уж если ты мастерица, так и большая. Как бы я твою маменьку не пригласила по старой памяти.
1: Танечка багряно вспыхнула, но продолжала сохранять невинный и ласковый вид.
2: Простите, Ирина Петровна, больше не буду. Только я и то стараюсь их не задевать. Да уж они очень строгие. Слово им не скажи сейчас, я тебя за уши. Такая же мастерица, как и я. А уж я им из девчонок вышла.
5: Давно ли, Танечка?
1: Хозяйка подошла к Танечке, и в затихшей мастерской послышались вдруг две звонкие пощечины.
5: Не стоит забываться, деточка.

0: почти больная от злости, вернулась домой Александра Ивановна. Танечка угадала ее больное место.
1: Ну, собака. И пусть собака. А ей-то что за дело? Ведь я не разведываю, кто она. Змея или там лисица, что ли? И не подсматриваю, не выслеживаю, кто она. Это я она и дело с концом. Обо всех можно узнать. А только зачем ругаться? Чем собака хуже кого другого?
0: Летняя светлая ночь томилась и вздыхала, вея с ближних полей на мирные улицы городка истомою и прохладою. Луна поднялась ясная, полная, совсем такая же, как и тогда, как и там, над широкую пустынную степью, родиной диких, рыкающих на воле и воющих от древней земной тоски.

0: такая же, как и тогда, как и там. И так же, как тогда, горели тоскующие глаза, и тоскливо сжималось дикое, не забывшее в городах о степных просторах сердце, и мучительным желанием дикого вопля сжималось горло. Начала было раздеваться, да что, все равно не уснуть. Пошла из дверей. В сенях теплые под босыми ногами шатались и скрипели доски сорного пола, и какие-то щепочки да песчинки весело и забавно щекотали кожу ног. Вышла на крыльцо. Бабушка Степанида сидела черная, в черном платке, сухая и сморщенная. Нагнулась старая, и казалось, что греется в лунных, холодных лучах. Александра Ивановна села рядом с ней, на ступеньке крыльца. Смотрела на старуху сбоку. Большой загнутый старухин нос казался ей клювом старой птицы.
1: Ворона! Точно! Ворона!
0: Александра Ивановна улыбнулась, забывая тоску и страх. Умные, как у собаки, глаза ее засветились радостью угадки. В бледно-зеленом свете луны разгладившиеся морщинки ее увядшего лица стали вдруг не видны. И она опять сделалась молодой, веселой и легкой, как 10 лет тому назад, когда луна еще не звала ее лаять и выть по ночам у окон темной бани. Она подвинулась ближе к старухе.
1: Бабушка Степанида, а что я у вас все хочу спросить?
2: Ой, ну, что, красавица, спрашивай.
0: Старуха повернула к ней темное лицо с глубокими морщинами. Александра Ивановна тихонько засмеялась, дрогнула тонкими плечами от вдруг пробежавшего по спине холодка.
1: Бабушка Степанида, сдается мне, правда ли это, нет ли, уж не знаю, как и сказать. Да вы, бабушка, не обидьтесь. Я ведь не

0: Не бойся, милая, я не обидчивая. Ну?
1: Сдается мне, бабушка, уж вы права, не обидьтесь, что будто бы вы, бабушка, ворона.
2: Старуха отвернулась и молчала, качая головою. Казалось, что она припоминала что-то. Голова ее с резко очерченным носом клонилась и качалась. И казалось порой Александре Ивановне, что старуха дремлет. И дремлет, и шепчет что-то себе под нос. Качает головою и шепчет древние, ветхие слова. Чародейные слова. Было тихо на дворе. Ни светло, ни темно. И все вокруг казалось завороженным беззвучным шептанием древних вещих слов. Все томилось и млело, и луна сияла, и тоска опять сжимала сердце. И было все не сон, не явь. Тысячи запахов, незаметных днем, различались чутко и напоминали что-то древнее, первобытное, забытое в долгих веках.
0: Ворона есть, только крыльев у меня нету, и я каркаю, и я каркаю, а и моего горя мало, а мне дадено.

0: и хочется. Вот ты сейчас. А?
1: Старуха вдруг широко взмахнула руками и...
2: Мамушка!

Жутко стало сидеть со старухою. Александра Ивановна ушла к себе, села под открытым окном, слушала. За воротами сидела.

0: Потинарку Александра Ивановна сразу представила кудреватого, рыжеватого, весноватого парня, здешнего, с этого же двора. Прошла минута тусклого молчания.
1: «Видел. Большая, белая, у бани лежит и на луну воет».
2: «А чё же она воет, дядя?»
1: «Не к добру. И откуда взялась, не знаю».
2: «А ежели, дядя, она оборотень?»
1: «А не оборачивайся».
0: Непонятно было, что значили эти слова, но не хотелось думать о них. И уже не хотелось прислушиваться к ним. И что же ей звук и смысл людских слов? Луна смотрела прямо в лицо и настойчиво звала, и томила, и тусклою сжималось сердце тоскою, и не усидеть было на месте. —

Александра Ивановна поспешно разделась. Нагая, белая, тихо вышла в сени, приоткрыла наружную дверь. На крыльце и на дворе никого не было. Пробежала двором, огородом, добежала до бани. Резкое ощущение холода в теле и холодной земли под ногами веселило. Но скоро тело угрелось. Легла на траву, на живот. Приподнялась на локтях. Подняла лицо к бледной, мертво-тоскующей луне и протяжно завыла.

0: Слышь, дядя, завыла.
1: Завыла, проклятая. Пошли.
0: А может, не надо? Пусть себе.
1: Пошли.
2: Тихо шли двором и огородом двое. Впереди старший, дюжий, чернобородый, с ружьем в руках. Кудреватый трусливо жался сзади, выглядывал из-за плеча. За баней лежала в траве большая белая собака и выла. Ее голова, черная на макушке, была поднята к ворожащей в холодном небе луне. Задние лапы были странно вытянуты назад, а передние упруго и прямо упирались в землю. В бледно-зеленом и неверном озарении луны она казалась огромной. Такую огромную, каких и не бывает на свете собак. Толстую и жирную. Черное пятно, которое начиналось на ее голове и тянулось неровными извивами вдоль всей спины, казалось женскою распущенную косой. Хвоста не было видно. Должно быть, он был подвернут. Шерсть на теле была такая короткая, что собака издали казалась совсем голою, и кожа ее матово светилась в лунном свете, и похоже было на то, что в траве лежит и воет по-собачьи голая женщина. Чернобородый прицелился. Собака вскочила на задние ноги, прикинулась голою женщиной и, обливаясь кровью, бросилась бежать, визжа, вопя и воя. Чернобородый и кудреватый повалились в траву,

0: Вы слушали спектакль «Собака» по рассказу Федора Сологуба. Роли исполняли от автора Александр Клюквин, Александра Ивановна, Алина Покровская, Танечка, Ольга Шорохова, хозяйка Мария Овчинникова, бабка Наталья Литвинова, мужик Михаил Васьков, парень Дмитрий Филимонов. Автор инсценировки Наталья Шолохова, композитор Виктор Янченко, звукорежиссер Андрей Коновалов.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

«Золушка» – старинная сказка, которая родилась много-много веков назад и с тех пор все живет да живет, и каждый рассказывает ее на свой лад. Мы сделали из этой сказки спектакль, понятный даже самому-самому взрослому слушателю. Да, я забыл представиться. Я, простите меня, король сказочного королевства. У меня сегодня во дворце праздник, я совсем сбился с ног. Вы понимаете, какое великое дело праздник? Порадовать людей, повеселить, приятно удивить. Ну что может быть величественней? Итак, внимание, внимание, всех затаить. Прошу дыхание на радость всем и удивление. Мы открываем представление. А может, лучше не открывать, а? Может, сразу лучше уже закрыть, пока еще не открыто, а? Как вы думаете? Ведь праздник – это вещь непраздная. У короля заботы разные. Такая служба несуразная, невероятная судьба. Так может плюнуть, а? Уйти в монастырь, пожить для себя в свое удовольствие. Но говорю я, прочь сомнения, исправить людям настроение, повысить духу населения. Вот в чем забота короля. И никаких наград не надобно, когда смеетесь до упаду вы. Не огорчать людей, а радовать. Вот в чем призвание короля. Теперь, когда к празднику все готово, я могу немного и погулять.

0: По-моему, эта уютная усадьба принадлежит лесничему, а? Да-да, вот, вот он и сам. Здравствуйте, господин лесничий.
1: Здравствуйте, ваше королевское величество.
0: Слушайте, лесничий, я вот давно хотел вас спросить, а чего вот в последнее время все вздрагиваете, все оглядываетесь? Может быть, в лесах появились разбойники?
1: Что вы, государь? Я бы их сразу выгнал вон.
0: Ага, ну, молодец. Ну, а может быть, какой-нибудь злой волшебник преследует вас, нет?
1: Нет, ваше величество. Я с ним давно расправился бы.
0: Сами?
1: Да.
0: Молодец, вы храбрый человек. А что же довело вас до такого состояния? Ну? Ну что? Ну, не стесняйтесь, скажите, ну.
1: Моя жена, ваше величество. Вам хорошо смеяться.
0: Что?
1: Я человек отчаянный. Я человек храбрый. Но только в лесу. А дома я, ваше величество, сказочно слаб и добр.
0: Что вы говорите?
1: Клянусь вам.
0: Ой.
1: Они вьют из меня веревки.
0: Кто они? Кто?
1: Они, государь, это моя суровая супруга,
0: да,
1: и две ее дочери от первого брака. Они вот уже 3 дня одеваются к королевскому балу и совсем загоняли нас.
0: Да что вы?
1: Да,
0: что?
1: А мы, государь, это я и моя бедная родная дочка, ставшая по моей вине падчерицей.
0: Все, бросаю к черту корону, ухожу в монастырь, все. Если в моем королевстве возможны такие душераздирающие события, живите сами, как знаете. Мне стыдно, лесничий, стыдно.
1: Государь, не спешите осуждать меня. Жена моя женщина особенная. Ее родную сестру, такую же, как она, съел людоед,
0: да,
1: отравился и умер.
0: Что вы говорите?
1: Видите, какие в этой семье ядовитые характеры.
0: Да.
1: А вы сердитесь.
0: Не, я не сержусь. Ну, хорошо. Подайте мне корону.
1: О, пожалуйста, так уж ваше королевское величество.
0: Вот, я остаюсь на престоле. Ну, забудьте все, лесничий. Приходите на бал. Запросто. И родную свою дочку тоже захватите с собой.
1: Золушку? Нет, что вы, государь. Ей еще рано ездить на балы.
0: Ну, как хотите. Но помните, что у меня сегодня такой праздник, который заставит вас забыть все невзгоды и горести. Ну, прощайте, лесничий.
1: Прощайте, ваше королевское величество. Прощайте.

0: печально, что меня не возьмут на бал. Ведь это обо мне говорил отец. Как вы догадались, я Золушка.
1: Золушка!
0: Да, я здесь, матушка.
2: Где ты пропадаешь?
3: О, явилась.
4: Наконец-то.
3: Мы тут с Анной и Марианной сидим в совершенно беспомощном состоянии и ждем тебя, чтобы ты нам помогла одеться. А ты?
0: Но я ведь не знала, матушка.
3: Я работаю. Я работаю как лошадь. Я бегаю, я хлопочу, я ходатайствую, я требую, я очаровываю. Благодаря мне в театре мы сидим на директорских табуреточках. Солдаты отдают нам честь. Моих дочек скоро запишут в бархатную книгу первых красавиц двора. Одним словом, у меня столько связей. Столько связей, что мы уже с ума сойти от усталости, поддерживая их.
2: Я спрашиваю, где благодарность?
0: Я стараюсь.
4: Не смей вздыхать, а то я расстроюсь перед балом.
0: Хорошо, хорошо, сестрица, я постараюсь быть веселой.
3: Нет. Мы посмотрим еще, имеешь ли ты право веселиться. Скажи, готовы ли наши бальные платья, которые я приказала тебе сшить за 7 ночей?
0: Да, да, матушка. Сейчас, сейчас принесу. Вот они. Вот. Вот это красное бархатное с кружевами для Анны.
4: Ой.
0: Вот это голубое с золотыми цветами для Марианны. Ой, ой. А вот это с бриллиантовыми застежками для вас, матушка.
4: Ой.
0: Сестрицы. Матушка. Зачем вы смотрите так сурово, будто я сшила для вас саваны? Ведь это нарядные, веселые, бальные платья, честное слово, правда?
3: Молчи! Других нет. Придется надеть эти. Помоги нам.
0: Хорошо, матушка.
4: Затяни мне потуже пояс.
5: Ну, вот. Золушка, все, Золушка, да. Бегу. Для уборки.
3: Золушка, надень мне накидку.
0: Правда?
4: Причеши меня.
5: Золушка, глазочки мне вратник.
6: Карета подана.
3: Ну, скорее, девочки, Анна, Марьяна, мы же можем опоздать. Крошки, за мной.
0: Идем, матушка. Матушка, я хотела бы пойти в парк. Постоять под королевскими окнами, хоть издали полюбоваться на праздник. Можно?
3: О, конечно, конечно, дорогая.
0: Спасибо, матушка.
3: Да, но прежде, девонька, ты прибери в комнатах, вымой окна на 3 пол, вывели кухню и выпали грядки, и посади ты под окнами 7 розовых кустов. А главное, ты познай самое себя и намели кофе на 7 недель.
0: Но, матушка, я ведь и в месяц со всем этим не управлюсь.
1: А ты поторопись, поторопись.
0: Нет, никогда, никогда мне этого не успеть сделать. Не успеть.

0: Тебя обидели сегодня, дорогая.
1: А, тетушка, тетушка милая, как вы узнали об этом?
0: Ты забываешь, что я фея? Так сколько раз ее обидели, маленький Паш?
1: 24 раза.
0: Из них напрасно?
1: 24 раза.
0: Она заслужила сегодня похвалы.
1: 333 раза.
0: Они ее
1: не похвалили ни разу.
0: Ненавижу старуху-лесничиху, злобную твою мачеху, да и дочек ее тоже. Я давно наказала бы их, но у них такие большие связи. Впрочем, довольна о них, довольна. Хочешь поехать на бал?
1: Да, тетушка, конечно, но я не...
0: Не спорь, не спорь. Ты поедешь туда? Очень вредно не ездить на бал, когда ты заслужила это.
1: Но у меня столько работы, тетушка.
0: Чепуха. Полы натрут медведи. У них есть воск, который они наворовали в ульях. Окна вымоет роса. Стены выбелят белки своими хвостами. Розы вырастут сами. Грядки выпалют зайцы. Кофе намелят кошки. А самое себя ты познаешь на балу.
1: Спасибо, тетушка. Но я так одета, что...
0: И об этом я позабочусь. Ты поедешь на бал в карете, на шестерке коней, в отличном бальном платье. Мальчик!
2: Вот ваша волшебная палочка.
0: Золушка, прежде всего ступай в огород и принеси мне тыкву.
1: Тыкву? Сейчас принесу. Вот тыква.
0: А сейчас я превращу ее.
1: Какая красивая карета!
0: А теперь пойдем заглянем в мышеловку. О, здесь целых 6 мышей. Как раз то, что нужно. Приоткрой-ка дверку. Алле, алле.
1: Какие кони! Какие кони! Можно ехать, тетушка? Можно ехать?
0: Погоди, еще нужен кучер.
1: Из крысы. Можно сделать кучера?
0: Конечно.
1: Вот. Целых 3 крысы попались.
0: Возьмем вот эту, самую толстую и усатую. Из нее выйдет великолепный кучер. Алле?
3: Назад! Куда ты, демон?
0: Ну, теперь ты можешь ехать на бал. Довольна ты?
1: Конечно. Только вот... Как же я поеду на бал в таком гадком платье?
0: В таком я тебя не отправлю. Сначала одену тебя. Вот и все. Нравится ли тебе твое новое платье?
1: Очень, очень. Золотая парча. Драгоценные камни.
0: Ну вот и хорошо. Идем. Впрочем, постой. Мальчик, что ты скажешь о Золушке?
2: Вслух я не посмею сказать ни одного слова.
0: Отлично. Мальчик влюбился. Нечего, нечего смотреть на него печально, Золушка. Мальчуганам полезно безнадежно влюбляться. Они тогда начинают писать стихи. А я это обожаю, обожаю. Ну, идем.
2: Постойте, я не волшебник, я еще только учусь. Но любовь помогает нам делать настоящие чудеса. Простите меня дерзкого, но я осмелился чудом добыть для вас сокровище. Это хрустальные туфельки, прозрачные и чистые, как слезы. И они принесут вам счастье, потому что я всем сердцем жажду этого. Возьмите их.
0: И какой трогательный, благородный поступок. Обуйся и поблагодари.
1: Спасибо тебе, мальчик. Я никогда не забуду, как ты был добр ко мне.
0: А теперь запомни, дорогая моя, твердо запомни самое главное. Ты должна вернуться домой ровно к 12 часам. В полночь новое твое платье превратится в старое и бедное. Кони снова станут мышами, кучер крысой, а карета тыквой.

0: прибыла неизвестная принцесса.
1: Неизвестная? Прекрасно. А где она? Я хочу скорее ее увидеть. А где она? Где она? Вот она. Боже мой, здравствуйте. Здравствуйте, неизвестная. Здравствуйте, прекрасная. Здравствуйте, таинственная. Нет, нет, не делайте реверанс на ступеньках. Это так опасно. Не снимайте, пожалуйста, перчатку. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Я ужасно рад, что вы приехали. Ужасно.
2: Здравствуйте, Ваше Величество. Я тоже рада, что приехала к вам. Мне так нравится у вас.
1: Моя радость-то какая, она говорит, искренне.
2: Конечно, Ваше Величество.
1: Идемте. А вот и мой сын. Принц, принц, сынок, смотри, кто к нам приехал. Кто к нам приехал, а? Узнаешь? Ну, кто это? А, скажи, сейчас скажет, сейчас, ну.
3: Таинственная и прекрасная незнакомка.
1: Молодец, совершенно верно. Нет, вы только подумайте, какой умный мальчик, какой умный. Ты выпил молоко, ты скушал булочку. Ты на сквозняке не стоял?
3: Папа.
1: Ну, отчего ты такой бледный? Почему ты молчишь?
3: Ах. Ах, государь, я молчу потому, что я не могу говорить.
1: Нет, неправда, неправда. Вы не верьте, не верьте ему. Несмотря на свои годы, он все говорит. Все, он и комплименты говорит, и речи, и стихи, и тосты. Сынок, ну-ка, скажи стишок. Сынок, не стесняйся.
3: Ах.
1: Сейчас скажем, сейчас. Ну, вот. На.
3: Не сердитесь на меня, прекрасная барышня.
1: Она не сердится.
3: Но я очень люблю своего отца и почти всегда слушаюсь его.
1: Любит и всегда слушается меня. Ну, пожалуйста.
3: Ах, папа. Ах, папа. Я в бою бывал. Снова начну. Ах, папа. Ах, папа. Я в бою бывал. Под грохот барабана. Одним ударом наповал сразил я великана. Ах, папа, сам единорог на строгом поле чести со мною справиться не мог и пал со свитой вместе. Ах, папа, вырос я большой, а ты и не заметил. И вот стою я сам не свой, судьбу свою я встретил. Ах, папа.
1: А? Браво, очень славный стишок. Откуда это? А? Нравится он вам, а? Прекрасная барышня.
2: Да.
1: Нравится?
2: Да, мне все здесь так нравится.
3: Сегодня прекрасная погода. Не правда ли?
2: Да. Принц, погода сегодня прекрасная.
3: Я надеюсь, вы не устали в дороге?
2: Ой, что вы, принц! В дороге я отдохнула. Благодарю вас.
3: Пожалуйста, пожалуйста.
1: Господа! Господа! Позвольте вам которая еще ни разу не была у нас, волшебно одетую, сказочно прекрасную, сверхъестественно искреннюю и таинственно, таинственно скромную. Вот она.
4: Ах, ваше величество, я знаю эту девушку. Сейчас вы будете потрясены. Это девушка, богиня красоты. Вот кто она такая.
1: Мы ожидали другого. Да, довольно эффектный комплимент. Мерси.
4: Многоуважаемая богиня.
2: Уверяю вас, вы ошибаетесь, сударыня. Меня зовут гораздо проще. И вы меня знаете гораздо лучше, чем вам кажется.
4: Нет, нет, нет, нет. Вас зовут богиня. А вот богиню моей дочери. Это зовут...
2: Анна.
4: Правильно. А вот эту...
2: Марианна. Ой-ой.
4: Да. Угадала.
2: Анна очень любит землянику.
4: Да, люблю очень.
2: А Марианна каштаны.
4: Угадала.
2: И живете вы в уютной усадьбе возле королевской дороги. Ой. Недалеко от чистого ручья. И я рада видеть вас всех. Вот до чего я счастлива.
5: Открываем бал!
3: Разрешите пригласить вас на первый танец, прекрасная незнакомка.
2: С удовольствием, принц.
3: Я знаю, что вы думаете обо мне.
2: Нет, нет, нет, принц. Я надеюсь, что вы не знаете этого.
3: Я знаю, к сожалению. Вы думаете, какой он глупый и неповоротливый.
2: Слава тебе, Господи! Вы не угадали, принц.
3: Можно задать вам один вопрос?
2: Конечно, конечно, прошу вас.
3: Один мой друг, тоже принц, тоже, в общем, довольно смелый и находчивый, тоже встретил на балу девушку, которая вдруг так ему понравилась, что он совершенно растерялся. Что бы вы посоветовали ему сделать?
2: А может быть, принцу только показалось, что эта девушка так ему нравится?
3: Нет! Нет! Он твердо знает, что ничего подобного с ним не было до сих пор и никогда не будет. Перед вашей красотою, словно мальчик, я дрожу. Нет, я сердце не открою. Ничего я не скажу. Не сердитесь.
2: Нет, что вы? Знаете, мне так грустно жилось до сегодняшнего вечера. Ой, ничего, что я так говорю. А сейчас, сейчас я так счастлива. Ничего, что я так говорю.

0: Пойдемте на балкон.
1: Пойдемте. Принц. А принц, теперь мы с вами знакомы гораздо лучше. Попробуйте, пожалуйста, угадать, о чем я думаю теперь.
0: Понимаю. Вы думаете, как хорошо было бы сейчас поесть мороженого?
1: Мне очень стыдно, принц, но вы угадали.
0: Сейчас, сейчас, одну минуту.
1: Ну вот, счастье мое, ты пришло ко мне. Без четверти 11. Ну, еще целый час. Целый час впереди. Это ведь не так уж мало.
2: Дорогая Золушка.
1: О, маленький Паш. Здравствуй.
2: Я должен передать вам очень грустное известие.
1: Что такое?
2: Не огорчайтесь. Но король приказал перевести сегодня все дворцовые часы на час назад. Он хочет, чтобы гости танцевали на балу подольше.
1: Так значит, у меня почти совсем не осталось времени.
2: Почти совсем? Умоляю вас, не огорчайтесь. Я не волшебник, я только учусь. Но мне кажется, что все еще может кончиться очень хорошо. Прощайте.
1: Ну, вот и все.
0: Это самое лучшее мороженое на всем белом свете. Я сам его выбирал. Что с вами?
1: Спасибо вам, принц. Спасибо вам, дорогой принц, за все. За то, что вы такой вежливый, за то, что вы такой ласковый и заботливый и добрый. Лучше вас никого я не видела на свете.
0: Почему вы говорите со мной так печально?
1: Потому что мне пора уходить.
0: Нет, нет, я не могу вас отпустить. Честное слово, я не могу. Я ведь все обдумал. Я после мороженого сказал бы вам прямо, что люблю вас. Боже мой, что я говорю? Не уходите!
1: Нельзя!
0: Подождите! Ах, я же вовсе не такой смешной, как это кажется. Все это потому, что вы мне слишком уж нравитесь. Ведь за это нельзя сердиться на человека. Простите меня. Останьтесь.
1: Не могу.
0: Я люблю вас.

0: Простите меня. Я люблю вас.
1: Господа, господа, ужинать. Таинственные гости. Позвольте, где же она? Где она?
2: Они изволили отбыть в 11 часов по дворцовому времени.
1: Какой ужас! Что, без ужина? Ну все, к черту корону! Ухожу на пенсию, подаю в отставку. И живите без меня, как хотите. Ну слышал, сынок, она ушла. Принц, где ты? А где же принц?
3: Их королевское высочество изволят тосковать на балконе с 11 часов по дворцовому времени, ваше величество.
1: Да, садитесь за стол без меня, господа. Сейчас, тут меня вызывает. На минуточку. Сейчас, я перейду, мальчик,
0: что случилось?
1: Ой, ты заболел. Вот так я и знал.
0: Нет, папа, я совершенно здоров.
1: Нет, ты болен. Нет, ну как нехорошо обманывать старших. Ну да, 40 порций мороженого. Я вижу. Ты объелся? Фу, стыд какой. 40 порций 6 лет. Ты не позволяешь себе подобных излишеств. Ну, конечно, ты отморозил себе живот.
0: Нет, папа, я не трогал мороженого.
1: Ну, как не трогал? Как же не трогал? Когда... Вот раз, два, три, четыре, 27, 40. Верно, не трогал. Ну, что ж тогда с тобой?
0: Я влюбился, папа.
1: Что?
4: Держитесь.
1: Ой.
4: Осторожней.
1: Мне уже лучше. Продолжай. Ты что?
0: Я влюбился, папа, в нашу таинственную, прекрасную, добрую, простую, правдивую гостью. Но она вдруг убежала так быстро, что эта хрустальная туфелька соскользнула с ее ноги на ступеньках нашей лестницы.
1: Влюбился! Так я и знал. Впрочем, нет, я же ничего не знал. К черту, к дьяволу ухожу в монастырь, в мюзик-холл. Живите сами, как знаете, без меня. Ну что это такое? Ну что это? Ну, почему мне никто не доложил, что ты уже вырос?
0: Папа, я еще сегодня прочел тебе об этом целое стихотворение.
1: Да, верно, ты читала. Да, я помню. И ты меня там что-то с барабаном, да, очень хорошее. Ну ладно, так и быть, я остаюсь. Мальчик, ты влюбился? Вот счастье-то.
0: Нет, папочка. Это несчастье.
1: Ну, ерунда. Что это? Почему несчастье?
0: Она не любит меня.
1: Ну, глупость. Она любит, иначе не отказалась бы от ужина. Ну, и идем искать ее, ну.
0: Нет, пап. Я обиделся.
1: Мальчик обиделся. Ну, хорошо. Я сам ее разыщу. Сам. Привратники сказочного королевства! Вы меня слышите?
5: Мы слушаем, ваше величество!
1: Не выезжала ли из ворот нашего королевства принцесса?
5: Нет,
6: Из дворца выбежала только бедно одетая девушка, больше похожая на крестьянку, чем на принцессу.
1: Выстроить на лужайке всех солдат!

Hey, hey, hey.

0: сапог для скорости. Берите туфельку и бегите, солдаты, шагом! Марш!
1: Эх, перелет!
2: Здравия желаем, сударыня!
3: Ох, капрал!
2: Простите, известно, что снимать сапоги при дамах некрасиво. Но только они, извините, сударыня, семимильные.
3: Я это заметила, капрал. Но зачем вы надели их, капрал?
2: Чтобы поймать невесту принца, сударыня.
3: Ох.
2: Разрешите примерить вашим дочкам эту туфельку.
3: Какой размер?
2: Не могу знать, сударыня. Но только кому туфелька как раз, та и есть невеста принца.
4: Невеста принца?
3: Капрал?
2: Да-да.
3: Зовите короля. Туфелька как раз по ноге одной из моих дочек.
2: Но, сударыня...
3: Зовите короля, капрал. Я вам буду очень благодарна, капрал. Вы понимаете, а? Очень.
2: Но я не могу.
3: Я озолочу.
2: За это спасибо. Однако не могу. Приказ есть приказ.
3: Дайте туфлю. Анна, надень.
4: Ну, никак.
3: Ну,
4: не могу.
3: Ах ты. Марьяна, попробуй-ка ты. Попробуй. Ну?
5: Ой, не лезет.
3: Не лезет. Капрал, других размеров нету?
2: Никак нет, сударь.
3: Золушка! Золушка!
6: Да, матушка.
3: Поди сюда.
5: Да, я здесь, матушка.
3: Вот мы иногда ссорились с тобою. Но ты не должна на меня сердиться, девочка. Ты же все можешь, у тебя золотые руки. Ну, надень вот эту туфельку Анне.
5: Вот эту?
3: Да.
5: Но, матушка, я не могу.
3: Золушка, я очень прошу тебя, крошка моя. Голубушка, ух ты, дочка моя любимая.
5: Хорошо, хорошо, матушка, я попробую.
3: Анна, давай ногу, давай.
5: Ой, так?
3: Ну?
5: Ну-ка, надела.
4: Надела.
3: Готово. Кончено. Поздравляю тебя, Анна. Ваше королевское высочество. Готово? Все. Ну, теперь они у меня попляшут во дворце. Я у них заведу свои порядки.
5: Ой-ё.
3: Что ты? Мариеночка, не горюй. Король-вдовец. Я тебя пристрою. Жить будем. А, жалко. Жалко, королевства маловато. Разгуляться негде. Ну, ничего. Ничего, я поссорюсь с соседями. Это я умею. Зовите короля.

0: qui sont des trois?
1: Где она, дорогая? Где она? Где она, моя дочка? Где?
2: Анна, иди сюда. Вот она, ваше величество.

0: это? Да нет. Ну-ну-ну, это глупости какие.
1: Взгляните на ее ножки, государь.
0: Да, да что мне смотреть на ножки? Что я ножки не видел? Что? Я же по лицу вижу. Это же не она. Нет, это не она.
1: Но, государь, хрустальный башмачок пришелся ей в пору.
0: Ну и пусть, и пусть. Все равно это не она. Это не
1: государь!
0: Нет, это не она.
1: Слово короля, золотое слово.
0: Но.
1: Хрустальная туфелька ей в пору. Пору. Следовательно, она и есть невеста. Вы сами сказали об этом солдатам.
0: Да, но...
1: Верно, солдаты? Ага. Молчат. Нет, нет, нет, государь, дельце обделано.
0: Ну, черт побери, ну, какая получается неприятность. Маркиз, ну, что же делать? Что же делать?
2: Танцевать, ваше величество, конечно, танцевать.
1: Анна, иди танцевать. Ой.
3: С вами, красавица.
4: О, вы прихрамываете, красавица.
3: Да туфелька убежала от вас, красавица. Попробуем надеть ее.
4: Вот так.
3: Ой,
4: ну-ка, ну, еще.
1: Ой!
2: Ну, послушайте, она вам невозможно мала. Скажите, это какой же чудодей ухитрился обуть вас? Ну, скажите мне, пожалуйста, ну...
1: Примерьте мне, пожалуйста.
3: Сейчас. Ну-ка... Увы, и вам она мала, барышня.
1: А это ничего не значит.
3: То есть...
1: Неизвестная невеста тоже потеряла эту туфельку во дворце.
2: А неизвестной красавице туфелька была чуть-чуть великовата.
1: А? Вот. Боже.
0: Ну ничего, не надо, ну не расстраивайтесь. Ну это бывает, ну вот видите, ну не расстраивайтесь. Ну а больше здесь нет девушек?
5: Есть, государь. Моя дочка Золушка. Золушка!
6: Я здесь!
5: Иди сюда. Иди, не бойся.
0: Я приказываю не хихикать. Не хихикать. Не смущайтесь, бедная девочка. Не смущайтесь. Посмотрите мне в глаза и... Что это? Какой знакомый взгляд. Примерьте-ка, ну, немедленно примерьте туфельку. Ну-ка.
2: Ваше величество, сию минуту. Ну-ка, ну-ка. Ваше величество, ей впору туфелька. А это что? Смотрите, государь. У нее в кармане фартука вторая туфелька.
0: Ура! Ура! Принц! Где принц? Где он?
7: Ваше величество! Ваше величество!
0: Где принц?
7: Его высочество, чтобы рассеять грусть, тоску, изволили бежать.
0: Бежать куда?
7: За 39 земель. То есть... В 11 часов дня по дворцовому времени.
0: Мой сын бежал за... Куда, говоришь?
7: За 39 земель.
0: За 39 земель. Ой, что же делать? Что же делать? Что же делать?
1: Что же... Боже мой. Это я виновата. Он погибнет теперь. Принц, милый принц, где ты?
6: Он здесь!
4: Золушка,
3: маленький Паш, ты волшебник.
8: Я не волшебник, я только учусь. Но ради тех, кого люблю, я способен на чудеса.
0: Венчаться! Скорей, скорей во дворец венчаться!
9: Но Золушка так и не сказала, любит ли она меня.
8: Ми.

0: Как это ни странно. Ой, прошу прощения. Конечно, вы знаете, что такое чудо. Конечно. Но, возможно, вы не знаете, что такое любовь, а?
1: Что такое любовь?
0: Это жизни венец. Это праздник сердец. И дыхание листвы.

Ну, вот, друзья, мы и добрались до самого счастья. Все счастливы, все. Ну, кроме старухи лесничихи, естественно. Ну, она, знаете ли, сама виновата. Да-да-да, сама виновата. Связи связями, но надо же и совесть иметь. Вот когда-нибудь спросят, а что ты можешь, так сказать, предъявить? И никакие связи, никакие не помогут тебе сделать ножку маленькой, душу большой, а сердце справедливым.

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Дождемся ночи здесь. Ах, наконец, достигли мы ворот Мадрида. Скоро я полечу по улицам знакомым, усы плащом закрыв, а брови шляпой. Как думаешь, узнать меня нельзя?
1: Да, Дон Гуана мудрено признать. Таких, как он, такая бездна.
0: Шутишь? Да кто ж меня узнает?
1: Первый сторож. Гитана или пьяный музыкант. Или свой же брат, нахальный кавалер. Со шпагой под мышкой и в плаще.
0: Что за беда, хоть и узнают? Только б не встретился мне сам король. А впрочем, я никого в Мадриде не боюсь.
1: А завтра же до короля дойдет, что Дон Гуан из ссылки самовольно в Мадрид явился. Что тогда, скажите, он с вами сделает?
0: Пошлет назад. Уж верно, головы мне не отрубят. Ведь я не государственный преступник. Меня он удалил, меня ж любя, чтобы меня оставила в покое семья убитого.
1: Ну, то-то же. Сидели бы вы себе спокойно там.
0: Слуга покорный, я едва-едва не умер там со скуки. Что за люди? Что за земля? А небо? Точный дым. А женщины? Да я не променяю, вот видишь ли, мой глупый Лепарелло, последний в Андалузии крестьянки, на первых тамошних красавиц. Право. Они сначала нравились мне глазами синими, да белизною, да скромностью, а пуще новизною. Да слава богу, скоро догадался, увидел я, что с ними грех и знаться. В них жизни нет, все куклы восковые. А наш... Ну, послушай, это место знакомо нам. Узнал ли ты его?
1: Как не узнать? Антониев монастырь мне памятен. Езжали вы сюда. А лошадей держал я в этой роще. Проклятая, признаться, должность. Вы приятнее здесь время проводили, чем я, поверьте.
0: Бедная Инеза. Ее уж нет. Как я любил ее.
1: Инеза, черноглазая. О, помню. 3 месяца ухаживали вы за ней. Настилу-то помог лукавый.
0: В июле ночью. Странную приятность я находил в ее печальном взоре и помертвелых губах. Это странно. Ты, кажется, ее не находил красавицей. И точно, мало было в ней истинно прекрасного. Глаза. Одни глаза. Да взгляд. Такого взгляда уж никогда я не встречал. А голос у ней был тих и слаб, как у больной. Муж у нее был негодяй суровый. Узнал я поздно. Бедная Инеза.
1: Что ж, вслед за ней другие были.
0: Правда.
1: А живы будем, будут и другие. Теперь которую в Мадриде отыскивать мы будем?
0: О, Лауру! Я прямо к ней бегу являться.
1: Дело.
0: К ней прямо в дверь. А если кто-нибудь уж у нее, прошу в окно прыгнуть.
1: Конечно. Ну, развеселились мы. Недолго нас покойница тревожит. Нам идет.
2: Сейчас она приедет сюда. Кто здесь? Не люди ль Доны Анны?
1: Нет, сами по себе мы, господа. Мы здесь гуляем.
0: А кого вы ждете?
2: Сейчас должна приехать Дона Анна на мужнину гробницу.
0: Донна Анна? Де Сольва? Как супруга командора, убитого... Не помню кем.
2: Развратным, бессовестным, безбожным Дон Гуаном.
1: Ого, вот как. Молва о Дон Гуане. И в мирный монастырь проникла даже. Отшельники хвалы ему поют.
2: Он вам знаком быть может?
1: Нам? Немало. А где-то он теперь?
2: Его здесь нет, он в ссылке далеко.
1: И слава богу. Чем далее, тем лучше. Всех бы их, развратников, в один мешок да в море.
0: Что? Что ты врешь?
3: Молчите, я нарочно.
0: Так здесь похоронили командора?
2: Здесь. Памятник жена ему воздвигла и приезжает каждый день сюда за упокой души его молиться и плакать.
0: Что за странная вдова? И не дурна?
2: Мы красотой женской, отшельники, прельщаться не должны. Но лгать грешно. Не может и угодник в ее красе чудесной не сознаться.
0: Недаром же покойник был ревнив. Он Донну Анну взаперти держал. Никто из нас не видывал ее. Я с нею бы хотел поговорить.
2: О, Донна Анна никогда с мужчиной не говорит.
0: А с вами, мой отец?
2: Со мной иное дело, я монах. Да вот она.
4: Отец мой, отоприте.
2: Сейчас, сеньора, я вас ожидал.
1: Что? Какова?
0: Ее совсем не видно под этим вдовьим черным покрывалом. Чуть узенькую пятку я заметил.
1: Довольно с вас. У вас воображение в минуту дорисует остальное. Оно у нас проворнее живописца. Вам все равно, с чего бы ни начать? С бровей ли, с ног ли?
0: Слушай, Лепарелло, я с нею познакомлюсь.
1: Вот еще. Куда как нужно мужа повалил. Да хочет поглядеть на вдовьи слезы. Бессовестный.
0: Однако уж и смерклась. Пока луна над нами не взошла и в светлый сумрак тьмы не обратила, взойдем в Мадрид.
1: Испанский грант, как вор, ждет ночи и луны боится. Боже, проклятое житье! Да долго ль будет мне с ним возиться? Право, сил уж нет.
5: Клянусь тебе, Лаура, никогда с таким ты совершенством не играла. Как роль свою ты верно поняла.
2: Как развела ее, с какой силой.
5: С каким искусством.
4: Да, мне удавалось. Сегодня каждое движение, слово. Я вольно предавалась вдохновению. Слова лились, как будто их рождала не память рабская, но сердце.
5: Правда. Да и теперь глаза твои блестят, и щеки разгорелись. Не проходит в тебе восторг. Лаура, не давай остыть ему бесплодно. Спой, Лаура, спой что-нибудь.
4: Подайте мне гитару.

0: чудно, бесподобно.
1: Благодарим, волшебница. Ты сердце чаруешь нам. Из наслаждений жизни одной любви музыка уступает. Ну и любовь, мелодия, взгляни, сам Карлос тронут, твой угрюмый гость.
0: Какие звуки, сколько в них души. А чьи слова, Лаура?
2: Дон Гуана.
3: Что, Дон Гуан?
2: Их сочинил когда-то мой верный друг, мой ветреный любовник.
3: Твой Дон Гуан безбожник и мерзавец, а ты, ты дура.
2: Ты с ума сошел? Да я сейчас велю тебя зарезать моим слугам, хоть ты испанский грант.
3: Зови же их.
1: Лаура, перестань. Дон Карлос, не сердись, она забыла.
2: Что? Что Гуан на поединке честно убил его родного брата? Правда, жаль, что не его.
3: Я глуп, что осердился.
2: Ага, сам сознаешься, что ты глуп. Так помиримся.
3: Виноват, Лаура, прости меня. Но знаешь, не могу я слышать это имя равнодушно.
2: А виноват Илья, что поминутно мне на язык приходит это имя.
0: Ну, в знак, что ты совсем уж не сердита, Лаура, спой еще.
2: Да, на прощание. Пора уж ночь. Ну что же я спою? А, слушайте.

0: чудесно, бесподобно.
1: Прощайте ж, господа.
2: Прощай, Лаура.
1: Ты бешеный, останься у меня. Ты мне понравился. Ты Дон Гуана напомнил мне, как выбронил меня и стиснул зубы скрежетом.
3: Счастливец, так ты его любила? Очень.
1: Очень.
3: И любишь, и теперь?
1: В сию минуту? Нет, не люблю. Мне двух любить нельзя. Теперь люблю тебя.
3: Скажи, Лаура, который год тебе?
1: 18 лет.
3: Ты молода. И будешь молода еще лет 5 или 6. Вокруг тебя еще лет 6 они толпиться будут. Тебя ласкать, лелеять и дарить. И серенадами ночными тешить. И за тебя друг друга убивать на перекрестках ночью. Но когда пора пройдет, когда твои глаза впадут и веки сморщись почернеют, и седина в косе твоей мелькнет, и будут называть тебя старухой, тогда что скажешь ты?
1: Тогда? Зачем об этом думать? Что за разговор? Или у тебя всегда такие мысли? Приди, открой балкон. Как небо тихо, недвижим теплый воздух, ночь лимоном и лавром пахнет. Яркая луна блестит на синеве густой и темной, и сторожа кричат протяжно ясно. А далеко, на севере, в Париже, быть может, небо тучами покрыто, холодный дождь идет и ветер дует, а нам какое дело? Слушай, Карлос, я требую, чтобы улыбнулся ты. Ну, то-то ж.
3: Милый демон.

0: Гей, Лаура!
1: Кто там? Чей это голос?
0: Отопри.
1: Уже ли? Боже!
0: Здравствуй.
1: Дон Гуан!
2: Как? Дон Гуан?
0: Лаура, милый друг. Кто у тебя, моя Лаура?
2: Я, Дон Карлос.
0: Вот нечаянная встреча. Я завтра весь к твоим услугам.
2: Нет, теперь, сейчас.
1: Дон Карлос, перестаньте. Вы не на улице, вы у меня. Извольте выйти вон.
2: Я жду. Ну что ж, ведь ты при шпаге.
0: Ежели тебе не терпится, изволь.
1: Что там? Убит? Прекрасно. В комнате моей. Что делать мне теперь, повеса, дьявол? Куда я выброшу его?
0: Быть может, он жив еще?
1: Да, жив. Гляди, проклятый. Ты прямо в сердце ткнул. Небось, не мимо. И кровь не идет из треугольной ранки. А уж не дышит, каково?
0: Что делать, он сам того хотел.
1: Эх, Дон Гуан, досадно, право. Вечные проказы, а все не виноват. Откуда ты? Давно ли здесь?
0: Я только что приехал, и то тихонько. Я ведь не прощен.
1: И вспомнил тотчас о своей Лауре. Что хорошо, то хорошо. Да полно, не верю я. Ты мимо шел случайно и дом увидел.
0: Нет, моя Лаура. Спроси у Лепарелла. Я стою за городом, проклятые Венти. Я Лауры пришел искать в Мадриде.
1: Друг ты мой. Постой, при мертвом. Что нам делать с ним?
0: Оставь его. Перед рассветом рано. Я вынесу его под япончою и положу на перекрестке.
1: Только смотри, чтобы не увидели тебя. Как хорошо ты сделал, что явился одной минутой позже. У меня твои друзья здесь ужинали. Только что вышли вон. Когда б ты их застал?
0: Лаура, и давно его ты любишь?
1: Кого? Ты, видно, бредишь.
0: А признайся, а сколько раз ты изменяла мне в моем отсутствии?
1: А ты, повеса?
0: Скажи. Нет, после переговорим. Все к лучшему. Нечаянно убив Дон Карлоса, отшельником смиренным я скрылся здесь и вижу каждый день мою прелестную вдову. И ею, мне кажется, замечен. До сих пор чинились мы друг с другом, но сегодня впущуся в разговоры с ней. Пора. С чего начну? Осмелюсь или нет? Сеньор, ба. Что в голову придет, то и скажу без предуготовления. Импровизатором любовной песни. Пора уж ей приехать. Без нее, я думаю, скучает командор. Каким он здесь представлен исполином, какие плечи, что за Геркулес. А сам покойник мал был и тщедушен. Здесь, став на цыпочки, не мог бы руку до своего носа дотянуть. Когда за Искуриалом мы сошлись, наткнулся мне на шпагон и замер, как на булавке стрекоза. А был он горд и смелый, и дух имел суровый. А, вот она.
3: Опять он здесь. Отец мой, я развлекла вас в ваших помышлениях. Простите.
0: Я просить прощения должен. У вас, сеньора. Может, я мешаю печали вашей вольно изливаться?
3: Нет, мой отец. Печаль моя во мне. При вас мои моления могут к небу смиренно возноситься. Я прошу и вас свой голос с ними соединить.
0: Мне? мне молиться с вами, Донна Анна. Я не достоин участи такой. Я не дерзну порочными устами мольбу святую вашу повторять. Я только издали, с благоговением, смотрю на вас, когда, склонившись тихо, вы черные волосы на мрамор бледный рассыплете, и мнится мне, что тайно гробницу эту ангел посетил. В смущенном сердце я не обретаю тогда молений. Я дивлюсь безмолвно и думаю: счастлив, чей хладный мрамор согрет ее дыханием небесным и окроплен любви ее слезами.
3: Какие речи странные,
0: сеньора.
3: Мне? Вы забыли?
0: Что? Что недостойный отшельник я? Что грешный голос мой не должен здесь так громко раздаваться?
3: Мне показалось. Я не поняла.
0: Ах, вижу я. Вы все узнали.
3: Что я узнала?
0: Так, я не монах. У ваших ног прощения умоляю.
3: О, Боже! Встаньте, встаньте! Кто же вы?
0: Несчастный, жертва страсти безнадежной.
3: О, Боже мой! И здесь, при этом гробе, подите прочь.
0: Минуту, Донна Анна, одну минуту.
3: Если кто взойдет.
0: Решетка заперта, одну минуту.
3: Ну, что? Чего вы требуете?
0: Смерти. О, пусть умру сейчас у ваших ног. Пусть бедный прах мой здесь же похоронят. Не подле праха милого для вас, ни тут, ни близко, дали где-нибудь, там, у дверей, у самого порога, чтоб камня моего могли коснуться вы легкой ногой или одеждой, когда сюда, на этот гордый гроб, пойдете кудри наклонять и плакать.
3: Ой, не в своем уме.
0: Или желать кончины, Донна Анна, знак безумства? Когда б я был безумец, я б хотел в живых остаться. Я б имел надежды любовью нежной тронуть ваше сердце. Когда б я был безумец, я бы ночи стал провождать у вашего балкона, тревожа серенадами ваш сон. Не стал бы я скрываться. Я, напротив, старался быть везде б замечен вами. Когда б я был безумец, я б не стал страдать в безмолвии.
3: И так-то вы молчите?
0: Случай, Донна Анна, случай увлек меня. Не то б вы никогда моей печальной тайны не узнали.
3: И любите давно уж вы меня?
0: Давно или недавно, сам не знаю. Но с той поры лишь только знаю цену мгновенной жизни. Только с той поры и понял я, что значит слово «счастье».
3: Пойдите прочь, вы человек опасный.
0: Опасный чем?
3: Я слушать вас боюсь.
0: Я замолчу. Лишь не гоните прочь того, кому ваш вид одна отрада. Я не питаю дерзостных надежд. Я ничего не требую. Но видеть вас должен я, когда уже на жизнь я осужден.
3: А подите, здесь не место таким речам, таким безумствам. Завтра ко мне придите, если вы клянетесь хранить ко мне такое же уважение, я вас приму, но вечером, позднее. Я никого не вижу с той поры, как овдовела.
0: Ангел, Донна Анна, утешь вас Бог, как сами вы сегодня утешили несчастного страдальца.
3: Подите ж прочь.
0: Еще одну минуту.
3: Нет, видно, мне уйти. К тому же моление мне в ум не идет. Вы развлекли меня речами светскими. От них уж ухо мое давно, давно отвыкло. Завтра я вас приму.
0: Еще не смею верить. Не смею счастью моему предаться. Я завтра вас увижу. И не здесь, и не украдкою.
3: Да, завтра, завтра. Как вас зовут?
0: Диего де Кальвадо.
3: Прощайте, Дон Диего.
0: Лепарелло.
4: Что вам угодно?
0: Милый Лепарелло, я счастлив. Завтра вечером позднее, мой Лепарелло, завтра приготовь. Я счастлив, как ребенок.
4: С Донной Анной вы говорили? Может быть, она сказала вам два ласкового слова? Или ее благословили вы?
0: Нет, Лепарелло, нет. Она свидание, свидание мне назначила.
4: Неужто, о вдовы, все вы таковы?
0: Я счастлив, я петь готов. Я рад весь мир обнять.
4: А командор, что скажет он об этом?
0: Ты думаешь, он станет ревновать? Уж верно, нет. Он человек разумный и верно присмирел с тех пор, как умер.
4: Нет, посмотрите на его статую.
0: Что ж?
4: Кажется, на вас она глядит и сердится.
0: Ступай же, Лепарелло. Проси ее пожаловать ко мне. Нет, не ко мне, а к Донне Анне. Завтра.
4: Статую в гости звать? Зачем?
0: Уж верно, не для того, чтоб с нею говорить. Проси статую завтра к Донне Анне прийти попозже вечером и стать у двери на часах.
4: Охота вам шутить, и с кем?
0: Ступай же.
4: Но...
0: Ступай.
4: Преславная, прекрасная статуя. Мой барин Дон Гуан покорно просит пожаловать. Ей-богу, не могу, мне страшно.
0: Трус, вот я тебя.
4: Позвольте, мой барин Дон Гуан вас просит завтра прийти попозже в дом супруги вашей и стать у двери. Ай!
0: Что там?
4: Ай-ай, ай-ай, умру.
0: Что сделалось с тобою?
4: Статуя, ай!
0: Ты кланяешься?
4: Нет, не я, она!
0: Какой ты вздор несешь?
4: Пойдите сами.
0: Ну, смотри ж, бездельник. Я, командор, прошу тебя прийти к твоей вдове, где завтра буду я, и стать на стороже в дверях. Что будешь? О, Боже!
4: Что я говорил?
0: Уйдем.
3: Я приняла вас, Дон Диего, только боюсь, моя печальная беседа скучна вам будет. Бедная вдова, все помню я свою потерю, слезы с улыбкой мешаю, как апрель. Что ж вы молчите?
0: Наслаждаюсь молча, глубоко мыслью быть наедине с прелестной Донной Анной. Здесь, не там, не при гробнице мертвого счастливца. И вижу вас уже не на коленах пред мраморным супругом.
3: Дон Диего, так вы ревнивы. Муж мой в гробе вас мучит.
0: Я не должен ревновать. Он вами выбран был.
3: Нет, мать моя велела мне дать руку Дон Альвару. Мы были бедны, Дон Альвар богат.
0: Счастливец! Он сокровища пустые принес к ногам богини. Вот за что вкусил он райское блаженство. Если б я прежде вас узнал, с каким восторгом мой сан, мои богатства, все бы отдал, все за единый благосклонный взгляд, я был бы раб священной вашей воли. Все ваши прихоти я бы изучал, чтоб их предупреждать, чтоб ваша жизнь была одним волшебством беспрерывным. Увы, судьба судила мне иное.
3: Диего, перестаньте, я грешу вас, слушая. Мне вас любить нельзя. Вдова должна и гробу быть верна. Когда бы знали вы, как Дон Альвар меня любил. О, Дон Альвар уж верно не принял бы к себе влюбленной дамы. Когда бы он овдовел, он был бы верен супружеской любви.
0: Не мучьте сердце мне, Донна Анна, вечным поминанием супруга. Полно вам меня казнить. Хоть казнь я заслужил, быть может.
3: Чем же? Вы узами не связаны святыми ни с кем, не правда ли? Полюбив меня, вы предо мной и перед небом правы.
0: Пред вами, Боже.
3: Разве вы виновны передо мной? Скажите, в чем же?
0: Нет. Нет, никогда.
3: Диего, что такое? Вы предо мной не правы? В чем? Скажите.
0: Нет, ни за что.
3: Диего, это странно. Я вас прошу, я требую.
0: Нет, нет.
3: А, так-то вы моей послушной воле. А что сейчас вы говорили мне, что вы рабом моим желали быть? Я рассержусь. Диего, отвечайте. В чем предо мной виновны вы?
0: Не смею, вы ненавидеть станете меня.
3: Нет, нет, я вас заранее прощаю, но знать желаю.
0: Не желаете знать ужасную убийственную тайну?
3: Ужасно? Вы мучите меня. Я страх, как любопытно, что такое? И как меня могли вы оскорбить? Я вас не знала, у меня врагов и нет, и не было. Убийца мужа один и есть.
0: Идет к развязке дело. Скажите мне, несчастный Дон Гуан вам не знаком?
3: Нет, отроду его я не видала.
0: Вы в душе к нему питаете вражду?
3: По долгу чести, но вы отвлечь стараетесь меня от моего вопроса, Дон Диего. Я требую.
0: Что, если б Дон Гуана вы встретили?
3: Тогда бы я злодею кинжал вонзила в сердце.
0: Донна Анна, где твой кинжал? Вот грудь моя.
3: Диего? Что вы?
0: Я не Диего, я Гуан.
3: О, Боже, нет, не может быть. Не верю.
0: Я Дон Гуан.
3: Неправда.
0: Я убил супруга твоего и не жалею о том, и нет раскаяния во мне.
3: Что слышу я? Нет, нет, не может быть.
0: Я Дон Гуан, и я тебя люблю.
3: Где я? Где я? Мне дурно, дурно.
0: Небо, что с нею? Что с тобою, Донна Анна? Встань, встань, проснись, опомнись. Твой Диего, твой раб у ног твоих.
3: Оставь меня. Ой, ты мне враг. Ты отнял у меня все, что я в жизни.
0: Милое создание, я всем готов удар мой искупить. У ног твоих жду только приказания. Вели, умру. Вели, дышать я буду лишь для тебя.
3: Так это... Дон Гуан.
0: Не правда ли? Он был описан вам злодеем, извергом. О, Донна Анна, молва, быть может, не совсем неправа. На совести усталой много зла, быть может, тяготеет. Так, разврата я долго был покорный ученик. Но с той поры, как вас увидел я, мне кажется, я весь переродился. Вас полюбя, люблю я добродетель. И в первый раз смиренно перед ней дрожащее колено преклоняю.
3: О, Дон Гуан, красноречив, я знаю, слыхала я. Он хитрый искуситель. Вы, говорят, безбожный развратитель, вы сущий демон. Сколько бедных женщин вы погубили?
0: Ни одной до ныне из них я не любил.
3: Я поверю, чтоб Дон Гуан влюбился в первый раз, чтоб не искал во мне он жертвы новой.
0: Когда б я вас обманывать хотел, признался ли я, сказал ли я то имя, которого не можете вы слышать, где ж видно тут обдуманность, коварство?
3: Кто знает вас, но как могли прийти сюда вы? Здесь... Узнать могли бы вас, и ваша смерть была бы неизбежна.
0: Что значит смерть? За сладкий миг свидания безропотно отдам я жизнь.
3: Но как же отсюда выйти вам, неосторожный?
0: И вы о жизни бедного Гуана заботитесь? Так ненависти нет в душе твоей небесной, Донна Анна.
3: Ах, если б вас могла я ненавидеть. Однако ж, надо б нарастаться нам.
0: Когда ж опять увидимся?
3: Не знаю. Когда-нибудь.
0: А завтра?
3: А где же?
0: Здесь.
3: О, Дон Гуан, как сердцем я слаба.
0: В залог прощения мирный поцелуй.
3: Пора. Поди.
0: Один, холодный, мирный.
3: Какой ты неотвязчивый. На, вот он. Что там за стук? Ой, скройся, Дон Гуан.
5: я на зов явился.
0: О, Боже! Дон Анна!
5: Брось ее, все кончено. Дрожишь ты, Дон Гуан?
0: Я? Нет. Я звал тебя и рад, что вижу.
5: Дай руку.
0: Вот она. О, тяжело пожатие каменной его десницы. Оставь меня. Пусти. Пусти мне руку. Я гибну. Кончено. О, Донна А.

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: мені так стрілять. Це чим стало?
1: А все одно красивий, ноги прям самі починають танцювати. Слухай, Джим. Джим, а може бути Страшила теж під нього танцює,
0: так? Він же не слышить музики. Даже форточки у него все закрыты.
1: А может быть, с той стороны открыто? Джим, ну пойдем посмотрим.
0: Ну, мне не хочется.
1: Ты скажи лучше, боишься.
0: Ничего не боюсь. Ну, пошли.
1: Пошли. Ой, ой, смотри, в капусте кто-то шевелится.
2: Это, наверное, щенок. У мисс Моди в экстерьер должен очиниться.
1: Смотри, это какой-то коротенький.
3: Привет.
4: Сам привет.
3: А я Чарльз Беккер Харрис. Я умею читать.
1: Мы что?
3: Я думал, может, вам интересно, что я умею читать. Может, вам надо что прочитать? Так я могу.
4: Тебе сколько? 4,5?
3: Скоро 7.
4: А чё ж ты хвастаешь-то? Он глазастик, с роду, например, читать умеет, она даже еще в школу не ходит. А ты что-то больно маленький для 7.
3: А я маленький, но я уже взрослый.
5: И мы тебя должны называть Чарльз Беккер Харрис? Мистер Харрис, мистер Харрис, мистер Харрис.
3: Нет, меня все зовут просто Дил.
1: Ну, откуда ты взялся?
3: Я из Меридиана, штат Миссисипи. Я приехал к моей тете, мисс Рэйчел. И теперь всегда буду летом жить у вас в Мейкомбе. Моя мама работает в Меридиане фотографии. Она послала мою карточку на конкурс самого красивого ребенка. И получила самую первую премию.
1: Ой, врешь!
3: Целых $5. И все деньги отдала мне. И я 20 раз ходил в кино.
1: Ну, а у тебя где отец?
3: А у меня отца нет.
1: Что, он умер, да?
3: Нет.
1: А как так? Раз не умер, значит, должен быть. Чего ты покраснел-то?
4: Не приставай. Глазастик, не приставай. А у нас есть свой дом на дереве. Хочешь, покажем, а?
3: Хочу. А что вы так смотрели на этот дом?
1: Ой, там живет Страшила Редли.
4: За мной.
1: Пошли.

Подожди немножко, Джин Луиза. Подожди, глазастик. Ты сейчас все расскажешь делу про страшилу Рэдли. Дай только я немножко расскажу людям про тебя, которой была когда-то я сама.

щурицы раскисали, и под ногами хлюпала рыжая глина. Почему-то в те времена было жарче, чем теперь. Крахмальные воротнички мужчин размокали уже к 9 утра. Дамы принимали ванну около полудня, затем после дневного сна в 3 часа, и все равно к вечеру походили на сладкие булочки, покрытые глазурью из пудры и пота.

Все годы двигались медленно, разгуливали по площади, обходили одну лавку за другой, все делали не торопясь, расстановкой. В сутках были те же 24 часа. Оказалось, что больше

0: Нас было четверо. Атикус, Джим, я и наша кухарка Кельпурния. Мама умерла, когда мне было 2 года, так что я не чувствовала утраты, я по ней не скучала. Но Джим, наверное, скучал. Он хорошо помнил маму. И иногда посреди игры вдруг длинно вздыхал, уходил за гараж и играл там один. Когда он бывал такой, я уж знала, лучше к нему не приставать. В то лето, когда приехал Дил, Джиму было около 11, а мне около 7. Дил был какой-то чудной. Голубые полотняные штаны, пуговицами пристегнутые к рубашке, волосы совсем белые и гладкие, как пух на утенке. А Кельпурния была вся из углов и костей, близорукая и косила. И рука у нее была широкая, как лопата, и очень тяжелая. Мы с ней все время сражались, но она всегда побеждала. Тем более, что Атикус каждый раз принимал ее сторону. Но мы с Джимом считали, что отец у нас неплохой. А Страшила Рыдли жил в соседнем доме.
1: Эй, Дил, видишь вон то дерево? Смотри, никогда не ешь с него орехов. Они ядовитые.
2: А ты их пробовал?
1: Ох, их никто не пробовал, потому что все знают, что они ядовитые. Сами Рэдли их не едят. О, Рэдли скупают хлопок, и у них куча денег. Правда. Только живут они, как в тюрьме. Видишь, как закрылись? Никто к ним не ходит.
2: И они никому не ходят.
1: А Страшилу нашего зовут Артур. Когда он был мальчишкой, знаешь, чего дело? Он с компанией ходил на танцульки в игорный притон, даже виски пробовал пить. Один раз прикатил на развалюхе фордики на площадь, стал колесить на ней задом наперед.
2: И песни орали всякие.
1: Ой. Наш церковный староста хотел их задержать. Они взяли и заперли его во дворе суда. А потом их судить стали за хулиганство. Но судья не послал их в тюрьму, а послал в ремесленное училище. А старый мистер Рэдли попросил отдать Артура ему под залог. Да, все мальчишки вернулись, про них говорят, что они самые лучшие механики в штате. А Артура 15 лет никто не видел, потому что мистер Рэдли его не выпускал.
2: Во. Ага, а когда мистер Рэдли умер, то Кельпурния, наша кухарка, говорит, что вот хоронит самого подлого человека на свете и даже плюнула. Она ни про кого так не говорила, особенно про белых. Но только Страшилу так все равно никто не увидел, потому что приехал старший брат Страшилы и не дал ему выйти.
1: Понял?
3: Интересно, что он там делает? Вот возьмет сейчас и высунется из-за двери.
1: Да он по ночам выходит, когда темно. Ты знаешь, я сам утром сколько раз видал на задворках у нас его следы. А раз ночью, слышим, он скребется в окно, скребется.
2: А, у заднего крыльца.
1: А наш папа, Атикус, вышел, а его уже нет.
2: Нет.
3: Вот бы поглядеть, какой он, а?
1: Наверное, ростом 1.2 метра. А руки у него всегда в крови.
2: Это потому, что он ест сырых белок и кошек, все, что ему попадется. А кто ест животных сырыми, тому век не отмыть руки.
1: У него длинный кривой шрам через все лицо. Зубы желтые, гнилые. Он пучеглазый.
2: Слюнявый.
3: А как же удалось мистеру Рэдли запугать Страшилу, что он не показывается на людей?
1: Так Страшила почти все время сидит на цепи, прикованной к кровати.
2: Нет, Атикус сказал, не в этом дело. Можно другими способами превратить человека в привидение.
3: Давайте выманим его из дома, а? Я хочу на него поглядеть.
1: Ну, если тебе жить надоело, поди постучи к ним в парадную дверь только и всего.
2: Да.
3: А ты сам никогда не стучал?
1: А зачем это мне?
3: Ты, по-моему, трусишь. Спорю на самую интересную книжку на свете «Серые привидения», что ты не посмеешь сунуться в ворота Рэдли.
1: Просто такие вещи нельзя делать, не подумавшие, понятно? Это все равно, что, ну, как заставить черепаху высунуть голову.
3: А как ты ее заставишь?
1: Ну, надо зажечь у нее под пузом спичку.
3: Ну, валяй, а? А мы с глазастиком тут.
2: Давай, Джим, а?
3: Давай, а?
1: Подождите.
2: Давай, мы тебя ждем.
1: Ну, сейчас не торопите меня.
2: Ты что, по

0: дети, меня зовут мисс Кэролайн Фишер. Сейчас я познакомлюсь со всеми вами. Знает ли кто-нибудь, что это такое? Откуда ты знаешь, мальчик?
1: А я остался на второй год.
0: А ты, мальчик?
2: А я тоже второгодник. У нас почти что все второгодники.
0: Это ужасно. Но ты, девочка, ты, наверное, не знаешь алфавит? Как тебя зовут?
3: Джин Луиза Финч, мисс. Но я знаю буквы.
0: Тогда назови их.
3: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, К, Л, М, Н.
0: Ладно, не надо так быстро. Ты, может быть, и читать умеешь?
3: Да, мисс. Мэри ела кашу. Каша была вкусная. Мэри дала кашу кошке. Кошка серая. Она любит молоко и мышей. Мыши боятся кошки.
0: Достаточно. Твой отец адвокат Атикус Финч?
3: Да, мисс Кэролайн.
0: Скажи своему отцу, чтобы он тебя больше не учил. Иначе это повредит твоим школьным занятиям.
3: Но он меня ничему не учил, мисс Кэролайн. Атикусу некогда меня учить. Знаете, он вечером всегда такой усталый. Он только и делает, что сидит в гостиной и читает.
0: Если не он, так кто-то же тебя учил? Ну, кто-то ведь учил? Не с пеленок же ты читаешь газеты.
3: А Джим говорит, с пеленок. Вы знаете, он читал одну книжку, и я там была не Финч, а Пинч. И Джим говорит, что по-настоящему меня зовут Джин Луиза Пинч. Но когда я родилась, то меня подменили. И по-настоящему я называю...
0: Не будем давать волю фантазии, деточка. Итак, передай отцу, чтобы он тебя больше не учил. Учиться читать лучше по всем правилам. Скажи своему отцу, что я теперь сама за тебя возьмусь и постараюсь исправить это зло.
3: Как вы сказали, мэм?
0: А теперь садись.
3: Прошу прощения, мэм.
0: Дети, все, кто ходит завтракать домой, поднимите руки. Теперь достаньте завтрак те, у кого он с собой. А где твой завтрак, мальчик? Как тебя зовут?
4: Уолтер.
0: Ты сегодня забыл взять завтрак с собой? Вот тебе 25 центов, поди и купи себе поесть. Деньги отдашь мне завтра.
4: Нет, мэм, спасибо.
0: Пойди сюда, Уолтер, и возьми деньги.
3: Мисс Кэролайн.
0: Что тебе, Джин Луиза?
3: Мисс Кэролайн, он Каннингем.
0: Что такое, Джин Луиза?
3: Мисс Кэролайн, ведь Уолтер из Каннингемов.
0: Не понимаю, Джин Луиза, о чем это ты говоришь?
3: Это ничего, мэм, вы скоро всех в округе узнаете. Каннингемы никогда ничего не берут бесплатно. Ни у школы, ни у муниципалитета. Они фермеры. Они ни у кого ничего не берут и обходятся тем, что есть. У них мало что есть, но они обходятся. И вы только зря срамите Уолтера. Вы знаете, у него дома нет четвертака, чтобы вам вернуть. Он мог бы, конечно, вам принести его с хвороста, но ведь хворост-то вам ни к чему. Вот знаете, когда отец Уолтера приходил к моему отцу Атикусу за советом, они говорили про ущемление прав, то отец Уолтер очень печалился, что ему нечем расплатиться, что у него нет денег. И вы знаете, что нам приносил? Хворост. Он приносил нам хворост, потому что у него не было денег. Атикус сказал, что отец Уолтера из породы непреклонных, и что ущемление прав – это не единственная его беда. Но, правда, когда я спросила Джима, что такое ущемление, он сказал, что... Когда тебе прищемит хвост. А вы как думаете, мисс Кэролайн?
0: Ты мне надоела. Ты во всех отношениях плохо начинаешь. Протяни руку. Сейчас я накажу тебя линейкой. Раз, два, три. А вам всем достанется. Вот почему ты громче всех смеешься? Как тебя зовут?
5: Кого, меня? Борис Юэлл.
0: Боже мой, почему ты такой грязный? Подойди сюда. Покажи уши. Ой, живая! Нет. Живая!
6: Куда она побежала, мисс Кэролайн? Говорите скорее! Закрой дверь, сейчас мы ее поймаем! Скорее, мэм, скажите, куда она побежала?
0: У него по волосам! По волосам! Прямо по волосам!
7: Так это же Вошка! Ничего страшного, мэм! Эка невидаль! Вошка!
0: Ой, пожалуйста! Прежде чем прийти завтра в школу, прими ванну.
8: Думаете, вы меня прогнали?

0: Да я сам ушел. На нынешний год я уже отучился.
1: Что ты хочешь сказать?
2: Он из Юилов, мэм. У нас полная школа Юилов. Они каждый год приходят в первый день, а потом бросают.
1: Иди домой, Юэл.
0: Ишь ты! Нашлась училка сопливая. Видали мы таких. Думает, она меня выгнала. Да я сам ушел, так и запомнил.
3: Грубиян. Таких учить-то нечего.
2: Да вы не горюйте, мэм.
4: Ну, почитайте нам лучше что-нибудь, мэм. Вот про кошек было очень интересно.
5: Да? Спасибо, дети. Спасибо. Я вам расскажу про жабу, которая жила в доме.
6: На. Устала. Соскучилась я. Дом так стало пусто. Пришлось часа в два включить радио.
7: А почему? Мы с Джимом все равно дома не сидим, если только дождь.
6: Не сидим, если крикнуть. Кто-нибудь да прибежит.
8: Глазастик, принеси мне газеты.
7: Вот, пожалуйста.
8: Ну, давай почитаем. Не хочешь? Что случилось, Глазастик?
7: Мне не здоровится. Если ты не против, я в школу больше не пойду.
8: Так. Так, ну, давай обсудим это.
7: Ты же не учился в школе. Не учился, и ничего, и я не буду. Ты меня сам учи. Как вас дедушка учил с дядей Джеком.
8: Не могу. Мне надо зарабатывать на хлеб. И потом, если ты не станешь ходить в школу, меня посадят в тюрьму. Так что прими сейчас лекарство, а завтра пойдешь учиться.
7: Я здорова, просто я не хочу идти в школу. Мисс Кэролайн отругала меня за то, что я умею читать. А потом поругала тебя за то, что ты меня неправильно учишь. Слушай, Атикус, мне совсем не обязательно ходить в школу. Ведь вот у нас Баррис Юэлл, он даже не второгодник, он пятый год сидит в классе. И ничего, по закону все в порядке.
8: Это не годится, Глазастик. Иногда в особых случаях закон можно обойти. Но в твоем случае он неумолим. Так что придется ходить в школу.
7: Ну почему же Юэлу можно, а мне нельзя?
8: Юэлы всегда были позором для нашего города. Уже целых три поколения. Сколько я помню, ни один Юэл дня не жил честным трудом. Боб Юэл получает пособие на детей и тут же пропивает. Вот его ребятишки и шныряют где могут, чтобы хоть как-то прокормиться.
7: Ну, Атикус... Ведь если я буду ходить в школу, мы никогда не будем вместе читать.
8: Это тебя сильно огорчает?
7: Да, сэр.
8: Ну, ладно. Ты знаешь, что такое компромисс?
7: Это когда обходят закон?
8: Нет, когда уступают друг другу и таким образом приходят к соглашению. Например, если ты согласишься учиться в школе, мы с тобой будем каждый вечер читать, как прежде. Договорились?
7: Да, сэр.
8: Но знаешь, Глазастик, в школе ты лучше не упоминай о нашем с тобой уговоре.
7: А почему?
8: Боюсь, что наша деятельность не встретит одобрения высших авторитетов.

0: Что тебе жуешь?
1: Вот что, резинка.
0: Где столько взяла?
1: В дупле дуба. Около дома страшилы Редли.
0: Выплюнь сейчас же.
1: Я полдня ее жую еще. Не умерла, мне даже не тошнит.
0: Ты что, не знаешь, что деревья Редли трогать нельзя? Помрешь.
1: Ты ведь трогал тогда стену?
0: Это другое дело. Иди, иди сейчас же прополощи горло.
1: Не хочу, ну тогда весь вкус во рту пропадет.
0: Не станешь полоскать, скажу Килпурни.
1: Да ладно уж. Я беда.
0: Ну вообще, ты знаешь, займись-ка чем-нибудь дома по хозяйству, что ли.
1: Дил еще вспомнит меня. Еще в начале лета сказал, выходи за меня замуж. И так скоро про это забыл. Как будто участок застолбил, я его собственность. Сказал, всю жизнь будет любить только меня одну, а теперь внимания не обращает.
2: Мисс Моди, мисс Моди. Только теперь я, пожалуй, смогу понять, кто такая была мисс Моди. Она была вдова и при этом женщина-хамелеон. Когда она копалась в саду, надевала старую соломенную шляпу и мужской комбинезон. А в 5 часов вечера, после ванны, усаживалась на веранде, точно королева нашей улицы, нарядная, красивая и величественная. Она любила все, что растет на земле, даже сорную траву. А какие пироги пекла мисс Моди. Когда Дил подружился с Джимом, а я почувствовала необходимость тоже найти себе друга, и я выбрала мисс Моди.
1: Мисс Моди! Мисс Моди, как вы думаете, страшила Редли еще жив?
3: Его зовут Артур, и он жив. Чувствуешь, как сегодня пахнет моя мимоза? Прямо как в раю.
1: Угу. А вы откуда знаете?
3: Какой мрачный вопрос. Я знаю, что он жив, потому что я пока еще не видела, чтобы его выносили из его дома.
1: А может быть, он умер, и его запихнули в каменную трубу?
3: Какого еще ты взяла?
1: А, Джим сказал.
3: Артур Редли просто сидит у себя дома только и всего. Если бы тебе не хотелось выходить на улицу, ты тоже сидела бы дома, верно?
1: Ну, а почему ему не хочется?
3: Ты всю эту историю знаешь не хуже меня.
1: Я не знаю, мисс Моди, почему так? Мне никто не говорил. По-вашему, это все правда, что говорят про страшные?
3: Нет, девочка. Это дом печали. Артура Редли, я помню мальчика. Что бы про него ни говорили, а со мной он всегда был вежливым.
4: Я пекла торт. Хочешь взять кусок с собой?
1: Ой, мисс Моди, слышите? Поет пересмешник. Атикус говорит, что убить пересмешника – большой грех.
3: Твой отец прав. Пересмешник – самая безобидная птица. Она только поет нам на радость. Пересмешники не клюют ягод в саду, не гнездятся в овинах. Они только и делают, что поют нам свои песни. Поэтому убить пересмешника – большой грех.
5: Ли-ли-ли-ли-ли-ли! Глазастик! Глазастик!
1: Что? Что, вы же не можете без меня?
5: Иди сюда.
0: Зачем ты ее позвал? Мы же не можем подвергать ее опасности.
1: Вы знаете, что мне рассказала мисс Моди?
0: Да тихо ты!
5: Мы хотим взглянуть на страшилу в окошко.
1: Мисс Моди сказала, что это дом печали.
6: Девчонка всегда девчонка.
1: Ну ладно, ладно, я с вами.
6: За мной.
1: Давай. А мы что, под проволокой полезем?
6: Так, давай я подержу ее.
1: Давай, Кирилл, давай пролезай.
6: Ползком. Не наткнись на капусту, а то будет такой треск, мертвецы проснутся.
5: Вот калитка. Ой, надо поплевать на петли.
6: Плюй на петли, глазастик. Довольно. Ну, теперь лучше. Пошли через веранду. Вот к этому окошку. Эх, не достаю. Давай, Дил, давай мы тебя подсадим.
5: Давай, Дил, следи,
6: глазастик.
5: Давай.
6: Посажу его. Смотри, а то мы тебя не удержим. Скорей. Ну чего, видел?
5: Ничего. Шторы. Ну где-то там светится огонек.
6: Кончай смотреть. Ты тяжело. Пошли отсюда.
5: Давай с той стороны попробуем.
1: Не надо, не надо.

0: за дому.
1: Бежи!
0: Ой, кто-то выстрелил.
1: За мной, ребята!
2: Скорее, скорее, глазастик. Лезьте под проволоку.
0: Давай, Дим, залезай же быстрее. Сходи,
2: вот теперь я.
0: Ой, что?
2: Застрял.
0: Держи.
2: Тяните. Тяните меня.
0: Ты их же не отцепить.
2: Ой.
0: Вылезай из штанов.
2: Вот теперь другое дело.
0: Все.
2: Ну, давай. Давай теперь пошли домой. С другой стороны.
0: Пошли. Смотрите. Смотрите, брат Страшила Редли вышел на улицу. У него ружье. И Калбурния, и Атикус. Мистер Редли ушел. Давайте подойдем.
3: Если про это узнает моя тетя, то меня отправят домой.
4: Добрый вечер!
5: А вы все где были? Разве вы ничего не слыхали?
6: А что случилось?
0: Что?
5: В огород к мистеру Редли забрался негр.
0: Да?
5: И мистер Редли в него стрелял.
6: Попал?
5: Нет. Нет, он стрелял в воздух. Но напугал негра так, что он весь побелел. Говорит, если кто увидит белого негра, так это тот самый и есть. Говорит, что у него второй ствол заряжен. И если в огороде еще что-нибудь шелохнется, так он будет бить прямо в цель. Будь то собака, негр или... Или Джим Финч.
6: Чего?
7: Кэл? Где твои штаны, Джим?
6: А штаны, сэр?
7: Да, штаны, сэр.
3: Мистер Финч!
7: Ты хочешь что-то сказать, Дил?
3: Я их у него выиграл.
7: Как так выиграл?
6: А так.
3: А мы у пруда играли в раздевальный покер.
0: Играли?
5: Господи! Играть в азартные игры!
7: Вы что же играли в карты?
6: Нет, сэр, мы просто в спички.
7: Ага.
3: В спички.
7: Ну, Джим и Глазастик, чтобы я больше не слышал ни о каком покере. Джим, пойди с Дилом и возьми свои штаны обратно. Разберитесь между собой сами.
6: Хорошо, сэр.
3: Завтра меня наверняка отправят домой к матери. Тетя всегда все узнает.
0: Не бойся, Дил. Атикус что-нибудь придумает.
3: Неужели я завтра уеду?
0: Я буду очень скучать по тебе.
3: Слушай, Джим, мне надо сказать два слова Глазастику. Глазастик, я хочу сказать, чтобы ты выходила за меня замуж. Ладно?
0: Угу.
3: Я всю жизнь буду любить только тебя одну. Ладно?
8: Эй! Чего вы там шепчетесь?
0: Это тебя совсем не касается, Джим. Дим, может быть, все будет в порядке.
3: Угу. Ну, я пошел.
0: Да!
3: Ой, ведь мы с тобой помолвлены. Я должен тебя поцеловать.

0: глазастик. Глазастик, ты спишь? Я пойду.
1: Куда?
0: Пойду за штанами.
1: Не смей, не смей, не пущу.
0: Надо, глазастик.
1: Только попробуй, я разбужу Атикуса.
0: Только попробуй, смотри, я тебя вообще убью.
1: Но брат Страшила утром их найдет. Он знает, что это ты потерял. Конечно, будет плохо, когда он принесет их Атикусу. Но ничего, ничего тут не сделаешь, Джим, ложись.
0: Я все это сам знаю, поэтому и иду.
1: Не надо, Джим, не ходи. Ну, выдерет тебя Атикус. Это больно, но пройдет. А так тебя застрелят, Джим. Не надо, не надо, ну, пожалуйста.
0: Господи, понимаешь ты, глазастик, сколько я себя помню. Атикус меня ни разу не ударил, понимаешь ты, ни разу. И мне неохота пробовать.
1: Тогда я пойду с тобой.
0: Никуда ты не пойдешь, ты только наделаешь шума. Сиди тут, глазастик.
1: Я буду ждать его тут. Может быть, мистер Редли промахнется и только ранит Джима. Я тогда его спасу. Но почему он так долго? А, наверное, пошел в обход. Джим, Джим, скорее возвращайся. Только бы не надо выстрел. Только бы не надо выстрела, только бы мистер Редли промахнулся. О, Джим! Джим, что ты молчишь? Что ты весь трясешься?
0: Спи, спи, слышишь?
1: Тебе плохо, Джим. Где штаны?
0: Да вот они. Вот, под подушкой. Спи, спи, глазастик.

0: Глазастик? Глазастик, проснись! Глазастик, я хочу тебе все рассказать. Ты знаешь, ничего не понимаю. Я же вылез из штанов, потому что они совсем запутались в проволоке, ты помнишь?
1: Да.
0: Их нельзя было отцепить. А когда я ночью сегодня туда пришел, штаны висели на изгороди, сложенные прямо, ну как будто ждали меня. И смотри, смотри, глазастик, штаны зашиты.
1: Ага, в кривь и в кость, как обычно ты зашиваешь, а не Калпурни. Джим, значит, кто-то знал, что ты за ними придешь.
0: Да, как будто кто-то прочитал мои мысли и знал, что я буду делать. Но ведь никто же не может заранее сказать, что я буду делать. Для этого надо знать меня самого, правда, глазастик?
1: Конечно, никто заранее не может знать, только свои домашние. Даже я иногда не знаю, чего ты будешь делать.
0: А потом, когда я возвращался со штанами, я заглянул в наше дупло. Смотри, чего я там нашел.
1: Ой, Джим, смотри-ка, куколки. Мальчик и девочка из мыла вырезаны.
0: Это же мы с тобой. Смотри, челка у девочки прямо твоя.
1: А мальчик-то мальчик, вылитый ты.
0: И посмотри, что еще здесь есть, смотри. Карманные часы на цепочке с алюминиевым ножиком.
1: Жевательная резинка, медаль.
0: Кто, по-твоему, это сделал?
1: Не знаю. Что это с тобой? Чего ты на меня так уставился?
0: Ничего, глазастик. Знаешь что? Давай мы напишем письмо тому, кто все это нам оставляет.
1: Правильно. Напишем и скажем ему спасибо.
0: Вот сейчас же возьмем и напишем.
1: Только тихо.
0: А то Атикус проснется. Дорогой сэр, мы вам очень признательны за куколки.
1: Нет,
0: лучше так. За все, что вы нам положили в дупло. А также за мои штаны. Искренне преданный вам Джим Финч. Теперь ты подпиши.
1: Джим Луиза Финч. Глазастик.
0: Пойду сейчас и положу письмо в дупло.

0: Иди сюда, посмотри вон на то дерево.
1: Которое?
0: На участке ради, вон то, которое ближе к школе. Оно умирает?
1: Да нет, ну почему же? А в чем дело?
0: А мистер Редли сказал, что оно умирает. Он сказал, что запломбировал дырку в этом дереве. Когда деревья болеют, их лечат цементом.
1: Ну, может быть. Ну, идемте, дети, домой, а то становится прохладно.

0: Я очень хорошо помню, как Джим стоял на веранде, пока совсем не стемнело, и я его ждала. А когда мы вошли в дом, я увидела, он плакал. На лице, где положено, были грязные разводы. Но почему-то я все это время ничего не слыхала. Это было очень-очень давно.
1: Глазастик, проснись. Проснись, детка.
2: Разве уже утро?
1: Вставай, малышка. Быстрее, дружок. Вот твои чулки, башмаки. Джим, помоги ей.
2: Уже утро?
1: Нет, еще второй час. Ну, побыстрее, милый.
2: А что еще случилось?
3: Пожар! Пожар!
1: У мисс Моди, дружок.
3: Все сгорит!
1: Наверное. Теперь вот что. Пойдите оба к дому Редли и стойте там, и не вертитесь под ногами. Стойте у дома Редли!
3: От нашего дома повалил дым.
2: Ой, книжка!
3: Какая книжка?
2: Книжка про Тома Свифта. Это же не моя дело.
3: Да брось ты волноваться, глазастик.
2: Какой холод. Я прям совсем закоченела.
3: Попляши. Тогда согреешься.
1: Дети, пошли домой. Я, кажется, велел вам с Джимом стоять на месте и никуда не соваться.
2: Но мы не совались, мы стояли.
3: Вы стояли.
1: Тогда откуда же это одеяло?
2: Одеяло?
1: Да, мэм, одеяло, это не наше.
2: Атикус, я ничего не знаю, я и Джим...
3: А кто его знает, что это за одеяло? Мы стояли у дома Редли.
1: Редли. Видно, так ли, этак ли, а весь Мэйком... Вышел сегодня на улицу.
3: Значит, одеяло. Атикус, слушай, может, он сумасшедший, только честное слово, он нам ничего плохого не сделал. Он ведь тогда ночью мог отрезать мне голову вообще. Он наоборот, он сидел и чинил штаны мои. Атикус, он ничего нам плохого не сделал.
1: Ты прав, Джим, прав. Оставим мы это одеяло при себе. Может быть, когда-нибудь глазастик сможет сказать ему спасибо за то, что он не дал ей замерзнуть.
2: Кому? Кому спасибо?
3: Кому? Страшили Редли.
2: Редли?
3: Ты так усердно смотрел на пожар, что не заметил, как он закутал тебя своим одеялом. Он ведь потихоньку вышел из дыма. Из-за угла подошел вот так вот и тихо-тихо махал.
1: Подожди, не увлекайся представлением, Джереми.
3: Да ничего не увлекайся. Просто подумай, если бы ты оглянулась, ты бы могла увидеть его.
2: Его?

0: Мисс Моди, мы принесли ваши вещи. Нам так жалко.
1: Я всегда хотела, чтобы дом у меня был поменьше, Джим Финч. Зато сад будет больше. Подумай, теперь у меня будет больше места для азалий.
2: Вы разве не огорчены?
1: Огорчена? Есть на свете вещи, которых ты еще не понимаешь. Вот теперь я построю себе маленький домик, пущу парочку постояльцев, и, богу, у меня будет лучший сад во всем штате. А к тебе ночью приходил нежданный гость, мисс Луиза?
2: Откуда вы знаете?
1: Аттикус сказал мне сегодня, когда шел на работу. По правде говоря, мне жаль, что я не стояла там с вами. У меня бы уж хватило ума оглянуться. И как только отмою руки, я испеку для вас свой лучший пирог.
2: Мисс Моди, что у вас с руками?
1: Я тут стою с 6 утра. Наверное, отморозила.
2: Ой, они же все в трещинах. Мисс Моди, вы загубили руки. Почему вы не позвали нас с Джимом? Мы бы вам помогли.
1: Благодарю вас, мэм.

Не поймешь ее. Что с ней? Чудачкой. Пойдем. Пусть она останется одна.

4 дня нет Дила. Тетя не перенесла выстрела и отправила его домой. Правда, он прислал мне письмо и карточку. У него новый папа. На карточке отец Дила очень славный. Хорошо, что Дил такого заполучил. А то я была бы в отчаянии. Под конец Дил пишет, что будет любить меня вечно. Конечно, я все равно невеста. Но от этого мало радости, если Дила тут нет. С Дилом жизнь была проста и понятна. Без него жизнь невыносимый.

0: вечер. Атикус, ты правда защищаешь черномазых?
1: Да, конечно. Но только никогда не говори черномазый, глазастик. Это грубо.
0: Атикус, а адвокаты все защищают негров?
1: Конечно, глазастик.
0: А почему же мне сегодня в школе кричали, что ты защищаешь черномазых? Так кричали, будто ты воруешь. Чернолюб, черный шут, с черными связался, вакс нализался.
1: Просто я защищаю негра. Его зовут Том Робинсон. Он живет в маленьком поселке за свалкой. Келпурни хорошо знает и его, и всю его семью. Кел говорит, что они все очень порядочные люди. Ты еще недостаточно взрослый, глазастик, и не все понимаешь. Но в городе многие кричат, что не следует мне стараться ради этого человека. Это совсем особенное дело.
0: Но если не следует его защищать, зачем же ты защищаешь?
1: По многим причинам. Главное, если я не стану его защищать, я не смогу смотреть людям в глаза. Даже не смогу сказать вам с Джимом, делайте так, а не иначе. Это дело Тома Робинсона взывает к нашей совести. Чтобы я мог жить в мире с людьми, я прежде всего должен жить в мире с самим собой. Ну, такая наша работа. У каждого адвоката хоть раз в жизни бывает дело, которое задевает его самого. Вот это видно, такое дело для меня. Возможно, из-за этого тебе придется выслушать в школе много неприятного. Но я тебя прошу об одном. Держи голову выше, а в драку не лезь. Кто бы что бы ни сказал, не давай себя разозлить. Старайся для разнообразия воевать не кулаками, а головой. Она у тебя неплохая.
0: Атикус, а мы выиграем дело?
1: Нет, глазастик.
0: Тогда зачем же?
1: А затем, что если нас и побили еще 100 лет назад, все равно сейчас надо снова воевать.
2: Василь.
1: Кэл.
2: Да, и вы, мистер Финч, извините меня.
1: Ну, что тебе, Келпурни?
2: Там пришел мусорщик Зибо. Он говорит, что Тома должны перевести в окружную тюрьму. Но некоторые люди хотят что-то с ним сделать. Ну, вы, конечно, понимаете, как, мистер Финч, это же нехорошие люди.
1: Посидите здесь, а я сейчас позвоню шерифу.
2: Спасибо, мистер Финч.
0: Кэл! Кэл, а что он такое сделал?
2: Ох, этот старый мистер Боб Юэлл заявил, что Том снасильничал над его дочкой. Вот Тома арестовали и засадили в тюрьму.
0: Ну, я знаю этого Юэла, его сына. Он не очень противный. И Атикус говорит, что они просто настоящие подонки. Атикус ни про кого так не говорит.
2: Вот это они самые есть.
0: Кэл, Кэл, а что такое насильничать?
2: А ну, это ты спроси у мистера Финча. Он тебе лучше объяснит.
1: Кэл, я так и не могу нигде разыскать шерифа. Но ничего. Пусть Зиба и его друзья не беспокоятся. Все будет в порядке. Я им обещаю.
2: Спасибо, мистер Финч. Спасибо вам.
0: Атикус, а что такое насильничать?
1: Насилие есть плотское познание женщины силой и без ее согласия.
0: Только и всего?
1: Спокойной ночи, глазастик.
0: Джим! Джим, иди скорее ко мне.
3: Что случилось?
0: Какие змеи на ощупь?
3: Ну, не знаю, жесткие, холодные, пыльные. А что?
0: У меня под кроватью, по-моему, змея.
3: Ты что, шутишь?
0: Нет, правда, я чуть на нее не наступил. Может, ты посмотришь,
3: Джим? Если ты думаешь, что я сунусь
4: носом змея, ты ошибаешься.
0: Вот Джим!
4: Я сейчас швабру.
0: Слушай, разве змеи рычат?
4: Я его сейчас.
0: Ты что, Джим?
4: Она вылезает оттуда.
0: Дил! Ой, Дил!
5: Ну?
6: Привет!
5: Откуда ты появился?
6: Ой, сейчас помру, поесть что-нибудь найдется.
0: Конечно, Дил!
6: Понимаете, новый отец не взлюбил меня. Посадил в подвал и обрек на голодную смерть.
5: Так?
6: Но меня тайно спас фермер, который проходил мимо и услыхал, как я кричу. Он мне через вентилятор высыпал по одному стручку целый мешок гороха. И я им питался. Ага, а потом понемногу вытащил цепи из стены и выбрался на свободу.
0: В цепях?
6: Да, в наручниках.
5: Так.
6: Ну, я выбрался из города и встретил маленький бродячий зверинец. Меня сразу наняли мыть верблюда.
5: Так, вари дальше, ну.
6: Чего? Потом мы со зверинцем путешествовали вдоль Миссисипи, добрались до Мейкомба. Я переплыл реку.
5: Ну, кончай. Ты как сюда попал?
6: Я взял у матери из кошелька $13, сел в поезд и приехал к вам. Ну, сошел раньше, чтобы не схватила полиция, и пробирался 10 миль кустами. А потом прокрался к вам и пролежал 2 часа.
5: Значит, родные твои ничего не знают?
6: Они, наверное, до сих пор меня ищут в Меридиане по всем киношкам.
5: Так надо им сообщить.
4: Атикус!
0: Джим, не надо!
5: Ну нельзя же удрать из дому за 300 миль, чтобы мать ничего не знала.
4: Какой за мной парень уже сам?
0: Дил, а почему ты все-таки убежал? Он правда такой злой?
6: Нет.
0: А помнишь, ты писал, будете мастерить лодку? Не смастерили?
6: Ничего мы не смастерили. Он просто обещал.
0: Ну, из-за этого еще не стоило удирать. Большие много чего обещают, а не делают.
6: Да нет. Я не потому. Просто он... Просто им не до меня.
0: Как так?
6: Ну, просто я им очень не нужен. Они не злые. Но они все время меня куда-то отсылают. Все время хотят отделаться от меня. И покупают мне все, что я хочу. Мне уже полна комната всего. Только и слышно. Вот тебе книжка. Иди читай. Нет, они не злые. Они меня и целуют, и обнимают. И говорят спокойной ночи, доброе утро, что они меня любят. Но просто я им очень не нужен.

0: Дим, ну что ты, Дим?
1: Знаешь, Глазастик, пускай у нас будет ребенок.
0: Хорошо, Дим, но а где его взять?
1: А есть один человек, и у него лодка. Он уходит на веслах к какому-то острову, где всегда туман. И там сколько угодно маленьких детей. И можно заказать ему привезти ребеночка. У него на острове их сколько хочешь. Только надо их разбудить. Он как дунет, и они все оживают.

0: детей рождает друг от друга. Но этого человека с лодкой тоже можно взять. Дил, ты спишь?
1: Нет.
0: А почему тогда страшила Редли не сбежал из дома?
1: Может, ему некуда бежать?
2: Ребята, Аттикус куда-то уходит. Я боюсь, Глазастик.
0: Чего ты боишься?
2: Боюсь за Аттикуса. Тут что-то не так. Вдруг что-нибудь с ним случится. Я побегу за ним.
0: Тогда и я с тобой. Если ты скажешь не ходить, я все равно пойду.
2: Тихо. Смотрите. Смотрите, вон Аттикус подходит к тюрьме, где сидит Том.
0: Зачем же он взял с собой стул?
2: Садится у входа. Газету достал. Читает. Ничего не понимаю.
0: Бежим к нему, спросим.
2: Не смей, он рассердится. Тут что-то не так. Чш. Машины идут.
0: Раз, два, три, четыре. Влезают какие-то люди. Ой, по-моему, они пьяные. Идут к тюрьме. Это какая-то банда. Один он в сторону куда-то прячется.
3: Так это же мистер Натан Редли. Он с ними заодно.
2: Они подошли к воротам.
4: Отойдите-ка от двери. Вы знаете, зачем мы пришли?
5: Поезжайте домой, Уолтер. Шериф где-то поблизости.
6: Черт из два. Он со своими подручными рыщет по лесу. До утра оттуда не вылезет.
5: Вот так. С чего об этом?
7: Ищет ветра в поле. Вы про это не думали, мистер Финч?
5: Думал, но не верил. Ну что ж, это меняет дело, не так ли?
4: Ну, ясно. И лучше не мешать нам.
5: Да. Ну, вы серьезно так думаете?
0: Да, ребята,
5: серьезно.
0: Сейчас что-то будет, ребята.
5: Сюда попал. Джим, и ты тут? И Дил тоже. Иди домой, Джим. Отведи сестру и Дил домой.
8: Я не пойду.
5: Иди, я сказал.
8: Я не пойду.
5: Сын, я сказал, иди домой.
8: Я не пойду.
9: Я его отправлю домой.
0: Не тронь его, вот тебе. Ай!
5: Хватит, Глазастик, не легайся, не брыкайся.
0: Пускай они не трогают Джима.
7: Ладно, мистер Финч, заберите их отсюда.
10: Да.
7: Даем вам на это дело 15 секунд.
11: Сам убирайтесь с ними. Мистер Защитник Черномазый.
5: Я тебя прошу, Джим.
0: Кто-нибудь знакомый.
5: Я не пойду. Я не пойду.
0: Знакомый, а, вон. Привет, мистер Каннингем. Привет, мистер Каннингем. Как у вас с ущемлением прав? Мистер Каннингем, вы не узнаете меня? Я Джим Луиза Финч. Я учусь вместе с вашим сыном, Уолтером. Ведь это ваш сын, правда, сэр?
10: Да.
0: Вы знаете, мы вместе с Уолтером в одном классе. Он очень хорошо учится. Он очень славный. Один раз он приходил к нам домой обедать. Может, он вам про меня рассказывал. Я один раз его наколотил. Но это ничего. Он очень хороший. Вы передайте ему от меня привет. Ладно, сэр? Вы знаете, Уолтер мне говорил, что у вас ущемляют права. Ущемление прав – это очень неприятная штука. Знаешь, Аттикус, я вот говорю мистеру Каннингему, что ущемление прав – это очень плохо. Это все равно как в трясину попадешь. Но иногда ведь это долго тянется. Здесь не надо волноваться. И потом Аттикус говорит, что вы общими силами как-нибудь из этого выпутаетесь. А что случилось?
10: Вот что, ребята, пошли отсюда. А я передам привет от тебя, маленькая леди. Поехали, ребята. Или я встану рядом с Финчем, и мы поссоримся с вами, а мне совсем не хочется этого. Тем более, что в башке у меня что-то начинает проясняться. Иди домой спокойно, Джин Луиза.
12: Тихо.
1: можно я понесу ваш стул, мистер Финч?
8: Спасибо, дружок. Спасибо, ребят. Пошли, глазастик. Глазастик.

0: Глазастик, ты хоть понимаешь, что ты сделала сейчас? Что могло бы произойти, если бы ты не высказала того, что думала? И что могло бы произойти, если бы Аттикус не пошел помочь Тому?
1: Сегодня наступил трудный день. День суда над Томом Робинсоном. Мимо нашего дома неторопливым, но беспрерывным потоком двигались люди. Жители округа все шли и шли мимо нас.
2: Мисс Боди! Мисс Боди! А вы пойдете в суд?
3: Нет. В суде мне нынче делать нечего.
4: А поглядеть не хотите?
3: Нет. Жестоко это. Смотреть, как беднягу того и гляди, засудит насмерть. А народ съезжается, как на праздник.
2: Но мы все-таки хотим туда пойти, мисс Моди. Ведь Аттикус там.
3: Не знаю. Не знаю. А может быть, вам как раз это полезно увидеть.
4: Может быть, поднимемся на нашу галерею? Джиму галерею для цветных?
2: Вы что? Конечно, пойдем.
5: Это дети мистера Финча. Уступите им место.
6: Роберт Ли Юэлл.
7: Здесь я, господин судья.
6: Поклянитесь на Библии, что будете говорить только правду.
8: Клянусь говорить правду, и только правду, и да поможет мне Бог.
6: Прокурор, задавайте вопрос.
9: Вы мистер Роберт Юэлл.
8: Будто сами не знаете.
9: Вы отец Мэйла Юэлл?
8: Может и нет. Только теперь уж этого не узнать. Мать-то померла.
6: Вы отец Мэйла Юэлл?
8: Да, сэр.
6: Давайте условимся. Пока я тут судьей, в этом зале никто не произнесет ни одного непристойного слова. Ни по какому поводу. Понятно? Продолжайте, мистер Жилмер.
9: Благодарю вас, сэр. Мистер Йол, не будете ли вы так добры рассказать нам своими словами, что произошло тогда вечером?
8: Стало быть, иду я вечером из лесу с охапкой хвороста, дошел до забора и слышу, Мэйл визжит в доме, как свинья недорезанная.
6: Какое это время было, мистер Юэлл?
8: Да перед закатом. Так вот, стало быть, слышу, Мэйл визжит так, что чертям тошно.
9: Да, и так она громко кричала.
8: Ну, услыхал я, как она орет, бросил хворост, побежал со всех ног, да наскочил на забор, на силу выпутался из проволоки, подбежал к окошку и вижу, этот черномазый брюхатит мою Мэйлу.
2: Иди домой, глазастик. Дил, отведи ее.
4: Ты мне только заставь, попробуй.
2: Тебя Аттикус увидит.
4: Он слишком далеко не увидит.
6: Мистер Юэлл, соблаговолите по возможности давать показания, не выходя из рамок благопристойности. Продолжайте, мистер Джилмер.
9: Мистер Юэлл, и как вы тогда поступили?
8: Я вовсю прыть за шерифом Тейтом. Черномазого я признал. Он мимо нас всякий день ходит. Вот что я вам скажу, судья. Я уж 15 лет требую с наших окружных властей. Выкурите, мол, оттуда черномазых! С ними по соседству и жить-то опасно, да ему имение один вред.
6: Мистер Юл, в тот вечер вы много бегали. Помнится, вы сказали, что бежали к дому, подбежали к окну, вбежали в дом, подбежали к Мэйли, побежали за мистером Тейтом. А за доктором вы заодно не сбегали?
8: А на что он мне сдался? Я и сам видел, что к чему. Я сам видел, кто тут виноват. У нее под этим, под правым глазом был фонарь, и сама вся избитая.
6: Не будете ли вы любезны выполнить одну мою просьбу? Покажите, как вы расписываетесь.
9: Я протестую. Вопрос несущественный и к делу не относится.
10: Странно. Зачем это вам, адвокат?
6: Я прошу.
10: Ну, ладно. Протест отклоняется. Распишитесь, Йоэл.
6: Пожалуйста, вот здесь. И станьте так, чтобы вас видели присяжные.
8: Пожалуйста.
10: А ну,
8: чего вы не видели?
10: Да вы, оказывается, левша, мистер Юр.
8: Да при чем тут левша? И нечего Аттикусу Финчу надо мной измываться.
9: Кстати, насчет того, что вы подписываетесь левой рукой. Может быть, вы одинаково пользуетесь обеими руками, мистер Йол?
8: Ясно, нет. Я и одной левой управляю не хуже другого.
10: Садитесь, мистер Юэл.
0: Вот теперь мы его приперли к стенке. Аттикус старается доказать, что мистер Юэл мог и сам поколотить Мэйл.
4: Ничего не приперли еще. А если Том Робинсон тоже левша? Может, он держал ее правой, а колотил левой?
0: Да молчи ты.
6: Мэйл Юэл!
10: Прошу вас, расскажите, как было дело. Ну, хватит. Только говори правду, и никого не надо бояться. Чего ты испугалась? Что такое?
3: Вон его.
10: Адвоката? Мистера Финча?
3: Не хочу я. Он меня допечет, вон как папашу допек. Левша да левша.
4: Она дурочка.
0: Кто ее знает? Разжалобить судью у него ума хватило. Может, она просто... Да не знаю я.
3: Значит, сэр, была я на крыльце, и он шел мимо. А у нас во дворе стоял старый гардероб. Папаша купил его на растопку. Папаша велел мне его расколоть, а сам пошел в лес. А мне чего-то не моглось, и тут он идет.
10: Ну, кто он?
3: Вот он, Робинсон. Я ему говорю: «Пойди сюда, черномазый, раскали гардероб, а я тебе дам пятачок. Ему это расплюнуть». Он вошел во двор, а я пошла в дом за деньгами. Обратился, а он на меня и набросился.
10: Повторите еще раз.
3: Он за мной шел по пятам. Вон что. И как схватил меня за горло, и давай ругаться и говорить гадости. Я давай отбиваться и кричать, а он меня душит. И давай меня бить. Ну, он повалил меня и придушил, и одолел.
9: А вы кричали и отбивались?
3: Еще как. Я орала во все горло и брыкалась. Я орала во всю мочь.
10: А дальше что было?
3: Дальше я не больно помню. А потом смотрю, папаша стоит надо мной и кричит: «Это кто тебя? Это кто тебя?» А потом я вроде обмерла и больше ничего не помню.
9: Значит, вы сопротивлялись как могли.
3: Ясное дело.
9: Но он вас все-таки одолел.
3: Он чего хотел, то и сделал.
6: Я вовсе не собираюсь вас пугать.

0: сладить.
1: Да. Он ничего, покладистый. Вот только когда...
0: Когда что?
1: Когда ничего. Я же говорю, он покладистый.
0: Так вы утверждаете, что Том снасильничал?
1: Я же говорю, все получилось больно быстро.
0: Вы девушка крепкая. Что же вы делали все это время? Стояли смирно.
1: Я же вам говорила. Я орала во всю мочь и брыкалась и отбивалась.
0: Хорошо. Почему же вы не убежали?
1: Я старалась, но...
0: Старалась. А что же вам помешало?
1: Я... Он сбил меня с ног. Вот как было. Он меня сбил с ног и навалился на меня.
0: И вы все время кричали?
1: Ясно кричала.
0: Ну а как же вас не услышали братья и сестры? Где они были? Где они были? Почему они не сбежались на ваши крики? Ведь от вашего дома до свалки не так далеко, как до леса. Может быть, вы закричали только тогда, когда увидели в окне своего отца, а до той минуты вы и не думали кричать. Так? Может быть, вы начали кричать не из-за Тома Робинсона, а из-за своего отца. Так было дело? Кто вас избил? Том Робинсон или ваш отец? Вы уверены, что указали настоящего виновника? Не опознаете ли вы перед нами человека, который совершил над вами насилие?
1: А, конечно! Вот он самый и есть.
0: Встаньте, Том! Пусть мисс Мейла хорошенько на вас посмотрит! Это и есть тот самый человек, мисс Мейла.
2: Смотри, глазастый, смотри, он же калека. У него левая рука совсем высохла, он ей ничего сделать не может.
0: Это и есть тот самый человек, который совершил над вами насилие, мисс Мейла.
1: Ясно, он самый. А что он меня обзывает, мисс Д... Мэм Мейла? Я не нанималась на смешки терпеть, больно надо!
0: Как вы сказали, мэм?
3: У мистера Финча просто привычка такая. Он со всеми всегда разговаривает вежливо.
4: Интересно, называл ее кто-нибудь когда-нибудь мисс или мэм Мейла? Наверное, нет, раз она обижается на самое обыкновенное и вежливое обращение. Что же это у нее за жизнь?
1: Мне... Надо кое-что сказать.
0: Вы хотите рассказать нам, как все было на самом деле?
1: Я хочу сказать одно. Этот черномазый меня одолел, и все, и больше я ни словечка не скажу.
3: Достаточно. Том Робинсон.
0: Том. Вы знакомы с Мейлой Юэлл?
5: Да, сэр. Мне мимо них всякий день приходится ходить на плантацию мистера Линка Диза и обратно.
0: Мисс Юэлл когда-нибудь заговаривала с вами, Том?
5: Да как же, сэр. Я как раз иду мимо, всегда кланяюсь. А один раз она велела мне войти во двор и порубить гардероб.
0: Когда она велела вам порубить этот гардероб?
5: Прошлый год, мистер Финч. По весне, я почему помню. Была самая пора окапывать хлопок, и у меня была при себе мотыга. Я говорю, у меня инструмента-то нет, одна мотыга. А она говорит, дам тебе топор. Я и порубил гардероб. Она тогда говорит... Что ж, придется дать тебе пятак, а? А я говорю, нет, мэм, ничего мне не надо. И пошел домой.
0: А еще когда-нибудь вы туда заходили?
5: Да, сэр.
0: Когда?
5: Да сколько раз.
3: Почему вы много раз заходили к ним во двор?
5: Она меня звала, сэр. Я мимо иду. А у нее всегда какая-нибудь работа для меня. То дров наколоть, то нащипать лучины, то воды натаскать.
0: А заходили

0: ли вы хоть раз без приглашения?
1: Нет, сэр. Никогда, мистер Финч. Как можно, сэр?
2: Джим! Джим, это Мейла все равно, что одна на свете. Страшила Редли, и то не такой одинокий, хотя он сидит 25 лет заперти. Один Том, наверное, с ней обходился по-человечески.
3: А говорил он ее одолел. А когда показания давала, смотрела на него, как на самую грязную грязь.
0: Что произошло с вами, Том, в тот вечер?
1: Иду я в тот вечер домой, мистер Финч, а мисс Мейла стоит на крыльце, она вам так и сказала. У них было больно тихо, а почему, я не знал. Я иду и удивляюсь, отчего это тихо. А она меня кликнула, велела зайти и помочь. Я и вошел во двор, поглядел кругом, думал, надо дров нарубить, а их не видать. А она говорит, нет, говорит, у меня для тебя в доме дело есть. Дверь, мол, соскочила с петель. Вошел я, поглядел дверь и говорю, мисс Мейла, а дверь-то вроде в порядке. Отворил дверь, затворил, и петли в порядке. А она взяла, да и захлопнула дверь. Я все думал, мистер Финч, почему это так тихо? А тут понял, детишек-то ведь ни одного нет. И спрашиваю, мисс Мейла, а куда же все детишки подевались?
0: Ну и что она вам ответила?
1: А она говорит, в город пошли. Мороженое есть. Я им денег дала, накопила и дала. Ну, я сказал, я пойду, раз у вас для меня работы нет. А она говорит, есть. Я спросил, какая? А она говорит, есть. И велела... Влезь вон на стул и сними тот ящик со шкафа. Я снял ящик, стал слезать, а она вдруг взяла и да и обхватила меня, мистер Финч. Я до того напугался, спрыгнул, стул и опрокинулся. Только этот один стул и опрокинулся, а другие все по местам стояли, когда я уходил, мистер Финч. Бог свидетель.
0: А после того, как вы опрокинули стул, что было? Том, вы поклялись говорить всю правду. Мы ждем. Что же было дальше?
4: Отвечай на вопрос.
1: Я спрыгнул со стула, мистер Финч. Повернулся, а она как накинется на меня.
0: Накинулась на вас с кулаками?
1: Нет, сэр. Нет, она меня обняла. Обеими руками обхватила.
0: А потом что она сделала?
1: Она встала на цыпочки и поцеловала меня в щеку. И говорит, отродясь ни с кем не целовалась, хоть черномазого поцелую. А что отец с ней делает, так это, мол, не в счет. Поцелуй ты меня, черномазый, говорит. Я говорю, отпустите меня, мисс Мейла. И хотел бежать, а она загородила дверь. Ну, не толкать же мне ее. Не хотел я ее толкать, мистер Финч. И говорю, пропустите меня. А тут как раз мистер Юэлл заглянул в окно и давай кричать.
0: Что он кричал?
1: Не могу я это сказать, не могу. Тут же народ, дети.
0: А потом что было?
1: Я сразу убежал, мистер Финч. Не знаю я, что потом было.
0: Том, вы изнасиловали Мэлу Юэлл?
1: Нет, сэр.
0: Почему вы убежали?
1: Напугался, сэр.
0: Почему? почему вы испугались?
1: Были бы вы черный, мистер Финч, вы бы тоже напугались.
5: Он хороший парень, я его знаю.
4: Замолчите, а то вам придется покинуть зал, сэр. Прокурор, можете задавать вопрос.
6: Робинсон, ты давно на нее заглядывался?
1: Нет, сэр, никогда я на нее не глядел.
6: Так ты что же, из одной любезности и дрова колол, и вещи перетаскивал, а, парень?
1: Я ей старался помочь.
6: Смотри, какой добрый. Сколько работал, и все даром.
1: Да, сэр, я ее жалел, она вроде одна из них за всех старалась.
6: Ах, вот она что, жалел. Это ты-то ее жалел. А скажи, почему ты все-таки удрал? Что, совесть была нечиста?
1: Нет, сэр. Я боялся попасть под суд, а все равно попал.
6: Боялся, что тебя арестуют. Боялся, что придется отвечать за то, что натворил.
1: Нет, сэр. Боялся, придется отвечать за то, чего не делал.
6: Ты что же, этот парень? Дерзишь мне?
1: Нет, сэр, что вы?
3: Ты что, Дин? Перестань плакать. Глаза стык, выведи ему.
2: Дин, ты что, заболел? Ну, наверное, от духоты.
7: Нет, просто я не мог его слушать.
2: Кого? Тома?
7: Да нет же, этого противного прокурора. Как он его мучает. Меня прямо тошнит. Нечестно так с ним обращаться. Нельзя разговаривать так с человеком. Меня прямо тошнит.
2: Ты знаешь, Антихус говорит, что обманывает цветного 10 раз хуже, чем белого. Говорит, что хуже этого нет ничего на свете. Ну ладно, перестань, пойдем, а то мы пропустим главное.
0: Обвиняемый невиновен. Но в этом зале присутствует тот, кто действительно виновен. Не могу оправдать свидетельницу, хотя она и жертва нужды и невежества. Когда она старается переложить свою вину на другого, зная, что это будет стоить ему жизни. Что же она совершила? Она хотела соблазнить негра. Она, белая, хотела соблазнить негра. Ей необходимо было избавиться от того, кто обо всем этом знал. Она должна была уничтожить улику. Что же это за улика? Том Робинсон. Живой человек! И последнее. Суд разумен лишь постольку, поскольку разумные присяжные. А присяжные в целом разумны лишь постольку, поскольку разумен каждый из них. Бога ради, исполните свой долг.
2: Что он сказал?
8: По-моему, он сказал: Бога ради, поверьте ему.

0: Так они могли, Атикус, это же несправедливо.
1: Да, сэр, несправедливо.
0: Нет, я решил, я тоже буду юристом, буду защитником.
2: А я когда вырасту, стану клоуном. Я пойду в цирк и буду смеяться над людьми, над такими вот, как прокуроры присяжные и Боб Юэлл.
1: Ты все перепутал, Дил. Сами клоуны грустные, а вот над ними все смеются.
2: Ну и пусть, а я буду другой клоун. Буду стоять посреди арены и смеяться в лицо. Разве эти присяжные прокуроры люди, им только напоминали тать?
3: Помолчи, Дил!
0: Кажется, я начинаю понимать кое-что. Кажется, я начинаю понимать, почему страшила Редли весь век сидит взаперти. Просто ему не хочется на людях.

0: Добрый день, Джим. Добрый день, Луиза.
1: Добрый день, мисс Моди.
0: Не горюй, Джим. В жизни все не так плохо, как кажется. Мы платим вашему отцу самую высокую дань, какой только можно удостоить человека. Мы доверяем ему отстаивать справедливость. Как не могут понять люди, что счет все растет и растет. Рано или поздно, но расплаты не миновать. Вас слушают. Негодяй! Кто-то прокаркал. Один готов, остались еще двое. Мне кажется, это был голос Боба Юэл. Джим, прошу тебя, не отпускай глазастика от себя ни на шаг. И вообще, сидите-ка лучше дома.
1: Успокойтесь, мисс Моди, успокойтесь.
2: Я никого не боюсь.
0: И все-таки держись ближе к дому и не отходи от Джима.
3: Опять начались занятия, а с ними наши ежедневные походы мимо дома Редли. Сколько всего случилось с тех пор. И оказывается, страшила Редли не самое страшное. Но от того, что случилось летом, мы не могли вздохнуть свободно. Будто в комнате, где душно и накурено.
2: Дил, поди сюда. Отвернись, не смотри. Я буду в школе представлять окорок. У меня уже готов костюм. Джим, помоги мне. Ну, смотри. Видишь, он из проволоки, поэтому так и держится.
1: Ну, ты знаешь, ты настоящий окорок. С ногами, только без фасоли.
2: Слушай, очень... Тесно, прям нос нельзя почесать.
1: А смотреть можешь? Ну?
2: Угу, пожалуйста.
4: Потрясающе. Ну, снимай.
2: Джим, помоги мне, а то у меня и правда нос зачесался.
1: А может, ты так пойдешь, а?
4: Иди так, глазастик. А я сейчас побуду немножко дома для конспирации, а потом тоже приду в школу посмотреть.
2: Джим, учти, если я опоздаю, мне попадешь в школе.
1: Ну, давай подождем отца. Он ведь просил нас вечером не ходить одних.
2: А не хочу, чтобы мне доставалось от мисс Кэролайн.
1: Но ведь отец просил нас.
2: Ты, наверное, стал бояться, Джим.
1: Да ничего я не стал бояться.
2: Ой.
1: Ну, ладно. Идем.
2: Идем.
1: Темень какая. Луны нет. Слышь, пересмешник запел. Это к дождю. Так Келпурни говорит, к дождю. Может, ты снимешь эту штуку?
2: Не хочу, я так пойду.
1: Ну тогда давай, я тебя буду держать за ножку окорока. А то как бы ты не потеряла равновесие.
2: А мне все видно.
1: Почему ты замолчал?
2: А?
1: Глазастик.
2: Что?
1: Нет, ничего.
2: Джим, ну чего ты?
1: Помолчи минуту, глазастик.
2: Ну, минута уже прошла. Про что ты все время думаешь?
1: Мне что-то послышалось. Постой.
2: Слушай, ты что, хочешь меня напугать, да? Я уже не маленький.
1: Это слышно, когда мы идем, а когда остановимся, то не слышно.
2: Ой, это же мой костюм шуршит. Хотя нет, я знаю, это Дил. Он хочет нас разыграть. Давай пойдем потише, пусть думает, что мы трусим. боишься?
1: Нет, я не боюсь. Мы сейчас, наверное, уже около дуба. А там уже школа рядом.
2: Давай запоем, Джим, а?
1: Не надо, тише, глазастик, тише. Беги! Глазастик, беги!
2: Джим, помоги!
1: Пустите! Пустите ее!
5: Джим, стой, что с тобой? Что с тобой? Несите его в дом, сэр. А где Луиза? Луиза, где ты?
2: Па, я тут.
5: Ты цела, глазастик?
2: Я цела, Атикус. Джим умер.
5: Нет, глазастик, он ранен. Келпурния, позвоните шерифу и вызовите срочно доктора.
6: Боже милостив, глазастик, ну ты-то, по крайней мере, на ногах. Посмотрим Джима.
2: Джим умер.
6: Ничего подобного, у него сломана рука.
5: Ах, шериф! Пожалуйста.
7: Боже милостивый, ты цела? А Джим как?
2: Я цела, а Джиму сломали руку.
7: Здравствуйте, мистер Финч. Я осмотрел место преступления, но, в общем, там на школьном дворе под дубом лежит Боб Юэл. И между ребер у него торчит кухонный нож. Он мертв, мистер Финч.
5: Вы уверены?
7: Больше он вашим детишкам ничего плохого не сделает. Ну, дай-ка я смотрю твой костюм. Да, похоже, эта штука спасла тебе жизнь, глазастик. Есть такая порода людей, мистер Финч. Их надо приканчивать без разговоров, да и то обидно пулю тратить. Юэл как раз такой. Ну-ка, глазастик, расскажи, как он напал на вас?
2: Мистер Юэл, наверное, хотел задавить меня до смерти. Но кто-то его дернул и повалил. Кто-то там ходил и спотыкался, и все пыхтел, и кашлял. Так кашлял, будто разрывался.
7: Да кто же это был?
2: Да, по-моему, вот он, мистер Тейт. Пускай он вам сам скажет, как его зовут.

Лицо тоже совсем белое, как руки. Щеки ввалились, рот большой, а глаза светлые-светлые. Мне даже показалось, он слепой. Он тихонько мне улыбнулся, и тогда у меня на глазах почему-то выступили слезы, и лицо...

0: Тортушок. Джин Луиза – это мистер Артур Редли. Думаю, что ты ему уже знакома.
1: Надо же, чтобы Джим увидел тоже.
0: Не трогай его и думай, что делаешь. А теперь мне хотелось бы поговорить с вами, шериф. Джиму еще нет 13 или уже исполнилось. Никак не могу собраться с мыслями. Но как бы то ни было, этим займется суд.
2: Чем займется, мистер Финч? Мистер Финч, вы что? По-вашему, Боба Юэл убил Джим? Так что ли?
0: Ну вы же слышали, что говорит моя дочь. Тут нет никаких сомнений. Джим, вероятно, как-то перехватил у Юэла нож.
2: Стоп, мистер Финч. Джим вовсе не ударил Боба Юэла.
0: Это очень великодушно с вашей стороны, шериф. Но не вздумайте ничего такого затевать. Я не допущу, чтобы эту историю замяли. Замять это дело — это значит просто-напросто закрыть для Джима дорогу, к которой я старался его подготовить. Я не хочу терять его и глазастика, ведь кроме них у меня ничего нет.
2: Вот что, мистер Финч. Боб Юэл напоролся на собственный нож. Он сам себя заколол. Вот так вот, споткнулся и упал. Я могу это доказать.
0: Я на это не пойду.
2: Да черт побери, не о Джиме я забочусь. Так вот, мальчишка, да еще со сломанной рукой, не мог сладить со взрослым мужчиной и убить его. И не вам тут решать, а мне. Боб Юэл сам напоролся на нож. Я так понимаю, мистер Финч, человек сослужил и вам, и другим великую службу. И взять его вот такого скромного и пугливого и вытащить всем на показ, по-моему, это просто грех. А с этим человеком так нельзя, мистер Финч. Боб Юэл напоролся на собственный нож. Не такой уж я хороший человек, сэр, но я шериф округа. У нас тут умер черный, погиб ни за что, ни про что. И тот, кто за это в ответе, тоже умер. И пускай на этот раз мертвые хоронят своих мертвецов, мистер Финч. Пускай мертвые хоронят своих мертвецов. Покойной ночи, сэр.
0: Глазастик. Мистер Юэл упал на свой нож. Ты это понимаешь?
1: Ну, конечно, понимаю. Мистер Тейт все правильно говорил.
0: Что ты хочешь сказать?
1: Ну, это было бы все равно, как убить пересмешника.

0: Спасибо вам за моих детей, Артур.
1: Я пойду. Отведешь меня домой?
2: Пойдемте, сэр. Только согните-ка руку. Вот так. Я возьму вас под руку. Вот хорошо, сэр.
0: До свидания, Артур.
1: До свидания.

0: Больше я его никогда не видела. Если у вас кто-нибудь умер, соседи приносят цветы. Если кто-нибудь болен, приносят поесть. И так просто иной раз что-нибудь подарит. Страшила был наш сосед. Он подарил нам две куколки из мыла, сломанные часы с цепочкой, два пения на счастье. И еще он нам подарил жизнь. Но соседям даришь подарки в ответ. А мы только брали из дупла и ни разу ничего туда не положили. Мы ничего не подарили ему. И это очень грустно.
1: Глазастик, ты где?
2: Я тут, Атикус. У Джима был врач.
1: Да. Он спит крепким сном.
2: Ты будешь сидеть возле него?
0: Он погасил свет и пошел к Джиму.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Уважаемые товарищи, далее в нашем эфире произведение Александра Островского «Бешеные деньги». Постановка Малого театра. Приятного прослушивания.
2: Жаркое лето 1869 года. Петровский парк. Излюбленное место отдыха москвичей. Когда к вечеру наступает прохлада, здесь можно встретить множество знакомых.

0: Из кофейной выходит Савва Геннадьевич Васильков, судя по всему, провинциал, и Иван Петрович Телятев, коренной москвич, известный жуир, всегда готовый кутнуть за чужой счет. Васильков только что с ним познакомился и угостил его завтраком.
1: Я хочу сказать, что она по своей миловидности очень привлекательная девица.
2: Вот новость, какое открытие вы сделали. Чебоксарова хороша. 2×2=4.
1: Да нет, я хочу сказать, что она мне очень понравилась.
2: Еще лучше.
3: Вы, должно быть, издалека приехали.
1: Да, не близко такие.
2: Вот бы вы меня удивили, если бы сказали, что вы ей понравились. Вот это была бы штука любопытная. Я знаю человек 15, которые в нее влюблены без памяти, только из взрослых людей. А вы знаете что? Вы попробуйте ей сами понравиться.
1: Да разве это так уж трудно?
2: Ну, душ, я вам скажу.
1: Ну, а вот что же нужно для того, чтобы ей понравиться? Какие качества?
2: Такие, каких у нас с вами нет.
1: А позвольте, например?
2: А, например, 500 000 денег. Или около того.
1: Ну, это ничего.
2: Как ничего? Батюшка вы мой, да что же у нас миллион-то, как грибы растут? Или вы Ротшильдом племянник? Ну, тогда и разговаривать нечего.
1: Хотя ни то, ни другое. Но нынче ведь такое время, что с большим умом...
2: Ах, вот видите ли, с умом. Да еще с большим. Значит, прежде надо ум иметь. А у нас большие умы так же редки, как и миллионы. Значит, ум по боку. Ну его, ну где же его взять, так или бог нет.
1: Да нет, я не так скоро откажусь от этой способности. Ну, а что же вот еще нужно, чтобы ей понравиться?
2: Красивый гвардейский мундир. Да чин, по крайней мере, полковника. Да врожденную светскость. Научиться уж которой никак нельзя.
1: Жалею. Очень жалею, что она так недоступна.
2: Да вам-то что же?
1: Вот видите ли, я с вами откровенно буду говорить. У меня особого рода дела. И мне именно нужно такую жену, блестящую и с хорошим тоном.
2: Вы что, богатый очень?
1: Да нет еще.
2: Значит, надеетесь разбогатеть?
1: В настоящее время...
3: Что вы все с настоящим временем?
1: Да именно потому, что в настоящее время разбогатеть очень возможно.
2: Но это еще как кому Бог даст. Это еще буки.
3: А в настоящее время вы имеете что-нибудь верное?
2: Вы скажите, я не ограблю.
1: Да я вполне уверен, что не ограбите. Верного я имею так, без всякого риску, 3 лесных участка при моем имении, что может составить 1050.
2: 50 000 – это деньги. На них в Москве можно иметь кредиты на 100 000, вот вам и 150. О, с такими деньгами довольно долго можно жить, с приятностями.
1: Так надо же будет платить, наконец. Позвольте просить вас познакомить меня с Чебоксаровыми. Узнал, где они живут, и в том же доме квартиру нанял, чтобы видеть ее почаще.
2: Ой, стыдно деловому человеку увлекаться. Но что делать? Я в любви еще юноша. Познакомьте, прошу вас.
3: Извольте, с удовольствием.
0: Из кофейни выходит Егор Тимич Глумов.
4: Это что за шут, Гороховый, с тобой разговаривал?
2: Это мне Бог на шапку послал за мою простоту.
4: А что тебе за барыш?
2: Шампанским поит.
4: О, это не дурно.
2: Я вот погляжу на него, да, пожалуй, денег у него займу.
4: Это еще лучше, коли даст, разумеется.
2: Думаю, что даст. Я ему нужен.
4: Да перестань, сделай милость. Кому и для чего ты можешь быть нужен?
2: А вот слушай, я увидал его в первый раз здесь, в парке, с неделю тому назад. Иду по той аллее, вдруг вижу, стоит человек, разинув рот, вытаращив глаза, шляпа на затылке. Меня взяло любопытство, на что он так удивляется. Слона не водят, петухи не дерутся. Гляжу, и что б ты думал? На кого он так уставился? Угадай.
4: Да кого не знаю, какое диво в парке может быть?
2: На Чебоксарову.
4: У него губы не дура.
2: А вот здесь открылся мне, что влюблен в Чебоксарову и желает на ней жениться. Ну, разумеется, спросил меня познакомить его с ним.
4: Ох, он эфиоп. Вот потех-то. Приехал откуда-то из Камчатки и прямо жениться на лучшей нашей невесте. Ведь или у него дела такие, что ему непременно нужно жениться на ней. Да мало ли у кого какие дела. Вот у меня дела такие, что мне непременно нужно на богатой невесте жениться. Да не отдают. Что он такое за птица? Что он делает, по крайней мере?
2: Уж это одному Аллаху известно.
4: Богат он?
2: Едва ли. Заплатил за вино и тут же при мне записал в книжку в расход.
4: Не конторщик ли? А как с характером?
2: Прост и наивен, как институтка.
4: Прост и наивен. Не шулер ли? Ну да кто бы он ни был, а комедию сыграть нужно. Мы уж и то давно не смеялись, все приуныли что-то. Ты познакоми этого чудака с Чебоксаровыми, а я скажу Надежде Антоновне, что у него золотые прииски. И станем любоваться, как она будет за ним ухаживать, а?
2: Ну, как узнает, что это вздор?
4: А что тебе его жалко, да? Эка телячья натура. Ну, скажем, что ошиблись. Что у него не золотые прииски, а прииски брусники по лесам.
2: Савва Геннадьевич, нагляделись на свою красавицу?
5: До сытости.
2: Позвольте вас познакомить. Савва Геннадьевич Васильков. Егор Дмитриевич Глумов.
5: Очень приятно.
4: А мне вот неприятно, что вы крепко руку жмете.
5: Ой, вы извините.
4: Вас зовут Савва?
5: Да-с.
4: Ведь это не то, что Савватий.
5: Нет, то другое имя.
4: И не то, что Севастьян.
5: Севастьян по-гречески значит «достойный почета», а Савва – слово арабское.
4: А Савел?
5: Она уж напрасно. Возьмите святцы да поглядите.
2: Вы по-гречески знаете?
5: Учился немного.
4: А по-татарски?
5: Простой разговор, понимаю. Казанское наречие. А вот и в Крыму был, так с трудом объяснялся.
4: А что, черт знает, что такое.
2: А вы недавно из Крыма?
5: Недавно, дней 10, не более. Я проездом был из Англии.
4: Как врет-то?
2: Это как же вы из Англии в Крым попали?
5: А на Суэцком перешейке земляные работы меня заинтересовали. И инженерные сооружения.
4: А может, и не врет.
5: Практически-то век. Честным быть не только лучше, но и выгоднее. Мне кажется, вы не совсем верно понимаете практический век и плутовство считаете выгодной спекуляцией. Уж вы мне поверьте, что в настоящее время плутовство – спекуляция плохая.
2: Чебоксаровы подходят.
5: Ой, познакомьте, умоляю вас.
2: Величайшим удовольствием.
0: Надежда Антоновна Чебоксарова – дама со светскими манерами. Ее дочь Лидия Юрьевна – молодая, красивая девушка, одетая по последней моде. Телятев сразу подходит к Надежде Антоновне, взяв ее за локоть, почтительно отводит в сторону.
2: Хотите, с миллионщиком познакомлю?
6: Да ты тюлени солгать недорого возьмешь.
2: Да ведь я даром процент с вас не возьму.
6: Познакомь. Да ведь ты дрянь, тебе верить нельзя.
2: Ей-богу, ну вот еще. Савва Геннадьевич!
6: Погоди, погоди. Что за имя?
2: Ничего, не бойтесь, миллионщиков всегда так зовут. Честь имею вам представить друга моего, Савву Геннадьевича Василькова.
6: Очень приятно.
5: Искренне желал. Знакомства в Москве не имею.
2: Отличный человек, по-гречески говорит.
6: Судя по вашему имени, вы в Греции родились?
5: Да нет, что вы. Я в России, недалеко от Волги.
6: Вы где живете?
5: В деревне, а то все больше в разъездах.
6: Егор Дмитриевич,
4: да?
6: Сыщите моего человека.
4: Да позвольте, я бегом сбегаю. Как его зовут?
6: Андрей.
4: Сию минуту отыщу вам.
6: Возьмите у него мою накидку. Что-то сыро становится.
0: А пока Телятев уединился с Лидией.
2: Я, Лидия Юрьевна, против сырости меры принял.
7: Жаль. Вы такой добрый, вас можно бы любить, но вы такой развратный человек.
2: Я развратный человек? Да вы добродетельнее меня не найдете. Сейчас я вам это докажу.
7: Докажите.
2: Извольте, я вам представлю соперника моего, который уничтожит меня в вашем сердце.
7: Это совсем не трудно. Гораздо легче, чем вы думаете.
4: Нашел! А! Вот он.
6: О, как вы меня напугали.
5: Вы извините.
6: Андрей, вели коляски дожидаться у театра.
8: Слушаюсь.
2: Савва Геннадьевич.
7: Какое имя? Он иностранец?
2: Из Чухламы.
7: Какая это земля? Я не знаю, ее нет в географии.
2: Недавно открыли. Честь имею вам представить друга моего, Савву Геннадьевича Василькова. Он бывал в Лондоне, в Константинополе, в Тетюшах, в Казани. Говорит, что видел красавиц, но подобных вам никогда.
5: Ой, ну перестаньте же, я конфужусь.
7: Вы знаете в Казани мадам Чурила Пленкову? Она, говорят, разошлась с мужем.
5: Не боже мой,
7: А Подворотникова знаете?
8: Он мой шобер.
7: На каком он языке говорит?
9: Он очень долго был в плену у ташкентцев.
10: Савва Геннадьевич, просим вас с нами, пожалуйста.
4: Надежда Антоновна.
11: Надежда Антоновна, у него прииски самые богатые по количеству золота. Он из каждого пуда песку фунт золота намывает.
6: Неужели?
4: Но он сам так говорит. Оттого он так и дик, что все в тайге живет с бурятами.
6: Скажите?
4: Да, он прислуги на водку дают горстями, горстями.
6: Как жаль, что он так неразумно тратит деньги.
4: Ну, а для кого ему беречь? Он человек одинокий. Ему нужно хорошую жену, а главное, умную тещу.
6: А он ведь и собой не дурен.
4: Да, между тунгусами был бы даже красавец.
6: Лидия, пройдем еще раз. Господа, я гуляю. Мне доктор велел каждый вечер гулять. Кто с нами?
1: Если позволите.
6: Благодарю вас. Очень рада.
4: Комедия начинается.
12: Ты таки сказал.
4: Разве я пропущу такой случай?
12: Тот она поглядывала на него так сладко.
4: Пусть маменька с дочкой за ним ухаживает, а он тает от любви. Мы доведем их до экстаза, да потом и разочаруем.
10: Смотри, не ошибись, поверь мне, что он женится на Чебоксаровой и увезет ее в Чебоксары.
9: Появляется Григорий Борисович Кучумов. Важный барин, лет 60.
13: Здравствуй, князенька. Какую я сегодня кулебяку ел, господа. Просто видение, милый трой.
4: Не на похоронах ли?
13: А сейчас что за вздор? Купец один зазвал. Я очень много для него сделал. Теперь ему нужно какую-то привилегию иметь. Но я обещал, что это для меня значит.
4: Да и обещать-то ничего не значит.
13: Ах ты, какой у тебя, братец, язык злой. Ну, вот ты дождешься. Выгонят тебя из Москвы. Смотри, мне ведь только слово сказать.
4: Так и... ты бы давно сказал. А? Может быть, Бог даст, попаду в общество людей поумнее вас.
13: Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Это с тобой не сговоришь.
10: А коли не сговоришь, так и не начинай.
13: А? Представьте, ты? Какой случай. Я вчера 11 тысяч выиграл.
12: Ну, ты ли? Никто другой?
4: Где и как? Говори скорее.
13: В купеческом клубе.
12: И получил?
13: Получил.
12: Ну, рассказывай по порядку.
4: Удивительно, если правда. Ну,
13: ничего нет удивительного. Чем будто я не могу выиграть. Заезжаю я вчера. Купеческий клуб. Подходит ко мне какой-то господин.
12: Незнакомый.
13: Незнакомый. Говорит, не угодно ли вашему сиятельству в БКУ? Извольте, извольте. Денег со мной было много. Рискну, думаю, там тыщенка другая. Садимся. Начинаем. С рубля. И повезло. Что называется дурацкое счастье. Стали считаться. 12,5 тысяч. Вынул деньги.
4: Постой, ведь ты говорил 11.
13: 11? А я вообще не помню. Что-то около того.
10: Кто же ты в один вечер проигрывает такие деньги? Ведь таких людей нельзя не знать.
13: А? Говорят, приезжие.
4: Я вчера был в клубе, там никакого разговора не было.
13: Да? А я приехал очень рано. Почти еще никого не было, всю игру кончили в полчаса.
4: Ну, с тебя ужин. Сегодня.
10: Нет, ужин у нас есть с Василькова, а ты пойди нас коньячком попочи, что-то сыро становится.
13: Ты, пожалуй, целую бутылку выпьешь, по рюмкам дорого обойдешь.
10: Да я рюмку много две.
13: А, ну, коли две.
10: Да.
13: Две. Ну, две. Ну, две. Пожалуй.
10: Ну, пойдем.
13: А, я вас в воскресенье обедом дома накормлю.
10: Нет, подожди.
13: Я вам дам севрюгу свежую. Ко мне из Нижнего привезли живую. Дупелей. Такого бурка.
10: Ну, пойдем, а то зуб на зуб не попадает, того везде лихорадку.
9: В сопровождении Василькова возвращаются Чебоксаровы, за ними неотступно следует лакей.
6: Андрей, вели коляске подъехать поближе.
14: Слушаюсь.
6: Благодарю вас, Савва Геннадьевич. Нам пора ехать. Прошу вас бывать у нас.
7: Мама!
1: Когда прикажете?
6: Когда угодно. Я принимаю от 2 до 4. Но лучше всего вы приезжайте к нам обедать запросто.
7: Мама!
6: По вечерам мы ездим гулять.
1: Почту за счастье быть у вас при первой возможности.
6: Очень хорошо.
1: Лидия Юрьевна, я человек простой. Позвольте мне выразить вам все мое удивление к вашей
5: несравненной красоте.
7: Благодарю вас.
1: Удивительно. Вдруг влюбился. Влюбился до того, что готов делать глупости. Хорошо еще, что у меня воля твердая. Я как бы не увлекся, из бюджета не выйду. Не, боже мой.
10: Ну как, Савва Геннадьевич, познакомились? Легче стало на душе.
1: Поздравляю.
10: Князенька, позвольте представить нашего нового приятеля, Савву Геннадьевича Василькова.
13: Очень приятно. Вы что, приезжие?
5: Приезжие, ваше сиятельство.
10: Он просто Гриша Кучумов.
13: Да.
10: Это мы его так зовем, потому что все очень любим.
13: Да, наше общество слишком взыскатель. Много, много надо иметь.
10: Что за вздор он говорит?
4: Как бы наше общество было взыскательнее, нам бы с тобой туда не попасть.
10: Ну, господа, господа, а не выпить ли нам здесь разгонную?
5: Но если общество желает...
4: Человек! Бутылку шампанского!
8: И 4 больших стакана.
13: А, ну да, 4. Я тоже сделаю вам честь и выпью с вами.
4: Благодарим. Спасибо. Ну что, отсюда прямо в клуб. Вот нас и партия. Мы твои вчерашние 12,5 тысяч-то пересчитаем.
13: Не приложи своих.
10: Григорий Алексеевич, карета моя близко. Здесь, сударь, у ворот.
5: Пожалуйте, господа. Покорнейше прошу.
10: Ну, Савва Геннадьевич, за успех. Хотя вероятности мало.
4: За хлопоты, а успеха не будет.
13: А за какой успех?
4: Ты вот хочет жениться на Чебоксаровой.
13: А? Да как это возможно? Я, наконец, не позволю.
10: До твоего позволения никто не спросит.
5: Угодно 3000 пари. Я один держу против троих, что женюсь на Чебоксаровой.
13: Я никогда не держу пари.
4: Я бы держал, денег нет.
10: А я боюсь проиграть.
5: А, господа москвичи, вы струсили? Так зачем же было смеяться? Ну, идет, что ли, на чистоту?
4: Вот.
5: 3000. Ну?
4: Ну?
5: Я полюбил Чебоксарову и женюсь на ней непременно.
4: Поедемте ужинать.
13: Николай, поехали.
9: Прошел месяц. Васильков стал бывать в доме Чебоксаровых, но чувствовал себя среди прочих гостей неловко. Один из вечеров в доме Чебоксаровых. Пока Лидия играла на рояле, Васильков вышел в гостиную. Он нервно ходил из угла в угол, обдумывая сложившееся положение. В дверях показался Телятев.
10: Я думал, ты давно уехал. Что ж ты не идешь к дамам? Не хватает храбрости?
5: Да ты же знаешь, все мое несчастье в том, что я не умею поддерживать разговоры.
10: Да какое ж тут умение? Не нужно только, особенно после обеда, заводить ученых споров.
5: Да я вот теперь обдумал один веселый анекдот, который могу рассказать.
10: Так иди скорее, пока не забыл.
4: А ты-то куда же так торопишься?
10: А меня Лидия Юрьевна за букетом послала.
5: О, я вижу, ты мой самый опасный соперник.
10: Не бойся, друг. Кто в продолжении 20 лет не пропустил ни одного балета, тот в мужья не годится.
5: Сказывать свой анекдот.
9: В дверях Васильков чуть не столкнулся с Глумовым.
4: Этот еще здесь? Каков гусь? Нет, я вижу, пора его выгнать. Довольно потешились. Жаль, что мы тогда не подержали пари.
10: Я и теперь держать не стану.
4: Однако он тогда в купеческом ловко нас обработал. Первый раз видит человек, остался должен. Ты куда?
10: На Петровку.
4: Поедем вместе.
9: Надежда Антоновна решила воспользоваться случаем, чтобы оставить Лидию наедине с Васильковым. Из комнаты Лидии Юрьевны вышел Васильков и взялся за шляпу.
6: Куда вы торопитесь?
14: Честь имею кланяться.
6: Погодите.
14: Что прикажете?
6: Я хочу поговорить с вами. Мы давно знакомы, а я совершенно не знаю вас. Мы почти не разговаривали. Вы, должно быть, не любите старух.
14: Да нет, нет, нисколько.
6: Садитесь, пожалуйста.
14: Так что же вам, сударыня, угодно знать обо мне?
6: Мне, по крайней мере, нужно знать вас настолько, чтобы уметь отвечать, когда про вас спрашивают. У нас бывает много народа, никто вас не знает.
14: Оттого меня и не знают, что я жил в провинции.
6: Вы где воспитывались?
14: В высшем учебном заведении, но более сам занимался своей специальностью.
6: О, это прекрасно. Ваши родители живы еще?
14: Только мать жива, но и она безвыездна в деревне.
6: Значит, вы почти одинок. высокий человек. Вы служите?
14: Я занимаюсь частными предприятиями. Имею дело больше с простым народом, с подрядчиками, с десятскими.
6: Да-да, десятники, сотники, тысячники. Я слышала одну диссертацию.
14: У нас только одни десятники.
6: Ага, это очень хорошо. Да, вспомнила. Ведь это теперь в моду вошло. И некоторые даже из богатых людей, ну, для сближения с народом. Вы, разумеется, в красной шелковой бархатном кафтане. Я видела зимой в вагоне миллионщика и в простом бараньем, ой, как это называется?
14: Полушубки.
6: Полушубки и в бобровой шапке.
14: Я своей одежды не меняю.
6: Да, но чтобы так проводить время, нужно иметь состояние. С первого раза видно, что вы человек с состоянием. Зачем вы спорите с Лидией? Это ее раздражает. Она девушка с характером.
14: Что она с характером, это очень хорошо. В женщине характер, большое достоинство. Разумеется, я не имею права никого учить, если меня не просят. Я ведь не стал бы и убеждать Лидию Юрьевну. Если бы...
6: Что, если бы?
14: Вот если бы не надеялся принести пользу. С переменой убеждений в ней изменился бы взгляд на людей. Она бы стала больше обращать внимание на внутренние достоинства.
6: Да.
14: Тогда мог бы я надеяться заслужить ее расположение. А теперь быть приятным я не могу, а быть смешным не хочу.
6: Нет, что вы? Она еще так молода, она здесь раз переменится. А я, признаюсь, всегда с удовольствием вас слушала. И без вас часто говорила ваши слова дочери.
14: Благодарю вас. А я уж хотел ретироваться, чтобы не играть здесь жалкой роли.
6: Молодой человек, вы найдете во мне союзницу, готовую помогать вам во всех ваших намерениях. Вы слышите? Во всех. Потому что я нахожу их честными и вполне благородными.
14: До свидания, Надежда Антоновна.
6: До свидания, мой добрый друг.
9: Васильков поцеловал руку Надежды Антоновны и холодно поклонился Лидии, появившейся в дверях.
8: Что вы с ним говорили? О чем? Он ужасен. Он сумасшедший.
6: Уж поверь мне, я знаю, что делаю. Наше положение не позволяет нам быть очень разборчивыми.
8: Какое положение? Его нельзя терпеть ни при каком положении.
6: Лидия, ну ты уж очень безжалостна с ним.
8: Ах, мама, да какое же есть терпение его слушать? Какие-то он экономические законы выдумал. Кому они нужны? Для нас с вами, я надеюсь, только одни законы и есть. Законы света и приличий. Вот если все носят такое платье, так я хоть умри, а надевай. Тут некогда думать о законах. Тут надо ехать в магазин и взять. Нет, он сумасшедший.
6: А по-моему, он просто оригинальничает.
8: Может быть и так, но он надоел мне до невозможности.
6: Ты благоразумна. Я надеюсь, что тебя достанет присутствие духа выслушать меня хладнокровно.
8: Что такое? Что такое?
6: Я получила письмо от отца из деревни.
8: Он болен? Умирает?
6: Нет.
8: Ну тогда что же говорите?
6: Наши надежды на нынешний сезон должны рушиться.
8: Каким образом? Я ничего не понимаю.
6: Ну, я писала к мужу в деревню, чтобы он нам выслал денег. Мы много должны, да и на зиму нам нужна очень значительная сумма. И вот сегодня я получила ответ.
8: Ну, и что же он пишет?
6: Он пишет, что денег у него нет, что ему самому нужно 1030, а то продадут имение.
8: Очень жаль. Но согласитесь, мама, что ведь я могла бы этого и не знать. То вы могли бы пожалеть меня и не рассказывать мне о вашем разорении.
6: Все равно после ты узнала бы.
8: Зачем же мне и после-то узнавать? Ведь вы найдете средства выйти из этого положения. Ведь непременно найдете. Не покинем же мы Москву, не уедем в деревню. А в Москве мы не можем жить как нищие. Так или иначе, вы должны устроить так, чтобы в нашей жизни ничего не изменилось. Я этой зимой должна выйти замуж, составить хорошую партию. Ведь вы мать. Уже ли вы этого не понимаете? Так зачем вы мне рассказываете то, о чем я знать не должна? Вы лишаете меня спокойствия. Вы лишаете меня беззаботности, которая составляет лучшее украшение девушки. Думали бы вы, мама, одни. И плакали бы одни, если уж нужно будет плакать. Ну разве вам будет легче, если я буду плакать вместе с вами? Ну говорите, разве легче?
6: Разумеется, не легче.
8: Ну так зачем вы навязываете мне заботу? Забота старит. От нее морщины на лице. Вот я чувствую, что постарела на 10 лет.
6: Боже.
8: Я никогда не знала, не чувствовала нужды. Не хочу знать. Я никогда не знала, что значит дорого, что дешево. Я всегда считала это жалким, мещанским, копеечным расчетом. Ах, мама, за что вы меня мучили?
6: Ну, ну я, Я понимаю, душа моя, что я должна была скрыть от тебя наше расстройство, но нет возможности. Если остаться в Москве, мы принуждены будем сократить свой расход.
8: Ну, невозможно. Вся Москва узнает, что мы разорены. Станут являться к нам с кислыми лицами, с притворным участием, с глупыми советами, будут качать головами, ахать. И все так искусственно, форменно, так оскорбительно.
6: Что же нам делать?
8: Что делать? Не терять своего достоинства. Отделывайте заново квартиру. Покупайте новую карету. Закажите людям новые ливреи. Берите новую мебель. И чем дороже, тем лучше.
6: А где же деньги?
8: Он за все заплатит.
6: Кто он?
8: Муж мой.
6: Да кто твой муж? Да где он?
8: Ну, кто бы он ни был.
6: Не делал ли тебе кто-нибудь предложение?
8: Никто не делал, никто не смел делать. Мои женихи от меня, кроме презрения, ничего не видели. Я сама искала красавца с состоянием. Теперь мне нужен только богатого человека, а их много.
6: Не ошибись в своих расчетах.
8: Неужели красота потеряла свою цену? Не беспокойтесь, мама. Красавиц мало, а богатых дураков много.
15: Господин Телятев.
8: Вот вам первый. Проси.
9: Входит Телятев с громадным букетом.
8: Как вы проворны, как вы меня балуете. Говорите, зачем вы это делаете?
15: Разве это новость для вас? Я даже и не исполнял ваших приказаний.
8: Зачем же вы всегда меня балуете?
15: Я уж так устроен для услуг, это мое призвание. Что же мне делать? У меня и дела никакого другого нет.
8: Значит, развлечение от скуки. Однако вы своими угождениями кружите мне голову.
15: Я же виноват.
8: Это или совсем не вина, или вина большая, смотря по тому, искренни ваши поступки или нет.
15: Конечно, искренни.
8: Но ведь постоянные угождения, постоянная лесть — это своего рода удочки, на которые вы нас ловите. Легко вам говорить, когда у вас давно уже всякое чувство сделалось только фразой. У вас было столько практики по этой части, что вы умеете владеть собой в любом положении. А вы представьте,

0: Не во сне ли я? Что за счастливый день? Которое нынче число?
1: Отчего счастливый день?
0: Да мог ли я ожидать? Вы любезны со мной. Вы сходите для меня на землю с вашей неприступной высоты, ведь я же не медный всадник, не каменный гость.
1: Ну что ж, я очень рада, что могу осчастливить вас.
0: Меня осчастливить? Лидия Юрьевна, вы ли это?
1: Что вас удивляет? Разве вы не стоите счастья?
0: Я не знаю, стою ли, но ведь я сойду с ума.
1: Сойдите.
0: Нет, я наделаю глупость.
1: Наделайте.
0: Нет, или вы зло шутите, или...
1: Договаривайте.
0: Или вы любите меня?
1: К несчастью, последнее справедливее.
0: Так какое же это несчастье? Это счастье, блаженство. Лучше и придумать нельзя.
1: Жан, ты мой...
0: Раб, негр, абиссинец.
1: Ах, как я счастлива.
0: Нет, как я-то счастлив.
1: Какое блаженство. Маман!
0: Как маман? Зачем нам маман? Нам третьего не нужно.
1: Я знаю, Жан, что не нужно, но я так счастлива.
0: Чем лучше?
1: Моя душа так полна, мне хочется поделиться с ней моей радостью.
0: Не надо ни с кем, ничем делиться, нам больше достанется.
1: Ты прав, радостью не надо делиться, ее и так немного на земле. Но ведь все равно должны же будем сказать.
0: Маш, я не понимаю, что сказать.
1: А
0: что сказать?
1: А то, Жан, что мы любим друг друга. И желаем быть неразлучны всю жизнь.
0: Да? Ах, это значит, как следует, по форме, законным браком. Извините, я этого не ожидал.
1: Что я слышу? Чего же вы ожидали, говорите?
0: Быть вашим слугой, рабом, чем угодно. Но что касается брака, это не мое дело.
1: Осмелились.
0: Я ни на что не осмеливался. Я только не запрещал вам любить меня. Да и никому запрещать не буду.
1: Да разве вы стоите моей любви?
0: Совершенная правда, что не стою. Но чтобы я был за дурак, если бы стал бы отказываться от вашей любви и читать вам мораль. По-моему, чем меньше в женщине нравственности, тем лучше.
1: Вы чудовище, вы гадкий!
0: Справедливо, и потом вы сами должны благодарить меня, что я не женился на вас. Вот было, попался-то. Хорошо, что еще цел. Нет, эти игрушки надо бросить, а то так заиграешься, что не заметишь, как мужья попадешь. Долго ли до греха? Человек слаб.
2: Входит Васильков.
0: Честь и место.
2: Тюлятев быстро уходит. Навстречу Савве Геннадьевичу, дружески протянув руки, вышла Надежда Антоновна.
3: Здравствуйте! Очень рада. Вот видите, ваше общество мне сделалось необходимым.
4: Вы посылали за мной?
3: Извините, что побеспокоила. Мне нужно совета. Я существо совершенно беспомощное. Одного только серьезного человека и знаю, это вас.
4: Благодарю вас.
3: Садитесь ко мне поближе. Я говорила с дочерью, мы хотим изменить свой образ жизни. Нам надоело шумное общество, мы не станем никого принимать, кроме вас. Хотя средства у нас очень большие, но это не обязывает нас беситься с утра до ночи.
4: Я полагаю.
3: Да, Лидия хочет докончить свое образование. В таком деле без руководителя нельзя. Мы решились... обратиться к вам.
4: Всей душой рад служить вам. Но чему же я могу учить Лидию Юрьевну? Сферической тригонометрии?
3: А? Да, именно. Согласитесь, что быть учителем молодой девушки довольно приятно.
4: Конечно, но для чего Лидии Юрьевне сферическая тригонометрия?
3: Она вообще с большими странностями, но добрая, очень добрая девушка. Она ведь не любит этих шаркунов. А что касается до меня, я их давно не жалую. Вот вам каждая мать без опасения может доверить свою дочь. Вы меня простите, мой друг, за откровенность, но я очень желала бы, чтобы вы Лидии понравились.
4: Благодарю вас.
3: Скажите, если б можно было, я решилась бы употребить даже власть, чтоб только видеть ее счастливой.

0: Сливы.
1: Разве другого средства уже нет?
0: Не знаю. Попытайтесь сами. Но вы любите мою дочь. Погодите, погодите, я погляжу вам в глаза. Ну, не говорите, не говорите, я вижу. Только вы очень робки. Хотите, я ей скажу за вас? А то заспорите и поссоритесь, сохрани Бог.
1: Да нет уж, позвольте мне самому. Мне еще нужно подготовиться к моему объяснению, подумать.
0: А о чем думать и что готовить? Вот, Лидия, Савва Геннадьевич делает тебе предложение через меня. Он просит твои руки. Хотя я, с своей стороны, согласна и очень рада, но твоей воли я не стесняю.
2: Разумеется, в таком деле я должна иметь свою волю. И поверьте, мама, если бы мне кто-нибудь понравился, то я бы скорее послушала своего сердца, нежели вашего совета. Но ко всем моим поклонникам я равнодушна одинаково. Вы знаете, скольким женихам я уж отказала. А выйти замуж надо, пора уж. Поэтому я предоставляю себя в полное ваше распоряжение.
1: Значит, вы меня не любите?
2: Нет. Не люблю. Зачем я буду вас обманывать? Ну, мы с вами после объяснимся. Мама, вы беретесь устраивать мою судьбу. Помните, что вам же придется и отвечать за мое счастье.
0: Слышите, мой друг?
1: Я очень жалею.
2: О чем?
1: Что я поторопился.
2: Так откажитесь от меня. Еще есть время. Должно быть, и с вашей стороны любовь не слишком сильна, когда вы так легко от меня отказываетесь. Не сердитесь, а благодарите меня за то, что я с вами откровенна. Ведь притворяться ничего не стоит, но я не хочу этого. Все невесты говорят, что влюблены в своих женихов. Но вы им не верьте. Любовь приходит после. Отбросьте в сторону самолюбие и согласитесь, за что мне было полюбить вас. И лицо ваше не из красивых, и имя неслыханное, фамилия какая-то мещанская. Но я понимаю, что все это мелочи, ко всему этому можно привыкнуть, но не вдруг... За что вы сердитесь? Вы меня любите, благодарю вас. Заслужите мою любовь, и мы будем счастливы.
0: А главное, помните, что ни я, ни отец для нее ничего не жалели. Решительно ничего. Все-таки она приносит для вас жертву.
1: Я не хочу жертвы.
2: Вы, кажется, сами не знаете, чего вы хотите.
1: Да нет, я знаю, чего я хочу. Можно жениться без любви. Любовь придет со временем, вы правы. Но я желаю, чтобы вы меня уважали. Без этого брак уж невозможен.
2: Это само собой разумеется, иначе я не пошла бы за вас.
1: Ну, откровенность за откровенность. Вы мне сказали, что не любите меня. А я вам скажу, что я полюбил вас, может быть, прежде, чем вы того заслуживали. Вы должны тоже заслужить мою любовь. Иначе, не скрою от вас, она очень легко может перейти в ненависть.
2: Вот как?
1: Откажитесь от меня, еще есть время.
2: Нет, зачем же отказываться? Будемте играть комедию, заслуживать любовь друг друга.
1: Да я-то не комедии желаю, а светлой жизни и счастья.
2: Нет, вы именно комедии желаете. Вы делаете мне предложение, я изъявляю согласие, чего же вам еще? Вы меня любите? Вы должны быть только бесконечно счастливы, а не рассуждать об обязанностях. Свои обязанности каждый должен помнить про себя, о том, как жить. Рассуждают только люди бедные, которым жить нечем.
0: Я вижу, что вы друг друга любите, и все ваши споры только, так сказать, литературные.
3: Васильков достал из кармана красивый футляр и открыл его. В нем лежали бриллиантовые серьги и брошь.
1: Позвольте поднести вам в качестве жениха. Я давеча нечаянно купил эти вещи, а вот они и пригодились.
0: Да эти вещи стоят несколько тысяч.
1: Всего три.
2: Мне кажется, есть возможность полюбить.
3: Лидия подошла к Василькову, протянула ему руку, и он почтительно поцеловал ее. Предложение было принято.

0: Свадьба состоялась через 3 недели. Дом, в котором Чебоксары жили раньше, теперь был обставлен новой мебелью с еще большей роскошью. Со дня свадьбы прошло всего 4 дня, однако женитьба не изменила образ жизни влюбленного супруга. Он, как и прежде, с утра до вечера занимался делами. Вот и сейчас, собираясь к себе в контору, он просматривает свежие газеты. Входит Василий, камердинер Василькова и одновременно его доверенное лицо.
1: Василий Иванович, казанское имение Чебоксаровых с заводом и лесом на днях продается. Жалко. И завод может приносить большой доход, и лесу много. Ты вот что, ступай-ка ты к Павлу Ермолаеву, скажи ему, чтоб он шел на биржу и подождал меня там. Я хочу совершить на его имя доверенность. Скажи ему также, чтоб он был готов на всякий случай. Я его пошлю в Казань.
2: Слушаю, сударь.
1: Василий Иванович, ты бы приоделся как поскладней.
2: Никак невозможно-с. Теперь, ежели эти сапоги, толстый спиджак и бархатный картуз, я выхожу наподобие, как англичанин при машине.
1: Ой, ты!
2: Такая уж честь, и всякий понимает.
1: Ну, твое дело, Василий Иванович, ступай.
0: Василий пошел исполнять поручение. Савва Геннадьевич погрузился в работу. Незаметно за его спиной возникла Надежда Антоновна.
3: Медведь недавно женился и все за делом.
1: А одно другому не мешает, маменька?
3: Что за маменька?
1: А чего? Слово хорошее, ласкательное и верно выражает предмет.
3: Ну, хорошо, хорошо. Ну, счастлив ли ты? Скажи. Счастлив ли, сынок?
1: Да, я счастлив. Совершенно счастлив. Я могу теперь сказать, что в моей жизни было несколько дней блаженства. Ой, маменька!
3: Опять маменька?
1: Да-да-да, извините.
3: А я ничего другого и ожидать не могла, кроме счастья. Иначе я и не отдала бы за тебя, Лиденьку.
1: Да вот я был бы еще счастливее, если бы...
3: Что если бы? Чего вам еще мало, неблагодарный?
1: Да вот если бы вот всю бы жизнь вот так вот можно было бы разъезжать по Москве, ничего не делая, если бы не стыдно было так жить, и были бы на то средства.
3: Да живите, как живется. Такие расходы вас стеснить не могут.
1: Да как это не могут? Чтоб так жить, надо иметь 1 000 000.
3: А мы не запрещаем вам иметь их и 2.
1: Так ни 2, ни 1 нет у меня. Мое состояние обыкновенное.
3: Ну, все-таки за 500 000, и это хорошо.
1: Маменька, у меня есть деньги небольшие, есть имение, дела, но все-таки больше 7-8 тысяч в год я проживать не могу.
3: А прииски?
1: Какие прииски? Что вы?
3: Золотые.
1: Так ведь и не только золотых, и медных нет.
3: Зачем же вы обманули нас так жестоко?
1: Да это чем же я вас обманул?
3: Вы сказали, что у вас есть... состояние?
1: И действительно есть. Очень порядочное.
3: Да подите вы. Не понимаете, что говорите. Вы не знаете самых простых вещей, которые маленьким детям известны.
1: Да позвольте, чем же это не состояние это? Что же это такое?
3: Что? Нищета. Бедность. Вот что. Того, что вы называете состоянием, действительно довольно для холостого человека. Этого состояния ему достанет до перчатки. Боже мой, что же вы сделаете с моей бедной дочерью?
1: Я хотел сделать ее счастливой и постараюсь достигнуть.
3: Без состояния? Смешно.
1: Я имею достаточно и стараюсь приобретать.
3: Что достаточно? Ей нужно состояние. А состояние вам приобрести нельзя. Откупов нет. Концессию на железную дорогу вам не дадут. Состояние можно только получить по наследству. Или еще при большом счастье выиграть в карты.
1: Нет, есть еще средства. Ограбить кого-нибудь. Уж не его ли вы мне посоветуете?
3: Вы думаете? Хорошо же вы меня знаете. Нет, я вижу, мне надо принимать свои меры и поправлять нашу ошибку.
1: Это что поправлять? Какая ошибка? Я прошу вас, не мешайтесь в чужие дела.
3: Вы уходите?
1: Да, мне пора. До свидания.
3: Вот еще хлопоты с этим зятем.
4: Господин Кучумов.
3: А, кстати, проси.
5: Очищая сунганвой.
3: Очень рада, очень.
5: Очищая сунганвой. А где же наша нимфа?
3: Полетела с визитами. Она скоро будет.
5: А сатир, который похитил ее у нас...
3: Побежал по своим делам, у него все дела какие-то.
5: Черствый человек. Впрочем, что ж ему, он муж, а мы вот таем да облизываемся, как лисица на виноград.
3: Старичок, старичок, что вы?
5: Сердце молод, Надежда Антоновна, вулканическая натура.
3: Да, вы получили от мужа письмо?
5: Ага, получил. Завтра же пошлю. Ну, какая это сумма? Господи, выкиньте из головы.
3: А у меня еще до вас просьба.
5: А что такое? Что такое? Рад, душевно, рад.
3: Не можете ли вы доставить одному моему знакомому?
5: Да.
3: Место повыгодней, да еще большую опеку или управление богатым имением.
5: А, надо знать, кому.
3: Ох, зятю.
5: Что? Что? Видно, плохо дело. Я так и ожидал.
3: Да, мой истинный друг. Мы немножко ошиблись.
5: Какое же он право имел на вашу дочь? Прикидывался чай, что золотом осыплет, а теперь вышло, что самого корни. Вы знаете, он должно быть хапуга по природе. Он для чего место ищет? Чтобы взятки брать. Как же мне его рекомендовать? Он меня, пожалуй, осрамит канале.
3: Ну, вы меня-то пожалеете. Ведь он мне зять.
5: Но ведь вы же сами сказали, что вы в нем ошиблись.
3: Да.
5: Кто-то мне рожа-то его.
3: Ну, перестаньте. Ну, неужели вам неприятно быть покровителем человека, у которого жена такая хорошенькая?
5: Как неприятно? Кто вам сказал? Очень приятно.
3: А я Лидию знаю. Она не захочет остаться неблагодарной.
5: Да, так я все средства, всех знакомых на ноги.
3: Вы думаете, женщины не умеют быть благодарны? Нет.
5: Да?
3: Если они захотят.
5: Я лечу. Сейчас лечу. Как? Что? Куда? Приказывайте.
0: Входит Лидия. Она в роскошном туалете.
5: Не имею.
6: Очень будет жаль, если онемеете. Вы так хорошо говорите. Измучилась. Всю Москву объездила.
3: Да, Лидия. Григорий Борисович не только хорошо говорит. Он хорошо и дела делает. Он завтра посылает твоему отцу деньги на выкуп имения. И нам оказывает услуги. И мы должны быть ему очень, очень благодарны.
4: Господин Глумов.
3: Проси его ко мне. Я его у себя приму.
6: Скажите, пожалуйста, что вы за благодетель такой? Ведь помогать другим отнимать у себя. Что вас побуждает?
5: И вы меня спрашиваете?
6: А чего же мне не спрашивать?
5: Да я не только состояю. Я готов для вас жизнью.
6: Ну, вероятнее всего, что такая жертва мне будет не нужна.
5: А?
6: Но вы действительно посылаете отцу денег?
5: Завтра же.
6: Это благородно. Нельзя не ценить такой дружбы.
5: Больше, чем дружба, Лидия, гораздо больше.
4: Знаете что? Я лучше куплю это имение у вашего отца и подарю его вам.
6: Ну что ж, купите и подарите. Я очень люблю подарки.
5: Я завтра же пишу вашему отцу, что покупаю у него это имение, и пошлю ему задаток 30 тысяч. Ну что мне деньги? Мне ваше расположение. Только ваше расположение.
6: А как же может выразиться мое расположение? Вы у нас и так как родной.
5: Как родной.
6: Однако, какая же вы можете быть мне родня? Для брата вы уж старенький. Хотите быть папашей на время?
5: Папашей.
0: В дверях показался Глумов. Но, увидев Кучумова на коленях перед Лидией, сразу скрылся.
6: Шалишь, папашка?
5: Шалю.
6: А тебе стыдно шалить, ты не маленькой.
5: Шалю.
4: Господин Телятев.
3: Проси.
5: Адио. Миа Карина, лечу по вашим делам.
3: По каким?
5: После узнаете, после.
7: Казните, но только поскорее. Если вы хотите дуться на меня, то я убегу куда-нибудь в лес. Я не могу жить без вас. На меня нападает сплин, и я застрелюсь, как англичанин.
6: За что мне сердиться на вас?
7: Ну вот какие слова, ведь это кинжалы.
6: Чем вы хуже других? Есть и хуже вас.
7: Ну вот опять. Терзать желаете? Ну говорите прямо, что негодяй.
6: Не спорю. Вы много виноваты передо мною. Очень много. Вы причина того, что я вышла за человека, которого не люблю.
7: Не любите? Это очень хорошо.
6: Да и он, кажется, меня не любит.
7: Не любит? Бесподобно.
6: Что же тут хорошего?
7: Не знаю, как для вас, а для нашего брата беспутного холостяка ведь это находка. Мы ведь сироты, всю жизнь таких случаев ищем.
6: Вы безнравственны до мозга костей.
7: Ну, еще как-нибудь поброните.
6: За что? За то, что вы меня любите? За любовь разве можно бронить? За то, что не женились на мне, любя меня. Так ведь это прошло. И этой беды вам поправить нельзя.
7: Жениться нельзя, это верно. Любить можно.
6: Друзья, могу вам запретить? Это льстит женскому самолюбию. Чем больше поклонников, тем лучше.
7: Ну зачем вам много? Возьмите пока одного.
6: Вы еще плохо жизнь знаете. Одного-то как раз и нельзя. Сейчас разговоры пойдут. А как много, так и подозрения нет. Как узнаешь, который настоящий?
7: Так вы возьмите меня одного настоящего и еще человека 4 сверхштатных.
6: Вы такой шут. На вас решительно сердиться нельзя.
7: Гнев прошел. Можно теперь любезные слова говорить?
6: Говорите. Я люблю вас слушать. Ведь вы милый, а?
7: Ей-богу, милый. Боже, как вы похорошели. Какая перемена у вас. Знаете... Такая перемена всегда говорит...
6: Пощадите меня. Я ведь еще недавно дама. И не успела привыкнуть к вашим разговорам. Я знаю, какие вещи вы дамам рассказываете.
7: Как жаль, что не привыкли. Ну, привыкайте поскорее, это скучно. Обратимся к старому. Скоро вы заведете себе друга дома.
6: Да разве у нас это принято?
7: Надо завести этот прекрасный обычай, хороший, принимать не стыдно.
6: А мужья что скажут?
7: Привыкнут понемножку. Ну, сначала нас, кавалеров, побьют довольно чувствительно, особенно купцы. Ни одно полезное нововведение без жертв не обходится.
6: Прекрасно. Но едва ли у нас это скоро введется.
7: Уже начинаем. Уже несколько жертв принесено. Одного в синюю краску окрасили.
8: А с другим хуже было.
6: Вот, когда этот похвальный обычай укоренится.
8: Тогда вы возьмете меня.
6: Если будете стоить. Вы очень ветреный.
8: А чего я ветрен, знаете ли?
6: От того, что душа мелка.
8: Нет, от того, что мне постоянным быть не для кого. Прикажите, я буду постоянней телеграфного столба.
6: Испытаем.
8: Испытаете? Да я заодно это сейчас буду у ног ваших.
6: Нет, нет, от этой церемонии меня увольте. Можно обойтись и без нее.
8: Ну, как угодно. Однако я чувствую потребность оказать вам какую-нибудь видимую, осязательную ласку.
6: Целуйте.
0: Лидия подала Телятьеву руку. Снова показавшийся в дверях Глумов с интересом наблюдает за поведением Телятьева, проявляющего все большую настойчивость.
8: В перчатке? Ну, что это за поцелуй? Электричество, которым переполнено мое сердце, и которое я желаю передать вам, не дойдет до вашего сердца через перчатку. Лайка дурной проводник.
6: Довольно. Вам ничего нельзя дозволить. Вы всегда делаете больше того, что вам позволяют.
8: Ну, много ли больше? Всего на полвершка. Стоит ли об этом разговаривать?
6: А нынче на полвершка завтра. Я так... Егор Дмитриевич, мы вас и не видим.
9: Ничего, продолжайте. Я вам не мешаю.
6: Что такое продолжайте? Что за тон? Уж не хотите ли вы придать какую-нибудь важность тому, что я позволила Телятьеву, моему старому другу, поцеловать мою руку? Я с охотой позволю сделать то же самое вам.
8: Ну, Лидия...
9: Покорно благодарю. Я рук не целую ни у кого. Я позволяю себе целовать руку только у матери или у любовницы.
6: Ну, так вам моей руки не целовать никогда.
9: Как знать, жизнь велика, гора с горой не сходится.
6: О, пойдемте, Иван Петрович, он такой грубый человек.
8: Ужасный.
0: Из конторы вернулся Васильков.
9: А, здравствуй.
1: А, здравствуй.
9: Что ты так озабочен?
1: Так ведь у меня дело-то не то, что у вас по улицам собак гонять.
0: В гостиной появляются Надежда Антоновна, Лидия и Телятьев.
1: Господа кавалеры, вы меня извините, толкуйте с дамами, а мне некогда, у меня дел много, я пойду заниматься.
9: Занимайся.
1: К обеду освобожусь. Коли хотите обедать, так оставайтесь без церемонии, милости просим. Благодарим. Ну, а не хотите, так и убирайтесь.
10: Учтиво, нечего сказать.
2: Да нет, мы на него не сердимся, он добрый малый. А не убираться ли нам в самом деле?
9: Да, поедем, я этих домашних обедов запросто терпеть не могу, у них всегда есть что-то фамильярное.
2: Поедем в Английский, нынче там обед.
9: Поедем.
2: Надежда Антоновна.
9: Надежда Антоновна.
2: Всего вам.
9: Всего доброго, Надежда Антоновна.
10: Лидия, твой муж или скуп, или не имеет состояния.
6: Что вы говорите?
10: Он давеча сказал, что так жить ему не позволяет средства, что надо сократить расход. Что же будет, если он узнает, сколько долгов мы сделали до свадьбы, и что все это придется платить ему?
6: А где же прииски?
10: Ах, выдумка Глумова.
6: Я погибла. Я как бабочка, без золотой пыли жить не могу. Я умру. Умру.
10: Мне кажется, что у него есть деньги, только он скуп. Что, если б ты оказала ему побольше ласки?
6: Ласки?
10: Ну, переломи себя.
6: Ласки? Ой, если только нужно, он увидит такую ласку, что задохнется от счастья. Мне это будет практикой. Мне это годится вперед. Мне без золота жить нельзя.
10: Страшные слова говоришь ты, Лидия.
6: Страшнее бедности ничего нет.
10: Есть, Лидия, порок.
6: Порок? А что такое порок? Бояться порока, когда все кругом порочны, глупо и нерасчетливо. Самый большой порок есть бедность. Нет, нет, это будет мой первый женский подвиг. Я доселе была скромно-кокетлива. Теперь я испытаю себя, насколько я могу обойтись без стыда.
10: Перестань, Лидия, ужасно, ужасно.
6: Вы старуха, вам бедность не страшна. А я молодая и хочу жить. А для меня жизнь там, где блеск, раболепство мужчины, безумная роскошь.
10: Не слушаю.
6: Кто богаче? Кучумов или Телятьев? Мне это нужно знать, они оба в моих руках.
10: Оба они богаты и мотают, но Кучумов богаче и добрее.
6: Только-то мне и надо. Где у вас счета из магазинов и лавок?
10: Вот.
6: Давайте сюда.
10: Все.
6: Идите.
10: Сейчас иду.
0: Лидия взяла счета и направилась в кабинет к мужу. Неожиданно он сам вышел ей навстречу.
6: Я шла к тебе.
1: А я к тебе.
6: Вот и прекрасно. Мы сошлись на полдороги. Куда же нам идти? К тебе или ко мне? Ну, говори, милый ты мой.
1: Остановимся пока на полдороги. Полчаса до обеда. Поболтаем. Ты меня, Лиденька, прости. Я тебя так часто оставляю одну.
6: Чем реже я тебя вижу, тем дороже ты для меня.
1: Что с тобой, Лидия? Такая перемена меня удивляет.
6: Разве я не женщина? Зачем же я выходила замуж? Я не девочка. Я и так слишком долго дичилась тебя. Я вижу, что совершенно напрасно.
1: Совершенно напрасно?
6: Уж теперь, когда мне придет в голову задушить тебя в своих объятиях, так уж я задушу. Ты мне позволишь.
1: Да как не позволить?
6: Ой, я не знаю, что со мной сделалось. Слышишь, как бьется мое сердце, жизнь моя, блаженство мое.
1: Да. Ну, а от чего же ты плачешь?
6: От счастья.
1: Да это я должен плакать. Дай мне твою прелестную руку. Боже, как хороша твоя рука. Жаль, что я не художник.
6: Моя рука, разве мне есть что-нибудь мое? Все твое, твое.
1: Дай мне обе. Ой. А чего ты там прячешь?
6: Друг мой, прошу тебя, не спрашивай.
1: Почему ты так просишь? Если есть у тебя тайна, так и береги ее про себя. Я до чужих тайн не охотник.
6: Ну, разве у меня могут быть от тебя тайны? Разве мы не одна душа? Вот мой секрет. Это счета из магазинов, по которым мама должна заплатить за мое приданое. Я хотела заплатить за нее из своих денег. Ты не знаешь, достанет ли мне в настоящую минуту. Видишь, какой вздор.
1: Покажи мне эти счета.
6: Нет. Только не понимаю, зачем они тебе?
1: А вот зачем. За то блаженство, которое ты мне нынче доставила, я заплачу за твое приданое.
6: Нет, должна же я чем-нибудь заплатить маму за ее заботу обо мне.
1: Береги свои деньги, дитя мое, для себя.
11: Василий Иванович, будь друг, подай со стола из кабинета счеты.
0: Васильков идет к письменному столу. Лидия садится к роялю, к ней подходит Надежда Антоновна.
12: Мама, он все заплатит.
13: Вот вам счеты, сударь.
1: Спасибо.
6: Не будем тебе ему мешать. Он занят. Он у меня в руках.
13: Лидия, тут счет за обои и за драпировки, которые, ну, никак уж не могут идти в приданое.
6: Все это надо было поновить к нашей свадьбе. К нам так много народу стало съезжаться. Не будь моей свадьбы, мы бы не решились на такую трату.
10: Простояла бы еще зиму.
13: Ой, ну хорошо.
6: Я вам говорю, он заплатит за все, решительно за все.
13: Вот счетик. Это отдай барыне.
11: Слушаюсь.
0: Взяв счет, Лидия раздраженно комкает его в руке.
13: Вот их сколько сегодня счетов-то, сударь. Отдай барыне.
0: Лидия вырывает у Василия счета и бросает их на пол.
6: Вот.
13: Зачем же бросать? Счет ведь это документ. Поем надо деньги платить.
6: Ступай вон, не могу тебя видеть.
13: Давай сюда. Я кончил. Тут 32 547 98 копеек. Для меня эта сумма слишком значительна. Но я заранее дал тебе слово и потому заплатить должен. Но чтобы сохранить равновесие в бюджете, мы должны будем надолго значительно сократить наши расходы. Через улицу напротив есть одноэтажный домик в 3 окна на улицу. Я его смотрел, он для нас будет очень достаточен. Надо распустить прислугу. Я себе оставлю Василия, а ты одну горничную подешевле. Повара отпустим и наймем кухарку. Лошадей держать не будем.
6: Как же мы без лошадей останемся? Ведь лошади для того и созданы, чтобы на них ездить. Ужели вы этого не знаете? На чем мы выезжать будем?
13: Когда сухо пешком, а грязно на извозчике.
10: О, боже.
6: Вот она, любовь-то.
10: Боже мой, Лидия. Ну, за что вы терзаете нас? Мы заслуживаем лучшей участи. Мы ошиблись, но мы же стараемся исправить нашу ошибку. Вы бедны. Ну, мы не оставим вас в бедности. У нас есть связи. Мы ищем и непременно найдем вам хорошее место и богатую опеку. А вам останется только одно – подражать моему мужу, примерному семьянину. Вы не церемоньтесь. Понимаете? Уж это мое дело, чтобы на вас глядели сквозь пальцы. Вы пользуетесь везде, где только можно.
1: Да подите прочь с вашими советами. Никакая нужда, никакая красавица меня вором не сделает. Если вы мне еще раз о воровстве заикнетесь, я с вами церемониться не стану. Лидия, перестань плакать. Я заплачу за тебя. Но в последний раз и с таким условием завтра же переехать в этот домик с тремя окнами.
14: Боже мой.
1: Там и для маменьки есть комнатка. И вести жизнь скромную. Мы не будем никого принимать.
14: Я согласна. Не противиться тебя, а благодарить я тебя должна.
1: Я знал, что ты у меня умница.
14: Старик Кучумов. Он благодетель нашего семейства. Почти родственник.
1: Но Кучумова можно.
10: Ты что-то задеваешь?
6: Затеваю. У нас с вами будут деньги, мы будем жить роскошно. Никто еще меня так не унижал, как он. Я теперь не женщина, я змея. И я его больно ужалю.
1: Однако ты порядочная мотовка.
14: Прости меня. Жизнь моя, душа моя, я сумасшедшая, избалованная женщина. Мне такие уроки нужны. Не жалей меня.
1: Значит, мир?
14: Мир. Мир надолго, навсегда.
1: Ну вот и прекрасно. Моя Лидия, моя милая, мой ангел.

0: Сава Геннадьевич свое намерение осуществил. Вот уже 4 дня, как они живут напротив через улицу в одноэтажном домике в 3 окошка. В скромной зале, которая одновременно служит и кабинетом, меблировка бедная. Ободранный письменный стол, старый фортепиано. Васильков собирает бумаги, рядом стоит Василий.
1: Ну что, Василий Иванович, барыня, кажется, начинает привыкать и к новой квартире, и к тебе.
2: Насчет квартиры не знаю, сударь, что сказать. Все смеются с маменькой по-французски. А про меня уж что уж, как еще только я жив.
3: Да что ты, бог с тобой.
2: Да помилуйте, Савва Геннадьевич, сударь. Им ведь нужно, чтоб в штиблетах, а я не могу. Какой же я комардин, коли я при вас служащий? Все одно как помощник. Помилуйте, Савва Геннадьевич, может, мы вместе с вами в реке тонули по нашему делу?
3: Да, ну.
2: Ну, и за фрукты тоже было, съела совсем.
3: Это за какие такие фрукты?
2: Конечно, по нашему званию. И всего-то вот сколько было.
3: Чего?
2: Редички. И всего-то вот сколько было. Сидел в передней, доедал.
3: Ну вот уж ты уж, Василий Иванович.
2: Да невозможно, сударь Савва Геннадьевич. Мы народ рабочий, на том воспитаны. Да нам не дороже бог знает чего.
3: Ладно, Василий Иванович, ты вот что. Да. Без меня тут, кроме Кучумова, никого не принимай.
2: Уж это будьте покойны.
0: Василий уходит вслед за Васильковым в прихожую. Появляется Лидия. Ее трудно узнать. Так она переменилась.
4: Вот уже 3 дня я томлюсь в этой конуре. Теперь чей нарочно ездят мимо, чтобы увидать меня в окне. У Глума уж, вероятно, и стихи готовы. Старичок Кучуменька, миленький, выручи меня из заключения. Переехали бы мы с мамой на старую квартиру и зажили бы лучше прежде. Он нарочно завел, чтобы меня унизить. Ну, погоди, мой друг, я тебя утешу. Уж не Кучумов ли? Он. Ну, что-то будет. Наконец-то! Еще папаша.
5: Что такое? Куда это вы попали? Обстановка! Это какой-то постоялый двор! Ну, объясните мне, что это все значит? Мой ангел, не сердитесь на меня, что я вас так грубо спрашиваю, но в таких комнатах иначе нельзя говорить, как грубо! Как это случилось? Чем вы себя довели до такого унижения? Вы срамите фамилию Чебоксарова.
4: Вы меня не упрекайте, да. А лучше пожалейте.
5: Нельзя вас жалеть, милостивый государь. Вы позорите свой род. Ну, что бы сказал ваш бедный отец, о себе он узнал ваше унижение?
4: А что же мне делать?
5: Бежать без оглядки.
4: Куда? У мамы он ничего нет. Он за нас все долги заплатил.
5: Его прямая обязанность. За обладание таким сокровищем. За то счастье, которое вы сделали этому моржу. Он обязан исполнять все ваши желания.
4: Но, видно, он не считает за большое счастье обладать мной.
5: А, не считает, тем лучше. Вы должны знать цену себе. Переезжайте с мамой на старую квартиру. В этом нет ничего дурного. А жить в курятнике позорно.
4: Ну, чем же нам жить, папаша? У мамы ничего нет. У меня тоже. На кредит нельзя рассчитывать.
5: Кредит? Да на что вам кредит? Стыдно. Вам стыдно было попросить у меня денег, а не стыдно феи жить в таком шалаше. Вы фея наша легкокрылая. Вы забыли свое могущество? Вам стоит сделать только один жест, и этот шалаш превратится во дворец.
4: Какой жест, папаша.
6: Ага, вы как фея и как женщина должны знать это лучше, чем мы, мужчины. У феи женщин в запасе много жестов.
4: Такой жест, папаша.
6: Так, так, так, так, так, так. С тебя хватит 40 000 на первый раз?
4: Я не знаю.
6: А теперь вам много не нужно. Вы переедете на старую квартиру. Она отделана превосходно, еще не занята. Гардероб у тебя восхитительный. На первое время 40 000 слишком довольно. Ну, папа, послушай, если ты их не возьмешь, я их выброшу из кареты. Нарочно проиграю в клубе. Во всяком случае, эту сумму я уничтожу. Если не захочешь, я взял.
4: Ну, так давай, папаша.
6: Что за взгляд такой?
5: О, боже! Нет, это только со мной одним может случиться. Нарочно положил на столе бумажники и позабыл. Дитя мое, я привезу тебе эти деньги завтра на новоселье. Закажу у Айнем пирог. Куплю у Сазикова золотую солонку 5 фунтов. И положу туда деньги. Хорошо положить золотом, но такой суммы едва ли сыщет. Да, во всяком случае, полуимпериалов 1000 наберу себе.
4: Мерси, папашка. Мерси, папашка.
5: Что такое деньги? Имея хоть миллион, но если я не вижу таких глаз, таких ласк, я нищий.
4: Мама, Григорий Борисович советует нам переезжать на старую квартиру.
5: А, да, разумеется, дорогая моя, нельзя оставаться, нельзя.
7: Григорий Борисович, не говорите, что я терплю, как я страдаю. Вы знаете мою жизнь в молодости. Теперь при одном воспоминании у меня делаются припадки. Я бы уехала с Лидией к мужу, но он пишет, чтобы мы не ездили, а о ваших деньгах ничего не упоминает.
5: А? Нет? Не дошли, не дошли. Сейчас вторник, среда, четверг, пять. Да, он их получил вчера вечером или сегодня утром.
8: Мама, нам бы переехать сейчас же.
7: Ах, Лидия, надо подумать. Мне все кажется, что твой муж притворяется, а что он очень богат.
8: Богат ли он, беден ли он, нас унизил. И между нами все кончено. Григорий Борисович делает для нас очень много и не желает, чтобы я жила с мужем. Да. Наша жизнь будет вполне обеспечена. Папашка мне это обещал.
7: Папашка? А? Лидия, как ты говоришь? Невозможно, невыносимо слушать мать.
8: Скажите, стыдно? Я теперь решилась называть стыдом только бедность. Остальное для меня не стыдно. Ах, мама, мы с вами решилась называть стыдом только бедность. Остальное для меня не стыдно. Ах, мама, мы с вами женщина. У нас нет средств жить даже порядочно. А вы желаете жить роскошно. Какое же вы имеете право требовать от меня стыда?
5: Беднисимо! Бениссимо! Я никак не мог предположить, чтобы в молодой женщине было столько житейской мудрости.
8: Мама, папашка обещает нам на новоселье 40 000.
7: А? Неужели? О, вы очень... Очень добрый человек. Пойдемте в мою комнату, обсудимте вопрос со всех сторон.
5: Со всех сторон.
7: Но главное, чтобы приличие было сохранено.
8: Но в этом положитесь на меня.
5: Ну и я уж не мальчишка, я умею пользоваться счастьем втихомолку. Много не болтаю.
9: Ну не верю на пущу.
10: Не болван выдумываешь. Меня невельно принимать невозможно.
2: И совсем я не болван. На болванах чепчики шьют. А что не велено пущать, опять же не моя вина.
10: Кто же не велел пущать? Барин или барыня?
2: Да нечто для вас не все равно. Кто бы ни приказал, а значит пущать не буду. А коли хотите знать, так вот вам раз. И барин не велел, и барыня. И ни за что к вам не выйдут.
10: Все-таки ты можешь знать причину, почему меня не велено принимать. Не знаешь ли? Рубль серебром, деньга немалая.
2: Покорно благодарю. Пожалуйте. А что я проповедую, известно. Дела, обстоятельства. Вы придете, другой. третий, рюмка водки, другая, пятая, десятая, а все расчет. А дела наши, барин говорит, по-видимому, подходят тонкие. А вы рассудите сами, пожалуй, корми дармоедов-то, пользы от них никакой, а все из кармана. Вот как бы еще знакомство хорошее, степенное, а то какое у нас знакомство.
10: Ну, довольно, хватит. Дай мне клочок бумаги, убирайся.
2: Да вот бумага-то на столе. Только вы от хорошей зря не рвите. А я шусь, я уйду.
10: Чтобы ему такое написать. Ба, чей это цилиндр?
11: Да это Кучумова. Значит, князенька здесь. Прекрасно. Васильков получил записку, Телятев тоже. Съедутся все вместе, вот будет сцена. Надо написать что-нибудь для отклонения подозрения.
10: Любезный друг, я заходил посоветоваться с тобой по одному делу. Жаль, не застал. Твой Глумов.
9: Ну как же?
2: Не верю, напрасно.
12: Нет, я все-таки войду.
2: Ты что? Ты был у Лидии Юрьевны?
10: Да нет, зачем она мне? Я заходил к Саве, не застал, вот записку оставил.
11: А ты помнишь, Телятев, сколько к нам провинциалов наезжало? Подумаешь, у него горы золотые так развернется. А глядишь, покутит недель шесть, либо в солдат продается, либо его домой по этапу вышлют, а то приедет тятенька, да как в трактире за волосы ухватит, так и везет до самого дома верст 400. Однако мне пора, как я заболтался.
12: Ну ты как же, Василий Иванович, принимать не велели?
2: А уж так уж, сударь.
12: Так может быть, вы это, Василий Иванович, по глупости?
2: Нет, истинно, истинно. Ну что вы, смею ли я?
12: И вам, Василий Иванович, меня не жаль?
2: Ну как не жаль? Известно, вы не как другие.
12: Лучше?
2: Не в пример.
12: Садитесь, Василий Иванович. Давайте с вами разговаривать.
2: Вы думаете, не могу?
12: Ничего я не думаю. Вы, я слышал, были в Лондоне.
2: Да.
12: А в Марокко не были?
2: Этаких стран, сударь, я и не слыхивал. Марок, так он Мароком и останется. У нас по нашим грехам тоже этого достаточно. Обморочат как раз.
12: Ну, прощайте, Василий Иванович.
0: Свой цилиндр Телятев держал в левой руке. Правой рукой он рассеянно взял со стола цилиндр Кучумова. Обнаружив в своих руках сразу две шляпы, он только тут понял, что в доме он не единственный гость.
12: Это как же, Василий Иванович? Вы, Василий Иванович, заврались.
2: А вы вот что, сударь, вы померяете оба. Который в пору, тот и ваш.
12: Вот умная речь и приятная слушать, Василий Иванович. Вот это мой, а вот это чей же? Ба, так это же Князенькин. Значит, он здесь?
2: Здесь.
12: Где же он? А чего же его принимают, а меня нельзя?
2: Потому сродственник.
12: Такой же сродственник.

0: как и вы, Василий Иванович. Вы уж меня извините, я останусь здесь, а вы пойдите в переднюю, не то скажу вам, пошел вон.
1: Можно, можно. Для вас, сударь, все можно.
2: Оставшись один, Телятев вынимает анонимные стихи, которые ему сегодня прислали по почте.
0: Не будь, Телятев, легковерен, бывают в мире чудеса. Князек надуть тебя намерен. У Васильковых 2 часа. И все точно и надул. Он с родственника, меня и принимать не велено. Где они скрываются? Никого нет.
2: Телятев осторожно, чтобы не скрипели ботинки, идет в комнате Лидии, чтобы окончательно убедиться в своих подозрениях. Быстро входит Васильков. Он встревожен. Ему тоже только что подкинули анонимные стихи.
3: Был без меня кто-нибудь?
4: Господин Глумов, вот и записку оставили.
3: А еще кто?
4: Господин Кучумов.
3: Хорошо, ступай.
2: Василий уходит. Савва Геннадьевич в задумчивости останавливается перед столом и видит записку Глумова. Он вынимает из кармана анонимное письмо и сличает его с запиской Глумова.
3: Но Кучумов так стар, что и подозревать нельзя. Моя жена женщина со вкусом.
5: Любезнейший друг, из дома муж уходит смело с утра на биржу делать дело и верит, что жена от скуки сидит и ждет, сложивши руки. Несчастный муж, будь дома в 2 часа, и ты поймешь смысл этих слов. Да нет, ничего, не похоже. Что это, шутка или несчастье? Что значит это письмо? Пойду покажу его Лидии. Боже, что мне делать?
2: Васильков открывает ящик с пистолетами.
3: Что подскажет мне мое глупое провинциальное сердце, то и сделаю.
2: Он идет к двери комнаты Лидии. Навстречу ему, пятясь, показывается Телятев.
3: Телятев? Здравствуй. Так, друзья, не делаю.
6: Постой, погоди, они сейчас выйдут.
3: Отвечай мне на мои вопросы, или я тебя убью на месте.
6: Тише, я говорю тебе, тише.
3: Ты к моей жене приехал?
6: Да.
3: Зачем?
6: Приятно провести время, полюбезничать. Какие странные вопросы делаешь?
3: Отчего ж ты к моей жене едешь, а не к другим?
6: От того, что у меня вкус хорош.
3: Мы будем стреляться.
6: Ну, хорошо, ты только не шуми, я слышу голоса.
3: Они мне не помешают.
6: Ты с ума сошел, Савва, опомнись, выпей холодной воды, что?
3: Нет, Телятев, я человек смирный, добрый, но бывают в жизни минуты. Вот пистолеты, выбирай любой.
6: Ну, коли ты подарить хочешь, давай оба, к чему их рознить. А коли стреляться, куда торопиться, чудак?
3: Стреляться здесь, на этом месте, без свидетелей.
6: Ведь я тоже с характером, я здесь не буду. Говорю тебе наотрез. Что за место, Савва? Всякое дело нужно делать порядком. Ты скажи, зачем ты переехал в такую гнусную квартиру?
3: Средств нет, жить лучше.
6: Так возьми у меня. Сколько тебе нужно? А, пожалуй, бери все. Я в Москве и без денег прожил.
3: Ты этими деньгами хочешь купить мою снисходительность? Хочешь купить жену у меня?
6: Послушай, любезный друг, ты меня лучше убей, только не оскорбляй. Я предлагаю тебе деньги по доброте сердечной.
3: Ну хорошо, давай деньги. Сколько здесь?
6: Сочтешь после 1000 около 5.
3: Надо счастье передать тебе расписку.
6: Вот от этого сделай, милую субботу, с меня берут расписки, я ни с кого.
3: Спасибо, я заработаю тебе хорошие проценты.
6: Шампанским других процентов не беру.
3: А все-таки за то, что ты ухаживаешь за моей женой, мы с тобой стреляться будем.
6: Если она честная женщина, из моего ухаживания ничего не выйдет. Если она дурная женщина, так не стоит из-за нее стреляться.
3: Ну, а что же мне делать в этом последнем случае? Что мне делать?
6: Брось ее, и все тут.
3: Я был так счастлив, и вдруг она изменяет? Она меня обманывает?
6: Так ты ее убей. А меня за что ж?
3: А за то, что вы ее развратили. В вашем омуте женщина может потерять все, и честь, и совесть, и всякий стыд. А ты, Телятев, развратни всех. Бери пистолет, а не то я тебя убью стулом.
6: Ну, черт с тобой, ты мне надоел. Давай стреляться. Перед смертью попробуем спрятаться вон туда.
3: Стреляться?
6: Тише,
3: стреляться!
2: Телятев берет Василькова за плечи и насильно уводит его за печку. Появляются Лидия и Кучумов.
7: Аддио, мия Карина.
8: Прощай, папашка.
7: Лапзай меня.
2: Телятев и Васильков выходят из-за печки. В руках у них пистолеты.
7: Что такое? Но, господа, я по правам старой дружбы. Они сваки, мали паус.
5: Вон.
7: Что ты?
5: Завтра я пришлю к вам секунданта.
7: Но, молодой человек, я с вами драться не стану. Моя жизнь слишком дорога для Москвы, чтобы поставить ее против вашей, может быть, совсем бесполезно.
3: Так я убью вас.
7: Но, молодой человек, так не шутят, молодой человек.
9: возьмите от меня вашу дочь. Мы с вами в расчете. Я возвращаю вам такую же безнравственную, как и взял от вас. Она, выходя за меня, говорила, что не любит меня. Я, проживя с нею только неделю, презираю ее. Я заплатил за ее приданое и наряды. Это пусть она зачтет за то, что я неделю пользовался ее ласками, хотя и не один.
10: Ха-ха-ха, какая трагедия.
11: У вас какое-то недоразумение. Бывают случаи, что люди расходятся навсегда мирно, прилично.
12: Надежда Антоновна.
6: Честь имею.
9: Друг мой, не оставляй меня. Мне нужно сделать некоторые распоряжения. Возьми свои деньги. Я хотел тебе за твою доброту заработать огромные проценты. Возьми их. Мне нужно сделать распоряжение. Написать к матушке. Я застрелюсь.
6: Полно, полно, Сау. Что ты? Что ты? Ты дурачишься. Что ты? У моего знакомого две жены сбежало. Что ж, ему два раза надо было стрелять? Послушай, Сава, я человек благоразумный. Я могу дать тебе много полезных советов. Во-первых, ты не вздумай стреляться в комнате. Это не принято. Стреляются в Петровском парке. Во-вторых, мы с тобой сначала пообедаем. А там видно будет, да, Сава?
9: Берите от меня вашу дочь. Берите ее скорее.
10: Скорее, чем вы думаете. Мы сами хотели переехать сегодня же. Вы играли комедию, и мы играли комедию. Да, я притворялась, что люблю вас. Притворялась с отвращением. Застрелитесь, пожалуйста, поскорее.
9: Сава.
10: Телятьев, не отговаривайте его. Вы мне развяжете руки, уж в другой раз я не ошибусь в выборе или мужа, или, ну, в общем, сами знаете кого. Прощайте. Все мое желание не видеть вас более никогда. Мама, пошлите за экипажем.
11: Сейчас.
6: Надежда Антоновна. Господи.
2: Лидия и Надежда Антоновна с чувством собственного достоинства покидают комнату.
9: Конечно. Теперь уже все для меня кончено.
6: Ну где же кончено? Мало ли еще в жизни осталось?
9: Нет, уже все. Телятьев, ведь я добрый человек. А она так коварно насмеялась над моей добротой. Над чем угодно смейся. Над лицом моим, фамилией. Но над тем, что я любил ее. Что после каждой ее ласки я по часу сидел в кабинете и плакал от счастья. Друг, во мне ведь оскорблено не самолюбие, а душа моя. Душа моя убита. Осталось убить тело.
6: Полно, Сава, ну перестань, а то я тоже расплачусь, хорошо, у меня будет физиономия. Ну доверься ты мне хоть на несколько часов. Чем я тебя буду поить, кормить, это уж мое дело. А, Сава!
9: Вези мой труп куда хочешь, пока он не ляжет где-нибудь под кустом за заставой.

0: Прошла неделя, как Лидия рассталась с мужем, и по настоянию Кучумова вновь вместе с матерью вернулась в свою прежнюю квартиру, заново отделанную в расчете на деньги, обещанные Кучумову. Григорий Борисович каждый день бывает здесь, обещает привезти деньги, но каждый раз по разным причинам приезжает без денег. Долги Чебоксаровых растут, и это очень беспокоит Надежду Антоновну.
1: Нет еще.
2: Что нам делать? У нас опять накопилась пропасть долгов.
1: Кучумов обещал непременно привезти сегодня. Ему не верить стыдно, когда он сделал такое одолжение отцу.
2: Да сделал ли? Я что-то сомневаюсь. Сегодня я получила письмо от отца. Он пишет, что никаких денег не получал, что имение уже продано. И сам он живет у своего приятеля и хочет с каким-то татарином, башкиром завести кумыс.
1: Знаете, кто купил имение отца?
2: Кто?
1: Кучумов. Он обещал купить и подарить его мне.
2: Едва ли. Да твой отец пишет, что на торгах самую большую сумму дал какой-то Ермолаев, поверенный Василькова.
3: Господин Кучумов.
1: О, проси.
2: Я уйду.
1: Садитесь. Мне нужно поговорить с вами.
4: Какая холодность. Что за тон, дитя мое?
1: Полно. Довольно шутить. Послушайте, вы меня заставили переехать от мужа?
4: Да.
1: Мы должаем. Мне стыдно напоминать вам о деньгах. Точно я у вас на содержании. Ведь вы сами навязались с деньгами.
4: Вам меня надо или убивать, или прощать за...

0: Дайте нам денег, я опять стану называть вас папашей и, может быть, полюблю.
1: Так как сомнения в моей честности быть не может, то и любви вам своей откладывать нечего, мое блаженство.
0: Вы так думаете? Я сегодня в дурном расположении духа, мне не до любви.
1: Ну как?
0: Я уж сколько времени только и слышу о богатстве. У мужа золотые прииски, у вас золотые горы, телятев чуть не миллионщик, и Глумов, вдруг говорят, богат стал. Мне не на чем выехать, я езжу на извозчичьей коляске.
1: Да, это ужасно, но через полчаса все будет поправлено. Я признаюсь, я виноват, я один виноват.
0: Я живу без мужа, вы ездите ко мне каждый день в известный час. Что подумают? Да. Что будут говорить?
1: Да, пища для разговоров дана, следовательно, разговор будет, как вы строго себя не ведите. Но ведь я же вам говорю, через полчаса. Правда, могут встретиться обстоятельства, там необходимые взносы в конторе, вдруг столько денег нет. Ну, в крайнем случае, через неделю. Через неделю вы будете иметь все, больше чего желать невозможно.
0: Через неделю? Через 10 минут, чтобы все было. Слышите, что я вам говорю?
1: 10...
0: Иначе я вас пускать не велю.
1: 10 минут? Так я же не Меркурий, чтобы так быстро летать. Меня могут задержать дела.
0: Никто вас не может задержать. Деньги у вас в ящике, письмо, вероятно, в другом. До свидания.
1: Я себя оправдаю в ваших глазах. Но я вам долго-долго не прощу такого обращения со мной.
0: Вот когда моя самоуверенность колебаться начинает.
2: Господин Телятин.
0: Проси! Что вас давно не видать? Где вы пропадаете?
2: У человека, которому делать нечего, всегда дел много. Что вы так серьезно?
0: Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Что вы? Что с вами?
2: Морщинка. Вот тут на лбу. Маленькая-маленькая, но морщинка.
0: Не может быть.
2: Взгляните в зеркало. У нас женщины тем и сохраняют красоту, что никогда ничего не думают.
0: Можно вам поверить тайну?
2: Очень можно.
0: Вы умеете их беречь?
2: Нет, не умею. Зато я умею терять их тут же. Это лучше.
0: Наши дела очень плохи. Нам просто жить нечем.
2: В редком семействе не найдется такой тайны.
0: Послушайте, вы не снос. Я переехала от мужа в надежде на Кучумова. Он обещал мне дать взаймы 40 тысяч.
2: Ах, он чудак. А чего же не 80?
0: Он может и 80.
2: Еще бы. Он и 200 может. Обещать. А заплатить где же? У него редко в кармане можно найти более 10 рублей.
0: Вы лжете на него. Он выкупил отцово имение. Оно стоит больших денег. И я сама видела, как он дал моей маме 600 рублей.
2: Ну, насчет имения я сказать не могу. Откуда у него 600 рублей, я знаю. Он 5 дней бегал по Москве. Насилу ему дали на месяц. И взяли вексель в 2000 рублей. Я думал, что он ищет деньги для вашего мужа, которому он проиграл эту сумму в клубе и до сих пор не заплатил.
0: Вы меня убиваете.
2: Чем? Да вы не беспокойтесь. Он очень хороший человек. Мы все его очень любим. Только он забывчив очень. У него точно было большое состояние. Только он часто забывает, что все это прожито. А ему, собственно, выдается не более 10 рублей на клуб.
0: Что же мне делать? Телять! У вас огромное состояние. Пожалейте меня. Не дайте мне погибнуть. Телятев, поддержите честь нашей фамилии. Спасите меня.
2: Все это очень мило с вашей стороны. Я был бы вполне счастлив. Но, Лидия Юрьевна, я сам-то теперь не свой.
0: Вы женитесь? Или женат?
2: Не женюсь и не жената. Должно быть, завтра свезут меня к Воскресенским воротам.
0: Как? К Воскресенским воротам?
2: Так, в яму. Привезут с квартальным и опустят.
0: А где же ваши деньги?
2: А я уж и не помню, когда они у меня были. Я вчера узнал, что должен 1000 до 300. Все, что вы у меня когда-нибудь видели, лошади, экипажи, платья, все это чужое.
0: И вы так покойны?
2: А что же мне беспокоиться-то? Совесть моя так же чиста, как и карманы.
0: Где же мне взять денег? То есть больших денег, много денег. Неужели нет ни у кого?
2: Есть, как-нибудь.
0: У кого же они?
2: У деловых людей, которые их даром не бросают.
0: Не бросают, жаль.
2: Еще как жаль-то, ведь нынче-то и деньги умнее стали. Все к деловым людям идут, а не к нам. А вот прежде деньги-то глупее были. Вот именно такие-то деньги вам и нужны.
0: Какие?
2: Бешеные. Вот и мне все доставались бешеные. Никак их в кармане не удержишь. Вы знаете, я вот недавно догадался, от чего у нас с вами бешеные деньги. От того, что не мы с вами их наживали. Деньги, нажитые трудом, деньги умные. Они лежат смирно, мы их маним к себе, и они не идут. Говорят, знаем, какие вам нужны деньги, мы к вам не пойдем. Уж как ни проси их, не пойдут.
0: Я в актрисы пойду.
2: Талант нужен, Лидия Юрьевна.
0: А я в провинцию.
2: Ну, что за расчет?
0: Телятев, помогите, мне нужны деньги.
2: А вот, пожалуйте, сюда. Видите, у ворот стоит домик крошечка. Он на всех глядит в три окошечка. Вот где деньги.
3: У мужа?
2: Да, у него. Он не только богаче всех нас, но так богат, что подумаешь, что голова закрыта.

0: кружится. Если у вашего мужа сейчас наличными 300, то можно поручиться, что через год будет 1 000 000, а через 5 – 5.
1: Я вам не верю. Это он подослал вас ко мне, пойдите прочь.
2: А вот послушайте, когда вы его оставили, поехали мы обедать в Троицкий. Сидит на свет, не глядит, ухи не ест, вина не пьет. Вдруг несут ему телеграмму. Прочел, и глаза засверкали. Нет, говорит, глупо стреляться, поздравь меня, покутим нынешний день. Ну, я его поздравил, мы поцеловались и поехали. И поехали. Познакомил я его кое с кем из своих старых знакомых. То есть не из старых, а из прежних. Они еще молоденькие.
1: Погодите, что это за коляска? Кружева? Неужели это мама взяла для меня? Какая роскошь, какая прелесть.
0: Нет, вы ошибаетесь. Это коляска, которую он подарил моей знакомой. И с лошадьми, и кучера нанял такого, что в зоологическом саду можно показывать. Вот она едет от него, блондиночка. А глаза васильки.
1: Я упаду в обморок. Это не коляска, это мечта. Можно задохнуться от счастья сидеть в такой коляске. Что это со мной? Я его ненавижу и как будто ревную.
0: Это не ревность, а зависть.
1: Он ее любит?
2: Что, коляску?
1: Нет, блондинку.
2: Ну зачем же? Любить и деньги платить, это слишком много расходов будет.
0: Хотите знать, что ваш муж мне сказал, когда получил телеграмму?
1: Говорите.
0: Ну, говорит Ваня, ближе 1 000 000 не помирюсь. А я говорю, и не мирись, Сава.
1: Я умираю.
2: Что? Что с вами?
1: Позовите маму. Позовите скорее.
2: Надежда Антоновна. Надежда Антоновна. Лидия Юрьевна умирает.
1: Что? Что с тобой, Лидия? Что с тобой, дитя мое, мама? Пойдите к моему мужу. Позовите его сюда. Скажите, что я умираю.
3: Да, да, да. Ты в самом деле нехорошо. Я сейчас, сейчас.
2: Скорее, скорее, Надежда Антоновна.
4: Господин Глумов.
1: Принимать его или нет? Еще муж придет или нет, неизвестно. Проси.
4: Что с вами?
1: Немного нездорово. А с вами что? Говорят, вы разбогатели?
4: Нет еще, но надеюсь. Очень выгодную должность занял.
0: И совершенно по способностям.
4: Счастливый случай, больше ничего. Одна пожилая дама очень долго искала не то чтобы управляющего, как бы это сказать?
1: Друга дома.
4: Да, да, мадам. Ей нужно было честного человека, которому она могла бы доверить
0: и... И себя, и свое состояние.
4: Почти так. У нее дома, имение, куча дел. Ну где же ей совсем управиться? С наследниками она в ссоре. Я стараюсь все обратить в капитал, на что имею полную доверенность и пользуюсь значительными процентами за комиссию.
0: Благородная, доверчивая женщина, признайся, Глумов, ведь немного найдешь таких.
4: Да, должна быть только одна осталась. Я наперечет всех знаю.
0: Вот мы только что говорили с Лидией Юрьевной о бешеных деньгах, что они перевелись, а ты счастливый нас, ты их нашел.
4: Но зато как долго и прилежно я искал их.
1: Значит, у вас теперь денег много?
4: Много понятий относительное. Для Ротшильда было бы мало, а для меня довольно.
1: Ну так дайте мне взаймы.
4: Молоденьким, хорошеньким женщинам взаймы денег не дают. Потому что неделикатно будет напоминать, когда они забудут о долге. А взыскивать еще неделикатнее. Им или учтиво отказывают, или дарят.
1: Ну как хотите, только дайте.
4: Теперь не могу, извините. Помните, вы сказали, что мне никогда вашей руки не целовать? Я злопамятен.
1: Целуйте.
4: Теперь поздно, или лучше сказать, рано. Подождите меня год, и я приеду целовать ваши ручки. Я завтра отправляюсь со своей доверительницей в Париж. Она не знает счета ни на рубли, ни на франки. Я буду ее кассиром. Она страдает одышкой, общим ожирением. Ей и здесь-то доктора больше года жизни не дают, а в Париже. С переездом на воды, с помощью усовершенствованной медицины, она умрет скорее.
5: Вы видите, сейчас мне некогда. Год я должен сердобольно ухаживать за больной, а там могу пожинать плоды трудов своих. Могу и проживать довольно много, если будет угодно, при вашем содействии.
1: Вы злой. Злой человек.
5: Прежде вам эта черта во мне нравилась. Мы с этой стороны похожи друг на друга.
1: Да, пока вы не переходили границ. А теперь прощайте.
5: Прощайте. Я уезжаю со сладкой надеждой, что через год вы обо мне соскучитесь, оцените, и мы встретимся как родные.
1: Ну, довольно, довольно.
5: До свидания. До свидания.
0: Прощай, Глумов. Счастливого тебе пути. Вспомни обо мне в Париже. Там еще на каждом перекрестке блуждает моя тень.
4: Прощай, телятев.
6: Возвращается Надежда Антоновна. В руках у нее склянки с лекарствами.
3: Тебе надо лечь, Лидия, непременно. Да, напрасно, конечно, мой друг, конечно, ты себя так утомляешь. По лицу твоему видно, что ты ужасно страдаешь. Я так и мужу сказала, он сейчас придет. Вот спирт и капли, которые тебе всегда помогали.
1: Как он вас принял?
3: Очень вежливо, но... довольно холодно. Спросил, серьезно ли ты больна? Я отвечала, что очень.
1: Иван Петрович.
3: Что вы, Иван Петрович, смеетесь?
2: Мне равнодушным оставаться нельзя. Надо либо плакать, либо смеяться.
3: Вы не знаете ни натуры, ни сложения Лидии. Она такая нервная, такая нервная. Это у нее с детства?
2: Извините, я действительно не знаю сложения Лидии Юрьевны. Это для меня тайна.
1: Иван Петрович, вы меня рассмешите.
3: Ну, вы в самом деле рассмешите, а он войдет.
2: Ну что же, мне скрыться приказ?
1: Нет, нет, останьтесь, мне так приятно вас видеть, вы даете мне силу.
2: Если вам приятно, я не только останусь, я буду как привинченный сидеть подле вас. Только позвольте мне в этой комедии быть лицом без речей.
7: Господин Васильков.
2: Ложитесь.
3: Прости.
6: Лидия ложится на диван. В ногах у нее устраивается Надежда Антоновна. Рядом в креслах Телятев. Он делает вид, что страшно огорчен.
8: Вы меня звали?
1: Я умираю.
8: В таком случае нужен ли доктор или священник? Я ни то, ни другое.
1: Вы нас покинули.
8: Не я, а вы меня. И не простившись даже как следует.
1: Так надо проститься.
8: Если хотите.
1: По-русски проститься значит попросить прощения.
8: Просите.
1: И я виновата только в том, что оставила вас, не сообразя своих средств. В остальном виноваты вы.
8: Мы поквитались, я был виноват, вы меня оставили. О чем же больше говорить? Прощайте.
1: Ах, нет, постойте. Вы за свою вину ничем не платите. А я могу поплатиться жестоко. Я кругом в долгу. Меня посадят вместе с мещанками в московскую яму.
2: Боже мой, боже мой.
8: Ах, вы вот чего боитесь. Но больше надо бояться той бездонной ямы, которая называется развратом, в которой гибнет все. И имя, и честь, и благообразие женщины.
1: Кто вам позволил здесь такие слова говорить? Вы не имеете права учить меня.
8: Нет, имею. Это право сострадания.
1: И вы говорите о сострадании. Вы видите жену в таком положении и не хотите уплатить за нее ничтожного долга.
8: Я даром денег не бросаю, не боже мой.
3: Я не понимаю вашей философии. Это для меня какая-то новость, принесенная с луны. Да разве платить за жену значит бросать даром?
8: Ты какая же она мне жена? И потом она сама сказала, что у нее денег больше, чем у меня.
3: Сказала. Ну, мало ли что может сказать женщина в раздражении. Горячая женщина скоро сделает глупость, но скоро и одумается.
8: Да она не говорит, что одумалась.
1: Я одумалась и раскаиваюсь в своем поступке.
8: Не поздно ли?
3: Ох, нет, что? Она может увлечься, но до падения себя не допустит.
8: Я знаю, что не допустила. Ваша прислуга гораздо больше получила от меня, чем от вас. Только я не знаю, что удержало ее от падения. Честь или недостаток денег у Кучумова? Так чего же вы хотите?
1: Я бы хотела опять жить вместе с вами.
8: Невозможно. Вы так быстро меняете решение, что, пожалуй, завтра же захотите уехать от меня. Для меня одного позора довольно, я двух не хочу.
1: Но вы должны меня спасти.
8: Да как я вас спасу? Есть, правда, одно средство. Я предложу вам честную работу, а за нее вознаграждение.
1: Какую работу? И какое вознаграждение?
8: Я дам вам 1000 рублей в год. Пойдите ко мне в экономке.
1: Ступайте вон!
2: Теперь вы выздоровели, я могу перестать плакать.
1: Теперь не до шуток, ступайте за ним, воротите его сюда, во что бы то
2: ни стало. Бегу, Сава!
3: Какой ужасный, какой несносный. Нет, человек из порядочного общества так поступить не может. Он скорее убьет жену, но такого предложения не сделает.
2: Вот, Сава Геннадьевич.
1: Извините меня, я не поняла вас. Объясните мне, пожалуйста, что значит слово «экономка» и какие ее обязанности?
8: Извольте, объясню. Но если вы не примете моего предложения, я больше сюда не вернусь. Экономка, значит, женщина, которая занимается хозяйством. У меня в деревне маменька-старушка, хозяйка отличная. Вы поступите к ней под начальство. Она вас выучит грибы солить, варенье варить, наливки делать. Передаст вам ключи от кладовой и от подвала, а сама будет только наблюдать за вами. Мне такая женщина нужна, я постоянно бываю в отъезде.
1: Ужасно, ужасно.
8: Прикажете кончить?
1: Продолжайте.
8: Когда вы изучите в совершенстве хозяйство, я возьму вас в свой губернский город, где вы должны ослепить губернских дам своим туалетом и манерами. Я на это денег не пожалею, но из бюджета не выйду. Мне по моим делам нужно такую жену. Потом, если вы со мной будете любезны, я свезу вас в Петербург. Патти послушаем. 1000 рублей заложу, не пожалею. У меня в Петербурге по моим делам есть связи с очень большими людьми. Мне нужно такую жену, чтобы можно было завести салон, в котором даже и министра принять не стыдно. У вас все есть для этого, только вам нужно отучиться от некоторых манер, которые вы переняли от Телятева и прочих.
2: Ну разве я знал, что Лидии Юрьевне предстоит такая блестящая перспектива от деревенского подвала до петербургского салона?
1: Да.
8: Так согласны вы на это предложение или нет? Только помните, что прежде всего вы будете экономкой и довольно долго.
1: Пожалейте меня, пожалейте мою гордость. Я дама, дама с головы до ног. Ну сделайте мне какую-нибудь уступку.
8: Никакой. Я и теперь предлагаю вам звание экономки, любя вас.
1: Ну, хоть слово измените. Оно слишком жестко для моего нежного уха.
8: Нет, это слово хорошее.
1: Я должна подумать.
8: Думайте.
2: Ах, кабы меня кто взял в экономки.
7: Следственный пристав желает описать имущество.
2: Ну что, что вы испугались? Вчера описали мебель у двух моих знакомых, сегодня у вас, завтра у меня, послезавтра у вашего Кучумова. Это нынче такое поветрие.
1: Я согласна. Спасите меня от стыда, я на все согласна.
6: Васильков уступил мольбам Лизии и пошел к следственному приставу.
7: Господин Кучумов!
1: Я думаю принять его.
2: Примите, конечно, примите.
9: Хорошайка, тушай вельми. Что такое? Что с вами?
1: У меня описывают имущество. Привезли ли вы 40 тысяч?
9: Нет. Вы представьте себе, какое со мной несчастье. Мой человек, которого я любил как сына, обокрал меня совершенно и убежал, должно быть, в Америку.
2: Очень жаль мне твоего человека. С тем, что тебя украсть можно не только до Америки, до Звенигорода не доедешь.
9: Ну, не шути, не шути, я не люблю. Я разослал телеграммы по всем трактам, его, вероятно, скоро схватят, отберут деньги, и тогда, дитя мое, я вам доставлю.
2: Ну, не все же, ну, крал-то ведь осталось что-нибудь.
9: Как же мне остаться? Я без 1000 рублей из дому не выезжаю.
8: Так отдайте-ка мне 600 рублей, которые должны по картам.
9: А вы здесь? Очень хорошо. Я давно хотел с вами расчесться. Карточный долг для меня первое дело. Что такое? Что за вздор такой? Что это? Вероятно, что как-нибудь обложился? Я не тот сюртук надел. Впрочем, вы можете получить эти деньги с Надеждой Антоновной.
8: Хорошо. Я получу. Лидия Юрьевна, я ваш долг заплатил. Вам надо ехать в деревню.
1: Когда хотите?
8: Я еду завтра. Будьте готовы.
1: Благодарю вас, что вы на целый день даете волю моим слезам. Мне еще нужно о многом поплакать. Моя богиня беззаботного счастья валится со своего пьедестала. И на ее место становится грубый идол, имя которому бюджет. Эфирные существа, бросьте мечты о несбыточном счастье. Бросьте думать о тех, которые изящно проматывают, а выходите за тех, которые грубо наживают, называя себя деловыми людьми.
2: Каково это слушать нам с тобой, князенька, бездельником?
9: Io sono ricco, tu sei bella.
1: Жертва, которую я приношу вам.
8: Жертв не надо.
1: Ну хорошо, я вижу, что нашла коса на камень. Извольте, я признаюсь, я принимаю ваше предложение, потому что нахожу его выгодным.
8: Но знайте, что я из бюджета не выйду.
1: Ох, уж этот мне бюджет.
8: Только бешеные деньги не знают бюджета.
2: Ты говоришь святую истину. Скажу больше. Ты повторяешь мои слова.
8: Прощай, друг. Мне тебя от души жаль. Ты завтра будешь без крова и пищи.
2: Москва, Сава, такой город, что мы, Телятевы и Кучумовы, в ней не пропадем. Мы без копейки будем иметь и подсчет, и кредит. Прощай, друг Сава. Не жалей нас. И в рубище почтенно добродетель.
6: Лидия робко подошла к Василькову, положила ему руку на плечо и склонила голову.

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Ее шестой день. Помнится, началась эта история в 68-м году, в конце июля, на берегу Рижского залива. Однажды в яркий солнечный день Родион Николаевич, главный врач санатория, сидел в плетеном кресле в тени большого каштана возле окон своего кабинета. Здесь, в парке, велел он поставить нехитрую дачную мебель, превратив этот уголок в некий летний филиал своего рабочего кабинета. Итак, в то памятное утро, когда Родион Николаевич просматривал какие-то деловые бумаги, перед ним и появилась впервые Лидия Васильевна, особа, которую я, к сожалению, не назвал бы молодой. Но так ли уж много значит возраст, если, глядя на женщину, мы догадываемся, как пленительно она была в молодые годы. Впрочем, углядевшись пристально, мы можем догадаться и о том, что жизнь улыбалась ей не всегда, а уж нынче улыбается совсем нечасто. Когда я в самом начале сказал «ее шестой день», я имел в виду именно Лидию Васильевну, ее шестой день пребывания в санатории. Итак, в это утро она впервые предстала перед Родионом Николаевичем. Одета она была не без изящества, я повторяю, не без изящества, хотя и несколько пестро.
1: Пожалуй, у меня нет никаких сомнений, что вас зовут Родион Николаевич.
2: Что верно, то верно.
1: А если это так, то вы, несомненно, главный врач санатория.
2: И это не противоречит истине.
1: Не найдя вас в кабинете, я по совету дежурной сестры Велты Вадзика спустилась в сад и вот здесь обнаружила вас.
2: Прошу простить, но в неприемные часы я предпочитаю находиться в саду возле окон своего кабинета. Прошу вас садиться.
1: Благодарю. Ну, что же вы молчите?
2: А вы полагаете, что я должен о чем-то говорить?
1: Это естественно. Ведь вы же вызвали меня для беседы.
2: Прошу прощения, вы отдыхаете в нашем санатории?
1: Ну, я думала, это вам известно.
2: Но я хотел бы узнать вашу фамилию.
1: Жербер Лидия Васильевна.
2: Жербер? А, та самая?
1: Что значит «та самая»? Как понять это выражение? Согласитесь, что оно звучит несколько странно. «Та самая».
2: Прошу извинить, товарищ Жербер, но я назначил вам на 10 утра, а сейчас, как-никак, уже второй час дня.
1: Какие пустяки? Разве это имеет значение? Ведь я все-таки явилась.
2: Безусловно, это меня радует. Но почему вы не явились в 10?
1: В 10 я обычно кормлю чаек.
2: И все-таки я думаю, что один раз вы могли бы покормить их и чуть попозже.
1: Ну нет, это было бы нарушением их режима.
2: А вам кто-нибудь его устанавливал?
1: Нет, конечно. Я все делаю самостоятельно. Простите, как называется вот это дерево?
2: Каштан.
1: Прекрасное дерево. А вот эти кусты?
2: Это акация.
1: Ах, как я могла забыть. Конечно, это акация. Знаете, за последние годы я, увы, жила в отдалении от природы и совершенно забыла, что и как называется. Но почему вы все время молчите? У меня что, плохая кардиограмма? Или анализ крови никуда? Ну, или иные неприятности? Ну, скажите же, не скрывайте.
2: Да нет, нет. Пока я не располагаю никакими тревожными данными. Суть совсем в ином, товарищ Жербер. Видите ли, наш санаторий в какой-то мере лечебное учреждение. Это не гостиница и не дом отдыха даже. Тишина и порядок должны быть здесь неукоснительными. А между тем, ваше поведение вызывает обильные жалобы окружающих. Вы находитесь у нас всего 6 дней, а нареканий в ваш адрес накопилось предостаточно. Поверьте, в нашем санатории еще никогда не было такой больной.
1: Ну, прежде всего, должна заявить, что слово «больная» меня решительно не устраивает. Я просто отдыхающая, и при том совершенно здорова.
2: Ну, видите ли, на все существует порядок.
1: А, порядок. Порядок обычно устанавливают те, кому просто нечего делать.
2: Но позвольте.
1: Ну, хорошо. В чем меня обвиняют?
2: Ну, прежде всего в том, что вы никому из окружающих не даете спать.
1: А каким же образом я не даю спать этим окружающим?
2: Ну, находясь в постели среди ночи, вы вдруг совершенно неожиданно для ваших соседей начинаете вслух читать стихи.
1: Им не нравится, что я читаю стихи. А как, по-вашему, храпеть предпочтительнее? А вы знаете, с какой силой храпит моя соседка справа? Цветы у изголовья моей кровати колышутся. А соседка слева стонет и охает всю ночь таким образом, что можно бог знает, что подумать. Однако, как видите, я все сношу безропотно.
2: Ну, хорошо, допустим. Но замечено также, что ни свет, ни заря вы начинаете внезапно петь, чем и будете окружающим.
1: Ну, неужели вы думаете, что можно удержаться от этого в летнее солнечное утро? К тому же я пою очень тихим голосом, ну, еле-еле слышно.
2: Ну, тем не менее, вам следует учитывать, что некоторые люди спят чрезвычайно чутко.
1: Ну, ничего, ничего. Могут встать и пораньше. В конце концов, ничто так не укорачивает нашу жизнь, как длительный сон.
2: Да, все это безусловно так. Но утренний сон...
1: Вообразите, к тому же, что некоторые из моих соседок, несмотря на то, что давно, давно уже находятся тут, ни разу, вы понимаете, ни разу не видели восхода солнца. А между тем, восход солнца на море оставляет необыкновенное впечатление.
2: Я совершенно солидарен с вами. Но почему вы, как утверждают потерпевшие, лазаете по ночам из окон в сад? А через некоторое время точно таким же путем возвращаетесь обратно.
1: Если дежурная сестра Велтвадзека, между прочим, как вам нравится это имя, так вот она закрывает на ночь корпус на ключ, а у меня возникает иной раз непреодолимое желание выйти в ночной сад, полюбоваться светом луны, добрести до моря, остаться наедине с природой. Ну, поймите же, я горожанка. Я много лет не видела моря, не бродила по лесу. Здесь все вокруг, решительно все сводит меня с ума. В свое оправдание могу сказать одно. В окно я лазаю с величайшей осторожностью.
2: К сожалению, я располагаю противоположными сведениями. Прошлой ночью, отправляясь на прогулку, вы опрокинули 3 бутылки кефира. И они, как утверждают очевидцы, разбились все разом, перебудив таким образом не только вашу палату, но и весь нижний этаж.
1: Поверьте, Родион Николаевич, в дальнейшем я буду лазать в окно с еще большей осторожностью.
2: Черт возьми, с вами довольно затруднительно вести беседу.
1: Почему? Какие еще претензии имеете вы ко мне, доктор?
2: Видите ли, в качестве эксперимента, чтобы ближе знать наших пациентов, мы предлагаем им по приезде заполнить небольшую анкету. Скажу прямо, что ваши ответы на нее несколько меня озадачили. Вот начнем с того, что в графе «возраст» вы поставили прочерк.
1: По отношению к женщине этот вопрос я считаю крайне бестактным. Право, вы могли бы спросить о чем-нибудь другом. Возраст – это сугубо личное дело каждого. И вообще, к чему это нездоровое любопытство, я не понимаю. Я, например, не спрашиваю, сколько вам лет.
2: Ну, могли бы и спросить. В отличие от вас, женщин, которые по каким-то неясным соображениям скрывают свой возраст, я отвечаю совершенно откровенно, мне скоро 65.
1: Серьезно?
2: Что? Серьезно?
1: Я предполагала вам гораздо меньше.
2: Вы думали?
1: Да, ну что ж, мне по душе ваша прямота. И я постараюсь ответить на нее тем же. А мне еще далеко до 65. Надеюсь, вас это удовлетворяет?
2: Так, однако, идем дальше. Почему на вопрос вашей профессии вы ответили довольно-таки расплывчато, работаю в цирке?
1: Но я действительно там работаю.
2: Кем? Какова ваша профессия?
1: А что, это поможет лечению атеросклероза, который, наконец, обнаружили у меня ваши врачи, хотя я им совершенно не страдаю?
2: Знаете, я теряю терпение. Ваша профессия. Что вы делаете в цирке, товарищ Жербер? Кувыркаетесь? Играете на барабане? Глотаете живых лягушек?
1: Ваше нездоровое любопытство когда-нибудь погубит вас. Хорошо, я показываю фокусы. А что может делать женщина в моем возрасте, Родион Николаевич? Показываю фокусы. Ну, надеюсь, с этим вопросом мы покончили.
2: Ну, хорошо. Допустим. Почему вы не заполнили графу вашего семейного положения?
1: Ну, этот вопрос бывает иногда слишком сложен для краткого ответа.
2: Черт возьми, вы замужем или нет?
1: Вы знаете, даже мило, что это так волнует вас. Меня это даже трогает в какой-то степени. Ну что ж, придется во всем вам сознаться. Я решительно не замужем. Решительно. Теперь вы удовлетворены? Еще вопросы есть? Нет? В таком случае я заявляю, что все это мне безумно надоело. Задаете бестактные вопросы, которые совершенно не идут к делу, а сами сидите в плохо выглаженном пиджаке, у которого даже одна пуговица оторвана. Вызываете меня для серьезного разговора, сами, как младенец, все время сосете леденцы. Бог знает, что такое.
2: Ну вот что, хватит. Если вы хотите знать, леденцы сосут, чтобы избавиться от пагубной привычки курения. Вы просто вздорное существо. Вот уже полчаса издеваетесь надо мной самым изощренным образом. Довольно. Перепишите вашу анкету, или я немедленно выпишу вас из санатория.
1: Бывают же такие странные люди.

0: Так не очень удачно началось это знакомство. Прошло 2 дня, и наступил ее 8-й день. Погода продолжает оставаться превосходной. Маленькое кафе на взморье. Дело идет к вечеру. За столиком в одиночестве сидит Родион Николаевич. Перед ним чашечка кофе. Входит Лидия Васильевна, садится за соседний столик.
1: Родион Николаевич, и вы здесь? Право, это очень мило с вашей стороны.
2: Мило? Что именно?
1: Мило, что вы тоже сюда пришли. Должна признаться, что я ужасно люблю новых знакомых. Они куда предпочтительнее старых. Те так надоедают. А новые нет-нет и сообщат что-нибудь интересненькое. Позавчера, когда мы с вами познакомились, мы так прелестно, так уютно поговорили. А чего вы так вытаращили глаза, Родион Николаевич?
2: А вы полагаете, что я их вытаращил?
1: Вытаращили. Это несомненно.
2: Да. Должен подчеркнуть, что у вас, видимо, очень переменчивый характер.
1: Да? Угу. Мне многие говорили об этом, но я совершенно не могу понять, от чего это происходит. Общаясь с людьми, я обычно бываю полна самых добрых намерений. Вы часто бываете в этой кондитерской?
2: Да, случается. Здесь бывают удивительно вкусные булочки с маком.
1: А, кстати, вы давно бросили курить?
2: Да, назад лет 15.
1: Так, может быть, вам стоит снова приняться за курение, чтобы избавиться, наконец, от пагубной привычки сосать леденцы?
2: Да, может быть. Может быть. Вы правы. В этом мире много неразрешенных вопросов.
1: Чудесный сегодня день. Тепло и безветренно. У нас сегодня такое хорошее настроение. Так мне хотелось сегодня видеть вокруг счастливые лица. Хотите, я пойду в буфет и принесу вам булочку с маком?
2: Нет уж, благодарю, я совершенно сыт.
1: Жаль. А знаете, я получила сегодня письмо от мужа. Он, оказывается, на Каспии, и там ужасающая жара.
2: Но позвольте... Позавчера вы сказали, что вы не замужем.
1: Неужели?
2: Уверяю вас.
1: Странно. Почему? Вспомнила. В тот день я была очевидно зла на него. Вот и объявила несуществующим. Со мной это бывает. Всему виной мой, как вы заметили, переменчивый характер. Тем не менее, мой муж прекрасный человек. Но я боюсь, что вам это неинтересно.
2: Да нет, почему же?
1: Вообще-то они встречаются не часто, мужчины достойны интереса. Так какие-то все, не то, не сё.
2: Ну, должен заметить, что и о женщинах трудно сказать подчас что-либо одобрительное.
1: Так уж и нечего.
2: Решительно. Я ведь главный врач санатория, знаете, передо мной 1000 лиц проходят. Иногда такие особы попадаются... Вот в прошлом месяце одна появилась, снимает платок, а у нее синие волосы. Синие совершенно. Ну, к сиреневым я уже привык, их тут 5 штук гуляло. Но синие, а затем эти мини, макси, миди, штаны клоунские, широченные. Ну, разве это не безобразие? Вот в 20-х годах девушки в кожаных тужурках ходили. Ну... До чего был красив.
1: А сейчас кожаные курточки носят. Это очень элегантно.
2: Да ведь не такие кожаные курточки, не такие, другие совсем, не похожие на те.
1: Вот тут я с вами совершенно не согласна. Это вопрос моды. А женщина просто права не имеет отставать от моды. всегда должна быть в форме, подтянута. И сдаваться ей нельзя ни при каких обстоятельствах.
2: Это сомнительное рассуждение. Весьма сомнительное. Женщину скромность украшает, постоянство, чувство меры. А все эти, знаете, завитушки, побрякушки... Вот, к примеру, ну что это за странный убор вы воздвигли у себя на голове, а? Что это за удивительное сооружение? Не разбери, поймешь.
1: Правда? Не разбери, поймешь?
2: Безусловно.
1: Хм, обидно. Я не думала. Мне так нравилась эта чалма. Ведь это чалма, Родион Николаевич.
2: Чалма? Вы так считаете? А зачем вы надели ее? Из каких, простите, это соображений?
1: Боже мой! Вот видите ли, ему чалма моя почему-то не приглянулась. А вы на себя взгляните. Пуговицы-то на пиджаке как не было, так и нет. Мало того, вон и другая на ниточке висит. Просто любопытно, куда ваша жена смотрит.
2: Прошу простить, но у меня нет жены, товарищ Жербов.
1: Неужели?
2: Представьте себе.
1: Тем более должны были бы в порядке находиться. Есть же у вас знакомые женщины, которые вас ценят, симпатизируют, благоволят, в конце концов.
2: Ну, для того, чтобы раз и навсегда поставить все точки над «и», должен заявить, что я занят делом, и мне решительно не до женщин. Как я уже сказал, они мне абсолютно безразличны, все до единой.
1: Врач на курорте? И при том холостяк? Просто невероятно. Несомненно, у вас была бездна романов.
2: Бездна? У меня?
1: Ну, это вполне естественно. Вы вполне представительный мужчина, я бы даже сказала, импозантный. А любовь украшает человека, а мужчину тем более.
2: Есть вещи, шутить которыми не стоит. Это для меня не пустые слова.
1: Неужели вы никогда никого не любили?
2: А зачем мне было любить еще кого-нибудь, если я всю жизнь всегда любил только свою жену? Прошу меня извинить, но я ухожу.
1: Подождите. А каково вам будет без ваших леденцов? Вот они, бедные, оставленные на столике.
2: Мы разные люди, и как бы ни старались, никогда не поймем друг друга. Вот почему я предпочел бы ограничить наши беседы рамками лечебно-санаторного характера. Исключительно. Честь имею.
1: Какой странный человек.
0: Хоть и сказал Родион Николаевич, что люди они разные, но на ее 11-й день они оба, независимо друг от друга, оказались в Риге на концерте в Домском соборе.

0: поздний вечер. Из собора выходит Лидия Васильевна, останавливается, смотрит на небо, а может быть, прислушивается к музыке или что-то вспоминает. Вскоре следом за ней появляется Родион Николаевич, нерешительно к ней подходит.
1: Добрый вечер.
2: А, это вы?
1: Я.
2: Были на концерте?
1: Я сидел недалеко от вас, в 12-м ряду.
2: Я не заметила.
1: Это естественно, я видел, как вы слушали.
2: Да?
1: А почему так поспешно ушли из зала?
2: А почему вы такой добрый сегодня?
1: Неизвестно.
2: Я знаю, музыка. А вы отчего ушли с концерта?
1: У вас не было ни плаща, ни зонта. Я заметил.
2: И что же?
1: Вы могли попасть под дождь.
2: Дождь прошел.
1: Да, но он может пойти снова.
2: А вы... предусмотрительный. Прихватили зонт. Когда идешь слушать музыку, не стоит быть предусмотрительным.
1: Вы любите орган?
2: Не знаю. Я давно не слышала его. 20 лет, а может быть больше. Как странно проходит жизнь. Да нет, это мы проходим. Вот живем, работаем, занимаемся всякими делами. И кажется нам, что все в порядке. Приехала сюда, ну как же, Домский собор. Достопримечательность, полагается посетить. Вот заиграл орган, и вдруг все отступило куда-то. Я увидела, как огромен и прекрасен мир. А мы его не замечаем и проходим мимо. И мне стало страшно.
1: А я часто бываю здесь. Всего рубь, а могут осчастливить.
2: Неплохо сказано. Всего рубь, а могут осчастливить.

0: Ночная старая Рига. Занятная, правда?
1: Да. Здесь особенно приятно бродить, наверное, в сумерках. Так и кажется, что ты попал в средневековье. И хоть из той двери возникнет какой-нибудь алхимик в остроконечной шляпе.
0: Вы фантазерка.
1: Нет. Я кассирша.
0: Кассирша?
1: Да.
0: Но вы написали, что работаете в цирке.
1: А я и работаю там, только кассиршей. Сегодня мы слушали такую чудесную музыку. После нее не хочется говорить неправду. А вам не нравится, что я кассирша, да?
0: Нет, нет, что вы, пожалуйста.
1: А вы давно в этих краях?
0: Больше 20 лет. Сразу после войны.
1: А вы откуда?
0: Я старый ленинградец.
1: Ух, вот чудесный город. Я так радовалась, когда бывала там. Никогда уезжать не хотелось.
0: Да, было время. Нынче не то.
1: А вы всегда один живете?
0: Нет, что вы. Ко мне дочь приезжает и, в общем, довольно часто. Видимо, вскоре должна прибыть, сообщила телеграммой. У нее даже комната постоянная на моей даче. У меня ведь тут замечательные полдачи и садик отдельный. Клубника имеется, и цветы отдаю дань, большой любитель. И представьте, из окон комнаты дочери море видно. Я иногда ночью поднимусь туда, сяду у окошка и слушаю, как оно шумит. И не думаю ни о чем, не вспоминаю его, только слушаю, как оно шумит.
1: А вам не скучно одному?
0: Одному? Простите, но это просто смешно. Я постоянно окружен множеством людей. Можно даже сказать, что я чрезмерно ими окружен. И какие интересные личности встречаются, сколько судеб наблюдаешь. Врачу открыто то, что совершенно неизвестно простому смертному. Судьба любого моего пациента – это живая книга, которую читаешь с неподдельнейшим интересом. Казалось бы, чужие судьбы. Но стоит тебе, как врачу, в них вмешаться, и они уже становятся в какой-то мере и твоими. О каком же одиночестве может тут идти речь? Нет, нет, нет. Только полным незнанием предмета можно объяснить ваше заблуждение по поводу моего одиночества, товарищ Жербер.
1: Вот, вы опять рассердились, Родион Николаевич.
0: Я совсем не рассердился.
1: Ну, рассердились же, рассердились.
0: Да не рассердился, черт возьми. Хотя женщины, если с ними беседуешь продолжительно, обязательно тебя рассердят.
1: Не пойму, чем они так не милы вам, бедные женщины. Надеюсь, к вашей жене вы относились не столь сурово.
0: Моя жена была прекрасная женщина. Прекрасная.
1: А сейчас она где?
0: Ее нет.
1: Что же случилось?
0: Война случилась. Она пошла на фронт и не вернулась. Она тоже была хирургом, но мы воевали на разных фронтах.
1: Ах, вот что.
0: Ну вот, дождь. Встанем в подворотню.
1: Что, там страшно?
0: Да, уверяю вас, что ничего страшного нет.
1: Да как так нет? Я боюсь, это же безумие.
0: Ну вот нелепость. Удивительная вы женщина.
1: Да никакая не удивительная. И на улицах никого нет. Пусто. Боже вы, я боюсь.
0: Ну в таком случае я зонт открою.
1: Да не рассуждайте, лучше открывайте скорее. Боже, какой медлительный. Ну промокнем ведь.
0: Ну почему же медлительный? Поспешишь и вот этот зонт сломаешь. Ну, берите его за ручку.
1: Взяла.
0: Вот, теперь хорошо?
1: Ничего себе.
0: Отличный зонт. А? Вместительный. Знаете, тут даже это уютно.
1: Не нахожу.
0: Ну, почему же?
1: А я так любила когда-то дожди. Боже мой, как я любила дожди. Выбегала под самый ливень, у меня такие чудесные мысли приходили в голову. Я ненавидела зонты, прыгала по лужам. А теперь вот всего боюсь. Боюсь простудиться, боюсь радикулита, нефрита, плеврита. И скорее, скорее лезу под зонт самым жалким образом. Как обидно, Господи.
0: Ну что ж тут обидного, позвольте.
1: Поспешность, с которой я стремлюсь под зонт. Слушайте, вот что. Давайте сломаем зонт.
0: Это зачем?
1: Сломаем. Будем сопротивляться, не дадимся ей в руки.
0: Это кому?
1: Кому? Старости, вот кому. Это она, и это, несомненно, она. А мы сдадимся, вот сломаем зонт и будем стоять под дождем с непокрытой головой. Черт возьми, сломаем эту дурацкую палку пополам.
0: Что вы делаете? Остановитесь!
1: Как сейчас ударю я его! Что с вами? Что с вами?
0: Ничего. Мне надо сесть на ступеньку.
1: Зачем?
0: Так будет лучше.
1: Вам плохо?
0: Пустяки. Это бывает.
1: Это сердце? Ой, какой ужас. Никого поблизости. Ой, вы сидите на мокрых ступеньках.
0: Я в плаще. Мне даже уютно. Даже как-то симпатично.
1: Но вам лучше или нет?
0: Еще нет, но сейчас будет. Вот увидите. Дождь кончился?
1: Да.
0: А где мой зонт?
1: Да вон он, в луже лежит.
0: Вы его сломали?
1: Нет, не удалось, к сожалению.
0: Какое чудесное известие. Ну вот, кажется, отпустила.
1: Ой, слава богу.
0: Как вас зовут?
1: Меня? Товарищ Жербер?
0: Нет, я спрашиваю, как вас зовут?
1: Лидия Васильевна.
0: Вы только оглядитесь. Как прекрасно жить. Лидия Васильевна.
1: Лидия Васильевна, совершенно с вами согласна.
2: И вот именно потому, что она была с ним совершенно согласна, она очутилась в свой 15-й день в больнице в окрестностях Риги. Ясное солнечное утро. В саду на скамейке с книжкой в руках расположился Родион Николаевич. Он в больничной пижаме, а голову его от солнца защищает белая полотняная кепочка. На садовой дорожке с сумкой в руках появляется Лидия Васильевна.
0: Товарищ Жербер.
1: Лидия Васильевна.
0: Да-да, прошу простить, Лидия Васильевна. Но что вы делаете здесь?
1: Я совершенно случайно проходила мимо больницы и вспомнила, что 4 дня назад вас поместили сюда в ревмокардиологическое отделение. Мне сообщила об этом наша дежурная медсестра Велта Вадзика, которая с некоторых пор стала относиться ко мне довольно доброжелательно. Вот почему, проходя случайно мимо больницы, я решила справиться о вашем здоровье.
0: Прошу вас, садитесь.
1: Спасибо.
0: Да, пустяки. У меня действительно случаются маленькие сердечные неприятности. Мне всего лишь рекомендовано на несколько дней переменить обстановку.
1: Я хотела бы также узнать, достаточно ли хорошо вас здесь кормят?
0: Скажу прямо, что способ приготовления еды не всегда радует. Все слишком пресно и как-то по-больничному.
1: Я это предвидела. И на всякий случай захватила бульон, который сварила сегодня утром наша медсестра Велта Вадзика, которая мне почему-то стала симпатизировать. Вот, пожалуйста.
0: Странно. Я столько лет знаю Элту Вадзека, и мне всегда казалось, что она совершенно лишена кулинарных способностей.
1: Да что вы! Вы ошибаетесь, уверяю вас. Да, вот она и тут еще вам пирожки прислала. Вполне приличные, я отвечаю. Попробуйте.
0: Я вас понял. Спасибо. Спасибо. Съем с удовольствием.
1: Я хотела бы вас обрадовать еще и тем, что у меня за последние дни очень наладились отношения с моими соседями по этажу. Даже дело дошло до того, что некоторые из них прогуливаются теперь по ночному саду. А наиболее активные доходят до того, что любуются иногда восходом солнца. При этом нарушение тишины сведены практически на нет. Мы не лазим больше в окно, так как медсестра Элта Вадзека выделила нам запасной ключ от входной двери.
0: Да?
1: Да.
0: Но не кажется ли вам, что вследствие всех этих перемен отдельные нарушения распорядка приняли несколько массовый характер?
1: Ну, да? Так ли это существенно? Важно, что мы сплотились в единый коллектив. По утрам, например, меня просто умоляют спеть что-нибудь.
0: Да?
1: А некоторые даже присоединяются к моему пению.
0: Но надеюсь, что весь остальной этаж находится все же в относительном покое.
1: Я не совсем в этом уверена, но зато все меньшее число лиц опаздывает к утреннему завтраку. Но скажите лучше, как вы себя чувствуете?
0: Да сказать по правде, знаете, сердце у меня пошаливает частенько. Как-никак две войны.
1: Неужели в гражданскую успели?
0: Да, будучи юношей, отражал войска Юденича на подступах к Петрограду. Голод, разруха, блокада. Сколько бедствий. Лучшие друзья рядом гибли, а я и помочь не умел. Оттого, вероятно, и отправился на лекаря учиться. А затем вузовские времена. Маяковского читали. На диспуты о Мейерхольде ходили. Разнообразно, не правда ли, а? С Есенинщиной боролись. Помню, долго копил деньги на брюки, не доедал и купил, наконец. И в первый же день прожег их папиросой. Представляете, огромная дыра на коленке.
1: Ох, кошмар. Им теперь этого не понять.
0: Иногда мне кажется, что я мамонт. Иду по улице, оглядываюсь и понимаю. Мамонт. Динозавр.
1: А все-таки счастливые были времена. Молодость. Не страшны были ни голод, ни холод. Я тогда училась в театральной школе. Я ведь когда-то была драматической актрисой.
0: Да?
1: Не верите? Да нет. Мы всем курсом на магнитку ездили на Днепрогэс с выступлениями. Боже мой, сколько надежд!
0: Я в первую пятилетку тоже по всей России колесил. Где что начиналось, туда и торопился, то в экспедиции.

0: Не то, не сё. Проба пера. Как только родился сын, я поняла, что муж мне больше совершенно не нужен.
1: Однако вам не кажется, что он мог бы быть полезным мальчиком?
0: Снежинский? Ну что вы, он же был прирожденный дурак. Мой сын был умнее его еще с колыбели.
1: Но зачем же вышли за него замуж?
0: Ну как зачем? Я его безумно полюбила.
1: За что?
0: Ну откуда я это знаю? Никто никогда этого не знает. Ну, придумывают там иногда что-нибудь для чистки совести. Но я всегда была с собой абсолютно откровенна. Я прямо смотрела правде в глаза. Снежинский был дурак. А мужчине многое можно простить, но не это. Но теперь я совсем другой человек. Совершенно нелегкомысленный. Лет 20 назад вышла замуж в последний раз и до сих пор люблю его. Нежно и преданно.
1: Нежно и преданно?
0: Нежно и преданно. Ну, теперь-то вы успокоились?
1: Ну, в какой-то мере. 20 лет цифра все же.
0: Вот видите?
1: Да. Но мы все-таки решительно разные люди. Ваш отец, ну, кто он был?
0: Присяжный поверенный.
1: Вот видите?
0: А что видите? Если хотите знать, мой отец в Красной Армии у самого Котовского писарем служил. Он страшно потом гордился, что именно у Котовского.
1: Ну, я думаю. А я только однажды был женат.
0: И всю жизнь любили только ее? Как-то интересно. Всю жизнь.
1: Да. Всю жизнь. У нас долго детей не было. А потом появилась девочка Катя. А потом война началась.
0: А мой сын почти взрослым был тогда. Все рвался воевать. Я не пускала, умоляла, просила, уговаривала. Ведь ему было только 17 лет. Вот однажды прихожу домой и нахожу записку. Мама, прости, я не мог поступить иначе.
1: Сейчас-то он где?
0: А его давно уже нет. Его убили. Под Кёнигсбергом. В самом конце войны. Я как раз в эти дни тоже на фронте была. С концертной бригадой. Под Берлином. Совсем близко. Мы День Победы там праздновали. Радовалась очень. Ничего не знала. Ему и не было и 18 лет. Ой, заболталась я что-то. Все говорю, говорю. Совершенно не учитываю ваше болезненное состояние. Вам же нужен покой. Простите. Да, забыл. Ваши любимые леденцы.
1: Очень признателен. Только за что же мне все это?
0: Ну, а если не я, то кто же другой?

А время шло, и наступил уже ее 18-й день. Комната отдыха в санатории. Сейчас здесь полумрак. Из соседнего помещения доносится музыка. Там, видимо, работает телевизор.

0: За окнами ливень, грохочет гроза, с моря дует сильный ветер. Возле зажженного торшера в кресле сидит Лидия Васильевна. Открывается дверь, Лидия Васильевна оборачивается.
1: Родион Николаевич, это вы? Вы уже вернулись? Вы совершенно выздоровели, да?
2: Отлично отдохнул. Лидия Васильевна, прошу вас, гвоздики.
1: О, спасибо.
2: А вы отчего же одна?
1: Да, все на концерт уехали. И некоторые у телевизора сидят. Ну, а я сижу здесь, слушаю, как дождь идет. А я почему-то так и думала, что именно сегодня вы вернетесь.
2: Почему?
1: Не знаю. Она говорит, какой шторм, вы заметили? Ух, необыкновенный. Я сейчас была там, на берегу. На пляже ни души. Купальную кабинку волной смыло. Молнии сверкают. Правда, я там долго не продержалась. Во-первых, страшновато, а во-вторых, вымокла до нитки.
2: Не знаю, не знаю. В нашем возрасте так себя вести, это просто нелепо.
1: Ну, дался вам этот возраст. А знаете, что один мудрый француз сказал? Стареть скучно. Но это единственная возможность жить долго.
2: Ну, жить долго – это не фокус, а вот жить интересно – вот задача.
1: Чего захотели? Это не так-то просто. А я вот теперь все чаще об отъезде подумываю. У меня ведь уже больше половины срока прошло. Странно. Я уже уеду далеко. А вы по-прежнему будете ходить тут. Хотя, если подумать, и у меня в Москве ждет масса интересных событий.
2: Каких же?
1: Ну, всяческих. Я очень люблю, например, переставлять мебель. Там, где стоял стол, поставить комод и наоборот. Или сделать ремонт.
2: Подумайте, какое совпадение. А я ремонт закончил в комнате дочери. Так сложились обстоятельства, что она с мужем в Японии работает. В нашем торгпредстве. Я вот здесь живу, а она, как это ни странно, среди японцев. Но, слава богу, совсем уже на днях в отпуск должна прибыть.
1: Да, да, у всех свои заботы. У вас, несомненно, серьезные, а у меня так, пустяки. А знаете, что меня все время терзает?
2: Было бы любопытно узнать.
1: Я привезла с собой один прелестный наряд. Но выйти в нем совершенно некуда. Решила было посетить музей, но вовремя одумалась, что не говори. Музей требует некоторой строгости. Ну, да, а он у меня несколько...
2: Как?
1: Нет, нет, не какой-нибудь там разнузданный. Нет, но все-таки... Так обидно вести его обратно ненадёванным. Хотя вам этого не понять. Ведь вы не женщина, Родион Николаевич.
2: Да, что верно, то верно. Но, может быть, вам бы стоило обнародовать ваш наряд на каком-либо нашем вечере отдыха?
1: Нет, нет, что вы. В обстановке санатория это было бы не тактично. Да и потом, меня волнует несколько другой вопрос.
2: Какой именно?
1: Скажите, вы любите посещать рестораны?
2: Ну, в принципе, я предпочитаю домашнюю еду.
1: Боюсь, что вы не поняли сути моего вопроса. Говоря о ресторане, я имею в виду место, где можно повеселиться, потанцевать, выпить шампанского, например.
2: Ну, скажу вам прямо, за последние годы как-то не приходилось появляться в ресторанных залах.
1: Да? Неужели?
2: Ну вот, а в Москве ваш муж после такой долгой разлуки, безусловно, мог бы отправиться с вами в ресторан.
1: Ну, нет, это вряд ли. Хотя он вернется в Москву в те же числа, что и я. Но это простое совпадение. Может быть, даже мы и не увидимся с ним. Ведь в Москве он бывает всегда страшно занят.
2: Я как-то не могу взять в толк. Уяснить себе. У вас что, с мужем, видимо, очень своеобразные отношения?
1: Ну, что тут удивительно? В конце концов, конце концов, брак сам по себе довольно своеобразное явление. Вступить в него настолько же просто, насколько трудно бывает его сохранить. А, кстати, знаете ли вы, кто мой муж? Знаменитый музыкальный эксцентрик, очень известный.
2: О, быть женой музыкального эксцентрика, видимо, величайшая честь.
1: Ну, человек необычайного таланта. Тонкий артист, музыкант. Немыслимо передать словами, какое впечатление он производил в молодости. Он так покорял зрителей, что многие из них просто плакали от восторга. Надо ли удивляться, что и я влюбилась в него до сумасшествия? Я оставила театр и стала всюду за ним ездить. Но он видел, что мне тоже хочется выступлений, успеха, аплодисментов, ведь я же была актрисой, он это понимал. И тогда мы сделали с ним совместный номер. Я появлялась в серебристом трико, в черном коротком плаще и в шапочке с розовым пером. Я раскланивалась и пела вступительную песенку о цирке. Боже мой, сколько времени прошло с тех пор, а я ее до сих пор помню. Рам-пам-парам.

мы здесь, мы ждем чудес. Пока мы здесь, мы им причастны. Побудем здесь, пока мы есть. Пока мы в цирке, мы прекрасны. Но все пройдет, увы, увы.

0: на арене цирка я пережила самые прекрасные минуты. И все это благодаря моему мужу. Уверяю вас, это был не только первоклассный артист, но и прекрасный человек.
1: Приходится только сожалеть, что вы видитесь с ним, судя по вашим словам, уж не так часто.
0: Ну, а что поделаешь? Что поделаешь? Дело в том, что мой муж давно уже женат на другой женщине.
1: То есть как это? Женат?
0: Ну, в общем-то, довольно просто. Женат, и все тут. И ничего тут не поделаешь.
1: Но это же черт знает что.
0: Почему? Он встретил женщину, которую безумно полюбил. Разве он виноват в этом? По-моему, нисколько. К тому же следует учесть, что она была значительно моложе меня и красивее, в конце концов. И это сыграло немалую роль.
1: Нет, послушайте. Нет, в конце концов... Послушайте, какого дьявола... Погодите, нет, я не знаю.
0: Да вы просто совершенно несовременный человек. Поймите, он ничего не скрывал от меня и не обманывал меня. Он пришел и заявил совершенно откровенно: знаешь, я полюбил другую. Сам был очень расстроен при этом. И после этого мы даже некоторое время продолжали выступать вместе. Он очень настаивал на этом. Да и самой мне было трудно расстаться с этим номером. Правда, затем возникли некоторые затруднения, ведь во время гастролей нам приходилось ездить втроем. Это в какой-то мере сказывалось на нашем общем самочувствии. Ну, и я тогда решила передать ей свою роль. И она заменила меня во всем. После этого я уехала.
1: А, по-моему, было бы недурно застрелить ее.
0: Ну что вы, зачем такая жестокость? Она прекрасная хозяйка. И что особенно важно, она ему очень предана, очень. И никогда ему не изменяет, по-моему.
1: И так стало быть, после всей этой истории вы и начали свою деятельность кассирши в цирке, а?
0: Ну нет, можете быть уверены, я сдалась не сразу. Я сделала самостоятельный номер. И представьте, он имел большой успех. Я целый месяц выступала с ним на арене одна.
1: И что же последовало за этим?
0: Ну, видите ли, впоследствии этот номер почему-то перестал иметь такой успех. Надо было придумать новый. Помочь мне было некому. Единственный, кто мог бы помочь, это был он, но ему было не до меня. Да и он был далеко. Но так как жизнь без цирка была бы для меня невозможна, мои друзья предложили мне хотя бы на время место кассирши. И я согласилась. И стала кассиршей.
1: Лидия Васильевна, позвольте поцеловать вашу руку.
0: Что это значит, Родион Николаевич? Вы что, жалеете меня?
1: Да ну что
0: вы? Ну, если так, то поступаете очень глупо, уверяю вас.
1: Лидия.
0: Я очень довольна своей работой, да. И с мужем у меня прекрасные отношения. Дай бог всякому.
1: Лидия Васильевна,
0: и представьте себе, недавно перед отъездом на Каспий он пришел ко мне и попросил взаймы 150 рублей. Он был такой расточительный. Ну, я, конечно, достала ему. И он, наверное, отдаст мне, конечно. Безусловно, отдаст. Я
1: сам... Лидия Васильевна! Лидия Васильевна!
0: Что такое?
1: Лидия Васильевна, я прошу отнестись к моим словам совершенно серьезно, сохранив это, естественно, в тайне от моих сослуживцев и отдыхающих. Я предлагаю вам в ближайший же вечер посетить какой-нибудь ресторан. Правду сказать, мне просто не терпится хоть краем глаза взглянуть на ваш так и ненадеванный здесь наряд.
0: Родион Николаевич...

0: И вот наступил этот день, ее 21-й день. Вечер они провели в ресторане. Небольшой садик у входа в этот летний ресторан. Звездное небо, хорошая погода. Отворяются двери, по ступенькам сходят в сад Лидия Васильевна и Родион Николаевич.
1: Кажется, уже поздно.
2: Ох, кажется, уже страшно поздно.
1: А почему вы так странно смеетесь, а?
2: Какое счастье, что нас никто не видел.
1: Да, это большое счастье. Впрочем, если кто-нибудь из нашего санатория вошел в зал, это было бы все-таки любопытно.
2: Ужас!
1: Но ваши больные оказались примерными ребятками. Спят себе мирным сном. Слушайте, а почему так странно топчетесь на одном месте?
2: Я ищу свою шляпу. Вполне возможно, что я оставил ее в ресторане.
1: Боже, вы же держите ее в руках.
2: Да?
1: Посмотрите, вон в левой. То есть в правой. Нет, в левой. Ну, теперь все в порядке.
2: Ну, наконец-то.
1: Наденьте на голову, и тогда все встанет на свое место.
2: Вы правы. Все как-то, значит, определилось. Но почему мы никуда не идем?
1: А потому что нам здесь ужасно нравится.
2: А почему же мы тогда вот не сели на эту скамеечку?
1: А потому что мы сядем на нее сейчас. Mm-hmm.
2: Все. Все, дело сделано. Мы продемонстрировали наряд.
1: Да. А шампанское было превосходное.
2: Да. Жизнь открылась мне совершенно с иной стороны. Знаете, была минута, когда я даже сказал себе, ну и ну.
1: Ну и ну? Отлично было сказано.
2: Ух, никогда не думал, что можно быть таким веселым.
1: Да, а между тем это безумно полезно. Веселье – это залог здоровья. Пожалуйста, водрузите этот лозунг на дверях своего кабинета.
2: Нет, снимут.
1: Что?
2: А сначала лозунг, а затем меня.
1: О, не посмеют.
2: Ну, невеселые люди еще как посмеют.
1: Да? А хорошо было бы организовать отстрел этих невеселых людей.
2: Они не согласятся, черт побери.
1: А жаль.
0: А не поехать ли нам на пароходе в Таллин?
1: Нет, это опасно. Нас не поймут.
2: Ну, какая жалость, а?
1: Что делать?
2: Да. Спустилась ночная прохлада.
1: И небо полное звезд.
2: К дождю.
1: Пусть мне здесь все по душе. И шторм, и дождь, и солнце, и звезды.
2: Это стихи?
1: А что, очень может быть.
0: А давайте поедем на пароходе в Пярну.
1: Нельзя. На нас обидится.
0: Кто?
1: Да все остальные.
2: Это ужасно.
1: Ничего, переживем. Симпатичных людей на свете все-таки достаточно.
2: Возможно, возможно, возможно. А вы заметили, что теперь как-то странно танцуют?
1: Нет, я не заметила. Да? Было очень тесно.
2: Вы знаете, вот один весь в бахроме такой почему-то ползал у моих ног. Я совершенно обомлел. Можно было подумать, бог знает что.
1: Это твист. Вы просто отстали от жизни.
2: Да?
1: А
2: вы так...
1: И это пугает только в начале, а потом привыкаешь.
2: Да? Вы думаете?
1: Да.
2: Правда, я уже несколько лет не был в ресторане. Во всяком случае, все мы страшно шагнули куда-то. Вперед.
1: Да. Знаете, ученые полагают, что твист возник в противовес телевизору. После долгого сидения в кресле требуется разминка, и твист как бы снимает некоторое окостенение.
2: Да?
1: Несколько легких движений и напряжение снято.
2: Скажите, пожалуйста.
1: Впрочем, практически он уже вышел из моды.
2: Неужели?
1: Да.
2: Да, меня это несколько ободряет. Хотя, знаете, вот остальные танцы удивляют. В той же мере, да. Нет, это все-таки безобразие.
1: Вот тут я с вами решительно не согласна. Вы просто варвар. Представляю, каким медведем вы были в молодости.
2: Ну что, полагаете? А известно ли вам, что когда-то я до упаду танцевал лезгинку?
1: Ну и что?
2: Да. Ну, правда, из чувства протеста по поводу растленных танцев, там всяких, это Шимми и этого Чарльстона.
1: Как? Вы никогда не танцевали Чарльстон?
2: Нет, танцевал, что не помешало мне впоследствии осудить их самым недвусмысленным образом.
1: Вот уж никогда не поверю, что вы могли танцевать Чарльстон.
2: А я говорю вам, что я танцевал Чарльстон.
1: А докажите.
2: Где?
1: Здесь.
2: Когда?
1: А вот сейчас.
2: Вот и докажу.
1: Сию минуту.
2: Докажу.
1: Пожалуйста. Нет, ничего подобного.
2: Нет, это не то. Постойте. Сейчас.
1: Нет, бросьте.
2: Нет, не могу.
1: Что вы этим хотите сказать? Почему вы не можете?
2: Все понятно. Я все понял. Чарльстон – парный танец.
1: Что вы хотите этим сказать?
2: Его нельзя танцевать в одиночку.
1: Уж не считаете ли вы, что в вашем танце должна принять участие я?
2: Несомненно.
1: Вы с ума сошли. Я не танцевала 100 лет.

0: Боже мой, танго.
1: Может быть, рискнем танго?
0: Ой, попробую, только вы подскажите.
1: Прошу вас. Лидия Васильевна, прошу.
0: Слева.
1: Левый.
0: Так.
1: Левый.
0: Ага.
1: Левый.
0: Так. Это сюда, да?
1: Лидия Васильевна, я не ожидал. Вы молодец, Лидия Васильевна. Нет, вы не промах.
0: Вы тоже все-таки не промах.
1: Да?
0: Да. Боже мой, как прекрасно!
1: Лучше не бывает.
0: Да, жизнь прекрасна.
1: Вы правы. Давайте поедем на пароходе в Каунас.
0: Что вы, нельзя. Это может быть дурно истолковано.
1: Как, неужели мы еще в таком возрасте?
0: А вы что, сомневаетесь?
1: Черт возьми, вы опасное существо.
0: Но не для вас. Ведь вы же у нас жена-ненавистник.
1: Именно так. Разве есть еще на свете женщины, с которыми можно было бы в малейшей степени сравнить? Нет у них. Испарились.
0: Да и мужчин, которых можно было бы сравнить, тоже нет, испарились.
1: И мужчины испарились, и женщины испарились.
0: Все испарились.
1: Да, все. Вот ужас-то, а?
0: Но нам-то с вами это, надеюсь, безразлично.
1: Вот именно. Нам это безразлично.
0: Да? Вы полагаете?
1: А вы?
0: Я тоже полагаю.
1: И я тоже полагаю.
0: Ну, ты хорошо. Мы оба полагаем.
1: Полагаем и все.
0: И все.

0: ведь находятся такие глупцы, которые уверяют, будто бы одиночество страшит.
1: Надо же!
0: Вот уж не страшит.
1: Смешно подумать, хотя иногда под вечер вдруг сгрустнется.
0: Ну, разве немножечко?
1: Еле-еле.

0: довольно, я устала. Пора домой. Дайте мне мою руку.
1: Прошу вас.
0: Пошли.
1: Пошли.

0: Ее 23-й день был посвящен большой прогулке по взморью. Только что зашло солнце, вот-вот начнет темнеть. По тропинке меж сосен медленно бредут Родион Николаевич и Лидия Васильевна.
1: Да, нечто новое произошло в моей жизни. Например, я наблюдал закат солнца впервые за много лет.
2: Да, он был на редкость прекрасен.
1: Возможно, возможно. Но мне с вами не сдобровать. Есть все основания предполагать, что я уже лечу в пропасть. Ночью танцевал у ресторана «Чарльстон».
2: Да, это была картина.
1: Ужас. Вспоминаю наше бесчинство и содрогаюсь.
2: Не напрасно. Все было очень мило. Я совершенно этого от вас не ожидала.
1: А если бы нас засекли?
2: Какой же вы начальник, если боитесь ответственности?
1: Ну, вас послушаю.
2: Вот и послушайте. Не так уж долго осталось. Кстати, почему вас целый день не было видно?
1: Я ездил в город. Сегодня у меня там была операция в клинике.
2: Неужели вы еще практикуете?
1: Да, ведь я же по специальности хирург, и приходится иногда оперировать. Для нашего брата отсутствие тренировки – это смертельно. Хирургия – дело военное, а случиться может все.
2: Неужели все?
1: Ну, а кто может поручиться?
2: Как это ужасно.
1: Ну, еще как.
0: Лидия Васильевна не заметила, что они подошли к братскому кладбищу. Мраморные надгробия с именами погибших. Над ними барельеф из песчаника, на котором высечены три солдатские каски.
2: Я устала. Сядем?
1: Да не стоит. Пойдемте.
2: Мы уже ходим 2 часа. У меня просто нет больше сил. Я сяду.
1: Ну что ж. Вы уезжаете послезавтра?
2: Да. Уже.
1: А я к вам привык.
2: Отвыкните.
1: Угу. Наверное.
2: Это радует вас?
1: Нет. Если говорить серьезно, печалит. Хотя это, конечно, глупо.
2: Ну почему же глупо?
1: Уж не знаю, глупо и все тут. Ладно, черт с ним. В конце концов, я привык к одиночеству. С ним, как говорится, не соскучишься.
2: Ох, какой закат! А это что, кладбище? Какое странное место выбрали для кладбища. У самого моря.
1: В октябре 44-го здесь шли жестокие бои. Они погибли тут, у моря, и на этой земле. Тут и похоронены.
2: Сержант Акимов Петр. Родился в 1924 году. Погиб 23 октября 44 года. Вадим Усманов родился в 20 году. 24 года ему было. Федор Муратов родился в 1903 году. Нина Семенова, майор медслужбы, родилась в 1914 году. Ей было только 30 лет. Посмотрите, совсем свежие цветы. Значит, кто-то утром еще положил их. Столько лет прошло, и до сих пор ее помнят. Как это замечательно! Какие прелестные цветы!
1: Не трогайте!
2: Что? Вот почему вы остались жить здесь. Ради Бога, простите. Ради Бога, простите.

0: И вот наступил ее 26-й день, последний день пребывания в санатории. Вторая половина дня. Моросит мелкий дождик. Возле железной ограды у ворот санатория стоит Лидия Васильевна.
1: И вам не совестно?
2: Почему же?
1: Я вас всюду искал. Ну, где вы были?
2: Я совершала экскурсии.
1: Неправда, вы прятались.
2: Нет, просто последние дни я решила посвятить экскурсиям. В конце концов, могу я путешествовать или нет?
1: А что вы делаете здесь?
2: Я вызвала такси, я уезжаю.
1: Ваш поезд уходит вечером, а сейчас начало дня.
2: Но мне вздумалось погулять по Риге, взглянуть еще раз на Домский собор, зайти на прощание в мою любимую кондитерскую.
1: Отлично. В кондитерскую на прощание зайти решили, а вот со мной попрощаться не удосужились. Воспользовались тем, что я рано утром уехал в город на операцию, и решили тайно покинуть санаторий.
2: Нет, отчего же тайно? Я выписалась, всем пожала руки, просилась со всеми.
1: А почему же не зашли проститься со мной?
2: Я вас не нашла.
1: Неправда. Вы меня не думали искать.
2: Ну, так или иначе, сегодня кончился мой срок.
1: Но вы сами говорили, что у вас еще 10 дней. Я бы, безусловно, мог бы продлить ваше лечение еще на неделю.
2: Зачем?
1: Ну, в конце концов, вы недостаточно окрепли.
2: Поздно. Я уже выписалась, поцеловала Велту Вадзик. Моя постель занята, вещи уложены, такси заказывают.
1: Но почему, черт возьми, вы так стремитесь в эту Москву?
2: Не надо туда ехать. Мой муж будет в эти дни в Москве. Он писал, что очень хотел меня видеть.
1: Неправда, он ничего не писал.
2: А я вам говорю, что писал.
1: Врете, он решительно ничего не писал.
2: Может быть, и вру. Ну, что делать? Что делать? Да? Бог знает, как мне сегодня не везет.
1: Ой. Это почему?
2: Вот молния на сумке сломалась, того, где потеряю что-нибудь.
1: Мне тоже. Мне тоже не везет. Я получил письмо от дочери. Вы ведь знаете, я очень ждал ее. Оказывается, она не приедет.
2: Почему? Что-нибудь случилось?
1: Видите ли, я уже вам рассказывал, что моя дочь вместе с мужем находится в Японии. Обычно отпуск она проводила со мной. Но в прошлом году приехать не смогла. У меня был расчет на это лето. Ну и тут осечка. Они едут в Самарканд. Оказывается, он никогда там не был. Словом, вряд ли она сюда успеет. Вообще-то жалко, конечно. Я очень готовился. Черт знает что.
2: Да, черт знает что.
1: О чем вы?
2: А да так, ни о чем.
1: Да. Пожалуй, что да.
2: А вы о чем?
1: И я ни о чем.
2: Такси.
1: Да.
2: Я скажу, может, подъехал сюда.
1: Погодите.
2: Что?
1: У меня блеснула мысль. В некоторой мере вполне здравая. Комната дочери стоит абсолютно пустая. Окнами она выходит на море. И вы таким образом вполне могли бы провести там недельку. Поверьте, я не стану вам докучать. Если хотите, я могу вовсе не показываться на глаза.
2: Родион Николаевич, мне очень огорчительно, но это невозможно. Совершенно
1: почему
2: невозможно.
1: Почему же невозможно? Очень даже возможно.
2: Родион Николаевич, что вы делаете? Вам нельзя, чем

0: Вот прошла и эта неделя, и наступил ее 33-й день. Сегодня обеденный стол на даче у Родиона Николаевича накрыт чуть заметной торжественностью. Скоро наступит вечер.
1: Лидия Васильевна? Лидия Васильевна?
2: Да, Родион Николаевич.
1: Лидия Васильевна, за эту неделю вы довольно ловко все в доме переставили. Без сомнения, в комнате стало уютнее, но как-то, я бы сказал, непривычнее. В данный момент, например, я ни за что не могу обнаружить, где лежат мои галстуки.
2: Вы не должны сердиться, Родион Николаевич. Они лежат в маленьком шкафчике в вашей комнате.
1: Благодарю вас.
2: Да.
1: А вот в последние дни все мои пуговицы каким-то непостижимым образом пришили сами собой.
2: Вы должна признаться, что вот уже много лет мне приходилось пришивать пуговицы к самым разнообразным пиджакам.
1: Так мне остается только гордиться, что мой пиджак попал в такую обширную компанию. Да. Поздно. Пора?
2: Да, пора.
1: Прошу вас, садитесь за стол.
2: Да, спасибо.
1: Позвольте провозгласить тост.
2: Слушаю внимательно.
1: Я вас благодарю, Лидия Васильевна.
2: И это все?
1: Вы обещали быть внимательной. Повторяю тост. Я вас благодарю, Лидия Васильевна, за все.
2: На этот раз куда лучше.
1: Мне всегда были по душе краткие тосты.
2: Да и правильно. Зачем тянуть, когда налиты рюмки?
1: И в этом мы согласны с вами.
2: А за что мы выпьем еще? Вот, я предлагаю тост за август. Вместе с его дождями, восходом солнца, с кондитерской на углу и со старой Ригой. Я жила, ничего об этом не зная. И вот все это явилось как чудо. Я пью за август и за его участников.
1: Вы что улыбаетесь?
2: Я подсчитала, сколько лет нам обоим вместе.
1: И что же из этого?
2: Все-таки забавно. Ну, кажется, все.
1: Да. Все.
2: Ой, моя бедная молния.
1: А я ее починил.
2: О, ее починили, благодарю вас. Ну вот, отлично. Сяду в поезд и поеду. Я так люблю путешествовать.
1: Да, путешествовать это хорошо.
2: Едешь куда хочешь, чувствуешь себя свободной.
1: Это прекрасно.
2: Ни от кого не зависишь, ну не чудо ли?
1: Великолепно.
2: В такси.
1: Да. Приехала.
2: Слава богу, наконец. Ну, будете в Москве, обязательно звонить.
1: Да, позвоню, спасибо.
2: Может быть, увидимся.
1: Может быть, увидимся, конечно.
2: До свидания. Зачем вы подняли чемодан? Вам нельзя.
1: Я только передам шоферу.
2: Нет, нет.
1: Да нет, они легкие, одну минутку.
2: Нет, нет. И, пожалуйста, не провожайте меня. Только не провожайте. Только не провожайте.

Сумерки. Горит только настольная лампа. Родион Николаевич бесцельно бродит по комнате, озирается, затем бросается к двери, вдруг останавливается, хватается руками за сердце, медленно возвращается к креслу, садится.

0: тихонько отворяется дверь, на пороге Лидия Васильевна.
1: Это я.
2: Вы?
1: Да.
2: Вы вернулись?
1: Я не смогла уехать.
2: Спасибо. Если бы вы только знали, ведь я без вас тут чуть не умер.
1: Значит, я вернулась вовремя.
2: И вы еще спрашиваете? Дорогая моя.
1: Знаете, мне кажется, что я всю свою жизнь только и делала, что шла навстречу к вам.

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Ричард Нунан, 51 год. Представитель поставщиков электронного оборудования при Мормонском филиале Международного института внеземных культур. Ричард Нунан сидел за столом у себя в кабинете и рисовал чертиков в огромном блокноте для деловых заметок. Зазвонил телефон, и Нунан схватил трубку.
1: Мистер Нунан?
2: Слушаю вас, господин Лемхен.
1: Нелегко застать вас на рабочем месте, мистер Нунан.
2: Пришла новая партия...
1: Да, я уже знаю. Мистер Нунан, я приехал ненадолго. Есть несколько вопросов, которые необходимо обсудить при личной встрече.
2: Угу.
1: Имеется в виду последние контракты Mitsubishi Denso.
2: Да.
1: Юридическая сторона.
2: К вашим услугам.
1: Тогда, если вы не возражаете, минут через 30 в конторе нашего отделения.
2: Угу.
1: Вас устраивает?
2: Вполне. Через 30 минут.

Над городом висели низкие тучи, парило. Первые неуверенные капли черными звездочками расплывались на асфальте. Накинув плащ на голову и плечи, Нунан рысцой побежал вдоль шеренги машин к своему «Пежо», нырнул внутрь и, сорвав с головы плащ, бросил его на заднее сиденье. «Пежо» беззвучно выкатился на середину улицы и понесся к выходу из предзонника. Дождь хлынул внезапно, разом, как будто в небесах опрокинули чан с водой. Мостовая сделалась скользкой, машину заносило на поворотах. Нунан запустил дворники и снизил скорость.

0: Итак, рапорт получен. Сейчас нас будут хвалить. Ну что же, я за. Я люблю, когда меня хвалят. Особенно, когда хвалит сам господин Лемхер. Ой, странное дело. Почему это нам нравится, когда нас хвалят? Денег от этого не прибавится. Славы. Какая у нас может быть слава? Да чего вырос городишко за последние годы? Какие небоскребы отгрохали. Он еще один строит. Это что же там у нас будет? А, да. Лунокомплекс. Лучший в мире джаза и публичный дом. Все для нашего доблестного гарнизона. И для наших храбрых туристов. Особенно пожилых. И для благородных рыцарей науки. Окраины пустеют. И уже некуда возвращаться вставшим из могил покойничкам. Да. Хотел бы я знать, чем все это кончится. Впрочем, лет 10 назад я совершенно точно знал, чем все это должно кончиться. Непреодолимые кордоны, поезд пустоты шириной в 50 километров, ученые и солдаты, больше никого. Страшная язва на теле моей планеты заблокирована намертво. Ведь надо же! Да, вроде бы и все так считали, не только я. Какие произносились речи, какие вносились законопроекты. А теперь вот уже даже и не вспомнишь, каким образом эта всеобщая стальная решимость расплылась вдруг киселем. С одной стороны нельзя не признать, а с другой стороны нельзя не согласиться. Каждый делает свой маленький бизнес, а ученые лбы с важным видом вещают. С одной стороны нельзя не признать, с другой стороны нельзя не согласиться, поскольку объект такой-то, будучи облучен рентгеном под углом 18 градусов, испускает квазитепловые электроны под углом 22 градуса. Ой, к дьяволу. Все равно, до самого конца мне не дожить.
1: Нунан остановил машину перед невзрачным зданием с неприметной вывеской «Юридическая контора Корж, Корж и Сеймак». На месте секретарши сидел незнакомый, очень смуглый молодой человек. Он был без пиджака, рукава сорочки засучены. Он копался в потрохах какого-то сложного электронного устройства, установленного на столике вместо пишущей машинки. Ричард Нунан повесил плащ и шляпу на гвоздик, обеими руками пригладил остатки волос за ушами и вопросительно взглянул на молодого человека. Тот кивнул. Тогда Нунан открыл дверь в кабинет. Господин Лемхен грузно поднялся ему навстречу из большого кожаного кресла, стоявшего у завешенного портьерой окна.
2: Ну вот и вы. Входите. Располагайтесь.
3: Благодарю вас.
4: Закуривайте.
3: Спасибо, я не курю.
4: Полагаю, юридические дела фирмы Mitsubishi Denso мы обсуждать с вами не будем.
3: Как вам будет угодно.
4: С сожалением должен сообщить вам, Ричард, что ваш рапорт произвел наверху чрезвычайно благоприятное впечатление. Да. Вас даже собирались представить к ордену. Но, однако я предложил повременить. И правильно сделал. Вы спросите меня, почему я проявил, казалось бы, чрезмерную осторожность?
3: Ну, наверное, у вас были к тому основания.
4: Да, были. Что явствует из вашего рапорта, Ричард? Группа «Метрополь» ликвидирована вашими усилиями. Группа «Зеленый цветочек» взята с поличным в полном составе. Блестящая работа, тоже ваша. Группа «Веер», «Квазимода», «Странствующие музыканты» и все прочие, я не помню их названий, самоликвидировались, осознав, что не сегодня-завтра их накроют. Это все на самом деле так и было. Все подтверждается перекрестной информацией. Поле боя очистилось. Оно осталось за вами, Ричард. Противник в беспорядке отступил, понеся большие потери. Я верно изложил ситуацию?
3: Во всяком случае, последние 3 месяца утечка материалов из зоны через Мармонт прекратилась. Угу. Во всяком случае, по моим сведениям.
4: Противник отступил, не так ли?
3: Ну, если вы настаиваете именно на этом выражении... Так.
4: Не так. Дело в том, что этот противник никогда не отступает. Я это знаю твердо. Поспешив с победным рапортом, Ричард, вы продемонстрировали незрелость. Именно поэтому я предложил воздержаться от немедленного представления вас к награде.
3: Да провались они, твои награды. На чердак я твои награды вешу. Тоже мне моралист-воспитатель. Я и без тебя знаю, с кем я здесь имею дело. И нечего мне морали читать, какой у меня противник. Скажи просто и ясно, где, как и что я прошляпил. Что эти негодяи откололи еще? Где, как и какие нашли щели? И без предисловий. Я тебе не приготовишка сопливый. Ну, за полста перевалило, и я тебе здесь не ради твоих наград сижу.
4: Что вы слышали о золотом шаре?
3: Господи! Золотой-то шар здесь при чем? Провалился бы ты с твоей манерой разговаривать.
5: Золотой шар есть легенда. Мифическое сооружение в зоне, имеющее форму и вид некоего золотого шара, предназначенное для исполнения человеческих желаний.
4: Любых?
5: В соответствии с каноническим текстом легенды, любых. Угу. Существует, однако, варианты.
4: Так, а что вы слышали о смерти Лампе?
5: 8 лет назад сталкер по имени Стефан Норман по кличке Очкарик вынес из зоны некое устройство, представляющее собой, насколько можно судить, нечто вроде системы излучателей, смертоносно действующих на земные организмы. Упомянутый Очкарик торговал этот агрегат институту, в цене они не сошлись. Очкарик ушел в зону и не вернулся. Где находится агрегат в настоящее время, неизвестно. В институте до сих пор рвут на себе волосы. Известный вам Хью из Метрополя предлагал за этот агрегат любую сумму, какая уместится на листке чековой книги.
4: Все?
5: Все?
4: Так. Ну, а что вы слышали о рачьем глазе?
5: О каком глазе?
4: О рачьем. Рак. Знаете, такой рак с клешнями?
5: Я в первый раз слышу.
4: А ну, а что вы знаете о гремучих салфетках?
5: Ничего не знаю. А вы?
4: К сожалению, я тоже ничего не знаю. Ни о рачьем глазе, ни о гремучих салфетках, а между тем они существуют.
5: Из моей зоны?
4: Вы сядьте, сядьте! Наш разговор только начинается. Сядьте!
5: Благодарю вас.
4: Продолжим наш маленький экзамен.
2: Как поживает старик Барбридж?
3: Барбридж? Стервятник Барбридж под наблюдением. Угу. Коллега. В средствах не нуждается. С зоной не связан. Содержит 4 бара. Веселый дом и организует пикники для офицеров гарнизона и туристов. Дочь Дина. Она ведет рассеянный образ жизни. Сын Артур только что окончил юридический колледж.

0: Все.
1: Немного. А как обстоят дела у счастливчика Картера?
0: Так он уже много лет не сталкер.
1: О.
0: Торгует подержанными автомобилями. Четверо детей, жена умерла год назад. Теща.
1: Ну, кого из стариков я еще забыл?
0: Ну, вы забыли Джонатана Майлза по прозвищу Кактус. Сейчас он в больнице. Умирает от рака. И вы забыли Гуталина.
1: А, да. Что Гуталин?
0: Гуталин все тот же.
1: Да.
0: У него группа из трех человек неделями пропадает в зоне, все, что находят, уничтожают на месте. А его общество воинствующих ангелов распалось.
1: Почему?
0: Ну, как вы помните, они занимались тем, что скупали хабар, и Гуталин относил его обратно в зону. Дьявола во дьяволу. Ну, теперь скупать нечего. Кроме того, новый директор филиала натравил на них полицию.
1: Понимаю. Ну, а молодые...
0: Что ж, молодые... приходят и уходят.
1: Да.
0: Есть человек 5-6 с кое-каким опытом, но последнее время им некому сбывать хабар. И они растерялись. Я их понемножку приручаю. Полагаю, шеф, что со сталкерством в моей зоне практически покончено. Старики сошли, молодежь ничего не умеет, да и престиж ремесла уже не тот, что раньше. Идет техника, сталкер-автоматы.
1: Да, я слыхал об этом, слыхал. Однако эти автоматы не оправдывают пока и той энергии, которую потребляют? Или я ошибаюсь?
0: Это вопрос времени, шеф. Скоро начнут оправдывать.
1: А как скоро?
0: Лет через 5-6.
1: Между прочим, вы, наверное, еще не знаете... Противник тоже стал применять сталкеры-автоматы.
0: В моей зоне?
1: И в вашей тоже. У вас они базируются на Рексополис. Перебрасывают оборудование на вертолетах через горы в Змеиные ущелья на Черное озеро к подножию Балдер-Пика.
0: Это же периферия. Там пусто. Что они могут там найти?
1: Мало, очень мало. Но находят. Впрочем, это для справки, это вас не касается. Резюмируем. Сталкеров-профессионалов в Мармонте почти не осталось. Те, что остались, к зоне больше отношений не имеют. Молодежь растеряна и находится в процессе приручения. Противник разбит, отброшен, залег где-то и зализывает раны. Хабара нет... А когда он появляется, его некому сбывать. Незаконная утечка материалов из мормонской зоны уже 3 месяца как прекратилась. Так? Не слышу ответа.
0: Ладно, шеф, хватит. Вы меня уже сварили и изжарили. Можете подавать на стол.
1: Вам даже нечего мне сказать. Вот ушам! Хлопаете перед начальством. А каково было мне, когда позавчера? Короче говоря, за последние 2 месяца только по имеющимся сведениям комплексы противника получили свыше 6000 единиц материала из различных зон.
0: Позвольте,
1: не тешьте себя иллюзиями. Отпечатки пальцев Барбриджа.
0: Как?
1: Отпечатки пальцев мальчица. Отпечатки пальцев носатого Бен Галеви, о котором вы даже не сочли нужным мне упомянуть.
0: Но ведь он же...
1: Отпечатки пальцев Гундосова, Гериша и карлика Цмыги. Так-то вы приручаете вашу молодежь. Браслеты, иголки, белые вертячки. Мало того, какие-то там еще рачьи глаза. Какие-то птички-погремушки, гремучие салфетки. Черт бы их подрал. Что вы думаете во всем этом, Ричард?
0: Ничего не думаю. Простите, шеф, я сейчас вообще...

0: Дайте отдышаться. Барбридж. Барбридж не имеет никакого отношения к зоне. Я знаю каждый его шаг. Он устраивает попойки и пикники на озерах. Он зашибает хорошие деньги. И ему просто не нужно. Простите, шеф, простите. Я, конечно, чепуху говорю, но я уверяю вас. Я не теряю Барбриджа из виду с тех пор, как он вышел из больницы.
1: Я вас больше не задерживаю. Даю неделю сроку. Представьте соображение, каким образом материалы из вашей зоны попадают в руки Барбриджа и всех прочих. До свидания.

0: Время было неурочное, но заведение «Пять минут» сияло огнями, что твой метрополь. Отряхиваясь, как собака на берегу, Ричард Нуном вступил в ярко освещенный холл, провонявший табаком, парфюмерией и прокисшим шампанским. Бесшумно ступая по толстому синтетическому ковру, он прошел по коридору, свернул в неприметный тупичок и без стука открыл обшитую кожей дверь. Масол Канаша восседал за столом и рассматривал в зеркальце болячку на носу. Он поднял на Нунана налитые кровью глаза и вскочил, уронив зеркальце. Не говоря ни слова, Нунан опустился в кресло напротив.
1: Здравствуйте.
0: И некоторое время молча рассматривал этого прохвоста.
1: Помогу,
0: и слушал, как тот невнятно бормочет что-то
1: может
0: насчет
1: быть,
0: проклятого дождя и ревматизма.
1: Давайте. И плащик снимем, давайте.
2: Закрой-ка дверь, голубчик, на ключ.
3: Момент, босс.
2: Так.
0: Почему-то он вдруг вспомнил, что настоящее имя масла Канаши – Рафаэль. Маслом его прозвали за чудовищные костлявые кулаки – сизо-красные голые, торчащие из густой шерсти, покрывающие его руки, словно из манжет. Канашей же он называл себя сам, в полной уверенности, что это традиционное имя великих монгольских царей. Рафаэль. Ну что ж, Рафаэль, начнем.
2: Ну, как дела?
3: Все в полном порядке, босс.
2: Так, хабар?
3: Есть немножко.
2: Покажи.
0: Масол кинулся к сейфу, достал сверток, положил его на стол перед Нунаном и развернул. Нунан одним пальцем покопался в кучке черных брызг, взял браслет,
3: вот,
0: оглядел его со всех сторон и положил обратно.
2: Это все?
3: Не несут.
2: Не несут. Не несут.
3: Да.
2: Так.
0: Он тщательно прицелился и изо всех сил пнул носком ботинка маслу в голень. Масл лохнул.
4: Господин...
0: Пригнулся было, чтобы схватиться за ушибленное место, но тут же снова выпрямился и вытянул руки по швам. Тогда Нунан вскочил, словно его пырнули взад, схватил масла за воротник сорочки и пошел на него, легаясь и вращая глазами.
4: Честно, я говорю.
0: Масол, ахая и охая, задирая голову, как испуганная лошадь, пятился от него до тех пор, пока не рухнул на диван.
4: Ай! Босс!
2: Ай, тебе!
4: Босс!
2: Ай, ты... На две стороны работаешь, голубчик, да? Стервятник с хабари купается, а ты мне бусики, бумажки подносишь. Я тебя в тюрьме сгладю, подлец. Ах ты, в навозе у меня жить будешь? Жреть будешь, что на свет родился? Откуда у Барбары Джахабар? Почему ему несут, а тебе нет? Кто несет? Почему я ничего не знаю? Ты на кого работаешь? Говори, подлец!
4: Ну, ради богу, босс! Чего вы? Ну, какой у стервятника хабар? Нет у него никакого хабара. Нынче ни у кого хабара нет.
2: Да? А ты что? Ты что, со мной спарить будешь?
4: Ну, босс!
2: Да?
4: Да нет,
2: как
4: босс!
2: Тебе
4: нет, делать, босс! Ну, босс, ей-богу! Ей-богу, лопни мои глаза! Какое там свойство? Босс, и в мыслях этого нет!
2: Ну, босс, верну тебя!
4: Босс!
2: Ах ты! Работать не умеешь. Я таких, как ты, за четвертак десяток, десяток
4: набил. Погодите, босс.
2: Мне настоящий человек нужен при деле.
4: Погодите, босс.
2: Погодите.
4: Погодите, босс. Ну что это вы сразу с налету? Давайте все-таки разберемся. Хабару, говорите, много у Барбриджа. Не знаю. Извиняюсь, конечно, но это вам кто-то соврал. Соврал, ни у кого сейчас хабару нет. В зону ведь одни сопляки ходят. Но они же не возвращаются. Нет, босс, Это вам кто-то заливает.
5: Эти пикники. Выгодное дело.
4: Пикники?
5: Да.
4: Да не так, чтобы очень. Ну, лопаты не загребешь. Так ведь сейчас в городе выгодных дел не осталось.
5: Так. А где эти пикники устраиваются?
4: Устраиваются где?
5: Что переспрашиваешь все?
4: Ну,
5: ты что, глухой?
4: Так в разных местах. У Белой Розы, на горячих источниках бывают, на Радужных озерах.
5: А какая клиентура?
4: Клиентура какая?
5: Ты что?
4: Ну, если вы, босс, хотите сами за это дело взяться, я бы вам не советовал. Против стервятника вам здесь не светит.
5: Угу. Почему же?
4: Ну, у стервятника клиентура. Голубые каски, раз. Офицеры из комендатуры, два. Туристы из метрополии, из Белой Лилии, из пришельца, это три. Потом у него уже реклама поставлена. Местные ребята тоже к нему заходят. Ей-богу, босс, не стоит вам с этим связываться.
5: Местные тоже к нему заходят?
4: Молодежь в основном.
5: Так, ну, и что там на пикниках делается?
4: Делается что?
5: Да.
4: Едем туда на автобусах, так? Там уже палаточка, буфетик, музыка. Ну и каждый развлекается как хочет. Офицеры больше с девочками, туристы прутся на зону смотреть. Ежели у горячих источников, то до зоны там рукой подать, прямо за серой расщелиной. Стервятник туда им лошадиных костей накидал. Вот они и смотрят в бинокли.
5: А местные?
4: Местные? Местным это, конечно, неинтересно. Так развлекаются кто как умеет.
5: Хорошо. Хорошо.
4: Да.
5: А Барбридж?
4: Так, а что Барбридж? Ну, как все, так и Барбридж.
5: А ты?
4: А что я?
5: Ты.
4: Что, ну как все, так и я. Смотрю, чтобы девочек не обижали и это... Ну, там... Ну, как все, в общем.
5: Ну, хорошо. Хорошо. И сколько это все продолжается?
4: Ну, когда как. Когда трое суток, а когда и вся неделя.
5: Вот она прореха. Несколько суток, несколько ночей. В этих условиях просто невозможно проследить за Барбриджем, даже если ты специально задался этой целью. Нет, все-таки ничего не понятно. Он же безногий, а там расщелина. Нет, нет, нет, нет. Тут что-то не то. Тут что-то не то. Тут что-то не то.
2: Кто из местных ездит постоянно?
4: Из местных?
2: Да, из местных!
4: Ой, так я же говорю, больше молодежь. Ну, там Галеви, Ражба, Куренок Цапфа, этот, Цмыга, Мальтиец бывает. Теплая компания. Они это дело называют воскресная школа. Что говорят, посетим воскресную школу. Они там в основном насчет пожилых баб неплохо зарабатывают. Прикатит какая-нибудь старуха из Европы.
5: Ладно, ладно, хватит. Воскресная школа, ладно, ладно, бог с ними, с пикниками, это не для нас. Но чтоб ты знал, у стервятника есть хабар. А это уже наше дело, голубчик. Это мы просто так оставить не можем. Ищи, Масол, ищи. А то выгоню я тебя, голубчик. Откуда он берет хабар? Кто ему доставляет? Выясни все и давай на 20% больше, чем он. Понял?
4: Понял, босс.
5: Поворачивайся, мозгами шевели, животное.
0: Поехал прямиком в Боржич.

0: Вся беда в том, что мы не замечаем, как проходят годы. Плевать на годы. Мы не замечаем, как все меняется. Мы знаем, все меняется. Нас учат с детства, что все меняется. Мы много раз видели своими глазами, как все меняется. И в то же время мы совершенно не способны заметить тот момент, когда происходит изменение. Или ищем изменения не там, где следовало бы. Вот уже появились новые сталкеры, оснащенные кибернетикой. Да. Старый сталкер был грязным, угрюмым человеком, который со звериным упорством миллиметр за миллиметром полз на брюхе по зоне, зарабатывая себе куш. Новый сталкер — это фронт, при галстуке, инженер. Сидит где-нибудь в километре от зоны, в зубах сигаретка, возле локтя стакан с бодрящей смесью, сидит и смотрит за экранами. Джентльмен на жалование. Да, очень логичная картина. До того логичная, что все остальные возможности просто на ум не приходят. Да. А ведь есть и другие возможности. Но воскресная школа, например.
1: И вдруг, вроде бы ни с того, ни с сего, он ощутил отчаяние. Все было бесполезно. Все было зря.
0: Боже мой, ведь ничего же у нас не получится. Не удержать, не остановить. Никаких сил не хватит удержать в горшке эту страшную опару.
2: Не потому, что мы плохо работаем. И не потому, что они хитрее.
0: Не ловчее. Нас. Да. Просто мир такой. Человек такой. Да. Не было бы посещения, было бы что-нибудь другое.

0: Ричард Нунан, 51 год, представитель поставщиков электронного оборудования при Мормонском филиале Международного института внеземных культур. В Боржиче было много света и очень вкусно пахло. Боржич тоже изменился. Ни тебе пьянки, ни тебе веселья. Гуталин теперь сюда не ходит, брезгует. И Редрих Шухарт, наверное, сунул сюда нос свой конопатый, покривился и ушел. Эрнест все еще в тюрьме, заправляет делами его старуха. Дорвалась. Солидная постоянная клиентура. Весь институт сюда ходит обедать. Да и старшие офицеры. Уютные кабинки, готовят вкусно, берут недорого, пиво всегда свежее. Добрая старая харчевня. В одной из кабинок Нунан увидел Валентина Пильмана. Лауреат сидел над чашечкой кофе и читал сложенный пополам журнал. Нунан подошел.
1: Разрешите соседствовать?
2: Прошу.
1: Благодарю. Слушайте, Валентин, как вы думаете, чем все это кончится?
2: Вы о чем?
1: Вот посещение зоны, сталкеры, военно-промышленные комплексы, вся эта куча. Ой. Чем все это может кончиться?
2: Для кого? Конкретизируйте.
1: Ну, скажем, для человечества в целом.
2: Это зависит от того, повезет нам или нет. Мы теперь знаем, что для человечества в целом посещение прошло, в общем, бесследно. Для человечества все проходит бесследно, но...
1: Да.
2: Но, конечно, не исключено, что, таская наугад каштаны из этого огня, мы, в конце концов, вытащим что-нибудь такое, из-за чего жизнь на планете станет просто невозможной. Это будет не везение. Однако, согласитесь, это всегда грозило человечеству. Я, видите ли, давно уже отвык рассуждать о человечестве в целом. Человечество в целом слишком стационарная система, ее ничем не проймешь.
1: Вы так думаете? Да. Ну что же, может быть и так.
2: Скажите по чести, Ричард.
1: Что?
2: Ну вот для вас, дельца. Что изменилось с посещением?
1: То есть?
2: Ну вот вы узнали, что во Вселенной есть еще, по крайней мере, один разум помимо человеческого. Ну и что?
1: Да как вам сказать? В самом примитивном варианте я вынужден думать, как мне изменить производство. Я должен быть готов. А если я вообще окажусь ненужным в их системе? А если мы все окажемся ненужными? Все? Слушайте, Валентин, раз уж к слову пришлось, существуют какие-нибудь ответы на эти вопросы? Вот кто они? Что им было нужно? Вернутся они или нет?
2: Ответы существуют. Их даже очень много, выбирайте любую.
1: А сами вы что считаете? Ну, что вы все-таки думаете насчет посещения?
2: Ну, пожалуйста. Представьте себе пикник.
1: Как вы сказали?
2: Пикник. Представьте себе лес, проселок, лужайка.
1: Ну?
2: С проселка на лужайку выезжает машина. Из машины выгружаются молодые люди, бутылки, корзины с провизией, девушки, транзисторы, фотокиноаппараты. Разжигается костер, ставятся палатки, включается музыка, а утром они уезжают. Звери, птицы и насекомые, которые всю ночь с ужасом наблюдали происходящее, выползают из своих убежищ. И что же они видят? На траву понатекло автола, пролит бензин, разбросаны негодные свечи, масляные фильтры, валяется ветошь, перегоревшие лампочки, кто-то обронил разводной ключ. От протекторов остались грязь, налипшая на каком-то неведомом болоте. Ну и сами понимаете, следы костра, огрызки яблок, конфетные обертки, консервные банки, пустые бутылки, чей-то носовой платок, чей-то перочинный нож, старые драные газеты, монетки.
1: Ну, в общем, я понял.
2: Увядшие цветы из других
1: полян. Я понял. Это, в общем, пикник на обочине.
2: Пикник,
1: вот так, да?
2: Пикник. Именно пикник на обочине какой-то космической дороги. А вы меня спрашиваете, вернутся они или нет?
1: Да. Дайте-ка мне закурить.
2: Пожалуйста. Прошу.
1: Сейчас. Как-то я все себе это... не так представлял.
2: Ну, это ваше право.
1: Подождите, значит, что же? Значит, они нас даже не заметили?
2: Почему?
1: Ну, не обратили на нас внимания.
2: Да вы не огорчайтесь. Пикник – это ведь только моя гипотеза. И даже не гипотеза, собственно, а так, картина. Так называемые серьезные космологи пытаются обосновать гораздо более солидные и льстящие человеческому самолюбию версии. Например, что никакого посещения не было, что посещение еще только будет.
1: Так.
2: Некий высокий разум забросил к нам на Землю контейнеры с образцами своей материальной культуры. Ожидается, что мы изучим эти образцы, совершим технологический скачок и сумеем послать ответный сигнал, который будет означать реальную готовность к контакту. Как это вам?
1: Ну, это уже значительно лучше. Я вижу, среди ученых тоже попадаются порядочные люди.
2: Ну или вот, посещение имело место на самом деле, но оно отнюдь не окончилось. Фактически мы сейчас находимся в состоянии контакта, только не подозреваем об этом. Пришельцы угнездились в зонах и тщательно нас изучают, одновременно подготавливая к жестоким чудесам грядущего.
1: Ну, вот это я понимаю. По крайней мере, тогда понятно, что это за таинственная возня происходит в развалинах завода. Впрочем, ваш пикник эту возню не объясняет.
2: Почему не объясняет?
1: Ну как же?
2: Так ведь могла же какая-нибудь девчушка забыть на лужайке любимого заводного медвежонка.
1: Ну это вы бросьте.
2: Почему?
1: Ничего себе, медвежонок, земля трясется. Впрочем, конечно, может быть и медвежонок. Пиво будете? Розалия, эй, старуха! Два пива господам космологам. Все-таки приятно с вами побеседовать.
2: Благодарю.
1: Эдакое прочищение мозгов, словно английской соли, насыпали под черепушку. А то ведь вот работаешь, работаешь. А зачем? Для чего? Что будет? Что случится? Чем сердце успокоится? А что? Пиво что, не нравится?
2: Да я, собственно, не пью.
1: Ну да!
2: Ну, а в чем дело? Ведь должен же в этом мире быть хоть один не пьющий. Ну, закажите мне лучше коньяку, раз так.
1: Розалия! Так. Ваше здоровье. Да. И все-таки так нельзя. Я уже не говорю про ваш пикник. Но если даже принять версию, что это, скажем, прелюдия к контакту, все равно нехорошо. Ну, я понимаю, браслеты, пустышки. Но ведьмин-то студень зачем?
3: комариные плеши, пух этот отвратительный.
2: Простите, простите, я не совсем понимаю вашу терминологию. Какие, простите, плеши?
3: Это фольклор. Рабочий жаргон сталкеров. Комариные плеши — это области повышенной гравитации.
2: Гравиконцентрат. Направленная гравитация. Да. Вот об этом я бы поговорил с вами с удовольствием, но вы ничего не поймете.
1: Почему же это я ничего не пойму? Я все-таки инженер.
2: Ну, потому что я сам не понимаю. У меня есть система уравнений, но как их истолковать, я представления не имею. А ведьмин студень — это, вероятно, коллоидный газ.
1: Коллоидный газ, да, он самый. Слыхали о катастрофе в Кариганских лабораториях?
2: Слыхал кое-что.
1: Ну так вот, эти умники поместили фарфоровый контейнер со студнем в специальную камеру, предельно изолированную. То есть это они думали, что камера предельно изолирована.
2: Так.
1: А когда они открыли контейнер манипуляторами, студень пошел через металл и пластик, как вода через промокашку. Вырвался наружу. И все, с чем он соприкасался, превращалось опять же в студень. Погибло 35 человек. Больше 100 изувечено. А все здание лаборатории приведено в полную негодность. Вы там бывали когда-нибудь? Уже великолепное сооружение. А теперь студень стек в подвалы и в нижние этажи. Вот вам прелюдия к контакту.
2: Я знаю все это, однако согласитесь, Ричард, пришельцы здесь ни при чем. Откуда они могли знать о существовании военно-промышленных комплексов?
1: Так вот следовало бы знать.
2: А они сказали бы вам на это, следовало бы давным-давно уничтожить военно-промышленные комплексы.
1: И то верно. Вот бы они и занялись, раз такие могучие.
2: То есть вы предлагаете вмешательство во внутренние дела человечества?
1: Да, да. Так мы, конечно, можем зайти очень далеко. Ну, не будем об этом. Вернемся лучше к началу разговора. Чем же все это кончится? Ну, вот, например, вы, ученый, надеетесь вы получить из зоны что-нибудь фундаментальное? Что-нибудь такое, что действительно способно перевернуть науку? Технологию, образ жизни.
2: Вы обращаетесь не по адресу, Ричард. Я не люблю фантазировать впустую. Когда речь идет о таких серьезных вещах, я предпочитаю осторожный скепсис.
1: Но
2: если исходить из того, что мы уже получили впереди, целый спектр возможностей, и ничего определенного сказать нельзя.
1: Минуту. Розалия! Розалия, еще коньяку. Ну, хорошо, хорошо. Попробуем с другого конца. Что вы, по вашему мнению, уже получили?
2: Что мы уже получили?
1: Да.
2: Как-то незабавно, довольно мало.
1: Спасибо, Розалия. Спасибо. Ваше здоровье.
2: Спасибо. Довольно мало, дорогой мой. Мы обнаружили много чудес.
1: Так.
2: В некоторых случаях мы даже научились использовать эти чудеса для своих нужд. Мы даже привыкли к ним. Обезьяна нажимает красную кнопку, получает банан. Нажимает белую – апельсин. Но как раздобыть бананы и апельсины без кнопок, она не знает. И какое отношение имеют кнопки к бананам и апельсинам, она не понимает. Действие каждого полезного объекта нами более или менее объяснено. Сейчас остановка за технологией, но лет через 50 мы сами научимся изготавливать эти королевские печати, и тогда в волю будем колоть орехи. Но сложнее обстоит дело с другой группой объектов. Сложнее именно потому, что никакого применения они у нас не находят, а свойства их в рамках наших нынешних представлений решительно необъяснимы. Ваше здоровье.
1: Будьте здоровы.
2: Мы можем только строить фантастические гипотезы относительно таких свойств пространства, о которых раньше даже не подозревали. Или, скажем, К-23. Вот, стойте, как вы называете эти черные красивые шарики, которые идут на украшения?
1: Черные брызги.
2: Черные брызги. Кстати, это очень хорошее название. Так вот, вы знаете про их свойства, а? Если пустить луч света в такой шарик, то свет выйдет из него с задержкой. Причем эта задержка зависит от веса шарика, от размера, еще от некоторых параметров. И частота выходящего света всегда меньше частоты входящего. Что это такое? Почему? Ведь есть... Вы знаете, что есть безумная идея, будто эти ваши черные брызги – суть гигантские области пространства, обладающего иными свойствами, нежели наш, и принявшего такую свернутую форму под воздействием нашего пространства. Короче говоря, объекты этой группы для нынешней человеческой практики совершенно бесполезны, хотя с чисто научной точки зрения они имеют фундаментальное значение. А, голубчик мой, ведь есть еще третья группа.
1: Ну да. Ведьмин студень, да?
2: Да,
1: и да, прочие, да?
2: Да, да не, ведьмин, все это следует отнести либо к первой, либо ко второй группе. А я имею в виду объекты, которых мы знаем только понаслышке, которые мы никогда не держали в руках. Бродяга Дик, веселые призраки, машина желаний.
1: Минуточку. Это еще что такое?
2: Вы меня извините, у нас тоже есть свой рабочий жаргон. Бродяга Дик – это тот самый гипотетический заводной медвежонок, который бесчинствует в развалинах завода. А веселые призраки – это некая опасная турбуленция, имеющая место в некоторых районах зоны.
1: Первый раз слышу. А машина желаний, надо понимать, это пресловутый золотой шар. Вы верите в золотой шар? Господин ученый.
2: Я допускаю, что где-то в зоне есть нечто округлое и золотистое. Я допускаю, что оно улавливает наши биотоки и способны выполнять простейшие пожелания, утолять голод, жажду. Современного бионика такие штучки не удивят. Но я не об этом.
4: Живые покойники?
2: Да нет, живые покойники — это загадочно, не более того, как бы это сказать, это вообразимо, что ли. А вот когда вокруг человека вдруг ни с того ни с сего начинают происходить внефизические, вне биологические явления.
4: Вы имеете в виду переселенцев?
2: Вот! Вот именно! Математическая статистика, знаете ли, это очень точная наука, хотя она и имеет дело со случайностями. И кроме того, это очень красноречивая наука, очень наглядная. Розалия, еще коньяку, большую рюмку.
4: Люблю, не пью.
2: Не отвлекайтесь. Слушайте, что вам рассказывают. Это очень странно. Розалия, благодарю вас.
5: Будьте здоровы.
2: Благодарю. Так. Ну, а скажем, мутагенное воздействие зоны. Все люди, которые достаточно долго общаются с зоной,
5: так,
2: подвергаются... Чему подвергаются?
5: Ну, изменениям.
2: Изменениям.
5: Да,
2: так?
5: Да, да.
2: И вы ведь знаете, какие дети бывают у сталкеров, вы знаете, что бывает с самими сталкерами. А вот почему? Вот почему? Вот где мутагенный фактор? Радиации в зоне никакой. Химическая структура воздуха и почвы в зоне, хотя и обладает своей спецификой, но никакой мутагенной опасности не представляет. А что же мне в таких условиях и в таких случаях, что в колдовство начать верить, в дурной глаз?
1: Ну,
2: вы меня
1: вам,
2: извините,
1: конечно, сочувствую в ваших метаниях, но, откровенно говоря, лично мне ожившие покойники бьют по мозгам гораздо сильнее, чем даже данные статистики. Тем более, что данных статистики я никогда не видел, а покойников навидался предостаточно.
2: Покойники ваши, слушайте, Ричард, слушайте, а вам вообще не стыдно, а?
1: А что?
2: Ну, во-первых, это никакие не покойники. Это же муляжи. Это чучело. Чучела! Или, может, если вам нравится, называть их биороботами, киборгами. Понимаете, чужой разум, дабы получить исчерпывающую информацию о землянах, создал роботов-андроидов, произведя реконструкцию по скелетам. Нравится вам такое объяснение? Не нравится? Но вот такое оно существует. И я уверяю вас, с точки зрения фундаментальных принципов, эти живые покойники не более или менее удивительная вещь, чем вечный аккумулятор. У этих ваших покойников есть одно любопытное свойство.
3: Какое?
2: Автономная жизнеспособность.
3: Как это?
2: А можно у них, например, отрезать ногу, и нога будет ходить. Да-да, вот ходить.
3: Понятно.
2: Да.
3: Ну
2: то есть не ходить, конечно.
3: Хорошо,
2: в общем, жить.
3: Понятно,
2: жить.
3: Понятно.
2: И совершенно отдельно.
3: Да, нога. Она мумия, может нога, ходить. Мумия, да-да-да. Ну, слушайте, да. Валентин, не
2: Розалия.
3: Не, Розалия. Розалия. Одну минуту,
2: пожалуйста.
3: Розалия.
2: Секундочку, я хочу к Розалии.
3: Спасибо. Не параллельно по домам, Валентин. Вы знаете, у меня есть одно очень важное дело.
2: Извините.
3: Я прошу.
2: Ричард, ну вообще вы сами виноваты.
3: Чем же это я виноват?
2: Вы... Меня напоили, Ричард. У вас машина?
3: Да, конечно. Поедем.
2: А вы думаете, что я...
3: Нет.
2: Абсолютно. А я могу вашу найти?

Нунан отвез его в научный городок и сдал с рук на руки жене, которая пришла при виде супруга в веселое негодование.

0: Он остановил машину перед домом, где жил Редрик Шухарт, и немного посидел за рулем, прикидывая, как вести разговор. Он вошел в подъезд, неторопливо поднялся по давно неметенной лестнице. На пороге стояла мартышка, дочь Редрика Шухарта. Из прихожей на полутемную лестничную площадку падал яркий свет. И в первую секунду Нунан увидел только темный силуэт девочки и подумал, как она сильно вытянулась за последние несколько месяцев. Но потом она отступила вглубь прихожей, и он увидел ее лицо. Горло у него мгновенно пересохло.
1: Здравствуй. Здравствуй, Мария. Как поживаешь, мартышка?
0: Она не ответила. Она молча и совершенно бесшумно пятилась к дверям в гостиную, глядя на него из-под лобья. Похоже, она не узнавала его, да и он, честно говоря, не узнавал ее. «Зона», — подумал он, — «дрянь».
2: «Кто там? Господи, Дик! Ну, где же вы пропадали? Вы знаете, Редрик вернулся».
1: «Наслышаны, наслышаны.
2: Проходите.
1: Все никак не мог выбраться, забежать. Дома он, Гута?»
2: «Дома, проходите. Угу. Вот у него там один. Скоро уйдет, наверное. Они уже давно сидят. Проходите, Дик».
1: Иду. Идем».
0: Он сделал несколько шагов по коридору и остановился в дверях гостиной. Старик сидел за столом. Один, неподвижный и чуть перекошенный на сторону. Розовый от абажура свет падал на широкое темное лицо, словно вырезанное из старого дерева. Ввалившийся без губы рот, остановившиеся без блеска глаза.
2: «А то пойдемте на кухню. Я там ужин готовлю, заодно поболтаем».
1: «Конечно, конечно. Сколько не виделись».
2: «Проходите».
1: «Иду, голубчик.
0: Гута взяла с полочки пачку сигарет и села за стол напротив Нунана. Глаза ее были опущены. Нунан поспешно выхватил зажигалку и дал ей прикурить. И снова... Второй раз в жизни увидел, что у нее дрожат пальцы. Как тогда, когда Редрика только что осудили, и Нунан пришел к ней, чтобы дать ей денег. Первое время она совершенно пропадала без денег, и ни одна тварь в доме не давала ей в долг. Потом деньги в доме появились, и, судя по всему, немалые, и Нунан догадывался, откуда. Но он продолжал приходить. Приносил мартышке лакомства, игрушки, целыми вечерами пил с Гутой кофе и планировал вместе с нею будущую благополучную жизнь Редрика. А потом, наслушавшись ее рассказов, шел к соседям и пытался как-нибудь урезонить их, объяснял, уговаривал. Наконец, выйдя из терпения, грозил: «Ведь рыжий вернется, он вам все кости переломает». Ничего не помогало. Бесшумно вошла мартышка, возникла в дверях, посмотрела на кастрюли и Ричарда, потом подошла к матери и прислонилась к ней, отвернув лицо.
1: Ну что, мартышка, шоколадку хочешь? Гута, а я, знаете ли, переезжать собрался. Надоело мне в гостинице, во-первых, от института, все-таки далеко.
3: Она уже почти ничего не понимает. Вы вот не спрашиваете, как мы живем, и правильно делаете. Только ведь вы наш старый друг, Дик. Нам от вас скрывать нечего. Да и не скроешь.
1: У врача были?
3: Да. Ничего они не могут сделать. А один сказал, что она уже не человек.
1: Да вздор это все, вздор. Обратитесь к настоящему специалисту. Вы знаете, обратитесь к Джеймсу Каттерфилду. Хотите, я с ним поговорю? Я вам устрою прием.
3: Это к мяснику? Не надо, Дик. Это он и сказал. Видно, судьба. Да что? Вот я чего не понимаю. Что мы такое сделали? Мы же не самые плохие все-таки в этом городе.
4: Рыжий, а к твоей бабе, видать, кто-то заглянул. Шляпа, я б на твоем месте это дело так не оставил.
5: Ты давай береги протезы, стервятник, и прикуси язык. Вон двери, уйти не забудь, мне ужинать пора.
4: Тьфу ты, господи, уж пошутить нельзя.
5: Мы с тобой уже все отшутили. И точка. Мотай давай. Давай мотай, не задерживайся. Я так и знал, что это ты, Дик.
0: Ух ты, как растолстел-то, толстек. Что за гривок в барах нагуливаешь? Да. Ну вы тут, я вижу, весело время проводите. Гута, старушка, давай сделай мне порцию, надо догонять.
1: Да мы еще и не начинали, мы только собирались. От тебя разве убежишь?
0: А вот мы сейчас посмотрим, кто кого догонит, кто кого перегонит. Я, брат, 2 года постился. Мне, чтобы тебя догнать, цистерну выпить надо. Давай. Пошли. Что мы здесь на кухне? Гута, тащи ужин.
5: Гулять будем, папаня. Это вот Ричард Нунан, наш друг. Дик, а это папаня мой. Шухарт старший.
1: Очень рад, мистер Шухарт. Очень рад, как поживаете. Мы ведь знакомы, Ред, а? Мы один раз уже виделись. Мельком, правда.
5: Садись. Ты, если будешь с ним разговаривать, говори громче, он не слышит ни хрена. Давай, разливай. Попани немного, чуть-чуть, на самой донышке.
0: Старик сидел в прежней позе, глядя в стену. И он никак не реагировал, когда Нунан придвинул к нему бокал. Но вот старик медленно, деревянным движением, словно огромная кукла, поднял руку с колена и с деревянным стуком уронил ее на стол рядом со своим бокалом. Рука была темная, с синеватым отливом. Сведенные пальцы делали ее похожей на куриную лапу.
5: Пейте, папаня, пейте. Немножко можно. Пейте на здоровье. Ничего, Дик, ничего. Он до этого стаканчика доберется, будь покоен. А, папаня?
0: Глядя на него, Нунан вспомнил, что было, когда лаборанты Бейде явились сюда за этим покойником. Лаборантов было двое. Оба крепкие, современные парни, спортсмены и все такое. Еще был врач из городской больницы, и при нем двое санитаров. Людей грубых и здоровенных, приспособленных таскать носилки и утихомиривать буйных. Рыжий дьявол спустил по лестнице всех пятерых. Причем ни одному из них не дал уйти самостоятельно, на своих ногах. Все они, по словам лаборанта, вылетели из парадного, как ядра из пушки. Двое остались валяться на панели в беспамятстве. А остальных троих Редрик гнал по улице 4 квартала. После чего вернулся к институтской машине и выбил в ней все стекла. Шофера в машине уже не было, он удрал по улице в противоположном направлении. Они выпили. Редрик посмотрел на папаню. Снова в его лице дрогнуло. Он протянул руку и придвинул бокал поближе к сведенным пальцам. И пальцы вдруг разжались и снова сжались, обхватив бокал за донышко. Нунан принялся рассказывать про институтские дела. И пока он говорил, у стола рядом со стариком неслышно возникла мартышка. Постояла, положив на стол мохнатые лапки, и вдруг совершенно детским движением прислонилась к покойнику и положила голову ему на плечо.

И Нунан, продолжая болтать, подумал, глядя на эти два чудовищных порождения зоны. Господи, да что же еще? Что же еще нужно сделать с человечеством, чтобы его, наконец, проняло? Неужели вот этого мало? Он знал, что этого мало. Он знал, что миллиарды и миллиарды ничего не знают и ничего не хотят знать. А если и узнают, то поужасаются 10 минут и снова вернутся на круги своя. «Напьюсь», — подумал он с остервенением. «К черту Барбриджа, к черту Лемхена, семью эту богом проклятую, к черту! Напьюсь!»

За ночь долина остыла, а на рассвете стало совсем холодно. Они шли по насыпи, ступая по сгнившим шпалам между ржавыми рельсами. И Редрик смотрел, как блестят на кожаной куртке Артура Барбриджа капельки сгустившегося тумана. Мальчишка шагал легко, весело, словно не было позади томительной ночи, нервного напряжения, от которого до сих пор тряслась каждая жилка, двух жутких часов на мокрой макушке плешивого холма, который они провели в мучительном полусне, прижавшись друг к другу спинами для тепла, пережидая поток зеленки, обтекавший холм и исчезавший во враге. По сторонам насыпи лежал густой туман. Время от времени он наползал на рельсы тяжелыми серыми струями, и в этих местах они шли по колено в медленно клубящейся мути. Пахло мокрой ржавчиной, из болота справа от насыпи тянуло тухлятиной. Вокруг ничего не было видно, кроме тумана. Но Редрик знал, что в обе стороны тянется холмистая равнина с каменными россыпями.

0: ладонь между спиной и рюкзаком и вскинул рюкзак повыше, чтобы край баллона с гелием не резал хребет.
1: Тяжелый дьявол. Как я с ним поползу? 1,5 километра, не меньше. Ладно, сталкер, не ной. Знал, на что идешь. 500 тысяч монет дожидаются в конце дороги. Можно и попотеть. 500 тысяч. Лаком и ломоть, а? И черта я дам стервятнику больше 30. А сопляку? А сопляку ничего. Если старый гад хоть полуправду сказал, то сопляку ничего.

Сам напросился. Сам. И чего это он так отчаянно напрашивался? Прям дрожал весь, слезы на глазах. Возьмите меня, мистер Шухарт. Мне разные люди предлагали, но я хотел бы только с вами. Они ведь все никуда не годятся. Отец, но он ведь теперь не может.

быть, Папахин его ко мне подослал. Вон у него какая пушка в заднем кармане. Нет, вряд ли. Стервятник меня знает, какой я в зоне. Не, чепуха все это. Не первый он меня просил. Не первый он слезы лил. Другие на колени становились. А пушки все они с собой таскают по первому разу. По первому и последнему. Получается, стервятник.

Да. Папахин. Узнал бы ты про эту его затею, ты бы его так костылями отделал. Сыночка своего в зоне.

0: Они погрузились в туман по пояс, потом по шею. А еще через несколько секунд впереди замаячила косая глыба вагонетки.
1: Все. Садись, где стоишь. Перекур.

0: Глотнешь? Для храбрости.
1: Для храбрости мне не нужно, мистер Шухарт. Я лучше кофе. Ну, если разрешите.

0: Пишите.
1: Валяй, пей.
0: Сыро здесь очень, правда?
1: Сыро. Вот туман рассеется, увидишь, что тут кругом сплошные болота. Раньше в этих местах комарья было. Страшное дело.
0: Мистер Шухарт, а вы всерьез верите, что эта штука выполняет желание?
1: Чепуха. А ты откуда знаешь, за какой такой штукой мы идем?
0: Ты вот догадался. Я уже и не помню, что именно натолкнуло меня на эту мысль. Ну, во-первых, раньше отец все время брубнил про этот золотой шар. А последнее время вдруг перестал и вместо этого зачастил к вам. А я ведь знаю, никакие вы не друзья, что он там не говорил. Потом он странный какой-то стал последнее время. А окончательно я все понял, когда вы с ним на пустыре испытывали этот дирижаблик. Честно говоря, я вас тогда выследил. И когда увидел, как вы мешок с камнями поднимаете и ведете над землей, тут уж мне все стало окончательно ясно. По-моему, в зоне, кроме золотого шара, ничего тяжелого больше не осталось. Я вот только не понимаю, как вы будете его цеплять. Он же, наверное, гладкий.

0: Закурить можно, мистер Шухарт?
1: Да. Кури, кури. Я тоже закурю.
0: До костей пробирает. Мистер Шухарт, может быть, дадите мне теперь глотнуть разок, а?
1: Держи.
0: Я знаю, рассказывают, что в зоне будто кто-то живет. Ну, какие-то люди. Не пришельцы, а именно люди. Будто посещение застигло их тут, и они мутировали. Приспособились к новым условиям. Вы слыхали об этом, мистер Шухарт?
1: Угу. Только это не здесь. Это в горах. На северо-западе. Пастухи какие-то.

0: Ну что, сталкер, продирает? Страшно? Привыкай, браток, не стесняйся. Зона. Ну хорошо. А предположим, например, что этот самый золотой шар действительно. Что бы ты тогда пожелал?
1: Значит, вы все-таки верите?
0: Это не важно, верю я там или не верю. Ты мне на вопрос ответь.
1: Ну, конечно, ноги отцу, чтобы дома было все хорошо.
0: Врешь. Ты, браток, учти. Золотой шар только сокровенные желания выполняет. Только такие, что если не исполнится, то хоть в петлю. Все понятно? Ну, ладно, это не мое дело. Держи уж свое при себе. Так, что это у тебя в заднем кармане?
1: Пистолет.
0: Зачем он тебе?
1: Стрелять.
0: Брось. Давай его сюда.
1: Мистер Шухар.
0: Давай сюда. В зоне стрелять не в кого. Давай. Вот так. Платок у тебя есть?
1: Да.
0: Давай. Я заверну. Пусть пока здесь полежит. Даст Бог, вернемся сюда, возьмем. Может, в самом деле от патрульных отстреливаться придется. Хотя от патрульных отстреливаться, браток...
1: Да мне не для этого. Там только один патрон. Чтобы если как с отцом...
0: Вон что. Ну, за это можешь не беспокоиться. Если как с отцом, то уж до этого места я тебя дотащу. Ну, ладно. Рассвело. Подай-ка мне на спину рюкзак.
1: Так.
0: Ты идешь впереди.
1: Угу.
0: Пойдем, как раньше. Ты идешь впереди, чтобы я тебя каждую минуту видел. Не оглядывайся. И уши держи нараспашку. Мой приказ — закон. Имею в виду, придется много ползти. Грязи не вздумай бояться. Если прикажу, мордой в грязь без разговоров. Да курточку свою застегни. Ну? Готов?
1: Готов.

0: камень, видишь?
1: Угу.
0: Вон под холмом лежит.
1: Да.
0: Давай на него

0: дальше. Вон тряпье. Видишь? Да не туда смотришь, вон там правее.
1: Да.
0: Так вот, это был некий Хлюст. Давно был. Он не слушался старших и теперь лежит там специально для того, чтобы показать умным людям дорогу. Так вот, возьми два пальца вправо от этого Хлюста. Взял?
1: Так.
0: Засек точку?
1: Да.
0: Ну, примерно там, где лазняк чуть погуще. Двигай туда. Пошел.

Они миновали груду серого тряпья. От хлюста ничего не осталось. Только лежала поодаль в засохшей траве длинная, насквозь проржавевшая палка, миноискатель. Тогда многие пользовались миноискателями, надеялись на эту штуку, как на самого Господа Бога. А потом два сталкера подряд за несколько дней погибли с ними, убитые подземными разрядами, и как отрезало. Артур, который шел в шагах в пяти впереди, поднял руку и вытер со лба пот. Редрик покосился на солнце. Солнце было еще невысоко. И тут он вдруг осознал, что сухая трава под ногами не шуршит, как раньше, а словно бы скрипит, как картофельная мука. И она уже не колючая и жесткая, как раньше, а мягкая и зыбкая. Она рассыпалась под сапогом, словно лохмотье копоти. И он увидел четко выдавленные следы Артура и бросился на землю, крикнув: «Ложись!» Он упал лицом в траву, и она разлетелась в пыль под его щекой. И он заскрипел зубами от злости, что так не повезло. Он лежал, стараясь не двигаться, все еще надеясь, что, может быть, пронесет. Хотя и понимал, что они попались.

Жар усиливался, наваливался, обволакивал все тело, как простыня, смоченная кипятком. Глаза залило потом. И Редрик запоздал и крикнул Артуру: «Не шевелись, терпи!» И стал терпеть сам. И он бы вытерпел, и все обошлось бы тихо, благородно. Пропотели бы только, но не выдержал Артур. Редрик едва успел приподняться и обеими руками ухватить его за ногу, и он всем телом грянулся о землю, подняв тучу пепла, взвизгнул неестественно высоким голосом, легнул Редрика свободной ногой в лицо, забился и задергался. Но Редрик, сам уже плохо соображая от боли, наполз на него, прижимаясь обожженным лицом к кожаной куртке, стремясь задавить, втереть в землю. Обеими руками держа за длинные волосы, дергающиеся голову и бешено колотя носками ботинок и коленями по ногам, по земле, по саду.

он смутно слышал стоны и мычание, доносившиеся из-под него, и свой собственный хриплый рев: «Лежи, лежи, убью!» А сверху на него все наваливали и наваливали груды раскаленного угля. Уже полыхала на нем одежда и трещала кожа, вздуваясь пузырями и лопаясь на ногах и боках. Он, уткнувшись лбом в серый пепел, судорожно уминая грудью голову этого проклятого сопляка, не выдержал и заорал изо всех сил.

0: Он не помнил, когда все это кончилось. Понял только, что снова может дышать. Что воздух снова стал воздухом, а не раскаленным паром, выжигающим глотку. И сообразил, что надо как можно скорее убираться из-под этой дьявольской жаровни, пока она снова не опустилась на них.
1: Что это было, мистер Шухарт?
2: Смерть это была.
1: Никогда такого не слышал. Спасибо вам, мистер Шухарт. Вытащили вы меня. Я ведь сам виноват. Я ведь слышал, что вы мне приказали лежать. Но я здорово перепугался. Когда припекло, я совсем голову потерял. Я ведь очень боли боюсь, мистер Шухарт.
2: Давай вставай. Это все были цветочки. Вставай, чего разлегся.
0: Тыльной стороной ладони Артур вытер под носом и двинулся вперед. Он прихрамывал и был уже не такой прямой и стройный, как раньше. Согнуло его, и шел он теперь осторожно, с большой опаской.
2: И еще одного я вытащил. Который же это будет? Пятый? Шестой? И теперь вот спрашивается, зачем? Что он мне, родной? Поручился я за него. Слушай, Рыжий, а почему ты его тащил? Чуть ведь сам из-за него не загнулся.

Теперь-то на ясную голову я знаю. Правильно я его тащил. Мне без него не обойтись. Он у меня как заложник за мартышку. Я не человека вытащил, а миноискатель свой вытащил. Тральщик свой. Отмычку. А там, на горячем месте, я об этом и думать не думал. Тащил его как родного, и мысли даже не было, чтобы бросить. Хотя про все забыл. И про отмычку забыл. И про мартышку забыл.

самом деле добрый парень? Это мне и Гутов он твердит. Кирилл внушал. И Ричард все время насчет этого долдонит. Тоже мне. Нашли добряка. Ты это брось. Тебе здесь эта доброта ни к чему. Думать надо. А потом уже руками-ногами шевелить. Чтоб в первый и в последний раз. Понятно? Добряк. Мне его надо сберечь для мясорубки. Здесь все можно пройти, кроме мясорубки.

Артур остановился перед крутым съездом в карьер. Остановился и замер, уставившись вниз и вдаль, вытянув длинную шею. Редрик подошел и остановился рядом. Но он не стал глядеть туда, куда смотрел Артур.

Прямо из-под ног в глубину карьера уходила дорога. Еще много лет назад разбитая гусеницами и колесами тяжелых грузовиков. Справа от нее поднимался белый, растрескавшийся от жары откос. А слева откос был полуразрушен, и среди камней и груд щебня там стоял, накренившись, экскаватор. Ковш его был опущен и бессильно уткнулся в край дороги. И, как следовало ожидать, ничего больше на дороге не было видно. Только возле самого ковша с грубых выступов откоса свисали черные скрученные сосульки, похожие на толстые литые свечи, и множество черных клякс виднелось в пыли, словно там расплескали битум. Вот и все, что от них осталось. Даже нельзя сказать, сколько их тут было. Может быть, каждая клякса — это один человек, одно желание стервятника —

0: дошли, а? Мистер Шухарт, мы дошли? Дошли ведь все-таки! Мы дошли, мистер Шухарт!
1: Он засмеялся счастливым смехом, присел на корточки и обоими кулаками изо всех сил заколотил по земле. Слипшиеся в корку волосы на макушке тряслись и раскачивались смешно и нелепо. Летели в разные стороны высохшие ошметки грязи. И только тогда Редрик поднял глаза и посмотрел на шар. Осторожно, с опаской. Он был не золотой. Он был скорее медный, красноватый, совершенно гладкий. И он мутно отсвечивал на солнце. Артур, приплясывая, выделывая ногами замысловатые па, в припрыжку двинулся вниз по спуску. Редрик, прищурив воспаленные глаза от слепящего света, молча смотрел ему вслед. Он был холоден и спокоен. Он знал, что сейчас произойдет. И он знал, что не будет смотреть на это. Но пока смотреть было можно, и он смотрел, ничего особенного не ощущая, разве что где-то глубоко-глубоко внутри заворочился вдруг беспокойный некий червячок.

0: и для всех. Даром! Даром! Сколько угодно счастья!
1: А мальчишка все спускался, приплясывая, и белая пыль взлетала у него из-под каблуков.
0: Хватит всем! Никто не уйдет обиженным! Даром!

Редрик увидел, как прозрачная пустота, притаившаяся в тени ковша экскаватора, схватила его, вздернула в воздух и медленно с натугой скрутила, как хозяйки скручивают белье, выжимая воду. Редрик успел заметить, как один из пыльных башмаков сорвался с дергающейся ноги и взлетел высоко над карьером. Тогда он отвернулся и сел. Ни одной мысли не было у него в голове. И он как-то перестал чувствовать себя. Вокруг стояла тишина, и особенно тихо было за спиной, там, на дороге. Тогда он вспомнил о фляге без особой радости, просто как о лекарстве, которое пришло время принять. Он отвинтил крышку и стал пить маленькими скупыми глотками. И впервые в жизни ему захотелось, чтобы во фляге было не спиртное, а просто холодная вода.

это все. Дорога открыта. Уже сейчас можно было бы идти. Но лучше, конечно, подождать еще немножко. Мясорубки бывают с фокусами. Все равно ведь подумать надо. Дело непривычное — думать. Вот в чем беда. Что такое думать? Думать — это значит изгильнуться, свинтить, сблефовать, обвести вокруг пальца. Но ведь здесь все это не годится. Ну ладно, мартышка, отец, расплатиться за все, душу из гадов вынуть. Пусть дряни пожрут, как я жрал. Не то, рыжий. То есть то, конечно. Но что все это значит? Чего мне надо-то? Это ж ругань, а не мысли. Ты вот что, рыжая морда. Ты отсюда не уйдешь, пока не додумаешься до дела. Сдохнешь здесь с этим шариком. И жаришься. Сгниешь, но не уйдешь. Господи! Да где же слова-то, мысли-то где? Ведь за всю жизнь ни одной мысли у меня не было. Подожди. Сейчас. Кирилл ведь что-то такое говорил. Кирилл, он говорил что-то такое. Подлость. И здесь они меня обвели. Без языка оставили, гады. Шпана! Как был шпаной, так шпаной и состарился. Вот этого не должно быть. Ты слышишь, чтобы на будущее это раз и навсегда было запрещено. Человек рожден, чтобы мыслить. Вот он, Кирилл, вот он, наконец-то. Только ведь я-то в это не верю. И раньше не верил, и сейчас не верю. И для чего рожден человек, не знаю. Родился, вот и рожден. Кормится кто во что гораст. Пусть мы все будем здоровы, а они пускай все подохнут. Кто это мы? Кто они? Ничего же не понять. Мне хорошо, Барбриджу плохо. Барбриджу хорошо, очкарику плохо. Хрипатому хорошо, всем плохо. Только он, дурак, воображает, будто сумеет как-нибудь вовремя изгильнуться. Господи, это ж каша. Я всю жизнь с капитаном Квотербладом воюю. А он всю жизнь с хрипатом воевал. И от меня, обалдуя, только одного лишь хотел, чтоб я сталкерство бросил. Ну как же мне было сталкерство бросить, когда семью кормить надо? Что, работать идти? Вот-а! Не хочу я на вас работать! Тошнит меня от вашей работы! Можете вы это понять? Если человек работает, он всегда на кого-то работает. Раб он! И больше ничего. А я всегда хотел сам. Сам хотел быть. Чтобы на всех поплевывать. На тоску ихнюю и скуку.

0: Он допил остатки коньяка и изо всех сил ахнул пустую флягу о землю. Фляга подскочила, сверкнув на солнце, и укатилась куда-то. Он сразу же забыл о ней. Он поднялся, машинально отряхнул штаны от пыли и начал спускаться в карьер. Жарило солнце. Перед глазами плавали красные пятна. Дрожал воздух на дне карьера. И в этом дрожании казалось, будто шар приплясывает на месте, как буй на волнах. Он прошел мимо ковша, суеверно поднимая ноги повыше и следя, чтобы не наступить на черные кляксы. А потом, увязая в рыхлом грунте, потащился наискосок через весь карьер к пляшущему и подмигивающему шару. Он был покрыт потом, задыхался от жары, и в то же время морозный озноб пробирал его. Он трясся крупной дрожью, как с похмелья, а на зубах скрипела пресная меловая пыль. И он уже больше не пытался думать. Он только твердил про себя с отчаянием, как молитву.
1: Я животное. Ты же видишь, я животное. У меня нет слов. Меня не научили словам. Я не умею думать. Эти гады не дали мне научиться думать. Но подожди. Если ты вот на самом деле такой всемогущий, всезнающий, все понимающий, разберись, загляни в мою душу. Я знаю, там есть все, что тебе надо. Ну, должно же быть! Душу-то я ведь никогда и никому не продавал. Она моя, человеческая. А? Вытяни из меня сам. Чего же я хочу? Ведь не может же быть, чтобы я хотел плохого. Будь оно все проклято, будь оно все проклято. Ведь я же ничего не могу придумать, кроме детских этих его слов. Счастье для всех даром. И пусть никто не уйдет обиженный. Счастье для всех даром. И пусть никто. Счастье для всех даром. И пусть никто. Счастье для всех даром. И пусть никто.

слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Эпиграф. Затоварилась бочка тара, зацвела желтым цветком, затарилась, затюрилась и с места стронулась. Из газет. Владимир Телескопов сидит в закутке у буфетчицы Симы, волевой вдовы. Вместе с новым дружком, моряком-черноморцем Глебом Шустиковым, он угощается мандариновой настойкой. Сима считает у стойки выручку.
1: 10, 15, 20. И зовет он меня, директор, падла, к себе на завод. А я ему говорю, я пьяный. А он мне говорит, я тебя в наш медпункт отведу, там тебя доведут до нормы. А какая у меня квалификация, этого я тебе, Глеб, не скажу.
2: Володь, ну кончай зенки-то наливать. Завтра повезешь тару на станцию.
1: Ну?
3: Скопилась у меня бочка тары, мальчики. Скопилась, затоварилась, зацвела желтая. Тым цветком, как в газетах пишут.
4: Ну что ж, Серафима Игнатьевна, будьте крепко здоровы. Да, завтра отбываю по месту службы. Да вот, Володь меня до станции подбросит.
2: Значит, уезжаете, Глеб Иванович? Ай-яй-яй-яй-яй. Вот девкам-то горе с вашим отъездом.
4: Сильное привлечение, Серафим Игнатьевич. Ну, сильное привлечение.
0: Телескопов Владимир, отставив банку ряпушки, провожает моряка. Долго стоит на крыльце, глядя на бескрайние темнеющие поля, на полосы парного тумана, на колодезные журавли, на узенький серпик, висящий в зеленом небе, как одинокий морской конек.
1: Эх, Сережка Есенин, Сережка Есенин, видишь меня, Володю Телескопова?

старшина второй статьи Шустиков Глеб крепкими шагами двигается к клубу. Он знает, что механизаторы что-то затеяли против него в последний вечер, и идет отчетливый, счастливый навстречу опасностям.

0: Рафинированный интеллигент Вадим Афанась Дрожжинин также собирался возвращаться по месту службы, то есть в Москву, в одно из внешних культурных учреждений, консультантом которого он состоял. Летним утром в сером дорожном костюме из легкого твида он сидел на веранде и поджидал машину до станции Коряжск. Вокруг большого стола сидели его деревенские родственники, пришедшие проститься. С тихим благоговением они смотрели на него. Ах, куда канули бесконечно далекие времена, когда Вадим Афанасьевич в вельветовом костюме и с деревянным чемоданом явился в Москву. Вадим Афанасьевич никаких звезд с неба хватать не собирался, но он гордился и заслуженно своей специальностью, своими знаниями в одной узкой области. Раскроем карты. Он был единственным в своем роде специалистом по маленькой латиноамериканской стране Халигалии. Никто в мире так живо не интересовался Халигалией, как Вадим Афанасьевич. Да еще один француз, викарий из швейцарского кантона Гельвеция. Вадим Афанасьевич знал все диалекты этой страны, все улицы и закоулки столицы города Полис и трех остальных городов, все магазины и лавки на этих улицах, имена их хозяев и членов их семей, хотя никогда в этой стране не был. Хунта, правившая Халигалией, не давала Вадиму Афанасьевичу въездной визы, но простые халигалийцы все его знали и любили, по меньшей мере, с половиной из них он был в переписке. Сейчас он радовался предстоящему отъезду, и лишь многочисленные банки с вареньем, принесенные родственниками на прощание, неприятно будоражили его.
1: «Боже мой! Что мне делать с этим огромным количеством конфитюра?»
0: Старик Мочонкин, дед Иван, битый час собачился с сыном и невесткой. Опять обидела его несознательная молодежь. Не протопила баньку, не принесла кваску, как бывало прежде, когда старик Мочонкин еще крутил педали инспектором по колорадскому жуку, когда он крутил педали машины-велосипед с новеньким портфелем из ложного крокодила на раме. В жизни своей старик Мочонкин не видел колорадского жука, кроме как на портретах. Однако долгое время преследовал его по районным овощехранилищам, по колхозным и приусадебным огородам, активно выявлял. Тогда и банька была с кваском, и главное в доме кружка с петухами, лакомый кусок, рушник шитый, по субботам стакана два казенной и генеральское место под почетной грамотой. К тому же добавляем, что старик Мочонкин, дед Иван, дал сыну в руки верную профессию, научил кастрировать ягнят и поросят. По сути дела и радиола «Урал», и шифоньерка, и мотоцикл, хоть и без хода, все дело рук старика Мочонкина. А получается все наоборот, без широкого взгляда на перспективы.
2: Родили сын с невесткой, понимаешь, хулиганов, школьников, и у тех ноль внимания к деду. Бесконечное отсутствие уважения. Не тебе здравствуйте, уважаемый дедушка Иван Александрович. Не тебе разрешите сесть, уважаемый дедушка Иван Александрович. Терпеть этого, нету больше моих сил.
0: В свое время он писал жалобы на школьников-хулиганов в пионерскую организацию, на сына в его монтажное по коровникам управление, на невестку в журнал «Крестьянка». Но жалобам ходу не дала бюрократия, которая на подкупе у семьи. Теперь же у старика Мочонкина возникла новая идея. И имя этой восхитительной идеи было алимент.
2: Не тебе. Разрешите взять еще кусочек, уважаемый дедушка Иван Александрович? Не тебе посоветоваться по школьной теме «Луч света в темном царстве». Запалю я их алиментом с четырех концов.
0: И вот в это тихое летнее утро старик Мочонкин чрезвычайно осерчал, полаялся с сыном, с невесткой-вздорницей, расшугал костылем хулиганов-школьников и снарядил свой портфель, который плавал когда-то ложным крокодилом по африканской реке Нил, в хлопоты по областным инстанциям. В последний раз горячим взором окинул он избу и направился в сельпо, откуда он знал, должна была нынче утром идти машина до станции Коряжск. Учительница неполной средней школы, учительница по географии всей планеты Ирина Валентиновна Селезнева, собиралась в отпуск в зону черноморских субтропиков. Первоначальное решение отправиться на берега короткой, но полноводной Невы, впадающей в Финский залив Балтийского моря, в город-музей Ленинград, было изменено при мыслях о южном загаре, покрывающем умопомрачительную фигуру, при кардинальной мысли «Не зарывай, Ирина, своих сокровищ». Вот уже год, как после института копала она яму для своих сокровищ здесь, в глуши районного центра, и Дом культуры посещала только с целью географической, по линии распространения знаний. На танцы же ни-ни-ни, как представитель интеллигенции. И вот пенясь, взбухая пузырями, полетела в чемодан голубое, розовое, черное, в сеточку экзотик, перлончик, нейлончик, щелкнули замки. Ирина Валентиновна выбежала на улицу и зашагала к сельпо. Куры, надоевшие, оскорбляющие вислыми грязными гусками любое душевное движение, идиотски кудахтая, разлетались из-под ее жаждущих субтропического фокстрота ног.
3: Гордо подними свою красивую голову, Ирина. Мамочки, а взяла ли я свой декольт-валан для ночных фокстротов?
0: У крыльца сельпо стояла уже бортовая машина, груженная бочкотарой. Бочкотара была в печальном состоянии от бесчеловечного обращения, от долголетнего забвения ее запросов и нужд. Она совсем затарилась, затюрилась, зацвела желтым цветком. Ну, хоть в отставку подавай. Возле машины, картинно опершись на капот, стоял монументальный Шустиков Глеб, военный моряк. Никаких следов вчерашней беседы с механизаторами на чистом его лице не было, ибо был Глеб по специальности штурмовым десантником и очень хорошо умел защищать свое красивое лицо. Он смотрел на подходящую, почти бегущую Ирину Валентиновну, смотрел с преогромным удивлением.
4: Как будто мы с вами попутчики до Коряжска, милая девушка.
3: Это определенно.
4: А дальше куда следуете?
3: Я еду в субтропическую зону Черного моря. А вы?
4: Вот так удача. Я примерно в эту же зону.
3: А какая, вы думаете, сейчас погода в субтропиках?
4: Думаю, что погода там располагает к отдыху.
0: Моряк подсадил педагога, при подсадке еще раз удивился своему везению, махнул и сам через борт. уютно устроившись на бочкотаре, они продолжали разговор и даже не заметили, как на бочкотару голодной рысью вскарабкался третий пассажир, старик Мочонкин, дед Иван. Старик Мочонкин по привычке быстро осмотрел бочкотару на предмет колорадского жука, не нашел такового и, пристроившись у кабины, написал в район жалобу на учительницу Селезневу, голыми коленками завлекающую военнослужащих. А чему она научит подрастающее поколение? На крыльце появилась Сима.
5: Глеб Иванович, как вы удачно приспособились.
4: Прощайте, Серафима Игнатьевна.
5: Ой, да это вы, Ирина Валентиновна. Ну, извиняйте, извиняйте за неуместный намек.
2: Да уж неуместный.
5: А ты-то куда собрался, дед Иван?
2: А я с твоей бабкой на печи не лежал.
5: Ой.
2: Ты вон лучше письмо это в ящик брось, держи.
5: Ну давай, давай.
6: Все в порядке, пьяных нет.
5: Явился.
6: Серафима. Сима. Где мой кепи, где лайковые перчатки, где моя княженца и сборник сказок? Сима. Сим, дай десяточку, а? Сим, подарок тебе куплю в Коряжске. Промтовар тебе куплю. Будешь рада.
5: Значит, сразу в Коряжск, Володечка. Бочкотару береги. Она у нас нервная, понимаешь? Десятки тебе не дам. А на пол-литра сам наберешь. Смотри, на 15 суток не загреми. Разлюблю, Володечка.
7: Простите, этот автомобиль до Коряжска?
6: Ага, сэр.
2: До Коряжска, до Коряжска.
6: А вам что?
7: Добрый день.
6: Привет.
5: Добрый день.
2: Здорово.
4: Здрасте.
7: Подвезете?
6: Ну, понятное дело. Полезай в кабину.
7: Благодарю. А может быть, вы, девушка, займете место в кабине?
3: Нет, не надо, не надо. Знаете, здесь воздух, ветер дальних дорог.
7: Ну, может быть, тогда вы, как военнослужащий?
4: Ну, кончай, кореш. Садись и не вертухайся.
0: Володька сел за руль, дуднул, рванул с места. Бочкотара крякнула, осела. До Коряжска было 65 километров, то есть часа два езды с учетом местных дорог и без учета странностей Володиного характера. Странности эти начали проявляться сразу. Сначала Володя оживленно болтал с Вадимом Афанасьевичем, вернее, говорил только сам, поражая интеллигентного собеседника рассказом о своей невероятной жизни.
6: Короче, забежали с Эдиком в отдел труда и найма, а там одна рожа 6 на 6. Во. Пуляет нас в обком профсоюза. А вместе с нами был этот, ну, сейчас не помню, с которым в нападении водника играли в Красноводске. Ну, кто-то плечом надавил на буфет. Сопли, вопли. Я, говорит, вас в колонию направлю. А кому охота? Хорошо, мужик знакомый с земснаряда. Ты, говорит, Володя, слушай меня и заявление. Движимый чувством применить свои силы. Ну, конечно, газ, газ, газ. А Эдик, мы с ним плоты гоняли на Амуре. Пошли, говорит, на Комсомольское озеро. С 2 чудохами ялик перевернули. А старик говорит, я на вас акт составлю или угости. Младший лейтенант всех переписал, чудохам говорит, вышлю. А нам на какой фиг такая самодеятельность? Улетели в Кемерово, в багажном отделении. А там газ, газ, газ. Вы, Вадя, вы рыбу любите?
0: Первый сон Вадима Афанасьевича.
8: Авеню Флорида де Маэстро покрылась простыми халигалицами. Многотысячная толпа приседает на корточки в тени агавы и кактуса. Я лично влезаю на пальму и обсуждаю с простыми халигалийцами насущные вопросы дружбы с зарубежными странами. Кривя бледные губы в дипломатической улыбке, появляется Хунта. На ногах у нее туфли-шпильки, на шее вытертая лисья горжетка. Остальное все свисает, наливается синим, дрожат под огромным телом колосса слабые глиняные ножки.
9: А я уж думала, наш друг приехал, сеньор Сиракузерс. А это всего лишь вы, месье Дрожинин. Какое приятное разочарование!
8: Вокруг снуют кровожадные халигалийские петухи и ядовитые гуси, но солнце все-таки встает над многострадальной страной.
0: Вадим Афанасьевич протер глаза. К нему по росе шел хороший человек. Простой пахарь с циркулем и резшиной. Первый сон моряка Шустикова Глеба.
10: Боцман Допекайло дунул серебряную дудку.
11: Подъем, манная каша.
10: Манная каша, гремя сапогами, разбирает оружие.
11: Старшина второй статьи Шустиков Глеб. С кем вчера познакомились?
10: С инженером-химиком, товарищ гвардии боцман.
11: Молодец. Награждаетесь сигаретами серенада. Ок. Пончики для Шустикова.
10: Ой, прямо с пончиками в зубах. Подводное царство. Плывем с аквалангами. Вкусные пончики. А рядом Гулямов пускает пузыри. Отрабатывает операцию «Ландыш». Светлого мая, привет. Следующий номер нашей программы — прыжок с парашютом. Это кто это там рядом на стропах висит, а? Лыбец, как мамкин блин.

0: Он дотекаяло.
1: Промахнешься, шустика! Гальюны тебе чистить!
2: Ветер 10 баллов! Попробуй не промахнуться! Относит! Относит!
0: Бухнулся сток. Поспал минут 600, проснулся, определился по звездам, добрал еще пару часиков. От сна пока никто не нарал. А утро вижу, идет по росе хороший человек, несет свои сокровища.

0: первый сон старика Мочонкина.
1: И вот увидел я богатые палаты с лепным архитектурным излишеством и гирляндом. Батюшки святые родные, Пресвятая Дева Богородица, разговаривала отсталая матушка моя под влиянием крепостного ига. Ну, образована авторитетная комиссия по разбору заявлений ниже следующего, выше изложенного. Меня проводят в предбанник с кислым квасом. И уже в предбаннике вручают единовременный подарок сухим пайком. Нате вам сало 16 кило, нате урюку 16 кило, сахару для самогона 16 кило. Потом проводят в залу двухсветную, красным бархатом убранную, ставят на колени, волосы ублажают подсолнечным маслом из каленых семян, расчесывают на прямой пробор. В президиуме авторитетная комиссия с председателем. Председатель себя солидной, очень знакомой, членистоногой. Батюшки Светы, колорадская жук. По левую и по правую руку жучата махонькие, высокоактивные.
2: Заявление ваше рассмотрено в положительном смысле.
3: Разрешите слово в порядке ведения.
1: Ой, разоблачат.
3: Я прошу слова.
2: Минуточку. Посмотрите на него внимательно, уважаемая комиссия. Ведь это же картошка. По всему свету рыщем, найти не можем. А тут перед нами высококачественный клубень.
1: Ну, принято решение. Сами знаете, какое. Еле выбрался в щель подпольную, выскочил на волю вольную. И в окно вижу своими глазами жуки терзают огромный клубень. Ну, ночь провел на квасной путяти в темени тоске. Подбирал ложный крокодил, цапал замками за ноги, щекотал. А утром вижу, идет по росе осиянной молодой зашитник, хороший алимент.
0: Первый сон педагога Ирины Валентиновны Селезневой.
4: Я давно уже подозревала существование невключенной в программу главы

0: Виталий, люблю вас очень.
1: Мне надо с вами поговорить.
2: Понял. Понял. В общем, если хочешь, Вадим, пей. Пей, держи бутылку.
1: Володь.
2: Бери. Бери. Ну.
1: Спасибо.
2: Давай.
1: Спасибо.
2: Вот. Вот так. Вот. Отлично, Вадим. Отлично, Вадим. Вот с тобой бы я пошел в разведку.
1: Пожалуйста.
2: Вот так.
1: Скажите, Володя, извините меня, а откуда вы знаете Халигалийскую народную песню?
2: А я там был. Был.
1: Кто?
2: Посещал эту Халигалию. Халигалию-Маглигалию.
1: Извините, Володя, но сказанное вами сейчас ставит для меня под сомнение все сказанное вами ранее. Мы, кажется, успели друг друга узнать и внушить друг другу уважение на известной вам почве. Но почему вы полученные косвенным путем сведения превращаете в насмешку надо мной? Вы меня извините, я знаю всех советских людей, побывавших в Халигалии. Их не так уж много. Больше того, я знаю вообще всех людей, бывших в этой стране. И со всеми этими людьми я нахожусь в переписке. Но вы, именно вы, там не были.
2: А хочешь, заложимся?
1: То есть как?
2: Пари! На бутылку горного дубняка. Хочешь? Короче, Вадик, был я там. И все тут.
1: Были?
2: В 64-м году совершенно случайно оформился плотником на теплоход «Баскунчак». А его в Халигалию погнали. Понял?
3: Это было единственное европейское судно, посетившее Халигалию за последние 40 лет.
2: Точно. Мы ему еще помощь везли по случаю землетрясения.
3: Правильно. А правильного... А не помните ли... Конкретно что вы везли?
2: Да много чего там было. Медикамент.
3: Так?
2: Бинты.
3: Так?
2: Детские игрушки.
3: Так?
2: Сгущенки. Хоть залейся. Всякого добра впрок на три землетрясения. И 4 картины художника Коленкина для больниц.
1: Ну, позвольте, Володя, ведь я же знаю весь экипаж Баскунчака. Я был на его борту уже на второй день после прихода из Халигалии. Я вас там...
2: А меня, Вадик, в первый день списали.
1: Как?
2: Как отшвартовались, так сразу Помпезов Евгений Сергеевич выдал мне талоны на сертификат. Иди, говорит, телескопов, отоваривайся, и чтоб ноги твои больше в нашем пароходстве не было, божий плотник. А в чем дело, дорогой друг, спрашиваю? С контактами я там кое-что напутал.
1: Володенька, дорогой мой, Володя, я бы хотел знать подробности. Мне это крайне важно.
2: Да.
1: Володя, дорогой.
2: Ничего особенного. Стою я раз в Пуэрто.
1: Так.
2: Очень скучаю.
1: Так.
2: Кока-колой надулся, как пузырь. А удовлетворения нет, Вадя.
1: Так.
2: Смотрю, симпатичный гражданин идет. Познакомились. Мигель Маринада.
1: Маринада.
2: Ну, Мигель. Потом еще один работяга появляется. Хосе Луис.
1: Велосипед.
2: Он. Завязали дружбу на троих. Потом повторили. Пошли к Мигелю в гости. И сразу девчонок сбежалась куча поглазеть на меня. Будто я павлин кавказский из мурманского зоопарка, у которого в прошлом году Гришка Апштейн перо вырвал.
1: Ну, а кто же там был из девушек?
2: Сонька Маринадо была, дочка Мигеля.
1: Так.
2: Ну, я ее пальцем не тронул. Это, Вадик, честно, не тронул. Затем, значит, Маришка Роха.
1: Боже мой.
2: Да, Сильвия.
1: Боже мой.
2: Фамилии не помню. Ну и потом Хосе Луис на велосипеде за своей невестой съездил. За Роситой.
1: Ну это невероятно.
2: Росита.
1: Невероятно, Володя.
2: Вернулся с преогромным фингалом наряжки. Ну, Вадик, ты пойми, девчонки коленками крутят. Юбки, во, короткие.
3: Я же не железный, верно?
2: Влюбился начисто в Сильвию, а она в меня. Если не веришь, могу карточку показать. Я ее от симки у пахана прячу.
1: Но вы переписываетесь.
2: Да и сейчас переписываю.

0: Свяемся. Только Симка ее письма рвет. А ревность унижает человека, дорогая Симочка. Это еще Вильям Шекспир железно уточнил. А человек Серафима Игнатьевна, он хозяин своего я. Я вас уверяю, дорогой работник прилавка, что у нас с Сильвией почти что и не было ничего платонического. А если бывало, то только когда теряли контроль над собой.
1: Тренированный по джентльменской методе, Вадим Афанасьевич без особого труда перенес легкое тело своего друга, да-да, друга, теперь уже окончательно друга, в дом приезжих, и долго сидел на койке у него в ногах, шевелил губами, думал о коварной Сильвии Честертон, ничего не сообщившей ему о своем романе с Телескоповым, а сообщавшей только лишь о всяких девических пустяках. Второй сон Володи Телескопова.
0: У Серафимы Игнатьевны сегодня день рождения, а у меня фонарь под глазом. Начал рыться в карманах, вытащил талоны на бензин, справочку-выручалочку о психической неполноценности, гвоздь, замок, еловую мыл кусок, 8 копеек денег. Начал трясти костюм, полпальто, вытряслась тарифные сетки 1.3 метра, в ней премиальная рыба, треска, чего тебе надо бы на старче. Возвратный посуд бутылками на 60 копеек, банками на 20. Хо, живем. Сборник песен «Едем мы, друзья, в дальние края». Наряд на бочкотару, расческа, пепельница. Наконец обнаружилась искомая. Вытащил из-под подкладки завалящую маленькую ложь. Это мне еще с Дауга впился. А бухт тросом зацепился и на ящик глазом упал. А Симка стоит в красном бархатном платье, смеется, как доменная печь имени Кузбасса. А меня, конечно, не пускают. Выбросил за ненадностью свою паршивенькую ложь.
2: У других и ложь-то как ложь, а у тебя и ложь-то как ложь.
0: Ворюги! Позорники! Сейчас я вас всех понесу! Как раз меня и вынесли. А мимо дружина идет.
3: Доставьте-ка Телескопова обратно в универмаг ДЛТ. Или в огороде под капусту бросьте.
0: Посмотрел из-за кочана. Идет. Идет по росе хороший человек, вроде бы кабальера, вроде бы Вадик, дрожит.

0: альпухари, золотистые края, а я ползу по черепичным крышам Хальгалий. Вон впереди дом, похожий на утес, ущербленный и узкий. Он весь залит лунным светом, а наверху балкон, ниша в густой тени. Выгнув спину, лунным леопардом иду по коньку крыши, перепрыгиваю через улицу, взлетаю вверх по Брандмауэру, и вот я на балконе, в нише, а потом в будуаре. Альков, а в алькове кровать 16 века. А на кровати раскинула юное тело Сильвия Честертон, потомок испанских конкистадоров и каперов Ее Величества. Это я, любимая, дышала ночь восторгом сладострастья. Иду дальше по лунным площадям, по голубым торцам скрипят рамы, повсюду открываются окна, повсюду они, прекрасные женщины Хальгалии. Спокойно, красавица, спокойно. Безумная мысль, а разве хунта не женщина? Проснулся. В дымных лучах солнца по росе подходит хороший человек.
1: Я тебе, Вадик, устроил свидание с подшефной бочкотарой.
2: Старик Мочонкин, дед Иван, в этот вечер в Мышкине очень сильно гордился перед кумой своей Настасьей. Во-первых, съел яичницу из 10 яиц. Во-вторых, выпил браги чуть не четверть. В-третьих, конечно, включил радиоточку. Прослушал, важно кивая, передачу про огнеупорную глину. Честно говоря, старик Мочонкин был даже рад, что попал в город Мышкин. Да вот жаль только, что неожиданно. Кабы раньше он знал, так теперь на столе бы уже ждал корифей всех времен и народов пирог со щукой. Всегда в былые годы запекала кума Настасья к его приезду цельную щуку в тесто. Очень великолепный получался пирог. Сверху корочка румяная, а внутри пропеченная гада. Империалистический хищник.
3: Ах, ну-ка, плесни-ка мне, кума, еще браги.
4: Извольте, извольте, Иван Александрович.
3: О! О! Вот здесь, кума, в этом портфеле, здесь все они у меня.
4: Ой, сыночки ваши, Иван Александрович.
3: Не только, отнюдь не только сыночки. У всех.
4: Ой.
3: Вообще, у всех.
2: Старик Мочонкин погрозил кому-то, в кого-то потыкал длинным пальцем и залег. Второй сон старика Мочонкина.
3: И вот увидел я
5: Вся большая наша страна решила построить мне пальто. Ну, сказано, сделано. Вырыли котлован, работа закипела. Пальто Мочонкин строй. Заложено пальтецо, как линейный крейсер. Сильеву, драпу, бортовка конским волосом. Груди проектируются охрабатнейшие. Ну, как у Фефелова Андрона Лукича. Надя вам, о как. Надо бы жирности накачать под такое пальто-то. И вот беру бюллетень. У кого? Ну, беру бюллетень у товарища Телескопова, нашего водителя. Ввожу в себе крем-брюле, стюдень, лапшу утячью, яичную болтанку и 0% результата. Привес отсутствует, хоть вой. Шельмуют в семье жирами, жируют в шельме семьями. А кому писать? Кому челом бить? А, стучи, стучи, не достучишься. Пальто мое высится над полями, рощами, как элеватор. Воротник мелкими кольцами в облаках. И вот я иду на примерку. Вот пальто, а в пальте дверь. А в дверях Фефелов Андрон Лукич.
6: Вам куда, гражданин хороший?
5: А я на примерку, Андрон Лукич.
6: Хоть я и Лукич, а ты меня не тычь. Примерки, гражданин, больше не будет. В вашем пальте давно уж краеведческий музей. Извольте за гривенник полюбопытствовать экспонатом. Вот это баран товарный, мутон натуральный. Это диаграмма качественная с абсциссом и ординатом. А это старичок, маринованный в банке. Ни богу свечка, ни черту кочерга. Узнаете?
5: С ужасом, с воем выпрыгнул из кармана пальто, плюхнулся на траву. Идешь ты, заступница моя родная, идешь ты, юриспруденция, дева чистая, мятная, неподкупная. Шевелились травы росли, скрип был большой, как будто под тяжелыми шагами.
2: Второй сон педагога Ирины Валентиновны Селезневой.
4: Ирина Валентиновна в эту ночь снов не видела.
2: Второй сон моряка Шустикова Глеба.
7: Шустиков Глеб в эту ночь снов не видел.

0: вскоре над городом Мышкин взошло радостное солнце, и все наши путешественники проснулись счастливыми. Володя Телескопов включил мотор, поднял крышку капота и стал на работающий мотор смотреть. Вадим Афанасьевич тем временем Бочкотару ублажал мылом и мочалкой, задавал ей утренний туалет, тер до блеска ее коричневые бока, а она нежилась и кряхтела под солнечными лучами и мыльной водой. Давно ей уже не было так хорошо, и Вадиму Афанасьевичу давно так хорошо не было. Вернулся от кумы старик Мочонкин. Стоял в стороне, хмурый, строго наблюдал. Ирина Валентиновна тем временем сервировала в палисаднике завтрак, яйца и картошку. А верный ее друг, Шустиков Глеб, резал огурцы.
1: Товарищи, всех прошу к столу. Всех к столу. Молодцы. Все готово. Ну, все готово, пожалуйста.
2: Идем.
1: Рассаживайтесь.
3: Ой, да.
0: Все сели завтракать, не исключая, разумеется, и старика Мочонкина, который хоть и подзаправился у кумы, но упустить лишний случай пожировать на дармовщинку, конечно же, не мог. Сушку свою он опять вынул и положил на стол ближе к локтю.
4: Приятного вам аппетита, граждане хорошие.
3: Спасибо.
1: Спасибо.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
6: Добрый день.
4: Здравствуйте. Не вы ли, граждане, Бочкотару в Коряжск транспортируете?
7: Мы, бабка. А тебе чего до нашей Бочкотары?
4: А я к вам попучиться прошу, смелок. Кто у вас старшой в команде?
3: У нас, мамаш, начальства-то тут нету.
7: Верно, нету, Глеб.
3: Мы, мамаша, просто люди разных взглядов, разных профессий. Но вот объединились здесь на почве любви и уважения к нашей Бочкотаре. А вы, собственно, куда следуете? Пожелаю, любезная мамаша.
4: В командировку, сыночек. Еду в город Хвеодосию. Институт меня направляет в Крымскую степь для отлова фотоплексируса.
7: Кого?
4: Фотоплексируса.
7: Ого. Это жука, что ли, рогатого, бабка?
4: Его, сынок. А величать меня Степанида Ефимовна.
3: Приятно.
4: Очень трудный он для отлова, этот батюшка фотоплексирус. Ну. Вот меня и направляют.
8: А кто же вы такая, уважаемая Степанида Ефимовна, чтобы вас направлять?
4: Лаборант я.
8: Ах, лаборант?
4: Да, лаборант, батюшка. Уж 5 годочков как лаборант.
8: Ну, очень приятно.
4: Научный очень институт приятно. Каждый месяц зарплату кладет 40 целковых. Да премиальные.
8: Прекрасно.
4: Я для них, батеньки мои, кузнецов ловлю, полевых стрекоз, бабочек, личинок всяких. А особливо уважают тут у шелкопряда. Очень они мною довольны и потому посылают в Крымскую степь для отлова фотоплексируса. Жука рогатого. Неуловимого, а науке очень нужного.
9: Ты только подумай, Глеб, такая обыкновенная и скромная бабушка, а служит науке. Давай мы посвятим себя науке, Глеб. Отдадим ей себя до конца, без остатка.
3: Хорошая идея, Иринка. И мы воплотим ее в жизнь.
9: Скажи, Глеб, а ты смог бы, как Сцевала, сжечь все, чему поклонялся, и поклониться всему, что сжигал? Смог бы?
3: Ну, ты понимаешь, конечно...
9: Нет, Глеб, нет, подожди, я же тебя серьезно спрашиваю.
8: Все-таки странно. Володя, вы заметили, что они уже перешли на «ты»? Поистине темпы космические. И потом эта старушка. Но неужели она действительно будет ловить фотоплексируса, как странен мир?
7: А ничего странного, Вадя. Глеб с училкой вчера в березовую рощу ходили. А бабка жука поймает. Будь спок, у меня глаз наметанный. Изловит бабка фотопрексирус.
2: Безобразие. Обо мне, о крупном специалисте по инсектам, отдавшем столько лет борьбе с колорадским жуком, о грамотном, политически подкованном человеке, даже и не вспомнили в научном институте. А бабка Степанида ей только либиду полоть. Пожалуйста, лаборант. Не берегут кадры, разбазаривают ценную кадру. Материально не заинтересовывают, душат инициативу. Ой, допляжутся губители народной копейки.
5: Залезай, ребята! Поехали!
4: Милок, а как же я-то?
5: Залезай ты, бабка! Поосторожней с нашей бочкотарой!
4: Ай, батеньки, бочкотар-то у вас какая вальяжная, симпатичная, да благолепная. Ух, а чисто купчиста какая, чисто лосиха сытая. Ух, они сушатся, и зеленые закладывают, пойдем!

0: Итак, они снова ехали вдоль тихих полей и шуршащих рощ. Володя телескопов гнал сильно, на дорогу не глядел, сворачивал на развилках сходу, особенно не задумываясь о правильности направления. Сосал леденцы, тягал у Вадима Афанасьевича из кармана табачок Кэпстен, крутил цигарки.
1: В то лето, Вадюха, я ассистентом работал в кинокартине. Вечно пылающий юго-запад. Законная кинокартина. Из заграничной жизни. Приехали. Озеро голубое, горы белые, мама родная. Завод стоит, шампанское качает на экспорт. Аппетитный запах, все бухи. Взяли с Вовиком Дьяченко кителя из реквизита, ментили, головные уборы, отвалили. По-французски разговариваем, гули-мули. И утром турнули меня из экспедиции. Вовик товарищеский суд оправдал, а я дегустатором на завод устроился. В художественной самодеятельности дух бродяжий, ты все реже-реже. Рванул. Главбух плакал. Честно, устал я там, Вадик.
0: Степанида Ефимовна в своей ячейке устроилась домовито, постелила шаль и сейчас дремала, лишь временами в ужасе вскакивая, выпучивая голубые глазки.
2: Ой, Акстис, Акстис проклятущий!
3: Ты чё, мама, паникуешь-то?
2: Игреца увидела, милок. Игрец привиделся. Извините.
0: Однажды они заночевали в поле. Поле было дикое, с выгнутой спиной, и они сидели на этой спине у огня под звездами, как на закруглении земли. Пахло пожухлой травой, цветами, дымом, звездным рассолом.
2: Ох. Стрекочут, родные. Стрекочут. Стрекочьте, стрекочьте. По кузнецам-то я квартальный план уже выполнила. Топереча мне бы по батюшке фотоплексиру судать показатель. Вот была бы я баба довольная.

0: Ах, Стив.
1: Да. Хотелось бы мне увидеть этого ее игреца. Вот просто интересно, каков он, этот так называемый игрец?
0: Игрец. Он очень приятный. Шляпочка красненькая, сапог модельный, пузик кругленький, очень интересный.
2: Так почему же вы его, бабушка, боитесь?
0: Так как же его не бояться, матушка моя? Голубушка ты моя красавица. Оно как щекотать начнет, да как запляшет, да зенками огневыми как заиграет. Ой, лихой он этот игрец, нехороший.
3: Перестраиваться вам надо, мамаша, перестраиваться самым решительным образом.
4: В самом деле, баб, загадай себе и увидишь, как хороший человек идет по росе.
0: Лыцарь?
1: Нет, просто друг. Друг, готовый прийти на помощь. Ну, скажем, простой пахарь с циркулем.
5: О, такой кореш в лайковых перчатках.
6: Юридический, полномочный.
0: Уполномоченный? Акстис, Акстис, мой игрец тоже уполномоченный.
3: Да нет, мамаша, нет, ну какая же вы непонятливая. Ну, просто красивый лицом и одеждой, и внутренне собранный. Ну, мамаш, ну которому до феньки все турусы на колесах.
2: И мужественный. Героичный, как Сцевола.
0: Поняла, поняла, голубчики. Блаженный человек идет по росе. Ай, как хорошо.
7: Третий сон педагога Ирины Валентиновны Селезневой.
8: Жить спокойно, жить беспечно, в вихре танца мчаться вечно. Вечно. Ой, Глеб, пол такой скользкий. Ой, Глеб, где же ты? Кругом вальсируют чемпионы мира, мужчины и женщины, преподаватели-экзаменаторы приставучие. Ждут юрисконсульта из облсобеса. Он должен подвести черту. Повсюду лед, гладкий лед, раскрашенный причудливым орнаментом. И только где-то в необозримой дали идет по королевству.

0: третий сон военного моряка Шустикова Глеба.
1: Утром обратил внимание на некоторое отставание мускулюс дельтоидус. Немедленно принял меры. Итак, стою возле койки, даю нагрузку мускулюс дельтоидус. Ну, ребята занимаются кто чем. Каждый своим делом. Кто трицепсом, кто бицепсом, а кто и квадрицепсом. О, Сева Антонов мускулюс глютеус качает. Ну, его можно понять. Ходит любимый мичман Рейнвольф Козьма Елистратович.
2: Вольно! Вольно! Сегодня манная каша — финальное соревнование по перетягиванию каната с подводниками. Всем двойное масло, двойное мясо, тройной компот.
1: А пончики? Пончики будут, товарищ мичман? И вот, схватились. Прямо передо мной надулся жилами неуловимо знакомый подводник. Умело борется за победу, вызывает законное уважение, хорошую зависть. В результате невероятный случай в истории флота со времен Ботика Петра. Ничья! Канат лопнул. Все довольны. Я лично тоже доволен. И в полном параде при всех значках гуляю по тенистой аллее. Подходит неуловимо знакомый подводник.
3: Послушай, друг, есть предложение познакомиться.
1: Мы, кажется, немного знакомы.
3: А я думал, не узнали.
1: Телескопов, Володя!
3: Холодно, холодно.
1: Дрожинин, что ли?
3: Тепло. Тепло.
1: Иринка, ты
3: почти угадали, почти, но не совсем, нет. Моя фамилия Сцевала.
1: Это вы? Однако, ручки-то у вас обе целые. Выходит, миф? Трёп, легенда.
3: Обижаешь. Подумаешь, большое дело ручку сжечь.
1: И тут Сцевала чиркает зажигалкой, и фланелка на рукаве начинает пылать. Поднимает горящую руку, как олимпийский факел, и бежит по темной аллее.
4: Алло, Глеб! Я Владикапитан!
1: Поджечь руку было делом одной секунды. Бегу за Сцевалой. Рука над головой трещит, горит хорошо. Сцевала ныряет в черный туннельчик. Я за ним. Кромешная мгла, лишь кое-где мелькают оскаленные рожи империалистов. На бегу сую им горящую руку в агрессивные хавальники. Вою. Выбегаю из туннеля. Чисто. Тихо. Пустынно. По радио неуловимо знакомый голос.
5: Готов ли ты посвятить себя науке, молодой красивый Глеб? Отдать ей себя до конца, без остатка?
1: Гляжу, лежит наука, жалобно поскрипывает, покряхтывает и тоненьким нежным нервным голосом что-то поет. Какие-то добрые люди укутали ее брезентом, клетчатыми одеялами. Ору. Готов! Надьте вам, пожалуйста. Из комнаты смеха выходит лженаука. Огромного роста. Напоминает какую-то бунту из какой-то жаркой страны. В одной руке кнут, в другой консервный рыбный и бутылка горного дубника. Ну, знаем мы эту политику. Автоматически включаю штурмовую подготовку. Подхожу поближе. Обращаюсь по заграничному. Разрешите прикурить. Лженаука пялит свои бесстыдные зенки на мою горящую руку. Размахивается кнутом. Это мы знаем. Носком ботинка в голень, в надкосницу. Тут же прямой удар в нос. Ослепить. И двумя крюками добиваю расползающегося колосса. Лженаука испаряется. А за лугами, за морями, за синими горами встает солнышко. И прямо от солнышка ко мне идет любимая в шелковой полумаске. Идет по росе хороший человек.

0: Третий сон Владимира Телескопова.
1: Глаза мои на проклятый ипподром не смотрели, однако смотрят. Тащусь, позорник, в кассу. Вхожу в залу. Что характерно, иду в пустоте. Весь белый, как с похмелья. И что характерно, иду прямо к Андрюше. Андрюша стоит у колонны. Что характерно, он тоже белый, как чайник. Андрюш, есть вариант от ботаники и будь быстрой. Ага, входишь полтинником? Хе, говорит, ты думаешь, Володя, мы на них, мол, ставим. Они, кобылы, ставят на нас. Включили звук. Аплодисменты, хохот. Заиграл оркестр 46-го отделения милиции. Андрюша гордо вскинул голову, бьет копытом. Я тоже бью копытом, похрапываю. Подошли, взнуздали, вывели на круг. Настроение отличное, надо осваивать новую специальность. У меня наездник симпатичный, Кирюха. У Андрюши маленький,

0: противно. Сильвии пьют чай и кушают тефтель.
1: Присоединяйтесь, ребятишки, присоединяйтесь.
0: Очень хочется присоединиться, но невозможно. Бежим, устали, аж кровь из носа. Ложимся, берить нас тепленьких, сопротивление окончено. Вокруг травка, кузнецы стригут, пахнет ромашкой. Андрюша поднял шнобель. О, говорит, посмотри, Володька. Гляжу, идет по росе хороший человек. Шеф-повар с двумя тарелками ухи и счастика.

0: Третий сон старика Мочонкина.
1: И вот увидел я свою характеристику. Идет она посредь поля, вопит:
2: в труде прилежен, в быту морален.
1: А мы с Фефеловым Андроном Лукичем приятельски гуляем, шупаем колосья.
3: Ты мне, брата, Иван Александрович, представь свою характеристику, а я тебе за это узюму выпишу 16 кило.
1: Так а вот она, моя характеристика, Андрон Лукич, извольте познакомиться.
3: Это вот и есть твоя характеристика?
1: Она и есть, Андрон Лукич, не обессудьте.
3: Да.
1: Господи, хоть бы губы подмазала проклятущие. Уж не говорю про перманенту. Идет, подолом метет, душу раздирает.
2: Политически грамотен, с казенным имуществом шапетилен.
3: Да, Иван Александрович, признаться, я разочарован. Я думал, твоя характеристика — девка молодая, ядреная, а это как буряк прошлогодний.
1: Ой, привередничайте, Андрон Лукич. Ой, недооценивайте. Говорю это я басом, а сам дрожу. Аж не как фитюля одинокая. Узюму хочется.
3: Ну да, ладно. Какая-никакая. А все ж таки... Баба!
1: Присел, набычился, рявкнул, да как побежит всем телом на мою характеристику. Характеристика наутек, дурлу поглазая, бежит к реке, а за ней Андрон Лукич чистит ногами, гудит паровозом.
2: Никогда этого не будет! Уж лучше в воду!
1: И бух с обрыва в речку!
4: Вынырнула, выпучила зенки.
2: С товарищами по работе принципиально!
1: Батюшки светы, утопла!
3: Пшеница, но не удалась, Иван Александрович. А вот с узюмом перебой.
1: И пошел он от меня гордый и грустный. И, конечно, по-человечески его можно понять. Но мне-то от этого не легче. Нет. Сколько сидел, не знаю. Протер глаза, а на той стороне

стоит в росной траве хороший человек. Молодая, ядреная, характерная.

0: сон внештатного лаборанта Степаниды Ефимовны.
1: Ой ли, тетеньки гуси-лисельди персовые, ой ли, батеньки лук репчатый, морква сахарная, утилючи цып-цып-цып.
2: Ой!
1: Пузатенькой, ой, за косу хватил, косу девичью. Пусти меня, игрец, на муравьиную гору.
3: Не пущу.
1: Пусти меня, игрец, в острекозий лес.
3: Не пущу.
1: Да куда ж ты меня тянешь? В какое игралище, окаянное?
3: Ох, бабушка-красавочка, лаборант внештатный, совсем вы без понятия. Закручу тебя, бабулька-булька, яйки-млека-бутербродер, танцем-шманцем огневым загромоничным. Будешь пышка молодой, дорогой гроссмутер. Вуаля!
1: Заиграл игрец, взбил копытами модельными, телесами дрожит сочными, тычет пальцем костяным мне по темечку, щекотит, жизни хочет лишить. Ай-тю-тю, ай-тю-тю. Акстись, акстись, проклятущий! Не общается? Закружил меня по ботве картофельной танцами ненашенскими. Да куда ж ты меня, бабулечки? Гляжу, у костра засел, глаз охальный, пузик красненький.
3: А ну-ка, бабка-красавка-плутовка, вари мне суп. Мой хотель покушать зюб недритый нахтигаль. Вари мне суп, да наваристый.
1: Суп.
3: Суп.
1: Суп.
3: Суп.
1: Суп.
3: Суп.
1: Ой, ой, бреду я, баба грешная, бреду по муравушке, выковыриваю яйца печеные, щавель щиплю, укроп дергаю, горькими слезами заливаюся, прощеваюсь с бочкотарою любезною. С вами, мои голуби полуношные. И надоть, вижу, по траве росистой тетеньки блаженный лыцарь выступает, научный, вдумчивый. И за ручку он ведет моей матушке, как дитятю, он ведет жука рогатого, вожеланного жука, фотоплексируса батюшку.

0: Второе письмо Володи Телескопова другу Симе.
1: Многоуважаемая Серафима Игнатьевна, здравствуйте. Дело прежде всего. Сообщаю вам, что ваша бочкотара в целости и сохранности, чего и вам желает. Сима, помнишь, в Сочи те дни и ночи, священные клятвы, вдохновенные слова, взволнованно ходили вы по комнате и что-то резкое в лицо бросали мне. А я за тобой сильно заскучал. Хотя рейсом очень доволен, вы говорили нам, пора расстаться. Я страшен в гневе. Перерасхода бензина нету, потому что едем на нуле, уж который день. И это, конечно, новаторский почин, сам удивляюсь. Бате моему притарань колбасы свиной домашней, 1 кг, за наличный расчет. Симка, хочешь честно? Не знаю, когда увидимся, потому что едем не куда хотим, а куда бочкотара наша милая хочет. Поняла? Спасибо тебе за любовь и питание. Возможно, еще не забытый Телескопов Владимир.

0: Письмо Владимира Телескопова Сильвии Честертон.
1: Здравствуйте, многоуважаемая Сильвия. Фамилия не помню. Сильвия, помнишь ту волшебную южную ночь, когда мы замнем для ясности? Помнишь или нет? Теперь расскажу тебе о своих успехах. Работаю начальником автоколонны. Заработная плата скромная. 1500, но хватает. Много читаю. Прочел «Дети капитана Гранта» Жюль Верна, журнал «Знание и сила» номер 7 за этот год, сборник гималайских сказок. Очень интересно. Сейчас выполняю ответственное задание. Сопровождаю Бочка Тару. Да здравствует дружба молодежи всех стран и оттенков кожи. Твой, может быть, помнишь, Володя Телескопов. Спутник.

0: оба эти письма Володя отслюнявил карандашом на разорванной пачке беломора. Сидел он, хлюпая носом, на деревянной скамейке, изрезанной неприличными выражениями, в камере предварительного заключения гусятинского отделения милиции. А дело было так. Однажды они прибыли в городок Гусятин. Володя остановил грузовик и предложил пассажирам провести остаток дня и ночь в любопытном городе Гусятине. Все охотно согласились и вылезли из ячеек. Каждый занялся своим делом. Старик Мочонкин пошел в местную поликлинику сдавать желудочный сок, поскольку справка в аптеке об его ужасном желудочном соке куда-то затерялась. Шустиков Глеб с Ириной Валентиновной отправились на поиски библиотеки-читальни. Надо было немного поштудировать литературку, слегка повысить уровень, вырасти над собой. Володя же телескопов, размахивая бутылкой с размочалившейся затычкой и уже заправившись, направился в сторону скамеечек, где несколько крепкотелых граждан Гусятина, выставив зады, играли в шахматы.
1: Эй! Фишеры! Тиграны! Тигранчики! Играть не умеете?
2: Володь, Володь, Володь, пошли отсюда. Пошли, пошли, пошли, пошли, пошли.
3: Метель шпели, не бум-бум!
2: Володь, ну зачем же так?
3: Тихо,
2: тихо, спокойно.
3: Не имеют права! Не имеют права в такую мудрую игру играть.
2: Хорошо, хорошо.
4: Виктор Ильич! Что же это получается?
5: И что ж прикажете делать, Виктор Ильич?
2: Ну,
5: приходят, видите, сбрасывают фигуры,
3: да,
5: оскорбляют именами.
6: Друзья мои, что? Да надо, надо подчиниться. Я прошу вас к доске, молодой человек.
1: Че, я?
6: Ага.
1: Дядя!
2: Успокойтесь, друзья мои, только успокойтесь.
3: Да ты, видать, сыграть со мной хочешь.
2: Тихо, тихо, тихо. Дядя,
6: не ошиблись, молодой человек.
1: Ну ладно, так Вадик, сюда подай.
2: Пожалуйста, так, пожалуйста. Только спокойно, я вас прошу. Коник, спокойно, ладно, поиграйте.
1: Так, мои беленькие, да? Так, да, все. Если бы ты знал, дядя, сколько четвертинок я выиграл при помощи этой древней, мудрой игры. Сколько четвертинок? Так,
3: 10 ходов даю вам, дорогой товарищ.
1: О! Она большая, ты не рассчитывал. Так, где моя заветная пешечка?
5: О!
1: Так.
5: Уже ему! Жгентелем! Жгентелем, Виктор Ильич!
2: По мордасам, по мордасам!
5: Заманить его, Виктор Ильич, в раму, а потом дуплетом вашим отхлобыстать.
2: А ну, геть отсюда!
5: Тихо,
2: тихо,
5: тихо,
2: тихо.
3: Отвались, отвались, когда мастера играют сюда.
0: В Гусятине, как вы поняли, была своя особая шахматная теория. Виктор Ильич, по всему видно старшой, хитроватый, плотный мужчина в полосатой пижаме и зеленой велюровой шляпе, сразу произвел на Володю впечатление человека непростого, а власть имущего. Телескопов чувствовал, что попал в какую-то нехорошую историю, однако соблазн был выше его сил. И невинными пальцами, мирно посвистывая, Володя соорудил Виктору Ильичу так называемый детский мат. Он поднял уже ферзя для завершающего удара, как вдруг заметил на мясистой лапе Виктора Ильича синюю татуировку «Сима-пом». Конец надписи был скрыт пижамным рукавом.
7: «Сима? Так какая же это еще Сима, если не моя?
1: Да неужто это рыло? Нос с пуговицей. Серафим мою лапзал.
7: Да может быть, это Бородкин Виктор Ильич?
1: Мат тебе, дядя!»
0: Виктор Ильич, тяжело ворочая мозгами, оценивал ситуацию. Куда ж подать короля? Подать было некуда. Хорошо бы съесть королеву. Да нечем. В раму взять, жгентелем протянуть не выйдет, нету достаточных оснований. И вдруг он увидел на руке обидчика, на худосочной заурядной руке, синие буковки: «Сима, помни, дру». Остальное скрывалось чуть ли не под мышкой.
8: «Серафима! Серафима! Да неужели ж с этим недоноском ты забыла обо мне, а? Да, может быть, это же есть тот самый Телескопов, обидчик шахматистов всех времен и народов, блуждающий хулиган, текучая рабочая сила». «Телескопов?»
9: «Бородкин!»
8: «Пройдемте!»
9: «А вы не при исполнении. А во-вторых, вам мат. И в-третьих, вы в пижаме».
8: «Мат!»
9: «Мат!»
8: «Мат!»
9: «Мат!»
8: «А вы уверены?»
0: Виктор Ильич извлек из-под пижамы свисток и залился красочными вдохновенными руладами, в которых трепетала вся его оскорбленная душа. Володя никак не мог сдвинуться с места и тоже свистал в два пальца. Вырос из-под земли старший брат, младший лейтенант Бородкин, в полной форме и при исполнении.
10: «Жгентелем его! Жгентелем его, товарищи Бородкины!
5: В раму его посадить и двойным дуплетом!»
0: И повели его под белые руки мимо потрясенного Вадима Афанасьевича, мимо вскрикнувшей болезненно Бочкотары, посадили в КПЗ, замкнули. Всю ночь Володя вспоминал подробности жизни, к утру начал писать письма. Всю ночь спорили меж собой братья Бородкины.
11: «Да поброим его, Витек, под нуль, дадим метлу на 15 суток, а вось Симка поймет, на кого тебя променяла».
8: «Да, вот видишь, братуха, видишь, вот хотел забыться, уехал, погрузился в шахматы, да, не вспоминал, не вспоминал.
11: Витёк,
8: появляется ведь этот недоносок, укравший.
11: Витёк, ну,
8: укравший.
11: Витя.
8: Эх, Сима.
0: Надо ли говорить, в каком волнении провели ночь Володины попутчики и друзья? Никто из них не сомкнул глаз. Всю ночь обсуждали различные варианты спасения.
12: «Я лично поговорю о Володе с братьями Бородкиными. Лично, непосредственно, тет-а-тет».
13: «Нет, нет уж, Иринка, лучше я сам потолкую с братанами.
14: Вот
13: ну, поговорю с ними в частном порядке, и дело у конец».
12: «Глеб, нет, ну, Глеб.
14: Нет, друзья мои, друзья, я подам в Гусятинский нарсуд официальное заявление, извините меня. Я уверен, мы, наше, так сказать, учреждение, да черт побери, вся общественность, возьмем Володю на поруки».
15: «Возьмем.
14: А если понадобится, я усыновлю его».
12: «Правильно, Вадим Афанасьевич».
0: Степанида Ефимовна, пританцовывая, показывала раздобытого где-то черного петуха молодой луне, что-то бормотала. Старик Мочонкин всю ночь писал на Володю положительную характеристику. Тяжко ему было, муторно, непривычно. И всю-то ночь жалобно поскрипывала, напевала что-то со скрытой страстью, с мольбой, с надеждой, любезная их Бочкотара. Утром Глеб подогнал машину прямо под окна КПЗ, на крыльце которой уже стояли младший лейтенант Бородкин со связкой ключей и старший сержант Бородкин с томиком уголовного кодекса под мышкой.
15: Этап на север, срока огромная. Кого не спросишь, у всех указ.
12: Глеб,
15: взгляни, взгляни.
12: Это похоже на арию Ковродосия. Милый, освободи нашего дорогого Володю. Ведь это благодаря ему мы с тобой так хорошо узнали друг друга. Но освободи его.
16: Алле! А ну, друзья, кончайте-ка этот цирк. Володя парень, конечно, не собранный. Но, в общем, он свой, здоровый, участник, между прочим, великих строек. А выпить-то? Выпить может каждый. Ну, это для вас не секрет.
17: Да, больно умные стали.
18: А вы кто будете, гражданин? Родственники задержанного? Или сослуживцы?
16: Ну, это я...
12: Мы? Да. Мы представители общественности.
2: Пожалуйста, пожалуйста, вот взгляните.
18: Давай,
2: мои документы.
12: Да, да.
17: Больно умные стали.
19: А ведь вы еще ответите.
16: Вот.
19: Ответите за превышение прерогатив, полномочий, за семейственность отношений и родственные связи.
17: Больно умные стали.
12: Послушайте, товарищи, товарищи, давайте говорить серьезно. Вот я женщина, а вы мужчина.
18: Вот вы, гражданочка, очень точно заметили насчет серьезности ситуации.
12: Конечно.
18: Задержанный в нетрезвом виде телескопов Владимир сорвал шахматный турнир на первенство нашего парка культуры. А что это такое, спрашивается? Отвечается. По меньшей мере, злостное хулиганство. Вот некоторые товарищи рекомендуют уголовное дело завести на Телескопова.
16: А как же можно-то?
18: А чем? Чем это для него пахнет? Но мы, товарищ очень красивая гражданка, к сожалению, не знаю, как величать, в надежде на будущее с голубыми глазами, мы не звери, а гуманисты. И дадим Телескопову административную меру воздействия.
12: Какую?
18: Да-да-да-да, 15 суток метлою помашечь и будет на свободе.
15: Погиб! Ничего для меня нет страшнее 15 суток! Разлюбит меня Симка, если на 15 суток загремлю. А Симка, братцы, последний остров моей жизни. А что ж будет с Бучкотарой? Она-то в чем виноватая?
0: Тут словно лопнула струна, и звук таинственный и прекрасный печальным лебедем тихо поплыл в небеса.
20: Мочи нет, дышать не могу. Тяжко.
18: Что это за бочка Дара? Какая она? Где?
0: Вадим Афанасьевич молча снял брезент. Братья Бородкины увидели потускневшую, печальную бочку Тару, изборожденную горькими морщинами. Младший Бородкин с остановившимся взглядом, с похолодевшим лицом, медленно пошел к ней.
18: Штраф. 15 суток заменяем на штраф.
12: Сколько?
18: Штраф 30 рублей.
12: Да вы что?
18: Вернее, 5.
12: Ура! Ура, 5 рублей. 5 рублей. Какая ерунда по сравнению с любовью. Ура!
21: Яйцами, милок, можно?
17: Никакого штрафа, брат, не будет.
12: Почему?
17: Да разве ж, Володя, разве ж он виноват, что его полюбила Серафима? Это я виноват. Я виноват, что гонор свой хотел на нем сорвать. А вот за это, если можете, простите меня, товарищи.

солнечные зайчики запрыгали по щечкам бочкотары, морщины разгладились, веселая и ладная балалаечная музыка пронеслась по небесам. Бородкин-старший поймал старика Мочонкина и поцеловал его прямо в чесночные губы. Глеб облобызался со Степанидой Ефимовной, Вадим Афанасьевич трижды по-братски с Ириной Валентиновной. Бородкин-младший Виктор Ильич, никого не смущаясь, влез на колесо и поцеловал теплую щеку бочкотары. Володя Телескопов, хлюпая носом, целовал решетку и мысленно, конечно, Серафиму Игнатьевну, а также Сильвию Честертон и все человечество.

0: И вот они поехали дальше, мимо благодатных полей, а следом за ними шли косые дожди, и солнце поворачивалось, как глазом теодолита на треноге лучей. А они мирно ехали дальше, в ячейках любезной своей бочкотары, каждый в своей. Однажды на горизонте появилось странное громоздкое сооружение. Почувствовав недоброе, Володя хотел было свернуть с дороги на проселок, но руль уже не слушался его, и грузовик медленно катился вперед по прямой мягкой дороге. Сооружение отодвигалось от горизонта, приближалось, росло, и вскоре все сомнения и надежды рассеялись. Перед ними была башня Коряжского вокзала со шпилем и монументальными гранитными фигурами представителей всех стихий труда и обороны. Вскоре вдоль дороги потянулись маленькие домики, унылые склады Коряжска. И неожиданно мотор, столько дней работавший без бензина, заглох прямо перед заправочной станцией.
1: Куда ж мы, Нони, приехали, батеньки?
2: Станция «Вылезай», бабка Степанида.
1: Неужто Коряжск, маменька родима?
3: Так точно, мамаш. Коряжск.
1: Уже?
4: Да, крути, не крути, никуда не денешься. Коряжск, он и есть Коряжск. И отсюда нам всем своя дорога.
5: Да, друзья, это Коряжск, и скоро, должно быть, придет экспресс.
3: 16:17.
2: Ну что ж, граждане-попутчики, товарищи-странники, поздравляю с благополучным завершением нашего путешествия. Извините за компанию. Желаю успех в труде и в личной жизни.
0: Пассажиры не смотрели друг на друга. Наступила минута тягостного молчания, минута прощания. И каждый с болью почувствовал, что узы, связывавшие их, становятся все тоньше, тоньше. И вот уже одна, только последняя тонкая струна натянулась между ними, и вот...
5: А что же будет с ней, Володь?
2: С кем?
5: С ней.
2: С бочками-то? А чё ж, сдам их по наряду и кранты.
0: И вот струна лопнула, и последний прощальный звук ушел в высоту. И Володя заплакал. Оставалось 10 минут до прихода экспресса. Вадим Афанасьевич, Ирина Валентиновна, Шустиков Глеб, Степанида Ефимовна и старик Мочонкин стояли на перроне. Ирина Валентиновна трепетала за свою любовь. Шустиков Глеб трепетал за свою любовь. Вадим Афанасьевич трепетал за свою любовь. Степанида Ефимовна трепетала за свою любовь. Старик Мочонкин трепетал за свою любовь. Минуты уходили одна за другой. За рельсами на откосе появился Володя Телескопов со всклокоченной головой и с порванным воротом рубахи. Он вылез на насыпь, расставил ноги, размазал кулаком слезу по чумазному лицу.
6: Товарищи, подумайте, какое безобразие, а? Не приняли! Не приняли ее, товарищи!
7: Не может быть. Я не могу в это поверить.
8: Нет, ну не может же быть же, ну...
9: Как же это так, Володя?
10: Ну почему же не приняли?
6: Затоварилась, говорят, засвела желтым цветком. Затюрилась, говорят, забраковали бюрократы проклятые.
7: Да где ж она, Володенька, где ж она, где?
6: Во враге она.
10: Как во враге?
6: Да во враг я ее свез. Жить не хочу. Прощайте.
11: Из-за пагауза появилась желтая, с синими усами, с огромными буркалами голова экспресса. Экспресс со свистом закрыл пространство и встал. Транзитники всех мастей бросились по вагонам. Животным голосом заговорило радио. Запахло романтикой дальних дорог. Через 2 минуты тронулся этот знаменитый экспресс «Север-юг». Медленно тронулся. Пошел мимо нас. Прошли мимо нас окна международного, нейлонного, медного, бархатно-кожаного, ароматного. В одном из окон стоял с сигарой приятный господин в пунцовом жилете. С любопытством, чуть-чуть ехидным, он посмотрел на нас, снял кепи и сделал прощальный салютик.
1: Он самый игрец.
5: Боцман Допекайло? Может быть, Сцевало собственной персоной?
9: Это он. Он обманщик. Рейнвольф Генрих Анатольевич.
12: А, не иначе, как Фефелов Андрон Лукич в загранкомандировку отбыли. Эх, туда его дорога.
5: Так вот вы какой, сеньор Сиракузерс. Прощайте навсегда.
11: Экспресс ушел, и свист его замер в небытии, в несуществующем пространстве. А мы остались в тишине на жарком и вонючем перроне. Володя Телескопов сидел на насыпи, свесив голову меж колен, а мы смотрели на него. Володя поднял голову, посмотрел на нас, вытер лицо подолом рубахи.
13: Пошли, что ли, товарищи?
11: Пошли, сказали мы, и попрыгали с перрона. А один из нас, по имени старик Мочонкин, еще успел перед прыжком бросить в почтовый ящик письмо во все инстанции. «Усе мои заявления и доносы прошу вернуть взад». Мы шли за Володей по узкой тропинке на дне оврага, сквозь заросли куриной слепоты, папоротника и лопуха, и высокие вровень с нами лиловые свечки иван-чая покачивались в стеклянных сумерках. И вот мы увидели нашу машину, притулившуюся под песочным обрывом, и в ней несчастную нашу, поруганную, затоваренную бочкотару. И сердца наши дрогнули от вечерней, закатной, манящей, улетающей нежности. А вот и она увидела нас и закурлыкала, запела что-то свое, засветилась под ранними звездами, потянулась к нам желтыми цветочками, теперь уже огромными, как подсолнухи.
13: Ну что ж, поехали, товарищи.
11: И мы полезли в ячейки бочкотары, каждый в свою.
13: Течет по России река. Поверх реки плывет бочкотара, поет.
1: Пониз реки плывут угри кольчатые изумрудные.
5: Вьюны розовые, рыба камбала переливчатая.
14: Плывет бочкотара в далекие моря, а путь ее бесконечен.
13: А в далеких морях на луговом острове ждет бочкотару в росной траве хороший человек.
14: Веселый и спокойный.
13: Он ждет всегда.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Александр Бестужев-Марлинский. Ночь.

0: прежних лет безумную любовь. И все, чем я страдал, и все, что сердцу мило, желание и надежд — томительный обман. Шуми, шуми, послушная ветрила, волнуйся подо мной, угрюмый океан. Александр Сергеевич Пушкин. Ветер свежал, валы разыгрывались сильнее и сильнее. Наш английский фрегат быстро катился по темной пучине океана. Заря давно уже потухла на краю пустого небосклона. Кругом темнело, и только вдали чернелись мачты сопутного нам русского флота. Только мерцали по кораблям фонари, будто звездочки. Я сидел на корме, на коронаде и любовался великанскими валами, которые как будто на перерыв гонялись за фрегатом, достигали его и с журчанием, с плеском о него разбивались. Фрегат вздрагивал при каждом ударе, клонился на бок перед каждым напором ветра и снова вставал с треском и скрипом. Я уже ознакомился с морскими опасностями и привык их не бояться. Притом равнодушие всех окружающих внушает спокойствие и самому робкому путешественнику. Я беззаботно предался мечтаниям под свистом ветра, и мысли стремились далеко, очень далеко. Ко мне подошел капитан фрегата Рональд.
1: «Опять мечтаешь? А любезные твои товарищи беспечно пируют с нашими моряками в кают-компании. Но скажи искренне, дорогой Алистер, куда и к кому летала теперь крылатая мысль твоя?»
0: «Я упредил быстроту твоей стрелы, капитан. Я уже был на родине, милый Рональд».
1: «Счастливец. Для тебя расцветает там будущее. Но для меня оно нигде не существует».
0: «Почему же? Неужели ты несчастлив?»
1: «Несчастлив. Люди так расточительны на выражения, что я боюсь показаться забавным, назвав себя только несчастливым. Говорят, как я несчастлив, что опоздал в театр, как я несчастлив, что не затравил зайца. Что же сказать после этого мне, потерявшему все радости невозвратно и безнадежно?»
0: «Ты любил, Рональд?»
1: «Любил ли я?»
0: «Но позвольте, я пишу прежде, кто был этот Рональд. Он шотландец. Говорят, отличный офицер на море и на суше. Высокого роста и стройного стана. Русоволос и смугл. Две редкие вещи в британской природе. Не красавец, но право, если бы я был женщиной, то трудно было бы в него не влюбиться. Какая-то суровая грусть придавала бледному лицу его важность и занимательность. Его глаза сверкали редко, но видно было, что это зарево прежнего пожара страстей. Есть глаза, которые с первого взгляда вызывают откровенность и заверяют дружбу. Таково было благородное лицо Рональда. Мы с первой встречи были уже друзьями».
1: «Любил ли я? Какая ж иная страсть в наши лета может возвысить душу до восторга или убить ее до отчаяния? Честолюбие родится уже в чаду потухшей любви. Прилипчивое золото останавливает одну ползущую старость. Юноша летит и любит. Ты и сам любил, Алистер, и ты поймешь меня. Я стал чужой между одноземцами. Товарищи не могут разуметь моих чувств. Но у пылких душ одна отчизна. И я рад, что могу высказать свое горе минутному другу, обитателю берегов Невских. Послушай».
0: Я был очень тронут его откровенностью и с неподдельным интересом стал внимать его рассказу.
1: 4 года тому назад, как я ходил в Ост-Индию на военном корабле, конвоировавшем флот компании, на возвратный путь к нам флагманам назначен был контр-адмирал кавалер Астон, занимавший в Мадрасе место вице-губернатора и возвращавшийся тогда с семейством своим в Европу. Никогда не забуду той минуты, в которую я впервые увидел старшую дочь адмирала Мэри. Как теперь гляжу на нее в полном блеске красоты и молодости, одетую в светло-зеленое платье с перламутровой пряжкой на поясе и в широкой соломенной шляпке. Не умею выразить, что со мной сталось, когда я подал ей руку, чтобы помочь выйти из шлюпки, когда она, закрасневшись, опустила длинные ресницы.
2: «Ах, благодарю вас. Вы очень любезны».
1: «Есть страсти, которые вспыхивают, как порох, и горят до конца, как свеча. Такая-то страсть вспыхнула и во мне, Алистер. По счастью или по несчастью, меня, как младшего лейтенанта, назначили к адмиралу флаг-офицером, то есть в должность, равносильную адъютантской, которая требовала, чтобы я безотлучно находился при нем. Скоро я сделался у него домашним. Еще скорее Мэри освоилась со мною. Уже она не краснела, встречаясь со мной взорами, и нередко я заставал их пристально устремленными на меня. Бывало, когда я сижу за рисованием, она склонялась через мое плечо посмотреть на рисунок, и карандаш трепетал в руке, как в груди трепетало сердце.
2: Очень мило, мне кажется. Только вот эта линия не крива ли? По-моему, симметрия чуть нарушена, а? А этот вид не чересчур ли ярок?
1: Как любил я спорить с этой милой, остроумной Мэри, и как часто забывал свой предмет и доказательство, вперяясь в ее небесные очи. Вся вселенная вместилась для меня в каюту адмирала. Желал бы забыть и позабыл тебе сказать, что Астон имел жену, которая имела все недостатки дурного воспитания, все пороки злого характера, все прихоти ничтожной гордости. Она управляла адмиралом, человеком умным, но слабым. И вот эта капризная женщина по-своему увидела каждое движение дочери и каждый мой шаг. Меня стали звать к адмиралу реже и реже, и, наконец, совсем удалили от должности. Ну, не досадно ли?
3: Хм, вмешательство и правда досаднейшее. Но ведь вы находились с Мэри на одном корабле. Следовательно, могли видеться и вне должности.
1: В том-то и дело, что не могли. Леди Астон не оставляла Мэри ни на минуту без надзора. Быть так близко подле нее и не быть с нею, слышать ее голос и не видеть ее лица, внимать шум ее походки и только. О, Алистер, это выше всякого понятия. Уныние Мэри двоило тоску мою. Этого мало. Несчастье преследовало меня еще далее. Однажды мне удалось поговорить с Мэри через окно с галереи кают-компании. Но я дорого заплатил за это минутное удовольствие. Леди Астон меня увидела. Через полчаса я был позван к адмиралу. Леди Астон с пылающим лицом сидела на диване, и следы ее гнева видны были на опрокинутом чайном столике и разбитых чашках. Сам адмирал ходил взад и вперед по каюте.
4: «Рональд, вы съедете сию же минуту на корабль «Неодолимый» и заступите там место заболевшего лейтенанта. Я сожалею, что здесь задержал вас. Вот ордер капитану Форестеру. Возьмите».
5: «Надеемся никогда вас больше не видеть».
4: «Прощайте».
1: Прелестное лицо Мэри было закрыто от меня длинными локонами. Не помню, как я вышел наверх. Не помню, как посадили меня в шлюпку. Знаю только, что огромным валом опрокинуло нас у самого борта. Из корабля едва успели спасти меня и плавающих гребцов. Начавшаяся буря свирепела час от часу. И уже нельзя было думать спустить гребное судно. Я остался. Мы были уже на параллели Бискайского залива, когда ураган захватил нас. Он был жесток и продолжителен. Двухдневная ночь задернула небо. Ветер кружил, и никто не знал, где мы находимся. Вода врывалась в корабль, как в решето, и люди падали упом под изнеможение. Вдруг мы почувствовали удар, и руль вылетел вон, как перо. Корабль всем днищем грянул на мели, волнением его начало бить о подводные скалы. Ужасное мгновение. Настала мертвая тишина. Корабль тихо повалился на бок. Валы, как горы, пошли через палубу и, поднимая всю громаду, разрушили ее в щепы, уносили в море несчастных. Только при блеске молний, разрывающих мрак, обозначились черные скалы недалекого берега, и белыми полосами мелькали, будто привидения, станицы хищных чаек, которые со зловещим криком вились над нами, радуясь своей добыче. Смерть была кругом, все гибло. Отчаянный, вбежал я в адмиральскую каюту. Половина ее была уже в воде. Сердце мое облилось кровью. Адмирал метался между женой и двумя полумертвыми дочерьми, хотел и не мог скрыть ужасную истину.
4: «Мы гибнем. Да-да, гибнем. Нет спасения. Я не сумел защитить вас от страшной стихии, дорогие мои. Нет мне прощения».
5: «Да неужели же ничего нельзя сделать? Ты всегда был слабак, ты погубил нас. О, изверг!»
4: «Да, да, ты права. Я ничтожество. Бедные мои девочки».
2: «О, Рональд, какое счастье, что вы здесь. Спасите нас! Вы видите, в каком мы отчаянии? Мои родители, моя сестра! Неужели всем суждено погибнуть? Я заклинаю! Спасите нас! Вы же такой смелый, сильный! Вы можете все!
5: Забудьте наш гнев, молодой человек! Помогите нам! И мы не забудем ваши услуги!
1: Вы понимаете, Алистер, что и без этой просьбы я готов был сделать для них все, что мог. Мы с матросами решились связать в плот кое-какие доски и бревна, привязать к ним женщин и пуститься с волнами к берегу на Божью волю. Трое матросов унесены были волнами, еще двое раздавлены стиснутыми обломками, но остальные, напутствуемые провидением, полуизбитые о камни, выброшены были на берег у подошвы скал. Во все это время я находился подле Мэри, поддерживал ее на воде и уже видел ее вне опасности, распростертую на песке, как вдруг огромный вал далеко взбежал на берег, покрыл нас и унес бесчувственную Мэри опять в море.
3: Она утонула?
1: Она спаслась, Алистер. Одна любовь могла вдохнуть в меня тогда новые силы. Я кинулся в море, долго боролся с набегающими валами и, наконец, достиг ее. И с нею выплыл до мелкого места. Изнемогая, обвязал я около ее тела брошенную с берега веревку и опустился на дно. Горькая вода лилась в меня, в ушах звенела и журчала, меня душила, грудь разрывалась, еще усилие, еще вздох. И больше не помню. Но есть утешительные минуты в жизни. Я открыл глаза, и что ж, Мэри, бледная как воск, склонясь, стояла надо мною. Влажные волосы прильнули к шее. Капли морской воды катились по прелестному ее лицу. Вся душа ее была в глазах, устремленных на меня со страхом ожидания. Рука ее лежала на моем сердце, которое билось для одной ее.
2: Вы очнулись, Рональд. Господи, какое счастье, что вы очнулись. Знаете, вы наш спаситель. И я никогда не забуду этого. Моя семья выжила благодаря вашему мужеству. Вы совершили чудо, о, Рональд.
1: Ах, зачем я не умер после этого небесного мгновения? Мы находились на пустом берегу острова Авизанда. Спаслись еще двое офицеров и 8 человек-матросов. Прочие погибли. Скоро утихла буря, и шлюпки, посланные с флота, нашли нас и перевезли на корабль. Помощь лекарей и старания дружбы восстановили силы наши, и флот без всяких приключений прибыл в Англию.
3: Что же могло помешать вашему счастью? Могли ли родители Мэри желать ей иного жениха после случившегося?
1: Не скрою, я тоже надеялся на это. Леди Астон не могла не чувствовать важности услуги мною оказанной. Обещания, которые вырвались у ней в минуту опасности и ласки, которыми она осыпала меня за спасение Мэри, были еще свежи в ее памяти. Дом адмирала стал для меня отворен.
3: Ну и?
1: Я взял отставку и зажил в Лондоне. Настала зима, пришла пора балов, и я сказал «прости своему спокойствию». Свет был для меня не чужой. Я бросил его по сердцу и снова бросился в него для сердца, вслед за Мэри. Но, к сожалению, увидел я, что лесть и пышность кружили Мэри голову. Она уже скучала домашнюю жизнью и только воздухом гостиных дышала веселее. Гораздо чаще произносила она имена графинь и леди, чем имена других своих приятельниц. Улыбка самодовольствия мелькала на ее щеках, когда лорды и баронеты танцевали с нею. Одним словом, я не узнавал в этой гордой красавице Мэри. И она едва узнавала своих старых знакомцев. Я так любил ее, что не мог не желать быть часто с нею. Но и гордость жила во мне. Я не собирался ползать в толпе окружавших ее кукол и добиваться очереди. Нередко, правда, когда Мэри сходилась со мною, видно было, что хотя тщеславие шептало ей за лордов и эсквайров, сердце говорило за сира Рональда. И она незаметную ласкою награждала своего верного рыцаря. Однако ж самолюбие мое оскорблялось, тем не менее, что она не искала, хотя и не избегала случаев быть со мною. Сколько бессонных ночей, сколько дней безотрадных провел я от этих балов. Как много крови сожгли во мне ревность и досада. Только дома находил я в ветреной Мэри прежнюю, милую Мэри. И сердце мое, охладевшее в свете, таяло от ее взора, и ревность утихала от ее внимания. Наконец, Благосклонность Мэри оживила щекотливые надежды мои, и страсть сравняла все препятствия. Я забыл высокомерие ее родственников и неудовольствие моих родных. Лестная мысль обладать Мэри совершенно овладела мною, и я стал довольно явно оказывать свои намерения. Да и почему бы не мог я жениться на Мэри? Предки мои предводили кланами еще тогда, когда предки многих из нынешних лордов пасли стада свои. Имена Рональдов были чаще на устах славы, чем имя Астонов, и состояние мое могло доставить жизнь не блестящую, но безбедную. Заметив мои виды, леди Астон вспыхнула, привязалась ни к чему, велела дочери удалиться и обиняками наговорила мне множество обидного. Для Мэри я скрепил сердце, переломил свою гордость и молчал. Я еще желал внутренно разуверить себя, извинить леди Астон, приписывая все угрюмости ее характера, а не умыслу. Дорого стоило мне решиться быть еще раз у Астона, однако ж любовь перемогла, и я через 3 дня явился к обеду.
4: «А, Рональд, мы уж, признаться, не думали видеть вас у себя».
2: «Простите, Рональд, что мы не можем уделить вам сейчас должного внимания. Мама нездорова. Может, в другой раз?»
1: Адмирал был холоден. Я ожидал этого и не удивился, но вид Мэри поразил меня. Ее спокойное цветущее лицо немало не изменилось при моем входе. Она обошлась со мною, будто с едва знакомым. Односложные слова были ответом на мои вопросы. «Друг Алистер». Она коротко знала мой нрав. Знала, что малейшая безделица может расстроить меня надолго. Что одно ее холодное слово могло отравить мое существование. Знала. И ни одного утешительного взора не склонила на того, кому 3 дня посылалось ними и сердце. Это уже было чересчур для меня. Воля матери не могла заставить ее терзать меня и холодность удвоить высокомерием. Есть конец всему, и чувство собственного достоинства подкрепило мое слабое сердце. Я гордо простился с Мэри, но мог ли я хладнокровно перенести эту обиду моему самолюбию, эту измену в прекраснейшем существе на земле и с тем уничтожение лучших надежд, сладчайших мечтаний моих? Друг, друг, я впервые плакал тогда кровавыми слезами обманутой любви и неудовлетворенного бешенства.
3: И что же, вы более не встречались?
1: Я уехал. Заря застала меня на пути к Плимуту, и через 10 дней я ступил на испанский берег, как волонтер Веллингтоновой армии. Там искал я рассеяние и не находил его. Мое сердце замерло для красот природы и для веселости жизни. Образ Мэри не оставлял меня в дыму битвы и на софах красавиц знойного климата. Искренне признаюсь тебе, Алистер, что безнадежная страсть это утешала меня. Я любил воображать Мэри невольно меня оправдывающую, может быть, сожалеющую Рональда. Я думал о ней, гоняясь за славой. Мечтал, когда идет до нее весть о моей отваге, о моем отличии, она со вздохом скажет: «Он мог быть моим». Протекло 2 года, и моя тихая грусть взволнована была вновь письмом от двоюродной сестры моей из Англии.
2: «Милый друг мой, в завершении хочу сказать тебе, что я часто бываю у Астона. У них многое-многое переменилось. Ты знаешь, в большом свете на все мода. Мэри проблестела свою череду, и мотыльки вьются теперь около новых цветков. Да и без того в молодежи нашей не было бы проку. Один золотой магнит привлекает ее постоянно, а Мэри недовольно богата для того круга, в который бросила ее судьба. Воздушные королевства леди Астон рассеялись, и она видит теперь, что напрасно метила на пэров да вицероев. Зато бедная Мэри со своим пылким сердцем и с необходимостью любить достойна участия, не только сожаления. Завлеченная наружностью, обманутая выученными фразами, она думала найти Грандисона в большом свете и поздно узнала свою ошибку. Автоматы наши не могли не только чувствовать подобно ей, но даже разуметь ее чувствования. Забытая в толпе, снедаемая самолюбием и раскаянием, Мэри блекнет и худеет. И мне

0: Унижением не купит Рональд своего счастья. Не станет заменительным мужем за недостатком лучшего. Я изорвал письмо и остался в армии. Славный день сражения при Витории был черным днем для меня. Увлеченный излишней запальчивостью в преследовании неприятеля, я вскакал в кирасирский эскадрон и, простреленный пулей в руку, был сбит с лошади и захвачен в плен. В Испании трофеи были редки для французов, и меня немедленно отослали во Францию. Скоро, по размене пленных, я стал свободным и выздоравливающий полетел на родину. Как сладостно забилось сердце мое, когда с пристани в Кале завидел я туманные берега Британии. Время утешает гнев, разлука придает цену свиданию, и я радостно воображал себя уже в кругу друзей, родных, и, скажу ли, мечтал о Мэри, о счастье. Сердце ее оправдывало, и даже самый разум говорил, кто не заблуждался. Я колебался. Все может быть, думал я наконец, но к чему разгадывать будущее? Между тем, в ожидании судна, мне вздумалось побродить по городу. Я зашел в английскую церковь. Меня удивило, что двери не были заперты, а в церкви ни души. Только в пределе направо стоял на катафалке гроб. Я взошел на ступени, чтобы прочесть надпись, прибитой на нем гербовой доски, но верхняя ее часть случайно была закрыта крепом. Я только мог разобрать, что умершая была молодая путешественница, которая искала на твердой земле здоровье, а нашла смерть, едва ступив на нее. Любопытство заставило меня поднять покрывало, но какой-то невольный трепет охватил меня, когда я стал отцеплять покров от цветочного венка, в который он запутался. Я поднял его медленно, и умершая, бледная как смерть, но прелестная как жизнь, представилась глазам моим. Дыхание мое остановилось. Это была Мэри Астон. Ах, Алистер, не ощущают дважды чувств, которые соединяют в одной минуте целые века адских мучений. Не знаю, как вынес я и одно то мгновение, когда прижал губы свои к мертвым, посиневшим устам обожаемой Мэри и запечатлел на них прощальный поцелуй, который запрещен был мне при ее жизни. Кровь во мне застыла, разум помрачился, и я без чувств упал на холодный пол. Друг Алистер, я едва не плачу теперь, но тогда я не мог плакать.
1: Рональд завернулся в полосатый плащ свой, чтобы скрыть свои слезы. Но ему нечего было их стыдиться. Горячая слеза участия упала на сжатую в моей руке руку несчастного. Ветер завывал, паруса трепетали, и фрегат наш быстро катился по темной влаге океана.
2: Вы слушали радиоспектакль «Ночь на корабле» по одноименному рассказу Александра Бестужева-Марлинского. Роли исполняли Дмитрий Полонский, Александр Груздев, Геннадий Фролов, Алина Покровская и Ирина Киреева. Автор инсценировки Наталья Шолохова. Режиссер Александр Трухан. Композитор Шандор Калыш.
3: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете. умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
4: Далее в нашем эфире. Радиоспектакль на произведение Николая Гоголя «Женитьба».
5: Действие первое.
6: Комната холостяка. Подколесин. Один лежит на диване с трубкой.

Вот как начнешь так один на досуге подумать, так видишь, что наконец точно. Нужно жениться. Что ж в самом деле, живешь, да такая, наконец, скверность становится. Вот, опять пропустил мясоед, а ведь, кажется, все готово, и сваху уж 3 месяца

0: приходит, ну право, ну самому как-то совестно.
1: Эй, эй! Степан!
0: Не приходил сваха?
2: Никак нет.
0: А у портного был?
2: Был.
0: Что же он, шьет фрак?
2: Шьет.
0: И ногу уж нашил?
2: Порядком уж нашил. Начал уж петли метать.
0: Что ты говоришь?
2: Говорю, начал уж петли метать.
0: А не спрашивал он, на что, мол, нужен барину фрак?
2: Нет, не спрашивал.
0: Может, он говорил, не хочет ли барин жениться?
2: Нет, ничего не говорил.
0: Ну, ты видел, однако, что у него и другие фраки. Ведь он и для других тоже шьет.
2: Да, фраков у него много висит.
0: Однако ж, ведь сукно-то на них будет чай похуже, чем на моем.
2: Да, это будет попригляднее, что на вашем.
0: Хорошо. А не спрашивал, для чего, мол, барин из такого тонкого сукна шьет себе фрак?
2: Нет.
0: Не говорил ничего о том, не хочет ли, дескать, жениться?
2: Нет, об этом не заговаривал.
0: Ты, однако, сказал, какой на мне чин и где служу.
2: Сказывал.
0: Ну, что же он на это?
2: Говорит, будут стараться.
0: Ну, хорошо, теперь ступай. Я того мнения, что черный фрак как-то солидней. Цветные больше идут секретарям, титулярным, прочим мелюзге. Молокососно что-то. Те, которые чином повыше, должны больше наблюдать, как говорится, этого... Вот. Забыл слово. Хорошее слово забыл. Да, батюшка, муж... Как ты там не переворачивай, а надворный советник, тот что-то полковник, разве что мундир без эполет. Эй, Степан! А ваксу купил?
2: Купил.
0: Где купил? В той лавочке, про которую я тебе говорил, что на Вознесенском проспекте?
2: Да, с той самой.
0: Что ж, хороша вакса?
2: Хороша.
0: Ты пробовал ею чистить сапоги?
2: Пробовал.
0: Ну что ж, блестит?
2: Блестит-то она блестит хорошо.
0: А когда он отпускал тебе ваксу, не спрашивал, для чего, мол, барину нужна такая вакса?
2: Нет.
0: Может, не говорил, не затевает, дескать, барин жениться?
2: Нет, ничего не говорил.
0: Хорошо. Ступайся. Вот кажется, пустая вещь сапоги. Однако ж, если дурно шитые, да рыжий вакс, уж в хорошем обществе не будет такого уважения. Все как-то не того. Вот еще гадко, если мозоли. Готов вытерпеть, бог знает, что только мне мозоли. Эй, Степан!
2: Чего изволите?
0: Ты говорил сапожнику, чтобы не было мозолей?
2: Говорил.
0: Что же он говорит?
2: Говорит, хорошо.
0: А ведь хлопотливая, черт возьми, вещь, женитьба. То да сё да это, чтобы то да это было исправно. Нет, черт побери, это не так легко, как говорят. Эй, Степан! Я хотел тебе еще
2: Старуха
0: сказать.
2: Старуха пришла!
0: Пришла. Зови, зови ее сюда. Да, это вещь не того. Трудная вещь. Ну, здравствуй, здравствуй, Фёкла Ивановна. Ну, что как, вот возьми стул, садись, да рассказывай. Ну, так как же? Как? Как бишь ее, Мелания?
3: Агафья Тихоновна.
0: А, да-да, Агафья Тихоновна. И, верно, какая-нибудь 40-летняя дева.
3: Уж вот нет, так нет. То есть, как женитесь, так каждый день станете похваливать да благодарить.
0: Говорю, что Фёкла Ивановна.
3: Устарела я, отец мой, чтобы врать. Пёс врет.
0: Ну, а приданное-то приданное. Расскажи-ка, Вонарь.
3: А, приданное. каменный дом в московской части о двух елтажах. Уж такой прибыточный, что истинно удовольствие. Один лобазник платит 700 рублей за лавочку. Пивной погреб тоже большое общество привлекает. Два деревянных хлигеля. Один хлигель совсем деревянный, другой на каменном фундаменте. Каждый рублев под 700 приносит доходу. Огород есть еще на Выборгской стороне. Третьего года купец нанимал под капусту. И такой купец трезвый совсем не берет хмельного в рот. И трех сыновей имеет. А двух уж поженил. А третий, говорит, еще молодой. Пусть посидит в лавке, чтобы торговлю было полегче отправлять. Я уж, говорит, стар. Так пусть сын посидит в лавке, чтобы торговля шла полегче.
1: Собой-то, ну, какова собой-то?
3: Как рифинат. Белая, румяная, как кровь с молоком. Сладость такая, что и рассказать нельзя. Уж будете вот по этих вот пор будете довольны. То есть и приятелю, и неприятелю скажете: «Ай да, Фёкла Ивановна, спасибо».
1: Так ведь она, однако ж, не штаб-офицерка.
3: Купца третьей гильдии дочь. Да уж такая, что и генералу обиды не нанесет. А купце и слышать не хочет. Мне, говорит, какой бы ни был муж, хоть и с собой-то невзрачен, да был бы дворянин. Да, такой великотес. А к воскресному-то как наденешь шелковое платье, вот тебе Христос, так и шумит. Княгиня просто.
1: Да ведь я-то потому тебя спрашивал, что я надворный советник.
3: Ну да.
1: Так мне, понимаешь...
3: Да уж обыкновенно, как не понимать. Был у нас и надворный советник. Да отказали. Не понравился. Такой уж у него нрав-то странный был. Что не скажет слово, то и соврет. А такой, на взгляд, видный. Ну, что ж делать? Так уж ему Бог дал. Он-то и сам не рад, да уж не может, чтоб не прилгнуть. Такая уж на то воля Божия.
1: Ну, а кроме этой, там, других, там нет никаких?
3: Да какой же тебе еще уж? Это что, не есть лучшее?
1: Ну, Бог, то же самое лучшее.
3: Да хоть по всему свету исходи, такой не найдешь.
1: Ну, подумаем, матушка. Приходи-ка послезавтра. Мы с тобой, знаешь, опять вот это. Я полежу, а ты расскажешь.
3: Да помилуй, отец, уж третий месяц к тебе хожу, а прок-то вот ни насколько. Все сидит в халате, да трубку, знай себе, покуривает.
4: А ты думаешь, не бой, что женитьба? Все равно, что, эй, Степан, подай сапоги. Да, ну тянул на ноги, да и пошел. Нужно порассудить, порассмотреть.
3: Ну, так что ж, коли смотреть, так смотри на тот товар, чтобы смотреть. Вот, прикажи-ка, подать кафтан, да теперь же, благо утреннее время, и поезжай.
1: Ну, как теперь, а вон видишь, как пасмурно. Ой, да, вдруг хватит дождем.
3: Да, тебе же худо. Ведь в голове седой волос уж глядит. Совсем скоро не будешь годиться для супружеского дела. Не видишь, что он придворный советник. Да мы таких женихов приберем, что и не посмотрим на тебя.
1: Ну, все, за епуху ты несешь. Да. Из чего вдруг угораздил тебя сказать, что у меня седой волос?
3: Да вон он седой.
1: Да где ж седой волос?
3: Да как не быть седому волосу? На то живет человек. Смотри ты, то ему не угодишь, другой не угодишь. Да у меня на примете есть такой капитан, что ты ему и вот под плечо не подойдешь. И говорит-то как труба. В волголантерстве служит.
1: Да врешь ты, да. А я посмотрю в зеркало, где ты выдумала седой волос. Да. Эй, Степан, принеси зеркало. Да нет, постой, я пойду сам. Вот еще, боже, сохрани. Это хуже, чем мозг, седой волос.
5: Что, Подколесин?
6: Ты как здесь? Ах ты! Ну, послушай, на кой черт ты меня женила?
3: А что ж дурного? Закон исполнил?
6: Закон исполнил. Эк, невидаль, жена. Без нее ты разве я не мог обойтись?
3: Да ведь ты ж сам пристал. Жени, бабушка, да и полно.
6: А ты крыса старая. Ну, а здесь зачем? Муж ли под колесом хочет?
3: А что ж, Бог благодать послал.
6: Не, так мерзавец. Ведь мне ничего об этом, каков? Прошу покорно, с подтишка.
7: Седой голос, мне каков седой голос. Ну зачем? Ну сумасшедший, ну зачем? Зачем? Ну что за глупость? Ну перепугал, право, так что душа не на месте.
6: Да чего пошутил?
7: Ну что за шутки вздумал? До сих пор не могу очнуться от испуга. И зеркало вон разбил. Ведь эта вещь не дровая, в английском магазине куплю.
6: Ну полно, я защищу тебе другое зеркало.
7: Сыщешь, знаю я эти другие зеркала. Целым десятком кажется старее. Да и рожа выходит косяком.
6: Послушай, ведь и я бы должен больше на тебя сердиться. Ты от меня, твоего друга, все скрываешь. Жениться ведь задумал.
7: Вот вздор, я совсем не думал.
6: Да ведь улика налицо.
8: Ведь вот стоит, и известно, что за птица. Ну что ж, ничего-ничего, здесь нет ничего такого. Дело христианское, необходимое даже для отечества. Изволь, я беру на себя все дела. Ну говори, как, что и прочие дворянка, чиновница или в купечестве, что ли, как зовут?
3: Агафья Тихоновна
8: Брандахлыстова.
3: А нет, Купердягина.
8: Шестилавочный, что ли, живет?
3: Уж вот нет, будет поближе к пескам, в Мыльном переулке.
8: Ну да, в Мыльном переулке, тотчас за лавочкой деревянный дом.
3: И не за лавочкой, а за пивным погребом.
8: Ну как же за пивным? Вот тут-то я не знаю.
3: А вот как поворотишь в проулок, так будет тебе прям будка. А как будку минишь, свороти налево, и вот тебе прямо в глаза, то есть вот так вот тебе прямо в глаза, и будет деревянный дом, где живет швея, что жила прежде с сенатским оберсеклехтарем. Так ты к швее-то не заходи, а сейчас за ней будет второй дом, каменный. Вот этот дом и есть ее, в котором, то есть, она живет, Агафья Тихоновна-то, невеста.
8: Ну хорошо, хорошо. Теперь я все это обделаю, а ты ступай, в тебе больше нет нужды.
3: Как так? Неужто ты сам...
8: Не мешайся только.
3: Ах ты, да бесстыдник ты какой, да ведь это не мужское дело. Отступись, батюшка, право, отступись. Ах ты,
9: помоги,
3: ну-ка,
9: помоги.
3: Ах ты бесстыдник.
8: Не слышь ничего, не мешайся.
3: Ох ты,
8: дай сверчок свой шесток.
3: У людей тут хлеб отнимают, безбожник такой, в такую дрянь вмешался. Да
9: ходи, как встал, ходи.
3: Ничего бы я тебе не рассказывала.
8: Ну, брат, этого дела нельзя откладывать. Едем.
10: Ведь я еще ничего. Я так, только подумал.
8: Пустяки, только не конфузься. Я тебя женю так, что и не услышишь. Мы в сей же час едем к невесте и увидишь, как все вдруг.
10: Вот, еще сейчас бы и ехать.
8: Да зачем же, помилуй, зачем дело? Ну, рассмотри сам. Ну, что из того, что ты не женатый? Посмотри на свою комнату. Ну, что в ней? Вон невычищенный сапог стоит.
10: Сапог.
8: Вон лоханка для умывания. Вон целая куча табаку на столе. И ты вот сам лежишь, как байбак весь день на боку.
10: Ой, это правда. Порядка у меня нет. Я сам знаю, что нет.
8: Ну а как будет у тебя жена, так ты просто ни себя, ничего не узнаешь. Тут у тебя будет диван, собачонка, чижик какой-нибудь в клетке, рукоделие, и вообрази, ты сидишь на диване, и вдруг тебе подсядет бабёночка хорошенькая, такой ручкой тебя.
10: Ай, черт, как подумаешь, право, какие в самом деле бывают ручки, ведь просто, брат, как молоко.
8: Куда и тебе, будто у них только что ручки, у них, брат, да что и говорить, у них, брат, просто черт знает чего нет.
10: А ведь и правду сказать, я люблю, если возле меня сядет хорошенькая.
8: Ну, видишь, сам раскусил. Теперь только нужно распорядиться. Ты уж не заботься ни о чем, свадебный обед и прочее. Это все уж я, шампанского меньше одной дюжины никак, брат, нельзя. Уж как ты себе хочешь. Мадеры тоже полдюжины бутылок непременно. У невесты, верно, есть куча тетушек и кумушек, эти шутить не любят. А Рейн-Вейн, черт с ним, не правда ли, а? А что же касается до обеда, у меня, брат, есть на привете придворный официант. Так собака накормит, что просто не встанешь.
10: Милый, ты так горячо берешься, как будто в самом деле уже свадьба.
8: А почему же нет? Зачем же откладывать? Ведь ты согласен?
10: Я еще не совсем согласен.
8: Вот тебе надо, ведь ты сейчас объявил, что хочешь.
10: Я говорил только, что не худо бы.
8: Ну как, помилуй? Да ему уж совсем было все дело. Да что? Разве тебе не нравится женатая жизнь, что ли?
10: Нет, нравится.
8: Ну так что ж? Зачем дело стало?
10: Да дело не зачем не стало, а только странно.
8: Да что странно?
10: Ну как же не странно? Все был неженатый. А теперь вдруг женатый.
8: Ну не стыдно ли тебе? Нет, вижу, с тобой нужно говорить серьезно. Я буду говорить откровенно, как отец с сыном. Ну посмотри. Посмотри на себя внимательно. Вот, например, так, как смотришь теперь на меня. Ну что ты теперь такое? Ведь просто бревно, никакого значения не имеешь. Ну для чего ты живешь? Ну взгляни в зеркало, что ты там видишь? Глупое лицо, больше ничего. А тут вообрази, около тебя будут ребятишки. Ведь не то, что двое или трое, а может быть целых шестеро. И все на тебя, как две капли воды. Ты вот теперь один, надворный советник, экспедитор или там начальник, как бы бог тебя ведает. А тогда вообрази, около тебя экспедиторчонки, маленькие такие канальчонки, какой-нибудь постреленок, протянувший ручонки, будет теребить тебя за бакенбарды, а ты только будешь ему по собачьи. Вау-вау-вау! Ну есть ли что-нибудь лучше этого? Скажи сам!
10: Да ведь они только шалуны большие. Вдруг будут все портить и разбросают бумаги.
8: Ушалят! Да ведь все на тебя похоже, вот штука.
10: В самом деле, даже смешно, черт побери. Я такой какой-нибудь Пашка-то. щенок этакий. И уж на тебя похож.
6: А как не смешно? Конечно, смешно. Ну так поедем.
10: Пожалуй, поедем.
6: Эй, Степан! Давай поскорее своему барину одеваться.
10: Я думаю, однако ж, что нужно бы в белом жилете.
6: Пусть огиб все равно.
10: Проклятая прачка. Так скверно на крахмалые воротнички никак не стоят. Ты ей скажи, Степан. Если она глупая, так будет гладить белье, то я найму другую. Она, наверное, с любовниками проводит время, а не гладит.
6: Ну, брат, поскорее, как ты копаешься?
10: Ну, сейчас, сейчас. Послушай, Илья Фомич, знаешь ли что? Поезжай-ка ты сам.
6: Ну вот, сейчас с ума сошел, разве? Мне ехать, да кто из нас женится, ты или я?
10: Ну, право, что-то не хочется, да пусть лучше завтра.
6: Ну, есть ли в тебе капля ума? Ну, не олух ли ты собрался совершенно и вдруг не нужно? Ну, скажи, пожалуйста, ну не свинья ли ты? Не подлец ли ты после этого?
7: Ну, а все, чтобы бронишься, с какой стати? А что же я тебе сделал?
6: Дурак, дурак набитый, это тебе всякий скажет. Глуп, вот просто глуп. Хоть экспедитор, ведь о чем стараешься, о твоей пользе, ведь изо рта выманет кус, лежит проклятый холостяк. Ну скажи, пожалуйста, ну на что ты похож? Ну, ну, дрянь, колпак, сказал бы такое слово, да неприлично только. Баба, хуже бабы.
7: И ты хорош в самом деле, в своем ли ты уме?
10: Тут стоит крепостной человек. А он при нем бронится, да еще такими словами, не нашел другого места.
6: Да как же тебя не бронить, скажи, пожалуйста. Кто может тебя не бронить? У кого достанет духу тебя не бронить? Как порядочный человек, решился жениться, последовал благоразумию, и вдруг просто с дуру белины объелся. Деревянный чурбан.
10: Ну, полно, полно, я еду. Чего ты раскричался?
6: Еду, конечно, что же другое делать? Как тебе ехать, Степан? Давай ему шляпу и жене.
10: Такой, право, странный человек.
7: С ним никак нельзя водиться. Выбранит друг ни за что, ни про что. Не понимает никакого обращения.
6: Уж кончено, теперь не броню.

0: Опять тетушка дорога. Интересуется, какой то Бубу новый король. Слезы. Любовное письмо. С левой стороны Трифовый заявляет большое участие. Но какая-то злодейка мешает.
1: А кто б ты думала, был Трифовый король?
0: Не знаю.
1: А я знаю, кто.
0: А кто?
1: А хороший торговец, что по суконной линии, Алексей Дмитриевич Стариков.
0: Вот уж верно, не он. Я хоть что ставлю, не он.
1: Не спорь, Агафья Тихоновна. Волос уж такой русый. Нет другого Трифового короля.
0: А вот же нет. Трифовый король, значит, здесь дворянин. Купцу далеко до Трифового короля.
1: Эх, Агафья Тихоновна, а ведь не то бы ты сказала, как бы покойник-то Тихон, твой батюшка Пантелеймонович, был жив. Бывало, вот как ударят всей пятерней по столу. Да вскрикнет, плевать я, говорит, на того, который стыдится быть купцом. Да не выдам же, говорит, дочь за полковника, пусть их делают другие, а и сына, говорит, не отдам на службу. Что, говорит, разве купец не служит государю так же, как всякой другой? Да всей пятерней вот так. По столу и хватит, а рука-то в ведро величиной, такие страсти. Ведь если сказать правду, он и усахарил твою матушку, а покойница прожила бы подолее.
0: Ну вот. Чтобы у меня еще был такой злой муж. Да ни за что не выйду за купца.
1: Да ведь Алексей-то Дмитриевич Стариков не такой.
0: Не хочу, не хочу. У него борода. Станет есть, все потечет. По бороде, нет. Нет, не хочу.
1: Да ведь где же достать хорошего дворянина? Ведь его на улице-то не сыщешь.
0: Фёкла Ивановна сыщет. Она обещалась сыскать самого лучшего.
1: Да ведь она лгунья, Мацвет.
2: А нет, они
0: почему? Фёкла Ивановна. Это Фёкла Ивановна. Ну, ой. Ну что? Говори. Рассказывай. Есть?
2: Есть, есть. Дай только прежде с духом собраться. Так ухлопоталась. По твоей комиссии все дома исходила.
0: Но.
2: По канцеляриям, по министериям истаскалась. В караульне наслонялась. Ах! Знаешь ли ты, мать моя, ведь меня чуть было не прибили. Ей-богу! Старуха-то, что женила Аферовых, так было приступила ко мне. Ты такая и этакая, только хлеб перебиваешь, знай свой квартал, говорит. Да что, сказал я напрямик, я для своей барышни, не прогневайся, все готова удовлетворить. Зато уж каких женихов тебе припасла, то есть и стоял свет, и будет стоять, а таких еще не было. Сегодня же иные и прибудут. Я забежала нарочно тебя предварить.
0: Как же сегодня? Душа моя, Фёкла Ивановна. Я боюсь.
2: Эй, не пугайся, мать моя, дело житейское. Приедут, посмотрят, больше ничего. И ты посмотришь их. Не понравится? Ну и уедут.
1: Ну уж, чай хорош. Приманила.
0: А сколько их? Много?
2: Да человек 6 есть. Что ж ты, мать моя, так спорхнулась? Лучше выбирать. Один не придется, другой придется.
0: А что ж они... Дворяне.
2: Все как на подбор. Уж такие дворяне, что еще и не было таких.
0: Ну, какие же? Какие?
2: А славные все такие. Хорошие, хорошо. Аккуратные. Первый. Балтазар Балтазарович Живакин.
0: Балтазар такой, Балтазарович.
2: Славный. Во флоте служил. Как раз по тебе придется. Говорит, что ему нужно, чтобы невеста была в теле. А поджаристых совсем не любит. А Иван-то Палыч,
0: Иван
2: что служит
0: Палыч?
2: Языкухтером. Да, такой... Важный, что и приступу нет. Такой видный из себя толстый, как закричит на меня. Ты мне не толкуй пустяков, что невеста такая и эдака. Ты скажи напрямик, сколько за ней движимого и недвижимого? Столько ты, столько-то, отец мой. Ты врешь, собачья дочь. Да еще, мать моя, вклеил такое словцо, что неприлично тебе сказать. Я так вмиг испознала. Да это должен быть важный господин.
0: Ну, а еще кто?
2: А еще... Никанор Иванович Анучкин.
0: Никанор Иванович.
2: Это уж такой великатный. А губы, мать моя, малина. Совсем малина. Такой славный. Мне, говорит, нужно, чтобы невеста была хороша собой, воспитанная, чтобы и по-французскому умела говорить. Да. тонкого поведения человека. Немецкая штука.
1: А сам-то... Сам такой субтильный и ножки узенькие, тоненькие.
0: Нет. Нет, субтильный как-то не того. Не знаю. Я ничего не вижу у них.
2: А коль хочешь поплотнее, так возьми Ивана Павловича. Уж лучше нельзя выбрать никого. Уж тот, нечего сказать, барин так барин, мало в эти двери не войдет. Такой славный.
0: А сколько лет ему?
1: А человек еще молодой. Лет 50. Да и 50 еще нет.
0: А фамилия как?
1: Фамилия? Иван Павлович Яичница.
0: Это такая фамилия?
1: Фамилия.
0: Ах, боже мой, какая фамилия? Послушай, Феклуш, как же это, если я выйду за него замуж и вдруг буду называться Агафья Тихоновна Яичница? Бог знает, что такое.
1: Мать моя, да на Руси есть такие прозвища, что только плюнешь да перекрестишь, как услышишь. А, пожалуй, коли не нравится прозвище, но... Возьми Балтазар Балтазарча Живакина. Славный жених.
0: А какие у него волосы?
1: Хорошие волосы.
0: А нос?
1: И нос хороший. Все на своем месте. И сам такой славный. Только ты не прогневайся. Уж на квартире только...